Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка, то есть там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюгаренького, в шляпке, он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блядь, ну это профнепригодный человек, вы чего? Он даже $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин. Пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж. Там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж. Там написано «длинные и худые». Они на третий этаж, там написано «длинные и толстые». Они на четвертый этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на пятый этаж поднимаются, там табличка. «Какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Ему говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанул? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Дело-то ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель, ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньет, жопа 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока, ты видишь сеть заправок? Он говорит, да, это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру. Все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блять, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, бля. Баба говорит, ну что, что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, бля. Манька, чего у тебя? Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастья, а выебал в жопу.

0: Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчины с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит: «Это кто? Муж?» Она говорит: «Да нет, не ссы, нет у меня мужа». Он говорит: «Кто, любовник?» Она говорит: «Да нет, не любовник». Он говорит: «Брат, да?» Она говорит: «Да не... не брат, да успокойся. Это я до операции». Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит: «Что спиздил, прапорщик?» Он говорит: «Ничего». Тот говорит: «Ну ладно, иди». На следующий день идет, остановит его подполковник, говорит: «Голожопенко, иди сюда. Что спиздил?» Он говорит: «Да ничего. Что везешь там? Говно», говорит. Тот говорит: «Ну ладно, иди». На следующий день его ловит генерал, говорит: «Голожопенко, иди сюда. Что спиздил?» Он говорит: «Да ничего не спиздил». «Ну что везешь? Говно». Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Так-сяк. Он говорит: «Странно, действительно, говно. Езжай». Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит: «Что спиздил? Что спиздил? Тачку спиздил». Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет две, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе. Говорит: «Папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта?» Тот говорит: «Сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным». Говорит: «Понял, понял». Говорит: «Папа, а почему у нас такие мозолистые губы?» «Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку». «Понял?» Говорит: «Понял». Говорит: «Пап, а зачем нам горбы?» Он говорит: «Чтобы мы могли две недели не пить». «Понял?» Говорит: «Понял». «Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке?» Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят: «Ёб твою мать, может, прокатимся?» Он говорит: «Не, я на ней не езжу». Он говорит: «Чё, бережёшь?» Он говорит: «Да не, бензин очень много жрёт». Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят: «Ну, включи, давай посмотрим». Он говорит: «Не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть». Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят: «Что такое?» Ну, говорит: «Далеко, нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел». Ему говорят: «И что, помогает?» Говорит: «Да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь». Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит: «Блядь, а что вы умеете делать?» Он говорит: «Я понимаю языки животных». Тот говорит: «Да ладно». Говорит: «Точно». Говорит: «Ну, пойдем проверим». Заходит в коровник. Корова му-у-у. Директор говорит: «Что она сказала?» Говорит: «Она сказала, что из нее доят каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой». Нихуя себе, дояркам пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Он говорит: «Что она говорит?» Она говорит, что опросилась 6 поросятами, двух спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит: «Да не верь ты ей, это было один раз, да и то по пьяни». Уезжая в командировку, муж для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит: «Значит, жена, как захочешь трахать, скажи: Боря, давай». Поняла она? Блядь, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит: «Боря, давай». Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучит в стенку, говорит: «Галя!» Та говорит: «Чего?» Говорит: «Ебаться хочешь?» Говорит: «Хочу». «Скажи: Боря, давай». Она: «Боря, давай». Боря хуякс и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит: «Свободен?» Тот говорит: «Свободен». «Куда ехать-то?» «На Черную речку». «Не», говорит, «на Черную речку не поеду, там Боря». жена будет мужем. Он говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Он говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна, ёпты мать, тут выпить не с кем, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит, слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться, она его будет. Он говорит, что уже хоккей? Она говорит, не, ебаться хочу. Он говорит, не нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет. Он говорит, что, хоккей уже? Она говорит, не, я ебаться хочу. Он говорит, бля, сука, нахуй, что разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит, ёб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос с верхнего этажа. А что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другую спрашивает. Дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит, нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит, доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит, доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит, нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит, Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит, что будете кушать? Тот говорит, слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит, да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит, слоны идут на север. Мюллер говорит, слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит, официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит, есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит, у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит, да, есть, говорит, моллюски. Он говорит, неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит, слушай, как есть ты их? Он говорит, ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит, блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол, он пустой. Второй расколол, пустой. Третий расколол, пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол, там такой червяк в кепке. Говорит, обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят, там скопление народу. Один спрашивает, что здесь происходит? Второй говорит, по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит, а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане: не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит: ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит: нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыкант играет, он подходит к ритму гитариста и говорит: слушай, какие слова-то? Говорит: иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит: какие? Говорит: слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит: помнишь слова второго куплета? Он говорит: да. Какие? Он говорит: до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Они, ну, думают, ну что делать, блядь, надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло, сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит: блядь, ребята, смотрел на вас из зала, блядь, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону, один срывается, второй ему кричит: Вася, ты там не ушибся? Ты, говорит, нет, я еще лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит: ты кто? Он говорит: я пиздец. Он говорит: ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман. Говорит: что надо? Он говорит: ну, соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит: тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит: Васю можно? Говорит: Вася умер. Кладут трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает: Вася умер. Опять кладут трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал, Вася умер. Говорит: я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит: ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльник. Говорит: ты что, сука, делаешь, бля? Парня в армию провожают. Это, блядь, горько. Похороны наркомана. Стоит гроб с телом. Рядом друзья, соратники, наркоманы сидят печальные. Мать причитает: ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет. Один говорит: я что-то не понял. Вы что, ко мне домой несутся? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей, и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит: ну чего, чего там? Говорит: чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, бля. Парень накурился, приходит домой, на кухню пробирается, открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит: Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил. Он говорит: кто укуренный? Я укуренный! За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, хуй за ней. Жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит: эй, птица, ёпта! Ты жопу не видела? Жопа головой кивает. М-м-м. Он говорит: а ты точно не видела? Говорит: м-м-м. Он говорит: ну-ка, что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь. Лось с бодуна просыпается. Хуёво ему. Он идет к ручью, начинает пить. В этот момент выбегает охотник, прицелится, хуяк ему в одно яйцо. Тот стоит, пьет. Хуяк с другое яйцо попал. лось пьет и думает, бля, вот я все пью, а мне все хуже и хуже.
1: Ницше в свое время говаривал, женщина – это есть извращенная форма существования материи. Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином. Эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член три раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, бля, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положишь – задыхается. На себя положишь – телевизор смотрит. На ноги поставишь – тут же съебывается. Ну, действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело – женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало – лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит, слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам. Он говорит, девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть. Она говорит, ну мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня. Он посмотрел, ну вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит, бля... В жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю. Он говорит, девочка, мне же нихуя не надо. У меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге. Он еще лучше, чем я. Она говорит, что может быть лучше, чем вы? А он говорит, в позапрошлом году медведицу выебал. Так та до сих пор ему из леса малину таскает. Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут. Излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ли вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает, блядь, надо же когда-то начинать. Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит, знаешь что, пошел ты в жопу! И побежала, побежала к себе на пятый этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит, что тебе еще надо? Он говорит, знаешь что, я тебе скажу, девочка... Ты хуй мой, пожалуйста, отпусти. Да, действительно, женщина кусочек хлебца двумя пальчиками берет, а в случае чего и за хуй двумя руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит, дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью. Она говорит, давай, умирай, не отвлекайся. Он говорит, нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой. Она говорит, я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила. Вы знаете, я всегда считал, как вы знакомитесь с женщинами. Подхожу, спрашиваю, мадам, а можно вам впердолить? Так ведь можно и по морде получить. Можно получить, а можно и впердолить. Гранд Палас в котором я все это время обитал, был, как выяснилось, просто культовым местом для дайверов. Эта мини-гостиница существовала в основном за счет своей специфической тусовки, и люди со стороны, типа меня, в нее попадали редко. Большей частью новички приезжали по рекомендации завсегдатаев, и если приживались, то автоматически вливались в устаканившуюся команду. Фан-клуб «Гранд Паласа» состоял в основном из немцев, швейцарцев и англичан. Французов здесь, как, впрочем, и во всей Европе, недолюбливали, а итальянцев сторонились из-за их национальной шумливости и излишней сверхкоммуникабельности. Я же был редкой рыбой, русским, которых здесь почти не водилось. Ко мне долго присматривались. Мало того, что и так русских практически нет, так еще и приехал с чемоданом, рыжей крашеной шевелюрой и не подавал никаких признаков того, что интересуется дайвингом, но однажды вдруг побрился и стал водить туристические группы. Народ удивился. Но в итоге решил меня принять в свои сплоченные ряды, тем более, что я все равно бы никуда не ушел, так как мне здесь очень нравилось и идти некуда. Свободных номеров хватало не всегда, и периодически народ дожидался комнаты, живя на крыше, как и я в первую ночь. А то и на общей кухне. Но никто при этом не роптал, потому как находился дома, в кругу семьи. Мы вели совместное хозяйство, занимаясь каждой своими делами. Правда, периодически вместе выпивая. И вот однажды в этом теплом стане появился еще один русский дайвер. До сих пор я видел только Юлия и думал, что приехавший — его копия. А потому и знакомиться не собирался. 2 дня мы никак не пересекались, каждый бегал по своим делам и ресторанам, а на третий меня потрясло. Потрясло, когда я увидел, что возле отеля стоит толпа местных, которых Али пытается отогнать. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Все хотят увидеть того, кто пугает акул», — пояснил он и рассказал, что приехавший является легендой как среди аквалангистов, так и среди местных жителей. Однажды он целую неделю гонялся на судне за акулами, а увидев их, бросался в море. «Да врет он, поди!» — отмахнулся я. «Как врет?» — обиделся Али. «Его возил на яхте мой родственник Мухаммед, а потом мой родственник Саид. Они и сами все видели, и матросы. Весь город знает. Все посмотреть пришли». Кажется, я ошибался насчет русского. Юлий бы к акулам не прыгнул. «Да и зачем вообще к ним лезть?» И вот, гонимый поиском ответа на загадку сфинкса, я направился прямиком на шум вечеринки, чтобы все досконально выяснить и познакомиться со странным гостем. «Штрафную!» — первое, что услышал я. «Из России, а надо поздороваться не пришел!» И наглый бородатый тип в очках налил мне стакан вискаря. «Хм, испытываешь? Думаешь, раз ты с акулами нырял, легенда? Ну и выпью!» — подумал я и залпом выпил за знакомство. Процесс знакомства после этого пошел как по маслу. Типа звали Константин Кравчук, странствующий рыцарь, как он отрекомендовался, и в будущем прозванный мною для краткости К.К. или просто Кака, плавает по всему миру, подрабатывая инструктором по дайвингу. «Но зачем ты к акулам прыгал?» — в сотый раз интересовался я. «А чего их бояться? Они мирные!» — отмахивался он. «Но и говорить ты с ними тоже не о чем!» — настаивал я. Кравчук темнил. Все пили. А потом, почему-то проникшись ко мне, он рассказал, что помимо собственного погружения, инструктор по дайвингу может зарабатывать самыми разными путями. Вариантов куча. Например, можно закинуть клиенту сказочку, как один турист нырял, его окружили акулы, но он смело вел себя, и они его не тронули. Зато не менее отважный инструктор тоже не растерялся и сфотографировал всю эту сцену. Снимки попали потом в National Geographic, турист прославился. Чувак, кому впаривают эту херню, конечно, загорается идеей. Ему бы такие кадры. Все бабы падали бы к его ногам штабелями. Правда, нырять с акулами его не заставишь. Более того, если он увидит такую дурищу рядом с собой, то от страха по воде пешком пойдет. А хочешь, я отдельно сниму их, а потом на фотошопе тебя вставлю в кадр, предлагает ему инструктор. «Да, да, да!» — кричит лох. «Но это очень опасно. Вот только, конечно, если вы можете заплатить $500...» Осознавая опасность, турист обычно платит. Поэтому в прошлый свой приезд Кравчук и гонялся за акулами по всему побережью, пытаясь снять их при вечернем, дневном, утреннем и прочем освещении, полагая, что после продажу снимков организуют оптом. Лохов много, привезти что-нибудь экзотическое домой хотят все, а в журнал фальшивые фотки никто не отправит, понимая, что его расколят. Зато как будут поражены соседи и коллеги! Гениальность кравчуковской идеи провалилась только из одного маленького и крайне нелепого препятствия — трусости акул. Оказалось, что и эти твари смелы только в кино, а в жизни, как я уже писал, ни одна земная и морская живность не хочет столкновений с непонятным противником. Когда радостный дайвер прыгал к ним с фотокамерой, они бросались от безумца в рассыпную. Поскольку предложить долю им тоже нереально, Кравчук с горестью простился с гениальной идеей, а потому и рассказал ее мне. «Все равно не украду». Уходя под утро спать, я понимал, что наверняка у моего смелого соотечественника есть еще масса гениальных идей, как заработать, и наверняка он не просто так приехал в Халаиб. Но вытрясти что-либо еще с него так и не удалось. А возможно, пока и ни к чему мне все это. Тут без опыта недолго и пропасть. И потом, это как же нужно любить деньги, чтобы прыгнуть к акулам? Конечно, они и правда, скорее всего, удерут, но все же есть небольшая вероятность больших неприятностей. Рыбины могут быть чем-то напуганы, ранены, или они однажды кусали человека и знают, что он безопасен. И вообще, это могут быть какие-то неправильные акулы. И что тогда? Однако идея с подводной съемкой все же гениальна, если не брать акул в качестве моделей. Как мне раньше не пришло это в голову? Мое увлечение фотографией началось еще в детстве, когда родители подарили мне смену 8М на день рождения. Не могу сказать, что с того момента я никогда не расставался с камерой, но фотографировать научился, любил и всегда брал с собой аппарат во всякие поездки, кроме, правда, нынешней. Но, как выяснилось, в Халаибе есть место, где можно взять камеру на прокат, да еще и в боксе для подводной съемки. Я давно хотел поснимать то, что ежедневно встречалось мне во время погружений. Кроме того, делая фотографии своих клиентов, я бы мог без особых усилий увеличить личный материальный доход с нырка. Быстро просчитав экономику, я предложил эту услугу народу. Как и любое нововведение за дополнительные деньги, моя инициатива не была поддержана. Дайверы оказались, мягко говоря, прижимистые, но мою решимость освоить перспективный ресурс это не поколебало. «Ах вы так?» — решил я. «Тогда зайдем с другой стороны». На следующий же день в моих руках появился желтый подводный фотоаппарат. Он совершенно не мешал работать, кроме того, добавлял мне творческого азарта и привлекал дополнительное внимание окружающих. Они с удовольствием позировали мне на фоне рыб и кораллов. Проявка и распечатка снимков занимали около часа, и к ужину у меня в руках уже была стопка большей частью неплохих фотографий. Народ рассматривал их, узнавая себя и места, где недавно погружались. «Здорово! Смотри, смотри! А это вот я! О, а ты себя здесь видел?» Наперебой галдели они. «Эту я возьму, а эту я, а эту я!» «По $10!» — торжественно сообщил я. «Вы же вчера отказались скинуться и взять камеру на прокат для всех?» «Я взял ее сам, для себя, поэтому фотографии продаю. Логично?» «Могли заплатить рубль, а платите 10. Это называется «жадность рождает бедность». Дебют нового жанра удался. В дальнейшем я постоянно предлагал народу взять в аренду камеру, но предлагал как бы невзначай, чтобы человек отказался. Продавать снимки в розницу гораздо выгоднее. Это увеличило мой доход от погружений раза в 3. Как хорошо встретить за границей умного соотечественника. Впрочем, я использовал чужие идеи, но старался избегать попадания под чужое мировоззрение. Я всего лишь собирал бабки на обратную дорогу домой, в холодный город, туда, где снова стану артистом и займусь любимым делом, выезжая пару раз в год к теплому морю. А в нашем Гранд-Паласе, как в Ашраме, собирались люди, не мечтавшие ни о чем другом. Что такое $500, который заработал Кака за фотосъемку с акулами, знаете? Это целый капитал. Здесь, в Нубии, имея такие деньги, можно полгода не работать и ни в чем себе не отказывать. Потому что зарплата местного населения $3 в месяц, то есть человек с сотней в кармане может чувствовать себя первым после Бога. Нубийцы, конечно, тоже хотели бы стать инструкторами по дайвингу, но, к сожалению, европейцы предпочитают рисковать жизнью только под присмотром соотечественников.
2: Они не доверяют малообразованному местному населению. Их, естественно, можно понять. Вы бы взяли к себе на работу водителем обезьяну. Так что для белых, работающих в Нубии, это был рай. Одна удачная дневная работа могла обеспечить вас на целый месяц. Так зачем тогда жить в своей стране, где каждый день нужно являться в душный офис, служить у козявки тупого начальника, когда есть страны, где ты сам себе начальник и король, где мало работая и много отдыхая, ты все равно в шоколаде, а на день своего рождения можешь пригласить целый город. Есть даже термин для этой жизни – «easy life». И немало европейцев живет именно так. Но, к счастью, не все. В один прекрасный день на пороге Гранд-Паласа появился довольно странного вида человек с огромным, но не дайверским рюкзаком. Его звали Норберт. Оказалось, что он один из наших. Его хороший друг Бруно рассказал ему об отличном варианте проведения отпуска. С собой Норберт привез список необходимых вещей, типа крема от солнца, шортов-шлепанцев, карту города с отмеченными злачными местами и аннотации, которая гласила, что в Халаибе следует остановиться в Гранд-Паласе. Найти там инструктора Эба, передать ему письмо, и он тебе все классно организует. Что Норберт, собственно, и сделал. Меня позвали из ближайшего кафе, где я ужинал, я подошел и, узнав, в чем дело, вскрыл конверт. «Дорогой Эб», — писал Бруно, — «пожалуйста, не удивляйся, этот парень приехал с парашютом». «Не удивляйся?» «Конечно, нет. Я был просто изумлен». «Это мой лучший друг», — продолжал Бруно. «Он не дайвер. Он занимается параглайдингом. Нырять он наотрез отказывается, а я боюсь летать. Мы всю жизнь отдыхали вместе, а теперь врозь. Вот я и сказал ему, что Халаиб — лучшее место для параглайдеристов, чтобы он приехал. А ты его научил бы нырять с аквалангом, потому что только русский может победить упрямого и бестолкового немца, каким и является мой лучший друг Норберт. Знаю, тебе будет очень нелегко. Прости меня, если сможешь. Удачи и до встречи». «Прости. И что мне с ним делать? Нырять с парашютом? Нереально. Летать в акваланге? Рыбы засмеют. Но что-нибудь придумается. Парашют с собой?» — как можно серьезнее спросил я. «Да вот», — ответил

Норберт, показывая на рюкзак. «Селись в гостиницу и готовься. Завтра утром полетим», — серьезно сказал я и пошел в бар продолжать. Где и поделился своими проблемами с народом. Все-таки шутки шутками, а я даже не представлял себе, что будет, когда Норберт узнает страшную правду. Он пока даже не догадывался, как подставил его лучший друг. Если я скажу ему все напрямик, он наверняка расстроится и просто никуда нырять не пойдет. К тому же розыгрыш не получится, а испорченный отпуск мало кто прощает. Надо было что-то срочно придумать, но я сидел в баре с компанией, и, как известно, одна голова хорошо, а 10 лучше. План созрел к тому моменту, когда Норберт, заселившись в номер, присоединился к нам в кафе. «Знаешь, — сказал я ему, — завтра у нас, извини, ничего не получится, мы все едем на спасательную операцию». «А что случилось?» — взволнованно спросил он. «У нас тут приятель неудачно приводнился. Только что сообщили. Сам-то вроде в порядке, а вот парашют утопил. И главное, талисман потерял. Сорвал с шеи, пока в воде отстегивался. Впарил я только что сочиненную легенду. А знаешь, что значит потерять талисман? Матиас с ним всю жизнь летал. Так что едем нырять, искать будем». «Да, потерять талисман — это чертовски плохо», — поддержал меня Норберт. «У меня тоже есть одна вещь на удачу, и я без нее никуда. Многие считают, что это ерунда, а для меня это важно». «Это так и есть!» — крикнул я. «Мы все здесь относимся к этому очень серьезно, поэтому и решили устроить спасательную операцию, потому что мы понимаем, что на самом деле это значит, а он наш товарищ, и мы не бросаем друзей, когда им нужна наша помощь. А как иначе?» «Классно, что у вас такая команда. Вы счастливые и честные парни!» — вздохнул он. «Знаешь, сейчас редко где встретишь такое. Обычно каждый только за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Я, если честно, и параглайдингом-то увлекся, потому что народ там подбирается правильный. Мы заказали еще по пиву. Выпили за самых честных в мире парней». Я был очень доволен таким поворотом дела. «Ну просись, просись уже с нами!» — заклинал я его про себя. Скрестив пальцы под столом, я держал паузу. «Я бы с удовольствием пошел с вами», — наконец произнес Норберт. «Только не знаю, чем смогу быть полезным. Я же никогда не погружался с аквалангом». «Ес!» — чуть не закричал я, но взял себя в руки. «Рано радоваться. Еще бы немного. Только бы не спугнуть». «Жаль. Лишние глаза как раз бы не помешали», — вздохнул я. «Площадь поиска большая. На воде-то ведь сложно точное место запомнить. Единственный наш ориентир — это координаты с самолета. Плюс-минус полкилометра. Даже если найдем парашют, это ничего не даст. Его течением наверняка далеко оттащило, так что придется прочесывать каждый метр. Хорошо еще, что он рядом с рифом плюхнулся. Глубина там 3-4 метра, не больше». «Хм...» — глаза Норберта заблестели. «3 метра? Это же ерунда. Я справлюсь. Найдется акваланг для меня?» «Конечно, найдется!» — обрадовался я. «Welcome to the club!» Под предлогом, что мне нужно все еще успеть подготовить для операции, я поспешил уйти из кафе, оставив там Норберта. Мне действительно теперь необходимо организовать все то, что я ему наплел. С ребятами, которые только сегодня днем закончили у меня курс и решили завтра просто поплавать, закрепить освоенное, проблем не было. Они точно не сдадут. Кроме того, никто из них не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Осталось договориться с остальными, кто будет на корабле. Долго искать мне их не пришлось. Они пили пиво в кабачке на набережной. Я показал им письмо и со своими яркими комментариями пересказал сюжет, проведенный мною артиллерийской подготовки. Парни взвыли от восторга. «Перекуем парашютистов в водолазы!» И мы тут же весело под пиво разработали блестящий сценарий. «Только не колитесь до конца», — попросил я. «Финал я беру на себя, окей?» Утром наша группа парашютистов-натуралов загрузилась на водолазный бот, и мы направились к одному из рифов, к месту, называемому сегодня район неудачного приводнения Матиаса, строго согласно сценарию. О полетах никто не говорил, так как для успеха операции мы дали обед, о небе ни слова, пока не найдем талисман. Это была также продуманная предосторожность, чтобы Норберт ничего не заподозрил. Ведь никто из нас никогда даже не видел парашюта вблизи, а тем более на нем не летал.
По дороге я тщательно проинструктировал

его относительно предстоящих погружений, вкратце изложив основы и правила водолазного дела. Корабль встал у рифа на якорь, Матиас показал рукой приблизительное место своего падения, еще раз описал пропавший предмет, и мы собрались для мизансцены на корме под кодовым названием «Совещание». На нем решено было разделиться на пары и выделить каждой паре свой сектор поиска. Я, как опытный дайвер, взял в напарники новичка и получил самый мелкий ближайший к рифу сектор. Первое погружение прошло хорошо и, естественно, безрезультатно. Во время прочесывания дна в поисках талисмана наш парашютист успел немного освоиться под водой, а также заметить и оценить красоту подводного мира. Дайвинг просто привел его в восторг, хотя он тактично сдерживал свои эмоции, помня о невеселых обстоятельствах, приведших нас сюда и поставленной перед нами сложной задачи. На втором погружении Норберт уже держался уверенно и, даже отвлекаясь от поисков и забывая обо мне, заглядывался на рыб. «Мы опять ничего не нашли», — сообщил он, поднявшись на борт. «А как тебе дайвинг?» — спросил Матиас. «Классно. Там была мурена такая, и скат, и рыбы такие. Значит, понравилось? Еще бы! А как, кстати, талисман?» Я протянул Норберту небольшой кулончик. «Нашли! Вот здорово!» — обрадовался Норберт. «Кто? Где? Как? Дай посмотреть!» «А почему эта фигурка дайвера? Вы же парашютисты!» Все посмотрели на меня. Подготовить фигурку парашютиста я не успел. Точнее, ее просто негде было взять. В Хлоибе сроду не видели парашютистов. «Видишь ли, Норберт?» — подбирая слова, неспешно начал я. «Дело в том, что на самом деле...» «Мы как бы не совсем парашютисты». И я рассказал ему о нашем сговоре, показав письмо, подтолкнувшее нас к этому поступку. «Это вы меня так надули!» — захохотал Норберт, когда наконец понял, в чем дело. «А я же поверил!» «Но вы даете! Меня в жизни так не дурачили! Спасибо, парни, я это никогда не забуду!» Вечером мы еще раз все вместе обменялись впечатлениями об отлично проведенной спасательной операции, хохоча на всю набережную и потребляя спиртные напитки, естественно, за счет Норберта. И через 4 дня он окончил курс и получил свой первый сертификат подводного пловца. Парашют был заброшен и одиноко лежал в углу его комнаты, порой вызывая у нас нетрезвое любопытство. Дайверы — народ активный. Уверен, если бы в городе имелись какие-нибудь летательные аппараты, кроме Боингов, стоящих в аэропорту, мы бы непременно использовали его по назначению. А так, однажды пьяный Кравчук, дожидаясь, пока Норберт соберется в кафе, незаметно от него отрезал ленточку от парашюта. На память. Только ленточка нас потрясла. На дискотеке в неоновом свете она ярко светилась. Тогда еще не были в широком применении подобные материалы, и мы, как вороны, стали потихоньку растаскивать стропы парашюта на сувениры. На дискотеках повязывали ими волосы и завязывали на руку. «Какие веселые ленточки!» — однажды одобрительно заметил Норберт. «Это для дайверов? А мне можно купить?» Народ напрягся, сходу придумав, что это дается только инструкторам. Он пока не дорос. «Жаль», — расстроился тот. «Но я вернусь сюда на зимний. Мне не нравятся ваши имена». «Какие? Мое, быстроной я олень, или моей жены, хитрая лисица?» «Нет, ваше мне нравится». «Тогда иди, бычий хуй, и подумай еще раз». На берегу, едва успев одеться и перекусить, а главное выпить и прийти в более адекватное состояние, я направился в дайвинг-центр, полагая, что мое возвращение после одинокой ночи в море будет для всех, по крайней мере, неожиданным. Или приятно неожиданным. Или неприятно неожиданным. Мне очень хотелось знать одно. Когда они схватились искать меня, но не нашли, они хоть что-то почувствовали? Раскаяние, ужас или облегчение, что не надо мне платить за неделю работы? Так, перебирая все возможные варианты, я добрался до центра. Но оказалось, меня никто и не искал. Более того, меня даже не потеряли. Отряд не заметил потери бойца. «А чего ты сегодня работать-то не пришел?» — спросили в офисе. «Тебя тут утром все ждали?» Я прямо-таки не знал, с чего сразу ответить. С ноги не стал. Уже позже, выпив еще, а потом и еще чуть-чуть,
и потому, придя в более разумное состояние, я от официанта местного кафе узнал все события вчерашнего вечера и то, почему моего отсутствия никто не заметил. В этом я сам был частично виновен. Еще вчера утром, пребывая в эйфорическом настроении, я не уследил за несколькими туристами, полагая, что ничего не может случиться,

0: Четвертый любитель рыбок поступил еще интереснее. Он, опять же в перчатках, помог своей жене вынуть загубник и, притянув ее за щеки к себе, на радостях чмокнул в губы. Первой запаниковала эта самая жена. Все-таки ее проблема была видима всем, и раздумывать, стоит ли скрывать, она не стала. А как скроешь, если губы и язык чешутся и распухают, а щеки загораются ярким малиновым цветом и принимаются нализать на глаза? Кстати, именно в этот момент мимо нее проходил капитан. «О, мэм!» — промычал он и объяснил, в чем проблема. Поскольку к тому времени почти вся группа собралась вокруг нее, то объяснение услышали и трое пострадавших другими частями тела. «Доктора!» — закричал один.
1: «В отель!»
0: «На берег срочно!» «В аптеку! Наверняка что-то есть, что помогает!» Они шумели, подпрыгивая вокруг расцветавшей маковым цветом красной девицы, удивляя столь ревностным состраданием коллег по погружению и даже ее мужа, у которого, между прочим, тоже распухло, покраснело и раздулась часть губы и щеки. Теперь он напоминал хомячка, прячущего еду про запас за щеками. А его супруга, которую уже принялась жалеть вся группа, впала в еще большую жалость к себе и страх, что она навсегда останется такой, и устроила несчастному мужу истерику, обвиняя его во всех смертных грехах. А кого еще? Сама-то соблюла все инструкции, что, я думаю, правда. Женщины почти всегда дисциплинированы и аккуратны, слушают главного и не участвуют в состязаниях типа «Кто первым схватит за хвост акулу?» Или «Кто сумеет пройтись сквозь вон ту узкую расщелину?» Нырять с тетками легко и приятно, если бы не истерики, которые они устраивают, когда что-то все-таки случилось. Неудивительно, что в суматохе никто не заметил моего отсутствия. Тем более, что помочь я им уже ничем не мог. Что сделано, то сделано. Зато мог отругать или оштрафовать, ведь они были предупреждены, как себя вести. Им не хотелось попадаться мне на глаза, и то, что они так и не попались, посчитали случайным везением. А капитану вообще быстро надоело слушать истеричные вопли белых людей, он включил музыку и мотор на полную мощность. Вечер разругавшиеся туристы провели в разных ресторанах, а кто и лежа в постели в номере, поэтому заметить мое отсутствие не смогли, полагая, что и я тоже где-то оттягиваюсь. Я решил, что не стоит искать их и напрягать рассказами о том, как меня бросили. Все-таки виноват был мой непрофессионализм, я все равно еще новичок. Но зато капитану нашего судна на следующий день я высказал все. Все, что думаю по поводу произошедшего со мной. И это была 100% его ошибка. Для страстки я даже пообещал ему, что теперь при погружениях первым делом буду отвинчивать винт и привинчивать его обратно, только когда лично пересчитаю пассажиров. Он извинился, но мне показалось, что отнесся к моему заявлению несерьезно. Впрочем, уже во время следующей нашей совместной поездки я заметил, что он периодически пытался заглянуть под корму и поинтересоваться у выходящих из воды. «Скажите, там винт есть?»
1: «Нет»,
0: — отвечал заранее проинформированный мною народ. При этом сам капитан проверить не мог, потому что не умел плавать. Признаться же в открытую, что верит моему обещанию, он не решался. Поэтому с тех пор, перед тем, как запустить двигатель, он всегда дипломатично спрашивал: «Можем идти, мистер Эпп?»
1: «Да»,
0: — сообщал я, пересчитав туристов, но счет всякий раз, начиная с себя. Конечно, теоретически капитан мог проверить, есть ли винт, и как-нибудь иначе. Ну, например, просто включив его, но он не догадывался об этом. Местные ведь очень необразованы, здесь мало кому доступна школа. И, на мое счастье, мы благополучно проработали еще неделю. А в конце ее я решил сходить за расчетом. Юля еще не приехал, в принципе, я мог забрать деньги, когда он вернется, но что-то подсказывало мне, что чем сумма солиднее, тем получить ее нереальнее. И я просто подошел к хозяину нашего центра за текущим расчетом. Он отчитал мне причитавшееся. Денег оказалось значительно больше, чем я ожидал. Я вопросительно посмотрел на него. «Как всегда», — сказал он, — «что-то не так?»
2: «Все очень даже так», — ухмыльнулся я. «Ай да, Юлий, ракушки, говоришь?»
0: Я не чувствовал себя особо обманутым. Я ведь получал от него то, что хотел, а по деньгам... Все было в точности так, как мы и договаривались. Просто я не знал условий игры.
2: Вернее, меня умышленно...

0: но не поставили в известность. Зато теперь я зарабатываю больше, решил я. Чего обижаться-то? Смешно ведь злиться на банк за то, что он отдает вам не всю свою прибыль, полученную с ваших денег, а только ее часть. Да и в магазине товар продается не по себестоимости. Правда, в этом случае вы в курсе этого, и партнером вас никто не называет. Да бог с ним. Словом, я не обиделся, но выводы все-таки сделал. За пару дней я наладил отношения с другими дайвинг-центрами и турагентствами. Это оказалось несложно. «Хочешь, я выгоню Юлия? Оставайся работать у меня», — предложил хозяин центра, узнав, что человек, приводящий к нему столько клиентов, хочет свалить. Я отказался. Клуб, между нами говоря, был действительно паршивенький. Когда вернулся Юлий, я уже вовсю осваивал новые пространства. А вот что я не смог сделать, так это удержаться и не оставить своему экс-компаньону достойного сувенира. «Господа, купите ракушку!» — гласила яркая, новенькая, аккуратная табличка, приколоченная мною прямо к столбу на любимом Юлином месте, показывая ему, где находится достойное его место.
1: Шепчет деду: «Старый, брось, отъебать меня не сможешь, хоть всю письку изъелось. С молодежью нам тягаться, только повод облажаться. На голодную кишку нету ебли старику. А без ебли жизнь не в милость». Прохрипела кое-как и на время отрубилась, жопы выставив костяк. Дед подумал, погонял, хуй рукой потрогал, сакой прелой повонял и в амбар поебал. Он уже почти что сгнил, а когда-то новый был, и на крыше у него бледовало все село. Эта крыша, как алтарь, тут и поп, и пономарь, и телятница пизда, и работники Христа, все как есть перееблися к Богу жопой, заебися. Дед их пиздил и гонял, и под стенами вонял, да пизды. Они как мыши, заскребут пиздой по крыше, затихарятся сучки и сосут свои стручки. Хуй поймешь, какая сила их гнала сюда без мыла, жопу хуем полоскать, спермой рот прополоскать. А теперь другое дело, голодуха еблю съела, только вонь да перегар, крыша сгнила и амбар. Дед посрал, поскреб поноса, да еще соплей из носа, все смешал, мочой смочил и к старухе потащил. Притаранил плешку, бок, получился колобок. Колобок из говнеца, ни залупы, ни лица.
2: Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью и говорит: «Сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить». Сын говорит: «Нахуя?» «А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее».
3: К Фурманову и говорит: «Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика?» Так: «Василий Иванович, смотри в окно. Видишь два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню?» То говорит: «Чистый». Говорит: «Неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял?» Он говорит: «Понял. Вот это, говорит, называется логика». Он говорит: «Хорошо, Фурманов, а что такое диалектика?» «Смотри, — говорит Василий Иванович, — два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню?» То, говорит, «Грязный». Он говорит: «Нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял?» То, говорит, «Понял. Вот это называется диалектика». Он говорит: «Хорошо. А что такое философия?» «Смотри, Василий Иванович, видишь два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню?» То, говорит, «Хуй его знает». Вот. Вот это и называется философия.
0: Твоющая серость. Я бы еще понял, за что ее держат, если бы она была молодая и красивая. Пьяный Петр Подгородецкий. Держи ее, держи. Она уходит. Перекрывай вход. Сейчас я угою эту жирную корову. Орал Петя, глядя на мечущуюся в поисках выхода Луночкину, пресс-секретаршу самой крупной звукозаписывающей компании в мире Sony BMG. «Ушла!» — с сожалением заметил он. Довести до состояния такой ярости довольно доброго и ленивого Подгородецкого не удавалось практически никому, даже мне. Но тут другое дело. Мы с Петром долго вынашивали и, наконец, разродились гениальным музыкальным проектом «Моржи», то есть «Морды жидовские». Проект, недолго думая, купила вышеназванная компания. Через некоторое время нам стали приходить в головы каверзные мысли. Почему, интересно, самая известная компания не хочет поделиться своей известностью с нами? Ответ оказался, на удивление, прост. У российского отделения компании денег на пиар просто нет. Но у меня деньги были, и я решил ситуацию катализировать и быстренько договорился о проведении закрытой презентации с хавкой и выпивкой с одним известным московским развлекательным центром, еще и со скидкой 20% как звезде. По нашему разумению, в зал, вмещающий 200 зрителей, должны были поместиться 160 журналистов и программных директоров ведущих радиостанций и музыкальных каналов, а также 20 продюсеров и 20 ближайших друзей. Утвердив дату релиза альбома, я с деньгами наперевес отправился в кассу. Еще раз подтвердив райдер, поехал к руководству любимой компании. Там несказанно обрадовались неожиданному подарку судьбы и даже выделили, то есть освободили от других обязанностей, специально обученного человека, которого тут же мне и представили. «Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я буду заниматься только вами». «Отлично. Надеюсь, сотрудничество будет обоюдоприятным. Для начала мы тут заказали дизайн альбома у студии Артемия Лебедева. Нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Времени у нас нет, так что заниматься этим придется вам. Звоните, проедайте им плешь, следите, чтобы процесс не стоял на месте, если что, подключайте меня». Прошло 2 недели. Проезжая мимо офиса, заглянул туда с целью поинтересоваться, как же идут у нас дела. Луночкиной на месте не было. Ее мобильный телефон находился вне зоны. Тогда я написал письмо дизайнерам. В ответ услышал, что работа не ведется, так как от Луночкиной получено указание ждать указаний. Я рассвирепел. «Быстро начинаем работать. Времени совсем не осталось. Не волнуйтесь так. Завтра пришлем эскизы». На завтра эскизы действительно были получены. Правда, если сказать, что они были говно, это значит не сказать ничего. Я начал паниковать. «Вы что, совсем не работаете? 3 эскиза, все, что у вас есть?» «Нет, было много. Это лучшее. Пришлите все». Они присылают весь мусор, который у них накопился с начала творческой деятельности, и в черновиках я нахожу потрясающую картинку, лучше которой для обложки просто не сыскать. Я отсылаю письмо с рекомендацией доработать до ума именно эту картинку Луночкиной, и тут же получаю от нее ответ, дескать, все будет исполнено, Христофор Бонифатич. Проходит 2 дня. И я получаю письмо от художников, что они придумали еще парочку обложек, оказавшихся хуже первых. «Блядь!» — начинаю орать я. «Ведь вам же дали указание, что делать. А Луночкина нам сказала, что это все не подходит. Но я же сказал ей, что мне нравится. Может быть, но нам она сказала совсем другое. И, кстати, где тексты, которые мы должны разместить на диске?» «Как где?» — обалдеваю я и отправляю письмо Луночкиной. «Где тексты, которые художники должны разместить на диске?» «Какие тексты?» — пишет она в ответ. «Которые я прислал вам 2 недели назад!» «Ох, я их, наверное, потеряла. Пришлите, пожалуйста, еще раз». Я отсылаю их повторно и через 2 дня получаю от Луночкины письмо с вложенным туда готовым макетом. К картинке претензий нет, зато тексты иные. Звоню Луночкиной. «Что за отсебятина? Где то, что я прислал?» «Я их потеряла. Не могли бы вы прислать еще раз?» «Могу!» «Не кричите так. И, кстати, не могли бы мы с вами встретиться, чтобы написать пресс-релиз для пресс-конференции?» «Могли бы! Пришлите мне вопросы, и я на них отвечу!» Через 3 дня получаю письмо с вопросами и макет с исправленными, но неверно, текстами на обложке. Я отсылаю письмо Луночкиной с ответами и разъяренным вопросом по поводу текста на обложке. «Что это такое? Я же вам 3 раза их отсылал!» «А я думала! Сука! Да вас не просили думать!» «И не ругайтесь! Если вы будете меня оскорблять, я не буду с вами работать! И слава богу!» В ярости снимаю трубку и набираю номер руководителя. «Луночкина! Та-да-да-да-да! Та-да-да-да-да-да-да-да-да! Короче, достало! Да не волнуйся так! Все успеем! Когда у нас презентация? Через неделю!» «Нет, не успеем. Но не волнуйся. Давай перенесем еще на недельку». Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию на неделю позже. Слава богу, эта дата еще не занята. Вечером получаю письмо от Луночкиной, в которое вложена парочка новых эскизов для диска. «Что это такое?» — пишу в ответ. «Вы же сами сказали, что присланное в последний раз не подходит». «Дура! Не подходит текст, а картинка подходит!» «А что вам в тексте не нравится?» «Сука! Поставь текст, который я прислал!» «Вы знаете, не помню, где он у меня лежит. Не могли бы вы прислать еще раз?» «Не могу, бледюга!» Набираю номер генерального и прошу помочь. «Слушай, тут работы на полчаса. Давай сделаем так. Ты поедешь к дизайнерам и дашь трубку человеку, который все это делает. Я по телефону скажу ему, что нужно исправить и где». Работа над ошибками заняла 40 минут. Но, как оказалось, была готова только лицевая сторона обложки. В студии Лебедева думали, что релиз будет месяца через полтора. «Откуда такая информация?» — изумился генеральный.
4: «Как откуда?» «От Луночкиной?»
0: «Нет, вы, наверное, перепутали. Этого не может быть».
4: «Да нет, это вы перепутали. Можете посмотреть нашу переписку».
0: Легким движением руки они нажимают на кнопочку и распечатывают 25 страниц указаний Луночкиной, каждая из которых противоречит предыдущему. Вы, конечно, уже вправе спросить, а почему тогда ее держат на работе? Тем более, что она, по словам Подгородецкого, даже не молодая и некрасивая. Этот вопрос я лично задавал себе давно, а с некоторых пор стал постоянно задавать его генеральному. Он кривился и тяжело вздыхал, долго объясняя, что одна музыкальная компания BMG слилась с другой музыкальной компанией Sony, и в результате их слияния многие сотрудники Sony были уволены, но уволить вообще всех достойных оказалось невозможно. Кого-то они пока вынуждены терпеть, и в частности Луночкину. У нее вроде какие-то там связи, так что сразу ее и не вышибить. Тяжело вздохнув и выругавшись матом, я тоже смирился с ситуацией. Когда работаешь с большим коллективом людей, приходится учитывать их проблемы. Оставив художникам строгий наказ общаться исключительно с нами двумя, то есть с Трахтенбергом и с главным, руководитель покидает насиженное за час место и отправляется в офис. «Рома!» — звонит он мне из машины. «Приезжай ко мне!» «Луночкина на месте!» «Узнаем, что у нас в пресс-конференции. Кстати, когда она у нас?»
4: «Через неделю».
0: «Не успеваем напечатать диски. Попытайся перенести». Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию уже на месяц позже, то есть с запасом. Слава богу, что эта дата тоже еще не занята, и я еду в офис. Выпиваем с генеральным по чашечке кофе, немного успокаиваемся и вызываем Луночкину. Та заходит не по-осеннему цветущая и неоправданно веселая. «Здравствуйте!»
4: «Привет! Что у нас с презентацией?»
0: «Билеты будут готовы завтра, а вот список приглашенных».
4: «Интересно. Дай-ка сюда. А вот это кто?»
0: «Это?» «Генеральный директор Серебряного дождя».
4: «Что вы, Ирина, вы ошибаетесь. Генерального я знаю. Это не он. А вот тут у нас кто записан?»
0: «Программный директор Европы Плюс».
4: «Странно. Он что, сменил фамилию и пол?
0: А эти 35 человек кто?»
4: «Это, — гордо произносит она, — сотрудники Sony BMG!»
0: «Какие еще нахуй сотрудники?» «Ну, курьеры, экспедиторы, водители!»
4: «Блядь, какие еще водители?»
0: «За эту пьянку плачу я и хочу получить резонанс в прессе. О сотрудниках пускай заботится их компания. Вот список на 120 человек». Их нужно пригласить. Обязательно. Еще 80 журналистов. С вас. Напечатайте их фамилии с указанием места работы, должности и телефона, после чего передать им пригласительные лично в руки.
4: Я не буду этого делать. Мне некогда. Я должна оформить пресс-релизы, изготовить папки для них и пакеты, куда все это будет положено.
0: «Будете. Это ваша работа», — сказал генеральный.
4: «Окей», — ответила подчиненная. Наступает день презентации. Я и Петь Подгородецкий сидим в концертном зале, пьем кофе и ждем наш балет, с которым репетировали 2 месяца. И удивляемся, почему их нет. Раньше они никогда не задерживались, а сегодня почему-то опаздывают уже на 10 минут. На 15. Звонок. Роман Львович, нас не пускают. Спускаюсь вниз. На ресепшене мне говорят, что танцоров нет в списке приглашенных. Я возражаю, что меня не просили их вписывать. Мне отвечают, что просили. Только не меня, а Луночкину. Провожу танцора в гримерку и начинаю ей звонить. Телефон, как обычно, выдает вне зоны. Она появляется за 30 минут до презентации. На вопрос, где же обещанные пакеты, округлив глаза, спросила. «А надо было? А куда я должен класть диски?» «В папочке». «А пресс-релизы куда?» «А их что, тоже нужно было принести?» «Скотина! А где пресса?» «Вон стоят 2 с камерами». «И это все? Их же должно быть 160. Ну, наверное, тусуются где-то. Вы начинайте, они подтянутся». Подтянулось еще 3 журналиста. Сдержав желание немедленно придушить виновницу, я уселся за стол рядом с генеральным с одной стороны, Петькой с другой, и открыл пресс-брифинг. Выход из ситуации с пакетами найти не удалось. Диски из папки вываливались. Поэтому каждому гостю диск должны были давать по окончании презентации лично в руки. Уже поднимаясь на сцену, я увидел, что всем гостям на входе в зал раздают наш альбом. На вопрос, кто велел, услышал абсолютно предсказуемый ответ. «Луночкина!» «Ну, сучка, ну погоди! Вот отстреляемся, и тебе кранты!» По списку было 200 приглашенных. Пришли не все. Дисков было 250. Однако по непонятным причинам, в скобочках читая Луночкина, не хватило 100 штук. Причем не хватило именно ВИПам, которых пригласили мы с Петей и генеральным. И вот уже в этот момент, когда в зале остались только самые близкие друзья и самые важные персоны, обделенные аудионосителями, Петю прорвало. «Сейчас мы придушим Луночкину!» Несмотря на наличие на мероприятии многочисленных друзей и родственников Луночкиной, они не могли ей помочь ничем. Я кинулся совершенно незатейливым желанием свернуть ей шею. «Лови ее!» — рычал Петя. О том, что было дальше, вы читали уже в начале. Кстати, ни одной публикации в прессе после презентации так и не вышло. А кому писать-то? Друзьям Луночкиной? Нахрена им это нужно? Они же не журналисты, а еда и шоу им понравились. По крайней мере, уходили они довольные. Про нас писали и пишут очень много. И что удивительно, совершенно бесплатно. Сталкиваясь на различных светских приемах с акулами пера, с толпами радио и телевидения, я поначалу интересовался, почему их не было на нашей презентации, на что получал удивленный ответ. «А нас разве кто-то приглашал?» Вы удивитесь, но зарплата Луночкиной составляла $1200 в месяц. Ущерба она нам принесла на $24 850. Итак, мы узнали все про Луночкину, но ведь она не исключение. Я посвятил ей так много места, потому что общался с ней дольше, чем с другими. А в принципе, таких Луночкиных полно в шоу-бизнесе. Почему-то именно туда влечет непрофессиональных людей. Почему-то в бухгалтеры и во врачи не лезут без диплома. А, например, на должность директора в шоу-бизнес мальчика с актерским образованием берут. Странно это. Мало ли, что он свято убежден, будто все может взять под свой контроль и что все знает об этом мире. Чушь. Я, проработав там 16 лет, понимаю, что никому и ни в чем доверять нельзя. Только один человек понимает, как надо делать. Ты сам. Остальные хотят получать максимум и затрачивать минимум. Ты приходишь в студию, и если сидишь над душой звукорежиссера, то он будет сводить диск. Как только ты отошел, работа делается на скорую руку. Можно даже сказать на скорую ручку, комком да в кучку. Потом спрашиваешь, а что здесь за звуки? Но пропустил, не заметил. И вы переделываете. Тратите времени на порядок больше, как будто делать вам больше нечего. На другой день вам выдают диск, вы свято верите, что все там сделано хорошо, а как же иначе? Только вы не в курсе, что в какой-то момент звукорежиссер отходил в сортир и следить за работой поручил ассистенту, Дауну из самодеятельности. Тот и сварганил все так, как казалось правильным ему. Звукорежиссер, не проверив фонограмму, отдал ее тебе. А тебе зачем проверять, раз отдал лично сам звукорежиссер? Ты несешь на студию. Там, зная тебя, и что у тебя все хорошо, несут на радио. Диджей на радио тоже не проверяет. Ему же дали на студии. В последний момент он открывает диск и видит, что тот пустой. А песня уже объявлена в эфире. И слушателей заинтриговали новинкой. Они ждут. И цепочка начинает раскручиваться в обратную сторону, заканчиваясь жутким скандалом. Впрочем, чаще всего, к счастью, цепочка где-то прерывается. Человек, получивший диск на студии, ставит его послушать в машине. И, отъехав на 1,5 километра, с диким матом возвращается назад. Все кричат друг на друга, и что-то еще можно сделать. Но иногда сделать ничего нельзя. Студия занята на месяц вперед. Вас посылают оттуда на 3 буквы, хотя вашей вины ни в чем нет. Но и они из-за вас не хотят подводить других людей. А бывает так. Ты отдаешь своему водителю указание взять мастер диска, записанный в студии. Водителю не приходит в голову, что над мастером ты работал последние 1,5 года и что беречь его нужно как зеницу ока. Водитель просто бросает его на заднее сиденье машины, заезжает еще домой пообедать, бросив машину у подъезда, и когда он выходит, машина ограблена. Грабители разбили стекло, вытащили бутылку водки, которая там валялась, и до кучи твой диск. Ты в ужасе летишь в студию, а там говорят, что твои записи убиты. Не хватало места в компьютере, а раз они тебе все отдали, так чего же им беречь? Логично. Что взять с водителя? Конечно, у него нет денег, чтобы оплатить запись альбома по новой. И вроде бы вы друзья. По-хорошему, он должен тебе и за студию, и за твои труды, но это же абсолютно нереально. И ты начинаешь работать вновь. И снова делаешь всю работу. А потом, конечно, пытаешься продать ее. И опять же появляются перекупщики, типа мальчика из Обнинска, пытающиеся заработать на ровном месте, сделать деньги из воздуха. Мальчик не артист, который зарабатывает своим ремеслом. И не владелец клуба, который готов собрать публику для артиста и предоставить помещение. Мальчик — никто. Но он понимает, что если сведет вместе артистов и владельцев клубов, ему тоже что-то перепадет. Начинает он всегда с того, что приходит к последним и говорит: «Давайте я вам сделаю программу». «Здорово, давайте». Тогда он звонит мне, узнает, сколько все стоит, накидывает немного к сумме, чтобы заработать самому, и вдувает хозяину. После чего считает свои функции выполненными, а ты потом будешь выпутываться. Вариантов, как тебя может подставить такой мальчик или девочка, миллион. Был почти анекдотичный случай, когда меня пригласили в ночной клуб в городе-герое Мурманске. Сначала было все нормально, гонорар выплатили заранее, и тут в день вылета, в 8 утра, мне звонит девочка-арт-директор клуба и спрашивает в последний раз, точно ли мне ничего не надо. Да точно, точно. А она, машинально перечисляя, что у них там есть, интересуется: «Ну, микрофон-то вам, конечно, не нужен». Как не нужен? Обалдели, что ли? Оказывается, микрофона-то у них и нет. Когда приходят музыканты, они приносят свои. А тебе такое и в голову даже не пришло. Ведь у богатого клуба, способного оплатить московских артистов, по идее, все должно быть. Однако нет. Загадка. Скакиваю с постели и как проклятый лечу в свою студию. По дороге звоню совладельцу, прошу привезти ключ. Он, матеря меня, на чем свет стоит, после ночной записи, тоже приезжает к 9:30 утра. Открываем дверь. Берем радиомикрофон. Шнуры давай на всякий случай. Какие именно? Но я-то забыл спросить, какой у них в клубе вход у аппаратуры. И поэтому мы собираем все шнуры, что можем найти. Тем более, что если ей позвонить в Мурманск, арт-директорше, все равно она ни черта не знает про входы и выходы. Она не очень даже знает, как называется коробка, что издает звуки. Но развязка еще не близка. Приезжаю. Слава богу, подходит стандартный шнур. Но мне нужны батарейки. И их не оказалось в микрофоне. Посылаю деву за батарейками. На всякий случай объясняю марки. Energizer или Duracell. потому что от нее уже не знаешь, чего и ждать. Она согласно кивает. Говорит, все будет чудесно, и я могу пойти в гостиницу и вздремнуть. Иду. Встречаюсь с бабами. Мы немного выпили, выспались. К вечеру появляюсь в клубе. Деточка высыпает передо мной целую гору батареек Корунд. Ха-ха, ну пошутили, ладно. А где батарейки-то? Вот. Она смотрит совершенно серьезно. И я понимаю, что это уже не шутки. Люди-то больны серьезно. Она видит, что я меняюсь в лице, но пока молчу, еще не знаю, чтобы ей сказать такое плохое и как сказать. Все сразу или по частям. И сама принимается объяснять, что тут уж не ее вина. Но нет у них в городе дорогих батареек. Но не продаются они. На них нет спроса, так как слишком дорого. А что такое батарейка Корунд? Это русский вариант Энерджайзера или Дюрасел. Только из 12 батареек оказались работающими 2. Так что работал я на нервах, ожидая, что еще минутка, и батарейки вырубятся. Еще минутка, и зал уже не будет слышать, что я говорю. К счастью, тогда пронесло. Батарейки каким-то чудом выдержали. Ну что можно сказать о такой арт-директрисе? Что она человек, который работает вне времени, вне специальности и не понимает, чего от нее требуется. И готовьтесь ко встрече именно с такими чудовищами. И к тому, что именно вас потом обвинит и пресса, и публика в сорванном концерте. Никто и не задумывается, что именно по вине такой самодеятельности масса гастролирующих артистов уезжают с выступлений как оплеванные. А впрочем, тут есть и ваша вина. Могли бы подсуетиться, все проверить самостоятельно и не строить из себя королей сцены. Тогда не сели бы в лужу. Лично я, обжегшись неоднократно, все проверяю сам. И только на таких условиях можешь быть спокоен, что тебе уже не придется объяснять публике, что не ты виноват, что ты белый и пушистый, что это кто-то на месте решил сэкономить и заказать аппаратуру не за 1000 долларов, а за 100, и для работы привезли сколоченные из фанеры динамики. Ведь посредники, мальчики и девочки, чуют носом, что работа может стать их последней, и экономят на всем, чтобы больше отложить свой карманчик. На звуке, на свете, подтанцовке. Хуже самодеятельности нет ничего. Тип, который взялся тебя продать в гастрольную поездку, не отдает себе отчета, что он ноль. Свести тебя напрямую с заказчиком он не может, опасаясь потерять свои деньги. Причем он ведь не профессионал. Профессионально работающий человек понимает, что все равно более слабый менеджер, чем ты, и, попросив у тебя 10% своего гонорара, предпочтет отойти в сторону. Что же касается вредителей, то они водятся на всех уровнях. Ну, может, на Западе что-то и по-другому. Может, там, чем певец круче, тем люди, работающие с ним, профессиональнее. У нас же влипнуть в историю может артист любого уровня. При этом даже не важно, какие у тебя связи и сколько у тебя денег. Так мои друзья, отдыхавшие несколько лет назад в Горном Алтае, рассказали интересную историю о провальном концерте Алсу. Она приехала выступать в жуткую глушь, где почти нет дорог и где до последнего дня не было даже сцены. Ее специально изготовили под концерт. Занесло певицу в такую даль, возможно, и не по собственной воле. Скорее всего, ее отец, местная шишка, ради собственных интересов и решил порадовать народ. Все билеты были проданы. И в день выступления поле перед новой сценой было заполнено людьми, многие из которых приехали из дальних деревень. Вот сидят они, стоят они, и тут перед ними вышла выступать какая-то группа, работающая на разогреве. Народ удивился, но минут 20 терпел. А те все зажигали и зажигали, пока примерно через час многие зрители стали потихоньку отползать с поля. Долгожданного выхода Алсы дождалась лишь небольшая кучка местных люмпинов. Алсушечка, совершенно беззлобная девица, не поняв, что случилось, вероятно, озверела, потому что в следующие дни дала крайне неполиткорректное интервью местной прессе о том, что жители здесь ни черта не понимают в искусстве. Местные до сих пор обижены на нее и рассказывают туристам, насколько она не права, ведь не могли же они бросить все свои дела. Им надо было и вернувшихся с поля коров домой впустить, и подоить заодно, и свиней накормить, и гусей в сарай загнать, и самогонный аппарат отключить. Да к тому же, многим нужно суметь вернуться в свои деревни, а дороги здесь не освещенные, не асфальтированные и петляющие по горам. По ним и днем-то ездить опасно, не то что ночью. Так что она всех обманула. Ведь сказали же, концерт в 7. Значит, в 7. Алсута вряд ли представляет себе, что такое крестьянская жизнь, но организаторы должны были продумать такие моменты. Нужно понимать, что Москва — это Москва. Лондон — это Лондон. А колхоз имени Рабиндраната Тагора — это колхоз имени Ну, вы поняли, короче. Ну, то есть они были заняты другим. Им было важнее убедить и ее, и папу, что они профессионалы, что занимаются шоу-бизнесом с пеленок, и что если не они, то кто же? Кто же, если не они? Думается мне, они и денег немало огребли за свою работу. Только все равно они полнейшие мудозвоны. И такие пролезают везде и всюду, как тараканы. И в Москве, и в Лондоне, и на Рабиндранатчине. И раз подобное случилось у певицы, чей папа миллиардер, и, между прочим, местный начальник, то не ждите, что подобных накладок избежите вы. Но, опять но, наверное, неправильно в главе о самодеятельности поносить только посредников и организаторов. И сами артисты могут быть полнейшей самодеятельностью. Помню, как еще в начале своей карьеры меня пригласили выступить в пансионат Лужки, куда я и заявился, как водится, в футболочке и джинсиках. Предполагалось, что я ненадолго выйду где-то в середине маленькой развлекательной программки, и поэтому я отправился искать местного ведущего, чтобы спросить, когда и как мне удобнее вписаться в шоу. Сей увенчанный лаврами юноша сидел в гримерушке, а над ним колдовали целых 3 специально обученных тетушки. Одна рисовала ему бровушки и замазывала мордушку тональным кремушком. Вторая укладывала жидкие прядушки. Третья гладила его концертный костюмушко. «Ой, ну что вы мне тут нарисовали? Не видите, что ли? Одна бровь выше!» — шпынял он тетеньку. «А вы, дорогуша, считаете, что хорошо отгладили фрак? Переглаживайте!» — досовалась другой. «А ты кто?» — окинул он меня строгим взором. «Я? Трахтенберг». «Как? Тахтен? Тьфу, кто такой? Почему, не знаю?» «Я должен выступать. Мне уже заплатили». «А где твой концертный костюм?» — поинтересовался это порождение советской эстрады. «Да я это... бескостюмный я». Он еще раз презрительно окинул меня царственным взором. «Ну что ты стоишь? Иди, иди. Позову, когда нужно будет». И переключил свое внимание на челядь. И вот вечер начался. В отглаженном костюме, в гриме, который ему 2 часа накладывали, юноша вышел на подмостки и произнес банальнейшую фразу, любимую всеми деревенскими диджеями. «Добрый вечер, дамы и господа! Мы начинаем наш торжественный вечер! Пошел нахуй! Трахтенберга давай!» Неожиданно начал скандировать зал. «Трахтенберга! Трахтенберга!» Он стушевался. И как только понял, что ему ничего не остается, свинтил за кулисы. Наступали новые времена. Новый стиль общения и, как следствие этого, новые герои. Его ошибкой было по-прежнему считать себя звездой. Да, он постоянно вел мероприятия этой тусовки. Да, ему казалось, что он герой. Но, к сожалению, только казалось. Таких мальчиков я встречал еще в Институте культуры. Там каждый второй такой был. Например, у нас проходили капустники. Набор был стандартный. 7 групп, 7 маленьких спектаклей. Между ними требовались связки, и к тому же кто-то должен был их представлять. И поэтому, помимо участников капустника, работало еще 2 ведущих, тоже из студентов. 1 крупный и толстый, 2 мелкий и тощий. Юноши нравились публике, и все 5 лет учебы оставались неизменными ведущими. Их знали все. Они же уверенно мнили себя звездами, ведь их любило целое 1000 человек. На них показывали пальцами, они срывали овации, даже ничего интересного не делая, так сказать, авансом. И не важно, что это все была самодеятельность. Тогда они прокатывали на ура. Но учеба закончилась, и сейчас никто и слыхом о них не слыхивал. Где они? Что с ними? Они просто вышли в чужой враждебный мир, где нужно начинать все сначала. Мир шоу-бизнеса — это не факультет института. Это говняная академия. То есть академия говноедства и говнотворчества, где каждый боец должен переплыть свое море. Говна, естественно. А ты, Ты уже включил звезду и не можешь от этого отвязаться. Самодеятельность неплоха сама по себе. Плохо, что в какой-то момент звездульку зашкаливает. Ты был звездищей колхоза пиздец коммунизма. Вел там все концерты. Тебя знали все и все тебе радовались, но в другом месте. Ты нахуй никому не сдался. Даже если этот колхоз и занимает шестую часть суши. Пугачева в своих интервью рассказывала, как на конкурсе в Сопоте вышла на сцену и поняла, что это провал. Никто ее здесь не знает. Никто не начинает писать кипятком от восторга, а делать что-то надо. Что-то новое. Что-то выразительное. Чтобы удивить и понравиться именно этим зрителям. И вот тогда Прима начала творить то, чего никогда раньше не делала на концертах. Подвывать, кривляться, и это сработало. Только благодаря пониманию, что ты никто, происходит мобилизация, и тогда можно ждать чудесных просветлений. И напротив, в тот момент, когда ты звездно убежден, что тебе все доступно и позволено делать вещи, недозволенные другим, у тебя разъезжаются ходули, и ты летишь в выгребную яму. Именно в такие моменты зазвездления люди торпедируют тебя вопросами, как, например, Киркорова, о чем, мол, у вас так много ремиксов. Звездолет Бедросовича уже давно идет на автопилоте и не понимает, что это не просто метеоритный дождь, это Армагеддон. Как-то мне позвонила на радио девочка. «Откуда вы мне звоните?» «Из Москвы». «Как вас зовут?» «Янина». «Янина — польское имя», — заметил я. «А что вы делаете в Москве?» «А вы что?» В ответ спокойно поинтересовалась она. Действительно, тремя простыми словами простая девочка с простым польским именем умыла непростого артиста с непростой еврейской фамилией. «Снимаю перед вами шляпу. Вы лучшая». Пришлось признать проигрыш и отдать победителю пальму первенства. «Будь я звезданутым агрегатом, произошел бы сбой системы. Стоял бы и обтекал, но я свои ошибки вижу. Надо порой расставаться с мыслью, что ты герой, и иногда говорить себе, что ты никто». Вот и мне в тот вечер, когда публика освистала деревенского диджея в утюженном фраке, загримированного а-ля звезда Мулен Руж, совсем не хотелось ему помогать. Утонул так утонул. Туда и дорога. Правда, мне пришлось нелегко. Я готовился только к небольшому выступлению, а пришлось вести конкурс красоты. Бизнесмены, чтобы развлечь себя необычным образом, наняли в модельном агентстве 100 штук девиц, которые сегодня и должны были показать себя в лучшем виде. Конкурс обычный. Проход в вечерних платьях, проход в купальниках. Прикол лишь в том, что шел он для узкого круга людей, пьяной компашки из пары десятков мужиков и такого же количества баб. Для зрителей конкурс был лишь вопросом веселого времяпрепровождения, для девочек — вопросом жизни и смерти. Участницы все воспринимали необычайно серьезно, не понимая, что над ними и их глупостью только весело глумятся. Впрочем, что они могли понять? Им всем было лет по 14. При мне двух баб отправили домой, сказав им: «Девочки, вы уже старые, вам уже по 15». Они рыдали в коридоре, а я, отупело, еще не понимая сути происходящего, поинтересовался: «А раз всем по 14, как же вы их трахать-то будете?»
5: «Никак», — ответили мне.
4: «Зачем их трахать? У нас свои бабы есть, а эти только для конкурса. Весело же!» И тогда я понял, насколько разнообразны человеческие развлечения и как порой бывает тяжело артистам в незнакомых компаниях. Кстати, хороший менеджер должен понимать и как будут сочетаться артисты друг с другом в одном концерте. На днях я услышал, что моему знакомому предложили на день рождения группу «Ленинград» первым отделением и Пенкина на второе. «А почему в таком порядке?» — поинтересовался я. «Ну, Шнур заедет к нам перед своим концертом в клубе. Ему удобно в начале. А Пенкин едет откуда-то издалека. Ему удобно позднее». По крайней мере, паренек, который взялся все это организовать, сказал так: «А что, если Шнуров споет песню «Самое страшное, что может случиться, стать пидорасом»? Пенкин после него петь выйдет?» — поинтересовался я. Знакомый задумался. Никто его не предупреждал о возможных накладках. Ведь паренек, взявшийся организовать чудесный вечер, не является профессионалом.
0: Он просто кретин, случайно оказавшийся между покупателями и продавцами. Он не понимает, чем торгует. Он лишь тупо дозвонился артистам, чьи телефоны сумел раздобыть, тупо спросил, кто и когда свободен и за сколько готов работать. Потом уже сделал по-хитрому, накинул на ценники свою долю и решил, что на этом его работа выполнена. Конечно, артисты попали, а он гуляет и в ус не дует. Ну а вы же, блядь, звезды! Отработайте как-нибудь. И фигня, что за кулисами стоит конкурирующая с вами группа и мечтает плюнуть вам рожу, а вам хочется им двинуть в рыло. Вам все равно надо собраться и создать публике праздничное настроение. Поторопись, пись, приободрись, дрись, тем более, что публике и вовсе насрать, почему у вас вырубился посреди вечера микрофон и свистят колонки. Публика возмущается и орет с места. «Взяв за выход двадцатку, еще и халтуришь? Артист! Сколько, сколько?» Вы аж замираете от ужасающей цифры, и волосы на жопе начинают тихо шевелиться. Вам хочется биться головой об пол, ведь вы только что узнали, как сильно вас наебали посредники. Работать совсем не вмоготу, и хочется взвыть по-волчьи и сорвать кому-нибудь скальп. Но виновников уже и след простыл. Что я могу на это сказать? Вы, дорогие мои, сами виноваты, доверившись абсолютно незнакомым людям. Не проверили микрофоны и свет. Ну где же вы, девчонки? Давай потрахаемся.
6: Не могу. У меня месячные.
0: Ну тогда в попу.
6: Не могу. У меня геморрой.
0: Ну тогда в рот.
6: Не могу. У меня кариес.
0: Тогда в нос.
6: А это как?
0: А вот так! Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постель к своим ровесникам. Что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин. «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотел кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау-у-у-у!» А в ответ тишина. Утешало одно. Не я первый, не я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду.
7: «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас двое, а их трое. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
0: «Вот он шанс!»
7: «Приходите!»
0: — сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. Два парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось двое.
7: «Как?» Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул.
0: «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Ну, не отменять же нам все».
7: «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет!»
0: «Да погоди!» — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница? Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал прямо на глазах.
7: «Алло, Марина?» «Да». «А это Роман. Как дела?»
8: «Какой Роман?»
7: «Ха! Ничего себе!
4: Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе. Давай, давай, радость моя, приезжай в гости. Мы тут веселимся. Да? Но я тебя не помню. Приедешь, вспомнишь, но мы ждем. А куда ехать? Ты что, и адрес мой потеряла? Ха! Ну ты даешь. Записывай. Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила. Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим. Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал, заверил я. Приятель включил эстонца. Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали. Так что, в конце концов, все разошлись, а моя тетка осталась. «Я тебя довезу до дома», — пообещал я и полез к ней обниматься. «Вот сейчас, через минуточку, и пойдем». И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить. «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. «Давала, давала!» — еще раз, насколько мог правдиво, заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит. «Куда?» — изумился я. «В ночь?» «Дебил, сейчас всего 5 часов». «Правда?» Тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу. В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость. Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился. Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе, ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал, ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела. И поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали, но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело. Ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок, всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь, но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости? Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл. Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал.
6: Угу,
4: приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти. Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагерь на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. Последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе. И даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6 ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался, но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1.5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть, но она, зараза, опять не дала, и очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часа, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент
0: Они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на раз, два, три. И этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгнят из лагеря, и этой

0: Ганду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А на утро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. «Я тебе должна сказать что-то важное», — она чувственно запыхтела в трубку.
1: «Ну чё?»
0: «Я лишилась девственности».
2: «Чего-чего?»
0: Я не был готов к такому разговору с ней. «Ну, трахнули меня».
1: «А, да ты что?»
0: Видимо, это событие для особи женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил,
1: «А у тебя кто-нибудь дома есть?»
0: «Нет».
1: «Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим».
0: И я помчался. Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам, то есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним. Там было как-то вольготно, трехкомнатно,

0: И точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку, по-детски радостно перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем». Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. «Давай!» — бодро поддержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?» «Эх, была не была! Но не убьет же меня дед из-за непонятно чего!» И я бухнул ей 300 грамм, которые она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить. «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
1: «Пошли!»
0: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот — помощь. «И простите...» Пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться? Настина показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? «Ромочка, ты ее не трогал?» — сразу же с волнением спросила она.
1: «Нет», — уверил я.
0: «Точно?» — с признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
1: «Точно, точно! А что ты вообще имеешь в виду?»
0: «Ничего. Ее надо под холодную воду». И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как, с трудностями, коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные?
1: простят ли, будут ли носить передачи. И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?» «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного». Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться». «Да ну! Своим умом дошла? Или подсказал кто?» — «Ага. Ты не мог бы меня поучить?» — «Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе. «Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?» И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась, а я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна, скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец, стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит, дверь остается запертой, зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются 3 неизвестных малолетних рыла. «Ну чё, приехал?» «А вы кто такие?» «Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!» Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее. И понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, 3 сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только 2. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!» Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая: «Сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18. А для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она, ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой. Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. Если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку. «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?» И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась. «Угу», — томно ответила она. «Посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Чего сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь. «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной». Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж, и не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться, не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку. «Ну, ладно, Вика, пока», — прикрываясь руками, начал прощаться. «Пока», — вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше, ишак! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой, сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить. И лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда. Ну, почему бы не сходить? Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личке дочка также моментально дала маме понять то, что надо. И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось», пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров в советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат.
2: Кучал Евгений, была прелестный уголок. Он в тот же день без рассуждений в кусты крестьянку волок. Оттрахал бабу, ну и скоро спокойно вылез из куста, обвел свое именье взором, поссал и молвил: «Красота! Онегин был практичен с детства. Свое веренное наследство не тратил он по пустякам, пятак слагая к пятакам. Он был великий эконом, то есть умел судить о том, зачем все пьют и там, и тут, хоть цены все у нас растут. Никто не мог ему претить, такой порядок учредить. Велел он бабам всем собраться, пересчитал их лично сам, чтобы было легче разобраться, переписал их по часам. Бывало, он еще в постели, с просонок чешет два яйца, а под окном уж баба в теле, ждет с нетерпением у крыльца. В обед еще, и в ужин тоже, да кто ж такое стерпит, боже! А наш герой, хоть и ослаб, ебет и днем, и ночью баб.

0: под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. «Эй, мужик, ведь больно коже!» А в ответ: «Хуяк по роже! Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать! Только это все хуйня! Дальше слушайте меня! Я плохого не спизжу, дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба, аж примерзла к жопе жопа, так, что и не отодрать. Заебись, ебёна мать!» Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. «Где же я? Ебать колом! Ни трезвяк, ни блядский дом, нихуя не разобрать, где толчок, а где кровать. В животе торчит лопата. Ёптать, это ж моя хата!» Дед, конечно же, узнали, вспомнил: «Бля, меня пинали, помню, пиздили колом, кто, не помню. Бля, дурдом, где же блядская старуха? На-ка, ёбни бормотухи!» — вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. «Ну и жонка у тебя!
1: Ну а я при чем? Хуйня!»
0: И стакан ему поднес. «На-ка, выпей, старый пес! Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова».
1: «Как, ты Вова? Ну, здорово, а я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу. Фу,
0: пиздата, есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет». И друзья, хлебнувши браги, через реки, буераки, по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи, все гремит и там, и тут. Мужики толпой бегут, по пути круша заборы, в давке крики, вопли, стоны. Кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком. Жены воют, дети плачут, в страхе бабки внуков прячут, бьются стекла, рвутся брюки, и вот так по всей округе. Там, на площади центральной, что давно всем служит сральней, по колено встав в говне, очередь версты на две. Вот директор леспромхоза, у него в хую заноза, он жену не признает, по ночам забор ебет. Вот заведующий клубом, по утрам, достав залупу, ею по столу стучит, когда здорово сердит. Вот, похоже, на с руля сам товарищ из Кремля. Ему похуй, он начальник. Он, смотри, раскрыл ебальник, своей очереди ждет, а кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень собралась сюда не драться, а на шару поебаться. Слух прошел на всю страну: бабу тут ебут одну. Всем дает напропалую, что в очко, что полбу хуем, вся деревня, весь народ третий день ее ебет. А она, открыв ебало, все орет, зараза: «Мало!» В сперме, в плесени лежит, рожу корчит и кряхтит. Вот такие чудеса. Я смотрел во все глаза. Мне там тоже перепало. Нихуево так на шару. Ну а мы чуть отвлечемся, к морю синему вернемся. Там два друга на колени опустились, Вова с Федей, и ревут, и горько плачут. «Рыбка, выручи, иначе море синее вдвоем так загадим, так засрем, охуеешь, царь-девица!» Выплывает тут царица: «Ладно, хватит ныть, ребята, я сама уже не рада, выручу в последний раз. Все, прощайте!» И тот час прогремело в небе вскоре, и исчезла рыбка в море. Ворону как-то Бог послал конкретно нахуй. На ель ворона, взгромоздясь, уж призадумалась: кому бы мне с размаху да прямо нахуй сесть, болячек не боясь. Не всяк поймет прикол подобный. Когда тебе на хуй огромный, воронье прилетит пизда, презрев иные все места. Ворона малость посидела и нахуй вскоре полетела. В тот душный день с большого перепоя волчара с блядок топал. И надо же такое, бледун вороне шел навстречу. Он охуел слегка, когда дурная птица ему на хуй сумела приземлиться. И как тут быть? Все волчьи устои сильнее оказались похмела. Напряг свое хозяйство он лесное, ворона прямо нахуй и легла. Да вот беда, столь маленькая птица никак на член не может наживиться. Она пиздой своей и так, и этак к нему на хуй. А хуй у волка крепок и клювом помогает. Да пизды. Волк долго помогал чернявой в деле. Да только с похмела нет силы в теле. Его все заебало, и ворону стряхнул он прямо с хуя на кусты. Ворона ебнулась в зеленые колючки. Ну что за радость от подобной случки? И говорит разгневана она. Вот бог! Пусть был он с бодуна, но хули посылать-то нахуй? Тем более с моей пиздой и сракой в 2 сантиметра шириной. Ты нахуй-то послал? Мне мал размер такой. Ворона шибко на создателя сердилась. Слюной плевалась, даже материлась. Но что поделать, то вороний нрав. А он в тот день по-своему был прав. Так вот, любезный, коль уж посылаешь, будь добр размеры хуя указать. А если сам параметров не знаешь, то нехуй и ебало раскрывать. Ворона богу это проорала, сморкнулась и в пизду его послала.
2: Мужик приходит в публичный дом, ему говорит: вы знаете, сейчас все женщины заняты, у нас есть 1 5-летняя девочка, если хотите. Он думает: ну, блядь, ебаться хочется, а делать нехуй. Думает, как я девочке хуй такой достану. Взял его бантиком, завязал, лег в постель, заходит девочка, он одеяло откидывает. Девочка такая: нихуя себе, 5 лет живу, 3 года, ебусь, такого не видел. Встречаются 2 школьных друга. Один дегустатор на ликероводочном заводе, другой могильщик. Ну, могильщик спрашивает у дегустатора: как жизнь? Ну, это охуенно. Каждый день бухаю, бля, домой трезвый, бля, 20 лет не приходил. А у тебя как? И у меня, говорит, тоже, бля, бывают чудеса. Вот, например, сегодня артиста хоронили. На бис 3 раза выкапывали. В камере сидят зэки и знакомятся. Приходят новые, они спрашивают: ты кто такой? Он говорит: могильщик. А за что посадили? Он говорит: да хранили нового русского. Такой, зубы бриллиантовые, на пальцах перстни, одет шикарно, гроб, блядь, мореный дуб с золотыми ручками. Я подумал: блядь, один раз раскопаю, на всю нахуй жизнь хватит. Ночью прихожу на кладбище с лопатой, раскопал, крышечку открыл, только за перстень потянул. А он мне в нос корочку, говорит: контрольное захоронение. Сидит украинская семья за обедом. Сын читает книжку и говорит: мамцу, дивись, яко слово смешно, педераст. Що це за слово яко? Мать говорит: ну це якой чоловік, якой урод. Тут муж говорит: Галю, ти що, збесіли, що ли? Урод – это міньєт, а это у жопу. Муж, жена и 2 их детей сидят за столом и обедают. Мать наклоняется к уху отца и говорит: слушай, ебаться хочу. Он говорит: ну ты поднимайся наверх, а я за тобой. Мать такая: ой, говорит, что-то я устала, пойду-ка я вздремну. Раз по лесенке на 2-й этаж. Отец говорит: так, вы тут ешьте, а я посмотрю, что эта мать решила не доедать-то. Раз, поднимается наверх. Меньшой такой говорит: нахуй, это же не будет говно жрать. Пойду-ка, почитаю книжку. Поднимается на 2-й этаж, потом стрелой слетает вниз, садится и начинает хуячить, блядь. Старший говорит: что случилось-то? Говорит: а там папка тех, кто не доедает, в жопу ебет. Мать подготавливает свою дочь перед первой брачной ночью и говорит: дорогушенька, мужчины любят, когда в женщине есть какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся и всегда будешь желанна для своего супруга. Проходит 2 года. Муж обращается к жене и говорит: дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было? Она говорит: нет, а почему ты спрашиваешь? Он говорит: блядь, 2 года с тобой живем, ты все время ложишься спать в сапогах. Брокерская контора. Все приходят к 6 утра и хуячат до позднего вечера. И только один в 2 часа дня встает, прощается со всеми и уходит. Целую неделю они никак не могли понять, в чем дело. В пятницу он пришел тоже к 6 утра, ровно 2 часа со всеми попрощался, собирается уходить. Его друзья останавливают и говорят: так, мы что-то не поняли. Ты что, блядь, крыша, что ли, съехала? Он говорит: ребят, извините, я же в отпуске. 98-й год. После кризиса, 2-й день, брокеры на бирже ходят, еле передвигают ноги. Один подходит к окну и говорит: снег падает. Тишина в зале. Потом голос: продавайте!

0: новому русскому подходит директор бассейна и говорит: мы, к сожалению, вынуждены вас больше не пускать в наш бассейн. У нас приличное место. То говорит: почему это? Он говорит: потому что вы ссыте в бассейн. Он говорит: так, блядь, все ссут. Он говорит: да, но вы один с вышки. Тихая украинская ночь. Восьмилетний сынок просыпается и кричит: мамцу вареников хочу. Она говорит: да откуда же я тебе посреди ночи вареников-то достану? Он говорит: а откуда, откуда? А сами шлямкайте, аж сметана брызжет.
1: Дед же ждет, изнемогает. Заяц рядышком рыгает, чешут жопу и бока, поджидают колобка. Колобок уж тут как тут. Сейчас, дедок, тебе вздрачнут охуительным размахом, с жопой, яйцами и пахом. Дед уже орет: давай, внук, залупу расчехляй. И свой скрюченный сморчок достает: давай, внучок. Ну, медведь к нему подходит, лапы пригоршни разводит и давай водить по хую. Я ебал дрочню такую. У медведя что ни коготь, деду в раз по самый локоть. Он как деду стал ебашить, хуй в кровище да параше. Кожа сразу в лоскуты, а медведю да пизды. Он хуй дрочит и поет, дед от боли уж орет. Кость, на ней лохмотья кожи. И медведь с довольной рожей дрочит, дрочит, заебись. Сука, в рот оно ебись. Дед: все, хватит, хватит, бля, нету мочи у меня, хуй паскуда не встает. Колобок, ебёна, в рот, все ж придется тебя жрать. Погоди, ебёна мать, вон, гляди, лиса пиздует, может, что и наколдует. Позовем ее: лиса, не заглянешь к нам, краса.
2: Как бы мне хотелось увидеть вашу грудь, но хотя бы одну, я вам 500 рублей дам.
3: Хорошо.
2: Ой, как красиво. А не могли бы вы, мне даже неловко просить, ну, хоть половину попы показать? Я вам 1000 рублей дам.
3: Ну, ладно.
2: Ух ты. Девушка, а если вы мне лобок покажете, я вам $400 дам.
3: Давайте покажу.
2: О, вот это да. Девушка, и предлагать так неловко. А сколько бы вы взяли за секс?
3: Девушка, пожимая плечами: ну, как обычно, $20.
2: Итак, киска практически исчезла из моей жизни. Но я решил, что стоит еще раз намеренно вернуть читателя немного назад, в тот тяжелый для меня момент. Итак, она, наконец, исчезла. Но чего я тогда никак не мог ожидать, что вместе с нею из моей квартиры исчезнет еще внушительная часть моих вещей. А она не побрезговала забрать даже чайник, телефонный аппарат и продукты из холодильника. Но это все были мелочи. Она конфисковала подарки, которые сама мне дарила, и подарки, которые мне дарили другие люди. И что, как я уже сказал, меня просто взбесило, она сперла и мои личные вещи. Новые нераспакованные галстуки и новый мужской бумажник. То есть эта тварь уже думала о том, что будет дарить своим новым любовникам. Я даже не сразу смог оценить в полном объеме, сколько именно дорогих штучек она забрала, потому что тупо ходил по дому, испытывая шок. Нет, нет, нет. Погодите, ну не может такого быть. Она же девочка из интеллигентной семьи. Но оказалось, что быть может все. Баба всегда стремится прийти к вам в дом с рюкзачком, а уйти с тележкой, груженной чемоданами. А еще бы хорошо все увезти это на своей машине, которую вы ей непременно подарите, потому что она вся такая прекрасная и молодая. Но раз уж не срослось, то хотя бы воспользоваться вашим личным шофером, что киска и сделала. Я знал, что он возьмется помогать. Сам попросил его об этом. Но я ведь и предположить не мог, что ему придется совершить целых 3 поездки между ее квартирой и моей, чтобы перевезти все шмотки. За один раз они просто не помещались в легковой машине. Когда он, наконец, закончил уже в поту и пене таскать чемодан, то спросил: а деньги? И это не входит в мои обязанности. Деньги? Она удивилась, наверное, поняв, что пришли те времена, когда ей самой придется везде платить за себя. Но решил как можно сильнее отдалить их. Деньги Роман отдаст. До свидания.
3: и дверь перед ним захлопнулась. Но буквально через 10 минут она ему снова набрала и испуганным голосом доложила, что случайно забрала мой ноутбук, который нужно срочно вернуть. На самом деле она сразу после переезда отзвонилась одному нашему общему товарищу и стала хвастаться, чем разжилась. Когда она дошла до компьютера, приятель с уверенностью в голосе сказал: «Он тебя убьет. Я бы тоже за компьютер тебя замочил. У него же там все. Документы, фотографии, книги, информация». И вот тогда она испугалась. По-настоящему. Когда позже я добивался от нее ответа на вопрос: «Но почему ты забрала то, что тебе не принадлежало?», она, как создание полностью уверенной в своей правоте и даже удивляясь немного моей глупости, ответила, что я человек богатый, и еще себе заработаю, а ей это все нужнее. Но это же мое! Никак не мог понять я такой логики. Ах, ну купи себе еще, разве это трудно? А почему я должен покупать, если это мое? Если у кого-то сейчас родилось ощущение, что я был жадной сволочью, и девочка хотела хоть что-то взять взамен за бесцельно проведенные со мной годы, он ошибается. Она ушла с кучей тряпок, купленных мною для нее за огромную кучу денег, и в бриллиантах, которые стоили как квартира. Я ведь уже сказал, что она появилась в моей жизни в очень славный момент — появление первых больших денег и возможности, не задумываясь, их тратить. Что же касается способов, которыми бабы разводят нас на траты и чуют, что вот-вот сейчас-сейчас он начнет раскошеливаться по-крупному, то они достойны отдельной главы. Расскажу на своем опыте. Когда мы только начинали встречаться, киска отказывалась от подарков. «Нет-нет, мне не нужно от тебя ничего. Я же просто тебя люблю. Просто так, бескорыстно. Кстати, это всегда очень приятно, если тетка вас просто любит. Но отсутствие у нее денег постоянно начинает рождать какие-то неудобства для тебя. Например, она живет в очень удаленном районе, ей далеко мотаться к тебе, и ты снимаешь ей квартиру в центре. У нее есть мобильник, но он постоянно глючит от старости, и ты не знаешь, как ее найти. Тебе это надоедает, да еще приближается какой-то праздник, и ты говоришь: давай я тебе куплю телефон в подарок на праздник. А любимая говорит: почему в подарок на праздник? Он мне уже давно нужен. Давай ты купишь его сейчас, а в подарок что-нибудь другое. Несколько удивившись, однако логика тут есть, покупаешь телефон. Но купить дешевый рука не поднимается. Берешь дорогой. Ты же не бедный человек. Держи марку. Потом тебе нужно вывести ее в свет, а оказывается, что ей нечего надеть. У большинства девочек в этой стране в гардеробе нет вечернего платья. Но раз она идет с тобой к солидным людям, что делать? Надо его купить. А к платью нужны туфли, к туфлям сумочка, а ко всему этому пальто и очки для солнца. И ты покупаешь. Она же твое украшение. По ее виду тебя оценивают. Словом, выходит так, что ты ее одеваешь потому, что в этом есть необходимость. Делаешь это в какой-то степени для себя. Одеваешь и совсем не задумываешься о том, что раздевать ее может кто-то посторонний. И совсем не можешь уловить тот момент, когда оказываешься в положении барана, который за все платит. Девчушка очень быстро привыкает к хорошему. За пару лет наших отношений киска пришла к тому, что считала за подарки только бриллианты. А одежда, еда, тур поездки бизнес-классом в дорогие экзотические страны — все это было как бы само собой разумеющимся. Это не подарки. Это часть жизни. Виновата ли она в этом? Наверное, нет. Скорее всего, я сам виноват. Сам ее разбаловал. Старался подтянуть ее под определенный уровень жизни. А дальше... жизнь непредсказуема. Даже олигархи попадают в тюрьмы и теряют состояние. А у людей, зарабатывающих на жизнь своим трудом, она и вовсе нередко идет волнами. Спады бывают. По независимым от вас причинам. И вот накануне новогодней ночи, в которую впервые в жизни не работал, я сказал киске, что куплю ей подарок попозже. Она, привыкшая регулярно получать дорогущие подарки, сделала обиженную мордочку, ощетинила усы и спросила: «Как это? У меня нет больше денег, ты же знаешь». «Но ведь все-таки Новый год!» — дуется она. «Я же через неделю везу тебя в Индию отдыхать. На что мы там будем жить? На что мы там будем жрать? И чем ты недовольна? Когда и с кем ты еще туда попадешь? А вернемся, тоже надо на что-то жить». Да, но ведь Новый год! И она начинает размазывать по лицу слезы и сопли. А ты, как дурак, ее утешаешь. Хотя послушал бы, кто этот разговор. Девочка, которая год назад работала за $200 в месяц, почувствовала себя миллионершей. Дешевые подарки ее теперь оскорбляют. Она от них отказывается, говоря: «Раз так, ладно, тогда вообще ничего не надо». И ты думаешь: «Ну и хуй ты с ним!» И идешь, и покупаешь ей, как последний идиот, норковый жакет. Потом бегаешь по друзьям, берешь у них в долг. Но тебе не удается отдать этот долг, потому что девочке опять что-то нужно. На самом деле, ей нужно получить компенсацию за каждый прожитый с тобой день. Она все стремится свести именно к этому. Ей абсолютно плевать и на тебя, и на перспективу вашей совместной жизни. Это пылесос, всасывающий в себя все, что можно и что нельзя. И для нее каждый день как последний. Откуси как можно больше, проглоти не прожевывая. Это ее девиз. И ты не столько даже жалеешь деньги, сколько устаешь. Ты не видишь, как строить жизнь с этим созданием. Ну, например, ты покупаешь квартиру. Затеваешь в ней ремонт, выбираешь дорогую мебель, чтобы купить один раз и навсегда, находишь в магазине шкаф, понимаешь, что деньги на него практически есть, но не хватает какой-то тысячи долларов. А вечером с тобой рядом садится киска и начинает плакаться, что ей нужны, например, сапожки. «Ну, у тебя же есть сапожки, дорогая!» — чуть не со стоном произносишь ты.
4: «Да, но у меня только черные, белые, синие и красные. А в магазине теперь продаются и зеленые. Таких у меня нет».
3: «А тебе очень срочно нужны зеленые?
4: Давай вначале купим шкаф, а потом сапожки».
3: Она начинает хлюпать носом и бешено крутить хвостом. Один вечер ты это терпишь. На второй вечер ты опять мечтаешь о хорошем шкафе и думаешь: «Дай-ка перезайму денег у приятеля, чтобы шкаф этот купить, а то никогда не куплю». Звонишь ему, и тут киска, услышав разговор, снова подсаживается и начинает хныкать на тему, как трудно живется без зеленых сапожек. «Но, дорогая, сапожки стоят $600. Такие деньги я всегда найду. Теперь у меня собралась сумма на шкаф. Это важнее. Его надо купить, пока я их не растратил». У нее уже истерика.
4: «А ей 5 раз насрать, какая у тебя будет квартира, хотя она сама и будет здесь жить. Ей надо что-то, что она всегда легко и быстро в случае расставания сможет унести с собой. Шкаф не вынесешь. Я злюсь».
3: И в итоге понимаю, что уже проще купить, чем объяснить, почему не сегодня. Да еще какие-то $600. Черт с ними! И ты идешь в магазин и видишь, что сапожки стоят в несколько раз дороже.
4: «А еще к ним обязательно нужно купить сумочку и шарфик, подходящие по цвету. Непременно сейчас же. В других местах такого нет и не будет».
3: И ты стоишь в этом магазине. Раз пришел, надо платить. И понимаешь, что тебя развели. Раз киска давно их присмотрела, значит, и примеривала. И цену знала. И вообще, твой шкаф накрывается медным тазом. Плюнув на все это, а зачем себя травмировать, ты живешь дальше. Но проходит совсем немного времени, и у тебя опять набирается сумма, почти достаточная для покупки шкафа. Ты уже собираешься поехать в магазин оформлять покупку, как вечером садится киска,
4: и все по новой. Карусель, карусель, карусель, карусель, карусель. Если бы киски вели себя так сразу, с первых дней знакомства, мужчине легко было бы ориентироваться, кто есть кто. Но они достаточно хитры. Ты не можешь воспринимать как проститутку девочку, которая живет с тобой, которая работает и чего-то зарабатывает. Ты какое-то время честно веришь, что просто до зарезу ей нужны зеленые сапожки. И только со временем начинаешь понимать, какая из баб сосала из тебя соки, а какая тебя действительно любила. Но помогала всегда только жена.
3: Помню, читал, как один известный поэт просил руки у дамы. Она сказала: «Встаньте с колен, не протирайте наши брюки». Вот так же ведет себя жена. Она твой друг и партнер, работает на семью и на перспективу. А киски, даже если на них жениться, все равно будут требовать с тебя зеленые сапожки. Самое нелепое, когда предлагаешь киске расстаться, она выдает: «Ты купил жене квартиру, когда уходил от нее, а мне?» Да тебе-то за что?
4: А ей за что?
3: Интересный вопрос о распределении материальных ценностей. Стоит его осветить для всех остальных кисок. Мы начали жить с женой, когда были студентами. Денег тогда ни у кого не было и в помине. Не было квартиры, не было возможности сразу двоим делать артистическую карьеру. И поэтому карьерой занимался только я. А она, талантливая актриса, помогала подняться мне, при этом поставив крест на своей карьере. Мы вместе съели пуд говна, прошли огонь, воду и медные трубы. Вместе пришли ко времени, когда уже можно позволить себе все, что угодно. Когда появились деньги, я стал постоянно предлагать. Ну, давай купим тебе новое платье. Платьев мне пока хватает. Давай лучше подкопим и купим еще одну квартиру. Будем сдавать в старости. Деньги будут. Она не думает о том, как меня развести на бабки. У нее другая задача – сделать, чтобы в жизни не было провалов. Ведь жизнь состоит из полос, как зебра. Черная, белая, черная, а в конце жопа. Зебра кончилась, но с женой ты гораздо реже рискуешь оказаться в этом славном месте. Она видит черные полосы и старается их обойти. Она предпочтет исключить из своего гардероба зелено-красные сапожки, пусть будет все серым, зато стабильным. И во времена, когда я не мог найти работу, работала она. И не складывала все заработанные деньги в свой карман, как это делала киска. Поэтому я ей и купил квартиру, содержал ее и своего сына. А киски, они не могут этого понять. Но почему? Может, у них в голове все по-другому устроено? Ведь почему, понимает даже мой сын. То есть я совсем не хотел, чтобы он это понимал. Мы с женой скрывали от него, как живем. Он знал только, что папа работает в Москве, а на выходные возвращается домой. Месяцев через 8 сын стал догадываться, что что-то не так. А в один прекрасный день, когда он был у бабушки, та не доглядела, и он увидел сюжет по телевизору, где рассказывалось, что я живу в Москве с такой-то девушкой. Я изо всех сил тянул киску в телевизор, во все СМИ, да и вообще куда угодно. У ребенка была истерика. Немного придя в себя, он стал звонить маме. «А почему папа живет с этой девушкой?» — всхлипывала трубка. «Она ведь даже некрасивая». Ну что ему можно ответить? Жена позвонила мне и предложила все объяснить самому. Я позвонил и разъяснил ребенку, что все это вранье. Это же шоу-бизнес, сынок. Ты разве не знаешь, что там все сочиняют про себя разные небылицы? Мы тоже с мамой сочиняем. Ну что ты? Кажется, он не очень мне поверил, но через какое-то время успокоился и даже простил меня. А Ленке сказал: «Мама, не надо папу трогать. Пусть он поживет с этой тетенькой, а потом, когда у папы деньги закончатся, и она от него уйдет, он придет к нам, и мы его простим». И это 10-летний ребенок. Так что, думаю, логика жизни всем понятна. Прощаясь с киской, я отстегнул ей денег ровно столько, чтобы оплатить съемную квартиру за первый месяц. И то только для того, чтобы поскорее от нее избавиться. Именно поэтому. Я понимаю, почему она капризничала и цеплялась. Не в любви дело. Просто сложно уйти из хорошей квартиры в халупу, которую ты сможешь снять, рассчитывая только на себя. И одна уже не сможешь ужинать в ресторанах и одеваться в хороших магазинах. А это жутко. Ко всему хорошему, как было уже сказано, быстро привыкаешь. Наученный этим горьким опытом, стараюсь подсказать коллегам-мужчинам. Не надо торопить процесс привыкания каждой новой своей бабы к хорошему. Напротив, надо сдерживать его как можно дольше. Хотя и трудно, но нужно. Ведь это, как ни банально звучит, единственный показатель искренности ее чувств. Как только ты начинаешь дарить подарки, тебя сразу же начинают терзать сомнения. А вот

0: и имеет право на половину всего твоего имущества. Знаете, было бы не жалко, если бы баба того стоила. Я, уходя, оставил жене все. За верность. Верность. Вот за что женщине дарят подарки. Ты уверен, что это твоя баба. Что она любого отошьет и не продаст. Она предана тебе, и за это ничего не жалко. А когда наоборот, когда понимаешь, что ты ее одевал как куклу ради того, чтобы на нее другие активнее заглядывались, хочется перегрызть ей глотку. В таких ситуациях все по-разному поступают. Мне нравится, как сделал один достойный человек, поймав постоянную любовницу с мужиком в постели. Он не стал душить ее, как Отелло, рискуя попасть в тюрьму. Он ей устроил перерасчет. Значит так, дорогая. Мы вместе 3 года. За это время я подарил тебе квартиру, сумма такая-то, машину, сумма такая-то, сводил 10 раз за границу, стоимость путевок такая-то, подарил драгоценностей на такую-то сумму. Итого я потратил на тебя $1000. Я дарил тебе это, полагая, что ты живешь только со мной и любишь только меня. Сейчас я вижу, что это не так. И раз ты гуляешь, значит, ты шлюха. Шлюхам нужно платить деньги. Мы встречались 2 раза в неделю. Трахаешься ты хорошо. Поэтому за секс считаю по максимуму $300. В неделю 600. В году 52 недели. За 3 года набежало 600 на 52 и на 3 года 93 600. Это твои деньги. Также можешь оставить себе украшения. Это твои подарки. Остальное мне верни. С тебя еще столько-то тысяч долларов. Конечно, она не могла вернуть все. Да и не очень-то хотела. Поэтому понадобились бандиты. Они сумели отнять у красавицы все. Незадачливый любовник, правда, назад не получил ничего. Но он и не жалел об этом. Главное — свершить справедливый суд. Ведь когда платишь за ее любовь, а это подразумевает верность, так это одно. А когда баба не верна, у мужика полное ощущение, что он переплатил, потому как продажная любовь имеет небольшую стоимость. К сожалению, когда ты объясняешь деточке, что почем, она не хочет с тобой соглашаться. У нее свой взгляд на события и на твое место в ее жизни, и на твои вещи, которые надо справедливо поделить между вами. Что она и делает, когда тебя нет дома. И ты, вернувшись в голый с***, папанька в буквы. Где Мартын? Где этот хуй? Я, блядь, кретин, его ищу. А эта сука съебать решил. Не сказка, мука. Мартын! Мартын! Позвал Нильс. Проснись! Мартын открыл глаза, вытянул шею и зашипел. Мартын, да ты что? Ведь это же я, Нильс. Мартын недоверчиво покосился на него, но шипеть перестал. Мартын, пойдем попрощаемся с Акой.
1: Га-га-га, ответил Мартын.
0: Открылась дверь.
2: Эй, Иванов, бегом к Пал Палычу. Готов? Папанька вмиг вскочил. Бегу.
0: И в кабинет. Тут Палыч.
2: Ну, я Знаменский. Ваш участковый.
0: Что, не узнал?
2: Ломает снова.
1: Нет, нет, узнал. А где Мартын?
2: Какой Мартын? Твой, что ли, сын? Его же Иванов Артемкой зовут.
0: Понятно, в общем, ломка.
2: Да-да, Артемка, я домой хочу, пустите.
1: Ты не ной. Садись, пиши ко мне расписку. Что я, мол, Иванов, редиска и нехороший человек, ширяться завяжу навек.
0: Я не умею.
1: Что?
0: Писать.
2: Вот начинается опять. Тогда вот здесь, на этом месте, поставь-ка мне хотя бы крестик. И пиздюхай.
0: Папаня быстро из отделения. Министру какому, что ли, позвонить? Где, блядь, Мартын? И как мне быть? С таким необычайным ростом прожить до старости непросто. Так... Улица Большая Ломка, на лавке, блядь, соседка Томка сидит, над папой смеется.
1: Конечно, с мужем не ебется, Тимоха импотент давно, а эта сучка пьет вино. Эй, Томка, ты гуся видала? Ты, Иванов, тебе все мало.

0: Как захуячу табуреткой, вопит пьющая соседка. Ну, блядь, блоха. Ха-ха-ха-ха. И ты, Мартын, нашел лоха. Попан в подъезд, как дикий зверь, ключи в замок, ебальник в дверь. Мартын, Мартынушка, Мартышка. И вдруг: папанька, дай-ка книжку, мне надо мальчику отдать. Я начал было засыпать на антресолях. Ты читал, читал, потом пропал. А где Мартын? Какой Мартын? Я, папка, третий день один. Вчера мамашка позвонила, опять кого-то обдурила, сидит в милиции она, а я грущу тут у окна.
1: А ты, блядь, кто?
0: Папуль, ты что? Купи мне новое пальто, все мальчики одеты, а я как будто это. Да-да, конечно, непременно. Папаня к зеркалу. Наверное, опять обычный прежний рост. Глядит, действительно, не дрозд. Не воробей, ебёна мать, а 1.85 м. Все здорово, отлично. А что же с жизнью личной? Сынок, ты где? Идем быстрей во двор. Покормим голубей. Я покачаю на качелях и покручу на каруселях. Тебя, мой мальчик, одевайся. Погодка прелесть, собирайся. И вдоль по улице пошли папашка с сыном. Мать идти. Все бабки возле них собрались, а после долго удивлялись. Как так? Вонючий Иванов стал мужичина, будь здоров.
2: Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он говорит: девушка, здесь купаться запрещено. Она поворачивает голову. Он говорит: иди, иди. Крокодилы не тонут, блядь.

0: муж женой ругается, она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронит тещу, все плачут, говорят какие-то фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К нему подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ебнулся, что ли? Это же теща твоя. Ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радость их нажрался, сегодня так голова болит. Она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку. Отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработает. Ты знаешь, что такое теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит: я ее убил. Он говорит: да ладно. Конечно, достала, я ее ебнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты ее? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Говорит: ну пойдем посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ебнулся, в нее очень удобный велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, у меня нет мужиков, блядь, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана, и стоит фалоимитатор. Он говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить, блядь. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит две недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть три новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Он говорит: дайте с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Это хорошая какая. Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.
1: Мужчина едет в одном купе с женщиной, она плачет. Он спрашивает: что случилось? Она говорит: мне муж изменил. Он говорит: и мне жена изменила. Давай им отомстим. Она говорит: давай. Легли в койку. Отомстили. Пошли, перекурили. Женщина говорит: а надо еще отомстить, мне кажется. Мужик говорит: пойдем. Опять отомстили. Пошли перекурить. Она говорит: как вспомню этого мерзавца, так бы мстила и мстила. Он: а я свою уже простил. Стоило ко мне приехать одному из друзей, как слух о том, что я охрененно устроился на теплом море, моментально разнесся буквально по всему Питеру. В гостинице, естественно, имелся телефон, по которому, естественно, нельзя было позвонить за границу, но на него, как бы неестественно это ни звучало, можно. Откуда народ доставал этот номер, я не ведаю, но он просто разрывался от звонков из России. «Мистер Эпп, опять на непонятном языке, значит, вас», сообщал мне портье. Вопрос у всех был один. Когда же приглашу к себе? «В очередь, сукины дети!» Без энтузиазма отвечал я. Отсутствие радости по поводу встреч с земляками объяснялось просто. Падали на хвост ведь не только близкие друзья, но даже мало и совсем незнакомые. Звонили даже соседи малознакомых и родственники соседей незнакомых, приятели внучатых племянников троюродных дядь и теть, а порой, что меня вовсе удивляло, и бывшие враги. Они, как ни в чем не бывало, звонили и по-свойски напрашивались в гости. Все это вызывало не самые приятные ощущения. Хотите столкнуться с жадностью, прикрытой лицемерием? Купите себе дачу где-нибудь на Кипре или устройтесь на приличную работу за границей. Все тут же начнут вами интересоваться, размышляя, как можно вас получше использовать. К счастью, чаще всего звонки заканчивались ничем. Все ж таки, ехать чертова знает куда, да еще к малознакомому пареньку рискованно. А звонящие, хоть и кричат, что они ваши лучшие кореши, в глубине души понимают, что нафиг вам не сдались. И тут совершенно неожиданно позвонил Витек. Тот самый Витек, благодаря которому я сюда и попал. Он сразу начал с расспросов о погоде, температуре воды, местных ценах и, как ни в чем не бывало, заявил, что собирается приехать погостить. И мне вдруг захотелось, чтобы он действительно приехал. Конкретного плана коварной мести в моей голове еще не было, но в том, что он легко появится, я был уверен абсолютно. «Да не парься ты! Купи только билет, а я тебя встречу! Остановишься у меня! Какие проблемы-то?» — мягко стелил я. «А что там у тебя делают?» — начал ломаться он. «Ныряются аквалангами, купаются, пьют пиво 3 копейки за литр. Ну а с тебя-то я и вовсе ни цента не возьму. Ведь все здесь только благодаря тебе и сложилось. А какой темперамент у местных баб? И дешевые. Пучок 50 центов. Правда?» Недоверчиво поинтересовался Витек. В трубке повисла нехорошая менопауза. Я уводил беседу от главного. Витек ждал, что я сболтну лишнего, но я догадывался, чего он ждет. Бедолага до сих пор не в курсе, встречался я с королем или нет. Сам же я помалкивал. Витек наверняка все еще мечтает получить свои 20%. Будучи человеком не очень чистым на руку, Витек всех остальных считал такими же, и то, что я сумел относительно неплохо устроиться на чужбине, вызывало у него еще больше подозрений. Чья-то мохнатая лапа мне помогает. Значит, Витек обязательно приедет. И хорошо бы заставить его пережить то, что пережил я. Встретить его именно так, как он этого заслужил. Ну пусть, черт возьми, этот хитро выебанный белый тоже окажется среди черноголовых, не врубающихся ни в один европейский язык. Пусть попробует выжить среди нас. Хотя нет, конечно, я не садист. Я не буду так жесток. И пусть он только психологически переживет мое состояние, а физически я о нем добродушно позабочусь. Подстрахую. Так сказать, себя от холода страхуя, купил дохуя на михуя. И решив, что это хорошо, тут же побежал к своему мудрому местному другу. «Слушай, Али, а у тебя случайно нет среди знакомых или родственников кого-либо, живущих в деревнях?» Местная деревня — это, как правило, пара десятков домиков, слепленных из верблюжьего навоза, где население живет натуральным хозяйством, одевается в обноски, что привозит из городов неимущая родня, впрочем, и одевается-то лишь по большим праздникам, предпочитая одежде естественную и бесплатную наготу. «Есть», — ответил Али. «А далеко их деревня находится?» «По пустыне на джипе 40 минут, а что?» «Свози меня туда, а? Познакомь, пожалуйста. Дело одно есть». «Да поехали хоть сейчас. По пути расскажешь». «Рванули!» В кармане у меня валялось несколько долларов. С ними я сейчас был миллионером. По дороге мы купили гостинцев родне Али, а я придумал маленький, но говнистый план. Витек прилетел через 4 дня. Он был прикинут по-курортному. В соломенной шляпе, темных очках Ray-Ban, красных понтовых шортах и пестрой гавайской рубахе. Как я и ожидал, многочасовой перелет сделал свое дело. Впрочем, уже давно замечено, что из прилетающих за границу русских самолетов трезвыми выходят только дети. Витек был хорош. Более того, он был просто прекрасен. Расплывался, как медуза на камнях, и говорить почти не мог. Я на взятом у Али по такому случаю джипе встречал его в аэропорту. «Здорово, кореш!» — заорал он дурным пьяным голосом. «Как ты тут, брат? «Вот и я приехал!» Впрочем, в глазах его не было радости встречи. Там светились жадность, подозрение и даже страх. А что, если его надежды напрасны? Что, если денег от короля я не получил? А если получил, так делиться не собираюсь. И тогда поездку к теплому морю Витьку придется отрабатывать года 2-3. В мутных зеленых глазах его не читалось ни грамма человеческого интереса, типа «А как же я тут выживаю, ежели он меня по неразумению своему подставил?» Ни грамма сочувствия или раскаяния. «Все-таки неприятный он человек, только о себе и думает», — огорченно осознал я. И если до сих пор окончательный приговор Витюсеньки еще не был вынесен, то сейчас незримый судья завизировал высшую меру. «Наконец-то! Я так тебя ждал! Отдохнешь, покупаешься, позагораешь!» — в ответ орал я, вслед за Витьком превращаясь в лицемерного монстра. «Кидай сумку назад и садись! Поехали, пока тебя в каталажку не забрали!» «Да я их всех!» — опять заорал Витек, на всякий случай оглядываясь. «Давай, давай, таз проталкивай!» «Нет у меня никакого таза! Что ты гонишь? Жопу пропихивай! Дверь не закрывается!» Я прервал его дебош и запихнул податливое тело в машину. Сразу за аэропортом свернул с дороги в пустыню и, отъехав с километр, остановился. «Офигительно здесь!» — пробормотал Витек. «Только жарко очень!» «У тебя бухло-то еще есть?» — спросил я. «Литруха вискаря в сумке, отчего?» «Доставай, выпьем, что ли, за свиданица! А то чё, как не родные-то?» «Давай, брат!» — согласился он и попытался дотянуться до заднего сиденья. «Не, оставь, лучше я». «Да я не пьяный, она там в кармане!» После третьей неудачной попытки сдался он. Я достал уже нагревшуюся бутылку и налил нам обоим по полному стакану.
0: «О, ты даешь!»
1: — икая, Витёк взял стакан. «Чё, не сдюжишь?» Проверенным традиционным способом я взял его на слабо.
0: «Я!» —
1: повелся Витек.
0: «Да я литром могу!»
1: Явно лишний контрольный стакан горячего виски на жаре почти мгновенно вогнал Витюльку в состояние глубокого алкогольного наркоза. Я бережно переложил его назад к сумке на бочок, чтобы он не выпал и не мешал мне рулить. Все население деревни, 2-3 десятка человек, 2 верблюда, несколько коз, штуки 3 ручных обезьянки и несчитанное количество кур и уток, радостно повернули головы навстречу дорогому гостю. Я сгрузил его в одну из землянок и жестами поблагодарил старосту. Он кивком уверил меня, что все будет супер-гуд, и даже более того, в точности, как мы и договаривались. Местные аборигены вообще практически как индейцы в кино. Гордые, честные и немногословные. Правда, понимают только свой язык. Он отличается от нубийского, как украинский от русского. Но договаривался с ними, естественно, Али, которому они доводились какими-то дальними предками, а городской родственник пользовался неоспоримым авторитетом. Уже уезжая, я сел сочинять записку. Мне хотелось сказать Витьку, что он несколько, знаете ли, гондон. И потому я тоже решил подшутить над ним, как и он надо мной. И вот теперь пусть поживет среди чужих. Поучится доить козу, добывать огонь трением и искать себе пропитание в пустыне разными способами, которые обязательно ему подскажет мать природа, так как местные, если и могут подсказать, то лишь на незнакомом ему языке. Кажется, тогда мне хотелось, чтобы записка была доброй, но стакан теплого, сгустившегося на жаре вискаря выстрелил в голову не только ему. Моя рука, независимо от моего хотенья, стала выводить на бумаге странные письмена.
0: «Вителла, держись!»
1: — написал я и заржал, глядя на чуть теплое тело курортничка. Как ему держаться-то?
0: «Держись, Вителла!»
1: А дальше меня вдруг понесло. В Нубии переворот. Я в бегах. Наш король в опасности. Но мы верим, что демократия обязательно победит. К власти пришли прифино-манда-гондонисты. В деревне ты почти в безопасности. Главное, не отходи от селения дальше, чем 3 метра и 40 аршинов. Эти честные люди укроют тебя от акул империализма. Не нарушай их обычаев. Не спи ногами на север, не мойся, не брейся, сри только в присутствии старейшины. Кстати, гадить можно только в горшок, слепленный собственными руками. Демонстрируй свой помет главарю и вылизывай посуду после еды. Кажется, я ничего не забыл. Прощай. За нарушение правил смерть через мумбу-юмбу. Искренне любящий тебя Эб ибн Лев Шайтан Малай. Записку я положил рядом с Витьком, зная, что сельчане чужого не тронут. И утром он ее найдет. Мучила ли меня совесть? В тот момент нет. Я веселился так, словно выкурил несколько косяков, и думал даже, не вернуться ли мне, чтобы переписать на память текст послания, казавшийся мне гениальным. «Наш король в опасности, но демократия победит!» Бред! Наверное, с утра он все поймет и начнет меня материть. Неполный же он дурак! Догонит, что над ним подшутили, купит верблюда и прибьется к проходящему каравану. Наутро голова раскалывалась. Пить вискарь стаканами на жаре, наверное, все-таки не стоит. Представляю, каково же Витеньке. Когда я добрался до холодного пива, у меня даже одна полудохлая кошка скрябнула по душе. В пустыне бара нет. После трех бутылочек кошка смылась. Я попытался вспомнить свой гениальный манускрипт, но великий артефакт погиб в пучине алкогольного сознания. Ну а потом деньки шли, я работал, однако теперь меня истязала совесть. Все-таки не один Витек участвовал в мероприятии по перебросу моего тела из загнивающего социализма в процветающее первобытное общинное государство. Он ведь в сущности маленький человек, в чем-то такой же, как и я, стремящийся заработать где, как и чем может. На четвертый день я решил съездить и забрать бедолагу из пустыни. Деревня несколько изменилась за прошедшую сотню часов. На шатких заборных кольях висели мешки с молоком. «Интересно, Витек научился доить коз?» — усмехнулся я про себя. «И все-таки мешки казались мне странными». «Точно, блядь, это же презервативы, которые кто-то приспособил под тару. Интересно, откуда они здесь?» Туристы сюда не заезжают, а первобытно общинные граждане ими не пользуются. Дальше лучше. У одной из говняных мазанок на корточке сидел почти совсем голый дедушка в бейсболочке с надписью «Спартак чемпион», а красно-белый шарфик он приспособил вместо коврика. Ух ты! Витюха, наверное, тут сувениры раздает. Вот ведь хороший парень, решил я. И тут же забыл про старика. Прямо в окно джипа улыбалась проходившая мимо местная девица. Ее обнаженная грудь была высокой, аппетитной и колыхалась так движением, наверное, не менее эротичных бедер. Юная дикарка просто прелесть. Я цинично приподнялся на сиденье и глянул, что там ниже. На крошке оказались надеты полосатые мужские трусы. Что ж, гигиенично. Но что-то наш пацан тут путает сувенирами. А вот вам, пожалуйста, упитанная примадонна в похожих трусах что-то печет на костре. Да еще в толпе я увидел мужика, одетого в мужские стринги, то есть две полоски и мешочек для яиц с вышитыми на нем заячьими ушками. Блин, нифига себе. Вот какие, оказывается, трусики имелись у нашего мальчика-зайчика Викуси. А я там мучился с местью. Да попробуй кому-нибудь в Питере сказать про такие трусики, как парни начнут поддевать на каждом углу. Ну что же, это приберегу для другого случая. А вот и он сам. Герой-стриптизер летит прямо под колеса. Только я собрался подколоть парня, но при виде его смехуёчки куда-то испарились. Витёк был не мыт, не брит, растрёпан, глаза постарели лет на пять, и что самое пугающее, он нёс какой-то полный бред. «Прифина манда гондонистов прогнали прочь?» — орал он. «Ответь! Я так тебя ждал! Здесь же спросить не у кого!» На улице стояло пекло, а меня прошиб ледяной пот. Человек сошел с ума. «И что мне теперь делать?» Я уже много раз по разному поводу задавался этим классическим вопросом, но сейчас оказался просто в потрясении. Совершенно неизвестно, есть ли клиники для душевнобольных в Нубии? А если есть, как там лечат? Чем? Отдать земляка, пусть не очень стоящего, докторам-людоедам на растерзание электрошоком и лоботомии нельзя. Но что его сломило? Неизвестность ли? жара ли, укус собаки ЦЦ ли? А вдруг местные не так хорошо отнеслись к нему, как мне обещал Али? А что, если здесь водятся верблюды и люди ЦЦ? Я оторвал взгляд от Видауна и зорко оглядел жителей деревни. Все они открыто улыбались беззубыми ртами, а дети уже тащили Витюхин похудевший чемодан к машине. Примадонна в трусах спешила протянуть нам корзину с еще горящими лепешками, жестами показывая, что это для нас — перекусить в дороге. На заднем сиденье уже появились корзинка с яйцами и вяленое мясо.
2: «Нет!» Народ относился к русскому постояльцу с любовью. Правда, как-то уж слишком шустро они торопились его спровадить.
1: Последним, как и полагается, к нам вышел старейшина. Его улыбка показалась мне скорбной. Я вылез из машины, протянул ему немного денег и спросил: «Все в порядке?» Фразе научил меня Али. Старик вопрос понял, а вот что он ответил, осталось для меня загадкой. Но если запомнить, Али переведет. Вроде бы все в норме, правда, он несколько раз показал на свою голову и постучал по ней кулаком. Если я верно понял его жест, меня ждала серьезная проблема. Наш курортник тронулся. Я и сам был в этом уверен, но в глубине души теплилась надежда. Может, сейчас привезу его в отель, отмоется, побреется, отойдет от страхов и станет нормальным человеком. Витек уже бил копытом в машине. Он влез туда, как только я подъехал, захлопнул за собою дверь, пристегнулся ремнем и ни за что теперь не вышел бы. Но я и не собирался бросать товарища в такой беде.
3: «Рассказывай!» — он дрожал от нетерпения. «Кто победил? Наши или нет?»
1: «Победа! Сложная вещь!» Принялся я тянуть время, ибо совсем не понимал, о чем меня спрашивают. «Сегодня ты на коне, но какой ценой? Победу часто легко одержать, но нелегко удержать. Да, да, скажи главное, король не пострадал?»
3: «Король? Ах, да, нет, с ним все в порядке, его хорошо охраняют». «Господи, что я натворил?» — стучало в висках, но автоматически продолжал поддерживать разговор. «Как тебе жилось у африканцев?»
1: «Неплохо. Ты знаешь, самое трудное — найти в пустыне север».
3: «А зачем его искать?»
1: «Как зачем?» — он покосился на меня. «Ты же сам мне велел!»
3: И из кармана грязной рубахи он достал тот самый, но уже замусоленный двустаканный свод законов. Я даже тормознул, чтобы взглянуть на текст, только очень быстро, чтобы Витек ничего не заподозрил. Понемногу стало проясняться, что никакой он не сумасшедший, а просто жертва чьей-то, поймать бы гада, пьяной шутки. «Не мойся и не брейся!» «Какая же я скотина!» «Все теперь в порядке, брат!» — сказал я как можно мягче. Он успокоился, но тут же снова взялся рассказывать, как ему жилось. К счастью, я мог обдумывать свое положение и пока помалкивать. Витек же ничего подобного позволить себе не мог. 4 дня он ни с кем не разговаривал. Впечатлений накопилось так много, что они просто разрывали его на кучу маленьких витюлек. И он начал подробно, с первого дня. Проснулся, разумеется, от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Мартышек ни у него, ни у кого-либо из его друзей сроду не водилось, и Витюху тряхануло от ужаса.
1: «Белочка!»
3: В смысле, белая горячка. Окружающие его странные и по цвету, и по запаху стены он также принял за мираж. Зажмурился и попытался руками на ощупь найти телефон, чтобы вызвать скорую. Телефона, конечно же, не нашлось. Зато в дверях появился очередной глюк — скрытая сексуальная фантазия. Голая чернокожая девочка-подросток с бутылкой из-под пепси-колы, в которую была налита какая-то жидкость. Девочка протянула подарок, но он отмахнулся и забился в страхе. Белочки ни у него, ни у кого-либо из его друзей тоже сроду не было, и вследствие этого пробела в своем образовании, как себя вести с призраками, он тоже не знал. Правда, сострадательное племя быстро вникло в его состояние и настойчиво подсунуло ему мое послание. Сначала он и от него отмахнулся, но, вглядевшись до боли знакомую кириллицу, стал читать: «Дорогой Вителло, Вителла прочел документ один раз. Потом второй, третий. Увидел, что в углу стоит его походный чемодан. Единственная вещь не из мира кошмаров, а из бытовой реальности привела его в чувство. Он вспомнил, что прилетел в Нубию, и раз есть письмо, значит, я его встретил. А подробности этой встречи он не помнил. Может, мы прорывались сквозь минные поля и трупы солдат? Но в деревне, к счастью, все тихо. Понемногу Витек стал отходить и захотел жрать. О том, что я оплатил его кормежку, в письме не указывалось. И он, совершенно не умея вести переговоры с матерью природой, решил обсудить это дело с местными, для чего достал бумажник. Но мелкие долларовые купюры не произвели на них впечатления. В эту пустыню доходили только мелкие местные деньги. Тогда он взялся за натуральный обмен и стал предлагать свои вещи, которые разошлись по деревне, на ура. Ага, я, дурак, думал, он просто дарил. А он на жратву менял, дошло до меня. Ну, в общем, его все равно накормили. Сначала, как дорогого гостя, угощали самым вкусным. Скорпионами, жареными змеями, кузнечками, но Витек мотал головой. Пусть желудок уже прирос к позвоночнику, есть такое он пока не мог. Когда же предложили нормальную жратву, печеные яйца с лепешками, он кинулся на них и стал всячески показывать, как они ему нравятся. Ел с огромным удовольствием, почавкивая, чтобы до дикарей дошло, кормить надо только ими. К тому же не забыл вылизать посуду, как я наказал ему в письме. Деревенских тетушек тронула его любовь к их незамысловатой пище. Видимо, поэтому нам и положили ее с собой. Или же они решили, что он из голодающей страны. Многие пункты, указанные мною в письме правил, озадачили его до состояния шока. Верить не верить. Когда-то он видел в программе «Мир кинопутешествий», как в премию зулусов приходят гости. Говорилось, что надо при входе в деревню обязательно прокричать три раза какую-то херню, иначе тебе просто отрубят голову. Здесь могло быть так же. Непонятные обычаи, правила и, как на грех, всего одна голова. Когда в пустыню пришел вечер, Витюлю вновь охватило отчаяние. Он не мог найти север. В памяти его еще оставались почерпнутые в школе на уроках географии сведения о том, как его искать. Надо подойти к дереву, и с той стороны, где на нем гуще растет мох, и будет север. Вторая примета была не менее полезной. На дереве растет больше веток с той стороны, где юг. На северный веток меньше. Сии школьные познания оказались невероятно полезны в пустыне. Не только ни одного дерева, но даже пенечка Витьку обнаружить не посчастливилось. Тяжелое красное солнце клонилось к горизонту, когда он снова начал метаться, как зверь, чующий приближение смерти. Больного отвели за руку в его чуланчик, но он не решался ни сесть, ни лечь, дабы соблюсти условия безопасности. От страха и усталости его мутило. И в этот тяжелый момент он вспомнил о вискаре в чемодане. И точно, бутылка лежала на месте почти целая. Глотнул — чуть полегчало. Глотнул еще. Проснулся он от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Зато живой. Ноги его оказались чуть ли не в шпагате, разбросаны по сторонам. Ага, значит, даже в пьяном состоянии он пытался изобрести компромиссную позу, типа «А мы пойдем на север! А мы пойдем на север!» или «Свой среди чужих!» Правда, еще полчаса он пытался собрать вместе затекшие конечности, а когда удалось, его озадачила новая проблема. Он еще не сделал себе горшок. Вчера было не до того, а сейчас хотел срать, как африканский слон. В дальнейших рассказах Витька стали появляться большие пропуски. Вскользь он рассказал, как искал материал для горшка. Оказалось, здесь все лепят из верблюжьего помета. Только верблюды в тот день сходили по-большому на некотором расстоянии от поселка, а Витек боялся, что это расстояние будет больше 3 метра и 40 аршин, на которые нельзя отходить. Тем более, что так и не вспомнил, сколько же в аршине вершков. Вкратце он пересказывал и то, как лепил горшок, и терпел, как потом бегал за старейшиной, а тот, едва завидев своего странного гостя, с криками и воплями удирал от него. «Кстати, может, остановимся?» — вдруг спросил Витек. Я даже не стал спрашивать, зачем. И пока он облегчался за машиной, раздумывал, как же сказать правду. Стоило глянуть в его серьезные глаза человека, практически пережившего смерть, сразу представлялось, как он меня будет бить. Витек, конечно, не Геракл, но пережитое придаст ему сил. Лучше уж рассказать ему все потом, когда-нибудь за выпивкой, за долгим душевным разговором, когда я смогу поделиться всем, что сам здесь пережил и чего натерпелся благодаря ему, между прочим. Может, тогда он поймет меня и простит. И я еще раз глянул в зеркало на счастливо гадящего Витька.
0: К Фурманову и говорит: Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: чистый. Говорит: неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит: понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит: хорошо, Фурманов, а что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит: грязный. Говорит: нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит: понял. Вот это называется диалектика. Говорит: хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: хуй его знает. Вот. Вот это и называется философия.
3: Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль. Не ищи на свою жопу приключений. «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться». Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из трех французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Кость они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки, стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь». Тем более френчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут... Он обреченно махнул рукой. Мальчики приехали помериться хуями. «Ну тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить». Да. Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго — я. «А третий?» — поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например,
1: Если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба, если только вы не бэтмены. Но бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз, этот восторг пустоты, он начинается с 50 метров, причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре: «Так здорово было, я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка». «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» — он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал». Меньше всего хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну, верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда чё ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. И это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика. «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом?» За Жоржика, который ставил личный рекорд, за Йосика, надравшегося перед погружением, за старого гипертоника-дурака Ярика и за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети. Мало ли как можно погибнуть в открытом море. Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая? И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАС». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы типа просто ныряем рядом.
2: Нам, типа, дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускаясь в свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора. Как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Уходящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра, где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежды на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все собрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать. Но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть тем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас, но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать.
3: — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. Им было страшно, как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. «Черт, да давайте же наверх!» А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. «Так жаль!» — сокрушались парни. «Оставалось-то чуть-чуть!» «У меня сильно закружилась голова!» — оправдывался виновник срыва. «Я потерял ориентацию!» 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений», — констатировал Костя. «В следующий раз получится». «Только уже не со мной», — про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема, что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей!» — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы. Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги!» Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. «Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит!» Он даже не обиделся. «Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я. Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему?» Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. «Ну?» Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
0: «Гоги»,
3: — отвечает грузин. — «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
4: — «Вай, конечно могу!»
3: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают. — «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
0: — «Порублюсь человека!»
4: — «Вай, конечно могу!»

и досыта кормил, но пес его за яйца укусил. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздец тебе, собачка. Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку, чтоб за хуй не кусала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Водил собак хозяин по музеям, никто из бультерьеров на статуи не ссал, а как-то раз, чтоб было веселее, Герасим Джан им в цирк билеты взял. Там пудель всех смешил, в бюстгальтере ходил, и бультерьер артисту засадил. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздец тебе, собачка. Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку, чтоб музу уважала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Но бультерьерам надоело тоже, что в праздник казинаки один хозяин жрет, сам тащится по бабам в день погожий, а им ебаться вовсе не дает. И от такой тоски они, сказав прости, заводчика порвали на куски. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять, он орбитом с ментолом всех кошек угощай.

0: Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.
1: Ну, блять, Хоттабыч, погоди. Враги, кругом одни враги, бардак и полная тоска. Папаня свесил в облака кроссовки, стряхивал песок и материл гусей как мог. Хуячим долго, скоро сутки, пошевелитесь, что ли, утки. Эй, что внизу за обстановка? Папан подергал за головку гуся-носителя. Покой? Да-да, следите за пиздой, она ведь главная у нас. Пизда, ну просто первый класс, всю жизнь практически в полете. И что? Вы все, небось, ебете свою начальницу, ведь так? Изрек папаня. Но косяк на папу посмотрел с укором. Ебемся? С этим мухомором? Старушка, а как набекайзе, как метко бы подметил Драйзер, трагедия, а не пизда. Старят влагалище года. Хуячат гуси, ветер свищет, на тучке ангелок сидит, чуть сбоку жаворонок дрыщет, и папа по небу летит. Тут сердобольная старушка промямлила: пора вздремнуть, садимся срочно на опушку, выебем по сотке, чтобы уснуть, пожрем осоки, покемарим, а утром дальше похуярим. Все за гусыни на посадку. Разбили у костра палатку, открыли водку, заебись, бухнули. Папа: я пись-пись. И убежал за бугорок. Глядит, сидит все тот же клоп, блоха, волшебная зараза, и говорит такую фразу: ну что, допрыгался герой? Усышься, маленький какой. Папаша: и не говорите, терлим-бом-бом, терлим-бом-бом. Вы мне размер назад верните, пожалуйста. Там, за бугром, Финляндии не разберут, и пиво мне не подадут.
2: А хуй тебе, иди отсюда. В пути, придурок, жди три чуда. Одно: лишь палочкой и девять дырок крыс ненасытных усмирит. Второе: вынув из мундира, король головку обнажит. А третье: на своем пути

Бальник. Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем, пиздюлей им выдаем, и гусь домашним становится. Ребяткам вашим в лесу вы не повезло. Нажрались? Мы их и того. Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся. Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят, а посреди двора два бака с лапшой кипящей и собака. Собака Баскервилей. «Да», — вздохнул папаня, — «вот пизда, старушка, а как набекайзе! Как метко бы подметил драйзер, под старость просто охуела! За стаей, блядь, не доглядела! И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать!» Но чу, надсмотрщик прокаркал: «Построится, ебёна мать!» Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял, и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. Его команда появилась. «Откуда?» — Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» — пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. «Кто главный?» Тут гусак один из строя вышел. «Я! Мартын!» «Ай, молодца!» — смекнул отец. «Не то вы, бабушке, пиздец! Пустили бабку на подушке! Ай да Мартын!» Помог к старушке. «Мартына в карцер!» Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться. «Что хуй крылатый? Отлетал? Мясник! Фашист!» Папа не злился. «Звонок!» Отец с трудом спустился по брючине и к двери. «Кто?» Оттуда резко: «Хуй в пальто!» Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый. «Что ты творишь тут, Иванов?» «Читаю книгу про коров. Ой, нет, про этих, про гусей». «А сын твой где?» «Да он, злодей, к братве уехал. Расстрелять решили мы соседей». «Блядь, ты Иванов, а не отец!» Опять обшмыгался. «Пиздец, бери подмышку свою чтиво и похуярили, мудила!» Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему. Мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл. Но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда. Да и пизда не без вреда. И так не только на Руси. На всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шершель Афам, ищи в пизде. От бабы пьянка, ругань, драка. Но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь, и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или нет, а? Но нет, черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается. Пускай она как бог ебется. Бензопилу нашли на свалке. Подмандили, а вентилятор спиздили. Скрутили веревкой сторожа, залезли в магазин электровентиляторов и стырили один. Через денек на стройку заглянули. Там плит бетонных да хуя. И хуля, хозяев нет. Пригнали кран, машину, уперли декорации. Рутина подготовительная захлестнула. Всю неделю ебались с постановкой, но успели. Поставили. Премьера, воскресенье. Истерика, бедлам, землетрясение,
Зал филармонии заполнен до отказа, кругом цветов.

0: цветы для Карлсона в вазах, ромашки, колокольчики, поклонники, фанаты, по вестибюлю байкеры на самокатах, туда-сюда колоннами шныряют, мобильниками пиво открывают, тусовка ёбнутся. Звонок последний поведал о начале представления. Конферансье: «Привет, братишки! Соскучились по року?»
1: «Слишком!»
0: «Малыш и Карлсон, рискнем?»
1: «Давай, старик!» — раздался гром оваций. «Замути начало!»
0: Конферансье съебал со сцены, заиграла валторна, вслед виолончель. За словами «Зажигаем канитель» Собакин Кошкин вышел под аплодисменты. В одном ботинке сел за инструментом на табурет. Запричитали зрители:
2: «Живой Собакин Кошкин! Охуительно!»
0: Трясли цепями рокеры, заглатывая пиво. Траву достали в предвкушении отрыва. Забили косяки. Собакин Кошкин пальцы засунул между струн и в стиле вальса сыграл вступление. Пришла пора Зинуле на сцену выходить. Зинуля пулей, вихляя жопой, выскочила. И «Яс!» Поднялся в зале рук блудливых лес, и понеслась премьера. Рок попер, играли круто. «Где этот бобер? Где Карлсон?» Все требовали фишку. Собакин Кошкин в образе малышки экспромтом вызвал главного героя.
3: «Ты где, мудак? Я жду!»
0: Вмиг над толпою, вводя ее в неистовый кураж, промчался основной персонаж. Персонаж летел бензопилой ревя. Все головы подняли.
2: «Нихуя! Винт крутится, приспущены трусы,
0: на жопе боди-арт невиданной красы, веселый, в охуительных очках и с микрофоном замечательным в руках.
3: Я здесь!» – толдычил Карлсон. «Бензина нет ни капли! В полете заебали меня цапли! Но я добрался! Не психуй! Сажусь, любимый! Приземляйся, хуй! Жжжжж!»
0: И космонавт пошел над залом, на круг посадочный. «Тебя не доставало! Мне заебись здесь в городе! К тому же одному! И хуй ли ты приперся? Не пойму!» С надрывом пел Собакин Кошкин. «Чего ты рыскаешь по небу, мандавошка? На шару хочешь отовариться? Глупец! Здесь все мое! Ты понял? Всем пиздец! Теперь мои электростанции, заводы, в полях рассыпанные бутерброды. Давай-ка заправляй свой двигатель, толстяк, и улетай отсюда нахуй!» Тут же флаг раскинули, ликуя рок-фанаты. «Даешь бензин! Секундочку, ребята!» Маркс Феоктистович искал бензоколонку, что смастерили бутафоры из картонки, и обращался к залу. «Помогите! Хуёво вижу! Где запчасти? Очень люблю Pink Floyd и вложусь, короче, $3000. Достаточно, ребята?» Маркс вынул голову из супницы. «Пиздата!» Пан лелеял шконку. Внезапно наступила ломка. Он челюстями застучал, затрясся весь, залепетал: «Менты, спасите, помогите, хотя бы куб в меня введите!» Носиться стал туда-обратно, но заскрипела дверь замком, и в камеру вошел опрятный мужчина с каменным лицом.
4: «Я Розенбом Зураб, я скульптор, ваяю памятники я. Цар Петр в кресле-катапульте, а также жопа вратаря – мои работы. Что ломает? Хотите, вылечу в момент? Я тоже иногда страдаю. И вдруг как гаркнет: «Слышишь, мент, шприцы тащи сюда, 3 дозы. Кондишн, телефон, сиди. Да, и еще, пожалуй, розы. Чем мы тут сидим в грязи?»
0: «Вот это да!» — сказал папаня, лишь только мент припер набор.
4: Розенбом ему: «Эй, Саня, ты все еще сержант? Позор! Во вторник в Думе заседание, замолвлю слово, что Саньку давно пора повысить звание. Давай-ка с нами, Саня, ну?»
0: Ширнулись. Папке полегчало. В башке опять заверещало. Приятно стало охуеть. Тут Розенбом:
4: «Хорош сидеть. Санек уснул, не разбудить. И потому пора валить. А что ты маленький такой?»

0: Папан в ответ: «Да, блядь, с блохой в пустыне жаркой повстречался». «Понятно. Видно, доебался до организма. Что ж, пора идти на кладбище».
1: «Куда?» Папаня белый стал, как снег.
0: «Не ссы, мужчина! Человек один крутой почил на медне. Ловил бедняга рыбку бреднем на Красном море и споткнулся. Хуй знает как, но захлебнулся. Вот я и вылепил надгробие. Он метров 5 в рыбацкой робе и с бреднем». Розенбом вздохнул. «Бил олигарх, но утонул. Король, не слышал про такого?» «Иван Абрамович Король». «А, то, что в Мухосранск из Пскова возил когда-то алкоголь. Папа не как-то в туалете читал про короля в газете. Хочу я к монументу фишку добавить. Засадить под мышку огромный доллар. Что, кайфово?» «Огромный доллар? Очень клево!» Папаня начал танцевать. «Идемте, по пути читать я буду сказку вам. Хотите, Зураб?» «Я, в общем, не любитель различных сказок, но тоска. Послушаю. Санек, пока!»
2: Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему. Мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл. Но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда. Да и пизда не без вреда. И так не только на Руси. На всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шершель Афам. Ищи в пизде. От бабы пьянка, ругань, драка, но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или минет, а? Но нет, черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается. Пускай она как бог ебется.
1: Ебутся два пидораса в туалете. Тот, которому вставляет, все время голову запрокидывает. Второй говорит: «Че ты головой-то крутишь?» Он говорит: «Блядь, рубашка в жопу попала, блядь». Ебутся два пидораса. Один говорит: «Ой-ой-ой, Вася, больно, больно». Тот говорит: «Терпи, ведь ты же мужчина». Мужик заходит в бар, выпивает кружку пива, идет поссать, заходит в туалет, смотрит, там аж три пидораса ебутся рядком. Он выбегает в ужасе и к бармену говорит: «Слушай, у вас там в туалете ебутся. Три мужика ебутся одновременно». Тот говорит: «А в середине рыжий такой с золотыми зубами?» Говорит: «Да». Ха-ха. Бля, ему всегда везет. Ему даже в картах везет. Сидят в комнате мужики и старушка. У них по очереди отсасывает и по вкусу спермы отгадывают, кто есть кто. Они смотрят в окно, смотрят, идет святой отец. Они говорят: «Святой отец, давайте к нам! У нас тут были сосуды, по вкусу отгадывают, кто есть кто». Он говорит: «Что вы, дети мои? Вы что? Как это можно? Это же богохульство». Он говорит: «Почему богохульство? Тетка уже пару раз кого-то за вас принимала». Блондинка приходит к стоматологу, открывает рот. Он над ней наклоняется, она его берет за яйца. Он говорит: «Что это такое?» Она говорит: «Доктор, мы же не сделаем друг другу больно». Приходит новый русский к стоматологу, зубы платиновые с бриллиантами, открывает рот, стоматолог в удивлении говорит: «А что надо-то?» «Сигнализацию поставить». Выходит на улицу стоматолог, гинеколог и патологоанатом. Идут по улице, стоматолог говорит: «Наконец-то свежий воздух». Патологоанатом говорит: «И люди живые». А гинеколог говорит: «И лица, лица». Судят гинеколога за убийство цыганки. Говорят, ну, за что же вы ее убили? Он говорит, вы знаете, у меня был очень сложный день, я перетрудился, мне было очень плохо. Я иду домой, и тут в подъезде меня встречает цыганка и говорит, дай 3 рубля, я тебе пизду покажу.

0: Едет дальнобойщик по трассе, и мороз минус 30, и у него колесо спустило. Он выходит, меняет колесо и про себя так ругается. Блять, говорила же мне мама, шел бы ты, Вася, учиться на гинеколога, и руки бы в тепле, блять, и работа, блять, с людьми. Мужик новый русский, очень богатый, познакомился на одной вечеринке с симпатичной женщиной и говорит, давайте поженимся. Она говорит, ну мы же друг друга не знаем. Говорит, какая разница? Мы поженимся, потом друг друга узнаем. Она говорит, ну давайте, я согласна. Поженились они, поехали в свадебное путешествие в какую-то экзотическую страну. Вот они лежат на пляже у бассейна. Мужик залезает на 10-метровую вышку, размахивает руками, делает тройное сальто и без единого, так сказать, звука и без брызг заходит в воду. Совершенно идеально. Весь пляж ему аплодирует, он вылезает, растирается полотенцем. Она говорит, как ты так умеешь, бля? Он говорит, бля, вот мы же решили познакомиться. Так вот я тебе хочу сказать, что я троекратный чемпион мира по прыжкам с вышки. Она говорит, да ты что? Раздевается, ныряет в бассейн и под водой проплывает 200 метров. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вылезает и тоже вытирается. Он говорит, а ты что, чемпионка по подводному плаванию? Она говорит, да нет. Я на самом деле проститутка. Ну вот так судьба сложилась, что мне пришлось работать в Венеции. У меня было две точки. Одна на одном берегу, другая на другом. Ну приходилось успевать, она денег на лодку не было. Муж уговорить жену перед первой брачной ночью взять в рот. Она говорит, я этого не буду делать по двум причинам. Во-первых, я никогда этого в жизни не делала. А во-вторых, у меня после этого всегда изжога.
1: Все меняется. Даже компьютерный вирус «Я тебя люблю» в России видоизменился и принял новую форму. Пошел нахуй. Я тут недавно пил с одним психологом. Он мне сказал, Рома, если 12-летний мальчик в России не ругается матом, значит, одно из двух. Или он глухой, или ебанутый. Стираются города и цивилизации. Стирается грань между городом и деревней. И только русский народ как матерился, так и продолжает жить ненормативной лексикой. Еще Козьма Прутков в свое время говаривал, нельзя объять необъятное, нельзя постичь непостижимое и нельзя впихнуть невпихуемое. Но я все это попытаюсь уместить в одной небольшой поэме в прозе. 19 век. Россия. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит, «Ваше благородие, решите поссать!» Тот говорит, «Иди!» Спускается вниз поп и говорит, «Как же ему не стыдно! Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать!» Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Дочь моя, голубица непорочная, греха не знающая, а он при ней поссать. Генерал говорит, успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю. Возвращается денщик, ваше благородие, решить доложить, поссал. Встает генерал. Ах ты, пиздоблядское мудоебище! Я, бля, тебе кто? Хуй собачий? Или генерал боевой, груди, бля, медалями расхуячена, а ты при мне поссать? Это тебе что? Конская залупа на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские молящегося, а ты прием поссать? Это тебе кто? Блядь подзаборная или жена отца святого, целкой за него вышедшая, пизду соседу не дававшая, а ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная? Хуя во рту не державшая? А ты, бля, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого... Она звалась Татьяной. Грудь, ноги, жопа без изъяна. И этих ног прекрасный плен мужской еще не ведал член. И думаете, не хотела она попробовать конца? Хотела так, что аж потела и изменялась с лица. Но, несмотря на все на это, благовоспитана была, романы про любовь читала, искала их, во сне спускала, но целку строго берегла. Не спится Таня, враг не дремлет, любовный жар ее объемлет,
2: О, няня, няня, не могу я! Открой окно, зажги свечу! Ты что, дитя? Хочу я хуя! Онегина скорей хочу! Татьяна утром рано встала, пизду о лавку почесала и села у окошка сечь, как шарик жучку будет влечь. А шарик жучку дрючит раком. Чего стесняться им собакам? Лишь ветерок в траве шуршит, а то, гляди, и он спешит. И думает в волненье Таня. Как это шарик не устанет работать в этих скоростях? Так нам приходится в гостях или на лестничной площадке кого-то тулить без оглядки. Вот шарик кончил, с жучки слез и вместе с ней умчался в лес. Осталась Таня у окна. Тяжелых дум она полна. А что Онегин? С похмелюги рассола выпил целый жбан. Нет средства лучше. Верно, други? И курит топтанный долбан.

если я живу еще, Жанна, то потому что мы расстались, Жанна, но навсегда с тобой осталась, Жанна, здоровье бедное мое,

0: В некотором государстве жил-был царь План. И была у него дочь Марихуана, Плановна, естественно. И вот повадился летать как-то на это царство-государство злой змей Героиныч. Прилетел и уволок Марихуану Планну к себе в 39-е царство, в 30-е государство. Вызывает царь План Ивана-наркомана и говорит: «Ваня, нужно спасать Марихуану. Спасешь — получишь ее руку и полцарства в придачу». Ну, делать нечего. Пошел Иван-наркоман в 39-е царство, в 30-е государство. Приходит и кричит: «Выходи, змей Героиныч, биться будем!» А тот его из терема спрашивает: «На чем биться-то?» «Как на чем? На косяках!» Забили, закурили. День курит, ночь. Второй день, вторую ночь. Наконец падает наземь змей Героиныч и говорит: «Ваня, вот тебе 8 ключей. Откроешь ими 7 дверей. Найдешь марихуану, но 8-ю дверь не открывай. Не то худо будет». И умер. Иван-наркоман открыл 7 дверей, нашел марихуану Планну, обнялись они, поцеловались. И вдруг она спрашивает: «Ваня, а что это у тебя за 8-й ключ?» Не послушался Иван-наркоман советов змея Героиныча. Открыл 8-ю дверь. Вот тут-то их менты и повязали.
1: Привет! Вы держите в руках... Вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из 4 возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной. Дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты, надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы, но этих поменьше. Это была первая шутка. Итак, мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей, на второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает: помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит: «Ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы». Петух открывает один глаз и говорит: «Сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу». У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третьего, вроде молодой петух, бодрый, тот в курятник заскочил и давай топтать куры одну за одной, одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит: «Ну что ты выебываешься, мальчик, ты еще молодой». Он говорит: «Молодой, но, блядь, сильный». Он говорит: «Да, блядь, сильный, блядь. Ну, догонишь меня, давай, уступлю тебе свое место». Он говорит: «Побежали». Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит и говорит: «Блядь, и с этим не повезло, вот, блядь, какой-то пидорас оказался». В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит: «Ну какая-то ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно». Русская говорит: «Зато я умерла своей смертью». Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит: «Слушай, пойдем кур, бля, топтать». Говорит: «Да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная». Он говорит: «Ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем». Говорит: «Стоит ли? Может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим?» Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит: «Ребята, не подскажете, Африка в какой стране?» Один говорит: «Налево». Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит: «Слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил? Африка-то направо». Он говорит, а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит, ребята, где здесь брод? Один говорит, вон здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает, говорит, суки, вы что напиздели нам? Он говорит, не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд, им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит, смотри, какая интересная собачка. Ножки коротенькие, коротенькие. Второй говорит, да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник. Два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает, скажите, пожалуйста, ну в чем же разница? А? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит, видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял бы.
0: В чем вы думаете, глядя на этот кирпич? Как много больниц можно построить из этого кирпича? Как много школ и детских садов? О бабах! Вовочка, ну какая же связь между кирпичом и бабами?
2: Никакой. Я всегда о них думаю.
0: То, что бабы могут быть коварными и кого-то поставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте. Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаёшь? Жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывало и скатерти со столов. «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает». Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику. Потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, а им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку, но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исааковича я лично записал на спектакле, но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает. Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать по малой земле Брежнева. «Я помогу?» — завопил я.
2: Писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...» И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию. А деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты, сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой, жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать, и я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться. «Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома?» В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай. Только быстро, а то у меня собеседование. Ну, не знаю даже. Ну, Наташ, ну давай, ну я же спешу. Ну, давай. Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м. А Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлестывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облегченно прошептала она, — «теперь ничего не получится». «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома и уйдет». «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!» «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираюсь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать». Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну давай, ну показывай. Давай только быстрее. Ну собеседование же сегодня». И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14, и только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел. «А, это ты! Я тебя вообще убью! Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!» «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!» Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я к тому же взрослее коллег. Представители Востока вообще очень часто выглядят старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки, и если решали, что тетки, в принципе, ничего, начинали знакомство. Я пристраивал с одной стороны, приятель с другой. «Здравствуйте, давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей», — начинал я.
3: «И что? Ну, может, в кино сходим?»
2: «А зачем?»
3: «Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим. Ну, давайте тогда в музей».
2: «В музей тоже».
0: «Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал как. Знал только одно страшное и манящее слово. Но был уверен, что мать природа поможет. Куда там? Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжку, как караульный у мавзолея, но так ничего и не получил. Девчонки с удовольствием принимали от меня приглашение на дискотеку, ведь я платил за вход, за еду и выпивку. Только после они всегда нахально уходили с другими. Я винил во всем свой рост. Я проклинал его. Меня тогда даже в кино не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из души выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. 2 девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив в песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку, и не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! Кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался. Думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось пару лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати», — сообщил он, — «могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого?» — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза, конечно, лучше проститутка.
3: потренироваться как следует, чтобы потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. А ты поторгуйся, — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. Я стал мужчиной. Потом еще раз. И еще. Точно не помню, но кажется, это произошло раз 6. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела. Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила. И, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. Кретин! Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой. Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. Ромочка, вздыхала мама. Ну, не надо дружить с такими людьми. Ну, кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям?
2: Нет, нет, умолял я. А вдруг это не он? Ну, мало ли что.
3: Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля, которого так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки... Все-таки самое главное событие в моей жизни, в жизни питерского 16-летнего школьника, свершилось. И даже это неприятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью...

Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка, то есть там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюгаренького, в шляпке, он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блядь, ну это профнепригодный человек, вы чего? Он даже $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин, пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж, там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж, там написано «длинные и худые». Они на третий этаж, там написано «длинные и толстые». Они на четвертый этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на пятый этаж поднимаются, там табличка «какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Мы очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Им говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанулся? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Делал ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель, ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньет, жопа 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока ты видишь сеть заправок? Он говорит, да, это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру, все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блядь, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, бля. Баба говорит, ну что, что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, бля. Манька, чего тебе? Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастья, а выебал в жопу.

Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчины с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит: «Это кто? Муж?» Она говорит: «Да нет, не ссы, нет у меня мужа». Он говорит: «Кто, любовник?» Она говорит: «Да нет, не любовник». Он говорит: «Брат, да?» Она говорит: «Да не... не брат, да успокойся. Это я до операции». Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит: «Что спиздил, прапорщик?» Он говорит: «Ничего». Тот говорит: «Ну ладно, иди». На следующий день идет, а смотрит, подполковник говорит: «Голожопенко, иди сюда. Что спиздил?» Он говорит: «Да ничего. Что везешь там? Говно», говорит. Тот говорит: «Ну ладно, иди». На следующий день его ловит генерал, говорит: «Голожопенко, иди сюда. Что спиздил?» Он говорит: «Да ничего не спиздил». «Ну что везешь? Говно». Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Так, сяк. Он говорит: «Странно, действительно, говно. Езжай». Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит: «Что спиздил? Что спиздил? Тачку спиздил». Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет две, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе. Говорит: «Папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта?» Тот говорит: «Сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным». Говорит: «Понял, понял». Говорит: «Папа, а почему у нас такие мозолистые губы?» «Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку». «Понял?» Говорит: «Понял». Говорит: «Пап, а зачем нам горбы?» Он говорит: «Чтобы мы могли две недели не пить». «Понял?» «Понял». «Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке?» Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят: «Ёб твою мать, может, прокатимся?» Он говорит: «Не, я на ней не езжу». Он говорит: «Чё, бережёшь?» Он говорит: «Да не, бензин очень много жрёт». Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят: «Ну, включи, давай посмотрим». Он говорит: «Не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть». Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят: «Это что такое?» Ну, говорит: «Далеко, нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел». Ему говорят: «И что, помогает?» Говорит: «Да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь». Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит: «Блядь, а что вы умеете делать?» Он говорит: «Я понимаю языки животных». Тот говорит: «Да ладно». Говорит: «Точно». Говорит: «Ну, пойдем проверим». Заходит в коровник. Корова муууу. Директор говорит: «Что она сказала?» Говорит: «Она сказала, что из нее доят каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой». Нихуя себе, дояркам пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Он говорит: «Что она говорит?» Она говорит, что опросила 6 поросятами, 2 спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит: «Да не верь ты ей, это было один раз, да и то по пьяни». Уезжая в командировку, муж для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит: «Жена, как захочешь трахать, скажи: Боря, давай». Поняла она? Бля, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит: «Боря, давай». Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, она не знает, как отключить. Стучится в стенку, говорит: «Галя!» Та говорит: «Чего?» Говорит: «Ебаться хочешь?» Говорит: «Хочу». «Скажи: Боря, давай». Она: «Боря, давай». Боря хуякс и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит: «Свободен?» Тот говорит: «Свободен». «Куда ехать-то?» Говорит: «На Черную речку». «Не», говорит, «на Черную речку не поеду, там Боря».
жена будет мужем. Он говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Он говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна, ёб твою мать, тут

же. Она говорит, не, я ебаться хочу. Говорит, блин, сука, нахуй, еще разбудишь, блядь, пиздец. Хотя будешь, блядь, разбудила. Жена выходит на балкон и кричит, еб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос верхнего этажа, а что, блядь, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другую спрашивает. Дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит, нет. А, блядь, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит, доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит, доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит, нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит, Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит, что будете кушать? Тот говорит, слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит, да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит, слоны идут на север. Мюллер говорит, слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит, официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит, есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит, у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит, да, есть, говорит, моллюски. Он говорит, неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит, слушай, как есть-то их? Он говорит, ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит, блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол, он пустой. Второй расколол, пустой. Третий расколол, пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол, там такой червяк в кепке. Говорит, обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят там скопление народу. Один спрашивает, что здесь происходит? Второй говорит, по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит, а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане, не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит, ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит, нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыканты играют, он подходит к ритм-гитаристу и говорит, слушай, какие слова-то? Он говорит, иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит, какие? Он говорит, слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит, помнишь слова второго куплета? Он говорит, да, какие? Он говорит, до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Они думают, ну что делать, блядь? Надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло. Сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит, блядь, ребята, смотрел на вас из зала, блядь, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста
лезут по крутому склону, один срывается.

0: Второй ему кричит: «Вася, ты там не ушибся?» Ты говорит: «Нет, я еще лечу». Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит: «Ты кто?» Он говорит: «Я пиздец». Он говорит: «Ну и что?» И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман. Говорит: «Что надо?» Он говорит: «Ну, соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Смех слышен. Что вы тут делаете?» Он говорит: «Тряпки жжем, смеемся». Звонок в квартиру наркомана. Говорит: «Васю можно?» Говорит: «Вася умер». Кладут трубку. Через 5 минут опять звонок. «Васю можно?» Ему отвечает: «Вася умер». Опять кладут трубку. Через 5 минут звонок. «Васю можно?» Блять, молодой человек, я же сказал: «Вася умер». Говорит: «Я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да?» Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит: «Ну, короче, горько». Ему хуяк с подзатыльника. Говорит: «Ты что, сука, делаешь, бля? Парня в армию провожают, это, блядь, горько». Похороны наркомана. Стоит гроб с телом. Рядом друзья, соратники, наркоманы. Сидят печальные. Мать причитает: «Ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет!» Один говорит: «Я что-то не понял, вы что, ко мне домой несут, что ли?» Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей, и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит: «Ну чего, чего там?» Говорит: «Чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, бля». Парень накурился, приходит домой, на кухню пробирается, открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит: «Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил?» Он говорит: «Кто укуренный? Я укуренный!» За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, хуй за ней. Жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит: «Эй, птица, ёпта, ты жопу не видела?» Жопа головой кивает. «М-м-м». Он говорит: «А ты точно не видел?» Говорит: «М-м-м». Говорит: «Ну-ка, что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь». Лось с бодуна просыпается. Хуёво ему. Он идет к ручью, начинает пить. В этот момент выбегает охотник, прицелится, хуяк ему в одно яйцо. Тот стоит, пьет. Хуяк с другое яйцо попал. Лось пьет и думает: «Бля, вот я все пью, а мне все хуже и хуже».
1: Много городов на свете: Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты наркоманская, не сомневаюсь, помнят все. Два полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался: «Здесь будет город заложен». И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке Сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились. Будь ему неладно. Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои. Вот так и жили тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: «Охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку». Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. «Прости, папань».
0: «Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать».
1: Артем не понял фразы папы по поводу «ломать». Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог.
2: Папу системного программиста рассказать ему на ночь сказочку. Тот рассказывает: жил-был мужик, который купил себе самый навороченный пентиум, с записывающим CD-ромом, с сабвуферами, с домашним видеотеатром, полный фарш. Купил себе лицензионных программ. Сынок говорит: папа, как это лицензионных программ? Он говорит: спи, сынок, я же говорю, это сказка. Сын обращается к папе и говорит: папа, папа, вот почему солнце светит и греет, а луна светит, но не греет? Он говорит: почему? Почему? Я-то откуда знаю? А вот почему мы руки моем, а ноги нет? Ватсон спрашивает у Холмса: Холмс, скажите, пожалуйста, а почему у женщин волосы на лобке такие мягкие и шелковистые, а у мужчин колючие и жесткие? Я не знаю, Ватсон, сосите, давайте, не отвлекайтесь. В Одессе идет процесс. Гувернантка Дуня подала в суд за изнасилование на маленького мальчика Моню, которому она прислуживала. В качестве адвоката Мони выступает его мама. Поставила Моню на стул и говорит: граждане судьи, посмотрите на этого 5-летнего мальчика. Как он мог изнасиловать эту Дуню? Снимая с него штаны, говорит: посмотрите, вот то, что вот этой тютюлькой ее изнасиловал. Моня говорит: мама, перестаньте телебонить пищу, бля, процесс проиграем. Одному студенту негде было ночевать, и он попросился к своему другу, который работал ночным сторожем в морге. Тот говорит: ну хорошо, ты вот здесь спи, тут никого обычно не бывает, только есть пожарник, дядя Вася. Он придет, как бы ты не пугайся. Тот говорит: хорошо, спит, среди ночи слышит шаги. Бум-бум-бум-бум. Он говорит: дядя Вася, это ты? Новый русский на пароме возвращается домой, заходит таможенник и говорит: наркотики есть? Тот открывает чемодан, говорит: вот, пожалуйста. Он говорит: деньги, валюта. Тот открывает второй чемодан, говорит: вот, пожалуйста. Он говорит: оружие. Тот открывает третий чемодан, говорит: пожалуйста, автоматы, пистолеты. Он говорит: это ваше? Он говорит: нет, это ваше, мое в трюме едет. Новый русский возвращается на поезде домой. К нему прибегает его пресс-секретарь и говорит: Семен Семенович, там вот зашли таможенники, лютуют с вашим багажом. Тот говорит: дай им по бутылке коньяка, пускай отъебутся. Тот убегает, через 10 минут возвращается, говорит: не, они сказали, они не пьют. Он говорит: надень денег, сними бледей, пускай поебутся и отъебутся. Тот убегает, через 15 минут возвращается, говорит: не, они сказали, что им бабы не нужны. Он говорит: найм по штуке баков каждому в нос сунь, чтобы отъебались. Тот убегает и говорит: не, они сказали, что им деньги тоже не нужны. Тот говорит: так, значит, пить не пьют, баб не ебут, деньги не нужны. Знаешь что, Сашка, гони-ка ты их нахуй, никакие это не таможенники. В маленький бар на окраине Нью-Йорка заходит старенький дедушка-еврей. За стойкой стоит негр. Он говорит: нигер, налей-ка водки. Тот наливает и говорит: дедушка, ну как же вам не стыдно? Ну зачем вы меня оскорбляете? Ведь все бы могло быть наоборот. Ведь вы бы могли стоять на моем месте. Дедушка говорит: ну и что? От этого бы нихуя не изменилось. Тот говорит: вставайте на мое место. Дед ставит за стойку, негр заходит и говорит: эй, ты, блядь, жидовская морда, плесни-ка мне пиво. Тот говорит: пошел нахуй, черножопых не обслуживаем. Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет белый. Он его останавливает и говорит: слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит: новенький, да? Он говорит: да, как догадался. Говорит: блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Тот говорит: спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет белый, говорит: новенький. Он говорит: да, как догадался. Он говорит: блядь, да кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет. Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет белый. И говорит: новенький, да? Он говорит: да, как догадался. Он говорит: дурья башка, ну кто же сидит в партере? Мы белые сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичил поссать. Он обращается к рядом сидящему белому и говорит: слушай, а куда вы ходите поссать? Тот говорит: новенький, да? Тот говорит: да, как догадался. Он говорит: да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона. Тот говорит: да ты что? Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит: ты новенький, что ли? Тот говорит: да, а как догадался? Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай.
1: Ту же самую блондинку на том же самом балконе. Привет. Привет. Я поднимусь? Давай. И на той же самой лестничной площадке те же два амбала трахают его в ту же самую, простите за выражение, задницу. На следующий день на том же самом месте. Привет. Привет. Я поднимусь? Давай. А те двое там? Сегодня нет. Тогда до завтра. Как-то вечером, возвращаясь слегка навеселе в уже родной Гранд Палас, я заметил дохловатого, явно не местного парня, европейско-семитского типа, который тусовался около небольшой лавки, торгующей однодневными экскурсиями на яхтах к Коралловым островам. Здесь же давали на прокат ласты, маску и трубку. Парень вяло заговаривал с прохожими, зазывая их воспользоваться услугами фирмы или на худой конец купить у него ракушку или кусочек коралла. «Похоже, это и мои ближайшие перспективы, как только закончатся деньги», — подумал я. Надо бы, кстати, узнать, как по-английски звучит фраза «купите ракушку». «Месье Жанема Пассижур и Гейбен Зиммербите Брод» я уже знаю. Парень, заметив, что я притормозил, тут же оказался возле меня. То, что я стоял в самых дешевых шортах и майке, его не спугнуло. Каким же родным оказался его акцент? «Да не парься ты». «Говори по-человечески», — предложил я ему. «Ты что, русский? Откуда? Как здесь?» — оторопел он. «Ну, так, типа, занесло по случаю», — ответил я. «Не рассказывай же ему про короля. А ты, похоже, тут уже прижился. При бизнесе смотрю». «Не, это так, клиенты нужны просто», — слегка смутился он. «Меня Юлий зовут. Для этих чукчей Джул», — кивнул он в сторону офиса. «Иначе они выговорить не могут. Я, считай, местный. Тут уже полгода ошиваюсь. Меня здесь все знают. А меня эти Эб зовут. Так что можешь и ты так же, раз местный». Познакомившись таким образом, мы решили сходить куда-нибудь перекусить. Мое придворное кафе показалось Юлию слишком дорогим.
3: «Что, бывают дешевле?» — не поверил я. «Конечно! Оно же для туристов! А нормальные люди питаются совсем в других местах. Кухня национальная, естественно, но вкусная. Пойдем покажу». Он по-быстрому свернул работу, сдал на хранение ракушки и повел меня в правильное место, которое находилось здесь же за углом на небольшой темной улочке и выглядело как распивочное времен застоя, только под открытым небом и с большим количеством закусок. Здесь стояли пара столов с лавками и прилавок с газовой плитой, на котором в больших алюминиевых мисках были разложены лепешки и всевозможные компоненты для создания блюд. Здесь были рис, лапша, картошка, какие-то бобы, обжаренный ливер, овощные салаты в масле, многочисленные соусы подливки и несколько небольших ящиков клеток, из которых доносилось давленное кудахтанье куриц и курлыканье голубей, своим ароматом перебивающих запахи еды. «Можешь выбрать, и тебе тут же приготовят», — сказал Юлий, заметив мое удивление. «И голуби, что ли?» «Ну а чего? Та же курица, только пожестче, поменьше и не очень вкусная. Хочешь, возьми». Прогуливаясь по Халаибу, я, естественно, неоднократно натыкался на подобные заведения, но просто как-то стремался туда зайти. С Юлием же мои опасения, в основном санитарно-гигиенического характера, немного рассеялись, но на всякий случай для первого раза я решил целиком положиться на его вкус. «Как оно тут?» — поинтересовался я, пробуя кебду с рисом и тахинным соусом. «Уж всяко лучше, чем в России», — уверил меня Юлий. «Там у вас нищета и бандиты, не прожить. А здесь я уважаемый человек, дайвер». «Я тоже не Иванов, и ничего», — заметил я. «Чем занимаешься-то?» «Дайвингом и занимаюсь. Дайв-мастер я, в дайвинг-центре», — гордо сообщил он. «Дай кто, дай чем, дай в чем?» — переспросил я. «Ну, с аквалангом ныряю». «Тоже дело. А зачем?» «Ну как, это же классно! Сюда народ со всей Европы специально приезжает. Тут такие рыбы, кораллы, красотища. Лучшее место в мире. И недорого». В глазах Юлия промелькнул коммерческий интерес. «А ты вообще когда-нибудь с аквалангом погружался?» «Пару раз на черном. Давно. 10 лет назад». «Не, это не то», — заявил он и начал нудно речитативом бубнить про какие-то особенности современной буржуйской техники, полную безопасность, учебные курсы, сертификаты и концессии. «Ладно, не грузи», — прервал его я. «Все понятно. Огласи цену вопроса». «Обычная цена ознакомительного дневного погружения — $80», — сообщил он. «Разумеется, вместе с инструктажем, арендой оборудования, трансфером и местом на корабле». Из уст человека, продающего ракушки на маленькой улочке африканского городка и ужинающего за 10 центов, определение $80 как «недорого» звучало крайне неожиданно. Бизнес-план предстал передо мной во всей своей очевидной и невероятной красоте. При цене гостиницы в доллар и практически дармовых харчах одного такого дурня, как я, раз в месяц поймал и живи, ясное дело, уважаемым человеком. «А ракушки?» — серьезным видом поинтересовался я. «Что ракушки?» — не понял он. «Лоток с ракушками. Хороший доход приносит». Я сразу же перестал ему нравиться. Значит, его что-то задело. Но согласитесь, странно стоять у лотка с ракушками по несколько центов каждая. Этим здесь занимались неграмотные мальчишки. Не каждый взрослый нубиец взялся бы за такую мелкую работу. А тут у нас инструктор по дайвингу, $80 погружения и ракушки. Короче, концы истории не вязались. Или мой знакомый очень жаден и мелок, или дела у него идут не так хорошо, как он говорит. Продавая ракушки, он на обратный билет в Россию заработает 100-150 лет. Может, просто он как организатор — говно. Но в то же время он единственный русский, которого я здесь пока обнаружил. Может, нас свела судьба? У него есть работа, а я? Я хороший организатор. Юлий же оценил паузу по-своему, решив, что клиент срывается с крючка. Ну, понимаешь, 80 — это обычный прайс для европейцев. Для них цена нормальная, а тебе сделаем за 50. Я, как со своего, за инструктаж не возьму. М-да. Не видит он перспективу, которая нарисовалась передо мной. Я развожу туристов, он с ними ныряет, создаем кооператив «Нырок» и зарабатываем мне на обратную дорогу. Готов дать 20. Я нагло сбил цену сразу в 2.5 раза. Место на яхте стоит $3, о чем на твоей же лавке написано. Инструктаж, ты сам сказал, бесплатный. А за оставшиеся $17 здесь на день можно черта лысого арендовать, сам знаешь. Меньше 35 не могу, взвалился Юлий. Это же не я решаю. Давай завтра утром с хозяином переговорю, но меньше 30 не рассчитывай. Давай, согласен, 30. Поддержу в меру сил на чужбине отечественного предпринимателя. Слушай, обрадовавшись удачной сделке, на секунду задумавшись, предложил мой новый друг. А не хочешь сразу первый учебный курс пройти? Смотри, ты погружаешься 4 дня, заплатишь за это стошку по 25 в день, да еще и сертификат международный получишь. «В том, что еще с одного придурка получено $100?» — продолжил я. «Ну, в общем, да». Первый раз попытался пошутить Юлий. «Там посмотрим», — оценив попытку, пообещал я. Болтая обо всем и ни о чем, мы еще немного побродили по городу и, договорившись встретиться завтра утром в дайвинг-центре, разбрелись по домам. «Ладно, схожу завтра. Изучу обстановку». Дайвинг-центр представлял собой обветшалый недостроенный сарай в конце улочки тупичка, небрежно слепленный каким-то диким нубийцем из говна с песком. В нем находились офис, классная комнатка и большая кладовка, заваленная ластами, масками, костюмами, баллонами, шлангами и прочим оборудованием для подводного плавания, напоминающим своим состоянием скорее трофеи Второй мировой войны, чем атрибуты модного, престижного и дорогого развлечения. Наслушавшись рассказов Юлия о серьезности и всемирности дайвинга, я пришел в клуб вовремя, как и договаривались, к 7.30, без поправки на местное понятие времени, что было ошибкой, которую я впредь старался не повторять. В течение получаса начал подтягиваться народ. Несколько моих соседей по отелю. Мы раскланялись, затем появился какой-то местный парень, похоже, работающий здесь, и, наконец, заспанный Юлий. Собравшись таким образом, мы еще немного подождали. Наконец, как и положено последним, появился хозяин и тут же начал всех торопить и подгонять, как будто опоздал не он, а все мы. «Не суетись», — сказал мне Юлий. «Нас это не касается. Мы сегодня будем отдельно. Я бы кофе попил. Успею?» «Давай, там кафе за углом. Я за тобой зайду». Не прошло и получаса, как в кафе появился Юлий. Вид у него был очень озабоченный, но, похоже, не из-за того, что на часах было уже около 9. «Знаешь, — сказал он, — сегодня с кораблем не получается. Будем нырять на пляже». «Может, я просто под душ с аквалангом схожу, а денег за тренировку прямо сейчас тебе отдам, а?» — раздраженно заметил я. «Какой нахуй пляж? Мы о чем договаривались? Ты за речью своей вообще следишь? Или то, что несешь, ничего не значит? Немцев, блядь, разводи!» «Не кипятись. Первый раз с пляжа даже лучше», — начал было Юлий. «Какой первый раз? Ты что, думаешь, мне нравится вот так вот время по утрам проводить? Я что, на лоха в профиль похож? Слушай, ну это просто накладка, ну бывает, ты же в Нубии, неграмотный народ, с ними невозможно работать, у них все так. Босс извиняется, и для тебя сегодня погружение будет бесплатным. А ракушка?» — сбавил обороты я, приняв подобные извинения босса. «Ракушка? Какая ракушка?» «Ах, ракушка!» — догнал наконец Юлий. «Ракушку я тебе вечером подарю. Обещаю. Пойдем подбирать оборудование». Дальше все пошло без накладок. Вероятно, их лимит на день был исчерпан. Мы довольно резво собрали оборудование, погрузили его вместе с баллонами в легковой пикап и прямо в кузове поехали куда-то за город. Нахлынувшие ощущения начала приключений быстро стерли неприятный осадок от безалаберного утра. По пути Юлий начал проводить инструктаж, и к приезду на пляж я уже имел некоторое представление о том, что меня ждет и как с этим бороться. Я взял загубник в рот и погрузился в воду. Вдохнул. Второй вдох мне не удался. Я попробовал снова, и ничего. В ужасе вылетел наверх. Вслед за мной тут же всплыл Юлий. «Ты чего?» «Ну, не знаю. Может, ты мне дал пустой баллон?» «Нет, вроде», — неуверенно начал он. «Ах, да, я забыл открыть тебе воздушный вентиль». «Идиот», — понял я. «Полный кретин». Но его ошибка меня даже обрадовала. Придурка всегда легко потеснить по службе, а мне как раз очень-очень-очень нужно рабочее место. Пусть это мое первое погружение, но я же не дурнее Юли. Может, дорасту до инструктора. И с коварной мыслью запоминать все как можно лучше, я нырнул снова. И тут же обо всем забыл. Мимо меня, размахивая крыльями, по-другому не скажешь, проплывала стайка непуганных скатов. А сам я словно завис в воздухе. Пространство расширилось, изменилось и было не двухмерным, как на земле, а трехмерным. Пойти можно было как вправо и влево, так и наверх и вниз. Уже одно это, совершенно новое физическое ощущение, было захватывающим. Что уж говорить о происходящем вокруг. Такого я не мог себе даже вообразить. Все, чем природа обделила пустынные берега Нубии, она с лихвой компенсировала разнообразием аборигенов подводного мира. Яркие, разноцветные коралловые сады просто ломились от пестрых рыб, осьминоги резвились на песке, и все это буквально в 10 метрах от берега. Я готов был просто запрыгать на одной ножке от восторга, но сдержался и не подал виду, на всякий случай, чтобы в дальнейшем выдавать себя за тертого калача. Между тем Юлий одним глазом посматривал за мной и в то же время возился с каким-то дополнительным оборудованием. Он использовал погружение не только, чтобы показать мне подводный мир, но и проверить кое-какие приборы, так сказать, за двумя зайцами. Но мне сейчас на него было наплевать. Я увлекся рыбками, разноцветными, как попугаи. Они прятались среди толстых водорослей и, как будто совсем не пугаясь моих рук в перчатках, уворачивались в самый последний момент. Конечно, никакого сравнения с Черным морем, где я нырял в детстве. Здесь жила настоящая сказка. Пора было всплывать. Уже на мелководье сказка заканчивалась, оставляя на память ощущение эйфории и праздника. Эх, были бы деньги, я бы вообще не вылезал. Правда, одно обстоятельство все же гнало из воды. После длительного пребывания в ней очень хочется пописать. И пока Юлий вытаскивал проверенное оборудование, я отвернулся, расстегнул костюм и помочился прямо в море. А вскоре началось что-то невообразимо ужасное. Господи, но ведь я ни с кем не спал. Ни с кем, ни даже чуть-чуть. За что? Откуда? Почему? Мой детородный орган, только недавно пребывавший в полном порядке, отекал прямо на глазах, а еще краснел и чесался со страшной силой. Сообщить об этом Юлю мне показалось неудобным, и, сдерживая стоны, я грузил вместе с ним в наш пикап костюмы и снаряжение. Когда забрались в машину, уже почти лег. Слезы наворачивались на глаза. Юлий, кажется, что-то понял, взглянув на мою скрюченную позу, и поинтересовался. «Ты что-нибудь трогал на дне?» «На дне? А что, и там можно заразиться?» — пронеслось в голове. Но я ответил, что ничего. Пытался только позаигрывать с разноцветными рыбками, но не трогал, ведь они прятались в водорослях. «А, понятно! Ха-ха-ха!» — кретин еще и заржал. И все-таки его рассказ принес мне облегчение. Морские красавчики, к которым я полез, назывались рыбы-клоуны. Они безобидны, зато водоросль, где они прячутся, актиния, очень ядовита. Я же трогал ее руками, а позже не снял перчатки, когда отливал в море. Частички ядовитой травы остались на них, и вот результат. «Я забыл тебя предупредить», — сообщил Юлий. «Забыл? Забыл!» — взревел, точнее, даже завыл я. «Ну, что ты орешь? Если бы ты прошел весь курс, то знал бы. Но за короткий инструктаж про всех обитателей моря не расскажешь», — логично заметил он. «Скажи хоть на будущее, что там можно трогать?» «Лучше ничего». Поднимешь со дна то, что кажется безобидным и красивым камешком, а оно тебя убьет. Фу! Психанул я, решив на будущее ничего не поднимать. В отель пришлось возвращаться в раскоряку, медленно неся перед собой рюкзак, чтобы не смущать случайных прохожих. Мой перпетум мобили не только болел, но и жутко опух, выпирая из-под коротких штанишек. В другое время я бы порадовался этому обстоятельству и нашел бы ему применение. Как тот пациент, пришедший к врачу лечить укушенный пчелами прибор. «Доктор, боль снимите, а опухоль оставьте». Только шутить не хотелось. Напротив, в голове крутились одни ругательства. «Чертова экзотика! Чертов Юлий! Чертов король и их президент! Чертовы мухи! Да, именно мухи, мошки и блошки. С какой стати вдруг все насекомые чертова города решили на меня наброситься? Я даже забыл про боль, яростно отмахиваясь от них. Господи, да в чем я еще грешен? Стоически передвигаясь в сторону отеля вдоль базарных рядов, случайно заметил торговца мылом и его товар. Ну, конечно же, замечательное вонючее мыло. Его приторный, сладкий и стойкий запах надо тщательно смывать под душем, чтобы не стать объектом сексуальных домогательств со стороны местных насекомых. А сегодня, надевая на себя водолазный костюм, я, как мне и велели, намылился.
4: Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной? Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай, видно, хуй был невезучий. Да, подруга, что за радость, я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак, без хорошей ебли мрак. Место вроде-то живое, водянисто-травяное, но вот хуя нету в тине. И заплакали. В помине нету хуя, нету гада. Жить нам здесь не в моготу. Нам скакать отсюда надо. Есть лесочек за версту. Там в лесу другой расклад. Там ебутся все подряд. Каждый день и каждый час. Там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса. Так что надо собираться. Нам скорее в лес ебаться. Прискакали. А по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи, лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами с пьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели лет 15, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый двух лягушек, двух веселых пробледушек, лапки сучкам раздвигает, на залупу надевает. Те же, вытаращив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно, разошелся лось отважный. Дрочат, дрочат, лось балдеет, хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет! И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура. Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру.
5: Иду я вечером по улице и вижу, сидит парень и обнимается с девушкой. На следующий день иду по той же самой улице и вижу того же самого парня, но девушка уже другая. А сегодня парень опять сидит на лавочке, но уже с третьей девушкой. Так выпьем же за постоянство мужчин и непостоянство женщин. Старинный кавказский тост. «Жених!» кричу я в микрофон, стоя на сцене дорогого ресторана. Меня и еще двоих моих приятелей наняли для того, чтобы провести свадьбу. «Жених! У тебя ничего не пропало! Невесту собираешься выкупать?» Невеста, совсем юная идиотка, которую мы же сами и похитили. Неплохой, кстати, приработок для артиста. Сидит у нас в гримерке, наивно и счастливо предвкушая, как сейчас все гости и суженый кинутся на ее поиски. «Как бы не так!» Ее суженый поворачивается и цинично, ломая столетиями сложившуюся традицию, заявляет: «Пропала? Ну и хуй с ней!» «Как это? Гости, дорогие, ребята, надо выкупать невесту!» — завопил я, обращаясь к гостям. «Иначе может произойти самое страшное!» «Га-га-га-га-га!» — залились смехом друзья жениха. «А самое страшное уже произошло! Ха-ха-ха! Он женился!» И выкупать ее мы не будем. Нафиг нам это надо? В недоумении и растерянности неплохой приработок обламывается. Я захожу в гримерку. Невеста и мои коллеги смотрят на меня вопросительно.
6: «Как же это? А что же теперь будет?» — изумленно спрашивает она.
5: «Что будет, что будет. Ну, трахнем тебя по разу и отпустим», — заявляю я. Люди, давно знакомые со мной, знают, что так я всего лишь невинно шучу.
6: «Да?» — глаза невесты на секунду вспыхнули. А потом она потупила взор и сказала: «Ну, ладно. Только чтоб муж не знал». И сама сняла трусы. Немая сцена. Мы не знали, как прийти в себя. Перед нами стояло создание в белом. За стенкой гуляла ее свадьба, а она смотрела вопросительно на нас и ждала. Мы, конечно, циники, но для нас это было чудовищно. И, в принципе, понимая, что мы не можем ее разочаровать, решили не разочаровывать. А что? Неплохой приработок для артистов. После чего невестушка надела трусики и спокойно отправилась догуливать. До сих пор не пойму, что все это значило. Некоторые мне говорят, что она обиделась на жениха и решила тут же, не сходя с места, отомстить. До сих пор не знаю. Тогда же был так шокирован, что мне было не до наблюдений за людьми и раздумий на эту тему. Мысли были только о том, как отсюда поскорее унести ноги. А эта свадьба, свадьба, свадьба, все пела и плясала. Только она одна и осталась для меня загадкой. А всего я провел в своей жизни 38 свадеб. И значит, такое же количество раз видел пары, решившие жить вместе. Почти всегда с первого взгляда становилось ясно, что один из супругов человек неплохой, а второй — конченая тварь. Даже случайные гости на свадьбе видят это. И звучит фраза примерно как в чеховской «Анне на шее». «И чего это, милая, такая хорошая, за такого-то раз такого идет?» Или наоборот, жених человек замечательный, и все думают, как его эта стерва урвала. Как складывается в дальнейшем их жизнь, я один раз видел, второй раз читал у Чехова. В двух этих случаях человек, бывший очень хорошим, скурвился. Анна на шее стала блядью и стервой. А можно ли вывести тут мораль, что с волками жить по-волчьи выть? Даже не знаю. Все-таки работал только у богатых людей. Ну или хотя бы один из супругов должен был быть богатым, как было у Чехова. Ведь бедные не заказывают звезд. Наверное, среда, подпорченная деньгами, имеет свои особенности. Ну да и бог с ними. На тот момент, когда лично я обзавелся второй половиной, денег ни у нее, ни у меня не было. Нам не снились ни балы, ни свадьбы в дорогих ресторанах с нанятыми музыкантами и тамадой. Нас не держала вместе какая-либо веская причина, кроме любви. Ну, например, когда девочка беременеет, а парень вынужден жениться. Ничего подобного не было. Нас связывали только чувства. Мы оба все еще учились в институте, оба придумывали, как заработать. Я пахал как мог, выступал на пьянках, зажигал с песнями на улицах, несколько раз в неделю выступал в самом модном тогда андеграундном кабаре «Арт-клиника» и помимо этого делал все. Торговал газетами, подрабатывал грузчиком. И, кстати, одним из первых в этой стране, почувствовав ветер перемен, стал мотаться в Турцию за шмотками, которые мы с Леной продавали на рынке, несмотря на мороз или жару и насрав на престиж нашего гуманитарного образования. На каникулах мы вместе ездили куда-нибудь отдыхать. Всю Европу проехали автостопом, и нам было наплевать, по большому счету, на отсутствие комфорта и элементарных удобств. К тому же я всегда был уверен, что когда-нибудь разбогатею. А сейчас это временно. Ну, просто такой жизненный этап. Казалось бы, идеальное сочетание для семьи. Молодые люди, оба не избалованы деньгами, оба равны, любят друг друга бескорыстно, а значит, и вправду любят. Но почему тогда я начал изменять? Наверное, потому, что мужчина полигамен. Такими нас создала природа. Тут хоть тресни. В свою защиту я могу сказать одно. Я не искал возможностей пойти налево. Я не бегал за бабами. Уж тем более в первые годы нашей совместной жизни. Возможности сами находили меня. Как говорят, не вор ищет случая, а случай ищет вора. Моя главная профессия — конферанс. Конферанс — это пьянки. Пьянки — это красивые, алчущие удовольствия бабы. бабы — это невесты, готовые снять трусы и так далее и тому подобное. Если честно, находясь в горячке работы и думая только о том, как сделать так, чтобы людям понравилось и чтобы позвали еще, я даже не всегда успевал осознать, что изменяю любимой. Ну, например, как-то к нам в арт-клинику заявляется центральное немецкое телевидение. Зная, что народ здесь работает самый свободный и отвязный, они говорят, что хотят снять сюжет про ночь свободной любви в России. Обещают неплохо заплатить. Деньги — это хорошо. К тому же год на дворе 93-й, наша страна еще слыхом не слыхивала о таком виде любовных развлечений. То есть мы в этом деле будем первые. Для людей творческих самое приятное — возглавить колонну. И мы взялись. Пообещали людей собрать и на секс развести. Кирка Миллер, художник и хозяин этого клуба, сделал из папье-маше огромный фаллос и пошел с ним наперевес по улицам. Прохожим, как в микрофон, просил дать в него интервью. Те, кто не шарахались и весело реагировали, получали пригласительные на нашу вечеринку. На входе мы раздавали шампанское и водку. Едва собралось достаточно людей, вход в клуб закрыли. Мы, если честно, тогда не знали, как публику к разврату подтолкнуть. Конечно, был разбитной ведущий, то есть я, халявный алкоголь и веселый негритянский оркестр. Я видел со сцены, что люди зажимаются по углам, но пока до ночи свободной любви мы не дотягиваем. Проходит немного времени, я поворачиваюсь спиной к залу, чтобы дать очередные указания музыкантам, разворачиваюсь и вижу, что мы уже почти приближаемся к цели. Люди стали раздеваться. Но пока все еще робко. Им нужен последний толчок. И им стал я. Вытащил из зала девчонку, и прямо на сцене, на глазах изумленных немцев, мы с ней все и проделали. Публика, видя такое дело, наконец осмелела и пошла в разнос. Свершилось! Знаете, а стране-то, наверное, хотелось свободной любви. Нет, вот скажите, кто сейчас думает, что это была измена жене? Да это был подвиг, прорыв сквозь совковую культуру, попытка стать легендой, пусть ценой собственной репутации. В сломе моральных устоев тогда и была норма жизни. Мне вот даже до сих пор интересно, сколько немцы заработали на этом сюжете. Меня потом узнавали, когда приезжал в Мюнхен. Вы из России, мы вас видели по телевизору. Да, многие из Германии приезжали в клуб, посмотреть на меня. А я чё? Практически честный семейный гражданин, герой, никогда больше не повторивший такого подвига. А нафиг надо? Подвиг он бывает один раз. И герой тоже должен быть один, потому что если героев много, это уже банда. И снова ходишь верный. Ходишь и ходишь. Верный и верный. Вот так однажды иду себе по клубу и иду. Программа закончилась, а за одним из столиков сидит такая грустная-прегрустная девочка. Все веселятся, она чуть не плачет. Мне ее даже жалко стало. Подсел к ней и говорю, может, водочки? Можно. Надо же, согласна. Заказал, выпили. Может, еще? Угу. Заказал еще, выпили. А может, пойдем куда-нибудь, ну, и того, вот этого, предложил ей. «Что, так сразу?» «Ну почему сразу? Разве я похож на такого циника?» «Вначале прогулка». И мы пошли на прогулку. На другой этаж за ключами от чердака. На чердаке прогулка завершилась, правда, неудачно. Там было очень грязно. Рассыпаны опилки, и мы, повалявшись в них, все же таки решили пойти в гости к моему другу, который жил недалеко. Встретил он нас приветливо. «Мне стыдно, конечно, перед женой, но такая уж блядская натура у самца». Видит он, что можно тёлку получить, ему пройти мимо трудно. Один раз себя можно пересилить, второй, а на третий, ну, не вмоготу. Особенно если свободных баб вокруг, как пчел на цветущем лугу. И во второй раз притащил я к тому же приятелю еще одну куколку из клуба. 18-летняя, гибкая, она танцевала, любуясь сама собою, и на лице ее читалось «Ах, какая же я красавица!» «Ах, как же вы хорошо танцуете!» — подпел я ее внутреннему настроению, случайно проходя мимо. «Правда?» — купилась. «Ну, конечно! Знаете, вам нужно непременно найти хорошего педагога, или вы погубите свой талант!» — понес я колесицу. все-таки учился на режиссера и знал нужные термины, и научно объяснил ей, до чего она хорошо танцует. «У меня нет денег на учителя. Я вас познакомлю с одним. Он посмотрит, и если понравится, возьмет бесплатно. И сделает из вас звезду». Она меня слушала, раскрыв ротик и растопырив зубки. «Господи, как же все самки одинаковы по своей природе! Уж сколько раз твердили миру...» Да, я склеил ее точно так же, как и баб в институте. Она повелась на те же приемы, согласилась пойти к моему другу, которому по телефону, когда она не слышала, я вкратце объяснил суть. Он тут же все просек. Встретил он нас в трико, типа репетировал, и тут же включил учителя. «Ну-ка, девочка, станцуйте». «Угу». «А сейчас симпровизируйте». «Ага». «Я включу вам музыку. Представьте, что вы колосок». И она стала что-то изображать. «Так-так, очень хорошо. Разденьтесь». Она разделась по пояс. «Нет-нет-нет, полностью раздеваемся. Быстренько. Девушка, времени нет, мне надо репетировать». Наивная танцовщица, доставляя нам несказанное удовольствие, которое мы с трудом маскировали деловитостью, полностью разделась. Он прибавил оборотов. «Что-то не то». «Угу. Да, понял. Вам нужно намочить волосы. Вы не чувствуете своих волос». И она пошла в ванну. А мы, уже не удержавшись, заловили ее там. Она была ошарашена. Но в итоге ей вроде понравилось. А на что она еще надеялась? О, женщины! То они все время думают, как развести мужика, то массово попадаются на самые примитивные приемы. Впору писать главу «Удочки для дурочки». Ну что в ней скажешь нового? Если мужчина не ленив, он сам быстро изучает предмет вожделения и легко им пользуется. Причем ему даже не надо быть великого ума. Надо всего лишь научиться нажимать на некоторые рычажочки. Помни, Ури, у каждого есть кнопка, и у баб они тоже есть. Случалось, например, так, что я приводил кого-нибудь себе домой и заводил в детскую. «О, у тебя есть ребенок?» — разочарованно спрашивала девица. «Да», — томно вздыхал я. «И жена есть?» «Уже нет. Она поехала с подругой на машине и разбилась». Смерть вызывала у них сочувствие к пострадавшим, ко мне и ребенку, и радость обладания холостяком. Они начинали говорить, как любят детей, и как хорошо, что малыш есть уже готовый, под себя не ходит. Вообще-то в доме были и женские вещи, и будь девицы повнимательнее, они бы поняли, что их разводят. Но они видели лишь то, что хотели видеть, а я в этом не виноват. Почему же они утром так удивлялись, когда я будил и говорил: «Собирайся, забирайся, жена сейчас придет». «Какая жена?» — шалела с просонья, не понимали они. «Моя». «Ты же говорил, что она померла». «Померла? Ха, да ты что? А, пьяный, наверное, был. Ты больше меня слушай. Я, когда напьюсь, вечно всякую херню несу. Правда, мне это быстро надоело. Я предпочитаю, чтобы все было по-честному. Но пускай она принимает и любит тебя таким, какой есть. А я пока с интересом понаблюдаю за тем, как выходят на эту охоту другие самцы. Их тривиальные приемы сексуальных игр лично мне видны с первого хода. Но бабам, представьте, нет. Я часто бываю потрясен до глубины души. Вот помню, отдыхал на Красном море, и там инструктором по дайвингу работал араб по имени Али. Всех баб он клеил на одну и ту же удочку. Каждый рассказывал, что у него на протяжении 8 лет была девушка, с которой они любили друг друга. Но он никак не мог накопить денег, чтобы заплатить колым. Они страдали, но не могли даже убежать из дома. Девушка считалась опозоренной, если парень не может заплатить. И вот однажды он почти накопил деньги и на радостях спешил к ней на машине, чтобы и ее скорее обрадовать. А она как раз выходила из автобуса, и он ее сбил. И она погибла. И он себе места не находит вот уже 5 лет, и у него еще никого не было. О, какая жуткая история! Практически каждая туристка, выслушав ее, считала своим долгом утешить Али на своей груди. Это происходило примерно 3-4 раза на дню в разных отелях. Одну он трахнул даже под водой, на глубине 15 метров. Она в тот день вообще первый раз надела на себя водолазный костюм. Ничего себе нырнула. Но, боже мой, чем же мог быть интересен этим состоятельным и образованным дамочкам бедный и полуграмотный араб?
5: А поди ж ты. Причем многие тёлки приехали с мужиками. Здесь уже можно переходить от темы мужских измен к теме женских. Мы друг друга стоим. Говорю ответственно. В силу профессии мне пришлось не только самому оказываться в изменщиках, но и невольно становиться свидетелем большого количества супружеских измен. Пора бы уже спросить, а куда же смотрят их мужья? Иногда они, конечно, что-то подозревают. Только что им делать-то? Что, если он ее любит и не может без нее жить? Наверное, просто бьет ее. Когда я раньше читал в газетах, что муж избивает жену, уверенно полагал, что он какое-то жуткое чудовище, зверь, бьет женщину. Да как он может поднять руку на это слабое существо? Но сейчас я думаю, а что ему делать? Что ему делать, если попалась такая вот баба? Если он приходит домой и видит, что она лежит с любовником. Убить ее? Нет. Выгнать нереально, потому что без нее ему жизни нет. Самое забавное, что нередко она и без него не может. Нам в институте объясняли, что не всегда, когда мужик бьет бабу, сторона, получившая увечья, потерпевшая. Наоборот, потерпевшим часто бывает мужчина, который бьет. Мне рассказал приятель, как гулял на одной свадьбе. Разумеется, все напились, стали друг к другу приставать. С ним рядом сидела девушка, которая под столом протянула холеную руку и положила ему на ширинку. «Давай?» Они пошли в какую-то комнату, где была свалена верхняя одежда, и там, прямо на шубах, все и произошло. Довольно он вернулся в зал. Душа хотела продолжения праздника и поделиться с кем-то радостью. Первый гражданин, к которому он подсел с предложением выпить, не отказался. Но мина у гражданина была очень кислой. «Ты чего такой грустный? Случилось чего?» — участливо спросил мой приятель. «Нет». «Ну, развлекись тогда. Давай выпьем. Смотри, какие девчонки. Он так сосет классно. Только что мне на шубах дала». «Я знаю. Это моя жена». Хмель куда-то сразу испарился. Веселье тоже куда-то исчезло. Жуткая ситуация. «Ну, а что делать? Оставлять такую дома? Тогда будет, как в анекдоте, когда старенький дедушка приходит в кинотеатр с молодой женой, едва свет выключается, как она начинает целоваться с каким-то парнем. Зрители шепчут деду: «Смотрите, смотрите, что они делают». «Ой, да знаю я. Но такая история происходит каждый раз, когда мы идем в кино». «Так что же вы ее не оставите дома?» «Ох, дома еще хуже. Дома ее вообще ебут». Ко мне после выступления в клубе часто клеятся бабы, причем пришедшие с мужьями. «Роман Львович, с вами можно встретиться?» «Уйдите, — говорю, — к черту, пока нас не убили. Но оставьте телефон, мы вам позвоним». Прямо за спинами мужей. Что это, если не вероломство? Кстати, знаете, почему у всех национальность ребенка определяют по отцу, а у евреев по матери? Я об этом спрашивал у раввина. Он сказал: кто мать ребенка, всегда ясно. А вот кто отец — мудро. Вот вроде бы во всей этой катавасии, которая началась случайно, а продлилась много лет, я не стал еще чьим-то отцом. Ну, по крайней мере, звонков после той армейской истории не было. Хотя практически все мои незамужние бабы говорили, что беременны от меня. Но эта их беременность каждый раз сама по себе благополучно рассасывалась, едва они понимали, что прибрать меня к рукам не удастся. А тетки... Они всегда хотят прибрать нас к рукам. Когда ты встретился с ней во второй раз, в третий, в четвертый, она думает, что у вас все серьезно. И она сразу начинает строить воздушные замки и думать, как вы поженитесь, как детей назовете. Ты тоже думаешь, что у вас все серьезно, и планируешь с ней время от времени серьезно потрахаться. А если ваши отношения опасно затянулись, то надо серьезно придумать, как бы их закруглить. Когда-то я услышал выражение, показавшееся мне необычно любопытным. Если от вас ушла жена, точно запомните, как вам это удалось. От жены мне избавляться не приходилось. И я никогда не оставлю ее. Но вот с любовницами приходится заучивать. Что ее может оттолкнуть от тебя, когда тебе нужно будет, чтобы она из твоей жизни исчезла? Исчезла до того, как станет опасно твоей семье. Я наблюдал такое у друзей, когда любовница звонила жене и говорила: «Вася любит меня, а с вами, с женой, живет только по привычке». Мне таких звонков не хотелось. Я берег семью, хотя старался не обижать любовниц. Говорил честно, я на тебе никогда не женюсь. Давай просто займемся любовью. Женщина сразу не верит в то, что не женюсь. Она крутит, вертит, что-то выгадывает, пытается преподнести себя как красивую.

Дал в ней разбудить женщину, и только с тобой секс доставляет ей удовольствие, и только поэтому ты должен на ней жениться. «Очень хорошо», — говоришь ты. «Но я же сразу сказал, что у меня семья. Давай просто любовью займемся». «Значит, не женишься?» — ведет она свою линию. И, переспросив последний раз, посылает тебя из своей постели к чертям собачьим. «Ау, дорогая!» — взываешь ты к ее логике, одеваясь. «Но ты же сказала, что секс со мной тебе так приятен. Может, того... Может, еще разочек?» А в ответ тишина. Поняв, что нет никаких перспектив, та, в которой ты разбудил женщину, исчезает из твоей жизни. Вот поэтому я, да и многие другие самцы, предпочитают ходить налево с замужними бабами. Они идеальны для семейного гражданина. Им не нужны подарки, ведь они не могут притащить их домой. Они не стремятся разрушить твой брак. И ты понимаешь, что она с тобой не ради денег или перспектив, а только ради удовольствия. О, добрая женщина, как я тебя люблю! Иногда, конечно, взбредет в голову мысль, что у нее ведь есть муж, и что мы, то есть я и она, наставляем несчастному рога. Но тебя греет мысль, что, может, он все-таки умный человек. И если застукает вас, тебя и ее, то, скорее всего, если он умный человек, пристрелит именно ее. Как в анекдоте. «За что вы убили жену, подсудимый?» «Я застал ее с любовником, но вы застрелили ее, а не его». «Лучше один раз замочить одну, блядь, товарищ не захлебнулся рвотной массой блевотины». Читая истории, кто-то скажет: «Да сколько же можно? И там пили, и тут пили. Да вы просто алкоголики». Но не совсем алкоголики. Ну, а если и алкоголики, то не все. Но пьем много. Некоторые, конечно, не выдерживают и спиваются. Большинство артистов прошли через это или проходят. Человек начинает работать, и все ему наливают, не задумываясь, что у каждого своя предрасположенность к алкоголю. Сначала выпивают для смелости. Немного. И только перед выходом на сцену. Потом полтинник перед превращается в пол-литра во время. Затем в литр до, плюс литр на, плюс полтора литра после сцены. Потом уже разогреваться перед концертом начинают с утра и к вечеру выходят петь, держась исключительно за гитару, как, например, солист группы «Сплин» Саша Васильев, который однажды даже не заметил, что перед сценой сидят именинник с супругой. Он просто раздвинул их и поднялся на стол, пройдя по белой скатерти, как по красной ковровой дорожке, на сцену. Гости только вздыхали, понимая, что, к сожалению, рок-н-ролл жив. К несчастью, Саша еще и стал вдруг говорить неприличные вещи, отчего охранники все-таки стянули легенду русского рока со сцены и, по слухам, слегка дали пару раз по роже. Но не избили, а так, в целях воспитания. Другим, не менее знаменитым героем алкогольных хроник является Женя Осин. Когда он приезжал куда-либо выступать, его встречали с поезда администраторы. Потом под руки провожали в номер, запирали на ключ и давали указание тетеньке на этаже не выпускать героя оттуда ни под каким предлогом. Захочет поесть, пусть принесут в номер. И все же... Вечером он выходил на сцену, и первая песня звучала так: «Плачет девочка в автомате, ля-ля-ля-ля-ля-ля, лицо вся в слезах и губной помаде, и ля-ля-ля-ля-ля, лицо, о, и ля-ля-ля-ля-ля». Ну, в антракте ему давали понюхать на шатыря, и вроде бы он приходил в себя. Бить его не били. Он же никого не оскорблял и ничего плохого не делал. Ну, напился человек. Тем более, что это были обычные корпоративные вечеринки. И тем более, что я был немногим лучше. Рок-н-ролл-то все-таки жив. Когда работаешь на пьянке, почему-то задача каждого гостя — напоить ведущего. И надо или вообще не пить, или пить с каждым, иначе кто-нибудь обидится. Если уж пить совсем не хочется, я использую неизменно действующую отмазку. Говорю всем, что лечусь. Пью антибиотики, 24 дня пройдет, и снова пить начну обязательно. Подобная откровенность всегда подкупает, и мужики уверены, что такими вещами не шутят. «Ну ты даешь! А она кто?» «Не помню. Пьян был». «Ну лечись, лечись. Телефон доктора дашь?» «Конечно. Запишите мобильный, питерский и московский. И тогда все тебя уважают». А не пью я, потому что на это есть свои причины. Ведь на пьяную голову
мы творим самые разные

0: и страшные вещи. Проматываем кучу денег в казино. Покупаем проституток, которые нас обворовывают. Ссоримся с лучшими друзьями или работодателями. Пытаемся трахнуть чужую жену и вообще творим вещи, за которые потом приходится извиняться всю жизнь. А иногда мы просираем и саму жизнь в искусстве. Как это случилось, например, с моим коллегой. Костя капитан или просранная карьера. Эй, девушка, еще водки и колы! Костенька, ну тебе уже хватит. Шо? Перечить? Ты знаешь, сука, свое место. Клиент всегда прав. Костенька, я не официантка. Я жена Трахтенберга. Ты находишься у нас в гостях. Не в ресторане, в квартире. А нахуй? Нахуй тогда здесь скатерть? Костя дергает за скатерть, и мы с супругой еле успеваем схватить ее за другой край, чтобы не грохнулись на пол стаканы и тарелки. Это финал. А если рассказывать все сначала, получится долгая и поучительная история. Я уже 2 месяца работал в клубе «Хали-Гали». 4 дня в неделю. Через месяц клуб стал наполняться на 3/4. Еще через неделю люди стали приходить в дни, когда шоу не было, и требовать развлекухи. Вот тогда хозяин и задумался о том, чтобы программа в клубе шла все 7 дней в неделю и дал объявление о вакансии ведущего. Через несколько дней отзвонился пьяный персонаж и спросил: «Сколько платят?» Ему ответили вопросом на вопрос: «А вы работать-то умеете?» В ответ послышалось убедительное «Ёпть!». Наш человек решил руководство и пригласил его на собеседование со мной. Он пришел с опозданием. То есть он так опоздал, что я уже был на сцене. А через 4 часа, когда я победоносно завершил выступление и спустился в зал, его уже не было. То есть он по-прежнему сидел в той же самой позе и в том же самом месте, но общаться с ним было уже невозможно. Он превратился в стену плача, которую можно потрогать и сказать все, что угодно, и попросить все, что угодно, но слышит тебя или нет, Бог его знает. Встречу перенесли на завтра, но он не пришел. Послезавтра его тоже не было, он проявился лишь через неделю. Мы даже с ним переговорили перед программой, а после он опять спал. И еще через 5 дней он сообщил мне по телефону, что готов попробоваться. Других кандидатур не наблюдалось, и так как на безрыбье и сам раком станешь, мы решили, что попытка не пытка, правильно я говорю, товарищ Жуков, и пригласили его на экзамен. Я объяснил, что от него требуется 10-минутный вступительный монолог, в котором он объяснит, кто он, что он, зачем он, а также, что можно и чего нельзя делать в этом заведении. Он пришел слегка датой, в приподнятом настроении, гордо посматривая на собравшуюся в зале публику. Программа еще не началась, но люди сидели в предвкушении чуда. Попросив его объявить, он взял микрофон и, всадив полташку на ход ноги, поднялся на сцену и довольно профессионально продержался 10-минутный раунд. Я положительно высказался хозяину насчет перспектив его работы и, оставив их вдвоем обсуждать деловую часть контракта, отправился навстречу к сегодняшней славе и успеху. После программы я узнал, что главным условием приема Константина на работу была трезвость на сцене. Костя снова исчез на некоторое время, мотивируя тем, что ему нужно еще допить 3 дня, а потом он подошьется. Да и программу нужно написать. Через месяц он сказал, что готов, и шоу в клубе теперь стало функционировать 7 дней в неделю. Я выпивал на работе, зная меру. Догонялся после, а следовательно играл в казино, шлялся по бабам, устраивал пьяные оргии. А он был приличным всегда и везде. Не пьющим, но не очень успешным ведущим. Через год закончилась подшивка, и он ушел в отпуск на 2 недели. Через неделю позвонил мне и сказал, что находится в Египте с одной стороны, а с другой, что не может больше там находиться, потому что арабы, сидящие на корточках, как бабуины, мерещатся ему из каждого угла. «Костя, что тебе надо? Время как-никак 4:30». «Денег!» «Сколько?» «Штуку! Максимум 1,5, но лучше 2». «Костя, зачем тебе в Египте деньги?» «На баб! Дашь?» «На баб дам». С утра я отправился в турагентство, через которое он уехал, и передал для него деньги. Через неделю он вернулся. Дыша 2-недельным перегаром и рассказывая легенды о том, что теперь он снова подшился и больше пить никогда в жизни не будет. Пил он, впрочем, еще 2 недели, пока я был на отдыхе, так как заменить его было некем. С моим возвращением его положили под капельницу на 3 дня, потом подшили, и через неделю он вышел на службу. 4 месяца он работал с энтузиазмом. Нужно было отдавать долги. Денег он, по всей видимости, занял не только у меня. Но на 5-й месяц Костя загрустил. А еще через 3 расшился. Он решил пить, но в меру. И поначалу администраторы даже не замечали, что он приходит на работу бухой. Но постепенно доза увеличивалась, и алкогольная нахлобучка становилась все больше и больше заметна и администраторам, и стриптизеркам, и даже самому распьянющему зрителю. Фраза из зала «А че это у вас ведущий-то пьяный?» положила конец вольному капитановскому поведению. Его снова подшили. Он превратился в скучающего на чужом празднике жизни артиста-функционера. Все понимали, это временно. Беда заключалась в том, что это понимал и он сам. В отличие от нас, он точно знал, когда это снова начнется. Не удивлюсь, если у него был календарик наподобие дембельского, в котором он прокалывал дырочки, считая, сколько же дней осталось до приказа, то есть до окончания подшивки. Все закончилось в августе, спустя 3 года после начала его успешной карьеры. Публика к тому времени уже привыкла к нему, и даже появились свои поклонники, то есть которые приходили на него, считая, что капитан понятнее и доступнее, нежели заумный Трахтенберг. Он уехал в отпуск, из которого вернулся с опозданием на 2 недели. Еще неделю он скрывался от желающих его подшить администраторов, потом был пойман и с позором прикован к батарее в собственной квартире, ибо для того, чтобы подшить человека, он должен как минимум 3 дня не пить. Домашний арест продлился 2 недели, так как в тот момент, когда охранник засыпал, он умудрялся послать гонца за бутылочкой отвратительного пойла. Гонцы эти вначале находились на другом конце телефонного провода, потом, когда охранники это просекли и отключили телефон, он находил гонцов среди синяков во дворе и передавал им деньги в окно, благо жил на 1-м этаже. Потом через это же окно он совершил побег из Шоушенка, но был пойман через 2 дней и водворен на место. Я, работающий бессменно в течение последних 35 дней, вздохнул с облегчением. И через неделю, когда Костя, оштрафованный, подшитый и злой на весь мир, вышел на службу, умчался на заграничный курорт. Вернувшись, вышел на службу, а Костя попросил выйти вместо него на 2 дня, потому как тяжело с непривычки столько работать. Отбомбив свою и его смену, созвонился с ним и, убедившись, насколько это возможно по телефону, что все в порядке, уехал на гастроли. 3 сентября 2000 года, в воскресенье, я был в Самаре. А Костя неизвестно где. То есть он был в Питере, но на работу не пришел. То есть он не позвонил и не сказал, что не придет, а люди его ждали. Следующая партия зрителей также безуспешно ждала его в понедельник. Во вторник я вышел на работу, а Костя был с помпой уволен. У меня нашлось еще 2 учеников. Хозяин пытался привлечь на работу парочку звезд, предлагая им гонорар в 2 раза превышающий мой, о чем я узнал и подал заявление об уходе. Мне в 3 раза повысили зарплату, я собрался в Москву, об этом узнало начальство, мне дали пизды, я остался, но за зарплату в 2 раза выше предыдущей, а где был Костя? Ха! Доходили слухи, что он там или сям завалил по пьянке программу. Я купил 1 квартиру, потом еще 1. Затем мне по пьянке подарили пентхаус. Я купил машину, потом ее продал, купил 2, завел любовницу, потом 2. А Костя по пьянке все заваливал и заваливал программы. В конце концов, я твердо и окончательно решил покончить с хамством хозяина и перебраться в Москву. Никогда не забывая о тех, с кем начинал, позвонил Косте. Найти его оказалось несложно. Денег на съемную квартиру у него уже не было, и он вернулся к маме. Договорились о встрече на следующий день. Костя попросил позвонить ему в 14:00 и разбудить. Я позвонил, он сообщил, что сейчас примет ванну, выпьет чашечку какао с молоком и будет у меня 2 часа. Приехал он 9:00, теплый до невозможности, и с порога потребовал рюмку водки и хвост селедки. Налив ему рюмку, но не давая в руки, я стал объяснять капитану, которого развозило в тепле, суть происходящего. «Слушай меня внимательно. Я уезжаю, и клуб пропадет. У хозяина остается единственное верное средство спасти заведение – вернуть тебя на работу. Если ты будешь пить, естественно, ничего не получится. Но у тебя есть возможность занять мое место и получать большие деньги. Может, даже больше, чем платили мне. О моем уходе узнают через месяц. 30 дней у тебя есть на то, чтобы подшиться и подготовиться к серьезным торгам. Вот, кидай. Потом. Слушай, если в Москве у меня все сложится хорошо, я и тебя туда перетащу. Поэтому подписывай контракт на год, не больше. Че ты доебался? Все, понял, давай выпьем. Точно понял. Точно, точно, давай наливай. Мы налили по одной, потом по другой, потом пришла жена. Финал вы знаете. А теперь развязка. Попытавшись погладить мою жену за задницу и получив жестокий отпор, Костя переключил свое внимание на собачку Нюрку, которую можно было убить кепкой, но которую он почему-то решил обязательно свернуть шею. Для этого он ее поймал, погладил и только собрался привести приговор в исполнение, как был мною выставлен в коридор. Туда же в коридор ему были доставлены его обувь, пальто, шапка, шарф и, по его настойчивому требованию, недопитая бутылка водки. Понимая, что он так просто отсюда не уйдет, я лично спустился с ним вниз, поймал машину, заплатил водителю вдвое и, попросив его нигде не останавливаться, довести его до дома и довести до квартиры, после чего позвонить мне на мобильный. Звонок раздался через час. Водитель сообщил, что в районе Невского проспекта пассажир, угрожая разбить голову водителя специально взятой для этого бутылкой водки, потребовал остановиться рядом с каким-то клубом. Бросив хозяйское «жди», он ушел. Водитель сообщал, что будет ждать еще полчаса и уезжает. На следующий день мне позвонила его мама и сказала, что Костю забрали в отрезвитель. Больше я о нем ничего не слышал. История капитана поучительна. Костя пьет, но все еще живой. Так радужно бывает не у всех. В один момент некоторые понимают, что с алкоголем пора заканчивать и переходят на наркотики, что связано с необходимостью поддерживать бешеный ритм жизни. Как по-другому? Просыпаешься-то с похмелья и потому с утра тоже выпиваешь. Немножко отпустит, но впереди концерт. А человек привык на концертах выкладываться. Выходит оттуда весь мокрый, и вся энергия, которая была в запасе, отдана людям. А где взять еще? Добывать-то он ее не умеет, не научился. Но на следующий день опять давать концерт, перед которым только немного поспал. Как выдержать темп? И он садится на кокаин. Только в природе ничего не бывает из ниоткуда. Чего в одном месте прибудет, того в другом убудет. Энергия тоже не появляется из ниоткуда. Ты берешь ее в долг у завтрашнего дня. И если ты нюхнул сегодня, сегодня ты энергичен и силен. И хотя знаешь, что завтра тебе будет очень-очень плохо, сегодня ты даешь прекрасный концерт. А завтра лежишь пластом и думаешь, ну зачем я это сделал? Пусть бы один концерт был вялым. Но все равно ты знаешь, что сейчас нюхнешь и снова будешь в порядке. Но ты берешь в долг у дня послезавтрашнего. Долг накапливается, и когда одалживать уже не получается, все. Смерть и пустота. Я употреблял кокаин несколько раз в своей жизни только для того, чтобы снять влияние алкоголя. Если работаешь на бандитов, не выпить с ними нереально. В итоге выпил с каждым и помногу, накачался, а у тебя еще концерт. Значит, придется нюхать. И тогда сразу будешь в порядке. Только губы сохнут, но зато чувствуешь себя энергичным и трезвым. На утро тебе плохо, но сдерживаешь себя, чтобы ничем снова не накачаться. Если нет концерта, получается. А если бы он был, то опять бы нюхнул. В России лишь артисты старой гвардии не подсели на наркотики. Они только пили. И пьют. До концерта, во время и после. Многие, правда, вылечиваются. Говорят, что женский алкоголизм неизлечим, но даже женские музыкальные группы избавляются от этой зависимости. О чем, конечно, все молчат, стесняются и лицемерят. Только я ничего не стесняюсь и всегда честно говорю, что напился. Даже честно предупреждаю сотрудников и гримеров, что после программы буду никакой, и что меня надо отловить, переодеть, сложить в сумку мои вещи и посадить в машину. Профессионалы, хорошо знающие артистов, понимают, что говорю серьезно. Остальные только хихикают, думают, что шучу. А я даже нередко заранее извиняюсь. Кем ты будешь на утреннике? Я надену коричневую курточку, коричневые штанишки и буду какашкой. А зачем? Чтобы вам праздник испортить. А мы тебя в угол поставим. Правильно, ребятки? А я и отсюда буду вонять, и все равно вам все испорчу. В детстве мы все были звездами. Каждому ребенку говорили, что он лучше всех, и он в это свято верил. Есть такая история про Хаджуна Средина. Как-то сидит он в чайхане возле дома, и вдруг туда вбегает его супруга и кричит: «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через 5 минут вбегает вторая жена. «Скажи, Хаджа, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через минуту вбегает третья жена. «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Наблюдавший эту сцену мулла не выдерживает и говорит: «Ну, Хаджа, не бывает же так, чтобы все три жены были бы и самыми любимыми, и самыми красивыми». «Бывает, говорит Насреддин. «Иди в мечеть и успокойся». С детьми история та же. Каждый самый любимый. Каждый лучше всех играл в детском садике, когда там давали красную шапочку. В главных ролях, разумеется, весь дошкольный коллектив. И неважно, кто ты, пятый пенек в третьем ряду или серый волк. Тогда впервые и можно было почувствовать себя звездой. «Мама, а я хорошо сыграл?» — спрашивал ты, едва успевая за спешащей домой мамой. «Хорошо», — одобряла она. «Хотя кто тебя там видел под маской-то? А страшно было?»
1: «Да, страшно».
0: «Нет, правда очень страшно?»
1: «Да, правда. Очень-очень».
0: Все мамы готовы подтверждать это до бесконечности. У них свои цели. Иди домой и успокойся. Но для детей это все равно важно и существенно. Для них это по-настоящему. Например, у моего сына корона росла до потолка после выхода на сцену. Так однажды для праздника в садике ему сшили костюм космонавта. Самый, что ни на есть, самделишный. Из серебристой материи, с баллонами из картона, склеили шлем, дали в руки бластер. Он отыграл в детском саду, а на другой день, собираясь со мной погулять, стал снова облачаться в космическое одеяние. Я сказал, что с сыном-космонавтом гулять не пойду. У меня все-таки есть комплексы. А когда ты идешь с космонутом по Невскому, люди шарахаются. Думают, что это заразное. И только ребенку хорошо, потому что другие дети, замирая от восторга, сворачивают шеи и пожирают глазами такого счастливого мальчика. Только звездность в детсадовском возрасте достается абсолютно на халяву. Если в детском саду ожидается праздник, все на нем должны выступать, всем дают прочитать хотя бы строчку. Если уж ты совсем дебил, и воспитатели не могут выучить с тобой текст из 3 слов, тогда предлагают станцевать. Если же ты и танцевать не тянешь, то тут начинают возмущаться родители. Потому что ребенок не должен сидеть в стороне. Он должен быть на сцене, желательно в числе первых. И чтобы Дедушка Мороз его похвалил, и чтобы Снегурушка с ним потанцевала. И тогда можно будет надеяться, что из ребенка вырастет большой артист, который прославит свою мамочку. Но Дедушка Мороз — продажная душа. Я и сам был Дедом Морозом не раз. Он хвалит всех, он всем радуется и готов превозносить до небес каждого, кто ему нальет. А потом он готов сопереживать и сочувствовать каждому, как в том анекдоте. «Девочка, расскажи стишок, который ты выучила к празднику».
2: «Я забыла. Ну, ёб твою мать!»
0: Мысль, что ты, может, вовсе и не звезда, впервые закрадывается в твое гордое самомнение только в школьном возрасте. У кого-то с танцами проблема, кому-то друзья говорят, что выступать на сцене вместе с девчонками западло, а у кого-то с голосом беда. Так у нас в классе был мальчик, которого звали Шадрик. Белый, конопатый блондин. Всем нам было по 10 лет, а он...
1: Он говорил басом.
0: Что заставляло и учителей, и учеников угорать от смеха. Вот мальчик и старался молчать. особенно на уроках пения. А может, если бы мы не хохотали, из него вышел бы Шаляпин. Но в школе не молчат. Школа — место странное. С одной стороны, более объективное, чем детсад, где все были звездами на халяву. С другой — все равно субъективное. Я в те годы, между прочим, пел в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Так вот, одному мальчику-солисту хора в школе ставили двойки по пению. Точные причины, двигающие учителями, до сих пор неизвестны. Но есть такая политика у преподавателей, чтобы ребенок не зазнавался, чтобы не задирал нос, считая себя выше других. Они полагают, что так готовят ребенка ко взрослой жизни, где полно падений и разочарований. А ребенок, он не боится упасть, ему хочется стать первым, ну хоть в какой-то области. И я помню лес вперед к успеху. Если меня, как всю малышню, выдвигали куда-нибудь выступить, изо всех сил старался придумать что-нибудь этакое, что помогло бы отличиться и стать лидером. В третьем классе на конкурсе самодеятельности мне доверили спеть песню. Я выбрал «Шпаги звон, как звон бокала», звучал ее прямо с пластинки, исполнил перед зеркалом и решил, что просто спеть недостаточно. Гораздо эффектнее выйти со шпагой. Но взять ее негде. Поэтому пришлось просто оторвать ветку и пойти с ней. Вжик-бжик-бжик, хоп, уноси готовенького, вжик-бжик-бжик. Придумка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Позже я понял, что хорошо петь умеют многие. А вот говорить... Намного круче, если со сцены не петь, а говорить. Артисты-разговорники гораздо популярнее, чем певцы. Они смешат людей, и стоит им появиться на экране, как граждане целой страны, бросив свои дела, бегут к телевизорам. Правда, тут есть одна проблема. Никто не знает, что говорить, где брать смешные тексты. И тут я впервые использовал серьезный козырь, подаренный мне судьбой. Должен сознаться, без родителей у меня бы ничего не получилось. Мой папочка работал директором клуба и следил за эстрадниками. То есть, когда их показывали по телеку, он тут же включал магнитофон, подсоединенный к телевизору, всегда готовый к записи. Потом расшифровывал монологи, бережно хранил и никому, кроме меня, не давал. Вот с ними-то я впервые и прославился. Мне было почти 12, когда только появился Хазанов с монологом про приемник, который сам переключался с волны на волну. Номер сразу стал событием. Кто-то его видел, кто-то нет, но все о нем слышали. Текстик я удачно подчистил, спартакиаду 79 переделал в олимпиаду 80 и стал с этим приемником самым центровым парнем в школе. На меня показывали пальцем, просили дать переписать, но я гордо отвечал: «Нет, это материал, а материал стоит денег». Потом выучил монологи Измайлова и практически получил всемирную школьную славу. Ну а кто еще был ее достоин, кроме меня? Остальные читали басни и стихи, но кому их интересно было слушать? То ли дело необычный монолог, который невозможно нигде ни услышать, ни купить, ни достать. Концерты по телеку ведь почти не повторялись. А мой папочка еще и имел возможность не пропускать ни одного живого концерта разговорников. Ему, как директору клуба, давали VIP-ложу в театре эстрады. Он же приходил всегда с магнитофоном, спрятанным в портфельчике, в ложе доставал микрофон и преспокойненько воровал чужой хлеб. Но иначе в те годы было нельзя. Хочешь жить — умейте брить. Правда, вскоре я понял ужаснувшую меня вещь. Чтобы хорошо говорить, надо иметь профессионала-учителя. Тексту недостаточно быть смешным, его нужно хорошо прочитать. Я окончательно убедился в этом, провалив свой номер в пионерском лагере, пока гордо думал, что сейчас будет вообще... Публика же не понимала, что происходит. То ли материал, который мне подсунул папаша, не выстрелил, то ли я сам делал паузы не там, где надо, и ставил акценты не на том. Провал я перенес плохо и тут же принялся срочно искать что-то другое. В итоге решил выступить с новым номером Измайлова. Только поспешишь, людей насмешишь. В середине номера наскоро выученный текст напрочь вылетел у меня из головы. Я убежал со сцены в слезах. А Измайлов? Измайлов тогда был мифический персонаж. Он сам не читал свои творения, но все знали, что такой человек есть. Особенно потрясающим был яролаж, который сняли по его рассказу. О том, как говорят современные дети. Его тогда все помнили наизусть. «Привет, Витек! Как дела?» «Клево! Вчера один шкет...» «Кто?» «Ну, парень такой! Нос у него в виде шнобеля!» «В виде чего?» «Ну, рубильник такой, в виде паяльника!» Взрослый, не понимающий вначале, что ему плетет Витек, наконец осознает стиль подростковой речи и сообщает, что отрывок из Николая Васильевича Гоголя «Чуден Днепр при тихой погоде» на языке бзики звучал бы примерно так. «Классный Днепр при клевой погоде, когда, кочевряжись и выпендриваясь, катит он сквозь леса и горы клевые волны свои. Не гикнется, нет, не накроется, вылупишь зенки свои». Откроешь варежку и не шаришь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если дочешет, то так гикнется, что копыта отбросит. Если прочесть такое со сцены, ты герой. Но как расставить все паузы, если видеомагнитофонов не было, а бумажные записи не сохраняли интонацию? Поэтому профессия разговорника давалась сложно, и победы в ней не были гарантированными. И пусть на руках у меня был такой козырь, которого не имел никто, его оказалось недостаточно, чтобы стать звездой. Так что, будучи ребенком, нормально развитым, к идее стать артистом, я потихоньку охладевал. Уж больно много минусов. К тому же тогда существовала только государственная эстрада, и звезды назначались сверху. А тебя, как начинающего, могли просто приписать к какой-нибудь филармонии, и ты там получал бы на порядок меньше, чем зарабатывали на заводе студенты. И что толку, если ты умеешь пилить на скрипке? Окружающие даже не будут считать тебя артистом, потому что артист — это тот, кого все знают. Когда еще таковым ты станешь? И станешь ли вообще? Андрей Миронов рассказывал в интервью о начале своей карьеры. Он шел по подъезду, а мужики там разливают водку. «Будешь?» Он помялся и говорит: «Ну, давайте». Выпили, закусили. Они его спрашивают: «А ты кем работаешь-то?» «Я? Артистом». «А, ну не хочешь говорить — не говори». Никто даже поверить не мог, что с артистом можно пить водку в подъезде. Общественное мнение поднимало их очень высоко. Заранее решить для себя, что способен прыгнуть выше головы, никто не может. А быть нищим, неизвестным актеришкой, нужна ли кому-то такая интересная жизнь? Но может и хорошо, что детские мечты остаются только мечтами, если мы видим, что не способны преодолеть преграды. Но зачем биться головой об стену? Ну что вы будете делать в соседней камере? Примерно так сказал Лец. Можно заняться массой других вещей, которые вам подходят и дадут неплохой результат. Только делая то, что у вас получается лучше всего, вы станете первым в своей области. Я лично после школы, поняв, что ловить в искусстве мне нечего, надолго отодвинул идею о славе и пошел сразу в два скромных, но очень достойных вуза. Правда, ни одного не закончив, попал в армию. И не жалею об этом. Но в любом случае, то, что с нами происходит, это накопление опыта. Армия, тюрьма, иммиграция и вузы — все они нас учат лучше понимать других людей. Тех самых, с кем артист или певец должен найти общий язык. Ну а ко дню моего славного возвращения из вооруженных сил ситуация в стране резко изменилась. Я ходил по родному городу и видел, что безработные артисты стали на улицах петь, читать стихи, танцевать, а это означало, что, наконец, деньги можно зарабатывать и искусством. Мир, которому я не был равнодушен, вдруг неожиданно открылся. И я учуял ветер перемен. И это все меняло и возвращало меня к тому, чем заниматься хотелось, наверное, больше всего. Шоу-бизнесом, который только стал определяться как понятие. Мне всегда хотелось славы и денег. Точнее, даже только денег и чтобы ничего не делать. Инструментом в деле обогащения должна была стать слава. И я решил, пришло время связать себя с эстрадой. Тут же определился и с профессией. Режиссер. Этот человек свободный, сам выбирает, что и с кем ему делать. Не то, что артист. Существо подневольное и часто невостребованное. Неизвестно, дадут ему роль или нет, напишут для него монолог или нет. К тому же режиссер, если захочет, легко переквалифицируется в артисты. И с такими мыслями я поступил в Институт имени культуры на отделение режиссуры массовых праздников и театрализованных форм досуга. Уважаемые дамы и господа, не толпитесь, пожалуйста. Купюры достоинством свыше 100 рублей просьба складывать в несколько раз, чтобы они занимали поменьше места, громко орал я, стоя на улице. Дамы и господа, прогуливающиеся по подземному переходу гостиного двора и совсем даже не толпившиеся, удивленно смотрели на нас. А мы вдвоем с однокурсником изо всех сил пытались завладеть их вниманием. Пусть мы только начинали карьеру уличных музыкантов, но уже понимали, чтобы остановить публику, надо чем-то выделиться. И вырядились в короткие штаны, красные чулки, лакированные туфли, рубашки с жабо, в береты с перьями и красные плащи. Костюмы создавали завлекуху, люд подтягивался, а я провозглашал. «Хочу представить вам рок-поп-гоп-стоп-стёп-дуэт «Нервный тик». Мое заигрывание с публикой вызывало смех и интерес. Мы продолжали. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей, наркоманское попурри!» И мы начинали петь песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до чертовой матери. «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, да чего ж ты хороша, Анаша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая. Травы не успели, атрасы серебряные согнутся, и такие нежные напевы, почему-то прямо в сердце льются. На дальней станции сойду, трава по пояс, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем не беспокоюсь, пока на пляны сладкой тишине трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу. Или, как там дальше, над серым полем конопли летят куда-то журавли, летят, перекликаются, с родной землей прощаются. Расчет наш был верен. Зеваки сбегались, и пусть нам кидали не сотни, а только мелочь, но и ее оказывалось немало. Бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, в то время как наша стипендия составляла 45. Но мы не только пели, мы еще и просекли, что с публикой надо общаться. Именно благодаря школе уличного музыканта я получил свой первый бесценный опыт. Я тогда понял, что ничуть не хуже проходящих. И не лучше. То, что я стою на улице, это минус. Но мне кидают деньги, а это плюс. Там я понял, что неважно, какими путями ты придешь к славе. Главное, чтобы она все-таки была. Тогда все тебя будут любить и кидать деньги. Да, впрочем, питерские площади и переходы были в то время местом достаточно культурным и значимым. Не как сейчас в переходах Москвы, где тупые подростки пытаются воем заработать на бутылку пива. В те времена еще не было клубов, где музыканты могли бы работать. И все реализовывали себя на улице. Там пел и Паша Кашин, и была группа «Кафе», которая называлась тогда «Fine Street». Мы с ними как-то чуть не подрались однажды за место. Была группа ОРЗ, в которой был настоящий негр. И его не надо было сравнивать с современными шоколадными зайцами. Он и пел хорошо, и пританцовывал талантливо. А я стою в нелепой позе, о-о-о-о, танцую регги на морозе, о-о-о-о. В 90-м на питерском телевидении даже сделали передачу «Переход», собрав всех уличных музыкантов и решили выявить победителя. Того, кто больше всех соберет денег. Я уверен, что лучшими были мы с Артуром. Мы были единственными, кто пел на два голоса, а не в одно дуду. Да и песня была смешная. Но выиграл какой-то неизвестный дяденька, потрясший всех только синтезатором «Ямаха». Это было возмутительно. Как он играет на синтезаторе в переходе? Куда его подключает? Где тут электричество? А на батарейках такой агрегат не работает. К тому же дяденьки бросили в шляпу 25 рублей, видимо, его же друзья. Но не бросали уличным музыкантам такие деньги. Кстати, о деньгах. Может показаться, что я постоянно возвращаюсь к этой теме, и она волнует меня больше, чем искусство. Но есть старая история о том, как пришел к Дали молодой художник и сказал, что готов ходить в обносках и есть объедки, лишь бы стать знаменитым. Как ему это сделать? «Вы никогда не станете знаменитым», — сообщил великий художник. «Почему?» «Ешьте икру и пейте шампанское». Мысль понятна. Жить только ради искусства и есть объедки я не хотел. К деньгам я стремился всегда и разными путями, и многое в этой области мне удалось. И хочу сразу сказать, что в книге много места посвящено тому, как заработать в шоу-бизнесе. Как сделать, чтобы на вас не наживались ваши же компаньоны? Как заставить людей платить вам достойные гонорары? Как, наконец, стать богатым настолько, чтобы больше не работать? Деньги — это всегда показатель успеха. Для артиста это особенно актуально. Если они у вас есть, вас автоматически сочтут популярным. Так что всячески показывайте, что они у вас имеются. Есть много правил, касающихся денег. Первое я усвоил еще в институте. Там со мной учился Денис Ширко. Не напрягайте память, его имя вам все равно ничего не скажет. Ему тогда исполнилось только 17, но он был модно прикинут, ездил в Европу, где у него были друзья, дававшие ему деньги и дарившие ему подарки. А я пришел в Институт культуры после Советской армии в 21 год, но в каких-то вещах оставался лохом чилийским. И, решив купить себе кроссовки, попросил его оказать мне консультационную поддержку. Моя семья не была бедной, но достаток касался в основном еды. Есть можно было, что хочешь. А вот одеваться... Одевал меня дед. Но он покупал только то, что нравилось именно ему. Хорошие шерстяные финские костюмы, немецкие ботинки. Ну, дедуся был не молод и не совсем понимал, что хотел мой организм. Так что джинсы и футболки просто пролетали мимо. Во-первых, их и в продаже не было, а если и появлялись, то смириться с тем, что за какую-то тряпку надо отдать, как за хороший фрак, он не мог. Но я, заработав впервые сам, решил купить себе кроссовки. Нашел их в комиссионке. Они были прекрасные, практически как раскудрявый клен резной, и я позвал Дениса оценить будущую покупку. «Рома, они же турецкие», — заявил он.
1: «Ну и что?»
0: «На них написано не «рибок», а «ребок».
1: «Ну и что?»
0: И тогда Денис прочел мне лекцию типа: «Если ты считаешь, что достоин турецкого говна, конечно, покупай. Хотя правильнее так. Пускай лучше шмотка будет не новая, но фирменная». Потом я услышал подобное в «Такси Блюз» от Мамонова. А вторая часть речи была посвящена тому, что если хочешь стать миллионером, нужно уже сейчас жить так, как живут они. Разница между плохим и хорошим, и между хорошим и очень хорошим невелика, от силы в 2 раза. Но в хорошем ты себя чувствуешь человеком. Лучше купить одни джинсы, но приличные, чем 5 говёных. И так далее, и тому подобное. И более того, в какой-то момент желание жить хорошо стало серьезным. С приятелями я начал ездить верблюдом в Югославию, перевозить чужой товар. Потом стали закупать и перепродавать его сами, увидели, как легко можно нажить капитальчик. Стали покупать модные шмотки. Однажды в Румынии цыгане сперли у нас деньги, но зато в поезде, куда добрая проводница пустила нас бесплатно, мы познакомились с болгарином, который подсказал, как ездить в Турцию. И с этого начался длинный турецкий период моей юности. Челноки только-только появлялись в нашей стране, а торговля в период дефицита приносила хорошую прибыль. Правда, всю ее целиком приходилось снова тут же пускать в дело, и на себя тратили минимум. Я, кстати, до сих пор помню, как вкусно пахло едой из дешевых турецких забегаловок, зайти в которые мы не могли себе позволить, ведь на счету каждый цент. Ели консервы, привезенные с собой из дома, жили в каких-то ночлежках. Со временем дела у нас, естественно, становились все лучше и лучше. Но челноков появлялось все больше и больше. В один прекрасный момент я понял, что пусть деньги и важная вещь, но надо остановиться, если они ведут тебя не туда. Но все-таки, раз я решил работать в шоу-бизнесе, значит, должен учиться. Если ты занимаешься торговлей, то непонятно, для чего учиться в Институте культуры. Тем более, что я хотел работать по выбранной специальности. Раз есть главная цель, остальные пусть ей подчиняются. Снизив темп своей спекулятивной деятельности, окунулся с головой в учебу. Стал путешествовать, но зарабатывать на жизнь своей основной профессией – актерской. Тем более, что одно другому совсем не мешало, даже напротив. С такими мыслями мы с Артуром решили проехаться по Европе, где еще никогда не были, то есть я решил и оплатил поездку, а он просто согласился. Траты на дорогу могли пробить серьезную брешь в наших доходах, и потому мы, конечно же, предпочитали путешествовать автостопом. Ну а для чего водителю сажать попутчиков, понятно. Ему скучно и хочется пообщаться, пока он едет. Если вы с ним не трындите, ему становится еще тоскливее, и он придумывает левую отмазку, чтобы вас высадить. Что с людьми надо общаться, я понял быстро, а к середине нашего путешествия, длившегося целый месяц, так продвинулся в общении, что становился для водителя чуть ли не лучшим другом. Ну или, по крайней мере, таким интересным человеком, приятельские отношения с которым не стоит прерывать сразу по приезде. Общение – очень важная вещь. А работа на улице сразу натолкнула меня на мысль, что как раз этого многие делать не умеют. И самые большие деньги, что я вообще на тот момент заработал, мы заработали в машине, так сказать, за болтовню. Пока ехали, рассказывал водителю истории о России, великосветские сплетни о строительстве Петербурга, анекдоты 18 века, пел русские песни, ну, короче, веселил как мог. Зато Артур всю дорогу спал на заднем сиденье. На просьбу водила что-нибудь сыграть, он обычно отвечал, что настраивать гитару в машине сложно, да и к тому же у него вечно рвалась первая струна, но как человек, витающий в облаках, он не закупил струны дома. Ведь там их надо было покупать на свои деньги, а здесь на общие. И мы покупали струны за границей, где они стоили целое состояние. Разница между доходами в России и ценами в Германии была катастрофической. Чашка кофе тянула на всю мою стипендию, а струна стоила целых 10 марок, что равнялось 4 месячным студенческим дотациям. Обычно человек, которого я развлекал всю дорогу, интересовался: где же мы собираемся ночевать? В лесу, честно признавался я. А надо заметить, что в отличие от России, в Европе живут менее сентиментальные люди. Русский человек, подвозя автостопщика, будет стараться ни в коем случае не спросить, есть ли у тебя где ночевать. А вдруг ответишь, что негде. И тогда ему придется как-то отмазываться, мучаясь и сочиняя на ходу, что он бы тебя, конечно, бы позвал бы к себе. Но только как назло к нему приехали теща и тесть, жена на днях родила тройню, а дом сгорел, и сами они ютятся в сараюшке среди стада коровушек. Иностранец же, услышав, что ночевать вам негде, не будет столь щепетилен. Он вообще интересуется из чистого любопытства. В лесу будете ночевать? Отлично. Экстрим. Все это только ваши проблемы. Однако один иностранец расчувствовался до того, что подарил нам 200 марок. Сказал, что такой суммы хватит на пару дней. На гостиницу и на еду. Большие деньги. И человек отдал их лишь потому, что мы ему понравились. Еще как-то раз подарили 100 марок. И тоже только благодаря общению. Их дала женщина. Я ей вручил какие-то сувениры а-ля Рюс. И не факт, что они были ей нужны. Но она очень сильно помогла нам. Люди даже приглашали нас к себе домой, что совсем нонсенс. Один француз довез нас до Парижа и там спросил: а где мы планируем ночевать? Мы честно ответили, что понятия не имеем. И он сказал, что мы вполне можем провести ночь у него, несмотря на то, что это не принято, и на то, что дома у него была невеста. А вечером мы все вместе пошли в трактир. Хозяином там был внук какого-то белогвардейского эмигранта, Владимир Иванович, и в его трактире нам подали пельмени, пытаясь удивить столь экзотическим блюдом. И все французы удивлялись и были очень довольны. Мы не почувствовали себя сильно осчастливленными. Стоит ли ехать в Париж, чтобы попробовать пельмени? Но, в общем, угощают, и то хорошо. После нас попросили спеть. Мы спели несколько песен, дали ему свои записи, но в тот момент он не нуждался в музыкантах. А потом... Потом нам уже было не до его столовки. Так что учтите, общение — это интересная и нужная штука. Оно двигает торговлю. Если бы нас не позвал француз, мы бы не узнали, что можно легко устроиться музыкантами во французский трактир. Без общения нам бы не давали денег, не помогали бы их заработать. Если бы я не проявлял себя как хороший собеседник и веселый интеллигентный человек, нас бы не приглашали ночевать домой. Да и помогали не только состоятельные люди, но и такие же бедные студенты, как и мы сами. Как-то сняли номер, где стояло три кровати. Третьим был немецкий мальчик, приехавший с друзьями в Бремен на экскурсию. Друзья его удивились, что мы русские. Я довольно неплохо говорил по-немецки. Правда, минут через 10 всем становилось ясно, что говорю я только односложными предложениями, и словарный запас у меня узок. Узнав, что мы бродячие музыканты, они взялись нас поддержать. Пришли с нами на площадь, где стоит памятник бременским музыкантам. Впервые увидев его, я очень удивился. Одни звери, а трубадура нет. Они еще больше удивились. Трубадура-то никогда и не было. Только потом я вспомнил, что это старая немецкая сказка о домашних животных, которых выгнали хозяева. А трубадур... Трубадур придуман уже в России. Мы с приятелем встали на площади и запели. Наши новые друзья в количестве 8 человек тут же организовали группу поддержки. Поэтому вокруг собралась толпа. Наши решили спровоцировать зрителей и начали бросать деньги. Каждый кинул мелочь, но случайные прохожие присоединились. Одна тетенька даже сбегала в ближайший бар и принесла 2 банки пива. Мы поблагодарили и сказали, что выпьем потом. Сейчас нам надо петь. Она послушала песни, потом метнулась еще раз и принесла горячие сосиски. Так они и лежали перед нашими носами. По виду и запаху очень вкусные. А мы уже мечтали поскорее все закончить и съесть их, пока не остыли. Год спустя, вспоминая о своих успехах, я решил повторить их. И так как Артур забузил, нашел гитариста, согласного поехать работать в Европу. Он нашел балалайшника, и мы собрали большой коллектив. Целое трио. Но не сложилось. Балалайшник ушел в военный оркестр и стал невыездным. Гитарист играл плохо. И в 93-м году я поехал за границу с женой. Там мы не пели, ничего не зарабатывали, но мастерство общения не пропьешь. И нас все равно по-прежнему подвозили бесплатно, кормили и даже давали денег. Я еще не раз возвращался в Германию с разными людьми, и нас всегда куда-то приглашали. Не только из-за того, что мы пели, хотя и это очень интересно. Порой нас звали просто как русских, в смысле как носителей языка. Русские в Германии учили много, и поэтому всегда искали для детей возможность поговорить с российскими туристами. Так что мы даже в местных школах находили возможность подработать. Я разыгрывал с детьми диалоги. Выходил мальчик, и я ему говорил: «Здравствуйте».
3: «Здравствуйте! Меня зовут Петерс!»
0: «А где ты учишься?» И он выдавал заученный из учебника тупой текст.
3: «Я учусь в такой-то школе. У меня есть папа, мама и 2 брата. Мама работает там-то».
0: «Хорошо. И где ты будешь отдыхать летом?»
3: «А?»
0: — терялся мальчик.
3: И учитель объяснял ему, что надо вспомнить слово «лето». И слово «отдых».
0: Да, они в школе проходили вопрос, где ты проведешь свои каникулы. Но русские могут спросить совсем иначе. Еще мы пели им русские песни и читали народные стишки, которые не могли перевести даже преподаватели.
3: «Мне вчера сказала Нюра, что в доме отдыха прибой, завел ты с кем-то шуры-муры, кого-то видели с тобой». «Ты не на ту, дружок, нарвался! Реветь не буду в 3 ручья! Гони трусы, рубашку, галстук, что подарила сдуру я!»
0: Они не понимали таких странных русских слов. А я не понимал, почему дети смеются, когда я говорю. Преподаватели потом сказали мне, что я разговариваю на старонемецком. Нас, оказывается, учили в школе довоенному языку. Сейчас он изменился. Ну, как и русский. Мы ведь уже не называем девушек барышнями. В Германии любят общение. Германия – родина кабаре, а кабаре – это не просто концерт, а безусловный интерактив. И если мы на улице начинали разговаривать с людьми, они вначале удивлялись, но затем неизменно давали деньги. С людьми надо всегда общаться. Это главное жизненное правило, которое я использую до сих пор. Может, ты очень хорошо поешь, но если не способен сказать что-то еще своим зрителям, ты не станешь героем их романа. Правда, если ты поешь отвратительно, ему и общаться с тобой неинтересно. А вот если хорошо, он сразу думает, что ты уже зазнался и перестал снисходить до публики. Но ты начинаешь задавать вопросы, и они думают, как же так? Такое артистище со мной вот так запросто разговаривает. Но в живом общении много важных моментов. Нужно быть самим собой, нужно быть свободным, не испытывать комплексов, что ты хуже, но и не рваться в лучшие. Типа вы все свиньи богатые, а я артист. Я человек искусства, идите все нахрен, я тут самый главный. Заискивать тоже глупо и дешево. При перегибе в любую сторону ты можешь оказаться в неформате. А в общем, хотя я многое и понял тогда, к сожалению, юность моя все равно прошла не под звуки фанфар. Многие мои приятели одарены были больше меня. Вот тот же Артур. Стоило ему зайти в комнату, взять гитару и выдать что-нибудь романтическое, как каждая из присутствующих баб готова была отдаться. Я ему завидовал, а ведь это его изгубило. Он решил, что нафиг ему учиться серьезно. Он уже и так король. Сейчас король работает разнорабочим на стройке. Другой мой приятель, с которым ездили работать в Германию, хороший музыкант, так и остался там же, сторожем в школе. Они вылетели на обочину вместе со своими талантами потому, что не доучились, не доразобрались, не дотянули и не дождались. А я, считая себя не столь одаренным, все учился, учился и учился. Сейчас, думаю, оно и к лучшему. К лучшему то, что и в детском возрасте не зазвездился, а то и вовсе превратился бы в того дяденьку с Киеву, что звонил мне с утра. Я решил написать книжку, вспомнив его, потому что ну нахуя он приперся ко мне со своими грамотами, со своими уверениями родных, что он гений. Когда-то я увидел и навсегда запомнил юмористический монолог. Как выходит на сцену артист и представляется. Но его имя и фамилия ничего не говорят публике. «Неудивительно», — поясняет он. «Но вы все наверняка видели фильм «Петр Первый». Там показывают младенца, которого Петр целует в жопу. Так вот, это был я. И вот та самая жопа. Номер длится долго. Артист рассказывал, как ему подарили нейлоновую рубашку, как он ее запачкал и решил постирать в ацетоне. Там рубашка и растворилась, остались лишь пуговицы. Он вылил все в унитаз, сел на него и от расстройства, что лишился красивой рубашки, закурил. Искры попали в унитаз и... вот. А теперь посмотрите, что осталось от моей жопы. А ведь я ездил по всей стране. Так вот, сколько таких жоп скитается по необъятным просторам нашей любимой родины? Если их перечислять, не хватит книги. Если вспоминать, не хватит жизни. Вы, дорогие читатели, должны решить для себя.
4: Привет! Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из четырех возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной. Дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты, надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы, но этих поменьше. Это была первая шутка. Да. Итак, мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей, на второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, Помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит: ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит: сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, а тот какой-то тоже немощный. Второго покупает, тоже чахлый.

0: какой-то пидорас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит: ну какая-то ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит: зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит: слушай, пойдем кур, бля, топтать. Он говорит: да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит: ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем. Стоит ли? Может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим? Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит: ребята, не подскажете, Африка в какой стране? Один говорит: налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит: слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил? Это Африка-то направо. Он говорит: а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит: ребята, где здесь брод? Один говорит: вот здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает и говорит: суки, вы что напиздели нам? Он говорит: не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд, им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит: смотри, какая интересная собачка, ножки коротенькие. Второй говорит: да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник. Два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает: скажите, пожалуйста, ну в чем же разница? А? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит: видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял.
1: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и, как верблюд в пустыне, пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора». «Скажи, с кем время ты проводишь?» «Скажи, ужель нашлась вдова?» «Да только-только». «Ну, шуравые, ну, народ! И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?»
2: «Родная Ольгина сестра».

0: сестра. Ты шутишь?
1: Нету.
0: Ты будешь тулить ту, я эту. Так что, мне можно собираться? И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. Ну что, у Лариных? Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну. А что так? Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви. Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.
2: Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном клубе грязных эстетов, в клубе Хали-Гали. Правда, последнее время про наше замечательное заведение рассказывают очень много гадостей. Говорят, что здесь происходит различного рода похабщина, что здесь самый нахальный в городе стриптиз, что здесь ругаются матом. Ни в коем случае не верьте этому. Это хуйня. Здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают. Но так уж повелось на Руси-матушке. Как говорится, ебёна мать для русского народа, как мясо в щах, как масло в каше. С ним наша жизнь становится прекрасней, а слово сказанное – краше. И я, как человек интеллигентный и образованный слегка, ебал я в жопу эти маты. Я за культуру языка. Действительно, только тупорылые иностранцы нихуя не могут разобраться в нашей ненормативной лексике. Они говорят, как это может быть так? Воды в речке по колено, а рыбы до хуя. Они говорят, у вас, наверное, физиология тоже другая. Потому что слышали высказывание. Пойду-ка я в жопу домой, поставлю нахуй чайник и лягу спать в пизду. Господа, говорю я, у нас в России все всегда так. У нас даже заборы строятся дедовским методом. А именно, сначала пишется «хуй», и только потом к нему прибиваются доски. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как «Ебун-гора», как вы подумали в начале, и даже не так, как переводят мою фамилию иногда сидящие здесь хохлы на украинский лад, как «Ебанько». Это вообще неверно. Моя фамилия переводится как «Думы на горе» или «Гора прикидок». Но вы находитесь в клубе «Хали-Гали», и поэтому можете извращаться в переводе моей фамилии как вашей душе угодно. В нашем замечательном заведении вы можете делать практически все, за исключением трех небольших запретов. Ну, во-первых, здесь запрещено справлять свои естественные надобности, как то срать, ссать, блевать и трахаться, на тех местах, где вы употребляете пищу. Для этих целей существует сортир нерукотворный, которому, как показывает опыт, никогда нихуя не зарастает народная тропа. Наш туалет вознесся своей главой непокорной по правую руку от меня, и поэтому каждый индивидуум, который надумает посрать или поссать, вынужден будет, хочет он того или нет, подняться ко мне сюда на сцену и поэтому в некотором роде почувствовать себя немного артистом. Вы знаете, мы долгое время хотели сделать стеночку сортира прозрачной, чтобы процесс облегчения был явным. Но, к сожалению, ничего у нас не вышло, как не вышло и многое другое в нашей нелегкой, не побоюсь этого слова, творческой карьере. Долгое время мы пытались скрестить мандавошек со светляками, чтобы когда штаны открываешь, там был Лас-Вегас, но не получилось. Хотели выпустить в продажу газовый баллончик с венерическими заболеваниями. Опять мимо. Но, тем не менее, мы вывели такую замечательную, на мой взгляд, инструкцию с правилами пользования туалетной бумагой, нежной, как мякоть кокоса. Каждая особь мужского или женского пола, который направит свои стопы на нашу замечательную кафедру мочеиспускания и калоотложения, это руководство к действию получит от меня совершенно бесплатно. Что вы должны вынести из этой замечательной инструкции? На мой взгляд, главное – это русская народная мудрость. А именно, подтирая жопу, осторожен будь, жесткая бумага к травматизму путь. Действительно, иногда начинаешь задумываться, почему ж ты не родился на свет белый, этаким маленьким, юрким, нахальным домашним зверьком. Ибо, как говаривал в свое время Шиллер, хорошо быть кисою, хорошо собакою, где хочу пописаю, где хочу покакаю, вырую канавку, положу говняшку, и не надо жопу подтирать бумажкой. Второй главный запрет – У нас в клубе запрещено слушать свою музыку. Например, вы подходите ко мне и говорите: «Ромка, поставь этот пиздатый диск». Я говорю: «Идите нахуй!» И вы уходите. Но если вы подошли ко мне и попросили поставить господина Шуфутинского, ничего я вам не скажу, только крылом махну, и вы нахуй вылетите за гостеприимные ворота нашего замечательного заведения. Некоторые интересуются: «Но почему именно Шуфутинский? Почему не группа «На-на»? Почему не «Блядь Сташневский»? Почему не «Иванушки импотейшн»? Почему не «Жопу свело»? Почему не «Руки в жопе»? Почему не «Отбитые мошонки»? Почему не «Земфиры» с этим потрясающим, на мой взгляд, шлягером? Я задыхаюсь от нежности в твоей мохнатой промежности. Я говорю: «Господа, это же элементарно. Просто вышеуказанные товарищи нравятся только девочкам 2 и 3 лет, которые являются цветами жизни, а также бабушкам 80-90 лет, которые являются кактусами смерти. Остальным на это дело положить большой-пребольшой прибор». И третий, наиглавнейший запрет. В нашем замечательном заведении строго-настрого, под любым соусом, запрещено пиздить Трахтенберга, то есть меня. То есть если у вас возникло жгучее, я где-то согласен, практически непреодолимое желание заехать мне сапогом по ебальничку, милости просим к нашему доблестному фейс-контролю. Вы подходите и кричите: «Так, блядь, и так! Душа, блядь, просит!» После этого опытные боксеры-профессионалы распишут вашу внешность под хохлому или гжель и уделают ваши яйца под Фаберже. Вы совершенно счастливы, возвращаетесь домой на карете скорой помощи, отдыхаете 3-4 недельки, кому как знаете ли повезет, и если желание полностью не отшибло, милости просим в наш гостеприимный клуб. Действительно, на сцене нашего замечательного заведения танцуют самые отвратительные жабы в Санкт-Петербурге. Мы очень долго их собирали по всему городу-герою, пока не набрали эдакий паноптикум, группу под названием «Блевать». У меня даже некоторые спрашивают: «Рома, ну скажи, пожалуйста, почему у коровы сиськи между ног, а у ваших девчонок между рук?» Я говорю: «Блядь, посмотрите на них внимательно. У них же вместо морды жопа». И тогда сразу все встает на свои места. Хотя лично я всегда считал, хоть и морда овечья, зато пизда человечья. Действительно, если есть пизда и рот, значит баба не урод. А у наших девчонок даже в жопе есть дырка, поэтому, на мой взгляд, они просто ебанические красавицы. К тому же, я надеюсь, что вы здесь сидящие все люди, безусловно, интеллигентные. И помните, что по этому поводу сказал Гёте. А именно: «Какая женщина не будь, а все равно ее ебуть». Да. Господа, у нас в клубе самая лучшая мясная кухня в городе. Все наши блюда приготовлены из русского народного букета частей мясной туши. А именно: ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Нихуя другого там нет, даже не ищите. Поэтому, получив блюдо, необходимо его сразу же сожрать. Не равен час, нагрянет сюда санэпидемстанция, всем нам пиздюлей навешает. Ребята, не подводите нас, пожалуйста, под монастырь. Заказывайте наши фирменные блюда, такие как закрома родины, член клуба, фуллаут, потому что в них содержится полный спектр витаминов, начиная от витамина С, чтобы не было морщин на лице, и заканчивая непосредственно витамином Ю, чтобы не было морщин на хую. И маленькая рекламная пауза. Пейте пиво с плюшками, будет хуй с веснушками. Вы знаете, я до конца не уверен в правоте этой фразы. Одно знаю однозначно: кто слишком много пива квасит, того с утра сушняк колбасит. Господа, не нажирайтесь. Нажрались — не бросайте друг друга. Бросили — переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. И 3 золотых правила, которые все мужчины прекрасно и без меня знают. А именно: белый с красным не мешать, после литра не танцевать, после всего вышеперечисленного жену по имени не называть, чтобы не ошибиться. Но с другой стороны, если с вами с утра не разговаривает жена, это значит, что вечер удался. А если же ваша супруга по какой-либо причине перестала ебать вам мозги, поздравляю, значит, вашу жену ебет кто-то другой. Но вы знаете, это тоже не истина в последней инстанции, это просто мое наблюдение. Поэтому, если вы пришли в клуб не с женой, а с подругой, то пить следует осмотрительно. То есть вы пьете, как Бог на душу положит, до того момента, как ваша спутница начинает вам казаться жутко симпатичной, и притормаживаете. В тот момент, когда у вас в груди родилось прекрасное, чистое чувство взять ее замуж, господа, пиздец, пить уже хватит. Ибо у армянского радио даже как-то спросили: в чем же разница между жизнью и хуем?
0: «Жизнь жестче», — ответил армянское радио. «Поэтому, если после вечеринки в клубе Хали-Гали вы наутро проснулись, башка у вас раскалывается, во рту как будто эскадрон кошек насрало, по комнате ходит, бродит, серое мутное пятно и беспрерывно пиздит, значит, вчера вечером вы женились. Если же вы проснулись, у вас нихуя не болит, в теле небывалая легкость, значит, господа, вы бухали позавчера. Итак, посмотрите, пожалуйста, под потолок. Там висит эксклюзивная футболка от клуба Хали-Гали. Купить ее нельзя ни за какие деньги, зато ее легко можно заработать двумя совершенно различными способами. Способ первый. Вы залезаете сюда ко мне на сцену и раздеваетесь. При этом девушка должна раздеться по пояс, причем все равно сверху или снизу. Мужчина должен снять с себя все, за исключением носков. Носки просьба не снимать, чтобы не испортить нашу замечательную вечеринку. И второй, я бы сказал, виртуальный способ. Вы подходите к стойчике бара, берете 3 бокала пива и поднимаете сюда ко мне на сцену. Выпиваете, после этого рыгаете, затем пердите. Если у вас все получилось, вы получаете футболку. Не вышло нихуя, денежки за пиво на стойку бара. У нас, понимаете, так повелось. Выиграл, получил, проебал, заплатил. Как говорится, блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Если хотите, это наше жизненное кредо. И последнее, чем бы я сейчас хотел с вами поделиться. У нас здесь принято давать девчонкам-официанткам на чай. Здесь принято стриптизеркам засовывать денежки за оставшиеся части их туалетов. Если у вас по какой-либо причине нет с собой наличных, вы можете воспользоваться кредитной картой. Для этого нужно взять кредитную карту 2 пальцами и провести девушке между ягодиц. У нее там все считает, будьте уверены. Ибо еще Шекспир говаривал, что щель оправдывает средства. Господа и дамы, напоминаю вам, что на трезвую голову смотреть на все то говнище, которое будет происходить здесь на сцене, совершенно невозможно. Поэтому от всей души призываю вас накатить на ход ноги грамм по 100, по 200, или, как говаривал Шиллер, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Только, пожалуйста, не нажирайтесь, как Ван Гоги, по самые уши, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не ощупывали бы свое ебало и не приговаривали: «Кто это, блин, интересно, вчера гулял с моей мордой и помял ее?» Господа и дамы, рекомендуемый мною напиток – водка Трахтенберг. Пьешь с восхищением, блюешь с сожалением. Господа и дамы, напоминаю вам.
1: Ёбаный в рот. И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным, опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: «Получил я телеграмму, и к тебе скорее на помощь я примчался. Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля. Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот». Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. «На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой!» Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. «Нихуёво для начала, вроде даже полегчало!» «Полегчало, отвело, Айболитово бухло!» И в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, Айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор Айболит. Не дубасит, не карает и ебало не болит.
0: И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки, заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот. И пошли они смеяться, Лим-Попо, танцевать и обниматься, Лим-Попо. Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной наступили в Африке счастье.
2: Хорошо в деревне летом. Как на речке на мели парни девушек встречали, их цветами привечали, после все-таки ж ебли. «Слушай, Паша, а у тебя были худые-прихудые бабы?» Этот интимный разговор я специально начал очень громко. «Ну как они в сексе? Расскажи!»
0: «По-разному!»
2: — не менее громко отвечал он. «Ведь это же смотря насколько худые! Вот если такие, как Ирка, то... Хотя она не очень худая! Ирка, ну-ка встань, мы на тебя посмотрим!»
3: Одна из двух девочек, сидящих на грядке моркови, чуть впереди нас, обиженно дернула плечом. Вторая еще ниже наклонила голову к грядке и хмыкнула.
0: «Хотя нет! Знаешь, Ирка не очень худая!» — цинично прокомментировал он. «Жопа вон какая толстая! А как тебе, кстати, бабы с большими жопами?»
3: Девчонки нервничали, явно раздумывая, отползти от нас подальше или пока подождать. А мы продолжали наши мужские беседы, начатые, собственно, только ради того, чтобы над бабами же и поиздеваться. Развлекаться в то жаркое лето 89-го года, когда всех поступивших в институт имени культуры отправили в совхоз имени Тельмана полоть морковку, было больше нечем. Я говорил, конечно, в прошлой главе, что девственницы меня очень интересовали, но они ведь как приправа к основному блюду. С ними может выгореть, может нет, а если и получится, то далеко не сразу. А где тот бурный регулярный секс, которого жаждешь после армии, а? Мне тогда был уже 21 год, моему приятелю чуть больше. При этом почти все девочки нашего курса были малолетками, которых родители заставили поступать сразу после школы. Итак, девчонки были молодые и поэтому не давали. Страна еще не перешла в эпоху сексуального разгула, но в чем-то это было нам на руку. Студентки к нашей дикой болтовне прислушивались, ведь никаких других сведений о сексе у них не было. Так что ужаса они не выказывали, впрочем, радости в их взглядах тоже не наблюдалось. Вечером за нами приходил автобус, и мы в него залезали торопливой толпой, так как мест на всех не хватало. Самое главное было усесться на сиденье и потом, как бы нехотя, предложить какой-нибудь тёлке присесть тебе на колени. А по дороге я, конечно, успевал облапать все, что меня интересовало. Но, увы, на этом эротические игры и заканчивались. А по вечерам в совхозе начиналась культурная жизнь. Студенты несут культуры, как-никак. Все пели и все танцевали. И все выделывались кто как мог. Молодые звезды зажигали с концертами. До сих пор помню одного замечательного еврейского мальчика, приехавшего из Казахстана, прыщавого до невозможности и до боли похожего на огурец, который потерли на терке, что не мешало ему быть хорошим мальчиком. И главное, настоящим, подающим надежды комиком, который, правда, считал себя трагиком. Но он еще не разобрался толком в себе, не понял, что за такими, как он, будущее. Мы сразу выучили наизусть его песню «Наш неконвертируемый рубль». Он сам написал музыку и дебильные стихи. И сам же сыграл, и сам же спел. Редкость, когда человек может столько вещей сделать одновременно. Зал лежал от смеха, когда он на полном серьезе пел про наши российские рубли, подыгрывая себе на рояле. А я выделялся тем, что был единственным человеком из потока, которому уже тогда народ посвящал песни. Про меня их было целых три. Бомжовое лирическое, бомжовое патетическое и бомжовое трагическое. Бомжовое, ну, потому что у меня кличка была такая — бомж. Выглядел я так. Помято и лохмато. Зато, по-моему, очень колоритно. А звучало это все ночью у костра под гитару просто шикарно. Ну, вот, например, лирическое. «Темная ночь, на манометрах стрелка молчит, пригорюнившись возле печи, молодая бомжиха сидит». Или патетическая. Бомж живет, не знает ничего о том, что одна бомжиха думает о нем. А возле магазина пью одеколон, а любовь бомжачья крепче с каждым днем.
0: Да, все это было чудесно, кроме одного. Для активной сексуальной жизни мне звездности все еще явно не хватало. А на утро, неудовлетворенные, мы вновь ехали на свежезеленые морковные плантации. «Танька!» — начал приставать я в автобусе к одной девчонке. Не дают-то хоть поговорить. «Танька, ну скажи, а ты как больше любишь? Сзади, сверху или сбоку?» Она покраснела, глазоньки оквадратились, рот от изумления распахнулся, а я еще добил ее вопросом. «Ну скажи честно, ты в попу даешь?» Танюха готова была рухнуть в обморок. Такой сильной реакции я, конечно, не ожидал, но девочка была, ясное дело, дура. Откуда-то с Кавказа. Русская, но воспитание сурового, восточного. Одевалась безвкусно и ходила с огромной накрученной и начесанной челкой в куртке пузырем. Из-за этой гребаной куртки или из-за ее просто анекдотической глупости мы за глаза называли девочку «тыквой». «Тань, ну чё ты молчишь? Ну, вспоминаешь, что ли?» «Да я вообще ещё девочка!» — пробормотала растерявшаяся тыква. «Девочка? Да ты что?» Я даже подпрыгнул. То, что здесь чуть ли не все девочки, и без сопливых было ясно. Но чтобы так публично признаться, вот это уморило. Обычно ведь нам самим приходилось искать повод для веселья, а тут такой подарок. И начался реальный классический затопт. Мы доставали ее весь месяц во время этого дико скучно-морковного подвига. Повод, не повод, какая разница. Приходили вечером на дискотеку и тут же успевали отметиться.
3: «Бабы, какие вы все красивые, нарядные!
0: Но знаете, это все равно ерунда, потому что девочка у нас всего одна!» Утром, с трудом проснувшись и влезая в автобус, снова поминали Таньку.
3: «Слушай, а ты все еще девочка?»
0: «А че, вчера вечером никому не дала?» «Тебя никто не трахает, наверное, потому что ты страшная».
3: «Я не страшная, я молодая и красивая».
0: «Значит, потому что глупая». И все-таки в этом сонном царстве мне иногда удавались победы. Так я сумел уговорить одну девицу из интеллигентной семьи, не очень симпатичной, но умненькой, что называется, белая кость, очень интересная, прийти вечером к нам на костер. Пообещал, что будет много народу, песни, пляски народов мира и даже пиво. А в то время за бутылку пива чуть ли не исключали из института. Вечером она появилась. Костер был, пиво тоже. Народ, разумеется, отсутствовал. Ну, зачем нам зрители? Зато был я. Ждал ее на принесенной из барака паре матрасов. Ну, сидеть-то на чем-то надо. Так вот, пиво мы выпили быстро. Ночь была прекрасна. И стал я потихонечку заваливать ее на матрасик.
3: «Вы что, Роман?»
0: — громко возмутилась она. Эротически мои мечты тут же рассеялись в прах. Разбились о всю ту же банальную причину. Разумеется, оказалось, что и она еще члена в глаза не видела. И поэтому не даст.
3: «Ну, хоть мне-то сделаешь?» — уже скрипя зубами выдавил я.
0: «Что сделать?» «Ну, в рот возьми, пожалуйста». Как ни странно, она согласилась. Не умела, но по-честному, как старательная отличница. Когда ей брызнула в рот, девочка с недоумением отшатнулась, вытерла рукой губы и, не понимая, что такое произошло, уставилась на то, что вытекло изо рта.
3: «Ой, извините», — смущенно прошептала она, поднесла руку ко рту, внимательно рассмотрела, слизнула и проглотила.
0: После чего, задравши хвост, удрала в лагерь. «Да». Сейчас этот наивный минет навевает ностальгические воспоминания. А тогда, собирая матрасы, я уже мысленно посылал ее ко всем морковным чертям. Ну, не хочешь трахаться, и не надо. И красившая, и сговор тебе тебя найду, зло думал я. Хотя и этот маленький успех меня окрылил. Ну, хоть что-то. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. И уже на следующий день... На крылах победы, пусть и небольшой, я стал строить планы, как склеить новую девочку. Мне уже приглянулась одна.
3: Проблема была только в том, что ходила она, как это всегда у них бывает, со страшной толстой подругой. Приложив усилия, подругу я сумел отшить и спокойно взялся за убалтывание своей жертвы. «Кстати, отпуск скоро. Ты что думаешь делать? Может, на один день поехать в Питер? Остановимся у меня». И девочка, о чудо, на экскурсию по городу согласилась. Мы дружной компанией, Паша, его баба, я и она, поехали ко мне, прямиком на квартиру к деду и бабке. Оба они оттопыривались в Ялте, совершенно не ожидая в своем доме юношеских оргий. Дверь квартиры, конечно же, оказалась заперта. Ключей от нее у меня, естественно, не было. Я боялся потерять их в морковном раю и оставил родителям. А они, услышав просьбу о ключах, вдруг уперлись рогом. «Зачем тебе ключи? Приходи и спи у нас», — заявила мама. «Ага, сейчас. Дождаться, что я откажусь от такой трудной победы? Женщина, ты что?» Я поднялся к соседям наверх, попросил у них Фомку и совершенно цинично, рискуя получить нагоняй от курортничков, вскрыл ворота. После всех этих мытарств, после невыносимо долгого ужина с выпивкой, я, наконец-то, очутился в комнате один на один со своей суженой. И только взялся за резинку ее трусов, как... «А что ты хочешь делать?» «Ой, извини, у меня месячные».
0: «Твою мать!» Стон Тарзана, преданного читой, огласил квартиру. «А почему ты не сказала раньше?»
3: «Ну, я же не думала, что у нас что-то будет».
0: «Да!» В рот она брать тоже отказалась. Это, видите ли, оскорбляло ее целомудрие. Кое-как я уговорил ее помочь мне хотя бы руками. Вырвав из лап злодейки судьбы не самый приятный оргазм в своей жизни, попытался отвернуться к стенке и уснуть, чтобы этот кошмарный, зря прожитый день поскорее закончился.
3: «Рома!» — услышал я сквозь дремоту.
0: «Ну чего еще?
3: А как у нас будет дальше?»
0: «Что значит дальше?»
3: «Ну, мы с тобой поженимся? Спи, а? Мы еще даже не трахнулись, а ты всякую хрень говоришь». Пытался я уснуть, чтобы снова не думать о сексе. Но существо, лежавшее за стеной, все строило какие-то воздушные замки из своих девственных фантазий и еще полночи донимало меня тупыми девичьими вопросами. Проводив ее с утра и мысленно дав пинка под зад, я тут же про нее забыл.
0: Жизнь на морковке вяло потекла дальше. Хватал девок за многочисленные сиськи и разнокалиберные жопы, пил пиво, не хотел работать. Я даже в итоге нашел девочку, согласную трахаться. Но вышло все это как-то неаппетитно. Неумелая, глупая, привязчивая. И вдруг однажды я узнал интереснейшую вещь, что по ночам кинофотчики, ну, студенты кинофотофакультета, устраивают оргии в бане. Только попасть туда посторонним трудно. Мерзавцы закрываются на все замки и не открывают никому, даже родной матери. А кинофотчики были самые старые и тертые среди абитуриентов. На это отделение поступали люди, которые уже работали в кино, на телевидении, в журналах, газетах, и которым для продвижения в карьере не хватало дополнительного образования. Но и я уже не был школьником, так что закарифаниться с кем-то из этой компании мне труда не составило. Вечером я примчался на гулянку, и мне открыли дверь. Я оказался уже не среди школьниц, а среди молодушек, лет так 25. Довольно скоро я уединился с одной из них в темной парилке на верхней полке. Это был быстрый секс на березовых жестких вениках, которые щекотали ей жопу и впивались мне в коленки. Секс без уговоров и прелюдий. Секс без вопросов о свадьбе и прочего. Девица получила удовольствие и исчезла, сказав «пока». Я остался лежать, подложив шайку под голову. После месяца уговоров неподдающихся девственниц, долгих пустых ухаживаний, пробивания стены головой, тебя вдруг затаскивают в темную комнату, трахают без вопросов и разговоров, а потом выкидывают из жизни, сказав «пока». «Ничего себе», — сказал я себе. Потом подумал, а что переживать-то? Ведь я и сам такой.
3: Правда, через 2 дня я перестал воспринимать себя как циника, потому что сильно увлекся. Наконец-то я встретил девочку своей мечты. Мы познакомились, о чем-то поговорили. Она сказала, что ее зовут Лена и что ей некогда. На следующий день я пошел ее искать, но не нашел. Ну, потому что забыл, как она выглядит. «А где эта девушка, с которой вчера меня знакомили?» Все интересовался я у приятелей. «Да вот она, не видишь, что ли?» Оказалось, что она находилась рядом. Но так как я близорук, то просто не увидел ее тогда. Девушку, которая в будущем и стала моей женой.
0: Чувствующая серость. «Я бы еще понял, за что ее держат, если бы она была молодая и красивая!»
3: Пьяный Петр Подгородецкий.
0: «Держи ее, держи! Она уходит! Перекрывай вход! Сейчас я урою эту жирную корову!» — орал Петя, глядя на мечущуюся в поисках выхода Луночкину, пресс-секретаршу самой крупной звукозаписывающей компании в мире Sony BMG. «Ушла!» — с сожалением заметил он.
3: Довести до состояния такой ярости довольно доброго и ленивого Подгородецкого не удавалось практически никому, даже мне. Но тут другое дело. Мы с Петром долго вынашивали и, наконец, разродились гениальным музыкальным проектом «Моржи», то есть «Морды жидовские». Проект, недолго думая, купила вышеназванная компания. Через некоторое время нам стали приходить в голову каверзные мысли. Почему, интересно, самая известная компания не хочет поделиться своей известностью с нами? Ответ оказался, на удивление, прост. У российского отделения компании денег на пиар просто нет. Но у меня деньги были, и я решил ситуацию катализировать и быстренько договорился о проведении закрытой презентации с хавкой и выпивкой с одним известным московским развлекательным центром, еще и со скидкой 20% как звезде. По нашему разумению, в зал, вмещающий 200 зрителей, должны были поместиться 160 журналистов и программных директоров ведущих радиостанций и музыкальных каналов, а также 20 продюсеров и 20 ближайших друзей. Утвердив дату релиза альбома, я с деньгами наперевес отправился в кассу. Еще раз подтвердив райдер, поехал к руководству любимой компании. Там несказанно обрадовались неожиданному подарку судьбы и даже выделили, то есть освободили от других обязанностей, специально обученного человека, которого тут же мне и представили. «Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я буду заниматься только вами». «Отлично. Надеюсь, сотрудничество будет обоюдоприятным. Для начала мы тут заказали дизайн альбома у студии Артемия Лебедева. Нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Времени у нас нет, так что заниматься этим придется вам. Звоните, проедайте им плешь, следите, чтобы процесс не стоял на месте, если что, подключайте меня». Прошло 2 недели. Проезжая мимо офиса, заглянул туда с целью поинтересоваться, как же идут у нас дела. Луночкиной на месте не было. Ее мобильный телефон находился вне зоны. Тогда я написал письмо дизайнерам. В ответ услышал, что работа не ведется, так как от Луночкиной получено указание. Ждать указаний. Я рассвирепел. «Быстро начинаем работать. Времени совсем не осталось. Не волнуйтесь так. Завтра пришлем эскизы». На завтра эскизы действительно были получены. Правда, если сказать, что они были говно, это значит не сказать ничего. Я начал паниковать. «Вы что, совсем не работаете? 3 эскиза, все, что у вас есть?» «Нет, было много. Это лучшее. Пришлите все». Они присылают весь мусор, который у них накопился с начала творческой деятельности, и в черновиках я нахожу потрясающую картинку, лучше которой для обложки просто не сыскать. Я отсылаю письмо с рекомендацией доработать до ума именно эту картинку Луночкиной и тут же получаю от нее ответ, дескать, все будет исполнено, Христофор Бонифатич. Проходит 2 дня. И я получаю письмо от художников, что они придумали еще парочку обложек, оказавшихся хуже первых. «Блядь!» — начинаю орать я. «Ведь вам же дали указание, что делать. А Луночкина нам сказала, что это все не подходит. Но я же сказал ей, что мне нравится. Может быть, но нам она сказала совсем другое. И, кстати, где тексты, которые мы должны разместить на диске?» Как где? Обалдеваю я и отправляю письмо Луночкиной. Где тексты, которые художники должны разместить на диске?
0: Какие тексты? Пишет она в ответ.
3: Которые я прислал вам 2 недели назад. Ох, я их, наверное, потеряла. Пришлите, пожалуйста, еще раз. Я отсылаю их повторно и через 2 дня получаю от Луночкиной письмо с вложенным туда готовым макетом. К картинке претензий нет, зато тексты иные.
0: Звоню Луночкиной.
3: Что за отсебятина? Где то, что я прислал? Я их потеряла. Не могли бы вы прислать еще раз?
0: Могу!
3: Не кричите так. И, кстати, не могли бы мы с вами встретиться, чтобы написать пресс-релиз для пресс-конференции?
0: Могли бы! Пришлите мне вопросы, и я на них отвечу!
3: Через 3 дня получаю письмо с вопросами и макет с исправленными, но неверно, текстами на обложке. Я отсылаю письмо Луночкиной с ответами и разъяренным вопросом по поводу текста на обложке.
0: Что это такое? Я же вам 3 раза их отсылал.
3: А я думала...
0: Сука! Да вас не просили думать!
3: И не ругайтесь. Если вы будете меня оскорблять, я не буду с вами работать.
0: И слава богу!
3: В ярости снимаю трубку и набираю номер руководителя.
0: Луночкина! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Короче, достало!
3: Да не волнуйся так, все успеем.
0: Когда у нас презентация?
3: Через неделю.
0: Нет, не успеем.
3: Но не волнуйся, давай перенесем еще на недельку. Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию на неделю позже. Слава богу, эта дата еще не занята. Вечером получаю письмо от Луночкиной, в которое вложена парочка новых эскизов для диска.
0: «Что это такое?» — пишу в ответ.
3: «Вы же сами сказали, что присланное в последний раз не подходит».
0: «Дура! Не подходит текст, а картинка подходит!»
3: «А что вам в тексте не нравится?»
0: «Сука! Поставь текст, который я прислал!»
3: «Вы знаете, не помню, где он у меня лежит. Не могли бы вы прислать еще раз?»
0: «Не могу, бледюга!»
3: Набираю номер генерального и прошу помочь. «Слушай, тут работы на полчаса. Давай сделаем так. Ты поедешь к дизайнерам и дашь трубку человеку, который все это делает. Я по телефону скажу ему, что нужно исправить и где». Работа над ошибками заняла 40 минут. Но, как оказалось, была готова только лицевая сторона обложки. В студии Лебедева думали, что релиз будет месяца через 1.5.
0: «Откуда такая информация?» — изумился генеральный.
3: «Как откуда?»
0: «От Луночкиной?»
3: «Нет, вы, наверное, перепутали. Этого не может быть».
0: «Да нет, это вы перепутали. Можете посмотреть нашу переписку».
3: Легким движением руки они нажимают на кнопочку и распечатывают 25 страниц указаний Луночкиной, каждая из которых противоречит предыдущему. «Вы, конечно, уже вправе спросить, а почему тогда ее держат на работе?
0: Тем более, что она, по словам Подгородецкого, даже не молодая и некрасивая».
3: Этот вопрос я лично задавал себе давно, а с некоторых пор стал постоянно задавать его генеральному. Он кривился и тяжело вздыхал, долго объясняя, что одна музыкальная компания BMG слилась с другой музыкальной компанией Sony, и в результате их слияния многие сотрудники Sony были уволены, но уволить вообще всех достойных оказалось невозможно. Кого-то они пока вынуждены терпеть, и в частности Луночкину. У нее вроде какие-то там связи, так что сразу ее и не вышибить. Тяжело вздохнув и выругавшись матом, я тоже смирился с ситуацией. Когда работаешь с большим коллективом людей, приходится учитывать их проблемы. Оставив художникам строгий наказ общаться исключительно с нами двумя, то есть с Трахтенбергом и с главным, руководитель покидает насиженное за час место и отправляется в офис.
0: «Рома!» — звонит он мне из машины. «Приезжай ко мне!» «Луночкина на месте. Узнаем, что у нас в пресс-конференции. Кстати, когда она у нас?»
3: «Через неделю».
0: «Не успеваем напечатать диски. Попытайся перенести».
3: Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию уже на месяц позже, то есть с запасом. Слава богу, что эта дата тоже еще не занята, и я еду в офис. Выпиваем с генеральным по чашечке кофе. Немного успокаиваемся и вызываем Луночкину. Та заходит не по-осеннему цветущая и неоправданно веселая.
4: «Здравствуйте!»
3: «Привет! Что у нас с презентацией?» Билеты будут готовы завтра. А вот список приглашенных. Интересно. Дай-ка сюда. А вот это кто? Это? Генеральный директор «Серебряного дождя». Что вы, Ирина? Вы ошибаетесь. Генерального я знаю. Это не он. А вот тут у нас кто записан? Программный директор «Европы плюс». Странно. Он что, сменил фамилию и пол? А эти 35 человек кто? Это, гордо произносит она, сотрудники Sony BMG. Какие еще нахуй сотрудники? Ну, курьеры, экспедиторы, водители. Блять, какие еще водители? За эту пьянку плачу я и хочу получить резонанс в прессе. О сотрудниках пускай заботится их компания. Вот список на 120 человек. Их нужно пригласить. Обязательно. Еще 80 журналистов. С вас. Напечатайте их фамилии с указанием места работы, должности и телефона, после чего передать им пригласительные лично в руки. Я не буду этого делать. Мне некогда. Я должна оформить пресс-релизы, изготовить папки для них и пакеты, куда все это будет положено. «Будете, это ваша работа», — сказал генеральный. «Окей», — ответила подчиненная. Наступает день презентации. Я и Петь Подгородецкий сидим в концертном зале, пьем кофе и ждем наш балет, с которым репетировали 2 месяца. И удивляемся, почему их нет. Раньше они никогда не задерживались, а сегодня почему-то опаздывают уже на 10 минут. На 15. Звонок. «Роман Львович, нас не пускают». Спускаюсь вниз. На ресепшене мне говорят, что танцоров нет в списке приглашенных. Я возражаю, что меня не просили их вписывать. Мне отвечают, что просили. Только не меня, а Луночкину. Провожу танцоров в гримерку и начинаю ей звонить. Телефон, как обычно, выдает вне зоны. Она появляется за полчаса до презентации. На вопрос, где же обещанные пакеты, округлив глаза, спросила. «А надо было? А куда я должен класть диски?» «В папочки». «А пресс-релизы куда?» «А их что, тоже нужно было принести?» «Скотина! А где пресса?» «Вон стоят 2 с камерами». «И это все? Их же должно быть 160!» «Ну, наверное, тусуются где-то. Вы начинайте, они подтянутся». Подтянулось еще 3 журналиста. Сдержав желание немедленно придушить виновницу, я уселся за стол рядом с генеральным с одной стороны, Петькой с другой, и открыл пресс-брифинг. Выход из ситуации с пакетами найти не удалось. Диски из папки вываливались. Поэтому каждому гостю диск должны были давать по окончании презентации лично в руки. Уже поднимаясь на сцену, я увидел, что всем гостям на входе в зал раздают наш альбом. На вопрос «Кто велел?» услышал абсолютно предсказуемый ответ. «Луночкина!» «Ну, сучка, ну погоди! Вот отстреляемся, и тебе кранты!» По списку было 200 приглашенных. Пришли не все. Дисков было 250. Однако по непонятным причинам, в скобочках читая Луночкина, не хватило 100 штук. Причем не хватило именно VIP-ам, которых пригласили мы с Петей и генеральным. И вот уже в этот момент, когда в зале остались только самые близкие друзья и самые важные персоны, обделенные аудионосителями, Петю прорвало. «Сейчас мы придушим Луночкину!» Несмотря на наличие на мероприятии многочисленных друзей и родственников Луночкиной, они не могли ей помочь ничем. Я кинулся совершенно незатейливым желанием свернуть ей шею. «Лови ее!» — рычал Петя. О том, что было дальше, вы читали уже в начале. Кстати, ни одной публикации в прессе после презентации так и не вышло. А кому писать-то? Друзьям Луночкиной? Нахрена им это нужно? Они же не журналисты. А еда и шоу им понравились. По крайней мере, уходили они довольные. Про нас писали и пишут очень много. И что удивительно, совершенно бесплатно. Сталкиваясь на различных светских приемах с акулами пера, с толпами радио и телевидения, я поначалу интересовался, почему их не было на нашей презентации. На что получал удивленный ответ. «А нас разве кто-то приглашал?» Вы удивитесь, но зарплата Луночкиной составляла $1200 в месяц. Ущерба она нам принесла на 24 850 долларов. Итак, мы узнали все про Луночкину, но ведь она не исключение. Я посвятил ей так много места, потому что общался с ней дольше, чем с другими. А в принципе, таких Луночкиных полно в шоу-бизнесе. Почему-то именно туда влечет непрофессиональных людей. Почему-то в бухгалтеры и во врачи не лезут без диплома. А, например, на должность директора в шоу-бизнес мальчика с актерским образованием берут. Странно это. Мало ли, что он свято убежден, будто все может взять под свой контроль и что все знает об этом мире. Чушь. Я, проработав там 16 лет, понимаю, что никому и ни в чем доверять нельзя. Только один человек понимает, как надо делать. Ты сам. Остальные хотят получать максимум и затрачивать минимум. Ты приходишь в студию, и если сидишь над душой звукорежиссера, то он будет сводить диск. Как только ты отошел, работа делается на скорую руку. Можно даже сказать на скорую ручку, комком да в кучку. Потом спрашиваешь, а что здесь за звуки? Но пропустил, не заметил. И вы переделываете. Тратите времени на порядок больше, как будто делать вам больше нечего. На другой день вам выдают диск, вы свято верите, что все там сделано хорошо, а как же иначе? Только вы не в курсе, что в какой-то момент звукорежиссер отходил в сортир и следить за работой поручил ассистенту, дауну из самодеятельности. Тот и сварганил все так, как казалось правильным ему. Звукорежиссер, не проверив фонограмму, отдал ее тебе. А тебе зачем проверять, раз отдал лично сам звукорежиссер? Ты несешь на студию. Там, зная тебя, и что у тебя все хорошо, несут на радио. Диджей на радио тоже не проверяет. Ему же дали на студии. В последний момент он открывает диск и видит, что тот пустой. А песня уже объявлена в эфире. И слушателей заинтриговали новинкой. Они ждут. И цепочка начинает раскручиваться в обратную сторону, заканчиваясь жутким скандалом. Впрочем, чаще всего, к счастью, цепочка где-то прерывается. Человек, получивший диск на студии, ставит его послушать в машине. И, отъехав на 1,5 километра, с диким матом возвращается назад. Все кричат друг на друга, и что-то еще можно сделать. Но иногда сделать ничего нельзя. Студия занята на месяц вперед. Вас посылают оттуда на 3 буквы, хотя вашей вины ни в чем нет. Но и они из-за вас не хотят подводить других людей. А бывает так. Ты отдаешь своему водителю указание взять мастер диска, записанный в студии. Водителю не приходит в голову, что над мастером ты работал последние 1,5 года и что беречь его нужно как зеницу ока. Водитель просто бросает его на заднее сиденье машины, заезжает еще домой пообедать, бросив машину у подъезда, и когда он выходит, машина ограблена. Грабители разбили стекло, вытащили бутылку водки, которая там валялась, и до кучи твой диск. Ты в ужасе летишь в студию, а там говорят, что твои записи убиты. Не хватало места в компьютере, а раз они тебе все отдали, так чего же им беречь? Логично. Что взять с водителя? Конечно, у него нет денег, чтобы оплатить запись альбома по новой. И вроде бы вы друзья. По-хорошему, он должен тебе и за студию, и за твои труды, но это же абсолютно нереально. И ты начинаешь работать вновь. И снова делаешь всю работу. А потом, конечно, пытаешься продать ее. И опять же появляются перекупщики, типа мальчика из Обнинска, пытающиеся заработать на ровном месте, сделать деньги из воздуха. Мальчик не артист, который зарабатывает своим ремеслом. И не владелец клуба, который готов собрать публику для артиста и предоставить помещение. Мальчик — никто. Но он понимает, что если сведет вместе артистов и владельцев клубов, ему тоже что-то перепадет. Начинает он всегда с того, что приходит к последним и говорит: «Давайте я вам сделаю программу». «Здорово, давайте». Тогда он звонит мне, узнает, сколько все стоит, накидывает немного к сумме, чтобы заработать самому, и вдувает хозяину, после чего считает свои функции выполненными, а ты потом будешь выпутываться. Вариантов, как тебя может подставить такой мальчик или девочка, миллион. Был почти анекдотичный случай, когда меня пригласили в ночной клуб в городе-герое Мурманске. Сначала было все нормально, гонорар выплатили заранее, и тут в день вылета, в 8 утра, мне звонит девочка-арт-директор клуба и спрашивает в последний раз, точно ли мне ничего не надо. Да точно, точно. А она, машинально перечисляя, что у них там есть, интересуется. Но микрофон-то вам, конечно, не нужен.
0: Как не нужен? Обалдели, что ли?
3: Оказывается, микрофона-то у них и нет. Когда приходят музыканты, они приносят свои. А тебе такое и в голову даже не пришло. Ведь у богатого клуба, способного оплатить московских артистов, по идее, все должно быть. Однако нет. Загадка. Скакиваю с постели и, как проклятый, лечу в свою студию. По дороге звоню совладельцу, прошу привезти ключ. Он, матеря меня, на чем свет стоит, после ночной записи, тоже приезжает к 9:30 утра. Открываем дверь. Берем радиомикрофон. Шнуры давай на всякий случай. Какие именно? Но я-то забыл спросить, какой у них в клубе вход у аппаратуры. И поэтому мы собираем все шнуры, что можем найти. Тем более, что если и позвонить в Мурманск арт-директорше, все равно она ни черта не знает про входы и выходы. Она не очень даже знает, как называется коробка, что издает звуки. Но развязка еще не близка. Приезжаю. Слава богу, подходит стандартный шнур. Но мне нужны батарейки. И их не оказалось в микрофоне. Посылаю деву за батарейками. На всякий случай объясняю марки. Energizer или Duracell. Потому что от нее уже не знаешь, чего и ждать. Она согласно кивает. Говорит, все будет чудесно, и я могу пойти в гостиницу и вздремнуть. Иду. Встречаюсь с бабами. Мы немного выпили, выспались. К вечеру появляюсь в клубе. Деточка высыпает передо мной целую гору батареек Корунд.
0: Ха-ха, ну пошутили, ладно. А где батарейки-то?
3: Вот. Она смотрит совершенно серьезно. И я понимаю, что это уже не шутки. Люди-то больны серьезно. Она видит, что я меняюсь в лице, но пока молчу, еще не знаю, чтобы ей сказать такое плохое и как сказать. Все сразу или по частям. И сама принимается объяснять, что тут уж не ее вина. Но нет у них в городе дорогих батареек. Но не продаются они. На них нет спроса, так как слишком дорого. А что такое батарейка Корунд? Это русский вариант Energizer'а или Duracell. Только из 12 батареек оказались работающими 2. Так что работал я на нервах, ожидая, что еще минутка, и батарейки вырубятся. Еще минутка, и зал уже не будет слышать, что я говорю. К счастью, тогда пронесло. Батарейки каким-то чудом выдержали. Ну что можно сказать о такой арт-директрисе? Что она человек, который работает вне времени, вне специальности и не понимает, чего от нее требуется. И готовьтесь ко встрече именно с такими чудовищами. И к тому, что именно вас потом обвинит и пресса, и публика в сорванном концерте. Никто и не задумывается, что именно по вине такой самодеятельности масса гастролирующих артистов уезжают с выступлений как оплеванные. А впрочем, тут есть и ваша вина. Могли бы подсуетиться, все проверить самостоятельно и не строить из себя королей сцены. Тогда не сели бы в лужу. Лично я, обжегшись неоднократно, все проверяю сам. И только на таких условиях можешь быть спокоен, что тебе уже не придется объяснять публике, что не ты виноват. Что ты белый и пушистый, что это кто-то на месте решил сэкономить и заказать аппаратуру не за $1000, а за 100, и для работы привезли сколоченные из фанеры динамики. Ведь посредники, мальчики и девочки, чуют носом, что работа может стать их последней, и экономят на всем, чтобы больше отложить свой карманчик. На звуке, на свете, подтанцовке. Хуже самодеятельности нет ничего». Тип, который взялся тебя продать в гастрольную поездку, не отдает себе отчета, что он ноль. Свести тебя напрямую с заказчиком он не может, опасаясь потерять свои деньги. Причем он ведь не профессионал. Профессионально работающий человек понимает, что все равно более слабый менеджер, чем ты, и, попросив у тебя 10% с твоего гонорара, предпочтет отойти в сторону. Что же касается вредителей, то они водятся на всех уровнях. Ну, может, на Западе что-то и по-другому. Может, там, чем певец круче, тем люди, работающие с ним, профессиональнее. У нас же влипнуть в историю может артист любого уровня. При этом даже не важно, какие у тебя связи и сколько у тебя денег. Так мои друзья, отдыхавшие несколько лет назад в Горном Алтае, рассказали интересную историю о провальном концерте Алсу. Она приехала выступать в жуткую глушь, где почти нет дорог и где до последнего дня не было даже сцены. Ее специально изготовили под концерт. Занесло певицу в такую даль, возможно, и не по собственной воле. Скорее всего, ее отец, местная шишка, ради собственных интересов и решил порадовать народ. Все билеты были проданы. И в день выступления поле перед новой сценой было заполнено людьми, многие из которых приехали из дальних деревень. Вот сидят они, стоят они, и тут перед ними вышла выступать какая-то группа, работающая на разогреве. Народ удивился, но минут 20 терпел. А те все зажигали и зажигали, пока примерно через час многие зрители стали потихоньку отползать с поля. Долгожданного выхода «Алсы» дождалась лишь небольшая кучка местных люмпинов. Алсушечка, совершенно беззлобная девица, не поняв, что случилось, вероятно, озверела, потому что в следующие дни дала крайне неполиткорректное интервью местной прессе о том, что жители здесь ни черта не понимают в искусстве. Местные до сих пор обижены на нее и рассказывают туристам, насколько она не права. Ведь не могли же они бросить все свои дела. Им надо было и вернувшихся с поля коров домой впустить, и подоить заодно, и свиней накормить.

значит, в семь. Алсута вряд ли представляет себе, что такое крестьянская жизнь, но организаторы должны были продумать такие моменты. Нужно понимать, что Москва — это Москва, Лондон — это Лондон, а колхоз имени Рабиндраната Тагора — это колхоз имени Ну, вы поняли, короче. Ну, то есть они были заняты другим. Им было важнее убедить и ее, и папу, что они профессионалы, что занимаются шоу-бизнесом с пеленок, и что если не они, то кто же? Кто же, если не они? Думается мне, они и денег немало огребли за свою работу. Только все равно они полнейшие мудозвоны. И такие пролезают везде и всюду, как тараканы. И в Москве, и в Лондоне, и на Рабиндранатчине. И раз подобное случилось у певицы, чей папа миллиардер, и, между прочим, местный начальник, то не ждите, что подобных накладок избежите вы. Но... Опять но... Наверное, неправильно в главе о самодеятельности поносить только посредников и организаторов. И сами артисты могут быть полнейшей самодеятельностью. Помню, как еще в начале своей карьеры меня пригласили выступить в пансионат Лужки, куда я и заявился, как водится, в футболочке и джинсиках. Предполагалось, что я ненадолго выйду где-то в середине маленькой развлекательной программки, и поэтому я отправился искать местного ведущего, чтобы спросить, когда и как мне удобнее вписаться в шоу. Сей, увенчанный лаврами юноша, сидел в гримерушке, а над ним колдовали целых три специально обученных тетушки. Одна рисовала ему бровушки и замазывала мордушку тональным кремушком, вторая укладывала жидкие прядушки, третья гладила его концертный костюмушко. «Ой, ну что вы мне тут нарисовали? Не видите, что ли? Одна бровь выше!» — шпынял он тетеньку. «А вы, дорогуша, считаете, что хорошо отгладили фрак? Переглаживайте!» — досовалась другой. «А ты кто?» — окинул он меня строгим взором. «Я? Трахтенберг». «Как? Тахтен? Тьфу, кто такой? Почему не знаю?» «Я должен выступать. Мне уже заплатили». «А где твой концертный костюм?» — поинтересовался это порождение советской эстрады. «Да я это... бескостюмный я!» Он еще раз презрительно окинул меня царственным взором. «Ну что ты стоишь? Иди, иди, позову, когда нужно будет!» И переключил свое внимание на челядь. И вот вечер начался. В отглаженном костюме, в гриме, который ему 2 часа накладывали, юноша вышел на подмостки и произнес банальнейшую фразу, любимую всеми деревенскими диджеями. «Добрый вечер, дамы и господа! Мы начинаем наш торжественный вечер! Пошел нахуй!» «Трахтенберга давай!» — неожиданно начал скандировать зал. «Трахтенберга! Трахтенберга!» Он стушевался, и как только понял, что ему ничего не остается, свинтил за кулисы. Наступали новые времена, новый стиль общения и, как следствие этого, новые герои. Его ошибкой было по-прежнему считать себя звездой. Да, он постоянно вел мероприятия этой тусовки. Да, ему казалось, что он герой, но... К сожалению, только казалось. Таких мальчиков я встречал еще в Институте культуры. Там каждый второй такой был. Например, у нас проходили капустники. Набор был стандартный. 7 групп, 7 маленьких спектаклей. Между ними требовались связки, и к тому же кто-то должен был их представлять. И поэтому, помимо участников капустника, работало еще 2 ведущих, тоже из студентов. Один крупный и толстый, второй мелкий и тощий. Юноши нравились публике, и все 5 лет учебы оставались неизменными ведущими. Их знали все. Они же уверенно мнили себя звездами, ведь их любило целое 1000 человек. На них показывали пальцами, они срывали овации, даже ничего интересного не делая, так сказать, авансом. И не важно, что это все была самодеятельность. Тогда они прокатывали на ура. Но учеба закончилась, и сейчас никто и слыхом о них не слыхивал. Где они? Что с ними? Они просто вышли в чужой враждебный мир, где нужно начинать все сначала. Мир шоу-бизнеса — это не факультет института. Это говняная академия. То есть академия говноедства и говнотворчества, где каждый боец должен переплыть свое море. Говна, естественно. А ты... Ты уже включил звезду и не можешь от этого отвязаться. Самодеятельность неплоха сама по себе. Плохо, что в какой-то момент звездульку

зашкаливает. Ты был звездищей колхоза «Пиздец коммунизма», вел там все концерты, тебя знали все и все тебе радовались, но в другом месте ты нахуй никому не сдался, даже если этот колхоз и занимает шестую часть суши. Пугачева в своих интервью рассказывала, как на конкурсе в Сопоте вышла на сцену и поняла, что это провал. Никто ее здесь не знает, никто не начинает писать кипятком от восторга, а делать что-то надо, что-то новое. Что-то выразительное, чтобы удивить и понравиться именно этим зрителям. И вот тогда Прима начала творить то, чего никогда раньше не делала на концертах. Подвывать, кривляться, и это сработало. Только благодаря пониманию, что ты никто, происходит мобилизация. И тогда можно ждать чудесных просветлений. И напротив, в тот момент... Когда ты звездно убежден, что тебе все доступно и позволено делать вещи, недозволенные другим, у тебя разъезжаются ходули, и ты летишь в выгребную яму. Именно в такие моменты зазвездления люди торпедируют тебя вопросами, как, например, Киркорова, о чем, мол, у вас так много ремиксов. Звездолет Бедросовича уже давно идет на автопилоте и не понимает, что это не просто метеоритный дождь, это Армагеддон. Как-то мне позвонила на радио девочка. «Откуда вы мне звоните?» «Из Москвы». «Как вас зовут?» «Янина». «Янина — польское имя», — заметил я. «А что вы делаете в Москве?» «А вы что?» В ответ спокойно поинтересовалась она. Действительно, тремя простыми словами простая девочка с простым польским именем умыла непростого артиста с непростой еврейской фамилией. «Снимаю перед вами шляпу. Вы лучшее. Пришлось признать проигрыш и отдать победителю пальму первенства. Будь я звезданутым агрегатом, произошел бы сбой системы. Стоял бы и обтекал, но я свои ошибки вижу. Надо порой расставаться с мыслью, что ты герой, и иногда говорить себе, что ты никто. Вот и мне в тот вечер, когда публика освистала деревенского диджея в утюжном фраке, загримированного а-ля звезда Мулен Руж, совсем не хотелось ему помогать. Утонул так утонул. Туда и дорога. Правда, мне пришлось нелегко. Я готовился только к небольшому выступлению, а пришлось вести конкурс красоты. Бизнесмены, чтобы развлечь себя необычным образом, наняли в модельном агентстве 100 штук девиц, которые сегодня и должны были показать себя в лучшем виде. Конкурс обычный. Проход в вечерних платьях, проход в купальниках. Прикол лишь в том, что шел он для узкого круга людей, пьяной компашки из пары десятков мужиков и такого же количества баб. Для зрителей конкурс был лишь вопросом веселого времяпрепровождения, для девочек — вопросом жизни и смерти. Участницы все воспринимали необычайно серьезно, не понимая, что над ними и их глупостью только весело глумятся. Впрочем, что они могли понять? Им всем было лет по 14. При мне двух баб отправили домой, сказав им: «Девочки, вы уже старые, вам уже по 15». Они рыдали в коридоре, а я, отупело, еще не понимая сути происходящего, поинтересовался: «А раз всем по 14, как же вы их трахать-то будете?» «Никак», — ответили мне. «Зачем их трахать? У нас свои бабы есть. А эти только для конкурса. Весело же». И тогда я понял, насколько разнообразны человеческие развлечения и как порой бывает тяжело артистам в незнакомых компаниях. Кстати, хороший менеджер должен понимать и как будут сочетаться артисты друг с другом в одном концерте. На днях я услышал, что моему знакомому предложили на день рождения группу «Ленинград» первым отделением и Пенкина на второе. «А почему в таком порядке?» — поинтересовался я. «Ну, Шнур заедет к нам перед своим концертом в клубе. Ему удобно в начале. А Пенкин едет откуда-то издалека. Ему удобно позднее». По крайней мере, паренек, который взялся все это организовать, сказал так: «А что, если Шнуров споет песню «Самое страшное, что может случиться, стать пидорасом»? Пенкин после него петь выйдет?» — поинтересовался я. Знакомый задумался. Никто его не предупреждал о возможных накладках. Ведь паренек, взявшийся организовать чудесный вечер, не является профессионалом. Он просто кретин, случайно оказавшийся между покупателями и продавцами. Он не понимает, чем торгует. Он лишь тупо дозвонился артистам, чьи телефоны сумел раздобыть, тупо спросил, кто и когда свободен и за сколько готов работать. Потом уже сделал по-хитрому, накинул на ценники свою долю
и решил, что на этом его работа выполнена. Конечно, артисты попали, а он гуляет и в ус не дует. Ну а вы же, блядь, звезды, отработайте как-нибудь. И фигня, что за кулисами стоит конкурирующая с вами группа и мечтает плюнуть вам рожу, а вам хочется им двинуть в рыло. Вам все равно надо собраться и создать публике праздничное настроение. Поторопись, пись, приободрись, дрись, тем более, что публике и вовсе насрать, почему у вас вырубился посреди вечера микрофон и свистят колонки. Публика возмущается и орет с места. Взяв за выход двадцатку, еще и халтуришь? Артист! Сколько? Вы аж замираете от ужасающей цифры, и волосы на жопе начинают тихо шевелиться. Вам хочется биться головой об пол, ведь вы только что узнали, как сильно вас наебали посредники. Работать совсем не вмоготу, и хочется взвыть по-волчьи и сорвать кому-нибудь скальп. Но виновников уже и след простыл. Что я могу на это сказать? Вы, дорогие мои, сами виноваты. Доверившись абсолютно незнакомым людям. Не проверили микрофоны и свет. Небывальщина. Создавайте о себе мифы. Все боги начинали именно так. Станислав Ежелец. Если у вас есть деньги, вы можете позволить себе многое. Платите, и вас подстригут, оденут, обуют, создадут образ, потом сделают вам рекламу. Журналисты с вытянутыми от восторга и интереса лицами будут вас расспрашивать о вашей жизни и ваших собачках. Ваша кошка не будет слезать с обложек журналов, а песни вам напишут и запишут. Даже споют за вас, если нужно. А если денег у вас нет, остается только одно — врать. Врать много, часто, практически всегда и невзирая ни на что. Вранье — самый главный двигатель шоу-бизнеса. Вы сами придумываете про себя новости, чтобы хоть как-то привлечь внимание прессы. Сами придумываете себе имидж и собираете концертные костюмы из подсобных средств, рассказывая сказки, что вот эти, например, носки носил еще ваш прапрадедушка, который умер в возрасте 184 лет только сегодня с утра. В наследство он оставил вам только эти носки и пиджак своего деда, который в возрасте 234 лет умер 9 дней назад. Так что вы сегодня одновременно справляете день смерти прадеда и 9 дней прапрадеда. Кстати, ваш день рождения совпадает со смертью вашего прапрадеда. Он умер, и в ту же минуту родились вы. А звали его Христофор. А фамилия его... Ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших так называемых звезд. Кто-нибудь в курсе, чем точно занимается такой персонаж, как Владик Монро? Вообще непонятно, кто это или что. Но зато про него ходят какие-то совершенно невероятные слухи. Поэтому про него и говорят. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас в мире шоу-бизнеса правит бал гомосексуалисты. Одним журналистам вы скажите, что ненавидите гомосеков и представьте свою новую подругу. Другим признайтесь, что сами еще со школы влюблялись в мальчиков и представьте своего нового друга. Скажите, что вы долгое время жили с Трахтенбергом. Вам возразят и скажут, что он не такой, но вы заверьте, что у вас от него даже ребенок. Прочитав такое про себя, он, конечно, набьет вам морду. Что, в принципе, неприятно, но зато сможете написать об этом еще в паре тройки желтых газетенок и завести себе врага. Зато когда где-то будут видеть его, то есть меня, всегда будут вспоминать и о вас. Вы можете подливать масло в огонь и рассказывать, как после вашей последней драки он приполз к вам на коленях и кричал: «Вернись! Я все прощу!» И, уходя, послать мне воздушный поцелуй. Поверьте, именно этот поцелуй и войдет в очередную желтую статью. Это был только пример, может, и неудачный. Но мысль-то не стоит на месте. Творите, выдумывайте, пробуйте. Выбрав стезю и начав работать, вы должны в разных интервью рассказывать про себя какую-нибудь хрень. Особенно, если в реальности у вас в жизни нет особо сногсшибательных фактов или регалий. Если регалии есть, их нужно выпячивать. Не факт, что поможет, но не повредит точно.
Я, например, в каждом интервью рассказываю, что являюсь кандидатом культурологических наук и стараюсь показать диплом, чтобы не казаться кандидатом педагогических наук. Затем я начинаю убеждать журналюгу, что являюсь инструктором по дайвингу и тут же демонстрирую сертификат. Дальше уже можно придумывать все, что угодно. People схавает. То, что вы родились в нормальной, интеллигентной семье, никому читать не интересно. А если рассказать, что мама у вас гаишник, папа швея-мотористка, сами вы закончили заборостроительное ПТУ по специальности настенной граффити ЧБ и долгое время работали проституткой на Ленинградском проспекте, да еще ругались сутенерами, вот остался шрам от одной драки с ними, при этом показать татуировку, сделанную в молодости по дуре, и рассказать, что так вот кот метил своих кошечек, ну, короче, придумать что-нибудь жареное. В другой раз нужно рассказать, что вы внебрачный ребенок очень известного сейчас олигарха. Но, правда, лучше не называть фамилий, чтобы не нарваться на неприятности. Сказать, догадайтесь, мол, сами. Я русский человек. И у вас небольшой выбор фамилий. Если вы женщина, надо рассказывать другое. Меня воспитывали до 18 лет, потом я решила, ну их нафиг. Буду работать сама. Работала и грузчиком, и дворником. Потом в одиночку ограбила инкассаторский броневик и на украденный $1 000 000 записала диск. Но лучше рассказывать разные версии, чтобы они даже не соприкасались друг с другом ни под каким углом, чтобы никто не мог понять, где правда, где ложь. Правды в ваших интервью, если она неинтересна, вообще быть не должно. Если же вы пытаетесь что-то скрыть, то на вас будут копать информацию и обязательно раскопают. Есть у меня один приятель, он тоже из шоу-бизнеса, может, слышали. Сергей Рост. Так вот, как-то на него вышли две совсем юные журналистки из питерской газеты для школьников «Пять углов» и вежливо попросили дать интервью. Сославшись на занятость, он порекомендовал перезвонить через неделю. Когда они позвонили, сообщил, что уезжает на гастроли и порекомендовал позвонить ему на следующей неделе. Они позвонили. И он, огорченный их настырностью и настойчивостью, послал их по факсу. Разозленные данным посылом и осознавая свою полную правоту, молодые следопытки решили провести журналистское расследование. Недолго думая, они отправились в Институт театра и кинематографии, который, если верить всем интервью Роста, он закончил. И там выяснили, что, во-первых, фамилия Роста совсем не Рост, а во-вторых, он там и не учился. На вопрос «А где?» добрые самаритяне-преподаватели ответили, что вроде бы в Институте культуры. И молодые исследовательницы направили свои стопы в сторону указанной богадельни, где направились в отдел кадров с вопросом, где же все-таки учился Рост, который, как выяснилось, даже и не Рост. Им указали точный адрес, и они отправились на факультет режиссеров самодеятельного театра к его мастеру курса. Тот, являясь человеком не особенно добрым и уж совсем не политкорректным, выложил юным профессионалкам все, что он знал и думал про Сергея Анатольевича, которого имел неудовольствие наблюдать в течение 5 лет и даже поделился телефонами его одногруппников. Они, будучи людьми завистливыми и с обостренным чувством справедливости, справедливо исправили все те легенды, которые Сергей сам про себя рассказывал, включая и возраст, который оказался на 5 лет больше, и рост, который оказался на 10 сантиметров меньше. И даже рассказали одну неприятную историю, которую, раз она не вошла в пионерскую статью, и я рассказывать тоже не буду. Затем накопленную информацию они обработали, оформили в огромную статью и после выхода материала сунули газетку под дверь «Звезды». Рост был в ярости. Я ржал, как конь. Его пример другим наука. Не отталкивайте репортеров, из какой бы мелкой газетенки они не были. Но базар обязательно нужно фильтровать, чтобы не сболтнуть лишнего. Лучше всего, каждый раз опираясь на общеизвестные факты, выдавать свежую версию своей жизни. И тогда даже играющая против вас правда, которая может все же всплыть, станет только всего лишь еще одной версией вашей полной событий судьбы. Я лично всегда говорю только правду, но иногда что-то привираю. Но когда журналисты пытаются импровизировать сами на заданную тему,
Порой бывает просто не по себе. Я, например, прочел в интернете, что моя настоящая фамилия Жуков. Это глупость, да еще и неинтересная. Ладно бы придумали, что у Романа Трахтенберга настоящее имя Арнольд Кацуян или Гога Палкин. Ну, хотя бы было смешно. Кстати, о именах. Не место красит человека, а имя. Если вы скрываете свою настоящую фамилию, придумывайте разные имена и разные легенды. Например, вы Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, вас так зовут, потому что вы из Ирака, или вы Будулай, и вы цыган, или Гюльчатай, потому что родители хотели девочку. В этом случае вам свято будут верить, что вы Роман Трахтенберг. Просто вам стыдно носить такую фамилию, и вы вечно что-то придумываете. А если версия вашего имени лишь одна, и та фуфло, придуманная не вами, люди все равно начнут верить, что вы Жуков. Но если вы выбрали псевдоним, который вам по душе, сходите в паспортный стол и смените имя. Услуга недорогая, несколько рублей за бланк паспорта. Надо лишь быть готовым к тому, что все ваши дипломы пойдут на помойку. Но все равно так сейчас поступили практически все. Например, Катя Лель. Открываешь ее паспорт и читаешь «Катя Лель». Имя – важная вещь. Если вы решили попасть в шоу-бизнес, вы должны стать необычным человеком. Найти необычное имя, создать необычный имидж. Поэтому у нас и появляются Паскали. Паскаль – неудачное имя. Я все время думал, что он голубой, пока с ним не познакомился. Тогда мне и объяснили, что это нормальное, обыкновенное французское имя, и что у нас в тот момент была мода среди продюсеров называть певцов Паскали, Оскары, Юлианы. Такая вот дань моде. Только в сознании нормального человека Паскаль просто какой-то чистый пидор. То есть пидор, помывшийся в бане. Ну а когда в стране перебор Авраамов и Пьеров с шурами, может просто лучше остаться Колей Ивановым? И будет хорошо звучать на контрасте, как в анекдоте. Иванов? Я! Редкая фамилия. Так точно, сэр! Может, и не надо имя менять, достаточно просто отказаться от фамилии. Тогда сможете и в трудной ситуации его сберечь. Как Валерия. Она свое настоящее имя сменила на Валерию и вписала его в паспорт. Когда бывший муж и продюсер стал возмущаться, она показала ему документ, где написано, что она Валерия. А это уже не имя, а бренд. Продюсер вкладывал в ее имя деньги и хотел его забрать. Ложь, секс и видео. Надо понимать, что, конечно, не все в шоу-бизнесе ложь. Только на 85%. А все остальное, безусловно, правда. Как говорил Маяковский, воспаленной губой припади к реке под названием «факт». Что такое факт в современном российском шоу-бизнесе? Вы открываете газету и видите, что на церемонии стоит Трахтенберг рядом с какой-то девушкой. И подпись «Новая любовь Трахтенберга». В чем факт? Только в одном, что в этот самый момент времени девушка просто стояла рядом. Всему остальному написанному верить напрочь нельзя. Трахтенберг может стоять с любой девушкой. Попросили сфотографироваться, он и встал рядом. И глупо верить, что Малахов пришел с новой любовницей. С подругой, может, и да. А любовница она или нет, никому не известно. Я уже писал в книге «Путь самца», как, поступив в институт, все целиком отделение драмы придумывало о себе легенды. Не было ни одной реальной биографии. Дети миллионеров рассказывают, что они работали дворниками, и их заметили и дали денег на раскрутку. Верить им нельзя. Раскопать правду о них практически невозможно. Каждый врет в меру своих способностей и своей испорченности. Однажды на 1 апреля, всемирно известный день дурака, меня позвали на показ мод, который я должен был как-нибудь весело закончить. Я выходил последним, как гвоздь программы, в свадебном платье. Публика встретила шутку громкими аплодисментами и оценила по достоинству. 5 или 6 телекомпаний взяли у меня по этому поводу интервью, 3 или 4 радиостанции попросили объяснить суть происходящего, а одна мелкая газета, чьих представителей даже и не было на показе мод, скачала из интернета мои снимки в свадебном платье, которых там было в избытке, так как снимала более чем 100 фотографов, и написала, что Трахтенберг пришел в магазин,
купил женское платье за $700 для выступлений в одном столичном гей-клубе, где ему заплатили $5000 за 8 выступлений. Во-первых, меня поразила цифра. У меня одно выступление стоит дороже. Во-вторых, я-то стебался по поводу 1 апреля, а газета вышла в начале мая. Для чего они все это делают? Да чтобы унизить. Хотя я лично ничего им не сделал, но они все равно повели себя как враги. Невероятные вещи в реальной жизни происходят редко. Поэтому, чтобы быть интересным, приходится их выдумывать. Или в лучшем случае чего-то доверять. У меня как-то во время моего сотрудничества с театром «Балтийский дом» спросили: «Роман, а вас не смущает, что у вас режиссер эстонец?» «Посему меня должно это смущать? Я же и сам эстонец», — почему-то сходу заявил я. «Да?» — удивился журналист. «Конечно!» «Я лично не люблю, когда журналюги приходят на встречу совсем неподготовленные. Может, не так сильно, как Киркоров, ибо всегда их прощаю, но не навешать на уши тонны лапши не могу. А они, как и простые смертные, не проверяют информацию, верят тебе на слово, хотя 20-40% сказанного мной — наглая, причем совершенно нелогичная ложь. А ты, соврав единожды, чувствуешь, что влез в дебри, и теперь тебе из них не так легко выбраться. Конечно, вы разве не знали, что Трахтенберг — это эстонская фамилия? Я родился на острове Саарема и жил там. Приехал в Санкт-Петербург всего лишь 2 года назад, а мой родной язык — эстонский». А человеку слушать безумно интересно. Более того, он радуется, что первым раскопал настоящую бомбу о Трахтенберге. То, что я иногда забываю про эстонский акцент и говорю на чистом русском, он уже и не слышит. Порой вранье бывает до истерики смешное. Как-то на заре карьеры меня перепутали с Сашей Пряниковым. Очки у нас были одинаковые. Бородки у меня еще не было, зато у нас была одинаковая полоска на подбородке. Я был тогда похудее, а он потолще. И когда журналисты подлетели ко мне с криком «Саша!», я решил дать интервью от его имени. И тут Остапа понесло. 2 часа я навирал, что вообще-то голубой. Они еще спросили, а почему я выкрасился в рыжий цвет. Стал сочинять, что это для карнавала. Они всерьез слушали, наверное, радуясь таким офигительным откровениям. И я тоже получал массу удовольствия от предвкушения того, как прочитает свое интервью Пряников. Весь этот пасквиль себе, помещенный почему-то под фотографией улыбающегося Трахтенберга. Шедевром наглого вранья я считаю одну гениальную передачу. Курехин и Шолохов сделали программу про грибы. С абсолютно серьезными лицами, на серьезном канале, эти двое ребят целый час несли пургу на тему, что Ленин на самом деле был гриб. Мухомор. Вот видите, здесь Ленин стоит на броневичке. Вот на разрезе явно видна грибница. На этой же грибнице расположен Зиновьев, Каменев, Троцкий. Троцкий, знаете ли, тоже гриб. От телевизора было не оторваться. Сгубило их то, что все-таки ребят пробило на хихи. Что вы думаете по этому поводу? А вы что думаете? С ученой важностью они поинтересовались друг у друга и не выдержали. А в студии уже давно покатывались все. Звуковики, режиссеры, операторы. Камеры, снимавшие 2 специалистов по грибам, мелко тряслись. А про передачу говорили целый месяц. Пусть и непонятно, как ее пропустили на центральном канале. Но смешно ведь. И то, что Ленин был гриб, не приходило еще в голову никому. Самое удивительное, что некоторые в эту ересь поверили. Но разводить людей, открыто глядя прямо в глаза, это надо уметь. Как-то я был в Турции, и в нашем автобусе оказалось лишь одно свободное место. На соседнем сидел парень. Я любил сидеть один, но что делать? Подошел, поздоровался. Он сказал с сильным эстонским акцентом: «Здравствуйте!» «Ты что, из Эстонии?» С таким же акцентом решил ответить я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Томас». «О, приятно! А меня Ромас!» И целых 3 дня мы дурили всю компанию. Когда бабы нас угощали чем-нибудь, мы благодарили их. «Спасибо, оккупантские морты! Как все вкусно вы готовите! А мы вас ненавидим!» Если бы мне такое сказали, я наверняка дал бы в рыло. Они терялись и не знали, как себя вести.
Мы ходили курить в тамбур, и я слышал, как бабы обсуждали, какие мы хорошие ребята, жаль только, что националисты. Иногда мы переходили на русский, но никто не обращал внимания. Легенда работала. Я позже спросил Томаса, кто такой на самом деле. Он с таким же эстонским акцентом сообщил, что на самом деле он Серега. Жаль, что он решил заниматься торговлей, а не шоу-бизнесом. У нас вдвоем получалось просто изумительно. А дуэты на эстраде — большая редкость. В нормальной жизни я всегда говорю только правду. Но не до конца. Ну что такое реклама? Это умение превращать полную ложь в неполную правду. Правду до конца говорить нельзя. Говорят, у известных людей маленькие недостатки превращаются в гигантские пороки. Поэтому нужно давать выборочно, но правду. Иногда привираю для красоты слова, не больше. Но таких, как я, мало. В шоу-бизнесе 90% пидорасы. И они приходят на тусовки с нанятыми девчонками и рассказывают, какие они бабники. К сожалению, всем невооруженным глазом видно, что это ложь. И, соответственно, дальше про них слушать неинтересно. Что они еще расскажут? Что окончили Институт международных отношений с отличием? Не верится. Раз начали интервью со лжи, то и дальше будет не лучше. Врут мальчики, врут девочки. Каждый пытается при этом создать целостный образ. Например, если девочка поет, то ей необходимо наврать, что она закончила консерваторию. И все, конечно, достигли всего сами. Правда, я лично не знаю ни одной певицы, которая бы всего достигла сама. Или папа помог, или любовники-миллионеры, или миллиардеры. Именно поэтому у нас нет звезд, как на Западе, где участие в фильме какого-то человека обеспечивает сборы. Если вышел фильм с Робертом Де Ниро, Брюсом Уиллисом, надо пойти и посмотреть. Если очередной концерт Тины Тернер, надо просто бежать на него. А у нас нет исполнителей, которые бы могли объехать весь мир и везде быть выгодными для продюсеров. Фильмы же и вовсе не окупаются. В лучшем случае отрабатывают вложенное. Вышел фильм с Хабенским, да и хуй бы с ним. Только если сами продюсеры способны раздуть славу нового фильма и все о нем говорят, люди идут смотреть. И то скорее ради любопытства, чтобы быть в курсе, но совсем не за уверенностью, что получат от просмотра массу удовольствий. Реклама действительно двигатель торговли. Вот вы, например, читаете эту книгу, значит, поверили, что Трахтенберг уникален и ему есть чем поделиться с миром. Читайте дальше. Если вы, конечно, еще хотите.

жопу 600 врезается запорожец, оттуда вылезают 4 амбала, из запорожца вылезает старенький дедушка и говорит: так, ребята, бля, вы притормозили, я вас врезался, поэтому вы должны мне 3 штуки баков. Они говорят: дед, ты что, ёбнулся? Говорит: звоните старшему. Они набирают телефон. Говорит: хорошо, мы отдаем тебе 4 штуки баков. Он говорит: нет, вы же сразу не отдали, блядь. Теперь чирик. Они опять позвонили. Говорит: хорошо, будьте чирик. Говорит: нет, вот у вас, вижу, 2 тёлки сидят на заднем сиденье. Тёлок ко мне в машину. Они говорят: дед, ты ебанулся, бля. Он говорит: давайте, давайте, бля, без разговоров. Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос: папа, ёб твою мать, блядь. Мама тебя полчаса назад за хлебом послала, а ты хуйнёй здесь занимаешься. В жопу 600-м врезается горбатый запорожец, из Мерседеса вылезают амбалы, из запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит: дед, блядь, ты попал на деньги. Он говорит: у меня нет денег. Он говорит: блядь, дети есть? Он говорит: есть, сын. Он говорит: сын чем занимается? Он говорит: начальник птицефабрики. Он говорит: блядь, звони сыну, пускай деньги привозят. Тот набирает номер. Сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут 4, блядь, на землю, пиздят их как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит: папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркут», блядь. Трое новых русских беседуют. Один говорит: блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена. Угу. Второй говорит: это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждой часы, блядь, у Шарон Константина. Третий говорит: хуйня. Я вот для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал. Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку. Вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит: да, дорогая, слушайте. Она говорит: я хочу купить шубу. Он говорит: ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там. Она говорит: да, я знаю. Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Она говорит: дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми. Она говорит: спасибо, дорогой. Еще через 10 минут опять звонок. Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов. Он говорит: дорогая, ты знаешь, где деньги взять? Она говорит: да, спасибо, дорогой. Он говорит: пацаны, чья труба-то звонила?

0: посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.
1: Он под деревом сидит, ничего не замечает и пинцетом хуй дрочит. Он наездов не боится, у него своя больница. Он здесь ходит королем утром, вечером и днем. Гонит спирт для нужд больничных, добрый доктор Айболит, и хуярит его лично, если что-нибудь болит. Лечит маленьких зверюшек, зайцев, ежиков и хрюшек, и для верности труда им вдувает иногда. То козлу маслы расставит, в жопу градусник поставит, подрочит его фактуру, чтобы знать температуру. Брызнет спермую струей. До свидания, больной. То свинью нахуй положит, ее дырку растревожит, разведет немного блядства и введет в нее лекарство. Вы, свинья, почти здорова, приходите завтра снова. То корове хвост поднимет, жопу трубочкой раздвинет, мазью смажет, поплюет, свою капсулу введет. Вы идете на поправку, не хотите ли добавку? Добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит. И пришла к Айболиту лиса. Мне в очко залетела оса, и жужжит она там, и кусается. Может высрать? Да не получается. Я и ставила клизму с соляркою, и дрочила еловую палкою. Да пизды! Все жужжит и пиздец. Стала задница, как холодец. Помогите, доктор, помогите. Эту падлу хуем уебите. Как тут горю не помочь? Айболит не спал всю ночь. До утра лечил зверюшек, телок, козликов, свинюшек. И теперь сознанием дела хуй впиздячил в лисье тело. Им зудеж определил и паскуду придавил. Ой, спасибо, добрый доктор Айболит. Так теперь спокойно в жопе, не жужжит и не зудит. И пришел к Айболиту Барбос. Мне бандиты заехали в нос. Я хотел попиздеть по науке, а мне в морду заехали, суки. И теперь в лепешку нос. Не грусти давай, Барбос, я тебе его поправлю, хуем косточки расправлю. Добрый доктор Айболит хуем по лбу постучит. Ёпс и этак, ёпс и так, выпрямляется шнабак. И такой стал нос у пса, будто хуя колбаса. Охуительнейший нос, улыбается Барбос. К Айболиту пришел как-то зайчик. Ой, на ножке я вывихнул пальчик. Он когтем по траве зацепляет и ебаться конкретно мешает. Ты мне косточку правильно вправь и мой пальчик на ножке поправь. Добрый доктор Айболит, он, подумав, говорит: помогу тебе я, зайка, лапку мне свою давай-ка. Взял он ножку, взял топор, погонял немножко и, въебав его в упор, отхуярил ножку. Зайка с радости скакать песню распевает. Хорошо теперь ебать, коготь не мешает. Вот такая вот работа, обо всех больных забота. Добрый доктор Айболит всем зверятам говорит: приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, всем пока.

0: Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: У армянского радио спросили: скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть. Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка, вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше, побольше, и огромное такое хуище на вершине. Муж говорит: ну мой-то был наверху. Она говорит: да что ты, что ты, в самом низу висел. Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше, и такая мохнатая красавица на вершине. Жена говорит: ну моя-то внизу была. Он говорит: конечно, в ней елка стояла. К Кашпировскому приехали бандиты и говорят: есть у тебя крыша-то? Он говорит: нету. Он говорит: будешь нам платить. Он говорит: а сколько? Он говорит: 10 тысяч долларов в месяц. Он говорит: Натя, обосритесь. Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к ним приходят и говорят: слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали. Он говорит: хорошо, пацаны, не срите. Они уходят, раздулись все, как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: слушай, вот тебе полтан, но сделай, чтобы было все путем. Он говорит: ребята, все путем. Он говорит: парень, ты за базар-то отвечаешь? Он говорит: конечно, пацаны, не ссыте. Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. Доктор, у меня пизда воняет. Мыть не пробовали? Да ну и нахуй вонючую. У него вот краткость, сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо надрю. Апчхи! Мальчик говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: спасибо, внучек. Берет опять табачку в левую ноздрю. Апчхи! Он говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю. Он говорит: да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым. В эстонском метро объявление по селектору: осторожно, двери закрываются, следующая остановка. О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид с палочкой, говорит: молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит: зачем? Он говорит: я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Он говорит: дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, мест свободных нет. Бабка говорит: внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит: а, бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит: ну почему вы не можете жить? Он говорит: видите, что там во дворе? Говорит: женская баня. Хорошо. Они говорят: ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Он говорит: видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит: а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуяк упал. Он говорит: вот видите, а я так каждый день. Блин. Мужик пошел в баню. Смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит: ребята, продайте травки-то. Они говорят: на, возьми. Говорит: а если трава голимая? Говорит: деньги вернем. Говорит: хорошо. Забил косяк, выкурил. Ноль. Второй забил, выкурил. Ноль. Третий забил, выкурил. ноль. Думает, блядь, пойду сейчас на хоть деньги обратно возьму. Подходит к наркоману и говорит, ребята, блядь, короче, вы заебали, блядь, трава галимая, деньги давайте назад. Те говорят, да пошел ты нахуй, и побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит, блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Но тут шофер поворачивает голову и говорит, слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой, да нет у меня денег. Говорит, пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, дай хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос. Мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят, холодно, короче. Нужно пару поддать. Банщик говорит, сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат, пару поддай, пару поддай. Он говорит, да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят, ну, готово? Говорит, готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит, мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой, новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит, вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит, Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит, Вова, когда я человеку говорю, рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается запорожец, из 600-го выходит 4 амбала, из Запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят, дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит, стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят, дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первый, второй, первый, второй. Он говорит, теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю, дед, ты что, блядь, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, хорошо. Первые номера отъебали вторых. Он говорит, мы поехали уже. Он говорит, стоять, блядь. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Я говорю, дед, хуяк с очередь, хорошо, хорошо, как скажешь, дед. Вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит, теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят, дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит, какая нахуй, бля, банда? Вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит, алло, чем могу помочь? На том конце женский голос. Дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит, да что вы, девушка. Не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит, колбаски мне можно? 200 граммов. Его спрашивают, вам порезать? Он говорит, ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

Ну что же, пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили. Переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.

наебнулся генератор. Холодно. Старший говорит: ребята, здесь в 60 километрах есть канадская станция. Дайте ломанем туда. Все встали на лыжи, хуйнули. Через 20 километров руки, ноги отморозили. Старший говорит: ребята, единственное, что у нас еще осталось в целости и что мы можем еще спасти, это хуи. Давайте сделаем так. Пускай каждый засунет свой хуй в жопу впереди идущего и двинем. Через 5 километров останавливает процессию и говорит: блять, ребята, ну давайте хотя бы в ногу идти, а то просто ебля какая-то получается.

досыта кормил, но пес его за яйца укусил. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздец тебе, собачка, Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку. Чтоб за хуй не кусала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Водил собак хозяин по музеям, никто из бультерьеров на статуи не ссал. А как-то раз, чтоб было веселее, Герасим Джан им в цирк билеты взял. Там пудель всех смешил, в бюстгальтере ходил, и бультерьер артисту засадил. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздец тебе, собачка, Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку. Чтоб музу уважала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Но бультерьерам надоело тоже, что в праздник казинаки один хозяин жрет, сам тащится по бабам в день погожий, а им ебаться вовсе не дает. И от такой тоски они, сказав прости, заводчика порвали на куски. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку. Чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять, он орбитом с ментолом всех кошек угощает.

0: Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.
1: Стоял домишко в два окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Свершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковна удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине.

0: этой всему свету известной сегодня вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сегодня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь: «Зачем прислала, говори, или до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ебаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти-то сбавь маленько, вершков на 8-ти-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка, ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька, как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка! У жеребца и то короче, ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать, и по фамилии благородный. Лукаево, Мудищев звать. Но вот беда, теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток». Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж, сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрёна, сваха дорогая, будь для меня как мать родная. Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь. Одень приличнее Луку и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему. «Видите, молодой человек, эти полки с книгами? Их все написал я. А когда мне было 16 лет, я познакомился с чудесной девочкой, и мы пошли на сеновал. Но у нас тогда ничего не получилось. Мы все время проваливались в сено. Так вот, если бы взять десяток этих книг и положить ей тогда под попку...» На днях звонит мобильный, и в трубке щебечет невинный женский голосок: «Рома, как дела?» Пытаюсь изо всех сил сообразить, кто это. «Ну, вы сами представляете, сколько баб может позвонить?» «Дела... да, в общем, ничего. А у тебя?»
1: «Тоже. Хотел с тобой встретиться. Может, пересечемся где-нибудь?»
0: «Давай».
1: «Интересно, кто же это?» Минуту торможу, но голосок уже сам решил представиться. Оказывается, это моя бывшая танцовщица Срака. Та самая, что признавалась мне в любви и тут же ехала трахаться за деньги. А, впрочем, давно это было, а раз она звонит, то чего же не встретиться? Всегда любопытно пообщаться с человеком, которого не видел столько времени. 6 лет. Правда, встреча все откладывалась. Срака не успевала поймать момент, когда я приезжаю в Питер. Или не спешила ловить. Разве ее разберешь? А может, я приеду к тебе в Москву? Я все равно собираюсь туда на денек. Как-то по телефону спросила она: «Приезжай, я сейчас один, если ты на денек».

0: Следующий звонок от нее раздался в 6 утра. «Запиши номер поезда и вагон!» — перекрикивая стук колес, кричала срака. «Я через час в Москве!» «Запиши адрес! Сама доберешься!» Неужели я бы поперся ее встречать? С ума сошла! И, продиктовав ей адрес, снова уснул до следующего звонка. Уже в дверь. Открыл и оторопел. Куколка заявилась с огромным чемоданом. «Ты же сказал, что всего не на денек». «Да, ну или на два. Ну какая разница? Знаешь, тут срака выдала что-то невиданное. Самое главное, мы снова вместе». «Мы?» В полном недоумении я задумался над этим «мы». То есть я плюс девица, которая 6 лет никак не давала о себе знать и совсем не интересовалась мною, да на которую и мне было насрать. Вообще-то она говорила, что едет в Москву по своим делам, а не ради меня. Мы снова вместе. Да. А она уже проскользнула в дверь, ловко втянув за собой тяжеленный баул, и тут же стала снимать с себя зимнее пальтишко, которое, бог мой, носила еще 7 лет назад. Неужели за годы блядства ничего не нажила? Скорее все профукала, будучи уверенной, что всегда найдет богатого лоха. Ну а мне, впрочем, в такую рань все равно не хотелось разбираться в подробностях чужой биографии, и я отправился досыпать. Нежданно свалившееся на мою голову сокровище приняло душ и тоже полезло под одеяло. Заметьте, не я это предложил, а бывшая танцовщица, между прочим, потяжелела. Ее роскошная жопа и в годы юности своей хозяйки, ведшая отдельное существование, нынче просто отвисла. На бедрах появились растяжки. Да, обратно на работу в танцовщице ее уже и не позовешь. Только если переспать по старой памяти. Проснулся я к обеду, которого, правда, так и не дождался, и отправился умываться. В ванной срака уже по-хозяйски расставил свою дешевую косметику, и, видимо, оглядевшись вокруг и поняв, что женщиной в доме, заметьте, ни бедным не пахнет, она решила, что и тут ей может подвернуться шанс. Так зачем упускать? Правда, и от имеющихся у нее первоначальных планов она явно отказываться не собиралась. Пока я чистил зубы, ее мобильник звонил 2 раза. Она хватала его и выбегала в другую комнату пошептаться, параллельно накрашивая мордашку, словно собираясь сегодня посетить конкурс красоты для отставных. Наконец она закончила наряжаться и сказала, что пойдет погулять по городу. Ей очень хочется Третьяковку посмотреть. Понимая и разделяя ее глубокую любовь к искусству, я все-таки решил расставить точки над «и». «Слушай, если у тебя в Москве мужик, но ты стесняешься заявиться к нему сразу с чемоданом, ты так и скажи. Я все равно тебе разрешу переночевать 2 дня или оставить здесь вещи». «Как ты можешь такое думать? Я же сказал, что просто давно хотел тебя увидеть!» — воскликнула она. «Неужели я могу так обманывать?» «Ты еще и не так можешь!» Пришлось мне напомнить ей об этом. «Рома, перестань. Я решила, что хочу быть только с тобой. Вспомни. Вспомни, какая у нас была любовь». «Помню, как ты наставила мне рога. А, кстати, где тот наш общий друг, твой мужик? Ах, ну, в общем, он давно в прошлом. Да и не было у меня с ним ничего. Он меня просто подвозил. А потом мы с ним просто жили 4 года. Я люблю тебя одного. Вот сейчас только схожу в Третьяковку и вернусь». Еще раз, глянув в зеркало и поправив перышки, птичка вылетела в подъезд, где ее мобильный снова нетерпеливо зазвенел. Как вы уже, наверное, догадались, я в этот период жил один. Делать мне особенно было нечего, а этот внезапный визит обещал некоторое разнообразие в жизни. Лекарство от скуки. Интересно же посмотреть, как она на этот раз будет выкручиваться, когда ее поймают на двойной игре. Но если она вдруг не врет и правда пошла в Третьяковку, тем более ужасно интересно посмотреть на такое невиданное чудо. Раскаявшаяся грешница. Кажется, такая была в истории только одна – Мария Магдалина. Она была единственная, поэтому и прославилась. Народ просто обалдел. Ну кто в такое мог поверить? Срака не стала потрясать человечество. Так что чуда я не увидел. Нынче, знаете ли, чудеса редки. Девушка продержалась панькой ровно 1 день. На 2-й обнаружилось, что парень у нее в Москве все-таки есть. Правда, он просто старинный друг и не более. Ага. «А ему-то про меня то же самое говоришь?» поинтересовался я у Срати, когда после секса валялся с ней в постели. «Нет, Рома, я рассказал тебе, что ты мне дороже всех!» Она чмокнула меня и снова засобиралась, видимо, в Пушкинский музей. На третий день ее пребывания ко мне заехали старинные питерские друзья, и мы устроили пьянку. Махнув вискаря, Срака неожиданно раздухарилась. Слово за слово она пообещала им, что немедленно станцует стриптиз, если вы мне заплатите. «Как же это? Ты приехала к Роме, клянешься ему в любви и уже готова раздеться перед нами?» — подкалывали они. «Ведь у нормальных людей такое поведение ничего, кроме недоумения, не вызывает. Только за деньги!» — дурное создание еще считало нужным это уточнить. Но вскоре, поняв, что компания просто издевается над ней, она устроила нам всем истерику. Оказалось, что это мы все плохие и совсем не так ее поняли, а она... Она вообще, может, всегда любила только меня. Правда, на следующий вечер она снова улизнула из дома и на этот раз гуляла до упора. Мне самому пришлось собрать в чемодан все ее вещи, чтобы сразу выдать ей их, как только она появится. В половине восьмого утра, осторожно открыв дверь ключом, который я сам ей дал, получила от меня чемодан в руки». Ну а на что она еще рассчитывала? Ситуация дошла до полного абсурда, до настоящего кретинизма. Жить у меня, крутить мозги и мне, и своему парню, который наверняка уверен, что мы с ней только друзья. Для убедительности она могла наплести, что я живу с бабой, а к друзьям все равно во сколько возвращаться. Ночью, утром. В общем-то, я сам дал этой ситуации дойти до предела, до маразма. Интересно же посмотреть, как себя будет вести охотница за двумя зайцами. Ведь должен же наступить момент, когда надо выбрать. Но ведь не разорвешься же. А нет. Конечно, нормальный человек сразу бы ее выставил. Но я тогда уже работал над этим трактатом, увлекся, и мне было любопытно, что же будет, если дать такой вот волю. Так что не судите строго, это был просто творческий эксперимент. Поэкспериментировал. Мои питерские друзья, наблюдавшие за этой удивительной картиной, поспорили со мной, что точно так же через 6 лет в моей квартире с чемоданчиком поношенных вещей, купленных еще мною, нарисуется киска. С парой золотых колечек, уцелевшей из той бездны, что пропала в ломбардах, театрально заломит руки и воскликнет, что любила только меня. Все остальное, ах, было только горькой ошибкой, что в переводе означает: не нашла другого лоха, а сама ничего не умею. Кто-нибудь сердобольный сейчас скажет, а может, она и вправду раскаялась, обожглась, получила возможность сравнить самцов, оценить, прозрела, поняла, что была неправа, и, может, стоит ее вернуть назад. За одного битого двух небитых дают, но... Хотят, конечно, люди верить в чудеса. Но в случае с бледями чудеса не происходят. Они не знают любви. А может, это тенденция? И девочки, не зная любви, могут только выгадывать, на красное или на черное, на черное или на красное. А может выпасть и зеро. Срака однажды уже ошиблась. Между мною и постоянным гостем клуба выбрала последнего. Он торговал подержанными машинами и был в шоколаде. До того, как не грянул кризис. Ее, наверное, ошарашил этот момент. А у меня все тогда было в относительном порядке. Как мне говорил один мой знакомый азербайджанец: «Ромочка, помни, люди всегда будут пить, курить и трахаться». Я бы добавил к этому и веселиться. А раз будут, значит, будет нужен такой человек, как я. Стриптизерка все это просчитать не в силах. Но она прикидывает другое. Разглядывая себя в зеркало, думает: «Я еще не стара. Даже напротив, молода и красиво. Может, еще реально все вернуть? И она будет узнавать о тебе. Будет ловить момент, когда все у тебя плохо. В личной жизни, разумеется. Чтобы эффектно появиться в это время, утешить и привести в твою жизнь необыкновенную радость. Разумеется, если она услышит, что у тебя плохо с деньгами, она не появится никогда. Я не хочу говорить, что это свойственно только танцовщицам стриптиза. Эти сомнения, а на какую лошадь ставить, свойственны очень многим женщинам. Просто чем больше лошадок, тем труднее выбор, тем выше требования. Стриптизерка выбирает из 5000, а обычная баба только из 5. Но меня уже тошнит. И на работе каждый день одно и то же. Приходят мужики, напиваются, и то там, то сям звучит банальная фраза насчет продолжения банкета. «Девчонки, а может, вы с нами?» Могут и согласиться. Нередко после прекрасно проведенной ночи им предлагают встречаться и дальше, а то и жить вместе. Так нет же. Заходишь в гримерку, а там обсуждение. Этот лысый, второй толстый, третий хоть богатый, но жадный. «Хорош гнать!» — вмешиваюсь я. «Жадный, значит, все в семье будет оставаться. Не будет по клубам прожирать. Свободный мужик? Забирай!» «Ой, Рома, да ладно! Последний день живем, что ли?» — сообщают они и выглядывают в щелочку из-за кулис, кто же сегодня там в зале. А ну как там принц забрел на огонек? Абсентику глотнуть! Они что, надеются, что появление принца будет ясно как день? Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Сказка, ё-моё! А впрочем, и сказок они не читали. В сказках настоящие принцы всегда скрываются за образом Шрека. А девочки все ждут и ждут, все ищут и ищут, и не могут разглядеть, и не могут поверить. Даже живя с принцем, косятся на других. И кажется им, ах, еще не все потеряно. Кто-то поманит, и она тут же сделает рывок. И в этом случае потеряет все. Ее выставят. Принц тоже не дурак. Он же видит, что лягушка снова собралась на болото женихов ловить. А с ним она просто место застолбила. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. А че все о них да о них? Много еще есть чего вспомнить. Время в книге идет быстрее, чем в жизни, и с момента, описанного в первой главе, когда я подростком мечтал подсмотреть, что там скрывается у девчонок в трусах, прошло больше 20 лет. Целая жизнь. А выводы? А нафиг мне их делать? Пусть их делает жизнь. Она сама все расставляет по местам. И я тут не режиссер. Так, рядовой зритель. Даже не из первых рядов. Сижу, курю, смотрю, что происходит с людьми, которых когда-то знал. Вот 3 года назад нарисовалась Анна Сергеевна. Та самая красивая дылда. Врачиха, которая убегала от меня по шкафам и не давалась без боя. Рассказала жуткую историю своей жизни. Живет в северном городе. Была замужем. Развелась. Остался ребенок. Она еще молода, какие-то 34. А мужика не найти. Даже для секса. Как это, опешил я, вспоминая, как бились к ней в дверь ухажеры. Видная девочка была. Образование хорошее. Кстати, и сейчас она ничего. «Да так», — ответила Анна Сергеевна, — «зарплата мизерная. А чтобы познакомиться с мужчиной, нужно пойти в ресторан. Это значит сесть за столик и чего-то заказать. Тут на колготки-то не хватает. А в клубах, конечно, заказывать не обязательно, но там за вход надо платить». Я был потрясен, потому что даже и не был знаком с такой стороной жизни провинциальной женщины. За что судьба задвинула ее в такую жопу? И почему так быстро промчался ее бабский век? Пару раз в год она позволяет себе оттянуться. Приехать в Питер к подруге, вместе с ней пройтись по Невскому, поснимать мужиков. В больших городах, типа Питера и Москвы, хотя бы улицы есть, где знакомиться можно. А в маленьких? В маленьких на улицах не принято. Если только ты не школьница-студентка. Где-то год назад приезжал Артур. Живет по-прежнему с той же самой супругой в ее родном, тоже провинциальном городе. Работает разнорабочим на стройке. Мы с ним решили вспомнить молодость, сыграть и спеть на улице в переходе. Понять, не потеряли ли мы в мастерстве, соберем ли снова толпу и деньги. Говорят же, что вор-карманник должен раз в год обязательно выходить на улицу, подтверждать профессионализм. Так артисты должны проверить, а смогут ли они собрать публику прямо на улице. Там сложнее, чем на концерте, где зрители уже привязаны к креслам платой за билет. Вышли. Я оторопел. На нас налетели гоблины, подземные жители. Конченые наркоманы с вакуумом в глазах, сквозь которые видна задняя стенка черепной коробки. Я и не знал, что их так много. «Рома! Рома, привет! Расскажи анекдот!» Нам набросали мелочи, решили, что мы прикалываемся. Пока мы так работали, я увидел, что Артур остался на том же уровне, что и 10 лет назад. Он совсем творчески не вырос со времен студенчества. Так же, как и 10 лет назад, нажрался. Так же у него лопнула струна. Точно так же, как и раньше, не было запасной. Черт! Мы в свое время перестали работать вместе из-за его пьянства. Я злился на него и даже больше на его суженую. Возможно, другая баба сделала бы из него человека, не давала бы ему пить или еще что-нибудь делала, может, и подтолкнула бы его к каким-то действиям, в какой-нибудь момент взяла бы и заявила. «Достал ты меня своими песнями! 15 лет поешь одно и то же! Возьми, напиши еще что-нибудь!» Но это сидело, подтирало говно и восхищенно лепетало. «Сыграй еще! Мне так нравится, как ты поешь!» Ее жертвенная, всепрощающая любовь закончилась очень печально. Он 15 лет фигачит одно и то же. Поэтому обречен на нищее существование. Но все равно уверен, что он самый лучший и что он солнце. Разве такой судьбы он был достоин? Быть разнорабочим и получать 1500 рублей в месяц? Ну хорошо, конечно, когда баба любит тебя таким, какой ты есть. Хорошо, когда верна тебе. Вот только одной такой верности недостаточно, чтобы самец мог состояться как мужчина. Для семейного очага, конечно, достаточно, а вот для жизни, если ты хочешь двигаться по ней вперед из песней, нет. Но это не вина бабы, что она такая. Она сама по себе все равно не может испортить жизнь самцу. Она может только помочь ему пройти его путь, но сама не может пройти эту дорогу вместо него. Это, знаете, как палка, которая валяется на дороге. Ты можешь проехать на машине так, что она пробьет колесо. Но та же самая палка, если идешь с ней по болоту, может спасти тебе жизнь. Есть мультик про ежика. Он нашел палку и понял, что она может быть и черпалкой, и копалкой, и в драке отбивалкой, и так далее. Потом он ее выбросил. А наблюдавший за ним заяц офигел. «Ты че? Это же такой ценный предмет! Да че там палка? Палка, она и есть палка! Все самое главное у нас в голове!» Философия сама по себе вещь бесполезная. Нужна еще соображалка, как ее использовать. Женщина может быть опорой. Моя жена была. И она пожертвовала собой, чтобы мне помочь. Именно поэтому я оставил ей все. И квартиры, и деньги. Она реально поставила на себе крест, хотя была самой лучшей актрисой на курсе. Бывают такие слабые палочки, что когда опираешься на нее в трудный момент, она ломается. А бывают еще шикарные трости из слоновой кости, которые являются просто сувениром. На такую нельзя опираться, ее можно держать в руке и всем показывать. Все будут говорить: «Ах, какая трость! Чудесно!» Чудесно, пока тебе не нужна будет опора. Но мозгом должен быть мужчина, а женщина... Женщина пусть будет черепом, мужчина мясом, а женщина приправой. Есть такое грузинское блюдо. Бараньи котлеты на косточке. Их готовят в виноградном соусе. Он кисловато-сладковатый. Вкус мяса от него становится совершенно другой. И это очень интересное ощущение. Гурманское сравнение, но я именно этого жду от женщины. Чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же самая. А все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию, ведь она сама не может ничего делать, требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время, у кого-то потерянные жизни.
1: Берет монетку, начинает стирать, вдруг как заржет. Она говорит: «Че ты, дурень, смеешься?» Говорит: «Блядь, не поверишь, только что машину выиграл».
2: Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из 4 возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной.
0: Здравствуйте.
2: дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте.

0: По-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты, надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы, но этих поменьше. Это была первая шутка. Итак, мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей, на второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит, ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит, сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третьего, вроде молодой петух, бодрый, тот в курятник заскочил и давай топтать куры одну за одной, одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит, ну что ты выебываешься, мальчик, ты еще молодой. Он говорит, молодой, но, блядь, сильный. Он говорит, да, блядь, сильный, блядь. Ну, догонишь меня, давай, уступлю тебе свое место. Он говорит, побежали. Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит и говорит, блядь, и с этим не повезло. Вот, блядь, какой-то пидорас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит, ну какая ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит, зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит, слушай, пойдем кур, бля, топтать. Он говорит, да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит, ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем. Говорит, стоит ли? Может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим? Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит, ребята, не подскажете, Африка в какой стране? Один говорит, налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит, слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил-то, Африка-то направо. Он говорит, а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит, ребята, где здесь брод? Один говорит, вот здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает, говорит, суки, вы что напиздели нам? Он говорит, не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд, им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит, смотри, какая интересная собачка, ножки коротенькие. Второй говорит, да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник, два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает, скажите, пожалуйста, ну в чем же разница, а? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит, видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял бы.
1: В жопу 600 врезается запорожец, оттуда вылезают 4 амбала, из запорожца вылезает старенький дедушка и говорит, так, ребята, бля, вы притормозили, я вас врезался, поэтому вы должны мне 3 штуки баков. Они говорят, дед, ты что, ёбнулся? Говорит, звоните старшему. Они набирают телефон. Говорит, хорошо, мы отдаем тебе 4 штуки баков. Он говорит, нет, вы же сразу не отдали, блядь. Теперь чирик. Они опять позвонили. Говорит, хорошо, будь тебе чирик. Говорит, нет, вот у вас, вижу, 2 тёлки сидят на заднем сиденье. Тёлок ко мне в машину. Они говорят: дед, ты ебанулся, бля. Он говорит: давайте, давайте, бля, без разговоров. Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос: папа, еб твою мать, блядь. Мама тебя полчаса назад за хлебом послала, а ты хуйней здесь занимаешься. В жопу 600-м вылезается горбатый запорожец, из Мерседеса вылезает амбал, из запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит: дед, блядь, ты попал на деньги. Он говорит: у меня нету денег. Он говорит: блядь, дети есть? Он говорит: есть, сын. Он говорит: сын чем занимается? Он говорит: начальник птицефабрики. Он говорит: блядь, звони сыну, пускай деньги привозят. Тот набирает номер. Сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут четверых, блядь, на землю, пиздят их как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит: папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркута», блядь. Трое новых русских беседуют. Один говорит: блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена. Второй говорит: это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждой часы, блядь, у Шарон Константина. То есть, говорит, хуйня. Я вот для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал. Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку, вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит: да, дорогая, слушайте. Она говорит: я хочу купить шубу. Ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там. Она говорит: да, я знаю. Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Она говорит: дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми. Она говорит: спасибо, дорогой. Еще через 10 минут опять звонок. Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов. Он говорит: дорогая, ты знаешь, где деньги взять? Она говорит: да, спасибо, дорогой. Он говорит: пацаны, чья труба-то звонила?

0: Посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.
1: Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый мишка, решили больше не бухать. Решили нахуй завязать. И впрямь. От этого бухало одно разбитое ебало. То геморрой, то простатит, и вечно голову мутит. А то еще менты сатрапы за спину заломают лапы, и вытрезвители на сутках как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту, да сухость постная во рту. Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились. Ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. «Братва, когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрочись». «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья, и так зайчиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке, она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ебаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает. Вся эта трезвая стезя, что мед грибному супу. Поверьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку, вчера съебала к волку». «Да, мужики, теперь хуйня», — козел в базар вписался. «Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума», — рыдал козел, как пидор. «Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил». Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. «Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать!» Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. «Все эти бабы до одной отъявленные сучки! А мы такие мудаки, мы молодость загубим! Так что решайте, мужики, что делать дальше будем!» «Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим. Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение. Мы сами выход подберем, определим решение. Но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка». Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. А как? Ежа не наебешь. Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит. Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, Они ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали, шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц. Стряхнув говно с отвисших яиц, он первый вынес предложение об изменении положения. Чего-то мы не так смекнули, коль не встают у нас писюли. Наверное, мы легли не так. Вот висит головка. Я видел, что медведь-мудак дрочил не очень ловко. И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять. Увидев это мозгоебство, еж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил. Сам-то ты минет, козлу ебашил, чуть не сгрыз. Бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди о чести. Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на Мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Еж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары. Тут вроде как и масть пошла, но не встают болтяры. Они боком, и спиной, ебальником, и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и это, блядь, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. Ебись он в рот, такой рассказ, пропала молодость у нас. Тут мимо пробегал олень с огромным толстым хуем. Не понял? Вроде кончен день, а мы сидим горюем. Пора ебало заливать и баб недрюченных ебать. Тут с видом грустным и печальным медведь оленю говорит. Какая может быть ебальня, когда точила не стоит? И не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами. Олень рогами покачал, с расстройства в зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав. Ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно? Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж, да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна. Коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет. Сильней стакана хуя нет. Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу. Выну поршень покажу, убегает сразу. Удивляется Илья. Цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы, целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья. Что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет. Так аж залоснилось. От бы сделал кто минет. Круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек, в замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор и извел все краски. Ацетоновый раствор, разные замазки, пол деревни провонял, красоту рисуя. Всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять, хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюша. Ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет, что да как, доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. «Посмотрите», — говорит, — «хуй цветами хороводит, словно радуга горит». Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но, поднявшись, матернулся и ответил: «Нет, мой друг, хуй ваш словно шар надулся, и одни прыщи вокруг. Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его?»
0: «Не до этого мне было, я ж ебался лет с 8.
1: «Ну а как же щетка, мыло? Или похуй, черт возьми?» «Помогу тебе советом. Если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать».
2: Муж возвращается домой и видит, как жена ебется с любовником. Он говорит: «Что здесь происходит?» Жена обращается к любовнику: «Ну чё, я же тебе говорил, что он дурак».

Муж забегает домой, смотрит, жена в постели с любовником. Жена на него смотрит и говорит, ну вот, вот, сейчас ты будешь опять верить глазам своим бесстыжим, а не моим честным словам. Встречаются как-то три охотника и обсуждают, какой звук самый страшный они слышали в жизни. Один говорит, я ночью заблудился в лесу и слышал, как там медведь выл. Говорит, так страшно, я до сих пор, как вспомню, волосы на спине дыбом встают. Второй говорит, это что? Вот я один раз, помню, вышел на медведя, стреляю осечкой, вот эта осечка у меня в ушах звенит, больше ни о чем думать не могу, у меня психоз, надо идти лечиться. Третий говорит, а я один раз пошел к жене своего другана, два часа ее еб, тут пришел муж. И я, значит, полез в форточку и застрял, понимаете, только жопа торчит. Ему говорит, ёпта, мы же про звуки говорили, какие самые страшные. Он говорит, так вот. Муж, когда, блин, пришел, он говорит, сейчас я ему яйца отрежу, блин. Он меня одной рукой держит за жопу, а второй пытается открыть нож, блин, не получается. Вот он зубами пытается открыть этот нож, вот это скрежет, блин. Муж возвращается домой, смотрит, с женой в постели лежит такой двухметровый грузин-россиянин. Он говорит, блядь, был бы у меня нож, я бы тебя зарезал. Был бы у меня пистолет, я бы тебя застрелил. Грузин поднимает голову и говорит, блядь, у тебя есть рога, забодай меня. Когда муж возвращается домой, смотрит, над женой работает такой кавказец двухметровый. Он схватил дубину какую-то и по жопе ему раз. Грузин-россиянин говорит, блядь, а ты говорил, не войдет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, у жены кто-то был. Он раз, в комнату нету, под кровать нету. Туалет нету. В ванну забегает, смотрит, там по душам моется такой амбал двухметровый. Он занавеску отодвигает. Амбал спрашивает, ну что, нашел? Он говорит, не, пойду еще на кухне поищу. К мужику приходит баба и говорит, скажите, пожалуйста, вы отец Вовочки? Он говорит, я, что случилось? Я, говорит, мама Машеньки. Да, слушаю вас внимательно. Она говорит, сегодня ваш сын с моей дочерью играл в доктора. Отец говорит, ну вы знаете, в этом возрасте интерес детей к противоположному полу так естественен. Мать говорит, блядь, да лучше бы он ее выебал, он ей аппендицит вырезал. Вова и Машенька были приятели. Вместе играли в дочки и матери. Кукол качали, готовили кашу. Вова не выдержал и выебал Машу. Вовочка с Машенькой сидят за одной партой. Маша говорит, блядь, я залетела и не знаю от кого. Вовка говорит, а я трипер снял, блядь, не знаю, что делать. Тут Марья Ивановна говорит, Вовочка, сколько будет дважды два? Он говорит, четыре, Марья Ивановна, мне бы ваши заботы.

молодая учительница географии заходит в класс и говорит: здравствуйте, дети. Я говорю: пошла нахуй. Она говорит: дети, что это? Говорит: нахуй пошла, блядь. Она в слезах к директору школы. И говорит: так и так, меня послали нахуй. Он говорит: какой класс? Он говорит: 6-й Б. Он говорит: хорошо, пойдемте со мной. Берет глобус, заходит, ногой дверь открывает. Говорит: привет, пацаны. Он говорит: привет, чувак. Он говорит: баба, привет. Она говорит: привет. Что надо? Он говорит: ребята, а кто из вас может натянуть гондон на глобус? Они говорят: а что такое глобус? Блядь, а вот об этом вам расскажет новая учительница географии. Две первоклассницы стоят около женского туалета и курят. Одна говорит: блядь, что происходит в мире? Я вчера иду по школе и вижу, как в вестибюле, блядь, второклассница делает третьекласснику минет. Такая: да ты что? А что такое вестибюль? Первоклассница заходит в женскую уборную и видит там на подоконнике сидит десятиклассница и курит. При этом она ноги развела, и видно, что она без трусов. Первоклассница уставилась ей между ног, смотрит, никак не может оторвать глаз. И говорит: что это у тебя такое? Так говорит: ну, понимаешь, деточка, это волосы на пизде. Когда ты будешь большая, у тебя тоже вырастут. Она говорит: да я вижу, что волосы. А ебаться не мешают? Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый мишка, решили больше не бухать. Решили нахуй завязать. И впрямь от этого бухала одно разбитое ебало, то геморрой, то простатит, и вечно голову мутит. А то еще менты сатрапы за спину заломают лапы, и вытрезвители на сутках как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту, да сухость постная во рту. Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились, ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. «Братва, когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрочись». «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья, и так зайчиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке, она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ебаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает. Вся эта трезвая стезя, что мед грибному супу, поверьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку, вчера съебала к волку». «Да, мужики, теперь хуйня», — козел в базар вписался. «Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума», — рыдал козел, как пидор. «Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил». Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. «Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать!» Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. «Все эти бабы до одной отъявленные сучки! А мы такие мудаки, мы молодость загубим! Так что решайте, мужики, что делать дальше будем!» Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим. Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение. Мы сами выход подберем, определим решение.
но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка. Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. А как? Ежа не наебешь. Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит. Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, они и ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали, шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц. Стряхнув говно с отвисших яиц, он первый вынес предложение об изменении положения. Чего-то мы не так смекнули, коль не встают у нас писюли. Наверное, мы легли не так. Вот висит головка. Я видел, что медведь-мудак дрочил не очень ловко. И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять. Увидев это мозгоебство, еж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил: сам-то ты минет козлу ебашил, чуть не сгрыз. Бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди о чести. Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Еж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары. Тут вроде как и масть пошла, но не встают болтяры. Они и боком, и спиной, ебальником, и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и этак, блять, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. Ебись он в рот, такой рассказ, пропала молодость у нас. Тут мимо пробегал олень с огромным толстым хуем. Не понял? Вроде кончен день, а мы сидим горюем. Пора ебало заливать и баб недрюченных ебать. Тут с видом грустным и печальным медведь оленю говорит: какая может быть ебальня, когда точила не стоит? И не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами. Олень рогами покачал, с расстройства в зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав: ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно? Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж, да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна. Коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет: сильней стакана хуя нет.

0: тещи уехали на дачу и взяли с собой детей? Правильный ответ. Yes! У армянского радио спросили, что такое медовый месяц? Армянское радио ответило. Это когда ты, наконец, понимаешь, что ты влип. Вперед, товарищи, кипите!
1: Вы заебали меня все!
0: А я, блядь, кто? Хуй в пальто! Езжайте нахуй! Там был следователь, юн и мил. Он с нее там снял допрос, а потом в Москву увез. Сдал в бутырку под расписку и зачал писать записку о своей командировке в кабинете на Петровке. Только все терял он суть. То в глазах всплывала грудь, то большие ягодицы арестованной девицы, то огромные сосочки. Встал отчет на мертвой точке. Хуй дрожал, мешая мысли, а его сомнения грызли. Все ли сделал для отчета? Нет в допросе ли просчета? И за ту держусь я нить, надо передопросить. Так, решив, отчет схватил и в бутырку покатил.

0: Листа будто знала, молча с табурета встала, также молча подошла и дыханием обожгла. «Умоляю, помогите, все отдам, коль захотите, лишь спасите от тюрьмы. Я боялась детства тьмы, я пугалась скрипов, стуков, а рука ползла по брюкам, жадно хуй его искала, по щеке слеза стекала, вдруг присела. Нежный рот из ширинки хуй берет и засасывает славно, чуть слегка качая плавно. Следователь вмиг вспотел, видит Бог, он не хотел, против воли вышло это для познания минета. Она его прижала, все в юристе задрожало, и бурлящие потоки потекли в пищепротоки. 2 недели шли допросы. Он худел, давая кроссы от бутырки назад. Шли дела ее на лад. Он худел, она добрела, им вертела, как хотела. Он допросов снял немало, а она трусы снимала. От допросов заводилась и верхом на хуй садилась. Или делала отсос, отвечая на вопрос. День за днем чередою шли. В скорости ее ебли адвокат и прокурор и тюремный спецнадзор. Утром, вечером и в ночь все хотели ей помочь. Афилиста как могла, им взаимно помогла. Бодро делала минет с переходом на обед. Так наш суд на этот раз от тюрьмы Филисту спас, предложив за еблю в дар выехать под Краснодар. У кого-то там приятель был колхозный председатель. Для Филисты этот кто-то у него просил работу. Все девицу провожали, наставляли, руку жали, а простившись как пижоны, все разъехались по женам. С шиком ехала Филиста, поезд мчится очень быстро. Проводник разносит чай, пару раз он невзначай жопы девицы коснулся, а на третий оглянулся, взгляд на бедрах задержал и к себе ее прижал. А она сказала тихо: «Как? Вы сразу? Это лихо. Что у вас здесь? Ну и ну, я попозже загляну». Ровно в полночь, дверь открыв и ее к себе впустив, он под чайных ложек звон до утра качал вагон, а она под стук колес исполняла «Хайдерос». Утром поезд сбавил ход, вот перрон, стоит народ, много солнца, небо чисто, тут должна сойти Филиста. Вышла, робко оглянулась и невольно улыбнулась. Ей букет сует мужик, из толпы несется крик, под оркестр отдают пионеры ей салют. Кто-то вышел к ней вперед, нежно под руку берет и под звучный барабан приглашает в шарабан. «Трогай!» — кучеру кричит и загадочно молчит. Вмиг с лица сошла улыбка. «Здесь какая-то ошибка. Объясните, это встреча, барабан, цветы и речи. Тот, кому это, не я». «Что ты, рыбонька моя? Из Москвы вчера как раз мне прислал мой друг наказ встретить 5-го в субботу и доставить на работу. Ты возглавишь конный двор». Это был мой прокурор. Он все это объясняет, сам за жопу обнимает, нежно за руку берет и на член к себе кладет. Шепчет ей: «А ну сожми». Кучер орет: «Нажми!» Эх, трясучие дороги! «Хошь, садись ко мне на ноги». Что Филисте объяснять? Та давай трусы снимать. Хуй достала, встала раком, на него насела с ракой и пошла работать задом, помогая всем ухабам. Кони резвые несутся, конюх чувствует — ебутся. И хотя мальчонка мал, тоже свой хуёк достал, сжал в кулак и быстро водит, ебля всякого заводит. Конь учуял это блядство, мчал сначала без оглядства, а потом мгновенно встал, доставать свой кабель стал. Ржет подлец и не идет, лошадиный член растет. Как Филиста увидала, мужиков пораскидала, подползла под рысака, обхватила за бока, пятками уперлась к крупу и давай сосать за лупу. Пыль столбом, рысак дрожит, вдруг с кишки как побежит. Баба чуть не захлебнулась, тело конское взметнулось, Конюх тихо заорал, председатель дёру дал. Конь хрипит, она елду конскую сует в пизду и вертится, как волчок, а в степи поет сверчок. Час в желании своем измывалась над конем. Племенной рысак свалился, охнул и пиздой накрылся. Афилиста отряхнулась и на станцию вернулась. Ночью тихо села в поезд и отправилась на поиск новых жертв своей пизды. Через 7 часов езды где-то вышла и пропала. С той поры ее не стало. Но я верю, уж она-то где-то выплывет когда-то. И пока живем и дышим, мы о ней еще услышим. Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна Айболиту она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на леченье. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор Айболит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит, потому что есть на свете очень славный человек. Любят взрослые и дети его всюду и вовек. Прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор Айболит!» Чтоб влезало лучше. Тучка плешку обоссала дождевой водичкой, от говна охуевала птичка-невеличка. Воробью говно, что мед, потому-то и клюет. Вдруг пиздячит мимо конь, как заржет: «Стервоза, ты, пожалуйста, не тронь моего навоза! Люди, бля, моим говном почву удобряют, и на том говне потом стебли вырастают». Воробей от этих слов чуть не разрыдался. «Я уже давным-давно так не столовался. Жизнь голодную влачу, не везет мне что-то. Поневоле здесь торчу, очень жрать охота». Воробей говно клевал по весне пришедший. Долго он не доедал, жрал, как сумасшедший. Конь же тем и распалясь говорил: «Как видно, жрать говно, парашу, грязь, воробьям не стыдно. Я ж всю зиму в злой мороз ел отборнейший овес. Потому что не дурак, каждый конюх знает, я поставил себя так, все охуевают. А с тобою что сказать, впадлу рядом даже срать». Вдруг из двери заводской конного завода вышел парень молодой, выпивший немного. Ничего не говоря, взял узду ладонью и повел того коня в цех на скотобойню. Из такой земной красы будет много колбасы. Воробей склевал говно, перышки почистил, отряхнул свое ебло и в лесок упиздил. Если ты говна не жрешь, не пизди на пташек. Жизнь один сплошной пиздеж, даже сразу не поймешь, как кишки пойдут под нож на колбасный фаршик. Ехали медведи как-то на мопеде, а за ними кот, хуй засунув в рот, а за ними раки, оттопырив сраки, едут и смеются, пряники жуют, меж собой ебутся, песенки поют. Зайчики в трамвайчике ёбнулись на пол, тычут в жопу пальчики, это ль не прикол? На воздушном шарике дрочат хуй комарики, а лягушки, побледушки, дружно прыгают к вакушке, волоча своей пиздой по булыжной мостовой. Паучки мордастые, очень залупастые, едут и ебутся, лижут и сосут, жопы подставляют, яйцами трясут. Ух, какое наслажденье! Это к сказочке вступление, замечательный куплет, дальше следует сюжет. Муха, муха, цикатуха, хуем сплющенное брюхо, муха срать с утра пошла, муха рубль в говне нашла. Поглядела, покрутила, грязь с монеты соскоблила, оценила этот дар, полетела на базар. Там на рубль дармовой хуй купила золотой, настоящий, новый, полутораметровый. Приходите, гости, нахуй, я вас хуем угощу, подставляйте, гости, сраку, так и быть, озолочу. Ходит муха, да конец все подрачивает, хуем да наперевес поворачивает. Скоро, скоро веселье предвидится, нынче муха у нас именинница. Прибегали к мухе блошки, разводили суки ножки. Прибегали к мухе пчелки, отворяли свои щелки. Прибегали к мухе мышки, пизды маленькие, ишь ты! Приземлялись мотыльки, забегали светляки. Вот как нахуй весело, вот как заебись! Рада всем сегодня, в рот оно ебись! Ковыляла мимо бабушка-пчела, мухе-цокотухе мази принесла. «Смазывай почаще», — мухе говорит, и мохнатой лапкой дырку теребит. Все, кто приходили, блядство разводили. Как не пустишь, вроде вши, а ебутся от души. Постучался к мухе овод, зацепив за лупой провод, трепыхнулся вверх и вниз, и на проводе повис. Залетели два грача, покружили хохоча. Подрочили, тут червяк к ней приперся, но хуяк, пучеглазый старичок, паучок, нашу муху на бочок и в толчок. Говорит: «Ну что, девчонка, я паук, тебя в сторонку отволок не просто так, развела тут, блядь, бардак». Взял ее за хоботок и к себе промежду ног. Хочет бедную задрать, цокотуху отъебать. Закричала она, завизжала она: «Дорогие гости, помогите! Старика-злодея уебите! Приютила я вас, хуй купила для вас, а уродливый паук пристает ко мне». И вдруг все жучки-паучки пересрались, по щелям в тот же миг разбежались, еще пуще хуями задвигали, еще шире пиздище раздвинули, спрятались, не замечают негодяя и кончают. Мухины знакомые, чудо-насекомые. Тараканы под диваны, а козявки те под лавки, все букашки под кровать, страшно в рот его ебать. А кузенечек, хуй, зеленый огуречек, самый первый ускакал, паучищища приссал. Что за гости, побледухи, не идут на помощь мухе? Но в это время бандюга не шутит, руки-ноги страдалицы крутит, словно демон над жертвой склоняется, удивить муху хуем пытается. Муха дух свой испускает, тут же лапки опускает. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький комарик, а в руках его горит, охуеть, стопарик. Ебанул стопарик, блять, и давай на всех орать: «Что, хуище золотой? Да насрать, я не такой! Я не буду с вами мериться хуями! Мне бы водки ебануть, а после того уснуть! Нехуй, бляди, плакаться, коль решили трахаться!» Осушил стопарь комар и закончил свой базар. Тут козявки из-под лавки повысовывали лапки, посмотреть решили разом на разборки эти. Сразу тараканы осмелели, повылазили из щели, червячки свои писюли залупили в раз. А хули! Прибодрилось сучье братство, продолжать решило блядство. А кузнечик... Ах, кузнечик, хуй, зеленый огуречек из-под плинтуса показал член. Вот, мол, вам от меня хрен. Паучишка-старичок цокотуху из толчка не пускает. Посадил, блядь, на толчок, обнимает. Но комарик-удалец хуя не боится. Еванул еще малец и опять храбрится. Не боюсь я старика, извращенца-паука. Сейчас как ёбну сотку, принесите водку. Во как нахуй весело, вот как заебись. Вся закуска в месиво, в рот оно ебись. Испугался паук, обосрался паук. Ты не пизди меня, мой любезный друг. Я ведь старенький совсем, я комариков не ем. Я обычный кровосос, хуй сосу, порой в засос. А зачем же ты тогда муху тут ебешь, когда мух ебать, поверь, негоже? И въебал ему по роже. Добрый пьяненький комар на всю хату перегар. Я пришел сюда не вдруг, говорит ему паук. Я узнал, здесь есть такой хуй ядреный, золотой. Я частенько мух ебу, жить без ебли не могу. Передернул свой стручок и заплакал старичок. Пожалел его комарик, что поделать? На, стопарик, на-ка, детка, ебани водки, только не стани. Заебла тебя кручина, шестипалый паучина. Паучок-старичок приосунулся, ебанул и о чем-то задумался. Почесал паучачье брюшко, да еще засандалил литрушку. Выпил, крякнул, поперхнулся, поблевал и улыбнулся. Вот пошло тогда веселье, закружились карусели, разливалось тепло, согревалось ебло. Хорошо, хорошо, аж до одури! Ну-ка, ёбни, дружище, а хули? Зажужжал, закопошился мошкарёбистый народ, засвистел, завеселился, сразу видно, пруха прёт. Только муха не жужжит, не пытается, под злодеем лежит, трепыхается. Сука божья коровка погребок открыла ловко и кричит: «Сюда, братва, гляньте, залежи вина, заливайте, братцы, в рот! Ебля после подождет!» Тараканы прибегали, по стакану выпивали, притащились два клопа, засадили полглотка. Приползали две улитки, наблевали у калитки, а букашки те три чашки притащили. Хуля, брашки, на халяву засадить, всем приятно, как тут быть? Червячки те из горла, веселилась детвора, а кузнечик... Ах, кузнечик, почесал свой огуречек, пару стопочек принял, да в штаны себе нассал. Но комарик с паучком больше не ругаются, пиздоболят с матерком, черти, улыбаются. Эй, стаканы поднимайте, громче музыку врубайте, насекомые вперед, и ебись оно все в рот. Пчелки склеили улыбки, из пизды достали скрипки, стали скрипочки играть, развлекалку затевать. Червячки на дудочке, словно письки, губочки, и козявочки в тромбоны загундосили гондоны. Тут бухие тараканы притаранили баяны. Во дают, меха разводят, охуительно выходит. А после приперлись зайки поиграть на балалайке. Соскочили заек в вошки, заиграли на гармошке. Ёжики на бубнах, мышка на свистке, жаба на стиральной прыгает к доске. Наигрались, наплясались и в говнище все ужрались. Тут-то вспомнили про муху, молодую пробледуху. Из толчка ее достали, бедолагу обтрухали и стакан налили ей, чтобы было веселей. Вдруг хозяйке нашей хаты паучина бородатый прямо в ухо говорит: «Хоть и страшен я на вид, и писюн огромен мой в три обхвата толщиной, но такой сегодня праздник, что я хуем не проказник. Я с комариком прохвостом лучше водки ёбну поста грамм. Комарик тут как тут сзади подлетает, под огурчик на лету стопку выпивает. Знаю, муха холоста, сучка, бледовата, но и жопа, и пизда, все при ней, ребята. Я комарик, я герой, был интеллигентом, но навек меня запой сделал импотентом. Я ебашу круглый год, хуй драчу, а не встает. Ну а муха, заебись, водку гложет, сука, мне такая в рот ебись, и нужна подруга». Разошелся тут комар, находясь в загуле. «Я б всю жизнь с тобой бухал», — говорит, — «а хули? Становись моей женой, вместе вдаримся в запой, вместе будем водку жрать и под музыку плясать. Но кто ж меня ебать будет хуем в ухо?» «Нет, такому не бывать», — отвечает муха. Тут вмешался паучок в водочном припарке. «Я хоть старый, но торчок у меня в порядке. Вам всегда я рад помочь, мухе по уши втолочь, и, конечно, комару, если надо, помогу. Очень славно будем жить, я ебать, ты водку пить». Призадумался комар, самогон смакуя: «Значит, я при водке пьян, а жена при хуе. Заебательский расклад, я такому блядству рад. Вот теперь мы все втроем охуенно заживем». Тут же гости молодцы лапами захлопали, водку сунули концы и забздели жопами. Горько, горько молодым надрываются, а комарик с пауком обнимаются. И целуются они, и милуются, мухи в рот свои хуи тычут, щурятся. Громче скрипки, бубны громче, гости пизды жопы морщат. Балалайки, струны рвите, червяки, клопов ебите. Поднимайте, тараканы, с водкой полные стаканы. Шибче дудочка играй, нахуй ноты посылай. Заеби всех барабан, каждый в жопу нынче пьян. Ну-ка, бляди вошки, ебашьте на гармошке. То-то, то-то, то-то, то-то, веселится мошкара. Будет, будет, будет, будет нынче блядство до утра. Пусть комарик не ебет, пусть одну лишь водку пьет. Мы комарику засунем, он бухой, он не поймет. А пока, народ, давай песню громче запевай. То березка, то рябина, край любимый, край родной. Если хуй торчит дубиной, значит, ты еще живой. Без стакана нет веселья, а без ебли жизни нет. Пусть потом ебет похмелье, пить не бросим до 100 лет. Это жизни все снова, повторить хотим мы снова. Водка, ебля и стакан — всем живым единый храм. Но порою так бывает, что-то в такт не попадает. Хуй по пьяни вдруг не встанет, или пизда свина устанет. Водка с еблей плохо дружит, вкруг себя блуждает, кружит. Но не вечен этот круг, если рядом будет друг. Верный, сильный, настоящий, с хуем толстым и блестящим. И поэтому для дружбы нам сейчас обняться нужно всем народом, всей страной. Обоймемся меж собой, разомлеют на огне бури и ненастья, и тогда на всей земле будет мир и счастье. Муха, муха, цокотуха, хуй купила золотой, и сама не знала, сука, что он счастьем налитой. Паучишка отъебашит, ебанет комар-стопец. Где найти семейку краше? Тут и сказочки конец.
1: На уездной станции наркоман подходит к окошку кассы и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, билет до Житомира». Ему говорят: «Вы знаете, молодой человек, билеты продаются только по приходу». Он говорит: «Спасибо». Забил косяк, покурил. Приходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». И говорит: молодой человек, вам же четко сказали, билеты продаются по приходу. Он опять закурил. Через 5 минут приходит и говорит: дайте, пожалуйста, билет до Житомира. И он говорит: блядь, молодой человек, ну мы же вам русским языком, я вам сказала, билеты продаются по приходу. Наркоман не смотрит и говорит: блядь, коза, я что-то нихуя понять не могу. Вот если у меня трава голимая, я что, блядь, должен всю дорогу здесь сидеть? Наркоман идет с дрессированным гусем на цепочке по Невскому проспекту. На встречу блюститель порядка и говорит: молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено. Он говорит: почему? И он говорит: молодой человек, ваш гусь, простите за выражение, срет. Он говорит: да. А вот там голуби срут, им можно? Он говорит: молодой человек, голубь – это птица мира. Он говорит: бля, буду. Мой гусь тоже войны не хочет. Наркоман открывает глаза на Дворцовой площади. Над ним блюститель порядка. Он говорит: где я? Он говорит: молодой человек, вы на Дворцовой площади. Он говорит: нахуй подробности, город какой. Два наркомана прилетают в Австралию, сходят с трапа и видят, как там кенгуру. Хуякс? Хуякс? Хуякс? Один говорит: Васька, приколись, бля. Если у них такие, бля, кузнечики, какая у них конопля-то должна быть? Бравовская. Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает: Машенька, ну что ты плачешь? Говорит: а Вовка на меня сорокой дразнится. Он говорит: какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много. Он говорит: нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала. Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: Вовочка, ты куда это с глобусом? Он говорит: Марья Ивановна, такое хуёвое настроение, на весь земной шар насрать хочется. Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает? Вовочка тянет руку. Она говорит: Вовочка, ты сиди. Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: я знаю, говорит, руки. Ну, говорит, Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки? Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: Коля, что есть еще у человека? Говорит: ноги. Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину. Он говорит: Марья Ивановна, нет, я про кожу. Она говорит: хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит: я знаю, есть у человека кожа. Он говорит: хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать. Учительница приходит в класс, приносит плакат, там изображены хвостики птичек. Она вызывает Вовочку к доске и говорит: Вовочка, вот это что за птичка? Вовочка говорит: Марья Ивановна, вы что, ебанулись, что ли? Ну где это видно, чтобы по жопе отгадывают, что это за птица? Она говорит: так, пошел вон из класса, завтра с отцом. На следующий день открывается дверь в учительскую, туда засовывается голая мужская жопа, и за двери голос: а ну, блядь, училка, отгадай, чей отец пришел? Военно-грузинская дорога. Мчится 600-й Мерседес, дорогу преграждает кавказец в трусах с автоматом наперевес. Машина останавливается, он говорит: вылезай. Тот вылезает, говорит: снимай штаны. Тот говорит: да ты чё? Снимай, говорит, штаны. Тот снимает штаны, говорит: дрочи. Тот такой: ты чё, ёбнулся? Говорит: дрочи давай. Тот раз, кончил. Говорит: ещё раз. Тот говорит: блядь, давай, говорит, ещё. Хорошо. Второй раз кончил. Говорит: давай ещё. Говорит: блядь, не могу больше. Он говорит: точно не можешь? Говорит: точно не могу. Он машет рукой, из кустов появляется девочка удивительной красоты. Он говорит: Гюльчатай, вот этот добрый человек согласился довести тебя до города.
0: Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе синее?»
2: «Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает. «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь такой пиздец, и желание исполнится». Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого, не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня», — сказала свинья, — «и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусил ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой, и нежели долго и счастливо. Нихуя!
3: Что за говно?
4: Ёбнуться можно.

0: блять, ненавижу. Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец.
1: Почему вы хотите развестись со своей супругой? А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие.
2: Ну и что?
1: Нет, мне лично все равно. А вот друзья смеются. Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым. Потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам. Вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену. И сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
2: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
1: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
2: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?»
1: «С какой еще программой?» — не въехал я.
2: «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
1: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня. Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям. Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был Шарпей, зарычавший и улегшийся у двери. Обложили. Пришлось вернуться. «Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?»
2: «А чё, тебе наши бабы не нравятся?»
1: «Ах, вот оно в чем дело!» — с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?» «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу». «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень».
2: «Угу, ага, да, да, в следующий раз».
1: Выбравшись, наконец, мимо спящего Шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь? Ответил он очень интересно. Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги. Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное, а секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек, и точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
2: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
1: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. Это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять, хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена, ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь. Смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние – алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А на продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия жить на этом разгуле подталкивает к омуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь? Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне ни хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек, могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить, и ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я, не я, кобыла не моя, но ведь я буду пьяным, уставшим, как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. И ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость.
3: А как там группа без руководителя? Вернулась в лоно пышечной. Любители горячих пышек и чая с сухарями, как прежде, наслаждались за столами рок-музыкой. Директор пышечной гордилась, что в заведении подтанцовка появилась. Зинуля прыгала по пышечной, и пышки лучше елись. Клиенты чавкали. Зинуля – прелесть, азат, такой упругий, нежный. И посыпали Зину пудрой белоснежной. Все вроде встало на места свои, когда б не случай. Как-то в марте, в 3 или в 12 дня, в обед, зашел покушать пышек шпингалет с длиннющей черной кучерявой бородой, зашел и говорит: «Сто пышек, я глухой». Официантка: «Сколько пышек? Сколько?» А шпингалет присел за стол и только. Официантка снова: «Сколько пышек, гражданин?» Вошедший: «Лимонад? Один». Короче, нихуя не слышал бородач. Официантка заменила срач у посетителя на столике на пышке. Посетитель налег на них, увидел группу и спросил: «Хотите денег?» Группа: «В общем-то, хотим». «Что-что? Не слышу». Гражданин поближе подошел. «И сколько?» Зинуля станцевала польку. «По $1 миллиону на брата. Я Энгельс, занимаюсь шоу-бизнесом, ребята». Представившись, глухой касатик кротко погладил Зинин торс ухоженной бородкой. «Есть у меня идея по созданию спектакля модного. Заранее хочу, друзья, вас всех предупредить. О личной жизни вам придется позабыть. Вы будете хуячить и хуячить. Отбарабаним, купим всем подачи с фонтанами, прудами, огородами, наймем охранников. Не будете уродами, вы как сейчас. Вы будете известны. Скажите, дяденька, вы тоже местный продюсер?» Зина, вспомнив заморочки, полюбопытствовала, подтянув чулочки. «Огромный опыт! Есть диплом!» Глухой поднялся над столом и вынул удостоверение. «Заслуженный учитель пения!» «Понятно, человек вы образованный, не то что Маркс в тюрягу упакованный. Что ж, мы согласны, так ведь, мужики?» Опять поднялось в воздух три руки. Продюсер Энгельс Фридрих Константинович жил скромно, но не бедно. Имел Линкольн голубовато-бледный, парк вертолетов, замок небольшой, да носовой платок атласный с бахромой и вышивкой в день окончания школы на память Фридриху, фанату рок-н-ролла. Еще мальчишкой Энгельс ел малину, температурил, книжку Буратино с картинками раскрыл и охуел. На иллюстрации глядел, листал страницу за страницей. Какая книга! А какие лица! Злой гений Карабас ужасный, у Буратино нос колбасный, Мальвина из фарфора грудки, Пьеро ушастый в жопе незабудки. Четвероклассник Фридрих, отложив забаву, решил: «Взрасту, рок-оперу поставлю. Ее запомнят люди навсегда, как Карабас — суперзвезда. Я воплощу прекрасное творение конгениальной мысли в представление. Я пропитаю сцену садомазохизмом, суть замысла, триумф капитализма и положительная сущность Барабаса, литавры, геликон, соляга, контрабаса. Мальвина, Буратино, Артемон, Пьеро, ну кто они? Так, куколки, говно. Вот Карабас действительно крутой, директор театра кукол с бородой и плеткой. Безусловно, лидер, сила. Папаша Карло, Дуримар, Тортила, одна хуйня. Младенцы перед ним. Я обязательно добавлю дым и лазер. Будет просто обалденно». С тех давних пор пацан обыкновенный мечтал все время об одном: как оперу поставить. И вот днем в невзрачной пышечной настал черед сбываться его мечте. Пора за дело браться. Зинуля изучила роль Мальвинки. Сам Фридрих, докупив ботинки троим невзрачным, незатейливым мужчинам, штудировал роль Карабаса. Зину и мужиков нагайкою порол, арендовал Карнеги-холл для презентации рок-оперы. В эфире все телезрители во всем бескрайнем мире смотрели ролик «Бородатый Карабас спускает кукол в театральный унитаз». В Карнеги-холл на постановку явились члены мировой тусовки с презентами. Педрила Элтон Джон вручил солисту золотой сифон для газированной воды, помаду, сковородку, подтяжки и резиновую лодку. Мадонна – мыло, полотенце, плавки, а Депешмот – стакан афганской травки. Погашен свет. Со сцены голос Карабаса: «Где куклы?» В тот же миг людская масса взревела, как пожарная машина. «Где куклы?» Зина, Арнольд, Васек, Собакин, Кошкин прибежали. «Гуд морнинг, господин директор!» «Звали?» «Подать мне ключик золотой, козявки-шмакодявки!» Солист курнул преподнесенной травки. «Афганка!» «Хе, то, что надо!» «Ключ гоните!» «Гоните ключ ему!» — визжал безумный зритель. «Так нет ключа! Мы ключик проебали!» Тут Карабас: «Все, куколки, попали! Давай их плеткою стягать! Хуяк! Хуяк! Хуяк!» Да приговаривать: «Вот так вам всем! Вот так! Вот так! Я кукловод! Я здесь монополист! Мой театр кукольный! А ну, Мальвинка, твист!» Зинуля твист, а Барабас опять за плетку. И пиздить кукол. Зал орет, хуячит водку, бросается друг в друга чем попало. Мир на коленях. Общество не ожидало такого бурного успеха. Ликование, плакаты, постеры, подогревание рок-группы «Трио» для глухих в программах на ТВ, тетрадки с Карабасом и календари, татуировки, бородатый идол на фоне озера или другого вида. Все круто. Вновь родившееся братство не ведает, куда впихнуть богатство. В лесопромышленность, в игорный бизнес или просто засунуть в банк для годового роста. Но тут случилась лабуда. Опять заметила пизда Зинуля, что порой так бывает, продюсер ненадолго исчезает. Решили проследить, потопали за ним. Под вечер, после шоу, смотрят, Энгельс грим накладывает возле дорогущего строения. У трех министров сразу день рождения. Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. «Вот это да!» – прозовел Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?»
2: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку!»
3: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик!» Взлохмачены, небриты, пропеллеры с фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий. Маркс отобрал закуску моментально. Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел. «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин Кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку.

0: папой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: «Зинуля, панораму!» У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно онанизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. «Прекрасно! Супер! Очень, очень ловко!» Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: «Молодчина, Зинка! Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм! Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно». Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем. Дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. «Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу». Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты, спросил: «Еще водчонки?» «Да пизды!» От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. «Хорошая какая водчонка!» Маркс: «Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки». Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снедь. «Еще по рюмочке, чтобы не болеть?» «Нет, нет, спасибо! Нет, не надо! Хватит!» — поплыл Арнольд. «Тошнит! Спасайте скатерть!» Разъела скатерть кислотой. «Зинуля, нам пора домой!» Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. «Ты кто?» «Я Зина». «До свидания, Зина». «А вы кем будете, громадная детина?»
1: «Собакин, Кошкин, Арфа. Доброй ночи».
0: «А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину». Почуял запах снова я диковинный. «Кто надушился?»
2: «Надушился я».
0: «Пока, Васёк. Не вижу нихуя, и ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока». Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк.
3: Шоу-бизнеса. Водочку просто нужно поменьше пить. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту.
4: «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!»
3: В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом.
4: «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу. У меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою. Только поставь меня, пожалуйста, 10-й».
3: «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?» Взгляд упал на отражение в зеркале. Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало, так настроение сразу поднимается. Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью «Праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича». Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон. Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись. Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно! Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше

0: совался мой портрет. «Ребята, ну вы с ума сошли? Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?» «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водителя оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем». «Ну, спасибо», — искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. «А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры?» «Дорогая, одевай что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе». Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. «Возьмете трубку?» Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. «Возьму, пожалуй». Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар. Махнуть или не надо? Нужно. И я налил себе 100 граммов Луи XIII. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. Красная ковровая дорожка, к которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» — он чуть ли не обосрался от страха. «Да не ссы ты! Шучу!» Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. «Роман Львович!» — в проеме показался секретарь. «Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с!» К сожалению, посмотрел на сигару. Не сложилось. Пора идти. Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь... В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудование. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного. Все, как и должно быть. Глядя на звук режиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит». И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза, а когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала», — заявила она. «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон уже починили. Зал снова замер. «Нахуй, нахуй, нахуй!» Понеслось по всем просторам необъятного кремлевского зала. Охрана вскочила с мест и уже тащит за кулисы возмутительницу спокойствия. Из ее редикюльчика со сломанным замочком сыпется различного рода дрянь. Дешевые презервативы, конфеты-сосучки, тампоксы-затыкучки, беломор, помада и доисторический мобильник, звонящий почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения — святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный, и, что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. «Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся».
1: «Как купили?»
0: «Ну, как все, за $300. И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань?» Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким.
1: «Хорошо».
0: Сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы. Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Реса Гарант попала! Ехидно подумал я. «Вы были на гастролях в Киеве?» — важно начал тип, разбудивший меня. «Я из Украины».
1: «Не был. А где проект?»
0: «Вот!» — он торжественно протянул мне диск.
1: «Что это?»
0: «Как что? Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр».
1: «Я вас поздравляю. А проект-то где?»
0: «У меня очень красивый тембр и хороший слух», — еще раз зачем-то сообщил он.
1: «Да и я тоже не глухой. А проект-то где?»
0: «А вот мои грамоты. Эту я получил еще в 1-м классе, как лучший танцор. Это за 4-й. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам.
1: Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите?
0: «Ну, я же привез вам проект».
1: «Да где он?»
0: «Да вот же!» И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. «Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам».
1: «Да что вы! А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом?»
0: «Я не говорю о нашем проекте. Я говорю о своем. Продайте меня и заработаете кучу денег. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться?» Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. «Блядь, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабыздох работал в кабаке и где все синяки его знают? А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях.
1: Он явился в Москву, упакованный грамотами 70 лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему лет 20, это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли, но ему-то глубоко за 40, и он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда.
0: Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой. Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес и почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И может тогда, наблюдая за чужими ошибками,
2: в дверь вошел и улыбнулся. Дева дивной сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя? Филистый. У Тамары бюллетень, я сегодня первый день. Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы, тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете, я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. А Филиста вся зарделась, ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ, не потом чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу о Филисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом, волос цвета апельсина до сосков, довольно длинный, голос томный и певучий, взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантерос, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года с соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В ебле дядя был нечист, доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько, сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал «прошу, довольно», но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй ввела ее рука. А примерно через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. Сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться, по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с четырьмя, с пятью, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря! Скоро грянет буря! Ведь Тамара ей сказала, Спиридон лихой вонзала. Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок. Ну, звони, скорее, звонок. И звонок приятной лаской позвонил, как будто в сказке. Захлебнулся, залился. Время же терять нельзя. Трель звонка слышна нигде. Что-то ёкнуло в пизде, и Филиста, воспылав, к двери бросилась стремглав. Ворвалась, закрыла шторы, повернула все запоры, жадно на диван взглянула, резко молнию рванула, и в мгновение была в том, в чем мама родила. Спиридон, как бык, вскочил и к Филисте подскочил, доставая бодро член, что кончался у колен. А затем он так же быстро на ковер свалил к Филисту, и чтоб знала, кто такой, ей в пизду залез рукой. Но Филиста промолчала. Ей понравилось начало. Улыбнулась как-то скупо и схватила ртом за лупу. Стала втягивать тот член, что кончался у колен. Вот исчезла пол конца, вот ушли и два яйца, и залупа где-то ей щекотала меж грудей. Спиридон кричал: «Ах, сладко!» и сжимал рукою матку. Цвета белого стекла сперма на ковер стекла. А глаза ее горели, хуй ломал чего-то в теле, кисть руки пизда сжимала, так что чуть не поломала. Приутихли, раскатились, отдохнули, вновь сцепились. Вот Филистов стала раком, он свой хуй ей ставил в сраку, а пизду двумя руками молотить стал кулаками. Она за яйца хвать и желает оторвать. Снова отдых, снова вспышка. У него уже одышка, а она его ебет и кусает, и скребет, и визжит, и веселится, и пиздой на рот садится. Он вонзает ей язык, что могуч так и велик, и твердит: «Подохну тут». А часы 12 бьют. Кровь и сперма, все смешалось. А Филиста помешалась. Удалось в конце концов оторвать одно яйцо, а потом с улыбкой глупой отжевать кусок залупы. Он орет: «Кончаюсь, детка!» А она ему минетку, чтобы заставить хуй стоять. И ебать, ебать, ебать. Утром труп его остывший осмотрел я, как прибывший из Москвы криминалист. Так закончил журналист свой рассказ, печальный очень, и добавил: «Между прочим, с нами следователь был, очень юн и очень мил. Побледнел он, покраснел, на девицу не глядел, так, не глядя к ней, склонился, перед этим извинился и изо рта ее извлек хуя жеванный кусок и изрек один вопрос: „Заебли его, за что-с?“ И ответил Филиста: „Этот был артиллеристом, рядом с нами жил на даче и умел решать задачи“. Время шло, прошло лет 5. Мой попутчик меня опять как-то встретился под Сочи. Мы обрадовались очень нашей встрече и всю ночь пили все, отбросив прочь. А когда бледна, полна, над землей взошла луна, звезды на небе застыли, он спросил: „Вы не забыли мой рассказ, когда Филиста заебла артиллериста“? Вмиг с меня сошла усталость. Я спросил: „А что с ней сталось?“ „Значит, помните, гляжу. Что ж, хотите, расскажу“. Затаив свое дыхание, я в момент обрел внимание, и сонливость спала сразу в ожидании рассказа. И второй его рассказ я поведаю сейчас. Ехали медведи как-то на мопеде, а за ними кот, хуй засунув в рот, а за ними раки, оттопырив сраки, едут и смеются, пряники жуют, меж собой ебутся, песенки поют. Зайчики в трамвайчике ёбнулись на пол, тычут в жопу пальчики, это ль не прикол? На воздушном шарике дрочат хуй комарики, а лягушки побледушки дружно прыгают к квакушке, волоча своей пиздой по булыжной мостовой. Паучки мордастые, очень залупастые, едут и ебутся, лижут и сосут, жопы подставляют, яйцами трясут. Ух, какое наслаждение! Это к сказочке вступление. Замечательный куплет, дальше следует сюжет. Муха, муха, цикатуха, хуем сплющенное брюхо, муха срать с утра пошла, муха рубль в говне нашла. Поглядела, покрутила, грязь с монеты соскоблила, оценила этот дар, полетела на базар. Там на рубль дармовой хуй купила золотой, настоящий, новый, полутораметровый. Приходите, гости, нахуй, я вас хуем угощу, подставляйте, гости, сраку, так и быть, озолочу. Ходит муха,
3: да конец все подрачивает, хуем да наперевес поворачивает. Скоро, скоро веселье предвидится, нынче муха у нас именинница. Прибегали к мухе блошки, разводили суки ножки. Прибегали к мухе пчелки, отворяли свои щелки. Прибегали к мухе мышки, пизды маленькие, ишь ты! Приземлялись мотыльки, забегали светляки. Вот как нахуй весело, вот как заебись! Рада всем сегодня, в рот оно ебись! Ковыляла мимо бабушка-пчела, мухе-цокотухе мази принесла. «Смазывай почаще», — мухе говорит, и мохнатой лапкой дырку теребит. Все, кто приходили, блядство разводили. Как не пустишь, вроде вши, а ебутся от души. Постучался к мухе овод, зацепив за лупой провод, трепыхнулся вверх и вниз, и на проводе повис. Залетели два грача, покружили хохоча. Подрочили, тут червяк к ней приперся, но хуяк, пучеглазый старичок, паучок, нашу муху на бочок и в толчок. Говорит: «Ну что, девчонка, я паук, тебя в сторонку отволок не просто так, развела тут, блядь, бардак». Взял ее за хоботок и к себе промежду ног. Хочет бедную задрать, цокотуху отъебать. Закричала она, завизжала она: «Дорогие гости, помогите! Старика-злодея уебите! Приютила я вас, хуй купила для вас, а уродливый паук пристает ко мне». И вдруг все жучки-паучки пересрались, по щелям в тот же миг разбежались, еще пуще хуями задвигали, еще шире пиздище раздвинули, спрятались, не замечают негодяя и кончают. Мухины знакомые, чудо насекомые. Тараканы под диваны, а козявки те под лавки, все букашки под кровать, страшно в рот его ебать. А кузнечик, хуй, зеленый огуречек, самый первый ускакал, паучищища приссал. Что за гости, побледухи, не идут на помощь мухе? Но в это время бандюга не шутит, руки-ноги страдалицы крутит, словно демон над жертвой склоняется, удивить муху хуем пытается. Муха дух свой испускает, тут же лапки опускает. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький комарик, а в руках его горит, охуеть, стопарик. Ебанул стопарик, блять, и давай на всех орать: «Что, хуище золотой? Да насрать, я не такой! Я не буду с вами мериться хуями! Мне бы водки ебануть, а после того уснуть! Нехуй, бляди, плакаться, коль решили трахаться!» Осушил стопарь комар и закончил свой базар. Тут козявки из-под лавки повысовывали лапки, посмотреть решили разом на разборки эти. Сразу тараканы осмелели, повылазили из щели, червячки свои писюли залупили в раз. А хули! Прибодрилось сучье братство, продолжать решило блядство. А кузнечик... Ах, кузнечик, хуй, зеленый огуречек из-под плинтуса показал член. Вот, мол, вам от меня хрен. Паучишка-старичок цокотуху из толчка не пускает, посадил, блядь, на толчок, обнимает. Но комарик-удалец хуя не боится, еванул еще малец и опять храбрится. Не боюсь я старика, извращенца-паука, сейчас как ёбну сотку, принесите водку. Во как нахуй весело, вот как заебись, вся закуска в месиво, в рот оно ебись. Испугался паук, обосрался паук, ты не пизди меня, мой любезный друг. Я ведь старенький совсем, я комариков не ем, я обычный кровосос, хуй сосу, порой в засос. — А зачем же ты тогда муху тут ебешь, когда мух ебать, поверь, негоже? И въебал ему по роже. Добрый пьяненький комар на всю хату перегар. Я пришел сюда не вдруг, говорит ему паук. Я узнал, здесь есть такой хуй ядреный, золотой. Я частенько мух ебу, жить без ебли не могу. Передернул свой стручок и заплакал старичок. Пожалел его комарик, что поделать? На-с, топарик, на-ка, детка, ебани водки, только не стани. Заебла тебя кручина, шестипалый паучина. Паучок-старичок приосунулся, ебанул и о чем-то задумался. Почесал паучачье брюшко, да еще засандалил литрушку. Выпил, крякнул, поперхнулся, поблевал и улыбнулся. Вот пошло тогда веселье, закружились карусели, разливалось тепло, согревалось ебло. Хорошо, хорошо, аж до одури, ну-ка ёбни, дружище, а хули? Зажужжал, закопошился мошкарёбистый народ, засвистел, завеселился, сразу видно, пруха прёт. Только муха не жужжит, не пытается, под злодеем лежит, трепыхается. Сука божья коровка погребок открыла ловко и кричит: «Сюда, братва, гляньте, залежи вина, заливайте, братцы, в рот! Ебля после подождет!» Тараканы прибегали, по стакану выпивали, притащились два клопа, засадили полглотка. Приползали две улитки, наблевали у калитки, а букашки те три чашки притащили. Хуля, брашки, на халяву засадить, всем приятно, как тут быть? Червячки те из горла, веселилась детвора, а кузнечик, ах, кузнечик, почесал свой огуречек, пару стопочек принял, да в штаны себе нассал. Но комарик с паучком больше не ругаются, пиздоболят с матерком, черти, улыбаются. Эй, стаканы поднимайте, громче музыку врубайте, насекомые вперед, и ебись оно все в рот. Пчелки склеили улыбки, из пизды достали скрипки, стали скрипочки играть, развлекалку затевать. Червячки на дудочке, словно письки, губочки, и козявочки в тромбоны загундосили гондоны. Тут бухие тараканы притаранили баяны. Во дают, меха разводят, охуительно выходит. А после приперлись зайки поиграть на балалайке. Соскочили заек в вошки, заиграли на гармошке. Ежики на бубнах, мышка на свистке, жаба на стиральной прыгает в доске. Наигрались, наплясались и в говнище все ужрались. Тут-то вспомнили про муху, молодую про бледуху, из толчка ее достали, бедолагу обтрухали и стакан налили ей, чтобы было веселей. Вдруг хозяйке нашей хаты паучина бородатый прямо в ухо говорит: «Хоть и страшен я на вид, и писюн огромен мой в три обхвата толщиной, но такой сегодня праздник, что я хуем не проказник. Я с комариком прохвостом лучше водки ёбну поста грамм». Комарик тут как тут сзади подлетает, под огурчик на лету стопку выпивает. «Знаю, муха холоста, сучка, бледовата, но и жопа, и пизда, все при ней, ребята. Я комарик, я герой, был интеллигентом, но навек меня запой сделал импотентом. Я ебашу круглый год, хуй дрочу, а не встает. Ну а муха, заебись, водку гложет, сука, мне такая в рот ебись, и нужна подруга». Разошелся тут комар, находясь в загуле. «Я б всю жизнь с тобой бухал, — говорит, — а хули? Становись моей женой, вместе вдаримся в запой, вместе будем водку жрать и под музыку плясать. Но кто ж меня ебать будет хуем в ухо? Нет, такому не бывать, — отвечает муха». Тут вмешался паучок, в водочном припарке. Я хоть старый, но торчок у меня в порядке. Вам всегда я рад помочь, мухи по уши втолочь. И, конечно, комару, если надо, помогу. Очень славно будем жить. Я ебать, ты водку пить. Призадумался комар, самогон смакуя. Значит, я при водке пьян, а жена при хуе. Заебательский расклад, я такому блядству рад. Вот теперь мы все втроем охуенно заживем. Тут же гости молодцы лапами захлопали, водку сунули концы и забздели жопами. Горько, горько молодым надрываются, а комарик с пауком обнимаются. И целуются они, и милуются, мухи в рот свои хуи тычут, щурятся. Громче скрипки, бубны громче, гости пизды жопы морщат, балалайки струны рвите, червяки клопов ебите, поднимайте тараканы с водкой полные стаканы, шибче дудочкой играй, нахуй ноты посылай, заеби всех барабан, каждый в жопу нынче пьян. Ну-ка, бляди, вошки, ебашьте на гармошке. То-то, то-то, то-то, то-то, веселится мошкара. Будет, будет, будет, будет, нынче блядство до утра. Пусть комарик не ебет, пусть одну лишь водку пьет. Мы комарику засунем, он бухой, он не поймет. А пока, народ, давай песню громче запевай. То березка, то рябина, край любимый, край родной. Если хуй торчит дубиной, значит, ты еще живой. Без стакана нет веселья, а без ебли жизни нет. Пусть потом ебет похмелье, пить не бросим до 100 лет. Это жизни все снова, повторить хотим мы снова. Водка, ебля и стакан — всем живым единый храм. Но порою так бывает, что-то в такт не попадает. Хуй по пьяни вдруг не встанет, или пизда свина устанет. Водка с еблей плохо дружит, вкруг себя блуждает, кружит. Но не вечен этот круг, если рядом будет друг. Верный, сильный, настоящий, с хуем толстым и блестящим. И поэтому для дружбы нам сейчас обняться нужно всем народом, всей страной. Обоймемся меж собой, разомлеют на огне бури и ненастья, и тогда на всей земле будет мир и счастье. Муха, муха, цокотуха, хуй купила золотой, и сама не знала, сука, что он счастьем налитой. Паучишка отъебашит, ебанет комар-стопец. Где найти семейку краше? Тут и сказочки конец.
4: Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет Белый. Он его останавливает и говорит: слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит: новенький, да? Говорит: да, как догадался. Говорит: блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Только спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет Белый, говорит: новенький. Он говорит: да, как догадался. Он говорит: блядь, да кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет. Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет Белый. И говорит: новенький, да? Он говорит: да, как догадался. Он говорит: дурья башка, ну кто ж сидит в партере? Мы, Белые, сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичило поссать. Он обращается к рядом сидящему Белому и говорит: слушай, а куда вы ходите поссать? Он говорит: новенький, да? Тот говорит: да, как догадался? Он говорит: да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона. Тот говорит: да ты что? Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит: ты новенький, что ли? Тот говорит: да, а как догадался? Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай.

не. Но я бачу бугаїний слід, треба тільки трохи почекати.

0: ебаный в рот. И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным, опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: «Получил я телеграмму, и к тебе скорей на помощь я примчался». «Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля». «Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот». Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. «На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой!» Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. «Нихуёво для начала, вроде даже полегчало». «Полегчало, отвело Айболитово бухло». И в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. «Бля, пиздец! Совершилось чудо!» Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. «Вот так чудо, Айболит!» Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. «Вот спасибо, добрый доктор Айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит! И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод! Стал здоровым бегемот! И пошли они смеяться, Лимпопо! Танцевать и обниматься, Лимпопо! Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье!» Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно к горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, в какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой уж женщины народ. «Я не стара еще», — сказала. «Я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. «Где там?» А член имел как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу. И где-нибудь, и как-нибудь. Так что поёбкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу. И к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.
1: Обращается к жене и говорит: «Дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит, вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался.
2: Какая любимая, если ты мне изменяешь? Если бы не изменял, то была бы единственная, а так любимая. Я начал работать над этой книгой, потому что внезапно, впервые в жизни остался совсем один. Жены не было, потому что я от нее ушел к любовнице. Но и любовницы не стало, потому что я ее выгнал. Каких-то других постоянных партнерш на горизонте также не наблюдалось. Потому как с незамужними я держу дистанцию. Подружил чуть-чуть, и до свидания. Пока-пока. Ведь они опасны, ибо в силу своего коварства или ввиду многочисленности популяции стремятся попасть в Красную книгу, то есть в твой паспорт. А мои замужние любовницы, с которыми мне было бы удобно, живут по тому же циничному принципу, что и я. То есть приезжают ко мне, когда этого хотят они, а совсем не тогда, когда я подыхаю от тоски в голоде и холоде, и когда некому сварить суп и залечить сердечную рану. Им твои проблемы до фонаря. Желая убежать от такого неожиданного кошмара, я подался туда, куда нормальному человеку пойти и в голову не стукнет, в писатели. И решил посвятить свое творчество тому, чего в моей жизни было навалом, как мусора на помойке, и что однажды вдруг исчезло, как снег в период оттепели, а именно бабам. Я, правда, не знаю, как бабцы отреагируют на мой труд. Будет ли им интересно узнать, что мы, мужики, часто невооруженным глазом видим все их приемы, ужимки и прыжки, и что иногда точно знаем, где у них кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы все срослось. А мы знаем, потому что изучаем их всю жизнь и следим за ними внимательнее, чем они думают. Начинаем исследование уже в подростковый период, а заканчиваем... Да никогда конца этому не будет». Вначале по малолетству в голове роится только одна мысль – «Кого бы? Кого бы?». Потом мы слегка взрослеем, и у нас появляется юношеское эстетство, и хочется чего-нибудь этакого, ну, например, девственной чистоты. И ты изучаешь именно эту горную породу. Проходит какое-то время, и появляется цинизм, и тянет уже на проституток, олицетворяющих мегаполисную грязь. С теми приятней, зато с этими гораздо проще. Не надо кривляться, уговаривать. Они вынуждены принимать нас такими, какие мы есть. Потом приходит осознание того, что вообще не интересен секс как таковой, а хочется любви. Чистой и светлой. Сначала с женой, но потом и с ней неинтересно, потому что она уже есть. И тогда находишь любовницу. Причем талантливую и перспективную, чтобы ее общение с тобой не прошло даром. Ты-то ведь уже известен и богат, и можешь ей помочь. Тебе кажется, что девица, которая строит себе карьеру, по гроб жизни должна быть благодарна тому, кто ей поможет выйти в люди. Ты думаешь именно так, потому что сам был бы благодарен подобной помощи в свое время. Но ты и тут просчитываешься. На поверку, эта вулканическая порода — любовница и начинающий талант в одном лице оказываются одной, да при том еще и самой заурядной блядью. И пытаешься воссоединиться с женой, но не факт, что тебя теперь примут. Поэтому приходится постоянно просить у нее прощения только мысленно, удивляясь самому себе. «Надо же, — думаешь ты, — с ней жизнь началась, к ней же и возвращается. А ты все искал, искал, все выбирал, выбирал, все думал, что, может, повезет, что, может, найдешь лучше. Но лучше, оказывается, всегда было рядом. То есть ты, подобно экскаватору, зарываешься все глубже и глубже, вынимаешь пласт за пластом до тех пор, пока не оказываешься на самом дне самого глубокого ущелья. Теперь уже некуда двигаться. Вниз невозможно, наверх не вернуться. Говорят, что люди не летают. Нужно только обязательно уточнить. Не летают вверх. И ты теперь как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Почему-то только когда тебя хочет съесть лиса, ты начинаешь понимать, что самое главное в жизни — это семья. Правда, некоторые видят главное сразу. Есть такие уникумы. Я, к сожалению, не такой. Я обыкновенный. И мне придется не раз еще покаяться за свои ошибки. О семье пишу немного. Самое важное пусть останется за кадром. Я же расскажу о проблемах. Главное — это выбор. Мы никак не можем его сделать и на что-то решиться. Ведь нам кажется, что чем дальше и глубже, тем лучше и моложе. Нам — это большинство мужчин, которые в книге обозначаются термином «самцы». Иногда мы до старости как дети в магазине сладостей. Одну конфету держишь в руке, две во рту, а при этом еще и пожираешь глазами прилавок. И пока все здесь не перепробуешь, боишься, что самую вкусную все-таки упустил. Перепробуешь все — получишь дикую изжогу. Вылечишься, придешь в себя, подумаешь. А почему бы не поделиться опытом с другими? Причем предельно честно и местами даже цинично. Пусть я кому-то покажусь самоуверенным, но уж извините. Я все-таки как-никак артист, и поэтому должен быть всегда уверенным в себе и в своей правоте. А, кстати, у баб те же самые проблемы. Они точно такие же дети в кондитерском отделе. Честное слово. Помните, как у классика? Девочка плачет, что делать не знает. Одного члена мало, а два не влезают. Да. У меня свой клуб, где есть стриптиз. По долгу службы и из чисто мужского любопытства я ежедневно общаюсь с танцовщицами. Так что эту общечеловеческую драму я вижу и с женской стороны тоже. И даже регулярно пытаюсь предостеречь девиц. Предупреждаю, где они могут проколоться. Самое главное — это семья, дуры. Но бестолку. Ведь они уверены, что с этим парнем заводить детей не стоит. Ведь, может быть, именно сегодня появится настоящий принц. Завтра — второй. Послезавтра — третий. Потом на нее, конечно же, позарится миллиардер, и она, наконец-то, выйдет замуж. Но не тут-то было. Послезавтра мне приходится говорить. Все, деточка, извини, ты уже старуха. То, что ты не замужем, проблема твоя. А вот то, что при взгляде на тебя танцующую создается впечатление, что ты разлагаешься прямо на сцене, и от тебя отваливаются куски мяса, моя. Ты уволена. Прощай. Баба, у которой отнимают последний шанс, ей-богу, странное создание. Она и беззащитна, как ребенок, которого почему-то выставляют из магазина, и опасна, как пожилая ядовитая кобра. Кстати, а почему бы мне не начать непосредственно с женского...

Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, что у меня проблема. У меня хуй ниже колен, и он натирает. Я не могу ходить. Пожалуйста, отрежьте мне хуй. Тот говорит: ну, как скажете, желание клиента, закон, подпишите бумажки. Тот подписывает, его кладут на операционный стол. Только простыню сняли. Медсестра говорит: ёпта, какой аппарат, блядь. И что, будете резать? Ну, видите ли, дорогушенька, хуй ниже колен натирает, не может человек ходить. Она говорит: дайте ему лучше ноги отрежем. Я, блядь, его буду на руках всю жизнь таскать. Хуякс, отрезали ноги. Больной открывает глаза. Смотрит, у него нет ног. Ну, что за хуйня такая? А вот, говорит, медсестра будет вас на руках таскать. Он говорит: ёпта мать. Раньше только хуй не вставал, а теперь еще и ног нет. Доктор, доктор, я после операции никак не могу нащупать ноги. Извините, больной, вам пришлось ампутировать руки. Дорогушенька, у меня для вас есть две новости. Плохая и хорошая. С какой начинать? Дайте, доктор, с плохой. Вам придется ампутировать ноги. А какая же хорошая? Я нашел покупателя на ваши кроссовки. Доктор, я буду ходить. Да, только под себя. А плавать? Если будете много ходить. Старый еврей пришел в цирк. Смотрит и все время что-то бубнит себе под нос. Говорит: блядь. Ну разве это арена? Вот у моей Сары жопа. Вот это арена, блядь. Проходит какое-то время. Он говорит: ой, ну разве это тигры? Это мандавошки. Вот у моей Сары мандавошки. Так это тигры. Люди шумят. Тихо, блядь, тихо. Проходит полчаса, он говорит: блядь, ну разве это клоун, а? Это хуй. Вот у меня хуй, это клоун, блядь. Маленькая девочка первый раз в жизни пришла в цирк. Выходит шпрехшталмейстер и объявляет: летающие крокодилы. Вылетают крокодилы разноцветные. Один из них зависает рядом с девочкой. Девочка смотрит, у нее на глазах слезы от умиления. Крокодил говорит: а знаешь, девочка, как нас тут пиздят. Они улетают, шпрехшталмейстер объявляет: летающие коровы. Вылетают коровы, одна из них зависает рядом с девочкой. Девочка спрашивает: а вас тоже пиздят? Корова говорит: блядь, девочка, знала бы ты, как здесь пиздят крокодилов. В цирке смертельный номер. Шпрехшталмейстер объявляет: говорящая корова. Выбегает корова на арену, пробегает несколько кругов, останавливается в самом центре, ее обвязывают канатами, поднимают под купол цирка, канаты отпускаются, корова со всей дури ебается прямо об арену. Минутная пауза, и корова произносит: блять, когда же я сдохну? Сухов едет с Саидом по пустыне. Я говорю: Саид, дай сигарету. Тот говорит: нету. Как нету, ёпта? Мы с утра только пачку купили. Стреляли.

Наркоман приходит в цирк и говорит, у меня есть охуенный номер, прыжок из-под купола цирка. С ним заключают контракт, он поднимается под купол цирка, замирает на мгновение и бросается вниз. Сосед дури ёбается об арену, он в коме. Его увозят в больницу, проходит 2 месяца, наконец он открывает глаза и говорит, опля. Мужик приходит наниматься в цирк, его спрашивают, что вы умеете делать? Он говорит, я хожу по проволоке и при этом играю на скрипке. Директору лень, он посылает своего заместителя, тот отсматривает.

мужчина наниматься на работу. Хозяин говорит, а что у вас за номер? А он говорит, у меня мышиный симфонический оркестр. Тот говорит, да ладно. Тот открывает чемодан, мышки быстренько разбегаются по столу, занимают места, достают инструменты, начинают хуячить, играют просто потрясающе. Хозяин со слезами на глазах говорит, ответьте мне на один вопрос. Тот говорит, да, слушаю вас. Первая скрипка у вас еврей? Мужик возвращается с новоселья своего друга, весь в слезах. Жена говорит, что ты плачешь? Он говорит, бля, как люди богато живут, а? У него даже унитаз, блядь, золотой. На следующее утро он звонит другу, чтобы узнать, как его дела. Трубку берет его ребенок. Он говорит, Вась, можно? Тот говорит, да, можно. Он слышит, как в трубке, папа, папа, это тот дядя, который вчера тебе в тромбон насрал. Приходит мужик в цирк наниматься на работу и говорит, у меня есть уникальный номер, я работаю на контрасте. Ему говорит, да как? Он говорит, смотрите, выдвоится на сцену чан говна, поднимается под купол цирка, и оттуда все это вываливается прямо на арену. И тут выхожу я в белом фраке. Мне нравится такой замечательный анекдот, когда мужик приходит к психоаналитику и говорит, доктор, я перестал получать удовольствие от жизни. Ну, попробуйте алкоголь. Ты, говорит, пробовал, не помогает. Может быть, легкие наркотики. Ты, говорит, тоже пройденный этап, не помогает. Тогда есть последняя надежда. Сходите в цирк, там есть замечательный рыжий клоун. Он может рассмешить кого угодно. И со словами, блять, да я же и есть этот рыжий клоун, мужик выбрасывается в окно. Цирковое представление. Шпрехштальмейстер объявляет. Воздушные гимнасты! Голос из зала. Все гимнасты пидорасы. Проходит какое-то время, опять объявляет. Эквилибристы на проволоке! Голос из зала. Все эквилибристы пидорасы. Следующий объявляет. Клоуны! Все клоуны пидорасы. Звучит дробь. И объявление по селектору. Смертельный номер. Прыжок без страховки из-под купола цирка. И голос из зала. Эй, пидорасы, куда вы меня тащите? Боря Моисеев и Сережа Пенкин плывут в море по направлению к баркасу. Когда до баркаса остается 100 метров, на берег выбегает испуганный мужик и кричит «Верещагин, уходи из баркаса!»

Один пидорас приходит к другому на день рождения. Снимает штаны. Тот говорит, это что такое? Это, говорит, подарок. Тот говорит, где? Не вижу. А ты руку, говорит, в жопу засунь. Тот сует, говорит, ой, что-то колется. Раз, что засовывает, там роза. Он говорит, это тебе, любимый. Сидит на пороге своего дома Хаджа Насреддин. Вдруг из дома выбегает его жена в слезах. И говорит, я ли твоя самая любимая жена? Он говорит, ты, родная, ты. Говорит, я ли самая умная женщина в мире? Говорит, ты, говорит, самая умная женщина в мире. Она обрадованно уходит в дом. Через 10 минут выбегает вторая его жена в слезах. И говорит, я ли твоя самая любимая жена? Он говорит, ты, радость моя, ты. Говорит, я ли самая умная женщина в мире? Он говорит, ты, иди домой, успокойся. Выбегает третья жена в слезах. Кричит, я ли самая красивая жена? Он говорит, ты самая красивая жена, ты самая умная жена и самая любимая жена. Иди домой и успокойся. Видя все это, к Хаджа Насреддину подходит мулла и говорит, слушай, ну ведь не бывает так, чтобы все три жены были все три любимыми, самыми умными, самыми красивыми. Он говорит, бывает, бывает, иди в мечеть и успокойся. Молодого посадили в тюрьму. Он выходит во двор, смотрит, зэки гуляют. Один говорит, 14-й, все ха-ха-ха. Второй говорит, 28-й, все ха-ха-ха. По кону подходит и говорит,

Что происходит-то, не пойму никак. Он говорит, давно сидим, все анекдоты пронумеровали, чтобы не напрягаться. Вот говорим, все смеются. Он говорит, а можно я тоже расскажу? Он говорит, давай. Он говорит, 124-й. Все такие, ну, 124-й, 124-й. Он похануй, говорит, что это? Вот все говорят и смеются. Я сказал, никто даже не улыбнулся. Он говорит, понимаешь, парень, одним дано рассказывать анекдоты, а другим нет. Илья Муромец попал в тюрьму. Ему говорит, будешь петухом. Он говорит, петухом, так петухом. Приносит пожрать. Он ест и говорит, ну давай, давай уже, надо начинать. Он говорит, подожди, сейчас доем и пойду кур топтать. Заходит в камеру двухметровый амбал и говорит, пидорасы есть? Тишина. Он говорит, пидоры, блядь, есть? Тишина. Вот еще раз спрашиваю, петухи, блядь, здесь есть? Голос из-под шконки. Мы здесь. Он говорит, вместе кантоваться будем. Мужик возвращается из тюрьмы. Хочет выебать жену, не получается. Говорит, дорогая, одень шапочку-ушанку на себя. Она одевает. Говорит, теперь ватничек. Она одела. У него хуй встал, он засадил. Говорит, спасибо, братан. Два милиционера сидят в засаде. Один говорит, Вася, ты иди первый, я потом за тебя отомщу. Муж-милиционер возвращается домой поздно ночью. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, в засаде. Теща вылезает с кухни и говорит, ну и что, засадил? Муж-прапорщик милиции возвращается домой, раздевается, у него на жопе следы от губной помады. Жена говорит, где был? Он говорит, на губе сидел.

войска связи. Майор вызывает к себе лейтенанта Иванова, говорит: лейтенант, хотите получить старшего лейтенанта? Тот говорит: конечно, хочу. Так, пойдете в отрезвитель и получите старшего лейтенанта Петрова. Подполковник беспробудно пьет. Жена ему каждый день говорит: сука, блять, ты довыебываешься когда-нибудь? Ты когда-нибудь довыебываешься? И вот муж как-то вообще на бровях возвращается домой. Жена на него наезжает, он говорит: отстань нахуй, просверли еще одну дырку. Она говорит: блять, тебе дали полковника, сверли дырку, вставляет туда звезду. Он говорит: а эти две сними. Едет по сектору Газа израильский танк за арабом. Араб отстреливается. Наконец его автомат смолкает. Танк останавливается, открывается крышка. Оттуда вылезает еврей и говорит: чего не стреляешь? Тот говорит: патроны закончились. Он говорит: могу продать. Две пятилетних девочки играют в песочнице. Одна друга говорит: а у моего папки хуй по колено. Вторая говорит: а у моего маленький, но тоже больно. У одного мужика в квартире жил кот, и жена в нем души не чаяла, а муж его терпеть не мог, потому что кот был, зараза, редкостная. Ну и как-то мужик решил положить конец своему, так сказать, паскудному существованию, взял кота, посадил в мешок и поехал за город. Завез кота в лес, выпустил и быстренько на машинке домой. Через полчаса кот вернулся. На следующий день он опять взял кота в мешок и опять поехал в лес, но теперь подальше. Выпустил кота, вернулся домой. Через 40 минут кот вернулся домой. На следующий день он опять взял кота в мешок и поехал в лес. 4 часа возил, заехал в самую чащу, выпустил кота, кот куда-то съебался. Он ищет дорогу, никак не может найти, заблудился. Он звонит домой жене, говорит: жена, кот вернулся? Она говорит: да, уже давно, минут 20 назад. Он говорит: дай-ка ему трубку. Блокада Петербурга. Из радиоточки раздаются звуки. Сначала чавканье, потом звон приборов, потом такая грамотная отрыжка, потом такой звук. Ёб твою мать. В эфире блокадный Ленинград. По дороге едет процессия. Джипы, Линкольн в середине, мотоциклисты сопровождения. Вдруг, откуда ни возьмись, дорогу перебегает старая убогая бабка. Первая машина тормозит, в нее врезаются мотоциклисты, в мотоциклисты врезаются пару джипов, Линкольн врезает, все горит ярким пламенем. Из Линкольна выходит новый русский, смотрит и говорит: а как красиво, сука, умерла. Двое новых русских приходят в автосалон. Один выбирает Мерседес себе, самый навороченный, и говорит: мне, пожалуйста, два таких. Второй говорит: ну хуя тебе два. Говорит: как нахуя? Ты меня вчера кофе угощал. Один новый русский звонит другому и говорит: слушай, братан, поехали на зимнюю рыбалку. Тот говорит: да ну нахуй, я никогда не был на зимней рыбалке. Говорит: блядь, она такая же, как летняя, просто, блин, на Красном море. Муж ругается с женой, кричит: ты сволочь, сука, пидораска. Она говорит: да, а вышла бы замуж за генерала, генеральшей бы была. Мальчик говорит: у меня есть открытка, и на ней две кошечки. Девочка говорит: а у меня есть открытка с тремя собачками. А потом ушли родители, и они могли потрахаться без всяких глупых базаров. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит: мама, вы убираться или полетите куда?

0: Ницше в свое время говаривал: «Женщина – это есть извращенная форма существования материи». Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином. Эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член 3 раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, бля, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положь — задыхается. На себя положь — телевизор смотрит. На ноги поставишь — тут же съебывается. Но действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало, лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит: «Слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам». Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня». Он посмотрел, ну вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит: «Бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю». Он говорит: «Девочка, мне же нихуя не надо, у меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге, он еще лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» А он говорит: «В позапрошлом году медведицу выебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает». Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает: «Блядь, надо же когда-то начинать». Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: «Знаешь что? Пошел ты в жопу!» И побежала, побежала к себе на 5-й этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: «Чего тебе еще надо?» Он говорит: «Знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти». Да, действительно, женщина кусочек хлебца 2 пальчиками берет, а в случае чего и за хуй 2 руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит: «Дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью». Она говорит: «Давай, давай, давай, давай, умирай, не отвлекайся». Он говорит: «Нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой». Она говорит: «Я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила». Вы знаете, я всегда считал, Маркс утречком проснулся, попугайчик чирикал: «С добрым утром, мальчик! Ты где, мой птенчик? Где ты? Не найду». Карл нихуя не видел.
1: «Я ебу!» — ответил говорящий попка. «Гони мне корма упаковку! Ту, что привез из Африки, слепец!»
2: «Карлуша: Все, совсем пиздец! Ты где?»
1: «Я здесь!» совсем темно. Гони подарок мне, говно! Маркс, запев, вдоль стенки продвигался, рюкзак с подарком отыскать пытался. Вдруг дверь взорвали, грохот, стекол звон. Ку-ку, день добрый. Батюшки, ОМОН. Попался, пакостный маньяк. Карл Феоктистович, как так? А так, что там у нас в карманах? Ага, мы все в марихуанах и в кокаинах. Наебали, подложили, кричал Карлуша. Но его побили. Трио пришло на суд под предводительством Зинули. Судья продюсеру: и хуля, что будем делать? Вот, смотрите, в газете «Модный анонист» статья: любитель несовершеннолетних малышей по миру ездит в ореоле барышей. И, кстати, ваша фотография. Анафема ему, козлу! Анафема! Загласила группа. Индульгенция не катит! Смерть извращенца! Доигрался! Хватит! Минуточку! Остановил истцов судья. Регламент все-таки. Не вижу нихуя, запрыгал в клетке подсудимый Маркс. Итак, я предлагаю дать ему пятак. От стула оторвал свой необъятный зад Самсон Самсоныч Кодекс, адвокат. А я бы расстреляла эту рожу. Сменив позевывая позу, пищала Конституция Васильевна Закон, почетный прокурор. Кто этот Маркс? Гандон! Но подсудимый перешел ногам. Я, блядь, расстреливать себя не дам. Я, блядь, слепой. Слепой. Мне скидки полагаются. Спасите, граждане. В меня стрелять пытаются. Маркс в клетке прыгал, возмущался. Я малышами никогда не увлекался. Слепой, да не глухой. Берите помидор. Судья, уставившись глазами в приговор, сквозь прутья фрукт Карлуша протянула. Я с удовольствием перед процессом наебнула. Берите. Очень вкусные. Мой муж объелся помидор, арбузов, груш. Даров природы дохуя в этом сезоне. Мы их выращиваем с мужем на балконе. Маркс отвечал судье из-за забора: в пизду идите вместе с помидором и мужем. В чем я виноват? У нас там на балконе сад. Укроп, капуста, баклажаны на обед, чеснок, петрушка. 20 лет.
2: Что?
1: Маркс паник. Раздался вопль.
3: Отлично! Доигралась жопа!
1: Зинуля красными чулками трикотажными размахивала в воздухе. Бумажную заканчивайте поскорее, волокиту, и этапируйте в колонию, бандита! Все разошлись. Остались только конвоиры. Те проводили Маркса до сортира, потом до парикмахерской, до бани, до ателье пошивочного. «Даме могу я пару слов хотя бы отписать?» — спросил их Маркс. «Пиши, ебёна мать!» Маркс написал письмо на сигаретной пачке. «Зинуля, сволочь, ёбаная прачка! Так и сидела бы на жопе у метро, когда б не я! Зинуля, ты говно!» «Прошу вас, мальчики, отдайте подтанцовки!» 4 конвоира со сноровкой засунули продюсера в фургон и повезли в тюрьму. Играл музон в кабине. Маркс забылся на мгновение. «Малыш и Карлсон» — мое произведение.
0: Возвращение Орфея. У льва в лесу сперли косяк. Он собрал всех зверей и говорит: «Значит так, или найдите, кто украл, или с завтрашнего дня в лесу начнется беспредел. Буду выбирать по 2 зверюшки и съедать». Собрались звери на совет. Надо же что-то делать. Ведь неизвестно, с кого лев завтра начнет. Видит, летит орел. «Мы с тобой одной крови!» — кричат они. «Помоги нам! Посмотри сверху, кого нахлобучило!»
4: «Хорошо!»
0: Летит орел дальше и видит, навстречу летит ворона кверху пузом.
4: «Слышь, ворона, ты случаем не видела, кто у льва косяк стырил?» «Подумаешь, косяк, тут землю кто-то спиздил!»
0: Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. «Самолет!» — в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно-желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от неожиданной картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо и понял, что сижу все в том же салоне бизнес-класса, вот только немца с респиратором не было. Может, вышел в сортир? Закосеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Она появилась моментально. Шоколадная кожа и синяя форма усилили ощущение дежавю. Все это я точно уже где-то видел. К тому же стюардесса притащила мне бутылку пива, а я ее только собирался заказать. Значит, заказал до того, как уснул. Возможно, я не выходил из самолета, и все мне приснилось. Нубии, море, король, государственные перевороты, перепуганный Витек, Юлий и его ракушки — всего лишь длинный и четкий сон. Да мало ли чего привидится сознанию, убитому алкоголем и наркотиками. Тем более, что и одет я в тот же самый концертный костюм и штиблеты, в которых ездил на вечеринку к нашим русским миллионерам. Только куда же тогда меня все еще несет самолет? И я решил пошарить по карманам в поисках билетов. Но при виде своих рук оцепенел. Загорелая до коричневого цвета кожа, и на ней белесые волоски, явно выгоревшие на палящем солнце. Так никогда не загоришь в северных широтах. Значит, море не приснилось. Соленая капля скатилась по виску, я вытер пот и не обнаружил свои шевелюры. «Мать, мать, мать!» И принялся активнее шарить по карманам. В левом скрытом карманчике лежали отложенные на билет домой $2000, а остальные карманы оказались набиты непонятными бумажками. С виду деньги, но я таких в Нубии, если она и была, не видел. Потому, вываливая их прямо на пол, отчаянно искал билет. Ага, вот он. Россия, Москва. «А-а-а! Лечу домой!» И я запрыгал в кресле. А еще, кажется, махал руками и ногами, что-то пел или орал. У меня начался приступ безумной радости, как в детстве. Если бы мне сказали, что ближайший месяц я больше не буду ходить в школу. Я бы валялся на полу, дрыгал ногами и визжал, довольный, как слон с ватрушкой. Прибежавшие на крик стюардессы не поняли моей реакции и пытались меня успокоить. Причем, хотя и был я в ударе, все же заметил, как загорались их томные черно-белые глаза от вида бумажек. Значит, все-таки деньги. Проверить предположение можно лишь одним путем. Дав стюардессе. Я одарил одну красной бумажкой. «О-о-о! Thank you, sir!» — вспыхнула она от счастья. «Thank you very much!» Чтобы никого не обидеть, дал двум другим по такой же. Они тоже благодарили, хотя и смылись достаточно быстро, видимо, опасаясь, что мой приступ безумия кончится, и я передумаю. А самолет шел на посадку в Шереметьево. Внизу раскинулась освобождающаяся от снега Москва. Я смотрел на нее в немом обожании, еще не думая о том, поменяют ли мне нубийские бумажки. «Какая разница? Я в России. Все проблемы разрешатся сами собой. Здесь дом!» Выйдя, я понял состояние человека, который готов расцеловать землю. Я тоже хотел, но меня могли принять за сумасшедшего. Я был готов расцеловать и водителя трапа, но, к счастью, передумал. Зато радостно кинулся целовать двух блондинок в форме, стоящих у выхода из багажного отделения. Но они с профессиональной ловкостью увернулись. «Вы забыли ваш багаж, господин Трахтенберг», — заметила одна. «Вернитесь в зал». «Багаж?» Но я продал все вещи, подарки купить не успел, да и не в том состоянии улетал. Я оглянулся на багажную ленту. По ней, словно в замедленном фильме ужасов, преследуя меня, плыл мой чемодан. Кошмар снова накрывал. «А что, если в Нубии в качестве подарка туда наложили длинных и вкусных косяков? А куда теперь бежать? Сорвать с чемодана бумажку, где сказано, чей он? Так чертовы блондинки уже видели мой билет и пришпиленную к нему багажную квитанцию, которую я в радостном безумии не заметил. Нет, не стану скрываться. Я устал. Меня могли съесть мурены и акулы. Я мог утонуть и не найти работу, попасть в тюрьму за долги, так черт с ним. Пусть теперь примут за наркоторговца. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. На ватных ногах подошел к чемодану и потянул его. Тот не сдвинулся с места. «Нифига себе наложили!» Я дернул баул со всей силы, он упал вниз, и только тогда удалось поставить его на колеса. Дальнейший путь был мне известен. Если проберусь мимо двух ищеек, сразу в сортир, и там, запершись в кабинке, все проверю. Ищейки спокойно пропустили, видимо, опасаясь, что опять поцелую, и радостный рванул к толчкам. Нашел свободную кабинку, кое-как впихнул багаж и втиснулся сам. Точнее, пришлось запрыгнуть ногами на унитаз. Места рядом не нашлось. Снял для начала мешавший пиджак, повесил на гвоздик и потихоньку стал открывать молнию. А там чьи-то волосы, голова. «Господи, помоги! Труп!» «Сейчас, сейчас. Оторву багажную квитанцию с номером пассажира, сотру все отпечатки. Интересно, у блондинок ищеек хорошая память. Я уже начал застегивать чемодан, но тут смекнул. А что, если там остались какие-нибудь вещи, которые меня выдадут? Все-таки придется совершить подвиг и расстегнуть молнию до конца. Конечно, тело потом с трудом снова впихнется в узкий гробик, но, увы». И тут труп хихикнул. Я чуть не грохнулся с фаянсового друга, благо было некуда, и не обосрался, ведь штаны-то я уже снял, а других нет. Возблагодарив Всевышнего за подаренную выдержку, я наклонился к телу ближе. Тело принадлежало Витьку. Лицо блаженно улыбалось во сне, и на майке виднелись зеленые крошки волшебной травы. «Кретин!» — заорал я, выпуская из себя весь страх и пережитый стресс, и шлепнул его по роже. «Потом еще раз! И еще!» Витюха полуоткрыл мутные счастливые глаза. «Интересно, где он нашел косяк крепче того, что я выкурил во дворце?» Совсем не к месту подумалось мне. «Может, и лучше, что нашел. Как бы иначе перенес он перелет в чемодане?» И так поди весь затек, и потащил его опухшее тело из короба наверх. Держаться на ногах Витек не мог, и потому одной рукой оперся на дверную защелку. Она жалко скрипнула и развалилась. С грохотом мы выпали наружу, точнее, Витек повалился на пол туалета и увлек за собой меня. Окружающие приличные граждане в ужасе отшатнулись. На Витьке были рваная майка, короткие шорты и сланцы. На мне блестящие брюки, манишка, манжеты и лаковые штиблеты. Не хочу даже думать, какое мы произвели впечатление. Нет, просто категорически отказываюсь рассказывать об этом. Что дальше? Я долго мочил его голову холодной водой под краном, а он матерился и легался. В туалет никто не заходил. Хотя сами себе мы казались очень мирными. Наконец, Витек немного пришел в себя. Он уже мог стоять, что-то внятно отвечать, правда, с лица все еще не сходила блаженная улыбка идиота. «Лети, лети, лепесток, через север на восток, через запад, через юг, возвращайся, сделав круг, залети к дедушке в Тверь, к бабушке в Житомир, только, пожалуйста, отпусти нас, волшебная трава!» — приговаривал я как заклинание, а вслух поинтересовался у него, «как мы поедем в Питер?» «А где мы сейчас?» — в свою очередь уточнил он. «В Москве, идиот! У тебя есть документы?» Витек кивнул, затем икнул, затем наклонился и во время поклона слегка въехал головой в стену, но таки совершил невероятный подвиг. Достал из носка свернутый в четыре раза собственный паспорт. Это означало, что мы могли, не выходя на зимние улицы, тут же купить билет на самолет до дома. И я решил оттащить его к кассам. Правда, майка на нем была мокрая, да к тому же он стал страшно икать от холода. Поэтому ничего не оставалось, как надеть на него собственный пиджак. Так мы и пошли к кассам. Витек в пиджаке и трусах, и я в блестящих брючках, манишке и манжетах. Милиционеры оглядывались на нас, но загорелый до негритянской черноты вид вводил их в заблуждение. Иностранцы, наверное, чокнутые, летят из одной жаркой страны в другую. И вместо того, чтобы задержать нас и проверить, только заискивающие улыбались по советской привычке. И не пройди мы весь аэропорт в таком виде, никогда бы не поверили, что такое возможно. Тем не менее, мы благополучно обменяли доллары на рубли и купили билеты. Более того, зашли в местный магазин и сумели тепло приодеться. Уже в самолете, напоенный литрами чая и кофе, Витюха пришел в себя и рассказал, как он попал в чемодан.
2: Зная, что я бегаю по чиновникам, пытаясь выехать, он волновался только об одном. Как бы не оставил его на чужбине, где он порядком успел напакостить. Он перебежками возвращался с пляжа, где ночевал в песчаной норке, в тот самый момент, когда артиста вместе с чемоданом сажали в лимузин. Витек тормознул, чтобы разглядеть всю картину издалека и оценить ее опасность или прибыльность. Но так и не оценил. Вид я тогда имел наряженный, но напряженный. Взгляд решительный и готовый не только к успеху, но и к провалу. Витек, умеющий жопой чувствовать опасность, заметался. Бросился в отель, но там никто толком ничего ему не объяснил. Сказали лишь, что я еду выступать к королю, а потом вроде как отваливаю домой безо всяких виз. «А меня?» Охренев от услышанного, он кинулся было собирать свой чемодан, но, опасаясь засады, решил все бросить. К тому же, уходя, надо всем дать на чай, со всеми проститься, это отнимет драгоценное время и деньги, которых жалко. В аэропорту он и прождал меня несколько страшных часов. Когда же решил, что остался совсем один в чужой стране, где его ждет тюрьма, неожиданно появился я. Меня вели под руки двое граждан в одинаковых ботинках, а третий нес чемодан. Витек кинулся ко мне, типа «пришел проводить друга», но друг на него никак не среагировал. Зато граждане, мило улыбаясь, рассказали, что выступление во дворце прошло очень успешно. И особенно я потряс всех, играя на анекдоты. Они начинали рассказывать, а я заканчивал. То, что чужак знает арабские анекдоты, привело короля и свиту в необычайный восторг. Как и то, что я один выкурил косячок, обычно рассчитанный на роту. И теперь тело редкого таланта отправляют в Россию бизнес-классом, который весь выкуплен для него одного, чтобы поклонники не беспокоили. Витек сначала обрадовался услышанному, а потом занервничал и заметался. Как привести укуренное тело своего подшефного в чувство и сказать, что он тоже не хочет здесь оставаться, было непонятно. И он принялся доказывать провожатым-телохранителям, что является моим продюсером. Рассказал им историю про Хасана и про то, где учился их король и так далее, и что все организовал именно Витек, что одному ему здесь делать нечего, и раз бизнес-класс свободен, он бы тоже. «О, король благодарит и вас», — заулыбались телохранители и выдали ему косяк. «Ваши документы в порядке, и вы можете вылететь любым рейсом домой». Сказать, что у него маловато денег, оказалось практически невозможно. Ничего себе продюсер! Витек готов был удавиться, но перед смертью решил выкурить последнюю сигарету. Остальное помнит смутно. Однако в какой-то момент все же осознал, что мой чемодан никто осматривать не будет. Служащие расступались перед королевскими стражами, не обращая внимания даже на прилипшего к ним европейца в трусах и майке. Когда багаж бросили на тележку, с которой должны погрузить в самолет, Витюха понял, что судьба дает ему шанс. В грузовом отсеке никто не охраняет вещи. Конечно, если бы он не курил, то не решился бы на такую авантюру, грозившую смертью от переохлаждения. Но теперь она ему казалась ужасно веселой. Тем более, что, открыв чемодан и увидев, что тот пуст и словно приготовлен именно для побега, горе-продюсер еще раз убедился. Это судьба. Добив пятку, он залез вовнутрь. «Ну ты даешь!» — изумился я. «Что еще можно сказать по такому поводу? Говорят, Бог бережет пьяных и убогих». Родные оторопели, когда я появился на пороге красивый, загорелый, подтянутый и с чемоданом подарков, купленных в городском аэропорту. Опускаю подробности встречи и все, что пришлось сочинять на ходу для родных. Не пугать же их правдой. «Тебе не раз звонили», — сообщила мама, накладывая поесть. «Какой-то Иван Израилевич очень хочет тебя к себе на день рождения пригласить. Оставил свой номер. Перезвонишь?» «Кто?» — поинтересовался я с полным ртом, пережевывая котлеты и макароны, от вкуса которых отвык за последние месяцы, и теперь они казались мне редкой изысканной пищей. «Иван Израилевич?» И даже забыл про котлеты. «Тот самый?» «И еще на день рождения зовет?» «Нет!» Еще несколько месяцев назад, услышав такую новость, писал бы кипятком от счастья, но сейчас одно это имя привело меня в ужас. «Нет!»
5: Но горы пред ним голой жопой встают, ему Айболиту пройти не дают. «Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня!» не то хуем задрачу, как положено врачу. Охуели с подобных речей валуны. Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это леченье. Вот именно, сука ты ебаный в рот, давайте-ка нахуй сюда самолет. Я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться. И горы тотчас орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел, хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на леченье орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорченье. Так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку. Не спорю, поправил, спасибо тебе, ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал, стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам. И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума, в башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу». Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать. Летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали ебылом зарумянился. И орлу он говорит: «Добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ебнется скоро бегемот. Его там дубасит, его там карает, и, падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет. Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет». Тут орел вздохнул несмело: «Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись, и полетели. Надо парня выручать, сука, в рот тебя ебать». Айболит на птицу сел и скорее полетел, прямо жопою вперед, заебательский полет. «Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло». Жили-были дед и баба. Где хуй знает? Знаю лишь, что старик был пидорасом и на том скопил барыш. Баба же гнала бодягу и травила полсела. Так еблась и жрала брагу развеселая семья. И жила у них в подвале, крыс пугая по ночам, курочка по кличке Ряба, цвета желтая моча. Там жила она лет 8, яйца сучка не клала, и решили дед и баба: «Нахуй нам она нужна». И вот как-то с похмелюги дед топор свой ржавый взял, поточил его немного и полез, кряхтя, в подвал. Ёпс, залез. «Эй, цыпа, цыпа, подойди ко мне, мой друг!» А топор не выпускает из своих костлявых рук. Только кура там, прожившая 8 лет без мужика, разбежалась и с наскоку вдруг пиздык на старика. «Что такое?» Дед с испугу выпустил топор из рук. «Кура на хую повисла!» Сразу же прошел испуг. Деду тут же не стерпелось. Дряблый хуй чуть-чуть привстал. Так ебаться захотелось, что жену в пизду послал. Ухватил дед крепко Рябу за пушистый хохолок, уложил с собой рядом и воткнул ей между ног. Притащился вновь к старухе. Лег на дряхлую кровать, закатил глаза, паскуда, и давай спокойно спать. Ночь прошла, за нею утро, осень в скорости прошла. Вдруг негаданно, нежданно ряба сына родила. Был сынок похож на деда, откуренная пизда. Хуй такой же под 2 метра, борода как у козла. Вместо рта пиздюля с клювом, вместо ног окорочка. Вот такое вышло чудо у папаши-старичка. Бабка это увидала, заорала: «Сука! Блядь!» И такой пизды въебала, что пером не описать. Деду дали 6 с полтиной. Бабку увезли в дурдом. Курочку сварили в супе, сына ёбнули колом. Здесь одна мораль, ребята, и один на всех мотив. Коль ебешься с кем попало, покупай презерватив.
6: Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу. Он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит, через 5 минут возвращается, открывает дверь. И говорит: «Слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься?» Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третий. Один замешкался. Друзья говорят: «Пей». Говорит: «Не могу». Говорит: «Пей». Говорит: «Не могу». Говорит: «Ну почему не можешь?» «Вырвет». Они говорят: «Да ладно, кто вырвет? Здесь все свои». Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит: «Где ты, сука, был?» Он говорит: «На кладбище». Она говорит: «Что, кто-то умер?» Он говорит: «Ты не поверишь, там все умерли». Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает: «Где был?» Он говорит: «У Иванова». Он говорит: «Что делали?» «В шахматы играл». Он говорит: «А почему от тебя водкой пахнет?» «А чем это у меня, шахматами, что ли, должно пахнуть?»

Муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас вот в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размеры своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж под каким-то предлогом свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил, раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит, там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору.

0: Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит, вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, тебе сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Говорит, да, что-то странный. Этот художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и 1.5 часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.
1: Отбывал в тюрьме 4-й год. Рептилию на зоне называли кот Базилио. В авторитеты не попав, в опущенные тоже, Маркс получал периодически по роже. Маляву получили люди с воли, мол, Маркс наебывал своих коллег, доколе те не засунули его в места, где для продюсеров другая жизнь, не та, что на свободной музыкальной ниве. А потому Карлушу часто били. Когда Маркс ехал в зону, как назло, очки посеял и не видел, кто с ним рядом столько лет сидит и зим, подшучивали часто. «Гражданин, на воздух! На прогулку!» Маркс встает и в дверь башкой. «Куда ты, идиот?» Карл Феоктистович обратно, с оборота, башкой в стену. «Что-то никак не выйти мне на воздух. Где свобода? Когда она нас радостно у входа в объятия примет? Как тебя зовут?»
2: «Меня? Косой».
1: «Ты где, Косой?»
2: «Я тут».
1: А в это время вдоль дороги монотонно столбы мелькали. Энгельс, заключенный под стражей, ехал в то же заведение. Был вторник. Маркс совсем испортил зрение. «Ду-ду!» — гудел усталый тепловоз. Но Энгельс нихуя не слышал. Пост проехали, увенчанный колючкой, и Фридрих посерел, как дождевая тучка. «Зачем? Зачем подался в шоу-бизнес я? Зачем? Жил бы и жил, без заморочек, без проблем, точил бы гайки на каком-нибудь заводе, а лучше шестеренки. Вроде совсем и не хуевая работа. И что теперь? 15 лет я без компота и слив любимых, без кусочка ананаса, без женщины, без карабаса-барабаса. О, бедный, бедный я, так хочется домой». Авторитет по прозвищу Седой в отглаженном костюме пробурчал. «Опять я, блядь, в тюрьму попал. А ты чего сидишь, грустишь, бородка? Не бзди, не нервничай, чахотка. Сейчас приедем, разберемся. Кто ты? За что? Давай, знакомься. Гвоздь, болт, заклепка, пончик, промокашка, хмырь, толстожопый, обалдуев Пашка по прозвищу Кровавый Обалдуй. Не ссы, геолог. Что разнылся, хуй?» Все вышеназванные моментально встали и Энгельсу еще пиздюлин напихали. В приемной выдали в полосочку одежду. Продюсер поместился между болтом и пончиком на построении. Начальник в рупор. «Кто учитель пения?» «Я! Фридрих Константинович! Заслуженный к тому же!» «Пойдете осушать возле параши лужи». «Но! Хуйлено! Бери ведро, совок и грабли заодно». Граблями было трудно собирать водичку. Продюсер Энгельс вспоминал математичку,

0: грудастую, в короткой мини-юбке, как строила она когда-то губки. Теперь 15 лет кругом лишь мужики, математическим законам вопреки. Начальник с рупором пришел, водичку всю собрал и сапогом по жопе как переебал. «Давай, давай, резвее, террорист проклятый! А ты что думал? Мы тебе лопату водичку собирать дадим?» «Да, как же! Размечтался!» Глухой продюсер Фридрих заебался. «Да что ты говоришь?» Зловредный капитан на этот раз заехал по ушам и вновь приставил рупор к ним. «Алло! Меня ты слышишь? Ё-моё!» Но Энгельс провалился в тишину. Прекрасно видел эту всю хуйню вокруг начальника. Забор и лужи. Мог разглядеть, как птички кружат над проволокой колючей. Но ни звука, ни шепота, ни возгласа, ни пука, ни бряцанья наручников, ни выстрелов, ни мата не слышал заключенный бородатый. А капитан все хлопал, хлопал ртом, показывал куда-то языком. Продюсер Энгельс понял по движению рта. Допрыгался, оглох пизда. Есть тут у нас еще один, слепой, такой же ебнутый, как ты. О, боже мой, откуда вы такие все беретесь, продюсеры? С малышками ебетесь, взрываете узкоколейки, а ведь деньжат не две копейки у вас, не три, не пять, не десять. Вас надо захуй всех повесить. Глухой, слепой, прекрасная компашка. Закончив речь, начальник снял фуражку и рукавом обильный вытер пот. Хуячка в камеру к приятелю, урод. «Маркс, на прогулку!» Карл мгновенно встрепенулся и снова в дверь еблом воткнулся. Но в это время дверь открылась. «Пополнение!» Карлуша принялся ощупывать явление. «Так, вроде бы мужского пола. Животик, пуп, бородка. Очень клево. Вы кто? Как жаль, что вас не вижу я». В ответ не прозвучало нихуя. Маркс по губам хуёво был читаем. Вот Энгельс ни о чем и не гутарил. «Вы кто?» Молчание. «Ответьте, уважаемый». Энгельс застыл в двери, как неприкаянный. По мимике слова понять пытался, что ему надо, что он доебался. «Маркс, бородатый друг, вас как зовут? Признайтесь». Но капитан:
1: «Давайте обрубайтесь! Отбой! По шконкам!»
0: Все рассыпались, уснули. На улице разок-другой пульнули. На утро та же самая хуйня. Эффекта никакого. Нихуя. Один не слышит, не пиздит ни слова. Другой не видит нихуя второго. Прожили Маркс и Энгельс много лет друг с другом в камере под тусклый свет из решеченного прутьями оконца, не видя сцены, публики и солнца. А группа... Группа вовсе опустилась. Зинуля врухлядь, как и прежде, облачилась, каталась на метро с протянутой рукой. Собакин-кошкин по зиме босой бродил в обнимку с арфой по помойкам. Однажды подфартило, вынул тройку, размер что надо, но пропил. Арнольд, да тот вообще на все забил. Построил дом из полиэтилена, в нем каждый день ширялся в Вену. А Вася больше не душился, было нечем. И окончательно испортил печень гнилой картошкой. Правда, иногда, в день праздничный 7 ноября, собравшись возле метрополитена, отшельники притаскивали сено, ложились на него, по стопке выпивали, да годы творчества с восторгом вспоминали.
2: Ту же самую блондинку на том же самом балконе. «Привет».
3: «Привет».
2: «Я поднимусь?»
3: «Давай».
2: И на той же самой лестничной площадке те же два амбала трахают его в ту же самую, простите за выражение, задницу. На следующий день на том же самом месте. «Привет».
3: «Привет».
2: «Я поднимусь?»
3: «Давай».
2: «А те двое там?»
3: «Сегодня нет».
2: «Тогда до завтра!» Как-то вечером, возвращаясь слегка навеселе в уже родной Гранд Палас, я заметил дохловатого, явно не местного парня, европейско-семитского типа, который тусовался около небольшой лавки, торгующей однодневными экскурсиями на яхтах к Коралловым островам. Здесь же давали на прокат ласты, маску и трубку. Парень вяло заговаривал с прохожими, зазывая их воспользоваться услугами фирмы или на худой конец купить у него ракушку или

тут же оказался возле меня. То, что я стоял в самых дешевых шортах и майке, его не спугнуло. Каким же родным оказался его акцент? «Да не парься ты!» «Говори по-человечески!» — предложил я ему. «Ты что, русский? Откуда?» «Как здесь?» — оторопел он. «Ну, так, типа, занесло по случаю», — ответил я. «Не рассказывать же ему про короля». «А ты, похоже, тут уже прижился. При бизнесе смотрю». «Не, это так, клиенты нужны просто», — слегка смутился он. «Меня Юлий зовут. Для этих чукчи Джул», — кивнул он в сторону офиса. «Иначе они выговорить не могут. Я, считай, местный, тут уже полгода ошиваюсь. Меня здесь все знают. А меня эти Эб зовут. Так что можешь и ты так же, раз местный». Познакомившись таким образом, мы решили сходить куда-нибудь перекусить. Мое придворное кафе показалось Юлию слишком дорогим. «Что, бывают дешевле?» — не поверил я. «Конечно! Оно же для туристов! А нормальные люди питаются совсем в других местах. Кухня национальная, естественно, но вкусно. Пойдем покажу». Он по-быстрому свернул работу, сдал на хранение ракушки и повел меня в правильное место, которое находилось здесь же за углом на небольшой темной улочке и выглядело как распивочное времен застоя, только под открытым небом и с большим количеством закусок. Здесь стояли пара столов с лавками и прилавок с газовой плитой, на котором в больших алюминиевых мисках были разложены лепешки и всевозможные компоненты для создания блюд. Здесь были рис, лапша, картошка, какие-то бобы, обжаренный ливер, овощные салаты в масле, многочисленные соусы подливки и несколько небольших ящиков клеток, из которых доносилось сдавленное кудахтанье куриц и курлыканье голубей, своим ароматом перебивающих запахи еды. «Можешь выбрать, и тебе тут же приготовят», — сказал Юлий, заметив мое удивление. «И голуби, что ли?» «Ну а чего? Та же курица, только пожестче, поменьше и не очень вкусная. Хочешь, возьми». Прогуливаясь по Халаибу, я, естественно, неоднократно натыкался на подобные заведения, но просто как-то стремался туда зайти. С Юлием же мои опасения, в основном санитарно-гигиенического характера, немного рассеялись, но на всякий случай для первого раза я решил целиком положиться на его вкус. «Как оно тут?» — поинтересовался я, пробуя кебду с рисом и тахинным соусом. «Уж всяк лучше, чем в России», — уверил меня Юлий. «Там у вас нищета и бандиты, не прожить. А здесь я уважаемый человек, дайвер». «Я тоже не Иванов, и ничего», — заметил я. «Чем занимаешься-то?» «Дайвингом и занимаюсь. Дайв-мастер я, в дайвинг-центре», — гордо сообщил он. «Дай кто, дай чем, дай в чем?» — переспросил я. «Ну, с аквалангом ныряю». «Тоже дело. А зачем?» «Ну как, это же классно! Сюда народ со всей Европы специально приезжает. Тут такие рыбы, кораллы, красотища. Лучшее место в мире. И недорого». В глазах Юлия промелькнул коммерческий интерес. «А ты вообще когда-нибудь с аквалангом погружался?» «Пару раз на черном. Давно. 10 лет назад». «Не, это не то», — заявил он и начал нудно речитативом бубнить про какие-то особенности современной буржуйской техники, полную безопасность, учебные курсы, сертификаты и концессии. «Ладно, не грузи», — прервал его я. «Все понятно. Огласи цену вопроса». «Обычная цена ознакомительного дневного погружения — $80», — сообщил он. «Разумеется, вместе с инструктажем, арендой оборудования, трансфером и местом на корабле». Из уст человека, продающего ракушки на маленькой улочке африканского городка и ужинающего за 10 центов, определение $80 как «недорого» звучало крайне неожиданно. Бизнес-план предстал передо мной во всей своей очевидной и невероятной красоте. При цене гостиницы в доллар и практически дармовых харчах одного такого дурня, как я, раз в месяц поймал и живи, ясное дело, уважаемым человеком. «А ракушки?» — серьезным видом поинтересовался я. «Что ракушки?» — не понял он. «Лоток с ракушками. Хороший доход приносит». Я сразу же перестал ему нравиться. Значит, его что-то задело. Но согласитесь, странно стоять у лотка с ракушками по несколько центов каждая. Этим здесь занимались неграмотные мальчишки. Не каждый взрослый нубиец взялся бы за такую мелкую работу. А тут у нас инструктор по дайвингу, $80 погружения и ракушки. Короче, концы истории не вязались. Или мой знакомый

очень жаден и мелок, или дела у него идут не так хорошо, как он говорит. Продавая ракушки, он на обратный билет в Россию заработает лет через 100-150. Может, просто он как организатор — говно. Но в то же время он единственный русский, которого я здесь пока обнаружил. Может, нас свела судьба? У него есть работа, а я? Я хороший организатор. Юлий же оценил паузу по-своему, решив, что клиент срывается с крючка. Ну, понимаешь, 80 — это обычный прайс для европейцев. Для них цена нормальная, а тебе сделаем за 50. Я как со своего за инструктаж не возьму. М-да. Не видит он перспективу, которая нарисовалась передо мной. Я развожу туристов, он с ними ныряет, создаем кооператив «Нырок» и зарабатываем мне на обратную дорогу. Готов дать 20. Я нагло сбил цену сразу в 2,5 раза. Место на яхте стоит $3, о чем на твоей же лавке написано. Инструктаж, ты сам сказал, бесплатный. А за оставшиеся $17 здесь на день можно черта лысого арендовать, сам знаешь. Меньше 35 не могу, взмолился Юлий. Это же не я решаю. Давай завтра утром с хозяином переговорю, но меньше 30 не рассчитывай. Давай, согласен, 30. Поддержу в меру сил на чужбине отечественного предпринимателя. Слушай, обрадовавшись удачной сделке, на секунду задумавшись, предложил мой новый друг. А не хочешь сразу первый учебный курс пройти? Смотри, ты погружаешься 4 дня, заплатишь за это 100 по 25 в день, да еще и сертификат международный получишь. «В том, что еще с одного придурка получено $100?» — продолжил я. «Ну, в общем, да». Первый раз попытался пошутить Юлий. «Там посмотрим», — оценив попытку, пообещал я. Болтая обо всем и ни о чем, мы еще немного побродили по городу и, договорившись встретиться завтра утром в дайвинг-центре, разбрелись по домам. «Ладно, схожу завтра. Изучу обстановку». Дайвинг-центр представлял собой обветшалый недостроенный сарай в конце улочки тупичка, небрежно слепленный каким-то диким нубийцем из говна с песком. В нем находились офис, классная комнатка и большая кладовка, заваленная ластами, масками, костюмами, баллонами, шлангами и прочим оборудованием для подводного плавания, напоминающим своим состоянием скорее трофеи Второй мировой войны, чем атрибуты модного, престижного и дорогого развлечения. Наслушавшись рассказов Юлия о серьезности и всемирности дайвинга, я пришел в клуб вовремя, как и договаривались, к 7:30, без поправки на местное понятие времени, что было ошибкой, которую я впредь старался не повторять. В течение получаса начал подтягиваться народ. Несколько моих соседей по отелю. Мы раскланялись, затем появился какой-то местный парень, похоже, работающий здесь, и, наконец, заспанный Юлий. Собравшись таким образом, мы еще немного подождали. Наконец, как и положено последним, появился хозяин и тут же начал всех торопить и подгонять, как будто опоздал не он, а все мы. «Не суетись», — сказал мне Юлий. «Нас это не касается. Мы сегодня будем отдельно. Я бы кофе попил. Успею?» «Давай, там кафе за углом. Я за тобой зайду». Не прошло и получаса, как в кафе появился Юлий. Вид у него был очень озабоченный, но, похоже, не из-за того, что на часах было уже около 9. «Знаешь, — сказал он, — сегодня с кораблем не получается. Будем нырять на пляже». «Может, я просто под душ с аквалангом схожу, а денег за тренировку прямо сейчас тебе отдам, а?» — раздраженно заметил я. «Какой нахуй пляж? Мы о чем договаривались? Ты за речью своей вообще следишь? Или то, что несешь, ничего не значит? Немцев, блядь, разводи!» «Не кипятись. Первый раз с пляжа даже лучше», — начал было Юлий. «Какой первый раз? Ты что, думаешь, мне нравится вот так вот время по утрам проводить? Я что, на лоха в профиль похож? Слушай, ну это просто накладка, ну бывает, ты же в Нубе, неграмотный народ, с ними невозможно работать, у них все так. Босс извиняется, и для тебя сегодня погружение будет бесплатным. А ракушка?» — сбавил обороты я, приняв подобные извинения босса. «Ракушка? Какая ракушка?» «Ах, ракушка!» — догнал наконец Юли. «Ракушку я тебе вечером подарю. Обещаю. Пойдем подбирать оборудование». Дальше все пошло без накладок. Вероятно, их лимит на день был исчерпан. Мы довольно резво собрали оборудование, погрузили его вместе с баллонами в легковой пикап и прямо в кузове поехали куда-то за город.
Нахлынувшие ощущения начала приключений быстро стерли неприятный осадок от безалаберного утра. По пути Юлий начал проводить инструктаж, и к приезду на пляж я уже имел некоторое представление о том, что меня ждет и как с этим бороться. Я взял загубник в рот и погрузился в воду. Вдохнул. Второй вдох мне не удался. Я попробовал снова, и ничего. В ужасе вылетел наверх. Вслед за мной тут же всплыл Юлий. «Ты чего?» «Ну, не знаю. Может, ты мне дал пустой баллон?» «Нет, вроде», — неуверенно начал он. «Ах, да, я забыл открыть тебе воздушный вентиль». «Идиот», — понял я. «Полный кретин». Но его ошибка меня даже обрадовала. Придурка всегда легко потеснить по службе, а мне как раз очень-очень-очень нужно рабочее место. Пусть это мое первое погружение, но я же не дурнее Юлия. Может, дорасту до инструктора. И с коварной мыслью запоминать все как можно лучше я нырнул снова. И тут же обо всем забыл. Мимо меня, размахивая крыльями, по-другому не скажешь, проплывала стайка непуганных скатов. А сам я словно завис в воздухе. Пространство расширилось, изменилось и было не двухмерным, как на земле, а трехмерным. Пойти можно было как вправо и влево, так и наверх и вниз. Уже одно это совершенно новое физическое ощущение было захватывающим. Что уж говорить о происходящем вокруг. Такого я не мог себе даже вообразить. Все, чем природа обделила пустынные берега Нубии, она с лихвой компенсировала разнообразием аборигенов подводного мира. Яркие, разноцветные коралловые сады просто ломились от пестрых рыб, осьминоги резвились на песке, и все это буквально в 10 метрах от берега. Я готов был просто запрыгать на одной ножке от восторга, но сдержался и не подал виду, на всякий случай, чтобы в дальнейшем выдавать себя за тертого калача. Между тем Юлий одним глазом посматривал за мной и в то же время возился с каким-то дополнительным оборудованием. Он использовал погружение не только, чтобы показать мне подводный мир, но и проверить кое-какие приборы, так сказать, за двумя зайцами. Но мне сейчас на него было наплевать. Я увлекся рыбками, разноцветными, как попугаи. Они прятались среди толстых водорослей и, как будто совсем не пугаясь моих рук в перчатках, уворачивались в самый последний момент. Конечно, никакого сравнения с Черным морем, где я нырял в детстве. Здесь жила настоящая сказка. Пора было всплывать. Уже на мелководье сказка заканчивалась, оставляя на память ощущение эйфории и праздника. Эх, были бы деньги, я бы вообще не вылезал. Правда, одно обстоятельство все же гнало из воды. После длительного пребывания в ней очень хочется пописать. И пока Юлий вытаскивал проверенное оборудование, я отвернулся, расстегнул костюм и помочился прямо в море. А вскоре началось что-то невообразимо ужасное. Господи, но ведь я ни с кем не спал. Ни с кем, ни даже чуть-чуть. За что? Откуда? Почему? Мой детородный орган, только недавно пребывавший в полном порядке, отекал прямо на глазах, а еще краснел и чесался со страшной силой. Сообщить об этом Юлию мне показалось неудобным, и, сдерживая стоны, я грузил вместе с ним в наш пикап костюмы и снаряжение. Когда забрались в машину, уже почти лег. Слезы наворачивались на глаза. Юлий, кажется, что-то понял, взглянув на мою скрученную позу, и поинтересовался. «Ты что-нибудь трогал на дне?» «На дне? А что, и там можно заразиться?» — пронеслось в голове. Но я ответил, что ничего. Пытался только позаигрывать с разноцветными рыбками, но не трогал, ведь они прятались в водорослях. «А, понятно! Ха-ха-ха!» — кретин еще и заржал. И все-таки его рассказ принес мне облегчение. Морские красавчики, к которым я полез, назывались рыбы-клоуны. Они безобидны, зато водоросль, где они прячутся, актиния, очень ядовита. Я же трогал ее руками, а позже не снял перчатки, когда отливал в море. Частички ядовитой травы остались на них, и вот результат. «Я забыл тебя предупредить», — сообщил Юлий. «Забыл? Забыл?» — взревел, точнее, даже завыл я.
Ну что ты орешь? Если бы ты прошел весь курс, то знал бы. Но за короткий инструктаж про всех обитателей моря не расскажешь», — логично заметил он. «Скажи хоть на будущее, что там можно трогать?» «Лучше ничего. Поднимешь со дна то, что кажется безобидным и красивым камешком, а оно тебя убьет!» «Пфу!» — психанул я, решив на будущее ничего не поднимать. В отель пришлось возвращаться в раскоряку, медленно неся перед собой рюкзак, чтобы не смущать случайных прохожих. Мой перпетум мобили не только болел, но и жутко опух, выпирая из-под коротких штанишек. В другое время я бы порадовался этому обстоятельству и нашел бы ему применение, как тот пациент, пришедший к врачу лечить укушенный пчелами прибор. «Доктор, боль снимите, а опухоль оставьте». Только шутить не хотелось. Напротив, в голове крутились одни ругательства. «Чертова экзотика! Чертов Юлий! Чертов король и их президент! Чертовы мухи! Да, именно мухи, мошки и блошки! С какой стати вдруг все насекомые чертова города решили на меня наброситься?» Я даже забыл про боль, яростно отмахиваясь от них. «Господи, да в чем я еще грешен?» Стоически передвигаясь в сторону отеля вдоль базарных рядов, случайно заметил торговца мылом и его товар. Ну, конечно же, замечательное вонючее мыло. Его приторный, сладкий и стойкий запах надо тщательно смывать под душем, чтобы не стать объектом сексуальных домогательств со стороны местных насекомых. А сегодня, надевая на себя водолазный костюм, я, как мне и велели, намылился.

0: Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: Заебись, ебёна вошь, только хошь или не хошь, а рассказ дослушать надо. Что, пиздата? Да, пиздата. Слушай, друг мой, и дрочи, что есть мочи и мочи. Вся деревня, вся округа переполненная людом. Отовсюду здесь народ. Каждый в очередь встает. Дружные братья и стоят, о своих делах пиздят. Хуй в напряг почти у всех для поебистых потех. Кто разбил себе палатку, кто уснул, уткнувшись сладко своим сморщенным ебалом под соседа одеялом. 1003 стоит народу, не хватает кислороду. Кто надел противогаз, кто-то пернул, пидорас. Кто тихонько водку жрет, кто давно уже ебет. Все бы, может, так и было, только вдруг чудная сила бабку в небо подняла, закрутила, завела, завертела, закружила, понесла и отпустила со всего на землю маху. Кто-то ёбнулся со страху, кто-то в обморок упал, кто-то нахуй посъебал. Присмотрелись, кто как мог, хую бабки между ног. Вот так чудо! Нахуй нужно! Посъебали-ка все дружно, с диким криком «Я ебу!» Кто куда? В Ташкент, в Москву, побыстрее паровоза съеб директор леспромхоза, дед Матвей перекрестился и без памяти свалился. А товарищ из Кремля дал такого ебаля, что сверкала только жопа. Кто-то начал рыть окопы. Одного в говно втоптали, у кого-то череп смяли, ёбнули кому-то в рожу. Удивляешься? Я тоже. И директор Дом культуры удивлялся. Как ты думал? Человек решило 20 по спине его промчаться. Позвоночник слипся с жопой и сказал себе я: «Топай! Ну что вылупил ты глазки? Слушай дальше мою сказку». Всех как будто хуем смыло. Тут-то бабку осенило. «Как же так, скажите, братцы? Я-то ведь хочу ебаться! Разбежались кто куда! Так, а где же моя пизда?» Удивилась, но не очень. Можно жить и самодрочим. Вдруг глядит, а на ночь глядя, распьянехонькие бляди. Это Федя вместе с Вовой возвращались. Вот так клево! Бляди — это хорошо! Хуй вскочил, как пасашок. Разбежалась бабка сзади, а бухие в жопу бляди обнимаются, поют, да в развалочку идут. Присмотрелась бабка. Боже, да чего ж знакомы рожи? Это ж мой придурок дед и любовничек-сосед. Ну, уроды, сейчас сочтемся, вдоволь нынче наебемся.
2: Баб за борт, а мужиков будем трахать. Бабы кричат: нет, так не бывает. Мужики, снимая штаны, радостно: бывает, бывает. Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?» «No understand». «А, катастроф!» «Yes, understand». И, понимающе, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Why?» — спросил я, указывая на респиратор и маску. «Because!» — ответила она и указала на мою пасть. «Understand!» — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket». «Why?» «Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом? «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут как раз вовремя самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. «Вот здесь и сойду», — радостно промелькнуло в моем мозгу. «И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад». «Их мёхте цурюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. «У меня билет в один конец Дануби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно, по причине отсутствия визы». «Нубе, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот хулбл... как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» — вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами. А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь!» Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение, начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у «друга» в кавычках просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне». Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он необразован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. Мда, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. «Куда я лечу?»
1: Она звалась Татьяной. Грудь, ноги, жопа без изъяна, и этих ног прекрасный плен мужской еще не ведал член. И думаете, не хотела она попробовать конца? Хотела так, что аж потела и изменялась с лица. Но, несмотря на все на это, благовоспитана была, романы про любовь читала, искала их, во сне спускала, но целку строго берегла. Не спится Таня, враг не дремлет, любовный жар ее объемлет. «О, няня, няня, не могу я! Открой окно, зажги свечу! Ты что, дитя? Хочу я хуя! Онегина скорей хочу!» Татьяна утром рано встала, пизду о лавку почесала и села у окошка сечь, как шарик жучку будет влечь. А шарик жучку дрючит раком. Чего стесняться им собакам? Лишь ветерок в траве шуршит, а то, гляди, и он спешит. И думает в волненье Таня. Как это шарик не устанет работать в этих скоростях? Так нам приходится в гостях или на лестничной площадке кого-то тулить без оглядки. Вот шарик кончил, жучки слез и вместе с ней умчался в лес. Осталась Таня у окна. Тяжелых дум она полна. А что Онегин? С похмелюги рассола выпил целый жбан. Нет средства лучше. Верно, други? И курит топтанный долбан.
2: Ору я, высунувшись из окна машины, везущей меня в дробоган пьяного после программы «Домой». Две чудесницы, торгующие у дороги своими юными телами, немедленно семенят к тачке.
3: «Ну, кто из вас пойдет?» «Вообще-то, сейчас очередь моей подруги», — сообщает одна деловитым тоном, словно продает билеты на карусель. «Но она сегодня первый раз на улице и не очень знает, как. Это ничего?» В глубине души меня и, видимо, даже моего водителя пробивает на хихи. Очень уж девочка напоминает дореволюционного приказчика, торгующего селедкой. «Ну, не знаю даже!» — невольно начинаю ерничать. «Чё, я учить, что ли, должен?» тогда уж залезайте обе в машину, но плачу лишь одной. Они соглашаются. И откуда только такие наивные взялись? Та, у которой наступила очередь, осторожно расстегивает молнию на моих джинсах и наклоняет голову. Подружка-наставница, сидя на первом сиденье, дает рекомендации. «Зубами там смотри осторожно!»
2: «Ну, что ты оттуда руководишь?» Сдерживая смех и получая удовольствие от бесплатного шоу, я начинаю командовать парадом.
3: «У тебя подруга нифига не умеет! Залезай сюда и давай помогай! Покажи ей, как надо!»
2: Девчонка дает себя развести и перелезает к нам.
3: Там только сиденье не запачкайте!» — волнуется водитель. «Да! Слышали, девчонки?» — подзуживаю я. «Значит, глотаем!»
2: «Хо-хо-хо!» — с набитым ртом соглашается дебютантка и проглатывает.
3: «Вот! Молодец! Сделала все правильно! Проглотила!» Едва продышавшись, сообщаю новенькой.
2: «Что там? Ну, кто проглотил?» — заинтересовывается водитель. «Ты? Не верю! Ну-ка покажи рот! Скажи
3: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
2: это вызывает такие приступы плохо сдерживаемого смеха, что поневоле подумаешь, а в порядке ли они. И вот, получив деньги, жрицы продажной любви исчезают. Сервис. Быстро, дешево и удобно. Хорошо, что есть продажная любовь. Она — отдых усталого странника, которому не хочется искать порядочных женщин. Потому что потом им же нужно давать свой номер телефона, а трубку может взять жена. Порядочных нужно куда-то вывозить, опять же рискуя встретиться с кем-то из подруг жены. Короче, геморрой для всех самцов, кто, дожив до определенного возраста, уже понимает, что семья — это святое. И рушить ее из-за приглянувшейся девки совсем не стоит. А тут раз — и готово. И никто не узнал. Если бы продажной любви не было, то ее точно стоило бы выдумать. Правда, на сегодня придумывать ничего не приходится. Ночные бабочки, расправив потрепанные крылышки, неизменно порхают по темным улицам. Мерзнут в холод, мокнут в дождь, трепещат как перед бандитами, так и перед ментами. Помню, кстати, как две из них, наверное, по этой же самой причине, отказались садиться в машину. «Тогда где?» — спьян не догнал я. «Ну, если меня нет, сделаем на улице. Вон у того дерева». Пришлось мне пьяненькому вылезти и, прислонившись к дереву, трясущимися руками расстегнуть ширинку, а они, встав натруженными коленями на траву, принялись за дело. Мимо даже не притормаживая проносились другие машины. А чё им тормозить? Со стороны происходящее под этим баобабом, наверное, даже отдаленно не напоминало акт плотской любви. Скорее, как будто вышел человек из машины быстренько облегчиться. Раз, два и... «Ну, готово?» Забавно нетрезвому самцу смотреть сверху на две белые мордочки, трудящиеся над его организмом. Более того, это зрелище вызывает скорее философские мысли, нежели эротические. «Во какую замечательную работу нашли! Девчонки, а чё, другой не было? Вы бы хоть попробовали, может, у вас бы получилось!» Но бабочек эти мысли как будто и не посещают. Встали, отряхнули пыль с колен, губки вафельные утерли, получили зарплату, сказали спасибо и снова шагом марш на боевой пост. С продажной любви этого эротического фастфуда, быстрого и самого честного, началась моя сексуальная жизнь и, может быть, ею и закончится. Жизнь развивается по спирали. Ты возвращаешься к тому, что когда-то уже проходил, и удивляешься сам себе, ведь однажды уже так было, и однажды оно тебе жутко надоело. Каждый день какие-то разные лица, которые даже не запоминаются. Чужие бабы, холодные голоса, равнодушные вопросы. «Ну ты все? Я могу быть свободна?» Все это приелось и захотелось постоянства. Найти одну девочку, преданную, чистой душой. Нашел. И понял, что прав был тот, кто сказал: «Будьте осторожны в своих желаниях. Вдруг они исполнятся». Появление постоянной разрушило мою семью и чуть не сломало мне жизнь. Я едва удержался на плаву. Все потому, что поверил бабе. Я был обманут за то, что сам хотел быть обманутым. Сейчас я думаю, а пусть лучше будут такие, что стоят на улицах. Они же честнее. Это постоянные всегда врут. Только в самом начале отношений любовница довольствуется второй ролью, а потом нет. Может, ты, по большому счету, и не нужен ей в качестве мужа, но она все равно стремится разрушить твой брак. Для нее это, если так можно выразиться, дело чести. Вот в чем разница между мужчиной и женщиной. Самец хочет от многих самок одного, а человечица хочет многого, но от одного мужчины. И вступать опять в эту игру с очередной бабенкой мне что-то неохота. Жопой чую, придется снова применять все свое умение, чтобы противостоять ее интригам. Я начинаю понимать, что не стоит плыть против течения в мутной реке. Смешно, но таким определением можно охарактеризовать роман с порядочной женщиной. И уж лучше другие порядочные, те, у которых все по порядку. Сегодня один, завтра другой и за деньги. Они не засирают тебе мозги словами о любви, не звонят твоей жене и не мотают ей нервы. И обходятся они значительно дешевле, чем та чистая душа, которая искренне и бескорыстно тебя любит. Я бы даже не считал общение с ними за измену жене. Проститутки сейчас прочно укрепились в нашей жизни. Их на каждой гулянке подают, как рыбу к пиву. Но скажите, как может мужчина продолжить победоносно начавшийся вечер без девок? Прошу заметить, продолжить. Это общепринятая тенденция, а не только моя. Общение с проститутками началось в моей жизни давно, еще в Питере. И я решил посвятить им отдельную главу как бабам, имеющим место быть в жизни практически любого самца. Иногда чаще, иногда реже. Многим даже не интересно будет читать о проститутках. Они и так уже видят их насквозь. Но начинающим стоит подготовиться к встрече с этими примитивными существами и не удивляться тому, что они ленивы, нечисты на руку, и быть готовыми к бою. Тут, знаете ли, тоже вечный бой. Плейбой нам только снится. «Рома! А поехали куролесить и бедокурить!» Стоило порой закончиться программе, как возле меня нередко оказывался кто-нибудь из загулявших посетителей клуба, многие из которых плавно превратились в завсегдатаев. Почему бы не поехать? Тем более, что я и сам все равно собирался кого-нибудь быстренько на полшишечки. И мы отправлялись в баню. Практически всегда, только переступив порог элитной сауны, тут же вызывали плавсостав. Эта женская сборная по заплыву с вениками в джакузи имеет богатый опыт общения и оценивает физическое состояние клиентов с первого взгляда. И поэтому, когда мы однажды очень нетрезвой компанией заявились в баньку, девчонки моментально лениво и неторопливо пошли париться. А компания не менее фригидно полезла вынимать из карманов травку. «Не курю», — сразу сообщил я. Мой организм, измученный нарзаном, громогласно изрекает: «Нет наркотикам!» Очень меня с них сажает на измену. «Как знаешь», — сказали ребята и ушли в небытие. Они ведь начали жрать пойло еще до прихода в клуб, усугубили на программе и расклеились окончательно в сауне. А мне-то что делать? Я еще почти что трезв. Перед программой не пью, и душа у меня только-только начала радоваться празднику. «Мужики!» — бесполезно пытался я растрясти студениста похрапывающие тела. «А веселиться как же? Ну, братья, у нас же еще и сестры есть!» «Что?» — прервав храп, поднимал голову один из бандерлогов. «Что-что? Бабы еще не использованы!» «Да? Ну и хуй с ними!» «Не, ну вы же заплатили!» «Мы заплатили, а ты трахай!»
4: «Если хочешь!»
2: «Вообще-то 7 баб — это перебор!» Но поскольку заняться больше совершенно нечем, да и, собственно, кроме как на баб, никуда и не тянет, не пропадать же такому прекрасному вечеру. И я направил свои стопы в оранжерею к этим фиалкам. Значит так, собираемся и идем наверх в комнату отдыха. Кто именно? Потягиваясь свысока, поинтересовались они. Все. А с кем туда идти? Со мной, с одним. Они хмыкнули, несколько смутились, слегка удивились, но пошли. В комнате же столпились у матраса, не понимая, как. А в голове моей родился хулиганский, но, по-моему, весьма комический сценарий. Ведь для чего нанимают проституток? Чтобы получить от них то, чего не можешь получить ни от своей жены, ни от своей девушки. Мы платим проституткам именно за удовлетворение наших фантазий. Для того, чтобы ломаться,
3: у нас уже есть жены, которые, впрочем, этими выкрутасами портят самцам жизнь и доводят семейный союз до логического развода. Существует даже старый анекдот. Ложатся супруги в постель, и он говорит: «Дорогая, у меня к тебе 3 вопроса. Она: в жопу не дам. Он говорит: тогда 2. Она говорит: и в рот не возьму. Он говорит: тогда 3. Нахрена ты мне такая нужна? Нахрена такая хрень? Вопрос таки риторический. А вот на кой хрен такая пловчиха? Вопрос конкретный. Пора вернуться в банно-прачечный комбинат, к 7 белоснежкам. Если кто думает, что я начал штамповать их по очереди, то жестоко ошибается. Это буднично. Все-таки я как-никак режиссер массовых праздников. И мною была выстроена гениальная круговая мизансцена. Одна массирует мне левую руку, вторая — правую. Одна — левую ногу, другая — правую. Пятая массирует голову. И еще 2 с разных сторон делают минет. По моему хлопку вся массовка перемещается против часовой стрелки. И в этом пике моей режиссерской славы одна из них портит весь спектакль, заявляя, что ей противно участвовать во всем этом жутком разврате. Вот как? Тогда деньги взад. И мотай отсюда. Вежливо предлагаю ей. И барышня снова с головой уходит в работу. По большому счету понятно, зачем они нужны, эти ночные феи. Мне или абстрактно конкретному самцу. Да просто расслабиться. Быть таким, какой ты есть. Потому что ты заплатил ей за время, и тебе до фонаря, что она думает о тебе и всех кобелях в частности. Это основное. Если же все происходит иначе, самец звереет. Когда я утром по телефону рассказывал одному из тех сломавшихся ребят, что было ночью, он дико хохотал. Ржал до тех пор, пока я не дошел до места, как одна чуть не отказалась. «Надо было ей в морду дать», — решительно заявил он. «Эх, боярин, мягкий ты с ними». После этого я осознал, почему иногда бьют проституток. В принципе, по этой же причине часто достается и женщинам в семьях. В тот момент, когда начинает вдруг корчить из себя оскорбленную клизму и лезть в жопу, обычно и начинается скандал. Она скрипит: «Ах ты, сука, ты мне не купил чего-то там!» Самец молчит. Она воет: «Всем все покупают, а я как нищенка!» Самец звереет окончательно. Она рычит: «У всех мужья как мужья, а у меня жук навозный!» Самец делает стойку и, роняя пену изо рта, бросается на неприятеля. Такая дружеская перебранка нередко заканчивается тем, что самку просто выставляют из дома с чемоданами. Пусть качает права в другом месте. Это, заметьте, с супружницей. Но когда залупается проститутка, это вызывает еще больше возмущения. Справедливый гнев. Ведь это просто беспредел какой-то. Взяв деньги, она заключила сделку на выполнение эротических работ. И это не только с мужской точки зрения, а и с общечеловеческой. А теперь представьте. Проститутка делает минет и говорит: «Мне так не нравятся мужики с животами! Ну просто кошмар! Ого-го-го-го! А это что? Волос в рот попал! Ой! Ну это просто ужас!» Также, наверное, дико услышать: «У меня устали губки». Это бред. Это все равно, что я бы, стоя на сцене, сказал: «Что-то затрахался выступать перед вами. Зрители вы фиговые, напились, и шуток моих не догоняете. Пойду я отсюда, выпью, поем в каком-нибудь приличном месте. А кто будет вести концерт? А меня волнует, что ли? Я устал. Сами ведите». Такое нельзя даже представить. Ты получил бабосы и будешь за них ишачить. И окончанием твоей работы может быть только знак от главного. Роман, спасибо, вы можете быть свободны. Или: «Присаживайтесь к нам, давайте с вами выпьем, закусим». Не только я и все работающие, но даже и чего-то зарабатывающие самцы знают. Нельзя нарушать условия трудового договора. И точно с таким же подходом они нанимают девочек в сауну. Главное для девочек — создать обстановку добрососедского взаимопонимания. И черт с ними, если не умеют трахаться на потолке. Переживем. Гораздо хуже, если, взяв деньги,
2: тут же хотят показать, что они совсем не такие. Просто такова ее судьба, судьбинушка, спать с теми, кто ей не нравится. Ведь если бы не нужда, нуждинушка, то с таким Боровым, как ты, она бы даже срать рядом не села. Выслушав эту эсхатологическую манифестацию, самец опять начинает бить копытом и рычать. «Ты, толстожопая, вставай раком! Я буду на тебя кататься, как на телеге! Вы две, веслогрудые, будете лошадьми! Вперед! Только вперед и ржать, как лошади! Но!» Хамство никогда не рождается в голове самца моментально. Ну, по крайней мере, я таких отмороженных не видел. Обычно так себя начинают вести в ответ на хамство со стороны кобылицы. «Я, блядь, к вам относился как к людям. Предложил поесть, выпить, покурить», — мысленно ругается самец. «Я хотел меда, а вы мне дегтя. Мне хотелось ложечку божественной амброзии, а вы мне лошадиного говна на лопате». Проститутки не любят работать и предпочитают тянуть время. «Посидеть, покурить, поболтать, музычку пошлюхать. Может быть, конечно, ей и правду интересно с тобой поболтать, но почему бы этим не заняться в свободное от службы время? К тому же ты чаще видишь, что эти бляди-собеседницы хотят отделаться малой кровью, а потом еще нагло заявляют, что уже пора идти. Но если ты, конечно, хочешь продолжения, плати еще». Один мой приятель в похожей ситуации поступил довольно изобретательно. Прошмандовочки пришли и стали тянуть времечко. Покурили, выпили, попели караоке, потом еще пару песен и еще покурили. Парень нервничал, вздыхал, ну, очень хотелось, понимаете ли, трахнуться. Но он же не насильник, он же джентльмен. Он же только говорил: «Ну, может, пойдем уже? Сейчас, сейчас, еще пару песен». За 10 минут до финала одна сказала: «Ну, ладно, пошли». «Хорошо», — ответил он и посмотрел на часы. «Время пошло». Девочки открыли рты. «А как вы хотели, нах? Вы чё, бля, наколоть меня собрались? Вас, кривосики, нанимали трахаться, а не песни горланить». В провинции же у проституток свои причуды, свой колорит и свое странное понятие о нравственности. Бывает часто так. Два мужика снимают двух баб. Потом говорят: «А давайте, девчонки, меняться». «Нет, мы не меняемся», — строго насупив густо накрашенные брови, бросают они. «Почему?» «По кочану. Один с одной, другой с другой». «А какая вам теперь-то разница?» «Нет, мы не такие». «Но объясните, почему?» И это четкая, упертая провинциально-проститутская позиция. Я слышал только об одной проститутке, которая не дала и которой ничего за это не было, и у которой была веская причина не дать. Но эта история запомнится всем ее участникам надолго. В начале лета вчерашние школьники, дети богатых родителей, один из родителей мой приятель, в честь окончания школы устроили мальчишник. Папы, скрытно от мам, оплатили им пьянку, включая и девочек, которых пацаны просто вызвонили по объявлению. Прикол был в том, что одна из приехавших оказалась их школьной учительницей. Всего неделю назад они сдавали ей выпускные экзамены.
5: «Нифига себе!»
2: «Вот это настоящий подарок на окончание школы!» Как щенки радостно прыгали они. «Мальчики!» — строго заявила учительница. «Даже не рассчитывайте!»
3: «Ну как же так? Ну, Марья Ивановна, ну давайте, а!»
2: «Нет, дети, даже не уговаривайте!» — сказала, как отрезала. И с этим пришлось смириться. Позиция правильная, хотя и непонятно, почему с такими моральными принципами пошла в этакий бизнес. Но дети разобрались с ситуацией. Ее не тронули. Посадили за стол и поговорили о будущих экзаменах в институт. Но когда еще можно в непринужденной обстановке побеседовать с учителем? Что обидно, так это то, как бывает стыдно самим самцам, если их вынуждают на хамство. А как же промолчать в ответ на: «Да что вы себе позволяете? Да как вам не стыдно? Да это грязно! Да мы у себя в Кривом Роге такого не видели!» То есть за твои же деньги тебя же и поносят. Поэтому, когда один раз проститутки сперли у меня $5000 из кармана, я их простил. Посчитал, что это моя заслуженная кара. За хамство. За издевательство над женщиной.
3: за растаптывание святых, так сказать, идеалов. А проституток тех снял тогда на Тверской. Я вообще их раньше всегда там снимал. Все приезжие в Москве только эту улицу и знают. И я, гастролируя в Москве, сразу ехал на знаменитую панель. Покупал 2-3 наименее страшных и ехал к приятелю, который жил в шикарной квартире, именно там устраивал свои оргии. Деньги, конечно, были украдены, но где было искать тех бабцов? Неизвестно. А жене ничего не объяснишь. Она ждала меня с капустой. Деньги тогда были очень нужны. Поэтому с утра пришлось звонить людям, которые заказывали работу. Предлагали записать для них в студии 600 анекдотов и обещали заплатить по факту. Позвонил им в 7 утра, сказал, что готов работать. Они опешили от столь раннего звонка, но согласились. Приехал к 9, сожрав по пути пачку цитрамона. В тот день совершил вселенский рекорд, просидев в студии, не вылезая, 7,5 часов, что невозможно в принципе. Но даже сейчас, слушая ту запись, удивляюсь, какая она бодрая и веселая. Откуда только силы взялись? Домой приехал с деньгами. С тех пор в этом плане стал ученый. Воистину, пока не обожжешься, ничему не научишься. Когда тебя первый раз обворовывает проститутка, ты не веришь в случившееся. Но как же это может быть? Она ведь смотрела такими честными глазами. Поверить в это невозможно, как невозможно в первый раз поверить, что у тебя угнали машину. Смотришь в окно — ее нет. И думаешь, да нет, нет. Наверное, вчера по пьяни поставил ее в другом месте. Идешь туда, потом обходишь вокруг дома — машины нигде нет. Думаешь, может, ты вчера ее оставил возле клуба? Едешь туда — и там ее нет. А потом удивленные менты спрашивают, а почему сразу же не позвонил им? Было бы больше шансов. А ты отвечаешь, что искал ее по всем углам. Так и с проститутками. Впрочем, я не мог поверить в воровство и во второй раз. Произошло это, когда пил с приятелями, частыми посетителями моего клуба. Мы отдыхали в сауне, сняв целую толпу теток. Тетки вскоре, отработав, разбежались. Осталась лишь одна. Она дремала на диване. А я сунулся в карман. Черт, денег нет. Вся компания посмотрела в сторону спящей девушки. Наверное, она не спала. Спящие люди ни с того ни с сего так не бледнеют. «Сейчас мы начнем кого-то пиздить!» — задумчиво произнес один из них. «Да погодите, мужики!» — я остановил их. «Может, они из кармана выпали?» «Ну да, в чужой карман! Но девушка же не выходила никуда из комнаты!» «Все равно будем пиздить!» — легко парировали они. Слава богу, никого не били. Одной этой весомой фразы было вполне достаточно. Девчушка под предлогом того, что ей надо в туалет, свинтила в ванную и засунула деньги, которые до этого прятала в трусах до удобного момента, под ковер. И жизнь еще раз показала мне необходимость быть осторожным. Но как бы там ни было, ни украденные деньги, ни испорченное проституткой настроение не идут ни в какое сравнение с теми суммами и теми нервотрепками, какие может обеспечить любимая. Нет уж, нафиг. Умерла так умерла. Я вот проституток даже немного уважаю. Стырить деньги, находясь в такой теплой компании, это сколько надо смелости иметь. Ее же, наверное, кондрашка едва не накрыла. Я и сам-то таких компаний опасаюсь. И в чем-то проститутки честные люди. Они не врут, что любят тебя. Они отдают себе отчет, во что влезли, и открыто говорят, мы не хотим работать. Нам нравится трахаться и получать за это деньги. Вы нас считаете плохими, а мы считаем, что и вы не лучше. Только вы из себя что-то корчите. А мы таковы, каковы есть, и больше не каковы. Это с одной стороны. А с другой, если говорить откровенно, я бы каждый поставил клеймо на лоб и повесил жетон на шею. Потому что такая потертая жизнью красавица тоже ведь может притвориться валдайской целкой и захомутать мужика и женить на себе. А потом? Потом на вопрос друга. Как же ты с ней? И уже имел весь Бердичев. Придется отвечать. Ну, был я в этом Бердичеве. Так, не очень-то, в общем-то, большой городок. Мужик должен знать все о прошлом жены и быть готовым ко всему. Вообще, пожалуй, в семейном законодательстве тоже нужно ввести закон о потребителе, который действует в торговле. Но чтобы мужчина-покупатель видел, что берет, и знал о скрытых дефектах товара. В противном случае у него должно быть право обратиться в суд. Пока что у нас по закону все наоборот. Когда мужчина разводится с женщиной, ей достаются 50% его состояния. Даже если у них нет детей. И даже, что самое поразительное, если он внезапно узнал, что его супруга в годы своей лихой молодости отсосала целому взводу солдат, проходившему мимо того самого дерева у дороги. Тогда ему будет проще убить ее и сесть в тюрьму, чем стерпеть такой ход событий. И поэтому приходится переживать за таких круто попавших самцов. За себя я, в принципе, спокоен. Мне повезло встретить любимую, когда она еще была совсем юной и девственной. Но что делать тем, кому повезло меньше? Даже не знаю.
1: Ёбаный в рот. И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит. Спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным опухшим еблом.

0: помощь я примчался. Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, ну где же врач? И все плачу, бля. Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот. Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой. Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. Нихуёво для начала, вроде даже полегчало. Полегчало, отвело, ай болитого бухло. И в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор, айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит. И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот. И пошли они смеяться, лимпопо, танцевать и обниматься, лимпопо. Слава, слава айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю. В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье.
1: Отец присел на пуфик драный, обложка, мальчик на гусе. Летит куда-то. Мальчик славный, отметил папа. Вот бы мне два башмака из древесины и кепку с длинным козырьком. Артем, папулечка, любимый, давай читать. Там даже гном есть настоящий. Интересно, папаша. И пиджак чудесный. Ну ладно, я отвлекся. Коли читаем сказку, мы, сынок, устраивайся на антресолях. Тебе удобно? Мой дружок, я очень медленно читаю. Держись покрепче. Начинаем. Путешествие Нильса с дикими гусями. В маленькой шведской деревушке Весменхек жил когда-то мальчик по имени Нильс, и сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и получал двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил. Вдруг буковки слились, и строчки запрыгали между собой. Папаня встал. «Пойду, сыночек, покакаю, а ты накрой себя. Вон мамины ритузы, дырявые, зато теплей. Пожуй, есть корка от арбуза, и кипятку себе налей». Папашка прыгал в туалет 7 раз на дню, уже 5 лет. Уединялся не по делу, вскрывал бачок, отнюдь не белый. Медикаменты извлекал и тут же в вену загонял. Уф! Тепло пожило, кран ржавый золотом блестит, на потолке как снег белило, под жопой больше не журчит. Скорей назад, там сын любимый, весь в ожидании чудес, воспитывать необходимо детей. Папаня стронно слез, вернулся в комнату. Сынок, прости, немного задержался, но пошустрее я не мог, чинил стульчак, опять сломался. Сказал и чуть не поперхнулся. От бляха-муха! Оглянулся, а вместо стареньких обоев ковры, картины. Что такое? Под люстрой в комнате фонтан сидит сынок.
2: Ну что, папан, мы будем книгу-то читать?
1: Да и сыночка не узнать. Лоснится, вместо формы школьной от кутюрье прикид. Прикольно. Манерный, модная прическа, шикарные ботинки с лоском.
2: Пора менять устои ваши. Читайте книгу мне, папаша. Не то я вызову врача,
1: съязвил ребенок хохоча. Прости, сынок, но я стульчак, туды-сюды, и так, и сяк, пыхтел папаня.
3: привинтил. Не обижайся, что дебил, без руки батя твой. Читаю, мы

0: Полунишка, продолжаю. Однажды в воскресенье отец с матерью поехали на ярмарку, а Нильса оставили дома. И хотя Нильсу очень не хотелось, он принялся за уроки. Сделать уроки ему строго-настрого наказал отец перед отъездом. Но лишь только Нильс взял учебники, тетрадки, как странно все. Все очень странно. Жует Артемка марципаны, на пальчике блестит карат у второклассника. Вот гад! Наверное, где-нибудь украл. Украл-то он, а я попал. Во рту дымится сигарета, собрание. Где книга? Нету. Ах, вот. Про мальчика-пилота повествование. Буквы что-то не разобрать. Г, Д, Е, Б. Артемка, знаешь, папа, мне наскучили твои кривляния. Давай читай, да со старанием. Короче, будешь кокаин? Не хочешь, как хочешь, но я один в натуре. Скучно, аж зеваю. Да-да, сыночек, продолжаю. И вот едва Нильс начал делать домашнее задание, как услышал, что открылся сундук, в котором его мама хранила свою одежду, и оттуда появился гном. Нильс прямо глазам не поверил. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки. «Пацан, что надо?» – перебил Артемка папу. «Не дебил! Не то, что ты, сморчок трухлявый, в своей футболочке дырявой! С тобой, батяне, стало скучно! К тому же книга, думал, круче. Пойду колбаситься, а ты читай». Артемка с бороды папаньки снял арбуза крошку. «Читать полезно, мандавошка». Артем ушел. Папан в клозет. Летит, жужжит, приятный свет светильников люминесцентных. Вдоль стен извилистой лентой багет из красной древесины. Артемкин барельеф из глины. Какие дивные хоромы. Но прилетел. Как будто дома бачок по локоть руку плюх, и почему-то про старух вдруг вспомнил, что у дома вьются, живут в дерьме, а все смеются над ним, над папою бандита Артемушки. Вот паразиты. Скажу сынку, он всех соседей покоцает. Братва приедет, старушек быстро усмирит. Мой второклассник, мой бандит. Итак, инъекция. Отлично. Все как всегда. Все как обычно, но партия, видать, крутая. Была, раз мухой улетаю.
1: Боря, Боря, не выходи на дорогу. Машина ведь может сбить. Хорошо еще, если сразу насмерть. А так можешь и калекой остаться. Родительское собрание. Выступает директор и говорит: «Я должен с вами побеседовать об аморальном поведении вашего сына на переменах. Он только и делает, что бегает за девчонками». Отец говорит: «Подумаешь, все нормальные парни в его возрасте бегают за девчонками». Директор говорит: «С бензопилой?»
0: Там был следователь, юн и мил. Он с нее там снял допрос, а потом в Москву увез. Сдал в Бутырку под расписку и зачал писать записку о своей командировке в кабинете на Петровке. Только все терял он суть. То в глазах всплывала грудь, то большие ягодицы арестованной девицы, то огромные сосочки. Встал отчет на мертвой точке. Хуй дрожал, мешая мысли, а его сомнения грызли. Все ли сделал для отчета? Нет в допросе ли просчета? И за ту держусь я нить, надо передопросить. Так, решив, отчет схватил и в Бутырку покатил. Афилиста будто знала, молча с табурета встала, так же молча подошла и дыханием обожгла. «Умоляю, помогите, все отдам, коль захотите, лишь спасите от тюрьмы. Я боялась детства тьмы, я пугалась скрипов, стуков, а рука ползла по брюкам, жадно хуй его искала, по щеке слеза стекала, вдруг присела,
2: нежный рот и ширинки хуй берет и засасывает славно, чуть слегка качая плавно. Следователь вмиг вспотел, видит Бог. Он не хотел, против воли вышло это для познания минета. Она его прижала, все в юристе задрожало, и бурлящие потоки потекли в пищепротоке. 2 недели шли допросы. Он худел, давая кроссы от бутырки и назад. Шли дела ее на лад, он худел, она добрела, им вертела, как хотела. Он допросов снял немало, а она трусы снимала. От допросов заводилась и верхом на хуй садилась. Или делала отсос, отвечая на вопрос. День за днем чередою шли. В скорости ее ебли адвокаты-прокурор и тюремный спецнадзор. Утром, вечером и в ночь все хотели ей помочь. Афилиста как могла, им взаимно помогла. Бодро делала минет с переходом на обед. Так наш суд на этот раз от тюрьмы филисту спас, предложив заеблю в дар выехать под Краснодар. У кого-то там приятель был колхозный председатель. Для филисты этот кто-то у него просил работу. Все девицу провожали, наставляли, руку жали, а простившись как пижоны, все разъехались по женам. С шиком ехала филиста. Поезд мчится очень быстро. Проводник разносит чай, пару раз он невзначай жопы девицы коснулся, а на третий оглянулся, взгляд на бедрах задержал и к себе ее прижал. А она сказала тихо: «Как? Вы сразу? Это лихо. Что у вас здесь? Ну и ну. Я попозже загляну». Ровно в полночь, дверь открыв и ее к себе впустив, он под чайных ложек звон до утра качал вагон. А она под стук колес исполняла «Хайдерос». Утром поезд сбавил ход. Вот перрон, стоит народ. Много солнца, небо чисто. Тут должна сойти филиста. Вышла, робко оглянулась и невольно улыбнулась. Ей букет сует мужик. Из толпы несется крик. Под оркестр отдают, пионеры ей салют. Кто-то вышел к ней вперед, нежно под руку берет и подзвучный барабан приглашает в шарабан. «Трогай!» — кучеру кричит и загадочно молчит. Вмиг с лица сошла улыбка. «Здесь какая-то ошибка. Объясните, это встреча, барабан, цветы и речи. Тот, кому это, не я». «Что ты, рыбонька моя? Из Москвы вчера как раз мне прислал мой друг наказ встретить 5-го в субботу и доставить на работу. Ты возглавишь конный двор». Это был мой прокурор. Он все это объясняет, сам за жопу обнимает, нежно за руку берет и на член к себе кладет. Шепчет ей: «А ну сожми». Кучер орет: «Нажми». Эх, трясучие дороги. Хошь, садись ко мне на ноги. Что филисте объяснять? Та давай трусы снимать. Хуй достала, встала раком, на него насела с ракой и пошла работать задом, помогая всем ухабам. Кони резвые несутся, конюх чувствует — ебутся. И хотя мальчонка мал, тоже свой хуёк достал, сжал в кулак и быстро водит, ебля всякого заводит. Конь учуял это блядство, мчал сначала без оглядства, а потом мгновенно встал. Доставать свой кабель стал. Ржет подлец и не идет. Лошадиный член растет. Как филиста увидала, мужиков пораскидала, подползла под рысака, обхватила за бока, пятками уперлась к крупу и давай сосать за лупу. Пыль столбом, рысак дрожит, вдруг с кишки как побежит. Баба чуть не захлебнулась, тело конское взметнулось. Конюх тихо заорал, председатель дёру дал. Конь хрипит, она елду конскую сует в пизду и вертится, как волчок, а в степи поет сверчок. Час в желании своем измывалась над конем. Племенной рысак свалился, охнул и пиздой накрылся. Афилиста отряхнулась и на станцию вернулась. ночью тихо села в поезд и отправилась на поиск новых жертв своей пизды. Через 7 часов езды где-то вышла и пропала. С той поры ее не стало. Но я верю, уж она-то где-то выплывет когда-то. И пока живем и дышим, мы о ней еще услышим.
3: Горячий эстонский парень приезжает из России и говорит: не, ну, бля, Россия уникальная страна. Вот, бля, когда ократа — это сапор. Когда церковь — это тоже собор. Когда срать не можешь — это тоже сапор, бля. И самое сложное — все это нужно держать вот здесь, в зопе. Новогодний. Ну, кто еще хочет на елку? Сказал Дедушка Мороз, закидывая петлю на ветку. На почту сортируют где письма, находят письмо, адресованное Дедушке Морозу. Ну, думают, куда его отсылать. Взяли, распечатали и читают. Здравствуй, добрый Дедушка Мороз. Меня зовут Мишенька, мне 5 лет. Мамка у меня пьет, не просыхая, а папка уже 6-й год сидит в тюрьме. И, знаешь, так мне холодно, Дедушка Мороз. На улицу даже не выйти. В школу не могу пойти на будущий год. Не мог бы ты подарить мне пальто, шапочку и шарфик? Всплакнули работники почты, собрали деньги, купили пальто и шапочку. Только на шарфик денег не хватило. Отослали мальчику по указанному адресу. Через 2 недели опять письмо адресовано Дедушке Морозу. Они открывают, смотрят письмо от того же Мишеньки. Мишенька пишет: спасибо тебе, добрый Дедушка Мороз. Получил от тебя пальтишко, шапочку. А шарфик, наверное, на почте спиздили.

0: В новогоднюю ночь маленький мальчик просыпается и видит, как Дедушка Мороз что-то кладет ему под елку. Он говорит: «Дедушка Мороз, ты есть, ты существуешь, я тебя увидел!» Дедушка Мороз поворачивается и говорит: «Ну что, мальчик, ты меня увидел? Теперь я вынужден тебя убить». Такой черный кто-то. Молодожены поехали в свадебное путешествие, так как были слегка под шафе, попали в ДТП. Ну, и, значит, их обоих увезли в больницу. С мужем оказалось все в порядке. Несколько ушибов, пара выбитых зубов, несколько царапин. А с женой какие-то проблемы. Вот муж сидит, ждет, что с женой, нервно курит. Выходит врач и говорит: «Вы знаете, дорогой мой, у вашей жены переломан позвоночник, поэтому ходить и что-то делать руками она уже не сможет». Муж стоит, нервно курит. Он говорит: «Вы знаете, у нее от сотрясения лопнули барабанные перепонки, поэтому слышать она ничего не будет. Глаза у нее тоже повреждены, поэтому видеть она тоже не сможет. Есть она тоже не сможет, потому что ей перебила гортань, и вы ее будете вынуждены кормить через катетер. Но, знаете, все остальные внутренние органы в порядке. Проживет еще лет 70-80. У мужика от изумления аж сигарета падает изо рта. Врач говорит: «Да не ссы ты, пацан, бля, пошутил я, померла она». Медсестра выносит тройню. Говорит: «Гражданин Иванов». Он говорит: «Я». Она ему отдает детей. Он радостный. Она говорит: «Вас не пугает, что это не один ребенок, а целых трое?» Он говорит: «Нет, не пугает». «Тогда, говорит, подержите этих, я сбегаю за остальными». Заметка в газете: гражданка Иванова родила 6 детей. Врачи надеются, что им удастся спасти жизнь гражданина Иванова. Говорит: «Вы слышали, от Иванова ушла жена?» «Да, и как он?» «Сейчас уже ничего, а сначала думали, с ума сойдет от радости». Мужик шел по улице, купил лотерейный билет, выиграл $1 000 000. Пришел на работу, там его злейший враг подох. Он сразу с работы бежит домой, звонит в дверь. Жена открывает дверь в слезах. Он говорит: «Что случилось?» Говорит: «Мама умерла». Он говорит: «Поперла, блядь, поперла». Двое встречаются, один другого спрашивает: «Вася, ты что делаешь в эти выходные?» Он говорит: «С ребенком пойду змея воздушного запускать». «А ты что?» Он говорит: «У меня те же самые планы, тещу в аэропорт везу». У мужика умерла теща, он приходит в похоронное бюро и говорит: «А какие у вас гробы есть?» Вот, говорит, есть шикарный гроб за $4 000, красное дерево, с бронзовыми ручками. Он говорит: «Нет, что-нибудь подешевле». Вот за двушку есть, тоже из дуба, но уже меньше наворотов. Он говорит: «Еще подешевле». Ну, говорит, есть из дуба совершенно простой за $1000. Он говорит: «Дешевле есть». Он говорит: «Есть из сосны за $200. Он говорит: «Еще дешевле есть?» «Молодой человек, вы кого хороните?» Он говорит: «Тещу». «Да что же вы нам сразу не сказали? Несите ее к нам, мы к ней за доллар ручки прибьем».
1: «Говорят, вы большой интриган». «Да, а кто это ценит?» Слово «фрилендер» я знал давно. Так называют себя люди, которые не работают в каком-нибудь одном месте, а нанимаются на разовые работы туда, где есть такая необходимость. Я всегда смотрел на дайвинг-инструкторов-фрилендеров без зависти. Мне их даже было немного жаль. Они казались мне какими-то попрошайками, постоянно ищущими себе работу. Первый раз к себе я примерил этот способ существования, только распрощавшись с предыдущей работой. Оказалось, что совсем все не так плохо. Русский рынок стремительно развивался, россиян не просто становилось больше, они вытесняли с собой европейцев. Перед немногочисленными дайвинг-центрами встала серьезная дилемма. Либо как-то работать с русскими, либо сворачивать лавочку. Меня просто разрывали на части, сулили золотые горы и выстраивались за мной в очередь. Вот тут-то я и оценил все преимущества свободного художника. Ежедневно я устраивал на себя настоящий аукцион, в котором побеждало предложение, сулившее мне большее количество денег за меньший объем работы. Я мог позволить себе, когда захочу, проваляться весь день в постели после шумной ночной дискотеки, а на следующий день с лихвой наверстать упущенное. Так, упиваясь материально хорошо обеспеченной свободой, я ни за что не соглашался с ней расстаться. Исключение я сделал только один раз, когда речь зашла о моей мечте — дайв-мастерском курсе. Но не платить же за него самому из собственных денег. Я отработал его в том же дайвинг-центре, где и проходил обучение. Буквально за неделю. Мои коллеги из Италии, Германии и Англии, глядя на все это, просто исходили на говно от зависти. «Ты зарабатываешь за день больше, чем мы за неделю», — бурчали они. «Поэтому пиво с тебя, русский мафиози». «И это потому, что я самый лучший дайв-мастер», — честно отвечал я. «И могу, кстати, дать вам хороший совет. Разумеется, не так просто, а за арахис к пиву». «Ну?» — сделав заказ, спрашивали они. «Учите русский, парни!» «Нас, конечно, не так много, как китайцев, зато язык наш проще», — смеялся я. Теперь я понимал, что именно фрилендерство есть верный путь прогресса и процветания человека при условии, что он умеет правильно продавать свое свободное время. Русские туристы все прибывали и прибывали. Как будто разом всей страной решили именно здесь погреться на солнце и искупаться в море. С появлением наших спокойствие и умиротворение в городке, надо сказать, значительно поубавилось. Все чаще и чаще то тут, то там звучали во все горло по ночам застольные песни, на пляжах появились пустые бутылки, а местные торговцы, останавливая меня, спрашивали, что значит выражение «та пощел ти накуй цернозопи». Как-то на улице меня догнали двое мужчин. «Это он!» Показав на меня пальцем, по-арабски сказал один из них. Я остановился. «Извините, вы русский?» Уже по-английски обратился ко мне второй. «Да, а в чем дело?» — ответил я. «Вы не могли бы нам помочь? Я управляющий отеля Gold Beach, и у нас проблемы с нашими гостями из России. Они чем-то слегка недовольны, но говорят только по-русски, и мы никак не можем их понять. Наш отель дорожит своей репутацией, и мы бы хотели обойтись без публичного скандала, не доводя дело до полиции. Мне некогда. 50 гиней. Я занят. 100. Ну хорошо, милостиво согласился я. Мы подошли к ресепшену. Отель словно вымер. Никого. И тишина. На территории около бассейна сидели 6 короткостриженных, здоровенных, слегка подвыпивших парней с массивными золотыми цепями на слегка бычьих шеях. «А ну-ка! Быстро иди сюда, черножопый!» Увидев нас, скомандовал один из них управляющему. «Топить тебя, урода, будем!» «Слегка недовольны, говорите?» Тихо спросил я управляющего. «Да вас сейчас просто убьют здесь! Постойте тут!» Я попробую поговорить. Если чего, вызывайте армию для них и реанимацию для себя. «Ну ты козел! Не понял, что ли?» Вставая, продолжил амбал. «В парламентера не стреляйте!» Крикнул я и направился к ним. «А ты кто такой? Наш русский, что ли? А делаешь здесь чего?» Услышав родную речь, парни переключились на меня. «Работаю я здесь. В гостинице этой сраной? Нет. Тренером по нырянию с аквалангом. Эти, я показал пальцем на своих сопровождающих, жавшихся в сторонке, попросили попереводить, а то они тут понять ничего не могут». «А чё тут понимать-то?» — вызвали отдыхающие. «Мы уже задолбались им показывать, уже даже рожей тыкали, а они, козлы, только лыбятся. Мы бабок за этот вигвам отдали немерено, а тут душ не течёт, кондиционеры и холодильники не работают, перебьем, блядь, паскуд». «Да сдаются они, сдаются! На всех ваших условиях, — сказал я. — Чё хотите? Чинит пускай все. Может, лучше номера вам поменяют на нормальные, — предложил я. — Во! Лучше так! — согласился здоровяк. — Правильно, пацаны?» «Ну да! Чё мы будем в ремонте-то жить? — поддержали они. — И чтоб номера, слышь, получше дали! И окнами не на помойку!» Я объяснил обстановку управляющему и сказал, что уже пообещал от его имени ребятам хорошие номера. Тот с облегчением согласился. «Люксы с видом на море подойдут?» — крикнул я парням. «А там все работает?» — поинтересовались они. «Ну, проверьте сами, выберите себе, где работает», — улыбнулся я. Управляющий уже собрал вокруг себя разбежавшихся от страха работников и давал им указания. «Э, браток, давай уж с нами до конца, а то эти черти, блядь, не понимают же ни хрена, опять в блудень кинутся!» Положив свою тяжелую руку мне на плечо, попросил здоровяк. «Меня Андреем зовут!» Буквально через полчаса все было улажено. Номера оказались подходящие, парни остались довольны. «Вот это другое дело!» — первый раз улыбнулся Андрей. «Заходи, тренер, водки попьем!» «Только полташку», — кивнул я. «А что так несерьезно-то?» — поинтересовались пацаны. «Режим, что ли, спортивный?» «Да дел у меня еще на сегодня по горло, так что напрягать не будем. Дела так дела. Тастуй тогда!» «За мирное урегулирование международного конфликта!» — предложил я. Народ хмыкнул, мы выпили. «На их месте я бы тебе орден дал, как спасителю», — рассмеялся Андрей. «А где тебя, миротворец, найти-то можно, если чё? Ну, скажем, понырять, если решим». Я объяснил, где живу, и, попрощавшись, вышел. Около ресепшена я встретил управляющего. Он с улыбкой бросился ко мне. «Спасибо, спасибо большое, мистер Эпп, вы нам очень помогли». «Год жизни, считай, потерял», — пожаловался я. «Не люблю участвовать в гангстерских разборках». «Понимаю», — сказал управляющий, — «но вы молодец. Были на высоте. Это русская мафия?» «Нет, ученые-ботаники». Управляющий, понимающий, кивнул. «Мне очень жаль, что так получилось. Извините, пожалуйста, но вы теперь всегда дорогой гость в нашем отеле и можете проводить свое свободное время у нас в барах, на пляже и дискотеке. Сейчас я выпишу вам дисконтную VIP-карту. И знаете, мы, пожалуй, закроем глаза на то, что вы иногда у нас ночуете и без договора работаете с нашими клиентами. Я имею в виду дайвинг». «Ну что ж, пойдет», — сказал я. «И еще. Я бы не отказался как-нибудь провести тут легально уикенд с хорошенькой блондинкой». «Договорились», — протянул мне руку управляющий. «Как выберете себе блондинку? Сразу к нам. Люкс с полным пансионом на уикенд ваш». Мы пожали друг другу руки, дело оставалось за малым. А я в другой жизни сам бы разнес на клочки такой отель, но, прожив несколько месяцев в Нубии, понимал местных. Сами-то они жили в такой нищете, что и осуждать их глупо. Тот, кто сидел на ресепшене в день заселения наших бугаев, возможно, и не предполагал, что это плохо, когда текут унитазы. И вполне вероятно, что он всю жизнь прожил в землянке, пользуясь уличным туалетом. Так, например, один из моих друзей Мухамедов Ибн Муди, узнавший, что я выкидываю бешеные деньги за номер, $1.5, пригласил жить у него. Совершенно бесплатно. Я из интереса пришел к нему в гости и увидел, что входную дверь он подпирает мертвым ослом. На солнце тот стал вяленым и вполне годился для таких целей. А вы говорите, кондиционеры не работают. Своих уже знакомых парней из русской мафии я встретил вечером в баре спустя пару дней. «О, миротворец!» — приветствовал меня Андрей. «А мы как раз тут тебя вспоминали. Забодало бухать и валяться на пляже. Давай, что ли, нырнем напоследок?» «Лицензия у вас есть?» — поинтересовался я. «У нас есть бабки», — резонно заметил он. «Этого достаточно?» «Я в смысле, умеете или не умеете с аквалангом-то управляться?» «Ты же тренер!» — дружелюбно ткнул кулачищем мне в грудь бугай. «Покажешь, растолкуешь и управимся. Мы парни спортивные. Полтишка выпьешь? Давай». «Ну так как порешим?» «Да не проблема», — ответил я. «Завтра в 7:30 встречаемся в холле вашей гостиницы. Плавки там, полотенца берите с собой». «Давайте тогда, пацаны, еще по одной накатим и спать», — подытожил Андрей. Утром все шло, как и обычно. Я встретил ребят, привел их в один из дружеских мне дайвинг-центров, подобрал им оборудование, мы погрузили его на пикап и поехали в порт. Как обычно, в это время там суетилось много народу. Дайверы со всех клубов грузились на корабли, подвозились баллоны, продукты и напитки. «Слушай, а эти все будут вместе с нами, что ли?» — спросил Андрей, подходя к нашему боту. «Ну да», — ответил я. «Кораблик по 15 человек берет».
2: «А ты нам отдельную посудину организовать можешь? Чем мы толпой-то? У нас своя компания, нам нафиг чужие не нужны».
1: «Да не вопрос!» Я посмотрел на несколько стоящих у причала ботов, оставшихся на сегодня без фрахта. «Любой каприз за ваши деньги». «Ты только не блатуй», — предупредил Андрей. «Договаривайся за реальную сумму». «Я по мелочи не тырю». «Я как раз об этом и говорю». Первый же свободный капитан с радостью согласился взять нас на борт, сделав при этом еще и приличную скидку, которую я, естественно, с чистой совестью положил в свой карман. Владелец дайвинг-центра тоже не имел ничего против, лишь предупредил, что вся ответственность за моих клиентов на мне. В общем, все как-то удачно сложилось, и мы вышли в море. За первое погружение на мелководье ребята вполне освоились с аквалангом. Парни спортивные, дисциплинированные и не из робкого десятка, поэтому другого я от них и не ожидал. С конкретными пацанами работать, как показывает опыт, значительно легче, чем с понтовыми торгашами или представителями творческой интеллигенции. Они, как ни странно, в этой обстановке пальцы не гнут и четко выполняют инструкции, что, по-моему, самое главное. На втором погружении я решил прогулять своих парней вокруг рифа. Они с восторгом, как дети, рассматривали рыбок в кружевах кораллов, гонялись за скатами и кувыркались в толще воды. И вдруг на нашем пути попалась довольно крупная мурена. Она торчала из пещерки, образованной в коралловой стене рифа, и, казалось, дремала на солнышке. Я знаками показал группе, что приближаться слишком близко, а тем более трогать это, опасно. Мы зависли в полутора метрах, разглядывая ее зубастую морду. Мурена, казалось, никак не реагировала на наше присутствие, спокойно торча из своей норы. Тем временем один из парней снял ласту и неожиданно для всех ткнул ей прямо в нос зверюги. Мурена мгновенно вцепилась в ласту и рывками потянула незадачливого исследователя на себя. Такой прыти от нее никто не ожидал. Но парни не растерялись, и мы за ноги оттащили товарища от пещерки. Мурена бросила ласту и, прикинув численный перевес противника, скрылась в норе. В голове у меня внезапно родилось. Боец солнцевской группировки «Бумбараш» принял геройскую смерть в схватке с муреной посредством акваланга. И, приколовшись над этим про себя, я дал сигнал на всплытие. «Да ты просто охуел!» — заорал я на провинившегося, как только мы всплыли. «Ты чё, блядь, не понял, что тебе тренер говорил?» Со всех сторон набросились на него парни. «Сказали же, ничего нахуй не трогать! Хер бы ты свой сунул! А если бы она кого-нибудь из нас тяпнула?» «Да я как-то...» — оправдывался тот. «Ладно, хорош, поплыли на корабль», — скомандовал я. За свои услуги я был вознагражден. «Богатые клиенты — это хорошо». Ведь хотя я сказал, что работаю на себя, но мне приходилось платить за аренду оборудования, отстегивать капитану за его работу и прокат судна, отдавать долю клубу. Ведь лицензии-то у меня не было. С каждого клиента оставалось... То, что оставалось, я откладывал, пытаясь накопить на обратный билет. И такие скандальные ребята ускоряли процесс накопления. А чему нас учит наш же русский алфавит? Он же прямо с главного и начинается – «А, бы, вы, го, да. А бы выгода». Прощались мы вечером в холле гостиницы. Хозяин ее с изумлением смотрел, как здоровенные лоси, выстроившись вокруг меня, прощались, выказывая глубокое почтение. Я-то понимал их. Там, под водой, очень часто человек, занимающий высокое положение в обществе, превращается в маленького робкого ребенка, которому необходимо держать тебя за руку, чтобы не потеряться. В такие моменты я сам вырастал в своих глазах. Но поскольку хорошо помнил, что корона на голове однажды чуть не привела меня к гибели, вел себя скромно, чем еще больше подкупил ребят. «Спасибо, брат», — сказал Андрей. «Классно оттянулись. Но насчет мурены, ну не грузись, ну так вышло». «Да ладно», — хмыкнул я. «Хорошо то, что хорошо кончается. Мы завтра улетаем, поэтому сегодня отвальная. Давай, сбегай, переоденься по-быстрому и к нам. Мы тут банкетный зал сняли. Посидим». Спустя полчаса я вернулся. «Ну, проходи». Все собрались в номере Андрея. «Знаешь», — сказал Андрей, — «мы тут тебе собрали кое-что. Ну, и так немного на жизнь решили оставить. Не делай это. Такой реальный и опасный труд ты за копейки выполняешь». Мне сунули в руки пакет с 7 бутылками водки, а Андрей протянул пачку долларов и горсть местных гиней. «Не рассчитали немного своих сил? Вот осталось чуть-чуть», — признался он. «А теперь пошли. Стол ждет». Я вернулся домой поздно, здорово пьяный, извиня подарками. «Ты что, ограбил бар?» — поинтересовался Али, помогая мне подняться по ступенькам на крыльцо. «Взял с собой, что не мог допить», — трудом выговорил я. «Ты сумасшедший!»
0: пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками, проходят, заходят в кабину, самолет разгоняется, едет, пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса, они самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит: надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотрит, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит: виски, водка, коньяк. Он говорит: спасибо. Мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит: господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдерживает и говорит: так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит: просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера: есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору: господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору: господа, просьба не волноваться, сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит: чем вы занимаетесь? Он говорит: я режиссер, снимаю кино. Он говорит: а про что? Он говорит: про любовь. Он говорит: я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит: нет. Он говорит: про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит: а, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит: нет. Второй спрашивает: а про что? Только про любовь мужчины к женщине. Говорит: а, вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит: я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит: дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит: а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина. И он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине, и съемка займет минут 10. Подруга говорит: ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских. Один говорит: блядь, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Тот говорит: да ладно. Вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит: могу. Хули тети Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Тот говорит: у него же есть зубы. Он говорит: блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрамы от зубов Шуры, блядь. Все сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витас он наступил на яйца, блядь. Ну, Алла Борисовна выходит из своей гримуборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит: девочка, ну а сделаем так. Я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Так говорит: вы что, ёбнули, что ли? Он говорит: я тебе дам $1 000 000. Она говорит: бля, ну за миллион, бля, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеют все выше и выше, покрываются какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Та говорит: дорогушка, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую. Приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит: Васька, смотри, он, бля, пугачиха, руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит: бля, и не понимаю, как тебя так торкает? То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь нахуй пугачиха руки моет.
3: пьяный рядовой, который заплетающимся языком спрашивает: «Эй ты, куда мне лучше сейчас пойти?» Генерал говорит: «Да знаешь ли ты, с кем ты говоришь?» Рядовой снова: «Мудак, блин, куда мне надо идти?» Генерал: «Знаешь ли ты, с кем говоришь?» Рядовой говорит: «Блядь, безобразие! Я не знаю, куда пойти, а ты не знаешь, кто ты сам!» Капитан кричит солдату: «Скотина! Ты генерала чуть было не подстрелил, козел!» Тот говорит: «Вот это да! Я ведь только вчера научился стрелять!»

Вот опять один в пустой квартире. Предо мной валяется рубашка. Не знаю я, что происходит в мире. Знаю, что придет ко мне Наташка.

кроватка. Я сомкну объятия и украдкой проведу рукой по ягодице. Будут знать об этом только двое. Я

0: кто сегодня дежурит в постели?» И шел Адам по райскому саду, и выпало у него ребро. И сказал Адам: «Блядь!» И стало так.
1: «Га-га-га! Ха-ха-ха!» Слышу я сейчас за спиной дикий бабский хохот, и на ярко освещенную сцену прямо во время моего монолога на железном подносе выезжает самая толстая и безобразная из моих танцовщиц, нанятая исключительно для гротеска по имени Климакс. «Уйди, чудовище!» Пытаюсь я хоть как-то обыграть происходящее безумие. «Сейчас не твой выход! Га-га-га-га!» Не успокаивается она и, заваливаясь на спину, потрясывает жирными ляжками. Ей хорошо. Она нахрюкалась в гримерке и уже совсем не понимает, где она и что она. Чтобы как-то выйти из этого дурацкого положения, я задаю публике вопрос. «Как вы думаете, что это такое на свадьбе? Пьяная в кружевах?» По полу катается и хохочет. Правильный ответ — невеста. Народ смеется, Климакс тоже угорает. Я пытаюсь пинками ее вытолкать за кулисы, при этом еще продолжая одну из долгоиграющих баек. Но даже моего проверенного опытом многочисленных пьянок мастерства недостаточно, чтобы заткнуть незатыкаемое, унять неунимаемое и впихнуть за кулисы невпихуемое. Ситуацию спасает только убеждение зрителей, что так оно и задумано. Правда, ненадолго. Климакс пьяна не по-бутафорски. И вскоре все с интересом наблюдают за неожиданным зрелищем. Как Трахтенберг будет справляться с пьяной и безумной бабой? Ничего, справлюсь. Может, и не сегодня. Ну так завтра она будет уволена. Слава богу, такой случай у меня был единственный. В основном же... Стриптизерки, при всем моем нежелании называть их артистками, все равно имеют отношение к нашему шоу-миру, к миру шоу-бизнеса, к сцене, к блеску, к мишуре. Ну, собственно, они этой мишурой и являются. Но, несмотря ни на что, они все равно более высокоорганизованы, чем человек со стороны, так сказать, из зала. Так один наш гость перебрал и, выползая на сцену, видимо, почувствовал себя гимнастом. И решил сделать стойку на руках. Акробат из него вышел херовый, и в итоге пришлось вызывать скорую. А стриптизерки, хоть и стоят сам внизу артистической иерархии, такого не выкинут, и даже находясь в совсем свинском состоянии, очень редко падают в зал со сцены. Но и то, это уже не скотское обвинение, а стадия дымковской игрушки, то есть когда они могут пускать только дым изо рта. И за это я им благодарен. Они составляют часть моей программы и намного артистичнее и собраннее, чем какие-нибудь шлюшки-модельки. Но об этом я расскажу чуть позже. Но это все, конечно, не самое главное. Я взялся рассказывать о специфике своей службы, чтобы постепенно перейти к специфике служебных романов. Служебные романы ни в коем случае нельзя путать просто с романами на работе. Время от времени я уезжаю на гастроли в другие города. Меня приглашают провести корпоративные или семейные пьянки. Все это разовые заказы и левый приработок. Случайные халтуры, на которых возможны случайные связи. Потому что почти везде, конечно же, есть возможность склеить какую-нибудь бабу. А то она и сама приклеится, а то и целая компания. Такая уж работа. Ты заказчиков не выбираешь. Только они тебя. Но все эти связи, как правило, случайные, хаотичные и непостоянные. Понеслась душа в рай, и ты вслед за ней. Романтика. Да. Ну, а теперь вернемся к повседневной рабочей жизни. Моя основная служба — это сцена моего клуба. И у меня на службе есть целый штат служебных единиц — танцовщицы стриптиза. В их замечательном окружении мне приходится трудиться систематически и еженочно. Я не виноват, график такой. И что касается их, то с ними так нельзя, чтобы просто выпили, погуляли и разбежались. С ними необходимо работать дальше. И если что-то вдруг произошло у тебя с теткой на работе, то потом придется придумывать дальнейший план совместного существования, в котором всем бы было хорошо. Некоторые самцы вообще предпочитают не заморачиваться и в своем болоте никого не ловят. Я не такой. Ну, конечно, для правильного ведения служебных романов надо вначале хорошо изучить соперника, не лениться и полученный опыт очень много вам даст. За что мне, по большому счету, нужно благодарить стриптизерш, так это за одну важную вещь. Они показали мне, что женщина – такое же животное, как и мужчина. Она, то есть человечество, точно так же хочет трахаться. И она, то есть баба, точно такое же сексуально озабоченное создание, алчущее удовольствий. Просто обычные тетки в обычной жизни обычно сей факт тщательно скрывают и обычно лицемерят. Это только вы, мужики, грязные скоты, думаете лишь о сексе, а нам он не нужен. На самом деле, ребятки, это просто пиар. Просто так они набивают себе цену, преследуют две банальные цели. Либо развести тебя на деньги, типа раз секс нужен тебе, платишь ты. Либо, что еще хуже, выскочить за тебя замуж. Вот тут они уже изо всех сил доказывают, что порядочные. Доказывают со слезами на глазах, с истериками, с заламываниями рук и ног, выкручиванием пальцев, дополненным грудными стенаниями. Сара Бернар по сравнению с ними – просто актриса самодеятельного театра-студии при заборостроительном ПТУ. Что же касается стриптизерок, то в отношении меня эти цели разбивались о две железобетонных стены. Во-первых, я женат, во-вторых, не подаю, ибо сам сир инак. Что же касается денег, то брать их с меня, человека, дающего им работу и решающего их проблемы, во-первых, грешно, во-вторых, нереально, в-третьих, самонадеянно и глупо. Наверное, поэтому, выгадывать-то тут все равно нечего, они и были честны со мной. Откровенно говорили о своих желаниях, что у женщин бывает крайне редко, спрашивали совета, давать этому или тому и так далее. И не раз, кстати, случалось, что подходила ко мне девочка и шепотом просила. «Ромка, у меня 3 месяца парня не было. Хочу, понимаешь, секса. Я сегодня всю ночь не спала и все думала. Может, давай, а?» «Ну, давай», — соглашался я. «Ты, конечно, не королева красоты, зато я Бэтмен и всем помогаю. Раздевайся». «Ну, а почему не помочь? Мы же друзья». Сейчас я уверен, что стоит после программы сказать: «Бабы, пошли ко мне пить», и они пойдут. Они все равно пьют во время работы. Почему бы не продолжить и после? Потом в разгар пьяного веселья можешь спросить: «Ну, кто пойдет со мной в спальню?» Самая шустрая, находчивая и веселая скажет, что она. Уламывать ее не надо. Сама запрыгнет на тебя, кончит, слезет, скажет спасибо и предложит позвать кого-нибудь еще. Ну, если, конечно, нужно. Ну, разумеется, все это большой секрет нашего маленького коллектива. И, разумеется, такой прекрасный гарем создавался не сразу. Начало моей клубной карьеры вспоминается с ужасом. В тот трудный момент мне недоставало знания жизни и женской психологии, ну, чтобы клеить танцовщиц. Да мне вообще было не до них. Я тогда тарахтел со сцены без умолку ровно 4 часа, с 10 до 2. Микрофон был на шнуре, и его приходилось таскать в руке. Радиомикрофон стоил денег, и несчастные $800 повергали хозяина то в уныние, то в ярость, хотя даже за одну программу он на мне зарабатывал намного больше. Музыку ставила барменша, который я кричал через весь зал, бабы танцевали по 3 танца к ряду и потом отдыхали, я не отдыхал совсем. Они зарабатывали деньги, а я отсасывал. Но все же, несмотря на ряд трудностей, думаю, именно эти годы были самыми зажигательными в моей карьере. У меня было желание выплеснуть все, что я знал на зрителя. Хотелось признания и любви, ну, естественно, зрителя к артисту, творчества и совсем-совсем немного денег, ну, чтобы случайно не умереть от голода. Каждый день тогда отличался от предыдущего, как брат от сестры. Иногда вся программа состояла только из шутовской поэзии, и не было ни одного анекдота за весь вечер. Иногда только из афоризмов или только из анекдотов. В штате тогда состояли всего 2 танцовщицы, которые и исполняли самый тривиальный стриптиз, хотя выглядели обе крайне нетривиально. Одна вся в татуировках, как синяя птица, и в пирсинге, который у нее был даже на клиторе. Звали ее Коряга, и встречалась она с самыми настоящими индейцами, с которыми завсегда везде ништяк, а я, в очках и фраке, был совсем не в формате ее оттяга. В Вторая танцовщица, Оглобля, являлась миру в образе четко выраженной наркоманки. Ее квадратные глаза никогда не закрывались. Хотя никто ее ни разу не поймал на наркоте, и вены ее были непорочными, как воды Иордана, все равно ощущение создавалось такое, что она пользовала все, что можно. Из нее получилась бы хорошая иллюстрация книги, которую я купил по случаю. «Как узнать, какие наркотики употребляют ваши дети». Впрочем, обе красочные девицы вскоре уволились, так и не оставив мне на памяти себе никаких интимных заболеваний, воспоминаний. Зато на их место взяли уже четверых. К этому моменту кипучая энергия нереализованного режиссера шоу дала о себе знать, и я стал усиленно предлагать наполнить программу драматургически выдержанными танцевальными шутливыми номерами, более соответствующему стилю кабаре, нежели тупой бездарный стриптиз. Голые бабы есть везде, и это банально. Хозяин клуба согласился со мной и сказал, что даже будет оплачивать мне и артисткам репетиции, что, разумеется, всех обрадовало. И вот тогда одна из наших девочек сказала: «Где же здесь в клубе репетировать?» «Негде. Пойдем ко мне домой». «Ага», — обрадовался я про себя. «Лед тронулся! Поплыли!» Там все и случилось. Прямо перед репетицией. Приятно и запоминаемо. Медленно и торжественно. Ведь тогда еще было далеко до известности, до нормальных заработков. Это пришло потом, через пару лет. А тогда... Тогда мы были просто друзья. Первой появилась известность. И первую стриптизершу, которая повелась на модное имя, звали... не помню как. С ней у нас, кстати, не срослось. Потом у меня появились деньги, а потом и авторитет в клубе. Я уже сам разбирался с девочками, нанимал, увольнял. Вот с этого времени уже можно говорить о каких-то служебных романах, без которых, прости, любимая, в цивилизованном мире шоу-бизнеса не обойтись. Ибо какой же нормальный мужчина может спокойно переодеваться в одной гримерке с красивыми, молодыми бабами и при этом не естествовать? Но скажите, как можно сидеть в малиннике и не есть ни ягодки? Как может бармен не пить? Как может гаишник не брать денег или тот, кто крутит сигары, не курить? Это аномалия. Продавцу алкоголя надо пить свободное от работы время, чтобы разбираться в ассортименте, иначе он не сможет его продавать. А когда тот, кто крутит сигары, сам не курит, ему нет доверия, как и лысому производителю шампуня. В стриптиз-клубах начальники должны быть бабниками. Иначе как они поймут, хороша тетка или нет? И вот здесь мы затронули глобальную проблему. Девочка может быть очень хороша. Только она вовсе не обязана тебе давать. А что тогда делать? Ведь хочется как волку. Алгоритм мне подсказала сама жизнь. Я ведь работаю в злачном месте и отдаю себе в этом отчет. Я изначально допускаю тот факт, что девочки у меня не самые порядочные и уже далеко не девочки. Женщина, которая может на людях раздеваться, в народе называется как? Правильно. Поэтому, нанимая ее на работу, я ввел одно правило. Обычно я говорю: возможно, ты, девочка, порядочная, чего не может быть в принципе, и живешь с парнем, хотя я никак не могу понять, что это за парень такой, которого твоя работа устраивает. Но, в общем, если ты хранишь ему верность, я, конечно, не имею никакого морального права заставить тебя спать со мной. Но в том случае, если я увижу, что ты ездишь за деньги трахаться с клиентами, я считаю себя вправе встать в эту очередь первым и бесплатным випом. «Нет, нет, нет, как вы так можете думать? Я не такая!» — возмущенно краснеют девочки. И мы начинаем работать. Жизнь обычно показывает, что прав именно я. Девочки идут в стриптиз потому, что им нравится легкий заработок и блядская жизнь. Они легко получают деньги, быстро находят кобелей и живут, совмещая приятное с полезным. Больше они ни черта делать не хотят. Если кто-то пытается их назвать по имени, они всегда говорят: «Да мы артистки! Как вы могли вообще про нас такое подумать?» Да уж, действительно, как? Не скажу, конечно, что все такие, но абсолютно большинство — это точно. Вначале я спал с каждой втихаря. Но постепенно мы сдружились. Все у нас стало происходить как здрасте. Тем более, что дни рождения они обычно справляли в бане. Там всегда удавалось то с одной, то с другой потихоньку уединиться. Тем более, что самцов-конкурентов в клубе у меня не было. моего сменщика, другого ведущего.

Вот. Когда расставлены все точки и секретов ни от кого нет, жить всегда проще. Тут как раз жена с ребенком отваливала отдыхать в Египет. А я оставался один. Один в пустой квартире. Не, ну это неправильно, когда столько баб вокруг. Явившись в клуб, я объявил той, что пришла первой. Назначаю тебя старшей. Тебе нужно составить график сексуальных дежурств. Возьми бумажку, расчерти ее на 10 дней, чтобы каждый день кто-нибудь приходил. Можно по одной, можно по две. Трахтенберга нужно напоить, накормить и отсосать. Боевой пост сдать и принять. Она послушно начертила график и вывесила на видном месте. И посетители, и работники клуба видели его, но, разумеется, принимали за шутку. Но я такой человек. Не шучу я никогда. Правда, все наивно полагают, что это просто игра. Может, оно и к лучшему. Иногда. В общем, все девочки аккуратно по графику приходили, все отмечались. Правда, одна, лысая и худая, не пришла. «Ой, мне некогда было», — оправдывалась она. «Через 3 дня приду, в следующую смену». И снова обманула. После чего я сразу ей дал громко говорящее сценическое имя «Залупа», а вскоре и вовсе уволил. «Скажете, мое поведение – сексуальное домогательство с использованием служебного положения?» Отвечу – нет. И это не только моя точка зрения. Каждый среднестатистический самец думает так же. Когда он видит, что в подчиненном ему коллективе помимо X, Y и Z работает еще и B, он не в силах смотреть на нее равнодушно. Тому дала, этому дала, а мне, очень жестко спросит он, и будет прав. Кстати, нужно, наверное, сделать еще одно отступление по профессиональным вопросам. Читатели, которые никогда не были в клубах, где я работал, могут не понять, почему моих танцовщиц зовут такими странными именами. Связано, кстати, это со спецификой клуба, со стилем программы и текстами моих монологов. Поговорим о стиле. «Мода уходит, а стиль остается». Цитата не помню из кого. «Когда я только пришел работать в свой первый клуб, официантки там ходили в париках. Красного цвета, желтого, зеленого, в фашистских касках и кожаных жилетках. Вдобавок у них были вымышленные абстрактные имена. Меня и официанток никто не заметит. Как их зовут на самом деле, и вовсе никого не волнует. Но почему я должен запомнить, как зовут мою официантку, если я не помню, как зовут мою бабу? Только сегодня с ней познакомился. Так что сама атмосфера нашептывала: живи сегодняшним днем. И чтобы влиться в этот коллектив, стать с ним единым целым, хотя бы внешне, я выкрасил волосы. Можно было, конечно, надеть парик, но я подумал, нафиг это надо. Хотя сейчас понимаю, что мысль эта более прогрессивная. Снял его, и ты никто. Одел, и снова Трахтенберг. Так вот, возвращаясь к стилю. И к стилю заведения, и к тому, что нам говорят о стиле классики. Если мы почитаем Синявского, то увидим, как он раскладывает образы на составляющие. Что такое Чаплин? Это усики, котелок и тросточка. А что такое Пушкин? Это цилиндр, трость и бакенбарды. Исходя из его теории, чтобы чей-то образ запомнился, он должен быть прост и разложен на 3 пункта. И я для себя решил, что Трахтенберг – это рыжие волосы, живот и борода. Стриптизерок я стал называть по аналогии с официантками. Гангрена, дятел, сыктым, макака, беломор. Первое, что приходило в голову при виде девочки и лепилось на нее. Как показал опыт, это самый правильный подход. Если даже кажется вначале, что имя ей не очень подходит, оно все равно очень даже подходит. И общаясь между собой, девочки уже не говорили «Лена», «Катя», а говорили «Хабарик», «Трихомонада», «Термудатор». Правда, они часто пытались лицемерить, как и все полупрофессионалки. Когда приходили устраиваться, то говорили, что их зовут Эммануэль, Элеонора, Кармен. Ну хорошо, Эммануэль. А теперь представьте себе реальную историю. Камера установлена в женской гримерке и передает на большой экран, расположенный в зале, все, что в этой гримерке происходит. Камера наезжает крупным планом на одну из Эммануэлек, а она что-то жлухтит из огромного флакона с надписью «Шампунь Хербена». Публика, сдерживая рвотные рефлексы, выпадает в осадок.
Конечно, самым умным понятно, что бабам запрещено приносить на работу бухло, и что они поэтому переливают алкоголь то в бутыль с кока-колой, то в баночку из-под

0: Феросила или Ферри. Но подумайте, разве может Эммануэль херячить Хербену? Ну, конечно, нет. А какая-нибудь Сиракуза? Сиракуза может. К тому же, им не всегда хочется, чтобы публика знала их реальные имена. Многие не афишируют свою профессию, и еще и поэтому придумывают себе невероятные прозвища, чтоб красиво было. Ну, я знаю двоих транссексуалов. Одного зовут Хельга, другого Джульетта. В жизни до операции они были Сережей и Алексеем. Но им всем хочется романтики. Чудо! Только я тут при чем, если для правильно ориентированной публики они, как ни крути, просто пидорасы? Ну-ка заканчивайте с этим, приказываю я всем, кто приходит ко мне работать. Почему? — недоумевают они. А помните утиную охоту, где баба знакомится с мужиком, говорит ему: «Я буду называть вас Алик. Я всех мужчин называю Аликами». Так же и у меня в клубе. Есть шоу-программа, у нее есть стиль. Ты подчеркиваешь, что бабы, которые у тебя танцуют на сцене, не являются личностями. Они только иллюстрации для монологов, которые я, как ведущий и как единственный здравомыслящий на сцене, произношу. А танцовщицы – просто объект для комментариев. Для честных, прошу заметить, комментариев. Ибо девушка, танцующая голой под взглядами пьяных мужиков, не может зваться Мадонной. Это бред и верх цинизма. А в новом имени, которое я даю девочкам, есть даже уникальность. Мало ли среди стриптизерш Тань и Лен. Да жопой ешь. Неинтересно, а кирдык или вибратор одни. Вот как раньше было. Каждому человеку давали только его имя. И это правильно. А сейчас лень и человеческая необразованность рождает обезьянничество и повторение. Мое поколение – все романы. Потом было поколение девочек по имени Арины, а я, как Пигмалион, раздавая имена, практически превращаю очередную Наташу в личность. Пускай и таким немножко извращенным способом. Но, например, в исламских странах, если человек пережил смертельную болезнь, ему дают другое имя. У евреев, когда мальчику делают обрезание на восьмой день, ему тоже дают второе имя. Попадая ко мне в лапы, бабы навсегда превращаются в шпинделей, батарей и усралочек. Девочка, пришедшая ко мне на работу, начинает новый этап своей жизни. Узнает, наконец, всю правду, которую самцы думают о ней на самом деле. Честно и жестко, зато не приукрашено. Ей же никто, кроме меня, ничего этого не скажет. Ведь цель самца – завалить бабу в постель. А для этого все средства хороши. Поэтому он льстит и врет. Говорит комплименты и дарит цветы. Итак, с именами понятно. Тогда переходим к личному. К вопросу, который всех интересует. Как же может проходить сексуальная жизнь такого большого коллектива? Там же должны быть ссоры, раздоры, борьба за первенство. Могу сказать, ничего этого в нашей славной труппе не было. Некоторые говорят, что нельзя трахаться там, где работаешь. Дескать, тогда баба сразу начинает гнуть пальцы и показывать всем, что она здесь королева. На самом деле не все так однозначно. Я считаю, что нужно спать либо со всеми, либо ни с кем. Первый вариант интересней. И делать это нужно открыто. Мое правило – честность и только честность. Никаких обещаний, которые не собираешься исполнять. Я именно так себя и веду, и поэтому спать с ними мне легко. Они мне верят, не строят насчет меня планов. Мы просто получаем удовольствие. Схемы в отношениях нет. Кого-то приходится уговаривать долго, а кого-то нет. Помню одну, я трахнул прямо во время программы. Отошел со сцены на 5 минут, пока там шел танцевальный номер, зашел в туалет, нагнул девицу и, считая минуты до окончания композиции, все сделал. Вернулся вовремя. Вообще-то, надо сказать, что работая в эротической атмосфере, к ней протираешься очень быстро. Ну, ходит голая тетка. Ну, а вот вторая пошла. Пятая, десятая. Кажется, что может надоесть до чертиков. Но только потом сам удивляешься тому, что это не происходит. Ты не застрахован даже от того, что желание возникнет внезапно и спонтанно, как у подростка. Помню, однажды во время программы ко мне подошла официантка и, очень волнуясь, сообщила, что гости просят ее станцевать голой на столе. Можно ли ей это сделать? Они пообещали хорошо заплатить. Я видел, что у этих ребят полно денег, и им хочется приколоться. Ведь не в каждом заведении такое реализуемо. И поэтому разрешил. Через минуту поднял глаза и посмотрел на ее столик. Она танцевала крайне неловко, ну просто не умела. Видно было, как она стесняется, как ей хочется заработать деньги. Над ее тощего тела шел такой адреналин, что я возбудился. Сутки я не мог избавиться от этой картинки в мозгах. Халдейка танцевала, при этом боясь, возбуждая и возбуждаясь. Хотя сама девочка никогда не казалась мне интересной. На другой день я поймал ее в коридорчике и затянул в туалет. Она казалась совсем не против. Я закрыл дверь на защелку, как обычно это делал, и быстренько ее трахнул. А потом эта шлындра еще всем рассказывала, что я ее изнасиловал. Как будто это можно сделать, когда в метре от нас за тонкой стенкой находилась толпа народа. Это не исключение. Это правило. Постоянный бабский принцип выгораживания себя. Не виноватая я. Он сам пришел. Знаем, знаем. Приходили. Как-то наняли на работу в качестве девочки гоу-гоу бабушку, прости господи, 49 лет. Придумали для нее очень смешной номер. Битый час я пытался объяснить ей, что от нее требуется, но после третьей попытки понял, она в этом не Копенгаген. Я тусался и сказал, ну пошли тогда трахаться. Пошли. А куда? Бодренько согласилась она. Ничего себе, подумал я. И пришлось пойти. В туалете попросил ее сначала сделать минет, но оказалось, что она не умеет. Предложил научить, но старушке хотелось секса, жестокого и ненасытного. На учебу времени нет. Кто-то зайти может, заметила она. В общем, для возрастного рекорда было забавно. Она всего на год младше моей мамы. А однажды у нас работала девица из Белоруссии. Не очень аппетитная. Ну уж не знаю, то ли совсем им там плохо живется. Но девочку убедили делать порно-номер. Получала она за это деньги меньше, чем получали наши стриптизерки за рядовые танцы голышом. Но ведь и танцевать-то она не умела. Чувствовалось, что деньги ей очень и очень нужны, и поэтому каждый вечер на сцене она развлекалась с бананом. А я каждый вечер все это внимательно разглядывал, и поэтому каждый вечер после программы я, естественно, подходил к ней и говорил, «Ну что, коза, покувыркаемся?» На что она каждый вечер обычно говорила, «Уйди, чудовище!» И тут появилась информация, что через 3 дня она возвращается домой. В ее услугах больше не нуждались. Расстроилась, конечно, сильно, но выбора-то ей не оставили. Времени устроиться куда-то еще нет. Гостиничный номер, который снимал клуб, у нее отбирали. «Ну что, уезжаешь?» Я тогда ничем не мог помочь ей в карьере и подошел проститься. «Уезжаешь?» А вот с Трахтенбергом так и не попробовала. «Будешь жалеть». «Рома, ты понимаешь, у меня 1.5 года не было мужика. Я очень хочу секса, но не с тобой», заявила она. А что-то я обиделся. Не хочет? Ну и мне-то не очень хотелось. Это было только ради прикола, поиметь бабу, которая естествует с бананом при народе. Но неужели банан в целях экономии один и тот же, хуже меня? И вот на завтра ей уезжать. А она вдруг дозрела. Подходит ко мне и говорит, крепок ли я еще в своем желании? Но я уже нашел девочку на вечер. У меня другие планы. А ты точно завтра едешь? Или, может, послезавтра? Завтра днем поезд. Прикинул, что раз так, ну, не отказываться же. Принес свою встречу на другой вечер и пошел с ней в ее сраную гостиницу, в ее жуткий и грязный номер. Благо, что хотя бы рядом. У входа сидел вахтер. Он уперся, что время 2 часа ночи, и он не хочет меня пускать. Пришлось дать 100 рублей. Тогда это было как $20. Поднялись выше. На ее этаже сидела бабушка, которая нахально запросила 150. Это было уже слишком. «Извини, красавица, я пойду домой», — заявил я. «Стой», — сказала девочка, — «я заплачу». И произошло то, что мне ужасно понравилось и было в моей жизни всего лишь еще пару раз. Она заплатила. «Я тащусь, когда женщина платит за тебя». И большинство самцов тоже, хотя это против правил, и они редко себе такое позволяют. Но это приятно. Именно тогда и понимаешь, что она хочет тебя не меньше, чем ты ее. Да, второй раз в моей жизни за меня платила девушка, пригласившая пообедать. Мне тогда очень хотелось почувствовать себя женщиной, циничной, наглой и вульгарной, берущей все, что плохо лежит. Конечно, потом наступила моя очередь водить ее по ресторанам, но это было потом. А был, кстати, еще случай, когда две девушки предлагали мне деньги. Такие холеные, в золоте, в бриллиантах. Девочки подвалили после программы и сказали, что им очень понравилось. И они бы хотели еще. И даже готовы заплатить $300, если я буду выступать только для них, у них же дома. Девочки, заметьте, очень симпатичные. Но сумма меня покоробила. Если бы они повели себя иначе, я поехал бы и бесплатно. И даже сам бы купил выпивку. Но брать $300 — себя не уважать. 500, заявил я. Мы подумаем, сказали они и исчезли. Девчонки, вернитесь, хотел закричать в толпу, но было неловко. А могла бы получиться глава, как Трахтенберга купили бабы. Не получилось. Да. Ну ладно, с этих заказчиц можно перейти к теме гастролей. Меня действительно, как и большинство современных артистов, можно вызвать на дом. Только, разумеется, это дороже, чем прийти в клуб, но зовут часто. И нередко вместе со стриптизерками. Как всякий другой начальник, имея возможность дать своим подчиненным заработать, я беру только те служебные единицы, которые мне дают. Ну а что? Частные вечеринки – неплохой приработок для них. У меня гастроли всегда нажористые. Накормят, напоят, устроят экскурсии. И им хорошо, и мне. Не приходится искать секс в чужом городе. Обычно вчетвером и кувыркаемся. Ну, а на программах девчонки часто меня спасают. Ведь бабы, перевоспитанные Трахтенбергом, все же на порядок профессиональнее, чем другие. По-моему, это замечательные служебные отношения. Так однажды мне заказали устроить необычный праздник. Десяток наших олигархов хотели повеселиться, но не знали, как. Они многое видели, везде были, и хотелось чего-то этакого, какого-то, знаете ли, космического секса. «Хотите школьные выпускные экзамены?» — предложил им одну из своих идей. «Хотим!» — загорелись они. Возможность погрузиться в детство — это почти всегда радость. Я начал трудиться над программой. Придумал 4 урока — контрольный, лабораторный. Пришлось для реализации проекта снять на выходные обычную среднюю школу, в каких все когда-то учились. Вокруг нее по периметру выставили охрану. И начали. У входа заказчиков встречали настоящие бабушки из родительского комитета. Посадили мальчуганов за настоящие списанные парты. По порядку. Мальчик, девочка. Вот эти вот девочки, целый автобус шлюшек-рецидивисток, все мне и испортили. Свою доски с указкой я изображал строгого учителя биологии. «Ответьте, дети, на вопрос. Если у тебя 7 носов, 5 рук и 2 жопы, то кто ты?» «Ага, не знаете?» «Правильный ответ. Пиздун». А теперь загадка. У А была Б, но потом Б ушла к С. И что теперь делать А? «Искать другую Б!» — радостно кричали мне из класса. «Правильно, мальчик!» А в классе бабы гоготали незатыкаемо, как когда-то Климакс. Они напились, как гоблины, и обсуждали свои дела. При том, что сами мужики пили гораздо меньше. Они заплатили за шоу. Им хотелось вспомнить школу, и было интересно, что же дальше. А дальше шел урок анатомии. Лабораторная работа. Раздал всем фалоимитаторы и попросил на скорость надеть на них презервативы. Один мальчик быстрее всех надел и тут же был вызван к доске. Еще я вызвал школьницу. Это была уже моя девочка, обученная и правильно себя ведущая. «Скажи-ка нам, мальчик, а какие ты знаешь способы сексуального контакта?» — спросил я. «Ну, вот, можно в рот». «Показывай». Он показал, это нетрудно. «А еще какие?» «Ну, во влагалище». «Правильно, ты показывай, а не рассказывай. У нас же лабораторная работа». А школьница уже стянула трусики и, усевшись на стол, раздвинула ноги. «Ох, мечта каждого старшеклассника. Может, хоть так во время игры ее можно вспомнить. Обновить притупившиеся ощущения. Сейчас уже все привычно и скучно. Бабы, сауны». И мальчик показал на однокласснице, как и что нужно делать. «А еще», — дожимал я, — «давай, у тебя решается вопрос, 4 или 5?» А в классе нарастал непрекращающийся гам из пьяных бабских голосов. Остановить его было невозможно. Я бил указкой по столу, выбегал из класса, я сорвал голос. Все было бесполезно. Мы хотели принять их в пионеры, но и на линейке их с трудом удалось построить. Пьяные сучки испортили все. Чего они орали, скажите мне, а? Их пригласили на эксклюзивное шоу, которого они никогда нигде не увидят. Нажраться ведь можно и чуть позже. Вот таких я и называю одним словом — бляди. Есть старый анекдот. Английский лорд вызывает дворецкого и спрашивает. «А скажи-ка мне, голубчик, что это там за шум на улице?» «Бляди, сэр, они бастуют». «А чего они хотят?» «Они хотят, сэр, чтобы им больше платили». «Скажи-ка, голубчик, а что, неужели бледям мало платят?» «Много, сэр». «А чего же они тогда бастуют?» «Бляди, сэр». Так же было и в школе. Чего они орали? «Бляди, сэр!» Программу, которую тщательно и профессионально готовили, удалось показать лишь на каком-то самодеятельном уровне. А заказчики-то, они же ведь тоже готовились. Они почти не пили и были готовы написать диктант, чтобы я его проверил и выставил оценки. Впрочем, мужички и так остались довольны. Но вот я был очень сильно расстроен. И тогда я понял одну важную вещь. Если не буду превращать чужой праздник в свой собственный, то свихнусь рано или поздно. Мне наскучит эта работа. Она убьет все живое, что во мне было или еще может быть. Ну нельзя 20 лет подряд произносить одни и те же тосты. Надо самому придумывать формы веселья, делать то, что никто не делает. И я пытаюсь. А тут «бляди, сэр». За то, что мои девчонки никогда так не поведут себя на программе, я их уважаю. И даже терплю многое от своих танцовщиц. Сейчас уже работаю в Москве и стараюсь именно их вызвать сюда на работу, хотя для меня это частенько геморрой. То сними им гостиницу, то накорми в ресторане, то трахни. А я уже, между прочим, не мальчик. Как-то две моих воспитанницы жили неделю у меня дома, потому что у них были проблемы с квартирой. Скажите, вы представляете себе звезд нахального стриптиза в приличном доме? Одна из них в этот момент была подсевшая на Сада Маза. Всю ночь она, не ленясь, шастала по каким-то садистским клубам, где ее пороли. Пришла в 9 и завалилась спать. В 11 пришлось ее будить. Ко мне должны были прийти люди. Девушка встала, сходила в душ и, даже не одевшись, уселась пить кофе. Одеваться ей было лень. К тому же потом снова раздеваться. Ей это нафиг надоело, пояснила она. То, что звездище была голой, а я ждал телевизионщиков, оказалось только половиной беды. Когда она встала, я понял, что вся жопа у нее фиолетовая. «Ёб твою мать! Ты как собираешься с таким задом работать?» Решил тактично поинтересоваться я. Она лениво оглянулась и сказала, что через 2 дня все пройдет. У них существует специальная техника порки и даже специальные плетки. А я просто ничего не догоняю, потому что темный. В этот момент в дверь позвонили. «Вы думаете, стриптизерка побежала одеваться?» «Размечтались! Ей, видите ли, надоело одеваться и раздеваться каждый день. Она так и осталась сидеть, в чем мать родила. Как я понял, телевизионщики тоже оказались людьми темными». Глаза у них стали квадратными и нездорово косили на голую фиолетовую жопу. «Не обращайте внимания!» Я как мог пытался сгладить ситуацию. «Это просто бляди. Живут пока тут. Им, к сожалению, больше негде». «А что, вполне себе удовлетворительное объяснение. Ну, хотел как лучше, вышло как всегда. Помогаешь им, а потом вполне можешь услышать про себя слухи, что Трахтенберг извращенец. Но зато, знаете что, я думаю... Каждый мужчина время от времени перебирает в памяти самые яркие эпизоды своего общения с женщинами. У кого-то это секс в туалете авиалайнера, у кого-то воспоминания о том, как первый раз был сразу с 2. Для меня, по крайней мере за последние 5 лет, самым приятным из воспоминаний был день моего ухода из клуба «Хали-Гали». Все девочки-стриптизерши стояли в коридоре, выстроившись в ряд, держали букеты цветов и плакали. Они со мной прощались. Я бы никогда не поверил, что такое может быть. Но, оказывается, я был очень неплохим начальником. Стоп, почему был? И сейчас пока есть. И продолжаю воспитывать в правильном ключе человечец, проходящих через мои руки. А именно, когда здравомыслящего мужчину спросить, что бы он хотел улучшить в женщинах, что бы хотел положительное привнести в женский образ, то каждый первый скажет, Хочется, чтобы женщины меньше притворялись. Ну, по крайней мере, не больше, чем мы, мужчины. Чтобы не пришлось тратить лишнее время на срывание маски, преодоление искусственных и абсолютно левых барьеров, которые ставят женщины. Но женщины, они все равно будут их возводить. В противном случае им придется выступать наравне с мужчиной. Столько же работать, думать о том, на что купить квартиру, машину, дачу и как, наконец, обеспечить старость. Но женщине хочется, чтобы все это делал мужчина. И только стриптизерки показали мне, что кроется у бабы под маской. Они были честны. Они не заливали про то, что с того времени, как рассталась со своим парнем 1.5 года назад, так ни с кем и не трахалась. Ой, ну к чему эти монологи? Думаю, женщина ходит в маске, так как часто бывает слишком безобразно без нее. Сейчас вспомнил, с одной танцовщицей у меня был продолжительный роман. Ее звали Срака. Я назвал ее так потому, что роскошная корма этого юного 18-летнего парусника жила своей отдельной жизнью. И несмотря на то, что тело ее было очень стройным, на нем крепилась отличная большая грудь. Срака признавалась мне в любви, хотя этого и не требовалось. Кричала, что спит только со мной. Мы занимались сексом и в клубе, и в подъездах, как в ее, так и в моем. А однажды она просто взяла и втихаря поехала с одним моим приятелем за 300 долларов. Причем мы с ним поспорили на такую же сумму, что она с ним не поедет. Она же меня любит. Сама говорила, как лох доказывал я. «Посмотрим», — хмыкал он. Верить на слово своим знакомым самцам я не собирался, и поэтому поехал за его машиной на такси. Когда они вышли, тормознул и в окошко сообщил бывшей любовнице, что она уволена. На другой день отдал проигранные деньги. Он очень просил взять ее обратно. Я бы взял, если бы буквально за пару часов до этого она не клялась мне в любви. Но не люблю я вранье. Но я бы еще понял, если бы она ему увлеклась. Чувства какие-то питала. Но ведь все намного банальней. Ему надо было лишь достать бумажник, чтобы ее неземная любовь ко мне улетучилась. Самое обидное, что этот мой приятель, пригревший на груди змею, очень скоро взял и выставил из дома свою подругу, с которой жил 10 лет. Она была его ровесницей. Замечательная, умная, хорошая баба, которую сменили на блядь. Я отговаривал его, но он уперся, как баран, и сказал, что эта молодая, красивая женщина родит ему красивых молодых детей. Прошло совсем немного времени, и моя обида на Сраку почти стерлась. Мне не хватало одной девочки, чтобы поехать на гастроли в город-герой Сочи, и я позвал изменчивую танцовщицу. В первую же ночь мы снова вдвоем влезли в постель. А потом... Едва она с меня слезла, кинулась звонить своему парню и плакаться в трубку, как она по нему соскучилась, как она его хочет, как она просто вся мокрая сидит. Ну да, только что слезла с мужика, вот и мокрая. Мне было его жаль. Но не мог же я признаться тогда в том, что спал с ней. Хотя, наверное, и стоило. Наверное, это гораздо быстрее помогло бы ему разобраться в том, что это за существо рядом с ним. Увы... Он не сразу узнал правду о том, что там крылось под маской. «Я так тебя люблю, я без тебя жить не могу». А скрывалось там самое обычное блядь. И если бы мы умели распознавать их сразу, как много ошибок было бы «ковая женщина». Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину. «Утю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит?» Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. «Овечка как овечка!» Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь ее за попку. Ну, вполне так невинно. Она уже вся дергается в девственных конвульсиях. «Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете?» «Ах, ну извините, мадам, не сдержался!» И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил. «А чё, может, потрахаемся как-нибудь?» Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена? Нет, нет, вы что? Взвизгнула она. Ну, нет, так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь стиною морскою. «Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что? В третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь, больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. А где? «То-то!» — подумал я, и, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила, «Ну как?»
1: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я, и мы приступили.
0: В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?» «Можно». Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вяло текущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, к которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня, и уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придачу к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал, и хотел ей помочь. Ну почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем прежде всего в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» «Ну, пожалуйста». в среду. Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. Мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Но все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. «Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стрижены и другого цвета. И она меня посылает с моими объяснениями». «Неужели ты думаешь, я специально?» — ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы. Вот, посмотри, я не виновата». Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно? Никого здесь не было?» «Да?» — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. «А это что?» В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату. Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени. Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала. Ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. «Ты своей Леночке звонишь?» «Ну-ну». «Ты поедешь к друзьям?» «Угу. Вы там будете пить и бледей позовете». «Угу. Знаю я вас». и приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. «Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня! Так я и знала!» И когда она успела увидеть, что я это сделал? Черт! Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой. Потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю. И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну чё мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. А мы... — спросила Лена. — Вы останетесь здесь. Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах, только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда... Да и сейчас кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведя она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается, а собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет, а окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель, но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С киской же все было наоборот. Чуть что, сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи! И я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотел спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку?» «Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь?» «Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?» «Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала?» Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги, как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось?
2: Ничего, мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай! Я никого не хочу видеть!
0: Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь?
2: Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь.
0: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
2: «За что? За что? За что?»
0: Стали выяснять всем коллективом. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз».
2: «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он.
0: Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб? И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон. И он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в Амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтоб как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался. Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать: «А ну не реветь», так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы. Знакомил с нужными людьми. Выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это.
1: хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками, но вы думаете, она прислушивалась? Ха, ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то, ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа.
0: Что?
1: Глаза киски становились квадратными. Что ты такое говоришь? Я красивая!
0: Нет, радость моя, ты некрасивая, если хочешь знать, даже страшная, но я тебя все равно люблю, такую, какая ты есть. Если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит.
1: Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю и буду помогать. Но почему ты рыдаешь?
0: Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых девочка в беленьком платьице. Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ты не просто красивая, а самая прекрасная. И не только божественно красива, но еще и чертовски талантлива. При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять. К чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют. Да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия, и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь? Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви? Любви ей было не достать звездой! Чем отличается жизнь от члена?
1: Жизнь жестче.
0: «Ну, что будем делать со вступлением?» — поинтересовался я у своего литературного редактора Елены Черданцевой. Она утверждала, что главное — сделать его увлекательным, чтобы читатели купили роман. Вот, например, возьмем вот этот интересный кусочек из текста, к нему добавим вот этот, добьем моралью на вывешенные на веревочке трусы и говорит: «Первокурсница!» Второй спрашивает: «А как догадался?» Только первокурсницы стирают трусы. А начиная со второго курса, они вообще все без трусов ходят. Когда ты знакомишься с девушкой, она не может не нравиться. Дальше ею можно увлечься, потом ее бросить, а потом перезвонить и предложить выйти замуж. Ну, знаете, бывает по-разному. Но очень редко случается, когда люди поняли все друг про друга с первого взгляда. И с первого же взгляда влюбились навеки, решили пожениться и умереть в один день и быть похороненными в одной могиле. Чаще при знакомстве с девушкой ты даже не можешь предположить, какое место она займет в твоей жизни. Но пока ты свободен, не можешь не видеть, что вокруг так много девушек хороших и так много ласковых имен, особенно если ты все еще молод и у тебя за пазухой есть тайна, имя которой — гиперсексуальность. Глупо мне сейчас каяться в том, что студенческие годы, уже живя с Леной, я все равно проводил в поисках новых увлечений. Ведь вокруг была дикая масса свободных женщин. Они все были интересны и все были открыты, в том числе для общения. И к тому же многие из них жили без родителей в общежитии. И вот я в 21 год понял совершенно чудесную вещь. Человек, придумавший общежитие, был гением. Общежитие – это культурный и сексуальный эпицентр города, а для нас он – двигатель разврата в массы. Там все время что-то происходит. У кого-то обязательно день рождения, у кого-то новая любовь или похороны, ну то есть какой-нибудь хороший повод выпить. Постоянный и спонтанный праздник. Жизнь здесь кипит круглосуточно.

0: она несколько не права. Ей становится все понятнее, что запреты на секс, курение и выпивку были в ее жизни лишь потому, что рядом всегда находились любящие родители, которые по какой-то необъяснимой причине были противниками всего этого наслаждения. Но предки, они же росли в доисторические советские времена, когда было не модно пить, курить и давать до свадьбы. Сейчас же все поменялось 10 раз. И на самом деле парни вокруг умные. Они не дадут ей залететь, не причинят боли. А если предложат наркотики, так только те, что употребляют сами. А они же не дураки, чтобы употреблять всякую дрянь и приближать свой конец. Они же понимают в этом. Массовый гипноз работает. И когда девочки протягивают в компании сигарету, она курит со всеми. Если все колются героином, то и она попробует. Она свято верит, что люди вокруг нормальные. А теперь помножьте сию дивную ситуацию на то, что здесь были девочки из застойной эры. Я уже в предыдущих главах упоминал, что это такое, если кто забыл или, например, не знает. Но говоря про общежитие, данную тему можно подчеркнуть особо еще не раз. Здесь дети, воспитанные в полном отсутствии элементарных знаний о половой жизни, оставались еще и без присмотра элементарных родаков, что как нельзя лучше усугубляло ситуацию. Ведь незнание многих доходило просто до маразма. В школе друг другу все рассказывали, что детей рожают из пупка. При этом показывали снимки беременных баб и пускались в объяснение, что пупок развязывается, и оттуда вылезает эмбриончик. Нередко случалось, что какая-нибудь из целок, чтобы приобрести авторитет среди подружек, начинала корчить из себя прожженную блядь и учить их уму-разуму. Ну, например, что при занятиях сексом кончать можно куда угодно, но главное — не целоваться, потому что именно от этого появляются дети. Неудивительно, что вчерашние школьницы в общежитии просто потерялись и окончательно запутались в вопросах морали и норм поведения. Что можно, что нельзя? Господи, ответь! Как себя вести и что говорить этим мальчикам? Ау! Девочки часто перегибали палку. В смысле, можно было в коридоре общежития остановить какой-нибудь вопросом. А скажи-ка себе, красоточка, целка ты еще, аль нет? Она, чтобы не выглядеть лохушкой, могла заявить. Малец! Не нужно меня глазами трахать, а носом кончать. И вообще, я была женщиной уже тогда, когда ты еще болтался в мутной капле на конце своего отца. То же самое могли ляпнуть следующие 2, 3, 4 невинности, встретившиеся тебе на пути в туалет. Ведь у девушек лучшая защита — это нападение. И никто ни за что не признался бы в своей девственности. А ну как ее сочтут невостребованной и никому не интересной. Вспоминается, кстати, анекдот. «Алло, прачечная?» «Хуячечная! Министерство культуры слушает!» Ну, приблизительно такой ответ следовал бы на вопрос о девственности от студентки Института имени культуры. Там на краткий вопрос отвечали в 3 сложных матерных фразах, после чего еще могли и грязно выругаться. Но все это было напускное, фальшивое, а поэтому морочить головы этим опытным девочкам было проще простого, чем некоторые сволочные подонки, вроде нас, и пользовались. К подонкам относились только старшие ребята. Уболтать опытную обитательницу общежитского кибуца тоже ведь не так просто. У каждого при этом была своя методика. Например, мой однокурсник Артур работал с удивительно наглой прямотой и просто врожденной артистичностью. Одним из любимых мест его производственной деятельности был душ. Артурчик, безусловно, знал про мужские и женские дни, но принципиально приходил туда только в женский день и прятался в засаде. Нет, он совсем не собирался выскакивать из-за угла и пугать девочек громким криком и длинным хоботом. Он преследовал более важные цели. Как только в душевую заходила новенькая, этот амурчик потихоньку проскальзывал следом, раздевался и лез под струю. «Привет! Потри мне спинку!» Перед обнаженной девочкой, стоящей в пузырьках мыльной пены, возникало самое невинное, какое только могло быть, и добродушное татарское лицо. Девочка взвизгивала от неожиданности и, прикрывая мочалкой то одну, то другую, части своего тела, возмущенно вопрошала: «Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?»
1: «А что такого?» — косил под лоха Артур.
0: Я даже не понимаю, что тут

0: такого? Ну, сложного, что ли? Ну, так не трите. Играл он хорошо. Девочка даже терялась. Но сегодня же ведь женский день. Или я что-то перепутала? Какой день? Артур смеялся минуты 2,5, а потом, как маленькому ребенку, принимался ей все объяснять. Девушка, вы с первого курса, что ли? Ну, тогда ясно. Вы, наверное, читаете эти бумажки и верите во все, что там написано. Нет, девушка, это просто так написано. Здесь уже никто никого не стесняется. Все свои. Потрите мне спинку, пожалуйста, а? Ага, и вот здесь еще. Так, спинка за спинкой, и девочка оказывалась втянутой в сексуальные игры с продолжением. Порой ему удавалось проделать этот номер даже с двумя или с тремя одновременно. Жаль только, работал Артур всегда в одиночку. И никого из нас не брал на эти водные процедуры. Да и вообще он являлся уникальным человеком. Ничего не стоило, например, проверить, есть ли он в общежитии. Бралась бутылка водки, открывалась и ставилась на стол. Если через 5 минут этот сексуальный террорист не появлялся, значит, его в общежитии не было. Может смеяться, говорить, что это фантастика и просто совпадение, но факт есть факт. Артур шел на водку. На каком бы вы этаже ее не открыли, пусть бы даже в самой дальней угловой комнате за туалетом, как совершенно случайно появлялся, он и говорил. «Простите, а такой-то здесь живет?» С Артуром мы подружились. Ведь его артистизм проявлялся не только под душем. Однажды, сидя на скамейке летнего сада, мы придумывали, как бы нам заработать. И решили, что раз мы артисты, будем зарабатывать на искусстве. Пусть хотя бы и на улице. Мы вспомнили все песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до жути, и сделали из них наркоманское попурри. Шили себе костюмы, чтобы публика при одном взгляде на нас тормозила и видела, что это настоящие бродячие музыканты, и вышли в подземный переход. Он с гитарой, я с бубном. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей», — громко объявлял я, и мы начинали. «На дальней станции сойду, трава по пояс...» И дальше. «Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу». Там особенно нам нравилась одна песня, она совершенно всех потрясала. «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель. Анаша, да чего ж ты хороша, Анаша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая». Публика сбегалась моментально. И бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, а стипендия тогда была 45. Заработок позволял нам с Артуром чувствовать себя полноценными мужиками и спокойненько крутить романчики с теми, кто нам нравился. Правда, при этом у меня была Лена, которую я любил, и поэтому старался ходить по этажам общежития культуры так, чтобы не оказаться разоблаченным. Благо, оно было для этого достаточно большим. У Артура тоже была девочка, с которой он не просто встречался, но даже жил вместе в одной комнате. Причем он плевать хотел на то, что о его выходках думает она. Или не плевать, но у него все равно существовала уверенность, что его простят. И вправду, хотя такого бабника и алкоголика было еще поискать, любимая его всегда прощала. И всем рассказывала, как его любит, и какой он сволочь, и как делала от него аборты, и все-все-все. Она называла его Луною. Я как-то спросил, а почему Луной, а не Солнцем или Звездой? И девица популярно объяснила, что ее солнышко похоже только на Луну. Вечером приходит, а утром уходит. Но и это лунное расписание не являлось постоянным. Когда его начинало что-то раздражать, он вел себя еще более нагло и цинично. Например, говорил своей подруге, что сходит за спичками, а то они как-то неожиданно закончились, и исчезал дня на 2-3. На 4-й день какие-нибудь студентки стучались к ней в дверь, держа под руки чуть теплого Артура. «Это ваше?» «Мое». «Ну так заберите. Вы оставьте пока в коридорчике. Пускай оно полежит, проблюется, а потом я затащу к себе, чтоб в комнате не воняло».
1: Когда музыкант счастливо облегчал желудок, его возлюбленная затаскивала тело в комнату, после чего затирала вонючие полы в коридоре. Был случай, когда Артур ушел к двум девчонкам, напился у них, натрахался, а потом обблевал простыни. Обе девочки с утра пришли к подружке Артура и предъявили ей претензии. «Что это такое? Ну-ка убери за своим и просто не постирай! Чего это он у нас в комнате нагадил?» Она послушно забрала его, а утром они вдвоем пошли стирать белье. Это была какая-то жертвенная любовь, всепрощающая. Она его даже кормила на свои скудные гроши, на стипендию. Хотя он сам умел зарабатывать и к тому же имел обеспеченных родителей. Они присылали ему одежду, деньги. Одежду он носил, деньги пропивал, а девочка одевалась непонятно во что. Но поставить ему это на вид было просто невозможно. У него была практически патологическая жадность, лобовая хитрость и убежденность, что он всегда прав. Однако в общем и целом Артур был человек очень яркий, талантливый и веселый. Настоящая душа компании, и отказать ему не могла ни одна девочка. Повелась даже тыква, которая тогда встречалась со мной. Я не простил ей этой измены с Артуром, ведь у них не было даже мимолетного романа. Он просто заглянул к ней по дороге от одной девчонки к другой. Но неужели бабам так нравятся врожденные юмористы? Иногда, впрочем, он мог достать своей шуткой. Как-то я с Леной решил слиться в экстазе и попросил ключи от свободной комнаты. Мне дали. Только мы разделись, легли, как раздался стук в дверь.
0: «Кто там?»
1: «Это я».
0: «Кто, твою мать, я?»
1: «Твой друг, Артур». «Ну, что тебе надо?» «Я хотел спросить, это... у вас веник есть?»
0: «Нет, — говорю, Артур». «Нету, Артур, у нас веника! Иди отсюда, пожалуйста, нахуй!»
1: Решив, что моя вежливая просьба не останется без внимания, я снова полез под одеяло к теплому девичьему телу. Мы почти приступили, как... Снова раздался стук в дверь.
0: «Ну кто там?»
1: Молчание.
0: «Да кто там, мать твою, раз так?»
1: Опять молчание. Пришлось встать, натянуть трусы и, прикрывая рукой рвущуюся на волю сквозь ткань душу, идти открывать дверь. За ней стоял Артур.
2: «Ты чего?»
1: «Я вам веник принес». «Веселый, короче, парень. Но жена мне после этого, естественно, не дала. Все молодые, необстрельные, романтические. В слезах». Кстати, о молодости и неопытности. Самым показательным примером сексуального невежества и идиотизма стала у нас одна молдаванка. Спокойная, тихая, полноватая девушка. И вот однажды ночью она стучится в комнату к моей Лене и, удивляясь происходящему, говорит: «Вызови скорую помощь. Я, кажется, рожаю».
2: «Чего?» — спросонья опешила Лена. «Ты напилась, что ли?»
0: «Нет, рожаю я.
1: Вызвали скорую. Хотя в роддом отвезти уже не успели. Родила девушка прямо в комнате. Общежитие трясло, как негра в сугробе. Ну как она могла ходить беременной, и никто ничего не заметил?
2: Как?
1: Да она и сама-то поздно поняла, что с ней. В институте, конечно, случился скандал, и встал вопрос. А кто же виноват? Виновных не нашли. Хотели ее выгнать, но потом смирились и оставили. А перед ней встал вопрос. Что делать? Вернуться домой одинокой. И с внезапным ребенком она не могла. Семья ее была из Приднестровья, а там так не принято. Поэтому родители девушки настойчиво предлагали ей авантюру. «Приведи хоть какого-нибудь самозавалящего мужика», — писали они в письмах. «Пройдешься с ним и с колясочкой по селу, чтоб все видели. Потом вы уедете, а мы скажем, что вы развелись, и все в порядке». Однако авантюру проиграть было не с кем. Настоящий отец ребенка предпочел оставаться инкогнито, а с другими девушка даже и не общалась. И снова она стала стучаться в дверь к Ленке.
2: «Слушай, а может это... дашь своего мужика-то?»
1: «Не, я его только покажу, да и все. Родители могут денег дать немного. Ну и отдохнет хорошо. У нас природа, река, шашлыки».
2: «Даже не знаю», — честно удивилась Лена. «Он не поедет, наверное». Но все же она мне рассказала об этом. И я решил откликнуться. Дорогой обещали оплатить, так чего ж не съездить. Девочка взяла с собой для смелости подружку, и втроем мы поехали на село. Ехали поездом. Недолго, не коротко, но мне показалось скучно, и уже по дороге я, как неизвестный герой, влез на верхнюю полку к смуглянке-молдаванке, где под унылый стук колес она отдалась мне ритмично и спокойно. Родственники встретили нас хорошо. Действительно, были и природа, и шашлыки, но постелили нам в разных комнатах. Мне досталась кровать в комнате ее брата, а она с подружкой спала в другой. Ночью я пролез к ним в комнату, наивно полагая, что подруга — небольшая помеха для небольшого, но славного романа, и мы здесь также сможем, как меня жестоко выставили за дверь. Зато уже утром одна из ее младших сестер вдруг заявила: «Мама, а если они муж и жена, то почему они спят в разных комнатах?» «Хороший ребенок, умненький!» И я тоже сказал: «Да, почему?» Обеспокоенные репутацией дочери, родители постелили нам в одной. Малина! Мешала жизни только сильная жара. По ночам я выходил в сад подышать воздухом и как-то увидел, что в летнем душе, закрытом лишь полупрозрачной клеенкой, кто-то моется. Оказалось, это наша подружка. Наличие законной, в кавычках, жены мне, разумеется, не помешало запустить руку за занавес и схватить девицу за ягодицу или девицу за ягодицу. «Рома!» — строго и возмущенно зашептала она. «Ну, прекрати немедленно и уйди, я еще невинная девушка». «Да ты что?» — восхитился я. Буквально на следующий день мы вместе с братом моей молдаванки выпивали. «Слушай», — заявил он в подпитии, — «а че это ты мою сестру трахаешь?» «Интересно», — возмутился я в ответ, — «а что мне с ней делать-то еще, когда она рядом лежит?» Но я понимал, что люди там суровые, и вытворять черти что безнаказанно не очень правильно. Поэтому и направил энергию брата в другую сторону. «А ты сам-то чего теряешься? У тебя вон под носом целка ходит, а тебе хоть бы что? Я тут ее пощупал слегка, так она совсем даже вроде не против». Мне тут же стало ясно, что зерно упало на благодатную почву. Утром я поспешил заглянуть в комнату к еще спящей невинности и мимоходом, не удержавшись, просунул руку под одеяло. Грудь, так сказать, поправить. Оказалось, она спала голая. «Ха-ха!» — воскликнул я. «Поздравляю!» Она ничего не ответила. Только брат потом признался, что поздравлять не с чем. Я, говорит, выпил для храбрости. Прихожу к ней и командую: «Раздевайся!» «Для чего?» «Размножаться будем!» И она начала раздеваться и плакать. Раздевается и плачет. Плачет и раздевается. С недоумением и жалостью он наблюдал за этой трогательной картиной, после чего совесть взяла свое и вместе с ним ушла из комнаты. Так у них ничего там летом и не вышло. А вот меня чуть не женили. Поняв, что мужичонка я не самый завалящий, а практически орел, родители девушки начали под меня подбивать клинья. «Ты такой хороший парень», — пели они мне по вечерам. «Может, останешься, а? Мы тебе и дом построим, и машину подарим». И все подливали и подливали вина, и все подкладывали и подкладывали шашлычков. А на небе роились кустистые облака, в воздухе сгущались стаи крупных стрекоз и, что там еще бывает в любовных романах, короче, чуть не окрутили. Я даже не сразу понял, что все это серьезно. А когда понял... И тут Винни-Пух снова вспомнил об одном неотложном деле. Моя циничная бабушка всегда учила меня: «Ромочка, ты же режиссер. Это слесари постоянно женятся. А режиссер подарит девочке цветочек, поцелует в щечку. Афидерзейн!» Быстро оценив все величие народной мудрости, я отчалил в любимое питерское общежитие, где ждала меня Лена и еще немало симпатичных девочек. К тому времени я так примелькался в общежитии, что мои частые визиты даже не вызывали подозрений у его жителей. Меня считали своим, и я тоже старательно прикидывался приезжим. Сочинил себе красивую, на мой взгляд, легенду. что раньше мы с родителями жили в Кызылорде, а потом переехали в Барнаул. Там жили на улице Ленина, которая упиралась в горы, где по ночам орали горные козлы и мешали спать. Мне очень нравится необычное название, и вообще я хотел бы жить где-нибудь в Гондурасе. Но, к сожалению, не знаю, где он находится. То, что это вранье, и я там даже не был, нисколько меня не мучило. У всех в институте были легенды. Ведь люди собрались творческие. Особенно легендами славились студенты драмы. Там одна красотка работала под эстонку. У нее был замечательный акцент и такое же потрясающее, никем кроме нее не выговариваемое название ее родного эстонского городка. Все ей верили, пока однажды не завалилась в гости с деревенскими сумками ее мама из русского городка Елец и не спалила дочь эстонку. Да. Итак, баб, как я уже сказал, мы кадрили по-разному. Я часто делал это на общежитской кухне. Ну, к примеру, заходил и говорил, что очень-очень хочется кушать. Накормите, пожалуйста. Бабы могли дать кусок мяса и отправить в освояси, но могли и пригласить к себе в комнату пообедать. И это было уже интересным предложением. Иногда способы знакомства были и вовсе неординарными и нахальными. Ну, например, как-то в один из дней мы с ребятами напились по-черному. Я остался у них ночевать, потому что уползти домой было просто невозможно. С утра, естественно, всем очень плохо. Болят бошки, ломят ножки, хочется жрать, а денежек-то ни у кого и нету, тип. Наверное, я мог поехать домой и поесть. Но бросать приятелей не стал и принял волевое решение пойти по комнатам зарабатывать вокалом. Взял с собой товарища. У него, правда, не было ни слуха, ни голоса, но зато была страшная рожа, и он, один из немногих, мог сам передвигаться. И наш дуэт пошел по этажам. «Мы бродячие музыканты и хотим заработать на кусок хлеба!» — представлялся я каждому открывшему нам дверь. «Пустите нас, мы вам споем!» А в общежитии Института культуры почти в каждой комнате стоит пианино, хоть и раздолбанное, но звуки издающее. В некоторые комнаты нас из любопытства пускали. Но интересно все-таки, не каждый же день кунсткамера на дом выезжает. Если пускали, я играл и пел, а мой второй голос тоже что-то подвывал и протягивал всем шляпу, в которую нам из жалости кидали кто что мог. Мелкие деньги, огрызки сосисок, картошку, яйца, ну и другие объедки. Одну дверь нам открыли две девочки-припевочки. Они нас впустили, но немного послушав, важно сказали: «Ребята, вы что, не понимаете, что поете отвратительно, а играть вообще не умеете?» «Неужели?» — изумились мы. «А вы умеете?» «Конечно. Это же наша специальность. Мы хоровики-народники». Мы выслушали это со вздохом извинения, за что нам дали таблетки от головной боли и накормили. А вечером на собранную мелочь мы опять устроили пьянку. И я, задавшись вопросом, где мне сегодня давануть храпака, решил навестить добрых самаритянок. Они открыли дверь и по-доброму, в двух-трех матерных образных выражениях, объяснили, что женская комната вообще не место для ночевки грязных бездомных кобелей, после чего попытались меня вытолкать. В неравной схватке, а может, им и не очень хотелось почувствовать себя амазонками, я прорвался к кровати и завалился жопой кверху. Вынести меня они не смогли. Сказав волшебную фразу «Ну и хуй с тобой», они легли вдвоем на одну кровать, которую я, проснувшись ночью, и взял на абордаж. Девочка, лежавшая с краю, не супротивилась. Вторая у стенки вообще делала вид, что спит и к происходящему разврату отношения не имеет. Снова я появился там через неделю, но той певички, с которой мы так удачно спелись, не было. В наличии имелась только ее соседка, которой я и стал петь серенады. А она начала странно ломаться, как голос парня во время мутации. «Понимаешь, Рома, — стесняясь сообщила она, — я не могу с тобой быть, я еще девица».
3: «А сколько тебе лет?»
2: 19. «Сколько? Нет, дай-ка мне мою одежду, я пойду. Я не вынесу такого позора. В таком возрасте, с таким чудным голосом!»
3: «Позор, ты думаешь?» — растерялась она.
2: «Конечно! Давай выпьем за то, чтобы никогда тень позора не легла на наши седины!» И мы с ней дерябнули. Потом хлопнули еще. Девушка все сильнее задумывалась, а может, 19 — это действительно много, а может, и правда пора. Я подливал масло в огонь, типа, разве же она не знает, что быть девственницей в 20 — это вообще клеймо, не нужна никому, что ли? Это не оценят. Она как-то очень быстро сломалась. Позже она призналась, что ее соседка уж очень хорошо отзывалась о моих фантастических способностях. У нее перебывало немало парней, и она в этом точно разбирается. А также посоветовала, что если уж лишаться невинности, то с грамотным парнем. Это было приятно. Наверное, слушок, что я умело лишаю невинности, пополз обо мне, и меня пригласила для этой цели еще одна девочка. Сказала, что до нее, как бы это сказать, дошли слухи о моей компетентности, а она знает, что первый раз важен и хочет, чтобы все прошло хорошо. К несчастью, когда видишь такое циничное отношение к сексу, ты тоже начинаешь подыгрывать. К тому же, когда она меня встретила, я был не совсем трезв, чего она в некотором своем волнении не заметила. «Ну ладно, раз хочешь, давай», — снисходительно согласился я. «А чего не согласиться-то? Идешь себе по коридору, а тебя зовут девственница лишить. Девочка ты симпатичная, а потому работать с тобой буду бесплатно. Ну, пошли к тебе». В комнате я и вовсе заигрался настолько, что все свел к клоунаде. «Ну, раздевайся». «Нет, не так. Медленно». «Угу. Да, лучше раком стань». Потом стал надевать на члены очки. «Типа, посмотри, кисонька, какого крокодила мы сейчас будем трахать». Так и не довел дело до конца. И все же, возвращаясь к вопросу о девственности и целомудрии, разве можно ее считать невинной после такого моего визита? Все эти случаи, что естественно, делали меня увереннее и увереннее. Появился сытый цинизм. И так однажды я заявился к очередной претендентке, не считая, что нужно тратить время на долгие уговоры, сразу перешел к делу. «Ну что, будем сегодня трахаться?» «Не-не-не. Посиди лучше, поешь». «Бедная девочка, все-таки я ей тоже нравился». «Ну ладно, поем. А трахаться будем?» «Нет». «Ну ладно, тогда я ухожу». «Да подожди ты». «Ну а чего ждать-то? Пойду, а то так и не потрахаюсь сегодня». В первый раз я ушел ни с чем. Во второй. А в третий раз у нее сидели подружки. «Так мы будем трахаться или нет?» Снова настойчивым шепотом сразу возле двери осведомился я. «А просто с нами посидеть ты не можешь? У меня же подруги». «Короче, жду еще 15 минут. Если четкого ответа не будет, уйду». «Че, актрисок мало, что ли?» Просидел 15 минут. Поболтал с дурами. Посмотрел на нее. Глазами она показала. «Нет». Встал и пошел к двери. Возле двери меня догнали. Это было согласие. С этой дамочкой, кстати, мы встречались еще несколько лет. Потом у нее появился муж, но нам не было до него никакого дела. Надо заметить, она была очень раскована в сексе. Просто класс. Но после секса ее сразу же хотелось куда-нибудь отправить. Говорить с ней было особо не о чем. Опытность моя в общении со студентками объяснялась еще и тем, что этот институт не был моим первым учебным заведением. Как говорилось ранее, за спиной уже была пара лет отсидки на филфаке. Достоинством теток-филологов было то, что они действительно хотели учиться. Недостатком, что насколько они были умны, настолько же и страшны. Есть даже старый студенческий анекдот, как выбирали королеву красоты филфака. Выбрали настоящую бабу-ягу. После конкурса девочки с физфака и матфака сказали ей: «Какая из тебя красавица, ты же ведь такая же страшная, как и мы». На что она ответила: «Зато на филфаке я самая красивая». Еще, кстати, я короткое время учился на стоматолога, решив идти по стопам матери. Вообще-то, мне больше нравилась кардиология, но я тогда рассудил, что стоматология выгоднее. Сердце-то у человека одно, а зубов аж 32. Значит, пациенты будут приходить чаще. Однако, быстро разобравшись, что медицина – это не мой конек, покинул этих юных Гиппократов, но успел познакомиться со студентками. Докторицы сильно отличались от студенток культуры. В кульке все были фифочки. Главное для них – произвести впечатление. В меди, наоборот, более вдумчивые и серьезные. Их даже звали по имени-отчеству. Ту, с которой я там сдружился, звали Анна Сергеевна. Она была на две головы меня выше, сейчас из нее вышла бы модель. А тогда Тогда мне ужасно льстило, что такая восхитительная дылда общается со мной презренным. Правда, Анна Сергеевна или А.С. без боя не далась мне ни разу. То есть она спокойно впускала меня в комнату, мы с ней выпивали, после чего я спрашивал: «Ну что, будем трахаться?» «Нет!» — в ужасе кричала она и начинала карабкаться от меня по шкафам и стенам, залезала под кровать. Я имел ее там, где ловил, на шторах или в холодильнике. Для нее это, по-видимому, было как веселые старты или как зарница. И в итоге этого побоища она всегда давала. Как мне кажется, даже получала от этого удовольствие, хотя лежала как корабельная сосна. Но, по крайней мере, это было необычно, и других таких девчонок, которые бы дрались, кусались и катались по полу, у меня никогда не было. Я только читал о таких, которые получают удовольствие от борьбы. Наша связь закончилась внезапно. Однажды я ехал к ней и увидел, что она идет с другим молодым ковбоем-рецидивистом. И вот тогда я решил: все. Но если почти все мои романы за парой исключений заканчивались без серьезных последствий, подарил цветочек и все, то в общежитии народ начинал потихоньку жениться. Так самый первый мальчик в нашей группе женился на страшной, как крокодил, девочке. Вскоре, правда, он пошел в ЗАГС и тихо там развелся. Причина браков в общежитии была банальна. Часто мальчик женился на девочке только потому, что она согласилась ему дать, если он женится. Он обещал ей это в момент перевозбуждения, а потом приходилось расплачиваться. Что же ему делать, если очень хочется? Проституции в те времена почти не было. Точнее, она нам была недоступна. Вот и сходили с ума, совершали глупые поступки, то и женились. Еще сильнее потрясло всех известие, что композитор из Казахстана, ну тот прыщавый гений из параллельной группы, тоже все. В смысле, вперед ногами, в ЗАГС. Причем женился на какой-то жуткой, то ли бурятке, то ли монголке, девушке с маленькими хитренькими глазками и с крайне неинтересной, похожей на пингвина, внешностью. Она, в отличие от симпатичных девочек, уверенных, что они спокойно выйдут замуж, относилась к девушкам противоположной категории. А эти всегда сомневаются в замужестве и начинают искать разные кривые пути, как бы и им добиться того же. И пингвиниха стала спать с молодым композитором. По всей видимости, это была его первая, если можно так выразиться, женщина. И единственная, кто не посмотрел с презрением на его невзрачное табло. Этим она его и купила. Они трахались по полной программе в ее комнате. Только шум стоял и вой. Потом она сумела убедить поэта-песенника, что их бурный тупой секс и есть настоящая любовь. На каникулах она пригласила его в гости в родной Свердловск. Едва мальчик переступил порог дома, как его пасть звонко и радостно объявила: «Дорогие родители, это мой жених, и у нас с ним будет свадьба». Несчастный мальчик, конечно же, оторопел от такого поворота событий, но на него смотрели возбужденные от волнения родители. К тому же он находился на вражеской территории, и он сказал «да». Когда об этом узнали, институт встал на уши. У всех на глаза наворачивались слезы, особенно когда видели, как он безумно радуется. Когда они объявили о свадьбе, мы отговаривали: «Подумай, ты сейчас еще молодой и некрасивый, но погоди немного, заматереешь, станешь известным, телок у тебя будет миллион, ты же талантливый, и сейчас ты сам себя губишь». Он отнекивался. Говорил, что раз он обещал, то слово не нарушит, что он приличный человек. Наш однокурсник, едевший к нему на свадьбу, рассказывал, что его мама там рыдала. Через 3 года у него уже было 2 детей и, соответственно, никаких путей для отхода. Красавица-жена, которая наверняка не смогла бы долго удерживать его у своих грудей, сумела популярно объяснить своему благоверному, что если у него будет 2 детей, то в армию его не заберут. И он влип. Ему стало не до стихов и песен. Нужно было зарабатывать. Девушка Артура тоже все серьезнее прибирала его к рукам. Она вцепилась в него, и он сам втягивался в их совместную жизнь. Она была удобна. Прощала практически все. Пьянство, загулы, восхищалась его неслыханным талантом. Дело у них тоже шло к свадьбе. У меня же в тот момент было несколько параллельных романов. Из них 2 серьезных. Один с Леной, а другой с девушкой, которая появилась в моей жизни еще раньше Лены. Девица была одной из моих девственниц. Я лишил ее невинности и обнаружил чрезвычайно сексуального зверька. Она умела трахаться чуть ли не на потолке. Но при этом каждый раз, когда мы вылезали из постели или слезали с потолка, я испытывал непреодолимое желание умчаться подальше. И поэтому я подумал и перевез Лену из общежития к себе. Жил я тогда у бабки с дедом. Они особенно не возражали, но заметили мне, что у нас все-таки приличная семья. Отвели ей отдельно от меня комнату. 2 дня или 3 мы спали в разных спальнях, а потом я сказал: «Все, хватит. Жить мы будем в одной...»
4: «Ну, блядь, Хоттабыч, погоди. Враги. Кругом одни враги. Бардак и полная тоска». Папаня свесил в облака кроссовки, стряхивал песок и материл гусей как мог. «Хуячим долго. Скоро сутки. Пошевелитесь, что ли, утки. Эй, что внизу за обстановка?» Папан подергал за головку гуся-носителя. «Покой?» «Да-да. Следите за пиздой. Она ведь главная у нас. Пизда, ну просто первый класс. Всю жизнь практически в полете. И что? Вы все, небось, ебете свою начальницу? Ведь так?» – изрек папаня. Но косяк на папу посмотрел с укором. «Ебемся? С этим мухомором? Старушка Акканабикайзе, как метко бы подметил Драйзер, трагедия, а не пизда. Старят влагалище года». Хуячат гуси, ветер свищет, на тучке ангелок сидит, чуть сбоку жаворонок дрыщет, и папа по небу летит. Тут сердобольная старушка промямлила: «Пора вздремнуть, садимся срочно на опушку. Выбьем по сотке, чтобы уснуть, пожрем осоки, покемарим, а утром дальше похуярим». Все за гусыни на посадку. Разбили у костра палатку, открыли водку, заебись, бухнули. Папа: «Я пись-пись». И убежал за бугорок. Глядит, сидит все тот же клоп, блоха, волшебная зараза, и говорит такую фразу: «Ну что, допрыгался герой? Усышься, маленький какой». «Папаша, и не говорите терлим-бом-бом, терлим-бом-бом. Вы мне размер назад верните, пожалуйста. Там, за бугром, Финляндии не разберут, и пиво мне не подадут». «А хуй тебе! Иди отсюда! В пути, придурок, жди 3 чуда. Одно: лишь палочкой и 9 дырок крыс ненасытных усмирит. Второе: вынув из мундира, король головку обнажит. А третье: на своем пути придется кое-кого спасти. Вот, может быть, тогда...» Заржала блоха и тут же ускакала. Папань застегнул ширинку, бегом опять на вечеринку. Так-так, все тот же коридор, а где же гуси? Где бугор? Колючка? Ебаный ты в рот. Бараки? Что это? «Ну вот, попался хуеплетик, славно! Твои друзья в бараке 6!» С очком из марли хуй забавный накрыл папаню. «Пойман! Есть!» «Кто вы?» — папан задрал ебальник. «Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем, пиздюлей выдаем, и гусь домашним становится. Ребяткам вашим в лесу вы не повезло. Нажрались? Мы их и того». Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся. «Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят, а посреди двора 2 бака с лапшой кипящей и собака. Собака Баскервилей». «Да», — вздохнул папаня. «Вот пизда, старушка Акканабикайзе. Как метко бы подметил Драйзер, под старость просто охуела. За стаей, блядь, не доглядела. И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать». Но чу, надсмотрщик прокаркал: «Построится, ебёна мать!» Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. него команда появилась. «Откуда?» — Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» — пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. «Кто главный?» Тут гусак один из строя вышел. «Я! Мартын!» «Ай, молодца!» — смекнул отец. «Не то вы бабушке пиздец! Пустили бабку на подушке! Ай да Мартын!» Помог старушке. «Мартына в карцер!» Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться. «Что хуй крылатый? Отлетал? Мясник! Фашист!» Папа не злился. «Звонок!» Отец с трудом спустился по брючине и к двери.
2: «Кто?»
4: Оттуда резко. «Хуй в пальто!» Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый. «Что ты творишь тут, Иванов?» «Читаю книгу про коров. Ой, нет, про этих, про гусей. А сын твой где?» «Да он злодей к братве уехал. Расстрелять решили мы соседей». «Блядь, ты Иванов, а не отец!» Опять обшмыгался. «Пиздец, бери подмышку свою чтиво и похуярили мудила».
5: И море встает перед ним океан, свой черный оно открывает карман. Проглотит, проглотит, проглотит, проглотит, но доктору море оно по хуям. Он красной залупой по морю стучит и голосом страшным безумно кричит: «Ты, море, тут нахуй пиздой не играй! Ты мне через тебя перебраться давай! И чтобы без блядских капризов, я доктор, я еду на вызов!» С такого базара притихла вода, и доктору транспорт надводный дала. Тут акула-каракула выплывает сей же час, и орет ему акула: «Ах ты, старый пидорас! Помнишь, как на той неделе зубы у меня болели, и у всех моих малят, акулят-каракулят? Мы от боли, как могли, к тебе посуху пришли, плавником по гравию через всю Аравию. Ты ж сказал, мол, да пизды, главное, чтоб пошире рты, я своим огромным хуем гнили вам сниму пласты. Пасти нам его пихал, да по челюстям стучал. От такой залупы поломались зубы. Мы кусать теперь не можем, только травку и жуем. И тебя с развратной рожей никуда не повезем. Так что, добрый доктор Ас, пошел нахуй, пидорас!» Опечалился тут Айболит, и акуле скорее говорит: «Ты пойми умом, акула, ты ведь рыба, а не дура. Я же доктор Айболит, я везу чистейший спирт, потому что в Африке рядом с Лимпопо подыхает засухи бедный Гиппопо. Он с похмелья там лежит, помирает, и никто ему, бля, не наливает. Бедный, бедный бегемот, как сейчас его ебет!» Призадумалась акула. «Да, в натуре, Айболит, чтоб беднягу не раздуло, тут конкретно нужен спирт. Но садись скорее сзади и поехали спасать. Для такого дела ради надо срочно выплывать». Ухватился за плавник Айболит и к спине ебучей рыбы приник. «Гиппопо, Гиппопо, я везу тебе бухло!» Рассекли они море за час. «Дальше сам хуяч, пидорас, а то бедный Гиппопо ебанется, если спирта своего...»
2: Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает: «Машенька, ну что ты плачешь?» Говорит: «А Вовка на меня сорокой дразнится». Он говорит: «Какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много». Он говорит: «Нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала».
6: Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит: «Ну что, пиздец, я поведу в отделение». Тот говорит: «Ну не видите, у меня денег нет». Он говорит: «Ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу». Тот говорит: «Какую?» «У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит, конечно, помогать людям – это практически моя профессия. А полночь глухую он приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит, только в следующий раз нужно платить за проезд. Тот говорит, откуда ты знаешь? Говорит, откуда, откуда?

Вовочка с отцом заходит в аптеку и смотрит там на прилавке с презервативами. Презервативы как-то странно рассортированы. По 3, по 6, по 12. Вовочка говорит: папа, а почему это презервативы так вот по-разному разложены? Он говорит: сынок, вот эти где 3, это для старшеклассников. 2 используются в субботу вечером, и 1 используется в воскресенье с утра. Он говорит: а вот эти 6, это для студентов. 2 используются в пятницу вечером, 2 в субботу вечером и 2 в воскресенье с утра. Говорит: папа, а вот эти 12 для чего? Это для женатых, сынок. 1 используется в январе. У одного мужика жена чахла, он не знал, что делать, послал ее к врачу. Врач ее осмотрел и вызывает супруга к себе. Он приходит и говорит: в чем дело? Он говорит: вы знаете, дорогушенька, если вы не будете ебать вашу жену, она умрет. Муж возвращается домой, жена спрашивает: что врач сказал? Че-че? Сказал: сдохнешь ты. В квартиру Рабиновича стучится нищий. Рабинович выходит и говорит: слушаю вас, что вы хотите? Нищий говорит: вы знаете, я уже 2 недели не видел никакой еды. Рабинович кричит: Сашечка, покажи ему котлетку. В общественном туалете в Одессе стоит мужик, рядом пристраивается другой. И вот тот, который стоял первый, спрашивает: вы родом с Пресопи? Тот говорит: да. 68-го года рождения? Тот говорит: да. А как вы догадались? Вы что, экстрасенс? Он говорит: да нет, просто в Пресопи в 68-м году раввином служил Мойша Косой. Всем обрезание криво делал, ты мне все штаны, пидорас, обоссал. В одном самолете летит еврей и 2 араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит: я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с 2 стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит: ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай. Генерал Макашов подходит к ларёчку «Союз-печать» и говорит: дайте мне, пожалуйста, газету. Его спрашивают: вам какую? Он говорит: я патриот и читаю российскую прессу. Ему дают какую-то российскую газетку. Он говорит: одну еврейскую, пожалуйста. Продавец аж высунулся из киоска и говорит: я таки извиняюсь, а нахуя вам нужна еврейская газета? Он говорит: я из жопы вытираю. Он говорит: а что, давно уже вытираете? Он говорит: скоро будет полгода. А, ну вытирайте еще полгода, и скоро ваша жопа будет умнее, чем ваша голова. Урок иврита в общеобразовательной израильской школе. Учительница зовет к доске Мойшу и говорит: Мойша, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я после школы играл в песочек. Она говорит: напиши, пожалуйста, на доске слово «песочек». Он пишет: песочек. Она говорит: садись, 5. Теперь тейбл, скажи, пожалуйста, что ты делала после школы? Она говорит: я вчера после школы играла с Мойшей в песочек. У меня был совочек. Она говорит: отлично, напиши, пожалуйста, на доске слово «совочек». Она пишет: совочек. Тейбл, садись, 5. Теперь Муталиб Саид Ибн Ахмед Бей. Скажи-ка, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я попытался поиграть с этим Мойшей и тейбл в песочек, но они назвали меня чуркой с глазами и забросали камнями. Учительница говорит: это вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Муталиб Саид Ибн Ахмед Бей, иди, пожалуйста, к доске и напиши 100 раз, чтобы видели все: вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Армянин выходит из душа совершенно голый, к зеркалу подошел, так посмотрел, сяк посмотрел, жопа повернулся, у него хуй встал. Он говорит: тихо-тихо, свои-свои. Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает: сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик.
Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит: эй, ты, халдей, иди сюда. Только что извольте? Хочу, говорит, уши слона с гречкой. Тот спрашивает: а вам какого слона, африканского, индийского? Он говорит: африканского. Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит: извините, ваш заказ не может быть выполнен. Тот говорит: чё, блядь, ушей, что ли, нет? Он говорит: нет, гречка отсутствует, сэр. Молодожены в первую брачную ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит: дорогушенька, теперь ты моя супруга и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, блядь. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано. Понятно? Она говорит: я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет. Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2-3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блядь, со скоростью 200 км. Наконец они выравниваются и идут тютя в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит, за рулем запорожца сидит старенький дедок. Он говорит: дед, блядь, а что дальше-то будет? Дед говорит: а дальше будет вторая передача. Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь. Там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха. И говорит: поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни. Достает пистолет. Пух. Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, так давайте договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водила говорит: ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, метров через 500, хуякс, ёбнулись на землю.

засовываю хуй. Говорю, так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше засовываю руку в пизду. Это руку в пизду зачем? Ну, а дрочить-то как? Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты двух баб одновременно можешь выебать? Я говорю, могу. Это трех. И трех, говорит, Петька, могу. А мужика, говорит Василий Иванович, могешь? Говорит, не, мужика не могу. Я же консерваториев не заканчиваю. Новый русский приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит, ну нету шефа. То, говорит, что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Говорит, дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин. Жена с подругой возвращается домой, открывает дверь и смотрит, как посреди кухни стоит муж и с ожесточением дрочит. Жена говорит, ёб твою мать, раз хуй в рот проглотила. Подруга говорит, ты что, ёбнулась, что ли? Она говорит, сама ты ёбнулась. Лучше рот прополоскать, чем потом всю кухню пидорасить. Двое друзей встречаются. Один говорит, вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день. Второй говорит, а что ж тебя расстраивает это? Говорит, блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет. Жена говорит мужу, дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса. Стоят на полке в магазине 2 магнитофона. Японский и советский. Советский говорит, у тебя кассетка японская? Тот говорит, да. Дай пожевать. На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит, скоты, я, блядь, сколько раз говорил. Сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса. Мужик приходит к врачу. Врач говорит, ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов. Короче, в почках у вас найдены камни, песок. Тут говорит, доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь. Жена говорит супругу на званом ужине, прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар, еще один кусок, блядь, и ты лопнешь. То говорит, дай-ка мне еще кусочек, это один нахуй. Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит, дайте мне шоколадную фигурку человечка. Продавщица спрашивает, а вам какую? Мальчика или девочка? Она говорит, бля, конечно, мальчик, там шоколада больше. Волк приходит в публичный дом в лесу. Там разблюдовка. Медведица $1000. Слониха $2000. Волчицы $100, лисицы $100, мыши полевые пучок $0.50. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает, что с тобой, дорогой? Он говорит, блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. Я, блядь, был судьей, ну и мне перепало. Она говорит, ну ложись, конечно, отдыхай. Тут прибегает маленький зайчонок, говорит, мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали. В аптеку залетает муха. Мазь есть. И говорит, есть, заебись. 2 комара влетают в охуенный ангар. Один говорит, блядь, что-то холодно. Второй говорит, хуйня, надышим. Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит, как пиво-то? Тот говорит, пенистое. Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, чтоб хуёво? Чё, по латыни, блядь? Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают пол кружки. Он говорит, что это за хуйня? Чё это вы не доливаете? Высовывается баба Дуня из ларька и говорит, мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило. Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел.
все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках, и говорит: господа, я родился 7-месячным. Я на 2 месяца раньше срока. Пропустите меня, пожалуйста. Тишина. Он говорит: ребята,

Монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. Тот говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обострет. Монашка возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха, и досыта». Просыпаются грузины после жуткой попойки. Один говорит: «Ребята, есть чем похмелиться?» Они говорят: «Нет, ничего нет». Он говорит: «А что там в бутылке?» Говорит: «А это миносали». Он говорит: «Ну давай миносали». Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит: «У вас гуржане есть?» И он говорит: «Есть». Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку в бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит: «А Васю Субань?» Он говорит: «Есть». Наливает из той же самой бочки наклейку, бимс. Он говорит: «Слушайте, хванчкара есть?» Говорит: «Хванчкара есть, этикетки нет». Сидят в одном французском баре 2 человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит: «Месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя». Тот хуячит еще один стакан, говорит: «А мне похуй, я из России». Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорят: «С вас 53 рубля 60 копеек». Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман, достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит: «Скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается?» Он говорит: «Понимаете, я как-то один раз просто нашел волшебную лампу, оттуда вылез джинн и предложил мне загадать 3 желания. Первое мое желание было такое, чтобы я всегда имел в кармане ту сумму, которая мне необходима». Говорит: «А что это за страус и вот эта мокрая кошка?» А это как раз и было второе и третье желание. Я хотел, чтобы рядом со мной была цыпочка на длинных ногах с мокрой киской. «Эй, блядь, официант! Я что-то нихуя не могу разобрать, что это, кофе или чай? Что это такое? А какая вам разница, если вы не можете разобрать, что это, кофе или чай?» После операции больной открывает глаза, над ним капельница. Приходит медсестра и говорит: «Вы знаете, что сейчас, пока окончательно не выздоровеете, вас придется кормить через жопу». Он говорит: «Ну, через жопу, так через жопу». Поворачивается на живот. Она говорит: «Яйцо». «Хуяк в жопу». «Яйцо». «Второе яйцо». Говорит: «Кофе». Через вороночку наливает. Он: «Ой-ой-ой-ой». Она говорит: «Что, горячий?» Говорит: «Нет, я люблю без сахара».

0: Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч.
1: Время мчится, словно сперма. Сказка ложь, пиздеж и скверна, и сношает каждый день нас такая поебень. Мы ж не пидоры, не бляди, мы культура, тети, дяди, а как ёбнем, так для вас продолжаем свой рассказ. Весь отпизженный до боли, по чужой, недоброй воле, возле моря океана, с перепою в жопу пьяный, наш сосед в говне валялся. Спросишь ты, а нахуй срался нам придурок этот сраный? Погоди, пока что рано. Ночь прошла,

0: За нею день. Тип погоды – поебень. Голова болит. О, бля, занесло куда меня? Встал сосед, скрипя костями, попил из морегорстями, поблевал, растер ебало прям у моря океана. Дело странное, ебать. Снял трусняк, решил поссать. А из хуя, как въебет косая струя, прямо с палец толщиной, охуительный такой. Растеклась по воде и воняет вдалеке. Ох, и злобная моча у Федота Кузьмича. В это время так въебало, море сине раскачало, волны дыбом поднялись, и откуда ни возьмись, рыбка, сука, выплывает и орет, и причитает: «Хули сышь тут, пидорас? Море здесь не унитаз! Лучше я тебе три желания, вопрошения, приказания выполню. Не веришь, да? Я ж царица, не пизда!» «Заебись!» — сосед подумал. Кое-что уже придумал. «Значит, только без наеба. Сговорились?» «Ну и клево! Сперва-наперво мне новый кол тяжелый и дубовый, чтоб обидчика найти да заставить срать костьми. А еще стакан и водки. Я на это парень ходкий. Ну и третий мой указ, чтоб не мешкая тот час оказался я у деда, ебанутого соседа, и его дурной жены. Дам обоим им пизды. Отъебу обоих сразу. Будут знать меня, заразы!» Усмехнулась рыбка. «Ладно, послужу тебе я справно!» Прогремел ухабом гром и съебал сосед скалом. В дом бледучий залетает, на полу старик рыгает. Баба на печи лежит, сапогом пизду дрочит. Над дырою стаи мух, а повсюду спермы дух. Русское вонище, срань да духотища. «Ну, привет, мешок с говном!» И как деду ёпс колом по хребтине, кол сломался. Лом под боком оказался, заебенил между глаз. У того аж свет погас. Дед не понял с перепуга, это сказка или чудо. А когда в башке дошло, тут и деда понесло. Отшвырнул кровавый лом, крикнул: «Нахуй ты пошел!» И, схвативши табурет, ебанул. Упал сосед. Но поднялся, гад живучий, сам пиздец, страшнее тучи, изловчился, увернулся и о печку пизданулся. В это время на печи бабка все пизду дрочит. От удара от такого пизданулась, нихуево, прямо на башку соседа. Дед орет: «Ура! Победа! Охуительный расклад, когда жопа наугад!» Но сосед-то не дурак, из-под бабки кое-как выполз, взял в углу лопату и в живот тому. Пиздата! Дед сварился, как компот. «Отдохни пока, урод! Я с тобой еще сочтуся! Лучше с бабкой разберуся!» Подошел, а бабка спит и во сне пизду дрочит. «Ладно, старая корыта, ты подмыта?» «Да, подмыта». «Заебись, тогда за дело». Снял штаны рукой умело, примостился, лег и начал дискотеку в стиле кача. Бабка ж захую хватила и откуда только силы защемила. «Больно, блять! Брось пиздеть, давай ебать!» И пошла, пошла мазута. Это присказка покуда. Дальше будет полный раж. Ну давай, сосед, ебашь. Весь сырой уже сосед. «Слушай, бабка, в туалет». «Нихуя! Еби, родимый!» И пиздой так хуй сдавило, что по воле, по неволе, до усеру, да до боли, хошь, не хошь, еби, дурак. Сам залез. Ну а раз так, хуй, как электропаяльник, тычет в жопу, и ебальник взмок, расклеился, вспотел, одним словом, охуел. «Ну еще одну полчонку! Ох и слаб ты, мужичонка! тот уже не отвечает. Кровью уши полоскает. Заебался, укачало.
1: Кончил? Ну, давай сначала.
0: Палка две. Ну, все, пиздец. Высох полностью конец. Бабка ж, сука, все ей мало. Ей бы все опять сначала. Пизденька раздулася, и в душе проснулося все начало бабское. Северная, блядская. Мало, мало, мало, братцы. Страсть, как хочется ебаться. Где бы взять еще хуев, да таких, что будь здоров, с усиками, шишками, злыми пупырышками. Тут ее как пиздануло.
1: Что я думаю-то, дура? Ведь в селе-то мужиков, как нерезанных быков.
0: Вышла старая во двор, быстро справила запор и пошла хуи искать. Вот же, блять,
2: охуенное место, где можно поохотиться на тигра. Только сначала придется часа полтора выждать. Все спрашивают, что, в засаде посидеть? Он говорит, не, у них просто в первом отделении какие-то летающие гимнасты. У армянского радио как-то спросили, скажите, а что общего между пивом и тещей? Армянское радио ответило: оба хороши в холодном виде и на столе.
3: К Фурманову и говорит: Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: чистый. Говорит: неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит: понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит: хорошо, Фурманов, а что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит: грязный. Он говорит: нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит: понял. Вот это называется диалектика. Он говорит: хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: хуй его знает. Вот. Вот это и называется философия.
0: Тут доктор, доктор Айболит. Коли все нормально, коли не мутит, отправляться, братец, мне домой пора. Ждет меня больная, дома детвора. Бедные лисятки, жадные зайчатки, маленький ежонок, добрый медвежонок. Должен всем я им помочь, хуем в задницу втолочь. Подрочиться, поебаться, в общем, надо отправляться. Только как, чтоб побыстрее, посоветуй, бегемот. Не дождутся меня звери, вдруг да кто-нибудь помрет. Ну давай скорее, дружище, напряги свое умище. Бегемот слегка подумал и кричит: пиздец, придумал, ты усатый пидорас, долетишь домой за час. Только встань сначала раком, я тебя ногой под сраку, пиздану всем весом, полетишь над лесом. Да, пожалуй, это можно, главное быстро и надежно. Доктор на карачки встал, жопу кверху приподнял, приготовился к полету и кивает бегемоту. Бегемот, что есть сил, разбежался, поплевал на стопу, покачался и с разгону прямо с маху, как въебет ему под сраку. Доктор взвился, как ракета, вроде был, а вроде нету. Прямо в небо, далеко, полетел из Лимпопо. До свидания, доктор, доктор Айболит, приезжайте чаще, привозите спирт.
3: И говорит: одно желание. То говорит: блять, сделай так, чтобы мне по жизни везло. То говорит: пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красные, выигрывает. Все деньги ставит на черные, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель, заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит: здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Она говорит: у нас все есть, блин, пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска, он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит: дорогая, ты знаешь, у меня
2: Вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочку тебе на лбу. Нахуя, блядь? А, говорит, не нравится? Сотри ее. У нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Говорит, блядь, не поверишь. Только что машину выиграл.
4: Тящий век Екатерины. В тот век парадов и балов мелькали пышные картины екатерининских балов. И хоть интрижек и историй орлы плели густую сеть, из всех орлов орлов Григорий лишь мог значение иметь. Оставив о ритузах сказки, что будто хуй в них выпирал, я расскажу вам без прикраски, как Гришка милости сыскал. Увидев как-то на параде орлова Гришку в первый раз, императрица сердцем бляди пришла в мучительный экстаз. Еще бы! Малый рослый, крупный, слепит в улыбке снег зубов, и пламя взоров неотступно напоминает про любовь. Вот и причина, по которой, его увидев раз или два, Екатерина к мысли скорой с ним о сближении пришла. Изрядно с вечера напившись, с друзьями в шумном кабаке, храпел Григорий, развалившись, полураздетым в парике. Его толкает осторожно прибывший срочно вестовой. «Моншер, проснитесь неотложно, приказ прочтите деловой». «Какой приказ?» — вскочил Григорий. Пакет вскрывает сгоряча. По строчкам взгляд летает скорый, и вдруг завыл, приказ прочтя. «Пропал, пропал, теперь уж знаю, погибло все, о мой творец. Меня немедля вызывают к императрице во дворец. Вчера дебош я с мордобоем, насколько помнится, создал, и чуть не кончился разбоем наш разгоревшийся скандал. Теперь зовут меня к ответу, конец карьере, я погиб. Иван, закладывай карету, присыпь мне пудрую парик». И вот, друзья, что дальше было. Подъехав робко ко дворцу, ряд лестниц мраморных уныло проходит он. Лицом к лицу внезапно стражу встретил он и видит дуло. «Ваш пароль? Кувшин!» Он был предупрежден. Его ведут, а в сердце боль. «Зачем ведут меня? Не знаю. И вызван на какой предмет? О, Боже! Я изнемогаю! Какой же мне держать ответ?» И вдруг портьера распахнулась. Стоит отряд ливрейных слуг. Стоит царица. Улыбнулась. «Орлов! Ну, здравствуйте, мой друг!» Гвардеец мигом на колени пред государыней упал. «По высочайшему велению, царица, к вам я прискакал! Казнить или миловать велите, пред вами ваш слуга и раб!» Она лакеем: «Уходите!» Потом ему: «Да, я могла б тебя нещадно наказать, но я совсем не так злорадна. Мне хочется тебя ласкать, и ласка мне твоя отрадна. Дай руку, встань, иди за мной, и не изволь, мой друг, робеть. Не хочешь ли своей женой меня немедленно иметь?» Он ощутил вдруг трепетание, огонь зардевшихся ланит, язык прилип к его гортани. Орлов невнятно говорит: «Ваше Величество, не смею своим поверить я ушам. К престолу преданность имею, за вас и жизнь, и честь отдам». Она смеется, увлекает его с собою в будуар и быстро мантию меняет на легкий белый пеньюар. Царица, будучи кокеткой, прекрасно знала к ним подход и плавно, царственной походкой, Орлова за руку ведет. Не знал он случая такого, уж не с похмелья это сон. И вот с царицей у алькова стоит подавлен, потрясен. «Снимите шапку и лосины, не стойте право, как тюлень!» Орлов дрожит, как лист осины, и неподвижен, словно пень. Она, полна любовной муки и лихорадочно дыша, ему расстегивает брюки, в нем еле теплится душа. Хоть наш герой и полон страху, берет свое и юный пыл, она спустила с плеч рубаху, и вмиг на месте он застыл. Вид тела молодого, плечи, ее упругий пышный бюст, и между ног, как залп картечи, его сразил кудрявый куст. Исчезнул страх. застежки, пряжки. Он сам себя послушно рвет и ослепительные ляжки голодным взором так и жрет. Звук поцелуев оглашает роскошный пышный будуар. Орлов оружие поднимает, в его груди уже пожар. Она его предупреждает и нежной ручкой хуй держа, раздвинув руки, направляет. Орлов надвинул, весь дрожа. У изголовья милой пары стоял амур мой в стороне, и напевал он страсти чары моей возлюбленной чете. Амур, амур, не мой свидетель неописуемых картин. Скажи, не ты ли сцены эти нам навеваешь? Ты один у всех времен, у всех народов, любви поэзии одна, и для красавцев и уродов она понятна и родна. И штукатур простой, и зодчий, и светский барин, и босяк перед амуром равен всяк, и среди дня, и среди ночи перед амуром нет различий, санов и рангов, все равны, ни этикетов, ни приличий, есть только юбки и штаны. Однако к делу. Продолжаю описывать событий ход. Зачем я, впрочем, называю событием краткий эпизод? Ой-ой, она под ним заныла. Поглубже, миленький, вот так, целуй меня. Ах, что за сила, преизумительный елдак. Ну что молчишь, скажи хоть слово. Но я не знаю, что сказать. Груби как хочешь, ну же, право.
2: Бледюга, ёб же твою мать. Ах, Гриша, это слишком грубо.
4: Скажи, что я твоя, ну, блядь. Ах, милый, как с тобой мне любо, как хорошо, а тебе как?
2: Еще бы едь, снимая пенки, я как орел вознесся ввысь. Ну, а теперь, для переменки, давай-ка раком становись.
4: В разврате служит хмель опорой, один философ говорил. Найдя вино в шкафу за шторой, Орлов бутылку мигом вскрыл. И, выпив залпом пол бутылки, Орлов неистов, пьян и груб, парик поправил на затылке и вновь вонзил в царицу зуб.
2: Облапив царственную жопу, на плечи ноги положил, плюет теперь на всю Европу, такую милость заслужил.
4: Подобно злому эфиопу, рыча как лев или ягуар, ебет ее он через жопу, да так, что с Кати валит пар. Теперь Орлов без просьбы Кати, как первобытнейший дикарь, весь лексикон ебеной мати пред нею выложил.
2: «Ах, тварь! Поддай! Поддай, курвяга! Шлюха! Крути-ка жопой поживей! Смотри-ка, родинка, как муха, уселась на спине твоей! Ага! Вошла во вкус, бледища! Ебешься, как ебена мать! Ну и глубокое дырище никогда матки не достать!»
4: Но он не знал, Катюша сладко. Орлов ей очень угодил, и длинный хуй, измяв всю матку, чуть не до сердца доходил.
2: Ебет Орлов, ебет на диво, а жопу бряцают мудя, хуй режет лучше, чем секира, огнем, огнем горит пизда.
4: «О, милый, глубже и больнее!» она шептала в попыхах. С минуты каждый пламенее, горя, как будто в облаках.
2: «Что ты там делаешь? Скажи-ка!»
4: Она любила смаковать, во время каждой новой ебли себя словами развлекать.
2: «Что делаю? Ебу, понятно!» Орлов сердито пробурчал.
4: «Ебешь, ебешь, скажи же внятно!»
2: «Ебу!»
4: — как бык он прорычал.
2: «Ебу! Ебу! Какое слово! Как музыкально и красно! Ебанье страстное Орлова пьянит, как райское вино!»
4: Но вот она заигозила под ним, как дикая коза, метнулась, вздрогнула, заныла, при этом пернув раза два. Орлов, хоть не был педерастом, но все ж при этом пердеже, задумал хуй, торчащий клином, засунуть в жопу госпоже. Хуй был с головкою тупою, напоминающей дюшес. Ну как со штукою такою он к ней бы в задницу залез? Там впору лишь пролезть мизинцу. Другая вышла бы игра, когда б немного вазелину, ведь растяжима же дыра. Он вопрошает Катерину.
2: «Хочу я в жопу тебе еть, но не войдет без вазелину».
4: «Ах, вазелин,
5: Он, кстати, есть. Нашлась тут банка под подушкой, залупу смазала сама. Ну, суй, дружок, да лишь макушку, иначе я сойду с ума.
2: Ах, Катя, ты трусливей зайца!
5: Вдруг крик всю спальню огласил. Ой, умираю! Он по яйца ей беспощадно засадил. Она рванулась с мелкой дрожью, хуй брызнул мутную струей. Ах, плут, помазанницу божью всю перепачкал малафьей. Хочу сосать, она сказала, и вмиг легла на Гришу ниц. Платочком хуй перевязала для безопаски у яиц, чтоб не задвинул он ей в горло и связок там не повредил. Как давеча дыханье сперло, когда он в жопу засадил. Она раскрыла ротик милый, он был красив, изящен, мал. И хуй набухший, толсторылый, едва ей в губки пролезал. Она сосет, облившись потом, Орлов орет: «Сейчас конец!» Она: «Ну нет, хочу с проглотом, а ты не хочешь?» «Ах, хитрец! Противный, милый, сладкий, гадкий!» Под лоб глаза он закатил, и полный рот хуиной смятки императрицы напустил. И связок чуть не повредила, едва от страсти не сгорев, всю малафейку проглотила, платочком губы утерев. Орлов уж сыт, она нисколько. «Ты что ж, кончать?» «А нет, шалишь! Еще ебать меня, изволька, пока не удовлетворишь!» «Эге! Однако дело скверно. Попал я, парень, в переплет. Не я ее. Она, наверно, меня до смерти заебет!» Драча, и с помощью минета она бодрить его взялась, Орлов был молод. Штука эта через минуту поднялась. А за окном оркестр играет. Солдаты выстроились в ряд, и уж Потемкин принимает какой-то смотр или парад. «Мне нужно быть бы на параде, себя на миг хоть показать. Как трудно мне, царице бляди, и власть, и страсть в одно связать!» И снова на спину ложится, и поднимает ноги ввысь, кряхтит и ерзает царица под ним, как раненая рысь. Скрипит кровать, трещит перина, а на плацу проходит рать. О, славься ты, Екатерина! О, славься ты, ебёна мать!
3: А вот это вот третья часть лучших анекдотов от романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, забиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит: «Так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать». «Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони, мама». Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600 Мерседес, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: «Ну чего, бля, толкнем твое говно?» Тот говорит: «Ага, а потом и мопед починим». Сидят как-то 3 пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: «Я, говорит, хочу стать футболистом». Он говорит: «Ну, говорит, почему?» «Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу». Второй говорит: «А я бы хотел стать машиной скорой помощи». Он говорит: «Нахуя?» Он: «Ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: вау, вау, вау». Встречаются два мужика. Один говорит: слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас. Так да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля. Два мужика пьют водку, один говорит: слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал? Он говорит: не, но как-то ебал мужика, который ебал пидораса. Встречаются два мужика. Один говорит: что у тебя спина-то вся расцарапана? Он говорит: блядь, ебал тут на днях пидорас, так он мне всю спину, блядь, расцарапал. Два пидораса ебутся. Один говорит: давай я на тебя насру. Тот говорит: давай. Лег. Тот так поднатужился. Говорит: не могу. Тот говорит: блядь, ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит: давай, давай, дорогая. Она говорит: подожди, подожди, вот тронемся тогда. Жена стоит около зеркала, смотрится совершенно голая, стоит и говорит мужу: я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки. Муж спрашивает: а про 50-летнюю жопу он ничего не говорит? Жена говорит: не, про тебя разговор даже не заходил. Жена спрашивает у мужа: как мне лучше, с лифчиком или без лифчика? Он говорит: конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли. Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух. Тот читает: встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Она говорит: Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит: да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет «хуй». Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит: дай 3 желания, отпускай меня. Он говорит: погоди, дай подумать. Она говорит: быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит: погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивилась золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит: сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит: отпускай меня. Он говорит: погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос, он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает: блять, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык? Блять, никак не может понять. Приплывает снова к берегу и говорит: эй, иди сюда. Он говорит: что надо? Она говорит: ну нахуя ты попросил себе, блин, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит: а что? Она говорит: ну надо было как все, попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу. Он говорит: а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит: скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит: ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит: что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполни. Он говорит: хочу особняк. Налоговый инспектор говорит: вы что, блядь, ёбнули, что ли? Тот говорит: ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает: пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Я говорю: ёпта мать, отдай, лягушка, ружье. Лягушка не отдает и говорит: понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. Идите, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. держит ее в руках. Рыбка говорит: хули смотришь, дура, кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Он говорит: блять, я исполню желание, загадывай. Она говорит: ага. Отрывает один плавничок, говорит: лети, лети, лепесток, кверху и задом на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит: дайте, ребята, по желанию, не отпускайте меня. Один говорит: блять, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит: хочу, блять, бочку пива. Сделала. Третий говорит: хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит: сделано. Он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьему подзатыльник — бамс. Он говорит: за что? Говорит: а куда ссать-то будем? В лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит: ребята, по три желания и отпускайте. Она говорит: базару нет. Медведь говорит: хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведец. Она говорит: сделано. Заяц говорит: хочу Харлей Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит: хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведец. Она сделала. Заяц говорит: хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит: хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведец. Она говорит: сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его и говорит: хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит: дай три желания. Он говорит: дай, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит: давай три желания исполните. Он говорит: ну давай, значит так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит: сделано. Он говорит: ну, во-вторых, чтобы пуля не брала. Сделала. Говорит: а третье желание? Он говорит: ну, сделай мне, рыбка, хуй, как он у того коня на бугре. Она говорит: сделано. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит: Петька, руби меня шашкой. Говорит: хуякс, хуякс, хуяк, шашка отскакивает. Он говорит: стреляй в меня. Он говорит: Василий Иванович, не могу. Он говорит: стреляй. Вот из маузера. Хуякс, пуля отскакивает. Василий Иванович растягивает штаны и говорит: ну, каково? Он говорит: ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит: поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит: знаете, Наташа, просто не хочется. Старая еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит: здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом к Равину. Говорит: Рэби, так и так, вот неприличная птичка попалась. Он говорит: покажи. Она снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит: здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит: вот тебе, Рива, адрес. Там живет одна богобоязненная семья. Там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда. Быть может, они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу. Снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит: здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая. Один другого крылом толкает в бок и говорит: ну что, Абраша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то? Окна закрыты, через дверь пойду всех разбужу. Смотрит, стоит катка, из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину, через два месяца его замучила совесть, он пишет им письмо: вот так и так, вы ко мне отнеслись как к родному, а я у вас в квартире насрал. Из России приходит срочная телеграмма: скажи, скотина, точно, куда насрал, третью квартиру меняем, все равно воняет.
0: Ворону как-то Бог послал конкретно нахуй.
1: На ель ворона взгромоздясь, уж призадумалась. Кому бы мне с размаху, да прямо нахуй сесть, болячек не боясь. Не всяк поймет прикол подобный, когда тебе на хуй огромный воронье прилетит пизда, презрев иные все места. Ворона малость посидела и нахуй вскоре полетела. В тот душный день с большого перепоя волчара с блядок топал. И надо же такое, бледун вороне шел навстречу. Он охуел слегка, когда дурная птица ему на хуй сумела приземлиться. И как тут быть? Все волчьи устои сильнее оказались похмела. Напряг свое хозяйство он лесное, ворона прямо нахуй и легла. Да вот беда, столь маленькая птица никак на член не может наживиться. Она пиздой своей и так, и этак к нему на хуй. А хуй у волка крепок и клювом помогает. Да пизды. Волк долго помогал чернявой в деле. Да только с похмела нет силы в теле. Его все заебало, и ворону стряхнул он прямо с хуя на кусты. Ворона ебнулась в зеленой колючке. Ну что за радость от подобной случки? И говорит разгневана она. Вот бог! Пусть был он с бодуна, но хули посылать-то нахуй? Тем более с моей пиздой и сракой в 2 сантиметра шириной. Ты нахуй-то послал? Мне мал размер такой. Ворона шибко на создателя сердилась. Слюной плевалась, даже материлась. Но что поделать, то вороний нрав. А он в тот день по-своему был прав. Так вот, любезный, коль уж посылаешь, будь добр размеры хуя указать. А если сам параметров не знаешь, то нехуй и ебало раскрывать. Ворона богу это проорала, сморкнулась и в пизду его послала.
6: Ту же самую блондинку на том же самом балконе. Привет.
7: Привет.
6: Я поднимусь?
7: Давай.
6: И на той же самой лестничной площадке те же 2 амбала трахают его в ту же самую, простите за выражение, задницу. На следующий день на том же самом месте. Привет.
7: Привет.
6: Я поднимусь?
7: Давай.
6: А те двое там?
7: Сегодня нет.
6: Тогда до завтра. Как-то вечером, возвращаясь слегка навеселе в уже родной Гранд Палас, я заметил дохловатого, явно не местного парня европейско-семитского типа, который тусовался около небольшой лавки, торгующей однодневными экскурсиями на яхтах Коралловым островам. Здесь же давали на прокат ласты, маску и трубку. Парень вяло заговаривал с прохожими, зазывая их воспользоваться услугами фирмы или на худой конец купить у него ракушку или кусочек коралла. «Похоже, это и мои ближайшие перспективы, как только закончатся деньги», — подумал я. Надо бы, кстати, узнать, как по-английски звучит фраза «купите ракушку». «Месье Жанема Пассижур и Гейбен Зимербиты Брод» я уже знаю. Парень, заметив, что я притормозил, тут же оказался возле меня. То, что я стоял в самых дешевых шортах и майке, его не спугнуло. Каким же родным оказался его акцент?
7: «Да не парься ты!»
6: «Говори по-человечески!» — предложил я ему.
7: «Ты что, русский? Откуда?»
6: «Как здесь?» оторопел он.
7: «Ну, так, типа, занесло по случаю», — ответил я.
6: «Не рассказывать же ему про короля». «А ты, похоже, тут уже прижился. При бизнесе смотрю».
7: «Не, это так, клиенты нужны просто», — слегка смутился он. «Меня Юлий зовут. Для этих чукчей Джул», — кивнул он в сторону офиса. «Иначе они выговорить не могут».
6: «Я, считай, местный. Тут уже полгода ошиваюсь. Меня здесь все знают. А меня эти Эб зовут». Так что можешь и ты так же, раз местный. Познакомившись таким образом, мы решили сходить куда-нибудь перекусить. Мое придворное кафе показалось Юлию слишком дорогим.
7: «Что, бывают дешевле?» — не поверил я.
6: «Конечно! Оно же для туристов! А нормальные люди питаются совсем в других местах. Кухня национальная, естественно, но вкусно. Пойдем покажу». Он по-быстрому свернул работу, сдал на хранение ракушки и повел меня в правильное место, которое находилось здесь же за углом на небольшой темной улочке и выглядело как распивочное времен застоя, только под открытым небом и с большим количеством закусок.
7: Здесь стояли пара столов с лавками и прилавок с газовой плитой, на котором в больших алюминиевых мисках были разложены лепешки и всевозможные компоненты для создания блюд. Здесь были рис, лапша, картошка, какие-то бобы, обжаренный ливер, овощные салаты в масле, многочисленные соусы подливки и несколько небольших ящиков клеток, из которых доносилось сдавленное кудахтанье куриц и курлыканье голубей, своим ароматом перебивающих запахи еды. «Можешь выбрать, и тебе тут же приготовят», — сказал Юлий, заметив мое удивление.
8: «И голуби, что ли?»
7: «Ну а чего? Та же курица, только пожестче, поменьше и не очень вкусная. Хочешь, возьми».
8: Прогуливаясь по Халаибу, я, естественно, неоднократно натыкался на подобные заведения, но просто как-то стремался туда зайти. С Юлием же мои опасения, в основном санитарно-гигиенического характера, немного рассеялись, но на всякий случай для первого раза я решил целиком положиться на его вкус.
7: «Как оно тут?» — поинтересовался я, пробуя кебду с рисом и тахинным соусом. «Уж всяк лучше, чем в России», — уверил меня Юлий. «Там у вас нищета и бандиты, не прожить. А здесь я уважаемый человек, дайвер».
8: «Я тоже не Иванов, и ничего», — заметил я. «Чем занимаешься-то?»
7: «Дайвингом и занимаюсь. Дайв-мастер я, в дайвинг-центре», — гордо сообщил он. «Дай кто, дай чем, дай в чем?» — переспросил я.
8: «Ну, с аквалангом ныряю».
7: «Тоже дело. А зачем?»
8: «Ну как, это же классно! Сюда народ со всей Европы специально приезжает. Тут такие рыбы, кораллы, красотища. Лучшее место в мире. И недорого».
7: В глазах Юлия промелькнул коммерческий интерес.
8: «А ты вообще когда-нибудь с аквалангом погружался?»
7: «Пару раз на черном. Давно. 10 лет назад».
8: «Не, это не то», — заявил он и начал нудно речитативом бубнить про какие-то особенности современной буржуйской техники, полную безопасность, учебные курсы, сертификаты и концессии.
7: «Ладно, не грузи», — прервал его я. «Все понятно. Огласи цену вопроса».
8: «Обычная цена ознакомительного дневного погружения — $80», — сообщил он. «Разумеется, вместе с инструктажем, арендой оборудования, трансфером и местом на корабле».
7: Из уст человека, продающего ракушки на маленькой улочке африканского городка и ужинающего за 10 центов, определение $80 как «недорого» звучало крайне неожиданно. Бизнес-план предстал передо мной во всей своей очевидной и невероятной красоте. При цене гостиницы в доллар и практически дармовых харчах одного такого дурня, как я, раз в месяц поймал и живи, ясное дело, уважаемым человеком.
8: «А ракушки?» — серьезным видом поинтересовался я.
7: «Что ракушки?» — не понял он.
8: «Лоток с ракушками. Хороший доход приносит».
7: Я сразу же перестал ему нравиться. Значит, его что-то задело.
8: Но согласитесь, странно стоять у лотка с ракушками по несколько центов каждая. Этим здесь занимались неграмотные мальчишки. Не каждый взрослый нубиец взялся бы за такую мелкую работу. А тут у нас инструктор по дайвингу, $80 погружения и ракушки. Короче, концы истории не вязались. Или мой знакомый очень жаден и мелок, или дела у него идут не так хорошо, как он говорит. Продавая ракушки, он на обратный билет в Россию заработает 100-150 лет. Может, просто он как организатор — говно. Но в то же время он единственный русский, которого я здесь пока обнаружил. Может, нас свела судьба? У него есть работа, а я? Я хороший организатор. Юлий же оценил паузу по-своему, решив, что клиент срывается с крючка. «Ну, понимаешь, 80 — это обычный прайс для европейцев. Для них цена нормальная, а тебе сделаем за 50. Я, как со своего, за инструктаж не возьму».
7: «М-да». Не видит он перспективу, которая нарисовалась передо мной. «Я развожу туристов, он с ними ныряет, создаем кооператив «Нырок» и зарабатываем мне на обратную дорогу. Готов дать 20». Я нагло сбил цену сразу в 2,5 раза. «Место на яхте стоит $3, о чем на твоей же лавке написано. Инструктаж, ты сам сказал, бесплатный. А за оставшиеся $17 здесь на день можно черта лысого арендовать, сам знаешь».
8: «Меньше 35 не могу», — взвалился Юлий.
7: «Это же не я решаю. Давай завтра утром с хозяином переговорю, но меньше 30 не рассчитывай».
8: «Давай, согласен, 30.
7: поддержу в меру сил на чужбине отечественного предпринимателя. Слушай, обрадовавшись удачной сделке, на секунду задумавшись, предложил мой новый друг. А не хочешь сразу первый учебный курс пройти? Смотри, ты погружаешься 4 дня, заплатишь за это стошку по 25 в день, да еще и сертификат международный получишь. В том, что еще с одного придурка получено $100, продолжил я. Ну, в общем, да. Первый раз попытался пошутить Юлий. «Там посмотрим», — оценив попытку, пообещал я. Болтая обо всем и ни о чем, мы еще немного побродили по городу и, договорившись встретиться завтра утром в дайвинг-центре, разбрелись по домам. «Ладно, схожу завтра. Изучу обстановку». Дайвинг-центр представлял собой обветшалый недостроенный сарай в конце улочки тупичка, небрежно слепленный каким-то диким нубийцем из говна с песком. В нем находились офис, классная комнатка и большая кладовка, заваленная ластами, масками, костюмами, баллонами, шлангами и прочим оборудованием для подводного плавания, напоминающим своим состоянием скорее трофеи Второй мировой войны, чем атрибуты модного, престижного и дорогого развлечения. Наслушавшись рассказов Юлия о серьезности и всемирности дайвинга, я пришел в клуб вовремя, как и договаривались, к 7:30, без поправки на местное понятие времени, что было ошибкой, которую я впредь старался не повторять. В течение получаса начал подтягиваться народ. Несколько моих соседей по отелю. Мы раскланялись, затем появился какой-то местный парень, похоже, работающий здесь, и, наконец, заспанный Юлий. Собравшись таким образом, мы еще немного подождали. Наконец, как и положено последним, появился хозяин и тут же начал всех торопить и подгонять, как будто опоздал не он, а все мы. «Не суетись», — сказал мне Юлий. «Нас это не касается. Мы сегодня будем отдельно. Я бы кофе попил. Успею?» «Давай, там кафе за углом. Я за тобой зайду». Не прошло и получаса, как в кафе появился Юлий. Вид у него был очень озабоченный, но, похоже, не из-за того, что на часах было уже около 9. «Знаешь», — сказал он, — «сегодня с кораблем не получается. Будем нырять на пляже». «Может, я просто под душ с аквалангом схожу, а денег за тренировку прямо сейчас тебе отдам, а?» — раздраженно заметил я. «Какой нахуй пляж? Мы о чем договаривались? Ты за речью своей вообще следишь? Или то, что несешь, ничего не значит? Немцев, блядь, разводи!» «Не кипятись. Первый раз с пляжа даже лучше», — начал было Юлий. «Какой первый раз? Ты что, думаешь, мне нравится вот так вот время по утрам проводить? Я что, на лоха в профиль похож? Слушай, ну это просто накладка, ну бывает, ты же в нубе, неграмотный народ, с ними невозможно работать, у них все так. Босс извиняется, и для тебя сегодня погружение будет бесплатным. А ракушка?» — сбавил обороты я, приняв подобные извинения босса. «Ракушка? Какая ракушка?» «Ах, ракушка!» — догнал наконец Юлий. «Ракушку я тебе вечером подарю, обещаю. Пойдем подбирать оборудование». Дальше все пошло без накладок. Вероятно, их лимит на день был исчерпан. Мы довольно резво собрали оборудование, погрузили его вместе с баллонами в легковой пикап и прямо в кузове поехали куда-то за город. Нахлынувшие ощущения начала приключений быстро стерли неприятный осадок от безалаберного утра. По пути Юлий начал проводить инструктаж, и к приезду на пляж я уже имел некоторое представление о том, что меня ждет и как с этим бороться. Я взял загубник в рот и погрузился в воду. Вдохнул. Второй вдох мне не удался. Я попробовал снова, и ничего. В ужасе вылетел наверх. Вслед за мной тут же всплыл Юлий. «Ты чего?» «Ну, не знаю. Может, ты мне дал пустой баллон?» «Нет, вроде», — неуверенно начал он. «Ах, да, я забыл открыть тебе воздушный вентиль». «Идиот», — понял я. «Полный кретин». Но его ошибка меня даже обрадовала. Придурка всегда легко потеснить по службе, а мне как раз очень-очень-очень нужно рабочее место. Пусть это мое первое погружение, но я же не дурнее Юлия. Может, дорасту до инструктора. И с коварной мыслью запоминать все как можно лучше, я нырнул снова. И тут же обо всем забыл. Мимо меня, размахивая крыльями, по-другому не скажешь, проплывала стайка непуганных скатов. А сам я словно завис в воздухе. Пространство расширилось, изменилось и было не двухмерным, как на Земле, а трехмерным. Пойти можно было как вправо и влево, так и наверх и вниз. Уже одно это совершенно новое физическое ощущение было захватывающим. Что уж говорить о происходящем вокруг. Такого я не мог себе даже вообразить. Всника. Эх, были бы деньги, я бы вообще не вылезал.

0: Правда, одно обстоятельство все же гнало из воды. После длительного пребывания в ней очень хочется пописать. И пока Юлий вытаскивал проверенное оборудование, я отвернулся, расстегнул костюм и помочился прямо в море. А вскоре началось что-то невообразимо ужасное. Господи, но ведь я ни с кем не спал. Ни с кем, ни даже чуть-чуть. За что? Откуда? Почему? Мой детородный орган, только недавно пребывавший в полном порядке, отекал прямо на глазах, а еще краснел и чесался со страшной силой. Сообщить об этом Юлю мне показалось неудобным, и, сдерживая стоны, я грузил вместе с ним в наш пикап костюмы и снаряжение. Когда забрались в машину, уже почти лег. Слезы наворачивались на глаза. Юлий, кажется, что-то понял, взглянув на мою скрученную позу, и поинтересовался. «Ты что-нибудь трогал на дне?» «На дне? А что, и там можно заразиться?» — пронеслось в голове. Но я ответил, что ничего. Пытался только позаигрывать с разноцветными рыбками, но не трогал, ведь они прятались в водорослях.
1: «А, понятно! Ха-ха-ха!» —
0: кретин еще и заржал. И все-таки его рассказ принес мне облегчение. Морские красавчики, к которым я полез, назывались рыбы-клоуны. Они безобидны, зато водоросль, где они прячутся, актиния, очень ядовита. Я же трогал ее руками, а позже не снял перчатки, когда отливал в море. Частички ядовитой травы остались на них, и вот результат. «Я забыл тебя предупредить», — сообщил Юлий. «Забыл? Забыл!» — взревел, точнее, даже завыл я. «Ну что ты орешь? Если бы ты прошел весь курс, то знал бы. Но за короткий инструктаж про всех обитателей моря не расскажешь», — логично заметил он. «Скажи хоть на будущее, что там можно трогать?» «Лучше ничего. Поднимешь со дна то, что кажется безобидным и красивым камешком, а оно тебя убьет!» «Пфу!» — психанул я, решив на будущее ничего не поднимать. В отель пришлось возвращаться в раскоряку, медленно неся перед собой рюкзак, чтобы не смущать случайных прохожих. Мой перпетум мобили не только болел, но и жутко опух, выпирая из-под коротких штанишек. В другое время я бы порадовался этому обстоятельству и нашел бы ему применение, как тот пациент, пришедший к врачу лечить укушенный пчелами прибор. «Доктор, боль снимите, а опухоль оставьте». Только шутить не хотелось. Напротив, в голове крутились одни ругательства. «Чертова экзотика! Чертов Юлий! Чертов король и их президент! Чертовы мухи! Да, именно мухи, мошки и блошки! С какой стати вдруг все насекомые чертова города решили на меня наброситься? Я даже забыл про боль, яростно отмахиваясь от них. Господи, да в чем я еще грешен?» Стоически передвигаясь в сторону отеля вдоль базарных рядов, случайно заметил торговца мылом и его товар. Ну, конечно же, замечательное вонючее мыло. Его приторный, сладкий и стойкий запах надо тщательно смывать под душем, чтобы не стать объектом сексуальных домогательств со стороны местных насекомых. А сегодня, надевая на себя водолазный костюм, я, как мне и велели, намылился.
2: «Каждый вечер вы рассказываете моему внуку ерунду. Не могли бы вы мне объяснить, почему все ваши сказки заканчиваются одинаково? Они поженились и жили счастливо, потому что невеста была сиротой». Один мужик просит друга: «Слушай, я дам тебе $10, если ты поедешь на вокзал и встретишь мою тещу. А если она не приедет, тогда получишь в 2 раза больше».

старались, коль так смачно просирались, и, измазавшись говном, матерились втроем. «Кабы я была царицей, — говорит одна девица, — я б с утра тогда еблась, не спеша, не торопясь, я б пизду весь день чесала и хуип туда вставляла, штук по 10 сразу в раз, все деревни на показ. От хуела б я тогда, — говорит другая. Да, не пизди-ка ты, подруга, ты ж вонючая, как сука. У тебя за 3 версты дурно пахнет из пизды. Весь народ дуреет, прется и хуеет. Подмываться надо, блять, и не будешь так вонять. Молвит девица вторая. Я ж пизда, да не такая. Благородная пизда, и побрита, и чиста. Мужики, такое быдло мне давно уже обрыдло. Хуй возьмут наперевес и утянут прямо в лес. Обслюнявят, обспускают, все засрут и все охают, отъебут во все места им что жопа, что пизда. Если б я была царица, я б не стала мелочиться. Я б мужицкие хуи порубила на рубли железные, для бухла полезные. Ну а как тогда ебаться? Кому, милка, отдаваться? Так ведь ёбнешься от скуки, отвечает ей подруги. Лучше всех мужицкий хуй, так что сри, не паникуй. Сели девицы в кружок, навалили кучи, по деревне запашок, терпкий и вонючий. Вы же, девки, просто бляди, вы живете ебли ради, не врубаясь ни шиша, что есть сердце и душа. А душа должна стремиться, третья молвила девица, не к пизде, не к феминизму, а к простому анонизму. Если я бы все дела стать царицей могла, я бы время не теряла. Я бы к лекарю пошла, принесла бы нитку, шила и колбу бы хуй пришила. Настоящий, заебись, чтоб один и на всю жизнь. Хуй стоячий, кожаный, кремами ухоженный. Вот тогда б я оторвалась, веселилась, развлекалась, мужикам бы не давала, я б сама себя ебала. Я б на вас, на всех подружки, насрала б большую кружку. Перестаньте притворяться, вам бы только поебаться. А всего-то, блядь, на деле 3 дыры в обычном теле, всем известные места: горло, жопа и пизда. Опечалились подружки. Мы, хотя и побледушки, и ебемся, и бухаем, только вот не понимаем, как приткнуть к пизде ебальник, хуй на лбу засунуть в сральник и загнуться — это ж мука! Что-то ты пиздишь, старуха! Взяли девицу подруги, заломали белые руки, голову ее согнули и в пиздищу запихнули, в потную, ебучую, мокрую, вонючую. В жопу полную говна протолкнулась голова и осталась там навек. Задохнулся человек. Тут одна мораль, ей-богу. Хочешь срать, не морщи жопу, а когда повалит куча, не пытайся быть всех круче. Ну а коли сел посрать, жопу надо подтирать. Заебись, ебёна вошь, только хошь или не хошь, а рассказ дослушать надо. Что, пизда-то? Да, пизда-то. Слушай, друг мой, и дрочи, что есть мочи и мочи. Вся деревня, вся округа переполненная людом. Отовсюду здесь народ. Каждый в очередь встает. Дружные братья и стоят, о своих делах пиздят. Хуй в напряг почти у всех для поебистых потех. Кто разбил себе палатку, кто уснул, уткнувшись сладко своим сморщенным ебалом под соседа одеялом. 1003 стоит народу, не хватает кислороду. Кто надел противогаз, кто-то пернул, пидорас. Кто тихонько водку жрет, кто давно уже ебет. Все бы, может, так и было, только вдруг чудная сила бабку в небо подняла, закрутила, завела, завертела, закружила, понесла и отпустила со всего на землю маху. Кто-то ёбнулся со страху, кто-то в обморок упал, кто-то нахуй посъебал. Присмотрелись, кто как мог, хуй у бабки между ног.
Вот так чудо!

0: нахуй нужно? Посъебали-ка все дружно, с диким криком «я ебу». Кто куда? В Ташкент, в Москву. Побыстрее паровоза съеб директор леспромхоза. Дед Матвей перекрестился и без памяти свалился. А товарищ из Кремля дал такого ебаля, что сверкала только жопа. Кто-то начал рыть окопы. Одного в говно втоптали, у кого-то череп смяли, ебнули кому-то в рожу. Удивляешься? Я тоже. И директор Дом культуры удивлялся. Как ты думал? Человек решил 20 по спине его промчаться. Позвоночник слипся с жопой и сказал себе я: «Топай! Ну что вылупил ты глазки? Слушай дальше мою сказку. Всех как будто хуем смыло. Тут-то бабку осенило. Как же так, скажите, братцы? Я-то ведь хочу ебаться. Разбежались кто куда. Так, а где же моя пизда?» Удивилась, но не очень. Можно жить и самодрочим. Вдруг глядит, а на ночь глядя, распьянехонькие бляди. Это Федя вместе с Вовой возвращались. Вот так клево. Бляди — это хорошо. Хуй вскочил, как пасашок. Разбежалась бабка сзади. А бухие в жопу бляди обнимаются, поют, да в развалочку идут. Присмотрелась бабка. Боже, да чего ж знакомы рожи? Это ж мой придурок дед и любовничек-сосед. Ну, уроды, сейчас сочтемся, вдоволь нынче наебемся.
1: А большая пробоина? Очень. Заделать возможно? Думаю, нет. Готовьте спасательные шлюпки, но у нас их нет. А что есть? Спасательный жилет, но только один. Капитан быстро надевает жилет и выпрыгивает. «Эй, капитан, стой! 1 апреля же сегодня!» «Братцы, похоже, шутка не удалась. Интересно, что тебе рассказать об этом на земле?»
0: «Какая ватерлиния? Какой нахрен корабль?» — матерился капитан самолета, стремительно приближаясь к земле.
1: В шлюпке двое после кораблекрушения.
2: «Ну что, штурман, значит, единственное, что ты запомнил о способах определения направления без компаса, это то, что мох растет на северных сторонах стволов деревьев».
3: На уездной станции наркоман подходит к окошку кассы и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, билет до Житомира». Ему говорят: «Вы знаете, молодой человек, билеты продаются только по приходу». Он говорит: «Спасибо». Забил косяк. Покурил. Приходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». И говорит: «Молодой человек, вам же четко сказали, билеты продаются по приходу». Он опять закурил. Через 5 минут приходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». И он говорит: «Блядь, молодой человек, ну мы же вам русским языком, я вам сказала, билеты продаются по приходу». Наркоман не смотрит и говорит: «Блядь, коза, я что-то нихуя понять не могу. Вот если у меня трава голимая, я что, блядь, должен всю дорогу здесь сидеть?» Наркоман идет с дрессированным гусем на цепочке по Невскому проспекту. На встречу блюститель порядка и говорит: «Молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено». Он говорит: «Почему?» И он говорит: «Молодой человек, ваш гусь, простите за выражение, срет». Он говорит: «Да, а вот там голуби срут, им можно?» Он говорит: «Молодой человек, голубь – это птица мира». Он говорит: «Бля, буду, мой гусь тоже войны не хочет». Наркоман открывает глаза на Дворцовой площади. Над ним блюститель порядка. Он говорит: «Где я?» Он говорит: «Молодой человек, вы на Дворцовой площади». Он говорит: «Нахуй подробности, город какой». Два наркомана прилетают в Австралию, сходят с трапа и видят, как там кенгуру. Хуякс? Хуякс? Хуякс? Один говорит: «Васька, приколись, бля. Если у них такие, бля, кузнечики, какая у них коноплята должна быть?» Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает: «Машенька, ну что ты плачешь?» Говорит: «А Вовка на меня сорокой дразнится». Он говорит: «Какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много». Он говорит: «Нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала». Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: «Вовочка, ты куда это с глобусом?» Он говорит: «Марья Ивановна, такое хуёвое настроение, на весь земной шар насрать хочется». Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: «Дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает?» Вовочка тянет руку. Она говорит: «Вовочка, ты сиди». Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: «Я знаю», говорит, «руки». Ну, говорит: «Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки?» Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: «Коля, что есть еще у человека?» Говорит: «Ноги». Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: «Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину». Он говорит: «Марья Ивановна, нет, я про кожу». Она говорит: «Хорошо, Вовочка, встань, скажи». Он говорит: «Я знаю, есть у человека кожа». Он говорит: «Хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать». Учительница приходит в класс, приносит плакат, там изображены хвостики птичек. Она вызывает Вовочку к доске и говорит: «Вовочка, вот это что за птичка?» Вовочка говорит: «Марья Ивановна, вы что, ебанулись, что ли? Но где это видно, чтобы по жопе отгадывают, что это за птица?» Она говорит: «Так, пошел вон из класса, завтра с отцом». На следующий день открывается дверь в учительскую, туда засовывается голая мужская жопа, и за двери голос: «А ну, блядь, училка, отгадай, чей отец пришел?» Военно-грузинская дорога. Мчится 600-й Мерседес, дорогу преграждает кавказец в трусах с автоматом наперевес. Машина останавливается, он говорит: «Вылезай». Тот вылезает, говорит: «Снимай штаны». Тот говорит: «Да ты чё, снимай», говорит, «штаны». Тот снимает штаны, говорит: «Дрочи». Тот такой: «Ты чё, ёбнулся?» Говорит: «Дрочи давай». Тот раз, кончил. Говорит: «Ещё раз». Тот говорит: «Блядь, давай», говорит, «ты чё, хорошо». Второй раз кончил. Говорит: «Давай ещё». Говорит: «Блядь, не могу больше». Он говорит: «Точно не можешь?» Говорит: «Точно не могу». Он машет рукой, из кустов появляется девочка удивительной красоты. Он говорит: «Гюльчатай, вот этот добрый человек согласился довести тебя до города».
0: Катит колобок, путь не близок, не далек. Ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц. Хуй топорщится, как палец. Колобок к нему: «Здорово!» И ебло скроил сурово: «Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ?» «Я не пидор, это раз, а ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз». Разговор не получался, заяц явно нарывался. «Ну так вот, ебаный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе... Видишь, хуй, коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня». Колобок в расклады въехал. «Зря, видать», — смекнул, — «наехал». И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит: «Помоги мне, гадом буду, век братила не забуду, дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать». Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. Ну а мне-то что за радость? Я ему: «Помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колумб тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем». Заяц глазом покосился и мгновенно согласился. Папанька в буквы. «Где Мартын? Где этот хуй? Я, блядь, кретин, его ищу, а эта сука съебать решил. Не сказка, мука». «Мартын! Мартын!» — позвал Нильс. «Проснись!» Мартын открыл глаза, вытянул шею и зашипел. «Мартын, да ты что? Ведь это же я, Нильс!» Мартын недоверчиво покосился на него, но шипеть перестал. «Мартын, пойдем попрощаемся с Акой».
4: «Га-га-га», — ответил Мартын.
0: Открылась дверь.
5: «Эй, Иванов, бегом к Пал Палычу. Готов?» Папанька вмиг вскочил. «Бегу».
0: И в кабинет. Тут Палыч.
6: «Ну, я Знаменский, ваш участковый».
5: «Что, не узнал?» ломает снова.
4: Нет, нет, узнал. А где Мартын?
5: Какой Мартын? Твой, что ли, сын? Его же Иванов Артемкой зовут. Понятно. В общем, ломка.
4: Да-да, Артемка, я домой хочу. Пустите.
5: Ты не ной. Садись, пиши ко мне расписку, что я, мол, Иванов, редиска и нехороший человек, ширяться завяжу навек.
4: Я не умею.
5: Что?
4: Писать.
5: Вот начинается опять. Тогда вот здесь, на этом месте, поставь-ка мне хотя бы крестик. И пиздюхай.
4: Папаня быстро из отделения. Министру какому, что ли, позвонить? Где, блядь, Мартын? И как мне быть? С таким необычайным ростом прожить до старости непросто. Так, улица Большая Ломка. На лавке, блядь, соседка Томка сидит. Над папой смеется.
5: Конечно, с мужем не ебется. Тимоха импотент давно. А эта сучка пьет вино. Эй, Томка, ты гуся видала?
4: Ты Иванов... Тебе все мало, а? Как захуячу табуреткой, вопит пьющая соседка. Ну, блядь, блоха.
5: Ха-ха-ха-ха. И ты, Мартын, нашел лоха.
4: Попан в подъезд, как дикий зверь, ключи в замок, ебальник в дверь. Мартын, Мартынушка, Мартышка. И вдруг: папанька, дай-ка книжку, мне надо мальчику отдать. Я начал было засыпать на антресолях. Ты читал, читал, потом пропал. А где Мартын? Какой Мартын? Я, папка, третий день один. Вчера мамашка позвонила, опять кого-то обдурила. Сидит в милиции она, а я грущу тут у окна.
5: А ты, блядь, кто?
4: Папуль, ты что? Купи мне новое пальто. Все мальчики одеты, а я как будто это. Да-да, конечно, непременно. Папаня к зеркалу. Наверное, опять обычный прежний рост. Глядит? Действительно. Не дрозд,
5: не воробей, ебёна мать, а 1.85 м. Все здорово, отлично.
4: А что же с жизнью личной?
5: Сынок, ты где? Идем быстрей во двор. Покормим голубей. Я покачаю на качелях и покручу на каруселях. Тебя, мой мальчик, одевайся. Погодка прелесть, собирайся.
4: И вдоль по улице пошли папашка с сыном. Мать идти. Все бабки возле них собрались, а после долго удивлялись. Как так? Вонючий Иванов стал мужичина, будь здоров.
3: Три алкоголика. Один говорит: блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся. Я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит: я тоже завязываю, потому что вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит: и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, 3 раза кончу, блядь. Мужик встает с будуна, ему так хуево, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме, с 2 бантиками, в руках сеточка, в сеточке пиво. Он говорит: девочка, ты кому? Она: к вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла. Он говорит: девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит: что вы, дяденька, я белая горячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, заходит в квартиру — голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит: бля, где все? Он говорит: продал. Она говорит: а деньги где? Он говорит: в мешках. Она говорит: а мешки где? Он говорит: вот здесь. Мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму: ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел и говорит: мне рыбку надо свеженькую. Ему говорит: какую предпочитаете? Он говорит: хочу карпа. Ну, взвешивает. Вот этого, говорит? Он говорит: этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает: зачем?
6: чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит: дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит: ты не поверишь, Зоя, но я пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался. Я выхожу на просеку, смотрю, медвежья берлога. Я снимаю ружье, прицеливаюсь. И вдруг мне две лапы на плечо. Хуякс! Я поворачиваюсь. И, в принципе, я вижу, что это шарик. Насрать уже остановиться не могу. Значит, три охотника пошли на охоту. Один пошел на медведя. Выстрелил неудачно. Второй раз неудачно. Медведь за ним погнался, он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл, медведь туда забежал. Он дверь закрывает и говорит: ребята, разделывайте этого, я за другим пойду. Двое охотников пошли на медведя. Ну и медведь за ними погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а второй спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуяк с медведю в яйцо. Хуякс во второй. Тот, который на дереве кричит: блять, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются два грузина. Один говорит: Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит: блять, я убегу. Он говорит: медведь за мной гонится. Говорит: нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит: блять, я не понимаю, ты чей друг, бля, мой, блядь, или медведя? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничьи беседу. Один говорит: я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит: это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был. Третий говорит: не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом. Он говорит: а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит: не бывает, но, блядь, скинь пару тонн. Он говорит: не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит: хорошо. Слушайте тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лоси. Я прицелился, только хотел выстрелить. Смотрю лесник. Я, блядь, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышишь ты? Скинь пару тонн, а то, блядь, весь автобус замочу.
2: Повернулся на день раньше из командировки и нашел в пепельнице окурок. Ватсон с Холмсом играют в карты. Ватсон говорит: это удивительно. Почему вы все время, играя со мной, выигрываете? Это элементарно, Ватсон. Потому что вы все время проигрываете.
7: Товарищ не захлебнулся рвотной массой блевотины. Читая истории, кто-то скажет: да сколько же можно? И там пили, и тут пили. Да вы просто алкоголики. Но не совсем алкоголики. Ну, а если алкоголики, то не все. Но пьем много. Некоторые, конечно, не выдерживают и спиваются. Большинство артистов прошли через это или проходят. Человек начинает работать, и все ему наливают, не задумываясь, что у каждого своя предрасположенность к алкоголю. Сначала выпивают для смелости. Немного. И только перед выходом на сцену. Потом полтинник перед превращается в пол-литра во время. Затем в литр до, плюс литр на, плюс 1,5 литра после сцены. Потом уже разогреваться перед концертом начинают с утра и к вечеру выходят петь, держась исключительно за гитару, как, например, солист группы «Сплин» Саша Васильев, который однажды даже не заметил, что перед сценой сидят именинник с супругой. Он просто раздвинул их и поднялся на стол, пройдя по белой скатерти, как по красной ковровой дорожке, на сцену. Гости только вздыхали, понимая, что, к сожалению, рок-н-ролл жив. К несчастью, Саша еще и стал вдруг говорить неприличные вещи, отчего охранники все-таки стянули легенду русского рока со сцены и, по слухам, слегка дали пару раз по роже. Но не избили, а так, в целях воспитания. Другим, не менее знаменитым героем алкогольных хроник является Женя Осин. Когда он приезжал куда-либо выступать, его встречали с поезда администраторы. Потом под руки провожали в номер, запирали на ключ и давали указание тетеньке на этаже не выпускать героя оттуда ни под каким предлогом. Захочет поесть — пусть принесут в номер. И все же
3: Вечером он выходил на сцену, и первая песня звучала так. «Плачет девочка в автомате, ля-ля-ля-ля-ля-ля, лицо вся в слезах и губной помаде, и ля-ля-ля-ля-ля, лицо, о, и ля-ля-ля-ля-ля». Ну, в антракте ему давали понюхать нашатыря, и вроде бы он приходил в себя. Бить его не били. Он же никого не оскорблял и ничего плохого не делал. Ну, напился человек. Тем более, что это были обычные корпоративные вечеринки. И тем более, что я был немногим лучше. Рок-н-ролл-то все-таки жив. Когда работаешь на пьянке, почему-то задача каждого гостя — напоить ведущего. И надо или вообще не пить, или пить с каждым, иначе кто-нибудь обидится. Если уж пить совсем не хочется, я использую неизменно действующую отмазку. Говорю всем, что лечусь. Пью антибиотики, 24 дня пройдет — и снова пить начну обязательно. Подобная откровенность всегда подкупает, и мужики уверены, что такими вещами не шутят.
0: «Ну ты даешь! А она кто?»
3: «Не помню. Пьян был». «Ну лечись, лечись. Телефон доктора дашь?» «Конечно. Запишите мобильный, питерский и московский. И тогда все тебя уважают». А не пью я, потому что на это есть свои причины. Ведь на пьяную голову мы творим самые разные страшные вещи. Проматываем кучу денег в казино, покупаем проституток, которые нас обворовывают, ссоримся с лучшими друзьями или работодателями, пытаемся трахнуть чужую жену и вообще творим вещи, за которые потом приходится извиняться всю жизнь. А иногда мы просираем и саму жизнь в искусстве. Как это случилось, например, с моим коллегой. Костя капитан или просранная карьера.
0: «Эй, девушка, еще водки и колы!»
3: «Костенька, ну тебе уже хватит!»
0: «Шо? Перечить? Ты знаешь, сука, свое место! Клиент всегда прав!»
3: «Костенька, я не официантка. Я жена Трахтенберга. Ты находишься у нас в гостях, не в ресторане, в квартире».
0: «А нахуй! Нахуй тогда здесь скатерть?»
3: Костя дергает за скатерть, и мы с супругой еле успеваем схватить ее за другой край, чтобы не грохнулись на пол стаканы и тарелки. Это финал. А если рассказывать все сначала, получится долгая и поучительная история. Я уже 2 месяца работал в клубе «Хали-Гали». 4 дня в неделю. Через месяц клуб стал наполняться на 3/4. Еще через неделю люди стали приходить в дни, когда шоу не было, и требовать развлекухи. Вот тогда хозяин и задумался о том, чтобы программа в клубе шла все 7 дней в неделю и дал объявление о вакансии ведущего. Через несколько дней отзвонился пьяный персонаж и спросил: «Сколько платят?» Ему ответили вопросом на вопрос: «А вы работать-то умеете?» В ответ послышалось убедительное «Ёпть!». Наш человек решил руководство и пригласил его на собеседование со мной. Он пришел с опозданием. То есть он так опоздал, что я уже был на сцене. А через 4 часа, когда я победоносно завершил выступление и спустился в зал, его уже не было. То есть он по-прежнему сидел в той же самой позе и в том же самом месте, но общаться с ним было уже невозможно. Он превратился в стену плача, которую можно потрогать и сказать все, что угодно, и попросить все, что угодно, но слышит тебя или нет, Бог его знает. Встречу перенесли на завтра, но он не пришел. Послезавтра его тоже не было, он проявился лишь через неделю. Мы даже с ним переговорили перед программой, а после он опять спал. И еще через 5 дней он сообщил мне по телефону, что готов попробоваться. Других кандидатур не наблюдалось, и так как на безрыбье и сам раком станешь, мы решили, что попытка не пытка, правильно я говорю, товарищ Жуков, и пригласили его на экзамен. Я объяснил, что от него требуется 10-минутный вступительный монолог, в котором он объяснит, кто он, что он, зачем он, а также, что можно и чего нельзя делать в этом заведении. Он пришел слегка датой, в приподнятом настроении, гордо посматривая на собравшуюся в зале публику. Программа еще не началась, но люди сидели в предвкушении чуда. Попросив его объявить, он взял микрофон и, всадив полташку на ход ноги, поднялся на сцену и довольно профессионально продержался 10-минутный раунд. Я положительно высказался хозяину насчет перспектив его работы и, оставив их вдвоем обсуждать деловую часть контракта, отправился навстречу к сегодняшней славе и успеху. После программы я узнал, что главным условием приема Константина на работу была трезвость на сцене. Костя снова исчез на некоторое время, мотивируя тем, что ему нужно еще допить дня три, а потом он подошьется. Да и программу нужно написать. Через месяц он сказал, что готов, и шоу в клубе теперь стало функционировать 7 дней в неделю. Я выпивал на работе, зная меру. Догонялся после, а следовательно играл в казино, шлялся по бабам, устраивал пьяные оргии. А он был приличным всегда и везде. Не пьющим, но не очень успешным ведущим. Через год закончилась подшивка, и он ушел в отпуск на 2 недели. Через неделю позвонил мне и сказал, что находится в Египте с одной стороны, а с другой, что не может больше там находиться, потому что арабы, сидящие на корточках, как бабуины, мерещатся ему из каждого угла. «Костя, что тебе надо? Время как-никак 4:30».
8: «Денег!»
3: «Сколько?»
8: «Штуку!
3: Максимум 1,5, но лучше 2».
8: «Костя, зачем тебе в Египте деньги?»
3: «На баб!
8: Дашь?»
3: «На баб дам». С утра я отправился в турагентство, через которое он уехал, и передал для него деньги. Через неделю он вернулся. Дыша двухнедельным перегаром и рассказывая легенды о том, что теперь он снова подшился и больше пить никогда в жизни не будет. Пил он, впрочем, еще 2 недели, пока я был на отдыхе, так как заменить его было неким. С моим возвращением его положили под капельницу на 3 дня, потом подшили, и через неделю он вышел на службу. 4 месяца он работал с энтузиазмом. Нужно было отдавать долги. Денег он, по всей видимости, занял не только у меня. Но на 5-й месяц Костя загрустил. А еще через 3 расшился. Он решил пить, но в меру. И поначалу администраторы даже не замечали, что он приходит на работу бухой. Но постепенно доза увеличивалась, и алкогольная нахлобучка становилась все больше и больше заметна и администраторам, и стриптизеркам, и даже самому распьянющему зрителю. Фраза из зала «А че это у вас ведущий-то пьяный?» положила конец вольному капитановскому поведению. Его снова подшили. Он превратился в скучающего на чужом празднике жизни артиста-функционера. Все понимали, это временно. Беда заключалась в том, что это понимал и он сам. В отличие от нас, он точно знал, когда это снова начнется. Не удивлюсь, если у него был календарик наподобие дембельского, в котором он прокалывал дырочки, считая, сколько же дней осталось до приказа, то есть до окончания подшивки. Все закончилось в августе, спустя 3 года после начала его успешной карьеры. Публика к тому времени уже привыкла к нему, и даже появились свои поклонники, то есть которые приходили на него, считая, что капитан понятнее и доступнее, нежели заумный Трахтенберг. Он уехал в отпуск, из которого вернулся с опозданием на 2 недели. Еще неделю он скрывался от желающих его подшить администраторов, потом был пойман и с позором прикован к батарее в собственной квартире, ибо для того, чтобы подшить человека, он должен как минимум 3 дня не пить. Домашний арест продлился 2 недели, так как в тот момент, когда охранник засыпал, он умудрялся послать гонца за бутылочкой отвратительного пойла. Гонцы эти вначале находились на другом конце телефонного провода, потом, когда охранники это просекли и отключили телефон, он находил гонцов среди синяков во дворе и передавал им деньги в окно, благо жил на 1-м этаже. Потом через это же окно он совершил побег из Шоушенка, но был пойман через 2 дней и водворен на место. Я, работающий бессменно в течение последних 35 дней, вздохнул с облегчением. И через неделю, когда Костя, оштрафованный, подшитый и злой на весь мир, вышел на службу, умчался на заграничный курорт. Вернувшись, вышел на службу, а Костя попросил выйти вместо него на 2 дня, потому как тяжело с непривычки столько работать. Отбомбив свою и его смену, созвонился с ним и, убедившись, насколько это возможно по телефону, что все в порядке, уехал на гастроли. 3 сентября 2000 года, в воскресенье, я был в Самаре, а Костя неизвестно где. То есть он был в Питере, но на работу не пришел. То есть он не позвонил и не сказал, что не придет, а люди его ждали. Следующая партия зрителей — также безуспешно ждала его в понедельник. Во вторник я вышел на работу, а Костя был с помпой уволен. У меня нашлось еще 2 учеников. Хозяин пытался привлечь на работу парочку звезд, предлагая им гонорар в 2 раза превышающий мой, о чем я узнал и подал заявление об уходе. Мне в 3 раза повысили зарплату,
8: Я собрался в Москву, об этом узнало начальство, мне дали пизды, я остался, но за зарплату в 2 раза выше предыдущей, а где был Костя? Ха! Доходили слухи, что он там или сям завалил по пьянке программу. Я купил 1 квартиру, потом еще 1. Затем мне по пьянке подарили пентхаус. Я купил машину, потом ее продал, купил 2, завел любовницу, потом 2. А Костя по пьянке все заваливал и заваливал программы. В конце концов, я твердо и окончательно решил покончить с хамством хозяина и перебраться в Москву. Никогда не забывая о тех, с кем начинал, позвонил Косте. Найти его оказалось несложно, денег на съемную квартиру у него уже не было, и он вернулся к маме. Договорились о встрече на следующий день. Костя попросил позвонить ему в 14:00 и разбудить. Я позвонил, он сообщил, что сейчас примет ванну, выпьет чашечку какао с молоком и будет у меня 2 часа. Приехал он 9:00, теплый до невозможности, и с порога потребовал рюмку водки и хвост селедки. Налив ему рюмку, но не давая в руки, я стал объяснять капитану, которого развозило в тепле, суть происходящего. Слушай меня внимательно. Я уезжаю, и клуб пропадет. У хозяина остается единственное верное средство спасти заведение — вернуть тебя на работу. Если ты будешь пить, естественно, ничего не получится. Но у тебя есть возможность занять мое место и получать большие деньги. Может, даже больше, чем платили мне. О моем уходе узнают через 1 месяц. 30 дней у тебя есть на то, чтобы подшиться и подготовиться к серьезным торгам. Водки дай. Потом. Слушай, если в Москве у меня все сложится хорошо, я и тебя туда перетащу. Поэтому подписывай контракт 1 год, не больше. Че ты доебался? Все, понял, давай выпьем. Точно понял. Точно, точно, давай наливай. Мы налили 1, потом 2, потом пришла жена. Финал вы знаете. А теперь развязка. Попытавшись погладить мою жену за задницу и получив жестокий отпор, Костя переключил свое внимание на собачку Нюрку, которую можно было убить кепкой, но которую он почему-то решил обязательно свернуть шею. Для этого он ее поймал, погладил и только собрался привести приговор в исполнение, как был мною выставлен в коридор. Туда же в коридор ему были доставлены его обувь, пальто, шапка, шарф и, по его настойчивому требованию, недопитая бутылка водки. Понимая, что он так просто отсюда не уйдет, я лично спустился с ним вниз, поймал машину, заплатил водителю 2 и, попросив его нигде не останавливаться, довести его до дома и довести до квартиры, после чего позвонить мне на мобильный. Звонок раздался 1 час. Водитель сообщил, что в районе Невского проспекта пассажир, угрожая разбить голову водителя специально взятой для этого бутылкой водки, потребовал остановиться рядом с каким-то клубом. Бросив хозяйское «жди», он ушел. Водитель сообщал, что будет ждать еще 1/2 часа и уезжает. На следующий день мне позвонила его мама и сказала, что Костю забрали в вытрезвитель. Больше я о нем ничего не слышал. История капитана поучительна. Костя пьет, но все еще живой. Так радужно бывает не у всех. В один момент некоторые понимают, что с алкоголем пора заканчивать и переходят на наркотики, что связано с необходимостью поддерживать бешеный ритм жизни. Как по-другому? Просыпаешься-то с похмелья и потому с утра тоже выпиваешь. Немножко отпустит, но впереди концерт. А человек привык на концертах выкладываться. Выходит оттуда весь мокрый, и вся энергия, которая была в запасе, отдана людям. А где взять еще? Добывать-то он ее не умеет, не научился. Но на следующий день опять давать концерт, перед которым только немного поспал. Как выдержать темп? И он садится на кокаин. Только в природе ничего не бывает из ниоткуда. Чего в одном месте прибудет, того в другом убудет. Энергия тоже не появляется из ниоткуда. Ты берешь ее в долг у завтрашнего дня. И если ты нюхнул сегодня... Сегодня ты энергичен и силен. И хотя знаешь, что завтра тебе будет очень-очень плохо, сегодня ты даешь прекрасный концерт. А завтра лежишь пластом и думаешь, ну зачем я это сделал? Пусть бы один концерт был вялым. Но все равно ты знаешь, что сейчас нюхнешь и снова будешь в порядке. Но ты берешь в долг у дня послезавтрашнего. Долг накапливается, и когда одалживать уже не получается, все. Смерть и пустота. Я употреблял кокаин несколько раз в своей жизни только для того, чтобы снять влияние алкоголя. Если работаешь на бандитов, не выпить с ними нереально. В итоге выпил с каждым и по многу, накачался, а у тебя еще концерт. Значит, придется нюхать. И тогда сразу будешь в порядке. Только губы сохнут, но зато чувствуешь себя энергичным и трезвым. На утро тебе плохо, но сдерживаешь себя, чтобы ничем снова не накачаться. Если нет концерта, получается. А если бы он был, то опять бы нюхнул. В России лишь артисты старой гвардии не подсели на наркотики. Они только пили. И пьют. До концерта, во время и после. Многие, правда, вылечиваются. Говорят, что женский алкоголизм неизлечим, но даже женские музыкальные группы избавляются от этой зависимости. О чем, конечно, все молчат, стесняются и лицемерят. Только я ничего не стесняюсь и всегда честно говорю, что напился. Даже честно предупреждаю сотрудников и гримеров, что после программы буду никакой, и что меня надо отловить, переодеть, сложить в сумку мои вещи и посадить в машину. Профессионалы, хорошо знающие артистов, понимают, что говорю серьезно. Остальные только хихикают, думают, что шучу. А я даже нередко заранее извиняюсь.
9: Жил-был Василий Трубачев, чувак витиеватый. Играя соло на валторне, Вася матом ругался в микрофон на коллектив, рок-трио, песни для глухих. «Опять вы залажали, бляди! Скажите, дяди, бога ради, какого хуя мы учили целый год кантату «Злоебучий кот»?» На музыкальной фразе кот снашался за углом. Такое впечатление не смычком ты прикасаешься, Арнольд, к виолончели, а хуем вялым. Охуели! Пиздец концерту! Выступления прекращались. Купившие билеты возмущались, услышав мат отборный. С мест вставали, плащи-перчатки в гардеробе надевали, бежали к кассам, пиздили кассиров, а после расходились с миром. Кассиров увозили на карете. «Опять нас обольют говном в газете», — в который раз чесал Васек виски. «Кто скинется кассиром на венки? Растет и ширится на сцене распиздяйство. Карл Маркс, он не сторонник разгильдяйства. Он быстро нам обрубит гонорары. Уйду в команду пьющие гитары». В ужасно грязной и холодной коморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду — величины неимоверной восьмивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалась дать. Хотите — нет, хотите — верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил, и хуй свой длинный проклиная, тоску, печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой, он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед, и наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я: судьба его снабдила хуем. не дав придачу нихуя.
8: Училась ли ты на ночь Дездемона? О, да.
7: Но твой горшочек пуст.
8: Я писала в бутылку.
7: Умришь, несчастная! Я только что попил оттуда!
9: Раунд первый. Душить бывших любовниц в наше время, к сожалению, нельзя. Но жажда мести и современным отеллам не дает покоя. Только не имея возможности для средневекового размаха, она, увы, мельчает. Поэтому, обменявшись первыми пробными ударами, то есть обосрав друг друга перед всеми нашими знакомыми, мы с Киской затаились. Ни я про нее не слышал, ни она про меня. И это к лучшему, так как у меня сложилась ситуация, которой не было никогда в жизни. Мне впервые пришлось снять комнату. Не потому, что совсем обнищал, а потому, что в квартире, которую я купил, никак не заканчивался ремонт. И там жили строители. А за квартиру, которую я снимал, хозяин взвинтил цену до небес. И вот тогда я пошел на принцип. Решил, платить не буду. А пару недель где-нибудь перекантуюсь. И я стал жить у бабки-рок-н-ролльщицы, еженедельно надевающей на себя рюкзак, туристическую ветровку и отъезжавшей в поход. Я же оставался в комнате ее сына, моего водителя, куда мы перетащили все мои вещи со снимаемой квартиры. Они лежали сваленные в огромную кучу посреди комнаты, создавая живописный непроходимый пейзаж. А в углу всегда горел светильник, под которым выращивался куст марихуаны. Я как будто превратился в иногороднего студента. Раунд второй. И вот как-то случайно до меня стали доходить слухи, что на своей новой работе махнорылая киска усиленно продвигает мои творческие проекты, выдавая их за свои, и при этом пытается рассорить меня со всеми моими предполагаемыми работодателями. И тогда в свое веселое жилище я пригласил знакомую мне, и главное киске, журналистку. «А не напечатать ли нам статейку?» — предложил я ей по телефону. Про то, как от меня съезжала бывшая любовница и заодно вывезла кучу моих вещей. «Напечатать, опубликовать и заработать денежек», — согласилась та, обсудила тему с редактором и приехала. Гадостную эту статью я задумал с замечательной целью — плохого человека напугать и сделать путем раскаяния лучше. Но почему я должен чувствовать себя неспокойно, а она будет сидеть и радоваться? Она сделала мне и моей семье кучу гадостей и должна хотя бы немного пострадать, но должна понять, что поступила неправильно. Это было задачей минимум. Задачей максимум было желание заставить ее выкупить эту статью. Одна из центральных газет предложила мне за нее $4000, а деньги тогда были очень нужны. Выкупить ей было на что. Ну, хотя бы каким-нибудь из моих подарков. Было бы совсем неплохо, если бы она вернула хоть что-то. Как я уже говорил, мы дарим подарки женщине за ее верность. А когда до меня доходили одна за одной косвенные улики ее измен, я злился на ее ложь и хотел наказать. А то, что она сперла в придачу и свои подарки, мне казалось просто верхом неприличия. А один негативный поступок ведет за собой череду других. Она должна была нервничать, чувствовать себя униженной и оскорбленной, приползти и умолять оказать ей великую милость, дать заплатить за то, что статья не прошла в печать. Ведь киска работала в сфере шоу-бизнеса, и после этого ее обязательно бы вышвырнули с работы. И неизвестно, устроилась бы она хоть где-нибудь в Москве. Думаете, это мелко? Недостойно, не по-мужски? Да никто себя не ведет достойно в состоянии разрыва с человеком, которого, как им казалось, любили. Все названивают, унижаются, ходят на коленях, жестоко мстят любимому, а то и себе. Назло маме отморожу уши. Но главное, скрывают это ото всех. Думая, что это такой позор, который не должны видеть друзья и родственники. Они-то, друзья, по их словам, расставались всегда достойно. Угу, хочется верить. В статье написана чистая правда, причем отредактированная так, что уцепиться за слова и подать в суд киска не могла. Каждый факт подтвержден документальными свидетельствами. Статью привожу полностью с небольшими купюрами. Заголовок на обложке. Такая-то обворовала шоумена Трахтенберга. Известный теле- и радиоведущий Роман Трахтенберг недавно пострадал от своей бывшей сожительницы, неизвестной актрисы НН.
3: съезжая с его квартиры, девушка, помимо подаренных ей Трахтенбергом драгоценностей, прихватила и имущество Романа на довольно круглую сумму. Заголовок. «Делили фалоимитаторы». Этот день в ОВД «Беговой» запомнят надолго. Даже в ситуации, неприятной для каждого, ограбления и разрыва отношений с сексуальным партнером, Роман Трахтенберг устроил целое шоу. Впрочем, милиционеры говорят, что девушка сама его вынудила, и что он еще достаточно мягко поступил с ней. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Романа Львовича. «Она съезжала с квартиры, когда меня не было дома, и случайно зайти, как тот кретин муж, вернувшийся из командировки, не мог, так как в это время вел шоу в своем клубе. Вернулся я домой в 3 утра, а там... Что, как у Пастернака? Ее уход был как побег, везде следы погрома. Нет, погрома не было, как, впрочем, не было и еще ряда вещей. Ну, то, что она забрала вещи, которые сама мне дарила, меня покоробило, но ладно. Хотя среди этих вещей были и 33 золотых червонца, подаренных мне ею, и которыми я очень гордился, как самым дорогим подарком, сделанным мне женщиной. Ой, а сколько же они стоили? Каждый по $125. Я это знаю потому, что сам хотел их купить. Они же продаются в любом отделении Сбербанка. А что, неизвестные актрисы так много зарабатывают? Ну, ведь она жила и одевалась за мой счет, и поэтому откладывала всю свою зарплату полностью. Но червонцы за украденное я не считал. Подарила, забрала — ее дело. Хотя, если бы ей действительно нужны были деньги, могла бы просто попросить. В этот момент я был на мели, но есть друзья, которые всегда бы выручили. А что кроме червонцев? Так, ерунда. Мелочь, сувениры. Ну, во-первых, они очень дорогие. А во-вторых, я из каждой страны, где бываю, что-нибудь привожу. Для меня это очень важно. Понимаете, это память. А допекло меня то, что она забрала чайник, продукты из холодильника, мое средство от выпадения волос и даже бутылку саке, подаренную мне коллегой, уехавшим в Японию. И бутылку зубровки, которую сама привезла мне из Польши. Но я ее тоже не считал. А ей-то зачем средства от выпадения волос? Проблемы? Ну, не знаю. Я позвонил ей и попросил вернуть награбленное, сказав, что иначе вызову милицию. В ответ она послала меня на 3 буквы. И я позвонил по 02 и обрисовал ситуацию. Сказал, что жил с девушкой 1.5 года, и что она меня обворовала. В службе 02 все звонки записываются. Так что можете проверить. Приехала оперативная группа и попросила предъявить чеки. Конечно, на все чеков нет, на сувениры хотя бы, но на чайник, музыкальный центр, напольные весы, компьютер и так далее должны быть. Полез искать? Нету. И тут я понял, что любовница серьезно готовилась к отъезду. Милиционеров факт исчезновения документов поразил настолько, что они сказали: «Ну и стерва». Но я так не считал. Думал, это просто какая-то ошибка. Ну, состояние аффекта, что ли. Оперуполномоченный спросил: «Чего вы хотите? Ее посадить, так как это хищение в особо крупных размерах, или просто вернуть украденное?» «Не судите и не судимы будете», — вспомнил я и сказал: «Отдайте мне мое, а жизнь ее сама накажет». Так как телефонный аппарат она тоже вывезла, переговоры опера с ней велись по моему мобильнику. Говорили 3 часа, так как у нее была истерика. Знаете, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киски не дают украсть сосиски. Девочка доказывала, что купила все это сама, в том числе и сувениры, даже продающиеся в тех странах, где она и не была. В результате добычу она все-таки вернула со словами типа «кровное отдает», «нажитое», «непосильным трудом». Милиционеры в ответ только усмехнулись. У них сложилось правильное впечатление, что не я, а она жила за мой счет. Кстати, пришла она не одна, а с каким-то военным, красивым, здоровенным, и требовала написать расписку, что я не буду угрожать ей физической расправой и не буду освещать эти события в СМИ. И вы дали ей эту расписку? Сначала не хотел, так как я не монстр, но она сама стала бросаться на меня с кулаками. И я подумал, если она судит других по себе, напишу. Но в полном объеме. Как это? Ну, как было, так и написал. Гражданка такая-то вернула украденные ею у меня вещи в полном объеме, за что я обязуюсь, как она настаивала, не угрожать ей физической расправой и не освещать эти события в СМИ. После написания бумаги я попросил вернуть ключи от квартиры. Она кинула их мне в лицо, попутно пнув ногой музыкальный центр и сказав, что у нее здесь еще остались вещи. Я сказал: «Забирай!» И вспомнил, что действительно в ящике под нашим ложем любви кое-что осталось. Собрав в охапку фалоимитаторы, я совершил ей в лицо ответный бросок этими предметами. Зал замер. Такого поворота событий зрители не ожидали. Девушка тоже опешила. Вышла из оцепенения секунд через 10 и против всякой логики прокричала: «Все знают, что он пидорас! Это его вибраторы!» Мощный милицейский хохот потряс стены квартиры. Заголовок. «Пригрел на сердце змею». Может, вы ее обижали? И все это лишь компенсация, на которую женщина в некоторых случаях имеет право? Компенсация? За что? За то, что вывел ее в свет? За то, что возил ее за границу? Таиланд, ЮАР, в Египет на дайвинг-сафари, Индию, Китай, причем бизнес-классом. За то, что он купил ей шмоток на $1000. За то, что дал ей возможность сыграть на большой сцене. За то, что кормил в дорогих ресторанах. За то, что давал деньги на элитные салоны красоты. За то, что оплачивал ее счета. Я ее любил. И ради нее ушел из семьи, от жены и сына. Мы с ней жили мирно целых 2 года. И все это время я пытался сделать из нее звезду. Вы? А зачем? Ну, хотелось попробовать себя в новом качестве продюсера и помочь человеку, который тебе не безразличен. Первая наша встреча произошла в Питере. Столкнувшись с ней, я, по всей видимости, увидел то, чего в ней не было. Перспективную девушку, только что закончившую театральный институт, и у которой все было впереди, и с которой можно лепить звезду. И вот тогда я решил, что, может быть, во мне умер великий промоутер. Но сначала, следуя законам жанра, я решил с ней переспать. Согласилась она, как ни странно, очень быстро. Все произошло в дешевой гостинице. Потом была сауна, а дальше... Я снял ей квартиру в Питере, куда приезжал каждый день, вернее, каждую ночь после работы. Потом мы съездили с ней за границу. Там она рассказала мне о всех своих бывших мужчинах. В ее послужном списке я был 9-м. Но женщину в ней, по ее словам, разбудил именно я. Я действительно старался. Секс в туалете на работе, в туалетах аэропортов. Она хотела в туалете авиалайнера, но я постеснялся. В кинотеатре на заднем ряду. Заголовок. «Ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим честным словам?» Потом она меня заразила нехорошей болезнью. Я не хотел этому верить, тем более, что она клялась и божилась, что ни разу мне не изменяла. Врач подверг это высказывание серьезному сомнению. Но я хотел верить девушке и верил. Потом мы уехали в Москву и стали жить вместе, хотя все мои друзья были в шоке и спрашивали, как я мог променять свою обалденную жену на какую-то девку. Тем временем в карьере моей любовницы произошли изменения. Раньше она работала со мной, а теперь напарника ей сменили. И тут у руководства возникли сомнения в талантах девочки. То есть я-то по-прежнему считал, что она звезда, а вот начальство думало иначе. Когда она работала со мной, я был ведущим, а она ведомой, то есть легко заменяемой фигурой. Но, к сожалению, это стало окончательно ясно только когда нас разделили. У них с новым партнером по работе постоянно были стычки из-за отсутствия профессионализма, вдруг обнаружившегося у моей протеже. Народ вокруг смеялся над этой ситуацией, а я переживал и пытался научить девочку уму-разуму. Но теперь она уже сама считала себя звездой и слушать никого не хотела. В итоге с этим проектом ей пришлось распрощаться, а в другие тоже не взяли. Подзаголовок. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. До меня постоянно доходили слухи о ее изменах и даже о том, что у нее есть постоянный любовник. Я не хотел этому верить и расставаться. Но было еще одно обстоятельство – ее постоянные беспричинные истерики и смены настроения, свидетелями которых становились как мои друзья, так и коллеги. Иногда она, шутя, говорила мне, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и я думал, что это действительно шутка. Но потом вдруг понял, что живу с тяжело больным человеком. Тогда я предложил расстаться. Она в слезы. Вышло довольно натурально. Меня опять развели. Через некоторое время ситуация повторилась, и я опять указал ей на дверь. она не уходила, мотивируя тем, что ей не на что снять квартиру. Хотя я точно знал, что у нее есть около 10 тысяч долларов, я все же дал ей денег заплатить за первый месяц. Но она все равно не уходила. Когда я получил подтверждение своим смутным догадкам о ее любовниках, я перестал заниматься с ней любовью, а через некоторое время и разговаривать. Она ушла спать в другую комнату, чего до этого ни разу в жизни не было. А через день я уехал на гастроли. Вернувшись домой, я увидел собранные чемоданы, сумки и пошел на работу. Встретились мы уже в присутствии милиции. По скриптум. Я вернулся к жене. Эта святая женщина все поняла и простила. Я купил ей дом, на сей раз в Москве на Рублевке. К сожалению, ввиду ограниченности в средствах, в кредит на 10 лет. Ребенок пойдет учиться в московскую школу. Я понял, что любовь — это когда простая...

Когда мы закончили это эпическое творение, я был необычайно бодр. Лучшего способа избавиться от влюбленности у меня еще не было. Журналистка, правда, засыпала и пыталась вздремнуть, сидя прямо на полу и прижавшись к батарее. Здорово получилось, да? Скажи. Я, видимо, был перевозбужден и перечитывал все снова и снова. Я не понимаю, ты хочешь, чтобы это было напечатано или нет? Вяло реагировала та. Я уже не знал, хочу, не хочу. Самое главное ведь уже случилось. Мне стало намного легче. Отпустила. И пусть киска меня обворовала, и немало позора принесло это общение с представителями правопорядка, хотя они явно получили удовольствие от того, что хоть какой-то к прошмандовке жизнь прижала хвост. Но теперь она была у меня в руках. Ее карьера, которую я сам, как влюбленный идиот, строил, могла, благодаря мне же, полететь в тартарары. Но все же сомнения остались. Статья могла сослужить как хорошую службу, так и плохую. С одной стороны, киску как воровку точно бы выставили, с другой, это могло сделать ей рекламу. Какая-то там никому неизвестная девка сразу получала известность. Ух ты, кинула самого Трахтенберга. А Ромка-то хоть и кандидат наук, но и шаг. Пути шоу-бизнеса чрезвычайно неисповедимы. Но как ни крути, какую-то точку надо было в этом деле поставить. Раунд третий. Не для себя же мы всю ночь сочиняли этот пасквиль. Тем более вскоре оказалось, что так просто использовать в своих целях журналюк довольно трудно. Я понял, что теперь еще одна баба нудит над ухом и требует окончательного решения. И тут само провидение поворачивается против киски. Статью ждали и деньги приготовили, но я все решил. Публиковать не будем. «А как же мой гонорар?» — возмутилась Шелкоперка. «Я тебе заплачу». «Тогда плати вдвойне», — проскрипела вымогательница. «Хорошо, но тогда ты встретишься с киской и дашь ей это прочесть», — созрело в моей голове решение. «Только не говори, что мы колеблемся, печатать или нет. Скажи просто, что тебе нужны ее комментарии по поводу всей этой истории». «Да не нужны они мне, если ты не хочешь это печатать». «Ну, а ты встретись с ней в японском ресторане, я все оплачу». «В ресторане?» Настроение журналюги явно пошло на улучшение. Затея приобретала смысл. «Ну, если в ресторане, то, пожалуй, встречусь». И она начала звонить киске. Только что-то у них все не срасталось. То где-то задерживалась журналистка, то киска с головой уходила в работу. Она, оставшись одна в съемной квартире, должна была шевелиться в поисках заработка и поэтому активно продвигала на работе новые проекты. Тоже, впрочем, украденные у меня. «А знаешь что?» — предложил я работнику пера и топора по телефону. «Ты зайди в мой клуб. Там есть один человек, который после нашего разрыва с киской дружит с ней за моей спиной и даже, по слухам, некоторое время с ней жил. Ты сделай вид, что зашла поесть и нечаянно забудь на столе текст интервью». «Ну ладно», — голосом перекормленного бегемота согласилась она и сделала все, как нужно. Я уверен на все 100, что киски нечаянно утерянный текст немедленно прочли по телефону. Однако она мне так и не отзвонилась. Не знаю, то ли моя последняя фраза о том, что я ее любил, привела их к мысли, что я не стану делать такую подлость, то ли ей было плевать на репутацию, не знаю. «Лучшие друзья девушки — бриллианты», усиленно напоминала мне воинствующая писака. «Вы, Роман Львович, может, не догадываетесь, но заработать на такие украшения одинокой девушке в Москве довольно трудно. Практически невозможно. Я не знаю ни одной бабы, которая выкупала бы репутацию бриллиантами. Вы размечтались? У бледей сдачи не бывает». Словом, я понял, что ничего на этом не заработаю. Более того, эта история только добавляет материального ущерба. Но, впрочем, черт с ним. Не жалко. Зато какая психотерапия, когда уверен, что не только ты сходил с ума, а заставил попсиховать и своего противника. За все в этой жизни человек должен заплатить. Раунд четвертый. Мы, впрочем, все равно встретились с киской. Примерно спустя полгода. Она позвонила, когда я ехал с чужого дня рождения, где работал и, соответственно, пил. Она начала наезжать на меня. Кричала в трубку, что у нее ничего в работе не получается, так как я ее постоянно обсираю и мешаю ей продвигать честно украденные у меня идеи. Видимо, алкоголь дал мне в голову, и я предложил встретиться и все это обсудить. Она согласилась.

0: Киска за это время умудрилась сильно поправиться и определиться в своих желаниях. Понять, с кем можно просто бескорыстно развлекаться, а с кого можно за это сосать денег. «Давай будем встречаться, если хочешь», — предложила она. «Только жить я буду у себя, а ты у себя». Я прикинул, что при таком раскладе именно мне, видимо, придется оплачивать ее квартиру, куда она будет приводить парней. Будет-будет. Иначе скажите, зачем ей отдельная квартира? Нет, дорогая, я так не встречаюсь с девушками. Или мы вместе живем, и ты больше ни с кем не спишь, или извини. Предложение заставило ее глубоко задуматься. Такая жизнь рушила ее планы. А где и когда ей встречаться с режиссерами? Где будет тот диванчик, на котором распределяются роли? Я одна, мне никто не нужен. Это ты потаскун, а я просто хочу спокойно, как овощ, жить одна и ждать прекрасного принца. А может, ты замуж за меня хочешь? Догадался я. Давай поженимся. Хорошо, заявила киска. Поверила. Обалдеть. Только ты мне за это купишь двухкомнатную квартиру на чистых прудах и машину. Хорошо. Поженимся, и я тебе потом куплю. Нет, сначала квартира, потом женитьба. Идет. Только заключим брачный контракт. Прожили совместно 5 лет, квартира твоя. 5? Нет, это много. 2 года. Я тогда еще по-прежнему буду молода. Ты сейчас уже не молодуха. Пошел вон! Захочешь жениться, сделай предложение красиво. Цветы, дорогой подарок. Наутро, проскинув мозгами, я решил, что дальше игру продолжать не стоит. Я ее разоблачил и, так как всегда во всем был честен, позвонил ей и послал подальше. Дальше была поездка в Санкт-Петербург к жене. Надо заметить, что с момента исчезновения киски из моей жизни я все пытался вернуться назад к родной, к семье. И даже в статье написал, что жена простила меня, но это прощение все еще было очень зыбким. Она колебалась. А тут и вовсе со мной почти перестали разговаривать. Путем нечеловеческих усилий я выяснил, что киска, этот кот-ученый, позвонила ей и сообщила, что я приходил свататься и предлагал золотые горы. Но она, как честная, молодая и красивая девушка, не могла бы выйти замуж без любви и отказала. Рассказав об этом, жена добавила от себя, что я гнида и предатель. Безусловно, в кошачьем переложении я таким и являлся. Но теперь у меня в голове застряла мысль о том, что киска хочет отрезать мне пути к отступлению и вернуть к себе. Последний раунд. Я звоню киске и сообщаю ей, что все, что у меня было, оставил жене и сейчас абсолютно без денег. Что, кстати, абсолютная правда. И поэтому уже просто не могу купить ей ни квартиру, ни машину. Она гробовым голосом отвечает, что все как всегда. Одним все, а другим ничего. Затем очень долго несет какую-то пургу об угнетавшей ее со мной бытовухе, о том, что она молодая и красивая девушка, и ей хочется тусоваться, а не готовить обеды, о том, что у нас разные интересы, о том, что я гондон, а она граф Монте-Кристо, и в очередной раз предлагает просто встречаться. Итак, круг замкнулся. Сомнений не осталось. Актриска снова споткнулась, и зрители увидели ее без маски. Публика покинула зал. Жене я отдал все, что у меня было. На эти деньги можно безбедно прожить до конца жизни. Я, конечно, очень надеялся и надеюсь, что она вернется ко мне и простит. И теперь, когда у нее нет от меня материальной зависимости... Жила-была семья из 3 ответственных квартиросъемщиков. 2 сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу – нет нихуя еды. Выходит на другую – тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» – говорит девочка. А бабка продолжает. «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик, оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь такой пиздец, и желание исполнится». Девочка так и сделала, только желание забыла загадать, пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блять, мороженого!»
1: А чего мороженого не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А Цветик себе Цветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня, — сказала свинья, — и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусил ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой и нежели долго и счастливо. Нихуя!
2: Что за говно?
1: Ёбнуться можно. Блять,

0: блять, ненавижу. Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец.
1: Два, вали сюда, налетай, подешевело. Было рубль, стало два. Русская кричалка. Еврей, еврей, продавал червей, на тарелочке носил, по копеечке просил. Русская дразнилка. Вот и пригодились сценические костюмы. Я достал из-под шкафа чемодан, тщательно отобрал все необходимое и привел в порядок с помощью щетки, утюга и англичанки Джейн. Вещи успели здорово запылиться и помяться, пока я покорял подводные миры. Выяснилось, что я немного похудел, раздался в плечах или просто отвык от фрака. В назначенный вечер, подготовившись и собрав вещи, я нервно нарезал круги по холлу гостиницы. «Волнуешься?» — спросил Али. «Не то слово», — ответил я. «Даже во рту пересохло. Сейчас я выпить тебе налью». «Не, я перед работой не пью». «Это можно», — уверил он, протягивая мне стакан чистого выжатого лимонного сока. Я выпил залпом, меня передернуло, но сразу действительно полегчало. «Спасибо, Али!» — поблагодарил я его, утирая накатившую слезу. «Я теперь выгляжу достаточно несчастным, чтобы отправить меня домой». «Возьми сразу чемодан», — заявил лично приехавший за мной мистер Халет. «Если все будет хорошо, оттуда сразу рванем в аэропорт. Пересядешь в другую машину и вперед. В аэропорт у нас едет специальная машина, не та, что возит во дворец. У нас для всего своя машина и даже для тюрьмы». Опять неудачно пошутил он. Шутка заставила задуматься. Вспомнив, что возвращаться плохая примета, я с тоской пошел за шмотками. Выход на улицу с чемоданом в руке вызвал в мозгах дурные ассоциации типа «С вещами на выход» или «Турма твой дом» и картины. Сижу печальный во фраке и галстуках на чемодане в глубокой яме. Передо мной таймер. Прошел 1 год, 11 месяцев и 29 дней. Завтра я умру. Ведь дольше 2 лет тут никто не живет. Постойте, сейчас же февраль. В феврале 28 дней. Значит, уже день, как я умер. А мы уже подъезжали к порту, где на своей яхте гулял король. Территория порта по периметру несколько раз была оцеплена военными и полицией. Пару раз меня тщательно проверили на наличие оружия и взрывчатки, затем посадили на катер, который прямиком направился к роскошной яхте, сверкавшей огнями на горизонте. Досматривали меня еще и потому, что я продолжал держать чемодан в руке. Специальная машина для аэропорта то ли застряла где-то в дороге, то ли ее даже не прислали. На дно-то дешевле. На борту меня еще раз досмотрели и под конвоем проводили в помещение, отведенное под гримерку. 40 минут ожидания показались вечностью и эмоционально походили на яркую форму невроза, тонко граничащую с настоящим буйным психозом. Более всего волновало то, что я ни разу не видел площадку своего предстоящего выступления и не знал в лицо пригласившего меня короля. Это не давало возможности заранее придумать правильную мизансцену. Экспромт — дело хорошее, когда ничем не рискуешь. Вскоре за мной пришли. Нельзя приближаться к гостям, поворачиваться к ним спиной, падать ниц и целовать руки, проинструктировал меня офицер. Мой выход был сразу после танца живота. Не зная, можно ли после выступления возвращаться в гримерку, туда ведь еще никто не приходил, я машинально прихватил чемодан. Не помню, как на ватных ногах в полуоборочном состоянии оказался в роскошной зале. Сцены как таковой не было, и действо проходило просто на свободном от столов месте. Зайдя туда, я понял. Все подготовленное напрочь не годится. И что тогда делать? Австралийский Филиас Фок говаривал: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Действовать нужно было быстро и нагло. Наглость, я знал наверняка, второе счастье, а в данном случае и вообще могла стать победой. Все сидящие здесь были настолько значительнее меня, что уже само мое появление перед ними, наверное, казалось им наглостью. Что же, на этом и придется сыграть. Что мы имеем? Они богатые, я бедный. Они на родине, я на чужбине. Они мусульмане, я еврей. У меня есть концертные костюмы, у них нет. Вдруг осенило меня. И я сходу поставил обшарпанный чемодан на потертый стол из слоновой кости, инкрустированный перламутром. «Добрый вечер, дамы и господа!» — начал я и сразу же осекся. В зале были только мужчины. «В смысле только господа?» — поправился я, продолжая незаметно осматриваться, изучая обстановку и прикидывая, ху есть кто. Господа были одеты в элегантные арабские костюмы и ужинали руками. Прямо передо мной по центру располагалась небольшая группа из 6 человек, позади которых стояли как на посту официанты и склонились переводчики. «Главный здесь», — понял я и начал работать туда. «Господа, так как я чувствую себя не особенно уютно на чужбине, я предложил бы маленький маскарад. Сейчас вы все повяжете галстуки, а я представлю, что нахожусь в России. Так мне будет удобнее». Я говорил очень быстро и уверенно. «Только так и надо себя вести. Тогда все начинают думать, что ты точно знаешь, что делаешь. Стоит замяться самому, как и все в тебе засомневаются». С этими словами я протянул галстук королю, сказав, что ему, как главному, бесплатно. Он улыбнулся, принял подарок и повязал себе на шею. Это была первая и самая серьезная победа. Мне сразу полегчало. Тут же десяток рук потянулся за галстуками. «Приобретаем подарочки!» — сказал, улыбнувшись я. «Галстуки редкие, цены немалой. 100 за штуку. Кто купит последним, тот верблюд!» — вставил король армейскую шуточку. Поддержка стала для меня неожиданной, и в то же время я уже знаком с менталитетом местных мужчин, схожим с подростковым, когда надо постоянно доказывать, что ты сильнее, или заклюют. Король сейчас отрывался на своих подданных, ведь они практически опрокинули его. Но он сумел вернуться и собирается показать, как свистят на горе раки. Тем более, чем ему еще заниматься? Француженка, по слухам, сбежала, едва он потрепался, и наверняка любовная неудача стала поводом для шуток среди свиты. Всю эту ситуацию я просек за какие-то доли секунды, потому что сейчас от зрителей зависела моя жизнь. Во мне включились и экстрасенсорные способности, до того момента скрытые, и вспомнились сразу и разговор с консульством, и полунамеки Али, когда он говорил о их государственном строе. Все вдруг сложилось в одну картину, и я четко понял, как себя вести, и то, что совершенно случайно оказался здесь в самый благоприятный для себя момент. Монарху хочется праздника и лишний раз показать, кто здесь главный. А главным на тот момент был он, а праздником, по всей видимости, являлся я. Итак, 14 больших красочных бумажек веером расположились рядом с обтерханным чемоданом. Что это, деньги? Новые? Или просто очень крупные? Разбираться некогда. «Господа, позвольте, галстуков было 15, а денег вы мне дали за 14». «Ах, да, я же один подарил королю», — выпалил я на автомате и почувствовал, что влип. «Только не молчать, нужно что-то делать, а что делать и кто виноват?» «Господа, я слишком беден, чтобы дарить такие дорогие подарки! Кто оплатит галстук государя?» Десяток рук протянул мне деньги. «Не хочу никого обидеть», — заметил я и с улыбкой собрал все. Испугался. Но продолжать решил в том же ключе. «Коней на переправе не меняют. Еще раз добрый вечер, господа! Теперь я как дома. Давайте познакомимся. Вот вы кто?» Я поинтересовался у ближайшего ко мне человека с гордым профилем.
2: «Телевизор надо смотреть».
1: «Извините, сэр. Будучи весьма ограниченным в средствах, я не мог позволить себе апартаменты с мультимедиа-сервисом». Королю шутка понравилась. Он засмеялся. Во след ему аккуратно заржали остальные. А потом и во второй раз. «А чё они смеются два раза?» По-приятельски поинтересовался я у короля. «Первый раз за компанию, а второй раз, когда им перевели», — сквозь хохот сказал король. Зал опять дважды хохотнул. Я заметил еще и их взгляды с интересом, смотрящие куда-то в бок. «Ёб твою мать, чемодан!» «Наверное, это закон сцены. Если ты, дурак, вышел на нее с чемоданом и открыл его, то все ждут, что еще ты оттуда достанешь. Как ни крути...» «А еще брючки от кутюр! Не желаете?» И я достал концертные черные штаны в блестках. «Всего 500! И, кстати, лаковые штиблеты 200 за штуку. Итого 2100!» «900!» — поправил король. «Все оптом за 880!» «Ладно, 800 и по рукам!» — ответил я. Тут король вступил в торг. «Ты что, решил продать все, что есть?»
2: Конечно, евреи вообще бывают старые, бедные и больные. Или очень старые, очень бедные и очень больные. Так вот, я, например, очень-очень бедный. А что там еще у тебя есть? Брючки коричневые в разводах. В них и на охоту ходить пальчики оближешь 500. Брючки белые со стразами для деловых обедов 600. Ватничек, подбитый соболем в комплекте с ушанкой 3000. Фрак для посещения оперы, ношеный 200. Котелок с оторванной подкладкой для просмотра фильмов с Чарли Чаплином 500. Итого 5-150, но хватит и 5. 3, сказал король. 4-500, парировал я. 3-100. 4-300. 1000 и билет до дома. Сердце мое дрогнуло. Дом. Услышать сейчас это слово. Наконец-то. Я замечтался, но по инерции ляпнул. 300 и билет. Продано! Хохотнул король и протянул мне пачку. Билет получишь в аэропорту. Я стал отсчитывать из пачки 3000, но король меня остановил. 3000 ты заработал, остальное на чай. Ты хорошо потрудился. Сядь, посиди, а я буду назначать свой кабинет. Министром под чрезвычайным положением назначается... Монарх обвел взглядом замерший зал. Было слышно, как в коридоре за дверью кто-то тихо чихнул. Назначается... Али. Какие брюки, ты говорил, ему полагаются? Обратился он ко мне. Коричневые в разводах. Кстати, есть анекдот про охоту. И я пересказал им старый анекдот, который был сложен про Брежнева, потом его же рассказывали про Горбачева, потом про Ельцина, и он вполне годился для короля и Али. Король и Али пошли на утиную охоту. Король стреляет, и все мимо. Али смотрит то на уток, то на короля. То на короля, то на уток и произносит: «Король, это чудо! Мертвые утки, а летят!» Нубийцам, как и многим мусульманам, свойственен подхалимаш. Так что над этой шуткой смеялись долго. Я попал в десятку. «Далее», — продолжил король, — «министром культуры назначается Муталиб. Какие штаны положены?» «Белые в стразах и фрак. Фрак тоже положен». Так король роздал все. Фуфайка, естественно, досталась министру внутренних дел, и оставалась последняя важная должность — министра по физическому развитию. А претендентов, еще не осчастливленных королем, было двое. «Кого назначим?» — обратился он ко мне. По ненавистным взглядам претендентов я понимал, что являюсь для них шутом. Хотя и с веселыми анекдотами, но все же дураком. А раз король обращается к придурку за подобной помощью, он их и ставит невысоко. «Однако чем меня-то пугать? Раз сегодня мы все пешки в его игре, сильнее та, что стоит к нему ближе, то есть я. И мне необходимо довести в этом страшном сне свою роль до конца. Или не проснусь. Давайте решим, кто из них лучше в поединке». Я поставил в центр стульчик. «Пока играет музыка, вы бегаете. Замолкает — садитесь. Кто не успел, тот опоздал. Понятно?» Два жирных борова, путаясь в длинном одеянии, стали бегать вокруг скромного антикварного стульчика. Король взмахнул рукой, музыка остановилась. На стул уселись оба. «Что ж, обоих и назначим. А у меня есть призы!» Я усугубил происходящий кошмар и достал шапочку для душа и вручил ее одному. «Ты будешь министром по плаванию, второму — чесалку для спины, а ты — по гребле!» Боровы, улыбаясь как удавы, вернулись на свои места. «Вот и ладушки. Кстати, мне уже пора. Король, я могу идти?» «Конечно. А на пасашок?» «В смысле, вы же не пьете?» «Да, но зато курим». На золотом подносе мне протянули невиданной доселе длины косяк, завернутый в гербовую бумагу. После него я сам полечу к рыбкам и даже не осознаю этого. Только фиг откажешься. Вон министр от резиновой шапочки не отказался же. «А мы вообще не курим», — задумчиво протянул я, извиняясь тем самым, что, возможно, не смогу отвечать за дальнейшие действия, но разве что чуть-чуть. И присел покурить на дорожку. Надо ли говорить, что дальнейшее оказалось окутано густым сладковатым дымом? Все славили Нубию.
3: А вот это вот третья часть лучших анекдотов от романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, сбиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит: «Так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать». «Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони, мама». Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600 Мерседеса, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: «Ну чё, бля, толкнем твое говно?» Тот говорит: «Ага, а потом и мопед починим». Сидят как-то 3 пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: «Я, говорит, хочу стать футболистом». Он говорит: «Ну, говорит, почему?» «Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу». Второй говорит: «А я бы хотел стать машиной скорой помощи». Он говорит: «Нахуя?» Он говорит: «Ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: уа-уа-уа-уа». Встречаются 2 мужика. Один говорит: «Слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас». Тот говорит: «Да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля». 2 мужика пьют водку. Один говорит: «Слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал?» Он говорит: «Не, но как-то ебал мужика, который ебал пидораса». Встречаются 2 мужика. Один говорит: «Чего у тебя спина-то вся расцарапана?» Он говорит: «Блядь, ебал тут на днях пидорас, только он мне всю спину, блядь, расцарапал». 2 пидораса ебутся. Один говорит: «Давай я на тебя насру». Тот говорит: «Давай». Лег. Тот так поднатужился. Говорит: «Не могу». Тот говорит: «Блядь, ты меня не любишь. Ты меня не любишь». Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит: «Давай, давай, дорогая». Она говорит: «Подожди, подожди, вот тронемся тогда». Жена стоит около зеркала, смотрится совершенно голая, стоит и говорит мужу: «Я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки». Муж спрашивает: «А про 50-летнюю жопу он ничего не говорит?» Жена говорит: «Не, про тебя разговор даже не заходил». Жена спрашивает у мужа: «Как мне лучше, с лифчиком или без лифчика?» Он говорит: «Конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли». Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: «Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух». Тот читает: «Встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй». Он говорит: «Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен?» Он говорит: «Да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй». Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит: «Дай 3 желания, отпускай меня». Он говорит: «Погоди, дай подумать». Она говорит: «Быстрее, блин, я же без воды-то не могу». Он говорит: «Погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый». Очень удивила золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит: «Сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые». Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит, отпускай меня. Он говорит, погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос. Он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает, блядь, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык? Блядь, никак не может понять. Приплывает снова к берегу, говорит, эй, иди сюда. Он говорит, что надо? Она говорит, ну нахуя ты попросил себе, блядь, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит, а что? Она говорит, ну надо было как все, попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу. Он говорит, а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит, скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит, ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит, что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполни. Он говорит, хочу особняк. Налоговый инспектор говорит, вы что, блядь, ёбнули, что ли? Он говорит, ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает. Пошел я в лес на охоту. Потерял ружье. Ищу ружье. Смотрю, сидит лягушка. В лапах держит ружье. Я говорю, ёпта мать, отдай, лягушка, ружье. А лягушка не отдает и говорит, понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. Идите, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках. Рыбка говорит, хули смотришь, дура, кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Он говорит, блядь, я исполню желание, загадывай. Она говорит, ага. Отрывает один плавничок, говорит, лети, лети, лепесток, кверху и адом на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит, дайте, ребята, по желанию, не отпускайте меня. Один говорит, блядь, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит, хочу, блядь, бочку пива. Сделала. Третий говорит, хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит, сделано, он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьему подзатыльник, бамс. Он говорит, за что? Говорит, а куда ссать-то будем? В лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит, ребята, по три желания и отпускайте. Она говорит, базару нет. Медведь говорит, хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц говорит, хочу Харлей Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит, хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведец. Она сделала. Заяц говорит, хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит, хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его и говорит, хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит, дает три желания. Он говорит, блядь, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит, давай три желания исполните. Он говорит, ну давай, значит так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит, сделано. Он говорит, ну, во-вторых, чтобы пуля не брала. Сделала. Говорит, а третье желание? Он говорит, ну, сделай мне рыбка хуй, как он у того коня на бугре. Она говорит, сделано. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит, Петька, руби меня шашкой. Тут хуякс, хуякс, хуяк, шашка отскакивает. Он говорит, стреляй в меня. Он говорит, Василий Иванович, не могу. Он говорит, стреляй. Тут из маузера. Хуякс, пуля отскакивает. Василий Иванович растягивает штаны и говорит, ну, каково? Он говорит, ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит, поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит, знаете, Наташа, просто не хочется. Старая еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом к Равину. Говорит, Рэби, так и так, вот неприличная птичка попалась. Он говорит, покажи. Она снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте. Меня зовут Сарочка. Я очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит, вот тебе, Рива, адрес. Там живет одна богобоязненная семья. Там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда. Быть может, они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте. Меня зовут Сарочка. Я очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая. Один другого крылом толкает в бок и говорит, ну что, Абраша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то? Окна закрыты, через дверь пойду всех разбужу. Смотрит, стоит катка, из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину, через 2 месяца его замучила совесть. Он пишет им письмо, вот так и так, вы ко мне отнеслись как к родному, а я у вас в квартире насрал. Из России приходит срочная телеграмма. Скажи, скотина, точно куда насрал? 3-ю квартиру меняем, все равно воняет.
4: Написал что-то на бумажке и говорит, к хирургу, пожалуйста. Мужик идет к хирургу, хирург прочитал бумажку, говорит, раздевайтесь. Покрасил зеленкой 2-е яйцо и говорит, к терапевту. Мужик идет к терапевту, думает, что-то непорядок. Смотрит бумажку, а там написано, Христос воскрес, воистину воскрес.
2: Баб за борт, а мужиков будем трахать. Бабы кричат, нет, так не бывает. Мужики снимают штаны радостно. «Бывает, бывает!» Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет. Судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?» «No understand». «А, катастроф!» «Yes, understand». И, понимающая, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Why?» — спросил я, указывая на респиратор и маску. «Because!» — ответила она и указала на мою пасть. «Understand!» — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket. Why? Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом. «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут, как раз вовремя, самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. «Вот здесь и сойду», — радостно промелькнуло в моем мозгу. «И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад». «Их мёхте цюрюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец до Нуби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно. По причине отсутствия визы. «Нубия, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» — вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами». «А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь!» Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у друга, в кавычках, Просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне. Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он не образован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. Мда. Пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. Куда я лечу?
4: Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает, сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в Запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает, сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в Запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл?
5: Все меняется. Даже компьютерный вирус «Я тебя люблю» в России видоизменился и принял новую форму. Пошел нахуй. Я тут недавно пил с одним психологом, он мне сказал: Рома, если 12-летний мальчик в России не ругается матом, значит, одно из двух. Или он глухой, или ебанутый. Стираются города и цивилизации. Стирается грань между городом и деревней. И только русский народ как матерился, так и продолжает жить ненормативной лексикой. Еще Козьма Прутков в свое время говаривал: нельзя объять необъятное, нельзя постичь непостижимое и нельзя впихнуть невпихуемое. Но я все это попытаюсь уместить в одной небольшой поэме в прозе. 19 век. Россия. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: «Ваше благородие, решите поссать!» Тот говорит: «Иди!» Спускается вниз поп и говорит: «Как же ему не стыдно! Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать! Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать! Жена моя, попадья, честная женщина, девушка за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать! Дочь моя, голубица непорочная, греха не знающая, а он при ней поссать!» Генерал говорит: «Успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю». Возвращается денщик: «Ваше благородие, решить доложить, поссал!» Встает генерал: «Ах ты, пиздоблядское мудоебище! Я, бля, тебе кто? Хуй собачий? Или генерал боевой, груди, бля, медалями расхуячена, а ты при мне поссать? Это тебе что, конская залупа на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские молящегося, а ты прием поссать? Это тебе кто, блядь подзаборная или жена отца святого, целка из-за него вышедшая, пизду соседу не дававшая, а ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, бля, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого...»
4: Обращается к жене и говорит: «Дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору?» Она говорит: «Про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь?» Она говорит: «Да ты что, а сколько стоит?» Говорит: «5 рублей». Она говорит: «И что делают?» Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит: «На тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинную-длинную». Говорит: «Спасибо, дорогая». Она говорит: «Стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстую-толстую». Он говорит: «Спасибо, дорогая». Она говорит: «Стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой». Он говорит: «Спасибо, дорогая». Уходит. Вечером возвращается на кочерге. Жена говорит: «Ну, что, сделали?» Он говорит: «Сделали.
6: Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался.
2: Муж возвращается домой и видит, как жена ебется с любовником. Он говорит: что здесь происходит? Жена обращается к любовнику: ну что, я же тебе говорил, что он дурак.

Муж забегает домой, смотрит, жена в постели с любовником. Жена на него смотрит и говорит: ну вот, вот, сейчас ты будешь опять верить глазам своим бесстыжим, а не моим честным словам. Встречаются как-то три охотника и обсуждают, какой звук самый страшный они слышали в жизни. Один говорит: я ночью заблудился в лесу и слышал, как там медведь выл. Говорит: так страшно, мне до сих пор, как вспомню, волосы на спине дыбом встают. Второй говорит: это что? Вот я один раз, помню, вышел на медведя, стреляю осечкой, вот эта осечка у меня в ушах звенит, больше ни о чем думать не могу, у меня психоз, надо идти лечиться. Третий говорит: а я один раз пошел к жене своего другана, два часа ее еб, тут пришел муж. И я, значит, полез в форточку и застрял, понимаете, только жопа торчит. Ему говорит: ёпта, мы же про звуки говорили, какие самые страшные. Он говорит: так вот. Муж, когда, блядь, пришел, он говорит: сейчас я ему яйца отрежу, блядь. Он меня одной рукой держит за жопу, а второй пытается открыть нож, блядь. Не получается. Вот он зубами пытается открыть этот нож. Вот это скрежет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, с женой в постели лежит такой двухметровый грузин-россиянин. Он говорит: блядь, был бы у меня нож, я бы тебя зарезал. Был бы у меня пистолет, я бы тебя застрелил. Грузин поднимает голову и говорит: блядь, у тебя есть рога, забодай меня. Когда муж возвращается домой, смотрит, над женой работает такой кавказец двухметровый. Он схватил дубину какую-то и по жопе ему раз. Грузин-россиянин говорит: блядь, а ты говорил, не войдет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, у жены кто-то был. Он раз в комнату — нету, под кровать — нету. В туалет — нету. В ванну забегает, смотрит, там по душам моется такой амбал двухметровый. Он занавеску отодвигает. Амбал спрашивает: ну что, нашел? Он говорит: не, пойду еще на кухне поищу. К мужику приходит баба и говорит: скажите, пожалуйста, вы отец Вовочки? Он говорит: я, что случилось? Я, говорит, мама Машеньки. Да, слушаю вас внимательно. Она говорит: сегодня ваш сын с моей дочерью играл в доктора. Отец говорит: ну, вы знаете, в этом возрасте интерес детей к противоположному полу так естественен. Мать говорит: блядь, да лучше бы он ее выебал, он ей аппендицит вырезал. Вова и Машенька были приятели. Вместе играли в дочки и матери. Кукол качали, готовили кашу. Вова не выдержал и выебал Машу. Вовочка с Машенькой сидят за одной партой. Маша говорит: блядь, я залетела и не знаю от кого. Вовка говорит: а я трипер снял, блядь, не знаю, что делать. Тут Марья Ивановна говорит: Вовочка, сколько будет дважды два? Он говорит: четыре, Марья Ивановна, мне бы ваши заботы.

0: Молодая учительница географии заходит в класс и говорит: здравствуйте, дети. И говорит: пошла нахуй. Она говорит: дети, что это? Говорит: нахуй пошла, блядь. Она в слезах к директору школы. И говорит: так и так, меня послали нахуй. Он говорит: какой класс? Он говорит: 6-й Б. Он говорит: хорошо, пойдемте со мной. Берет глобус, заходит, ногой дверь открывает, говорит: привет, пацаны. Он говорит: привет, чувак. Он говорит: баба, привет. Она говорит: привет. Что надо? Он говорит: ребята, а кто из вас может натянуть гондон на глобус? Они говорят: а что такое глобус? Блять, а вот об этом вам расскажет новая учительница географии. Две первоклассницы стоят около женского туалета и курят. Одна говорит: блядь, что происходит в мире? Я вчера иду по школе и вижу, как в вестибюле, блядь, второклассница делает третьекласснику минет. Так, да ты что? А что такое вестибюль? Первоклассница заходит в женскую уборную и видит там на подоконнике сидит десятиклассница и курит. При этом она ноги развела, и видно, что она без трусов. Первоклассница уставилась ей между ног, смотрит, никак не может оторвать глаз. И говорит: что это у тебя такое? Так, говорит, ну, понимаешь, деточка, это волосы на пизде. Когда ты будешь большая, у тебя тоже вырастут. Она говорит: да я вижу, что волосы. А ебаться не мешают?
1: Американцы, надо заметить, нечастые гости в этом конце света. Я не имею в виду военной базы, конечно. Я говорю о простых американских туристах. Но таких толстых дяденьках и тетеньках с гамбургерами и литровыми стаканами Кока-Колы в руках. Для отдыха у них есть свои Карибы, Багамы, Гавайи, и сама мысль полететь позагорать куда-то за океан, да еще и в нецивилизованную Африку, может, вероятно, прийти в голову только очень эксцентричным миллионерам или настоящим искателям приключений. Тем не менее, такие люди находятся, вероятно, потому, что Нубия, ну, просто специально создана для них, причем больше для последних. Группу из 4 американцев доверили мне, так как с местными нырять они наотрез отказались, а немецкие и английские инструкторы были очень заняты своими делами. Типа: дошли бы вы, янки, нам своих понтов хватает. А я по неопытности согласился, тем более, что денег за них платили достаточно. Мои клиенты на поверку оказались 3 обычными молодыми парнями в шортах и одной милированной девицей вполне сносного вида. Они поздоровались со мной, представились, предъявив свои дайверские сертификаты ПАДИ, и по-военному строго поинтересовались, что и как им предстоит делать. Я в 2 словах обрисовал, как у нас все обычно происходит, они кивнули. «А во сколько это начнется и во сколько закончится?» — уточнила девушка. «Уже началось и закончится, как совсем управимся», — конкретизировал я. «А теперь расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы же на отдыхе?» Отсутствие даже тени радости на их лицах меня, правда, немного смутило, но тогда я не придал этому особого значения. День прошел спокойно и обычно, мои подопечные без проблем сделали свои 2 погружения, но что-то все равно было с ними не так. Американцы держались от всех сторонки, при этом парни явно избегали своей спутницы. Они были как будто чем-то расстроены и недовольны, но на мои вопросы отвечали дежурным океем и прилагаемой к нему формальной улыбкой. Остальное не мои проблемы, решил я и просто не обращал на них внимания. Действие, называемое обычно у летчиков разбор полетов, началось вечером, после того, как мы вернулись из порта в дайвинг-центр. Ко мне подошла американка Эрика и начала высказывать претензии. Из ее слов следовало, что ничего из того, что окружало их во время дайвинга, даже приблизительно не соответствовало их американским стандартам. Они ждали чего-то больше положенного времени, не могли есть пищу так, как она была несъедобной, отсутствовала диетическая кока-кола и так далее и тому подобное. Короче,

0: приезжаете в чужую страну, то вы должны быть готовы к тому, что условия жизни в ней могут быть не такие, как в Америке, сдержался я. Конкретно ко мне, как к дайв-мастеру, претензии есть? Нет. Тогда расскажите о своих проблемах хозяину дайвинг-центра. До свидания. Но этим дело не кончилось. Часом позже, приняв душ и переодевшись, я собирался уже пойти ужинать, как на выходе из гостиницы снова встретил американцев. Они ждали меня на крыльце. «Мухаммед сказал, что в качестве компенсации завтра ты будешь нырять с нами еще раз», — сообщила мне Эрика. «Я бесплатно не работаю, а с американцев теперь беру двойную таксу и расписку, что они готовы смириться с нечеловеческими условиями неамериканского быта», — парировал я. «И завтра у меня, кстати, выходной. На пляж пойду, загорать и купаться». «Только попробуй», — заверещала она. «Я подам на тебя в суд!»
1: «Давай!» — согласился я.
0: «Отличная идея! Суд, если ты не знаешь, находится сразу за мечетью, только туда без паранджи баб не пускают. Совершенно не признают, понимаешь, сволочи судьи, американских стандартов. Просто дискриминируют женщин, я бы сказал». И тут Эрика, громко завизжав, кинулась на меня с кулаками. Я поймал ее за шиворот, развернул и пинком под зад отправил погулять на улицу. Визг мгновенно прекратился. Я посмотрел на свиту скандалистки. Парни, оцепенев, застыли, глядя на меня с восторгом и ужасом. По их глазам было видно, что я только что подписал себе приговор как минимум о пожизненном заключении в тюрьме самого строгого режима. О таком свойском отношении к женщине они даже мечтать, судя по всему, не могли в своей Америке. Стандарты, видать, не позволяли. Эрика, похоже, тоже не была готова к такому повороту событий. Она растерянно сидела прямо посреди дороги, широко раскрытыми от удивления ртом и глазами. Я, не прощаясь, направился ужинать. Эрика догнала меня уже на набережной. «Эп, извини меня!» — запыхавшись, пробормотала она. «Прости, пожалуйста. Я была не права. Просто Мухаммед сказал, чтобы мы тебе передали... Ну, ты же не виноват, что у него все плохо организовано в дайвинг-центре, и, конечно, отдуваться за него ты не обязан».
1: «Да я и не собираюсь», — хмыкнул я. «Я у него даже не работаю. Я вообще фрилендер».
0: «То есть, если ты откажешься, тебя не уволят?» — спросила она.
1: «Нет. Поэтому вы со своими претензиями пролетаете».
0: «Это хорошо. Ты пойми, мы же не хотели навредить тебе. Просто у нас в Америке принято везде высказывать открыто свое недовольство, потому что это приводит в итоге к улучшению качества обслуживания клиентов.
1: Буду у вас в Америке, учту».
0: «Не обижайся, пожалуйста. Ну, хочешь, я угощу тебя ужином», — вдруг предложила Эрика.
1: «А потом потребуешь вернуть деньги потому, что продукты и технологии приготовления блюд не соответствуют 426-му параграфу госстандарта США, да?»
0: «Не буду, не буду, обещаю. Пускай в Африке все будет так, как принято в Африке, правильно?»
1: «Угу. А тебя с такими изменениями в сознании обратно домой-то в Америку пустят?»
0: «У нас в Америке, между прочим, настоящая свобода. И каждый может иметь любое собственное мнение по любому вопросу». «Вижу, что пустят», — успокоился я. «Изменения поверхностные, ствол не задет. Ну давай, приглашай меня на ужин». «Тогда выбор ресторана за тобой». Она взяла меня за руку. «Ты же здесь местный?» Сначала я из мести хотел отвезти ее в какое-нибудь любимое Юлино место, но сжалился и остановил свой выбор на одном вполне респектабельном ресторанчике для туристов. Мы сели в уголке с видом на море.
1: «Будешь пить водку?» — спросила Эрика. «Виски Регал», — ответил я.
0: «Ты, русский, пьешь виски, а не водку? А ты, как истинная американка, сейчас закажешь себе гамбургер?»
1: «Нет. Пожалуй, хот-дог и кока-колу», — улыбнувшись, подыграла она. «Ну, тогда мне икры и балалайку».
0: Найдя таким образом общий язык, мы принялись весело болтать, подкалывая друг друга. Удивительно, но Эрика оказалась своей, и не прошло и получаса, как я уже звал ее просто Ириша, а она меня Эбби. У нас возникла любовь с полпинка, в самом прямом смысле этого слова, и она тут же поселилась у меня, бросив свой пятизвездный отель. Что ее во мне привлекло, я понял немного позже. Я был первым нестандартным мужиком в ее жизни. Практически крокодил Данди. Ну а что нравится им в их американских киногероях? Те тоже плюют на правила, начальников и так далее.

0: Утром, ну, в смысле, как проснулись, мы отправились за фруктами на рынок. Фруктов захотелось, особенно клубники. «Эбби, помоги мне, пожалуйста. Здесь не говорят по-английски, и мне никак не объяснить», — позвала меня Эрика. Я подошел, поздоровался с продавцом по-арабски и спросил у Эрики, чего она хочет, чтобы я ему сказал. Затем попытался сформулировать фразу на родном нубийцу языке. По-моему, получилось неплохо. «О, сэр, вы отлично говорите по-арабски!» — восторженно взвыл продавец. «Но давайте лучше по-английски. Я не совсем понял, что вы хотите». «Вы же не говорите по-английски», — возразил я. «Вот девушка». «Я не говорю по-английски», — прервал меня продавец. «Это она не говорит по-английски». Я посмотрел на Эрику. «Я тебя понимаю», — призналась она. «А его почему-то нет. Ты понимаешь, о чем он говорит?» «Я-то понимаю», — рассмеялся я. «Он утверждает, что ты не говоришь по-английски. Он тоже тебя не понимает. Ириша, ты говоришь слишком сложно. И извини, но у тебя жуткий американский акцент». «Но я же говорю правильно, как надо, а ты нет», — обиделась она. «Но меня-то все понимают, а тебя нет». «Хорошо, я дам тебе пару уроков бесплатно. Тогда ему скажи на вашем английском, что я бы хотела клубнику более зрелую и сочную», — фыркнула она. «She wants sweet and tasty strawberry», — сказал я продавцу. «No problem, sir. Please», — улыбнулся продавец и достал из-под прилавка другой лоток. «И это все?» — рассмеялась Эрика. «Урок первый», — многозначительно сказал я. «Будь проще, и тебя поймут. Учись!» Вообще, американский менталитет, по-моему, очень близок к нашему. Данное сожительство, которое я в шутку назвал «Союз Аполлон», очень напоминало мне мою первую русскую семью в самом начале нашей совместной жизни, что не могло не радовать. Местные друзья, кстати, сразу назвали Эрику моей женой, хотя вероятнее всего потому, что понятие «girlfriend» в Нубии отсутствовало по определению. Жить с женщиной мужчина мог только после брака, а добрачный секс, мягко говоря, не приветствовался, так как старшее поколение нубийцев всерьез боялось, что он может привести молодежь к самому страшному — питью пива и танцам на дискотеках. Итак, мы с женой дружно ныряли днями и славно тусовались по вечерам. Эриша быстро освоила подводную фотографию и стала помощником в моем бизнесе. Наш тандем процветал. Так или иначе, мы прожили с ней замечательный месяц. Но пришло время прощаться. Ей надо было возвращаться домой. Она и так задержалась в отпуске слишком надолго. За день до отлета Эрика решила предаться шопингу, дабы обеспечить своих американских родственников и знакомых экзотическими сувенирами из далекой Африки. В тот день у меня было много клиентов, и пропустить работу я никак, к сожалению, не мог. «Ничего, иди, справлюсь сама, я уже большая девочка», — улыбнулась она. «Пробегусь быстренько по магазинчикам и буду ждать тебя дома». Вернувшись с нырялки, я застал Эрику очень взволнованной и без подарков. «Слушай», — пожаловалась она, — «я не понимаю, что происходит. Я выбрала всяких сувениров, но мне их не отдали». «Как не отдали?» — удивился я. «Вот так, не отдали и все, и денег не взяли. Сказали, что вечером сами принесут к нам домой». «А где ты так покупала?» «Да вот здесь рядом», — она показала рукой в сторону улицы. «В магазинчике «Гудлак», что ли?»
1: «Ну да».
0: «Странно», — заметил я. «Но не расстраивайся, я хорошо знаю хозяина. Сейчас приму душ и сходим разберемся». В это время в дверь постучали. «Come in!» — ответил я. На пороге стоял Мухаммед, хозяин как раз того самого магазинчика «Гудлак», о котором мы только что говорили с Эрикой. «Мистер Эп, здравствуйте!» — начал он. «Ваша жена сегодня выбрала у меня в магазине всякие вещи, я их принес вам. Посмотрите, пожалуйста, что вы будете из этого покупать?»
1: «Но Эрика же уже выбрала!» — удивился я.
0: «Конечно, мистер Эп», — объяснил Мухаммед, видя мое непонимание, «но у нас не принято, чтобы жены покупали себе вещи сами без согласия мужа, поэтому они обычно выбирают, что им нравится, а мы приносим все в дом, чтобы муж мог купить из выбранного то, что считает нужным. Вы разве не знали?» Лицо Эрики вытянулось от такой открытой дискриминации женщин по половому признаку. Похоже, она даже слов не могла подобрать от неожиданности. «Да я недавно женат», — сквозь смех процедил я. «Не успел ознакомиться просто со всеми преимуществами брачных отношений. Но какие мудрые у вас правила, правда, Ириша? Нефига бабам семейный бюджет на всякие их безделушки спускать. Давайте-ка посмотрим, что там моя глупая женщина набрала». «Прости, мой господин!» Быстро придя в себя и уже давя хохот, Эрика пала ниц перед моими ногами. «Убей меня, как собаку!» Мухаммед отшатнулся и посмотрел на меня обескураженно, но с каким-то особым уважением. «Встань, женщина!» — громко и властно произнес я. «Достойна ты даров моих! Цени доброту и щедрость! Беру все, не глядя!» «Все?» — переспросил Мухаммед, обалдевший от увиденного. «Вводи караван!» — приказал я ему. Праздничный вечер по поводу отъезда любимой начался. «А приезжай жить ко мне в Америку!» — вдруг предложила Эрика уже в аэропорту. «И что я там буду делать? Мыть машины на бензоколонке? Тогда я приеду к тебе в Россию. Хочешь?» «Буду рад, хотя не верю я в продолжение курортных романов. Давай-ка не станем ничего загадывать». «Right! I love you so! Fucking crazy Russian!» О том, как проводят люди свое свободное время на курортах, не мне вам рассказывать. Замечу, что Халаиб не был в этом смысле досадным исключением, несмотря на то, что находился в мусульманской стране. Соответственно, моя личная жизнь изобиловала разнообразием и ненавязчивостью отношений. Курортные романтики чередовались с циничным сексом, и никто не успевал друг другу надоесть, так как продолжительность пребывания приезжих красавиц соответствовала сроку их путевки и, как правило, не превышала недели. Сердца никакие не бились, сопли и слезы не текли, а на упреки и подозрения просто не было времени. Все проходило в коротком страстном порыве и приносило лишь радость и удовлетворение. Как правдиво характеризовала свое отношение к этому одна очаровательная москвичка. Симпатичные, загорелые, веселые парни на курорте просто входят в программу моего отдыха. Дайв-мастера, хочу заметить, пользуются особым успехом, так как ко всем перечисленным выше качествам прибавляется еще экзотичность, романтизм и мужественность их профессии. После того, что мне посчастливилось пережить в Халаибе, я никогда не поеду со своей женой отдыхать на курорт и тем более не отпущу ее одну. И вам не советую. Я вообще считаю, что жены не должны там отдыхать. Грядка на даче в кругу детей и под надзором свекрови — вот их место отдыха. Курорты созданы для настоящих мужчин, незамужних девиц и конченых бледей.
2: Маркс утречком проснулся, попугайчик чирикал. «С добрым утром, мальчик! Ты где, мой птенчик? Где ты? Не найду!» Карл нихуя не видел.
3: «Я ебу!» — ответил говорящий попка. «Гони мне корма упаковку! Ту, что привез из Африки, слепец!»
2: «Карлуша! Все, совсем пиздец! Ты где?»
3: «Я здесь!»
2: «Совсем темно!
3: Гони подарок мне, говно!»
2: Маркс, запев, вдоль стенки продвигался, рюкзак с подарком отыскать пытался. Вдруг дверь взорвали, грохот, стекол звон. «Ку-ку! День добрый!»
3: «Батюшки, ОМОН!»
4: «Попался, пакостный маньяк!»
2: «Карл Феоктистович, как так?»
4: «А так, что там у нас в карманах?» «Ага, мы все в марихуанах и в кокаинах!»
2: «Наебали! Подложили!» — кричал Карлуша. Но его побили.
5: Трио пришло на суд под предводительством Зинули. Судья продюсеру.
4: «И хули? Что будем делать?»
3: «Вот, смотрите, в газете «Модный анонист» статья. Любитель несовершеннолетних малышей по миру ездит в ореоле барышей. И, кстати, ваша фотография». «Анафема ему, козлу! Анафема!» — загласила группа. «Индульгенция не катит! Смерть извращенца! Доигрался! Хватит!»
5: «Минуточку!» — остановил истцов судья. «Регламент все-таки. Не вижу нихуя!» — запрыгал в клетке подсудимый Маркс.
3: «Итак, я предлагаю дать ему пятак!»
5: От стула оторвал свой необъятный зад Самсон Самсоныч Кодекс, адвокат.
3: «А я бы расстреляла эту рожу!» Сменив позевывая позу, пищала Конституция Васильевна Закон, почетный прокурор. «Кто этот Маркс? Гандон! но подсудимый перешел ногам. «Я, блядь, расстреливать себя не дам! Я, блядь, слепой! Слепой! Мне скидки полагаются! Спасите, граждане! В меня стрелять пытаются!» Маркс в клетке прыгал, возмущался. «Я малышами никогда не увлекался! Слепой, да не глухой! Берите помидор!»
5: Судья, уставившись глазами в приговор, сквозь прутья фрукт Карлуша протянула. «Я с удовольствием перед процессом наебнула. Берите! Очень вкусные. Мой муж объелся помидор, арбузов, груш, даров природы дохуя в этом сезоне. Мы их выращиваем с мужем на балконе». Маркс отвечал судье из-за забора.
3: «В пизду идите вместе с помидором и мужем! В чем я виноват?
5: У нас там на балконе сад, укроп, капуста, баклажаны на обед, чеснок, петрушка. 20 лет.
3: «Что?»
5: Маркс паник. Раздался вопль.
3: «Отлично! Доигралась жопа!»
5: Зинуля красными чулками трикотажными размахивала в воздухе. «Бумажную заканчивайте поскорее, волокиту, и этапируйте в колонию, бандита!» Все разошлись. Остались только конвоиры. Те проводили Маркса до сортира, потом до парикмахерской, до бани, до ателье пошивочного. «Даме могу я пару слов хотя бы отписать?» — спросил их Маркс.
3: «Пиши, ебёна мать!»
5: Маркс написал письмо на сигаретной пачке. «Зинуля, сволочь, ёбаная прачка! Так и сидела бы на жопе у метро, когда б не я! Зинуля, ты говно! Прошу вас, мальчики, отдайте подтанцовки!» 4 конвоира со сноровкой засунули продюсера в фургон и повезли в тюрьму. Играл музон в кабине, Маркс забылся на мгновение. «Малыш и Карлсон» — мое произведение. Песня 7. На кладбище навешанных пиздюлей.
6: Папанес пальчик по странице туда-сюда, туда-сюда, читает громко, четко, в лицах. Со скульптором ведь не всегда по городу идешь вдвоем. И как там Нильс, и что с гусем? Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал. «Где же это я?» — подумал он, вставая на ноги. Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте, и он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму.
7: Пришли. Табличка «Не шуметь, не мусорить и не борзеть». Сеть магазинов на горе. Венок 400 УЕ.
6: «Эй, гули-гули, хули-хули, родные гуси, как вы там? В концлагере не у бабули!» — грустит папашка по друзьям. Прошли сперва аллеи Славы, затем по Колиной пошли, на Васину свернули вправо. Вот и шедевр на пути.
8: «Ну просто охуеть!» Папаня аж онемел. «Вот это склеп! Прихожая, бассейн, баня, бильярдная! Какой совдеп! Такое Гейтсу не приснится! А все пиздят, вот за границей!»
5: Но меркло все пред впечатлением от розенбомового творения. Скульптуры горя рыбака. Рука уходит в облака, в ней бредень, а лицо такое, что сразу ясно: с перепоя пошел на промысел король. Видать, паленый алкоголь попался. Было очень плохо с утра в пучине рыбаку. Споткнулся, чуточку поохал, покрякал, а затем ку-ку. «Зураб, пора чертить чертеж. Темнеет, ёбаная мать!» И начал под ворон галдёж на камне доллар рисовать. Совсем стемнело. Но рисует огромный доллар Розенбом. Папаня в шляпе не балует. Сидит тихонько. Бом-бом-бом. Бриге пробили на часовне. И тут, век воли не видать, из камня рыболов огромный вдруг начал жопою вращать. В ладоши мрамором захлопал, гранитным торсом заскрипел и произнес:
7: «Да все мне похуй! Жаль, похмелиться не успел!» А, Розенбом, привет, старик. Еще ты крепок, как мужик.
9: Зураб:
7: пришел тебе ваять под мишку доллар, твою мать. Иван Абрамович из камня заулыбался. Это славно. Я был не просто рыболов при жизни. Я был, будь здоров, 3 космодрома, фабрик 20, ларек игрушек у Кремля, телепрограмма «Обоссаться и охуеть средь бела дня». Зураб, коль вспомнить, разобраться, прикинуть, вотчина моя. Я помню все. Как винопони любили ездить по Тверской. Стояли, протянув ладони прохожие, а вы с тоской на них так ласково смотрели и дальше продолжали путь. Потом поездка с папой в деле, спирт, сигареты и фосфор, ртуть. Что-что? Папашка зашугался. Пошел он в жопу. В деле я не ездил, я уже ширялся. Ну просто полная хуйня. И тут король Зурабу: Зоря, я слышал шорох где-то. Вдруг ты хвост привел? При разговоре присутствует спецслужба, друг?
9: Да нет, зачем так говоришь? Там наркоман, совсем малыш. Его блоха заколдовала. С хуями в Хельсинки летел, тут Дынин. Тот, куда попало, свой нос сует.
7: Что? Беспредел?
0: Король как ёбнет по соседу скульптурной группе «Три братка». Та развалилась.
7: Ладно, в среду отреставрируют. Пока, Зурабчик, что тебе скажу? Я на прогулки выхожу, обычно по ночам. Но, блин, признаться, вовсе не один. Есть тут, Зураб, одна бабенка. Когда-то занималась тонкой политикой. Затем ее, ну, это тоже, ё-моё.
9: Она из мрамора. Так вот, едва-едва луна взойдет, ебемся мы в кустах. Однако, ты хоть и скульптор, но собака. Побольше мог бы мне головку слепить. 4 упаковки по миллиону завещал тебе. А ты что наваял?
0: Иван Абрамыч не смутился, и каменный огромный хуй в момент на землю опустился. Папан себе: ебло разуй, сбылось второе предсказание. Осталось мне одно задание — на лагерь Дынина скотины напасть, спасти гуся Мартына и остальную стаю. Вот, и снова будут тот же рот, и те же уши, нос и пися. Все, в общем, будет заебися.
7: Мужчина с каменным лицом: очухались? Я видел, влом вам било. Я вам тут же в вену вколол технично приотменный, великолепный героин.
0: Папаня: сколько дней сидим?
7: Мужчина: вроде 3-й сутки.
0: В ответ папаня: во запутки. Американцы, надо заметить, нечастые гости в этом конце света. Я не имею в виду военной базы, конечно. Я говорю о простых американских туристах. Но таких толстых дяденьках и тетеньках с гамбургерами и литровыми стаканами Кока-Колы в руках. Для отдыха у них есть свои Карибы, Багамы, Гавайи, и сама мысль полететь позагорать куда-то за океан, да еще и в нецивилизованную Африку, может, вероятно, прийти в голову только очень эксцентричным миллионерам или настоящим искателям приключений. Тем не менее, такие люди находятся, вероятно, потому, что Нубия, ну, просто специально создана для них, причем больше для последних. Группу из 4 американцев доверили мне, так как с местными нырять они наотрез отказались, а немецкие и английские инструкторы были очень заняты своими делами. Типа, да шли бы вы, янки, нам своих понтов хватает. А я по неопытности согласился, тем более, что денег за них платили достаточно. Мои клиенты на поверку оказались 3 обычными молодыми парнями в шортах и одной милированной девицей вполне сносного вида. Они поздоровались со мной, представились, предъявив свои дайверские сертификаты ПАДИ, и по-военному строго поинтересовались, что и как им предстоит делать. Я в 2 словах обрисовал, как у нас все обычно происходит, они кивнули. «А во сколько это начнется и во сколько закончится?» — уточнила девушка. «Уже началось и закончится, как совсем управимся», — конкретизировал я. «А теперь расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы же на отдыхе». Отсутствие даже тени радости на их лицах меня, правда, немного смутило, но тогда я не придал этому особого значения. День прошел спокойно и обычно. Мои подопечные без проблем сделали свои два погружения, но что-то все равно было с ними не так. Американцы держались от всех сторонки, при этом парни явно избегали своей спутницы. Они были как будто чем-то расстроены и недовольны, но на мои вопросы отвечали дежурным океем и прилагаемой к нему формальной улыбкой. Остальное не мои проблемы, решил я и просто не обращал на них внимания. Действие, называемое обычно у летчиков разбор полетов, началось вечером, после того, как мы вернулись из порта в дайвинг-центр. Ко мне подошла американка Эрика и начала высказывать претензии. Из ее слов следовало, что ничего из того, что окружало их во время дайвинга, даже приблизительно не соответствовало их американским стандартам. Они ждали чего-то больше положенного времени, не могли есть пищу так, как она была несъедобной, отсутствовала диетическая кока-кола и так далее и тому подобное. Короче, на этом основании Эрика требовала вернуть им деньги. «Здесь не может быть американских стандартов», — попытался объяснить я. «Здесь Африка. Стандарты здесь нубийские. А у нас в клубах даже лучше, почти европейские, так как мы работаем с иностранцами. Если вы беретесь обслуживать американцев, то вы должны обеспечить нам те условия, к которым привыкли мы», — не унималась она. «Если вы приезжаете в чужую страну, то вы должны быть готовы к тому, что условия жизни в ней могут быть не такие, как в Америке», — сдержался я. «Конкретно ко мне, как к дайв-мастеру, претензии есть?» «Нет». «Тогда расскажите о своих проблемах хозяину дайвинг-центра. До свидания». Но этим дело не кончилось. Часом позже, приняв душ и переодевшись, я собирался уже пойти ужинать, как на выходе из гостиницы снова встретил американцев. Они ждали меня на крыльце. «Мухаммед сказал, что в качестве компенсации завтра ты будешь нырять с нами еще раз», — сообщила мне Эрика. «Я бесплатно не работаю, а с американцев теперь беру двойную таксу и расписку, что они готовы смириться с нечеловеческими условиями неамериканского быта», — парировал я. «И завтра у меня, кстати, выходной. На пляж пойду, загорать и купаться». «Только попробуй», — заверещала она. «Я подам на тебя в суд!»
10: «Давай!» — согласился я.
0: «Отличная идея! Суд, если ты не знаешь, находится сразу за мечетью, только туда без паранджи баб не пускают. Совершенно не признают, понимаешь, сволочи судьи, американских стандартов. Просто дискриминируют женщин, я бы сказал». И тут Эрика, громко завизжав, кинулась на меня с кулаками. Я поймал ее за шиворот, развернул и пинком под зад отправил погулять на улицу. Визг мгновенно прекратился. Я посмотрел на свиту скандалистки. Парни, оцепенев, застыли, глядя на меня с восторгом и ужасом. По их глазам было видно, что я только что подписал себе приговор как минимум о пожизненном заключении в тюрьме самого строгого режима. О таком свойском отношении к женщине они даже мечтать, судя по всему, не могли в своей Америке. Стандарты, видать, не позволяли. Эрика, похоже, тоже не была готова к такому повороту событий. Она растерянно сидела прямо посреди дороги, широко раскрытыми от удивления ртом и глазами. Я, не прощаясь, направился ужинать. Эрика догнала меня уже на набережной. «Эп, извини меня!» — запыхавшись, пробормотала она. «Прости, пожалуйста, я была не права. Просто Мухаммед сказал, чтобы мы тебе передали... Ну, ты же не виноват, что у него все плохо организовано в дайвинг-центре, и, конечно, отдуваться за него ты не обязан».
10: «Да я и не собираюсь», — хмыкнул я. «Я у него даже не работаю. Я вообще фрилендер».
0: «То есть, если ты откажешься, тебя не уволят?» — спросила она.
10: «Нет. Поэтому вы со своими претензиями пролетаете».
0: «Это хорошо. Ты пойми, мы же не хотели навредить тебе. Просто у нас в Америке принято везде высказывать открыто свое недовольство, потому что это приводит в итоге к улучшению качества обслуживания клиентов. Буду у вас в Америке, учту». «Не обижайся, пожалуйста. Ну, хочешь, я угощу тебя ужином», — вдруг предложила Эрика. «А потом потребуешь вернуть деньги потому, что продукты и технологии приготовления блюд не соответствуют 426-му параграфу госстандарта США, да?» «Не буду, не буду, обещаю. Пускай в Африке все будет так, как принято в Африке, правильно?»
10: «Угу.
0: А тебя с такими изменениями в сознании обратно домой-то в Америку пустят?» «У нас в Америке, между прочим, настоящая свобода.
10: и каждый может иметь любое собственное мнение по любому вопросу. Вижу, что пустят, успокоился я. Изменения поверхностные, ствол не задет. Ну давай, приглашай меня на ужин. Тогда выбор ресторана за тобой. Она взяла меня за руку. Ты же здесь местный? Сначала я из мести хотел отвезти ее в какое-нибудь любимое Юлино место, но сжалился и остановил свой выбор на одном вполне респектабельном ресторанчике для туристов. Мы сели в уголке с видом на море. «Будешь пить водку?» — спросила Эрика.
11: «Виски Регал», — ответил я.
10: «Ты, русский, пьешь виски, а не водку? А ты, как истинная американка, сейчас закажешь себе гамбургер?» «Нет. Пожалуй, хот-дог и кока-колу», — улыбнувшись, подыграла она. «Ну, тогда мне икры и балалайку». Найдя таким образом общий язык, мы принялись весело болтать, подкалывая друг друга. Удивительно, но Эрика оказалась своей, и не прошло и получаса, как я уже звал ее просто Ириша, а она меня Эбби. У нас возникла любовь с полпинка, в самом прямом смысле этого слова, и она тут же поселилась у меня, бросив свой пятизвездный отель. Что ее во мне привлекло, я понял немного позже. Я был первым нестандартным мужиком в ее жизни. Практически крокодил Данди. Ну а что нравится им в их американских киногероях? Те тоже плюют на правила, начальников и так далее. Утром, ну, в смысле, как проснулись, мы отправились за фруктами на рынок. Фруктов захотелось, особенно клубники. «Эбби, помоги мне, пожалуйста. Здесь не говорят по-английски, и мне никак не объяснить», — позвала меня Эрика. Я подошел, поздоровался с продавцом по-арабски и спросил у Эрики, чего она хочет, чтобы я ему сказал. Затем попытался сформулировать фразу на родном нубийцу языке. По-моему, получилось неплохо. «О, сэр, вы отлично говорите по-арабски!» — восторженно взвыл продавец. «Но давайте лучше по-английски. Я не совсем понял, что вы хотите». «Вы же не говорите по-английски», — возразил я. «Вот девушка». «Я не говорю по-английски», — прервал меня продавец. «Это она не говорит по-английски». Я посмотрел на Эрику. «Я тебя понимаю», — призналась она. «А его почему-то нет. Ты понимаешь, о чем он говорит?» «Я-то понимаю», — рассмеялся я. «Он утверждает, что ты не говоришь по-английски. Он тоже тебя не понимает. Ириша, ты говоришь слишком сложно. И извини, но у тебя жуткий американский акцент». «Но я же говорю правильно, как надо, а ты нет», — обиделась она. «Но меня-то все понимают, а тебя нет». «Хорошо, я дам тебе пару уроков бесплатно. Тогда ему скажи на вашем английском, что я бы хотела клубнику более зрелую и сочную», — фыркнула она. «She wants sweet and tasty strawberry», — сказал я продавцу. «No problem, sir. Please», — улыбнулся продавец и достал из-под прилавка другой лоток. «И это все?» — рассмеялась Эрика. «Урок первый», — многозначительно сказал я. «Будь проще, и тебя поймут. Учись!» Вообще, американский менталитет, по-моему, очень близок к нашему. Данное сожительство, которое я в шутку назвал «Союз Аполлон», очень напоминало мне мою первую русскую семью в самом начале нашей совместной жизни, что не могло не радовать. Местные друзья, кстати, сразу назвали Эрику моей женой, хотя вероятнее всего потому, что понятие «girlfriend» в Нубии отсутствовало по определению. Жить с женщиной мужчина мог только после брака, а добрачный секс, мягко говоря, не приветствовался, так как старшее поколение нубийцев всерьез боялось, что он может привести молодежь к самому страшному — питью пива и танцам на дискотеках. Итак, мы с женой дружно ныряли днями и славно тусовались по вечерам. Эриша быстро освоила подводную фотографию и стала помощником в моем бизнесе. Наш тандем процветал. Так или иначе, мы прожили с ней замечательный месяц. Но пришло время прощаться. Ей надо было возвращаться домой. Она и так задержалась в отпуске слишком надолго. За день до отлета Эрика решила предаться шопингу, дабы обеспечить своих американских родственников и знакомых экзотическими сувенирами из далекой Африки. В тот день у меня было много клиентов, и пропустить работу я никак, к сожалению, не мог. «Ничего, иди, справлюсь сама. Я уже большая девочка», — улыбнулась она. «Пробегусь быстренько по магазинчикам и буду ждать тебя дома». Вернувшись с нырялки, я застал Эрику очень взволнованной и без подарков. «Слушай», — пожаловалась она, — «я не понимаю, что происходит.
1: Я выбрала всяких сувениров, но мне их не отдали». «Как не отдали?» — удивился я. «Вот так, не отдали и все, и денег не взяли. Сказали, что вечером сами принесут к нам домой». «А где ты так покупала?» «Да вот здесь рядом», — она показала рукой в сторону улицы. «В магазинчике «Гудлак», что ли?»
11: «Ну да».
1: «Странно», — заметил я. «Но не расстраивайся, я хорошо знаю хозяина. Сейчас приму душ и сходим разберемся». В это время в дверь постучали. «Come in!» — ответил я. На пороге стоял Мухаммед, хозяин как раз того самого магазинчика «Гудлак», о котором мы только что говорили с Эрикой. «Мистер Эп, здравствуйте!» — начал он. «Ваша жена сегодня выбрала у меня в магазине всякие вещи, я их принес вам. Посмотрите, пожалуйста, что вы будете из этого покупать?»
11: «Ну, Эрика же уже выбрала!» — удивился я.
1: «Конечно, мистер Эп», — объяснил Мухаммед, видя мое непонимание, «но у нас не принято, чтобы жены покупали себе вещи сами без согласия мужа, поэтому они обычно выбирают, что им нравится, а мы приносим все в дом, чтобы муж мог купить из выбранного то, что считает нужным. Вы разве не знали?» Лицо Эрики вытянулось от такой открытой дискриминации женщин по половому признаку. Похоже, она даже слов не могла подобрать от неожиданности. «Да я недавно женат», — сквозь смех процедил я. «Не успел ознакомиться просто со всеми преимуществами брачных отношений. Но какие мудрые у вас правила, правда, Ириша? Нефига бабам семейный бюджет на всякие их безделушки спускать. Давайте-ка посмотрим, что там моя глупая женщина набрала». «Прости, мой господин!» Быстро придя в себя и уже давя хохот, Эрика пала ниц перед моими ногами. «Убей меня, как собаку!» Мухаммед отшатнулся и посмотрел на меня обескураженно, но с каким-то особым уважением. «Встань, женщина!» — громко и властно произнес я. «Достойна ты даров моих! Цени доброту и щедрость! Беру все, не глядя!» «Все?» — переспросил Мухаммед, обалдевший от увиденного. «Вводи караван!» — приказал я ему. Праздничный вечер по поводу отъезда любимой начался. «А приезжай жить ко мне в Америку!» — вдруг предложила Эрика уже в аэропорту.
11: «И что я там буду делать? Мыть машины на бензоколонке?
1: Тогда я приеду к тебе в Россию. Хочешь?»
11: «Буду рад, хотя не верю я в продолжение курортных романов. Давай-ка не станем ничего загадывать».
1: «Right. I love you so, fucking crazy Russian». О том, как проводят люди свое свободное время на курортах, не мне вам рассказывать. Замечу, что Халаиб не был в этом смысле досадным исключением, несмотря на то, что находился в мусульманской стране. Соответственно, моя личная жизнь изобиловала разнообразием и ненавязчивостью отношений. Курортные романтики чередовались с циничным сексом, и никто не успевал друг другу надоесть, так как продолжительность пребывания приезжих красавиц соответствовала сроку их путевки и, как правило, не превышала недели. Сердца никакие не бились, сопли и слезы не текли, а на упреки и подозрения просто не было времени. Все проходило в коротком страстном порыве и приносило лишь радость и удовлетворение. Как правдиво характеризовала свое отношение к этому одна очаровательная москвичка. «Симпатичные, загорелые, веселые парни на курорте просто входят в программу моего отдыха». Дайв-мастера, хочу заметить, пользуются особым успехом, так как ко всем перечисленным выше качествам прибавляется еще экзотичность, романтизм и мужественность их профессии. После того, что мне посчастливилось пережить в Халаибе, я никогда не поеду со своей женой отдыхать на курорт и тем более не отпущу ее одну. И вам не советую. Я вообще считаю, что жены не должны там отдыхать. Грядка на даче в кругу детей и под надзором свекрови – вот их место отдыха. Курорты созданы для настоящих мужчин, незамужних девиц и конченых бледей.
11: Побольше, пожалуйста, побольше!
1: Ну чё, поедешь со мной на рэк? Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук.
11: Куда?
1: С просонья не въехал я. На шипрек. Крыплекрушение, если по-русски, пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. Ты корабль хочешь утопить?
11: Нет, он очень удивился, но тут же призадумался. Хотя можно будет как-нибудь.
1: Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же. Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы.
10: бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там. В море? Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду. Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку. Мы загрузились на бот в 5:00 утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели! А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. Черт, говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений. Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара». «И долго нам еще?» «Часа 3, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них как будто дело чести. Это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзно. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кистинтин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам.
11: Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. 10 минут у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. Погода портится, сообщил он. Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. В полумиле отсюда есть хорошая бухта. Значит, сегодня никак? Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть, объяснил капитан. А в темноте, в непогоду, между рифами небезопасно. Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер-рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Яс!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к стройному стенному, а в данный момент — напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего, хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит, поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук.
0: Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. «Вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1.4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером «кальмаблером». На самом деле это была просто блесна наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди. По одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный, около полуметра длиной и толщиной с трехлитровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. Теперь от восторга взвыли мы все. А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался. «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски». «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему». «А думаешь, это не опасно?» «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться?» «Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем». «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так». «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля. «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он. «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан. «Ну да», — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...» «Отличный виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?» «Ну, раз мы даже не первые...» Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие. А эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно. Поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 000 000 баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь». Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечтает о халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда
11: недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится

0: Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты. И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом: «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!»
1: Муж вернулся?
2: Вернулся, но не нынешний, а первый.
1: Ну а что же ты так напугана?
2: Просто он 10 лет как умер.
1: Есть такой старый анекдот, а, возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа: «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. «Какое там раскинуло! Какое там летать хочу!» Это все маска, маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают, ее деньги — это ее деньги, мои — это наши, то есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. и я только об этом

0: и думал, и, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» — задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» — меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел». То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Ну почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. Да вы что, изумился я, а как же мне жить? Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить, а неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех в делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже. Только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил, и вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади. «Что?» — естественно, завопил он. «Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!» Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели? И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим. В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. Не могу. Я даже растерялся от неожиданности. В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить. Фигня! No problem! Заплатим! Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. Наверное, это просто совпадение, подумал я. Хотя приятно. А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1.5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А второй раз очень скверно было в феврале. Угу, недоумевая, поддакивал я. И перед этим ты сильно поссорился с любовницей. Не помню. Может быть. Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил ты ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней.
1: Да. «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу».
0: Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят, про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я, — «то, что все плохо, понятно, но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?» «Нет, такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, решила она, надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги». И именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла. На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену. Причем со смертельным исходом. Что? Но это же моя семья. Нельзя трогать мою семью. Никому нельзя трогать мою семью. Никому и никогда нельзя трогать мою семью. У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить. По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал, ну где же там подвох. И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же!» «Какого она цвета? Желтого?» Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор, и в существование какой-то магии нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном, про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача, и диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах. Снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь?» «Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица. Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках. Истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года, и я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
2: «Ромочка, не выгоняй меня, я же люблю тебя и всегда любила, и в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила, ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала».
0: «В декабре? Феврале? Сходится. До свидания. Вернее, прощай». Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе, а я... Придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц. Потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее... Те цинично заметили. Ну и слава богу. Нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки... Они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности, все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен. По каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть.
2: Кажется, они даже не задумываются о моральности.
0: Пан лелеял шконку, внезапно наступила ломка. Он челюстями застучал, затрясся весь, залепетал: «Менты, спасите, помогите, хотя бы куб в меня введите!» Носиться стал туда-обратно, но заскрипела дверь замком, и в камеру вошел опрятный мужчина с каменным лицом.
3: «Я Розенбом Зураб, я скульптор, ваяю памятники я. Царь Петр в кресле-катапульте, а также жопа вратаря – мои работы. Что ломает? Ходите, вылечу в момент. Я тоже иногда страдаю. И вдруг как гаркнет: «Слышишь, мент, шприцы тащи сюда 3 дозы. Кондишн, телефон, сиди. Да, и еще, пожалуй, розы. Чего мы тут сидим в грязи?»
0: «Вот это да!» — сказал папаня, лишь только мент припер набор.
3: Розенбом ему: «Эй, Саня, ты все еще сержант? Позор! Во вторник в думе заседания замолвлю слово, что Саньку давно пора повысить звание. Давай-ка с нами, Саня, ну?»
0: Ширнулись. Папке полегчало. В башке опять заверещало. Приятно стало охуеть.
3: Тут Розенбом: «Хорош сидеть. Санек уснул, не разбудить. И потому пора валить.
0: А что ты маленький такой?» Папан в ответ: «Да, блядь, с блохой в пустыне жаркой повстречался».
3: «Понятно. Видно, доебался до организма. Что ж, пора идти на кладбище».
0: «Куда?» Папане белый стал, как снег.
3: «Не ссы, мужчина! Человек один крутой почил на медне. Ловил бедняга рыбку бреднем на Красном море и споткнулся. Хуй знает как, но захлебнулся. Вот я и вылепил надгробие. Он 5 метров в рыбацкой робе и с бреднем». Розенбом вздохнул. «Бил олигарх, но утонул. Король, не слышал про такого?» «Иван Абрамович Король».
0: «А, то, что в Мухосранск из Пскова возил когда-то алкоголь. Папаня как-то в туалете читал про короля в газете.
3: Хочу я к монументу фишку добавить. Засадить под мышку огромный доллар.
0: Что, кайфово?» «Огромный доллар? Очень клево!» Папаня начал танцевать. «Идемте, по пути читать я буду сказку вам. Хотите, Зураб?»
3: «Я, в общем, не любитель различных сказок, но тоска. Послушаю. Санек, пока!»

Вовочка с отцом заходит в аптеку и смотрит там на прилавке с презервативами. Презервативы как-то странно рассортированы. По 3, по 6, по 12. Вовочка говорит: папа, а почему это презервативы так вот по-разному разложены? Он говорит: сынок, вот эти где 3, это для старшеклассников. 2 используются в субботу вечером, и 1 используется в воскресенье с утра. Он говорит: а вот эти 6, это для студентов. 2 используются в пятницу вечером, 2 в субботу вечером и 2 в воскресенье с утра. Говорит: папа, а вот эти 12 для чего? Это для женатых, сынок. 1 используется в январе. У одного мужика жена чахла. Он не знал, что делать, послал ее к врачу. Врач ее осмотрел и вызывает супруга к себе. Он приходит и говорит: в чем дело? Он говорит: вы знаете, дорогушенька, если вы не будете ебать вашу жену, она умрет. Муж возвращается домой, жена спрашивает: что врач сказал? Че-че? Сказал: сдохнешь ты. В квартиру Рабиновича стучится нищий. Рабинович выходит и говорит: слушаю вас, что вы хотите? Нищий говорит: вы знаете, я уже 2 недели не видел никакой еды. Рабинович кричит: Сашечка, покажи ему котлетку. В общественном туалете в Одессе стоит мужик, рядом пристраивается другой. И вот тот, который стоял первый, спрашивает: вы родом с Пересыпи? Тот говорит: да. 68-го года рождения? Тот говорит: да. А как вы догадались? Вы что, экстрасенс? Он говорит: да нет, просто в Пересыпи в 68-м году раввином служил Мойша Косой. Всем обрезание криво делал, ты мне все штаны, пидорас, обоссал. В одном самолете летит еврей и 2 араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит: я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с 2 стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит: ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай. Генерал Макашов подходит к ларёчку «Союз Печать» и говорит: дайте мне, пожалуйста, газету. Его спрашивают: вам какую? Он говорит: я патриот и читаю российскую прессу. Ему дают какую-то российскую газетку. Он говорит: одну еврейскую, пожалуйста. Продавец аж высунулся из киоска и говорит: я таки извиняюсь, а нахуя вам нужна еврейская газета? Он говорит: я из жопы вытираю. Он говорит: это что, давно уже вытираете? Он говорит: скоро будет полгода. А, ну вытирайте еще полгода, и скоро ваша жопа будет умнее, чем ваша голова. Урок иврита в общеобразовательной израильской школе. Учительница зовет к доске Мойшу и говорит: Мойша, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я после школы играл в песочек. Она говорит: напиши, пожалуйста, на доске слово «песочек». Он пишет: песочек. Она говорит: садись, 5. Теперь тейбл, скажи, пожалуйста, что ты делала после школы? Она говорит: я вчера после школы играла с Мойшей в песочек. У меня был совочек. Она говорит: отлично, напиши, пожалуйста, на доске слово «совочек». Она пишет: совочек. Тейбл, садись, 5. Теперь Муталиб Саид ибн Ахмед Бей. Скажи-ка, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я попытался поиграть с этим Мойшей и тейбл в песочек, но они назвали меня чуркой с глазами и забросали камнями. Учительница говорит: это вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, иди, пожалуйста, к доске и напиши 100 раз, чтобы видели все вопиющие несправедливости и унижение человеческого достоинства. Армянин выходит из душа совершенно голый. К зеркалу подошел, так посмотрел, сяк посмотрел. Жопа повернулся, у него хуй встал. Он говорит: тихо-тихо, свои-свои. Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает: сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик.
Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит: эй, ты, халдей, иди сюда. Только что извольте? Хочу, говорит, уши слона с гречкой. Тот спрашивает: а вам какого слона, африканского, индийского? Говорит: африканского. Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит: извините, ваш заказ не может быть выполнен. Тот говорит: че, блядь, ушей, что ли, нет? Он говорит: нет, гречка отсутствует, сэр. Молодожены в первую брачную ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит: дорогушенька, теперь ты моя супруга и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, блядь. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано, понятно? Она говорит: я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет. Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2, через 3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блядь, со скоростью километров 200. Наконец они выравниваются и идут тютю в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит за рулем запорожца, сидит старенький дедок. Он говорит: дед, блядь, а что дальше-то будет? Дед говорит: а дальше будет вторая передача. Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь. Там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха, и говорит: поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Достает пистолет. Пух. Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, только давайте договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водила говорит: ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, метров через 500, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, в метрах в 200 от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, доктор, у меня 8 хуёв, и все они переплетаются друг от друга. Я феномен? Он говорит: ну что, батенька, вы хуеплёт. Доктор, у меня яйца звенят. Я феномен. Ну что, батенька, вы мудозвон. Письмо в газету «Спид-инфо». Уважаемая редакция, мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он ебёт меня всегда. Когда я ем, когда я сплю, когда я читаю книжку, когда смотрю телевизор, когда убираюсь по квартире. Что мне делать? По скриптам. Ради бога, простите меня за неровный почерк. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я ебу жену, она все время кричит. Врач говорит: ну расскажите, как вы это делаете? Он говорит: ну, мы раздеваемся. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше, говорит, я засовываю хуй. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше засовываю руку в пизду. Это руку в пизду зачем? Ну, а дрочить-то как? Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты 2 баб одновременно можешь выебать?
говорит, могу до трех. И трех, говорит, Петька, могу. А мужика, говорит, Василий Иванович, могешь? Он говорит, нет, мужика не могу. Я же консерваториев не заканчиваю. Новый русский приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит, ну нету шефа. То говорит, что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Он говорит, дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин. Жена с подругой возвращается домой, открывает дверь и смотрит, как посреди кухни стоит муж и с ожесточением дрочит. Жена говорит, ёб твою мать, раз хуй в рот проглотила. Подруга говорит, ты что, ёбнулась, что ли? Она говорит, сама ты ёбнулась. Лучше рот прополоскать, чем потом всю кухню пидорасить. Двое друзей встречаются. Один говорит, вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день. Второй говорит, а что ж тебя расстраивает это? Говорит, блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет. Жена говорит мужу, дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса. Стоят на полке в магазине 2 магнитофона. Японский и советский. Советский говорит, у тебя кассетка японская? Он говорит, да. Дай пожевать. На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит, скоты, я, блядь, сколько раз говорил. Сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса. Мужик приходит к врачу, врач говорит, ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов. Короче, в почках у вас найдены камни, песок. Тут говорит, доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь. Жена говорит супругу на званом ужине, прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар, еще один кусок, блядь, и ты лопнешь. То говорит, дай-ка мне еще кусочек, это один нахуй. Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит, дайте мне шоколадную фигурку человечка. Продавщица спрашивает, а вам какую, мальчика или девочка? Она говорит, блин, конечно, мальчик, там шоколада больше. Волк приходит в публичный дом в лесу, там разблюдовка. Медведица $1000, слониха $2000. Волчицы $100, лисицы $100, мыши полевые пучок $50. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает, что с тобой, дорогой? Он говорит, блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. И я, блядь, был судьей, ну и мне перепало. Она говорит, ну ложись, конечно, отдыхай. Тут прибегает маленький зайчонок, говорит, мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали. В аптеку залетает муха. Мазь, есть. И говорит, есть, заебись. 2 комара влетают в охуенный ангар. Один говорит, блядь, что-то холодно. Второй говорит, хуйня, надышим. Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит, как пиво-то? То говорит, пенистое. Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, чтоб хуёво? Чё, по латыни, блядь? Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают пол кружки. Он говорит, что это за хуйня, что это вы не доливаете? Высовывается баба Дуня из ларька и говорит, мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило. Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел. Все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках и говорит, господа, я родился 7-месячным. Я на 2 месяца раньше срока. Пропустите меня, пожалуйста. Тишина. Он говорит, ребята, я 7-месячный. Я на 2 месяца родился раньше срока. Ну, пустите меня, пожалуйста, без очереди. Поворачивается второй или третий человек от начала, тоже в шляпе, и говорит, мы тут посвящались и решили вас, сэр,
послать в пизду еще на 2 месяца.

Монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. Тот говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обострет. Монашка возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха, и досыта». Просыпаются грузины после жуткой попойки. Один говорит: «Ребята, есть чем похмелиться?» Они говорят: «Нет, ничего нет». Он говорит: «А что там в бутылке?» Говорит: «А это миносали». Он говорит: «Ну давай миносали». Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит: «У вас гуржане есть?» Он говорит: «Есть». Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку в бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит: «А Васи Субани?» Он говорит: «Есть». Наливает из той же самой бочки наклейку, бимс. Он говорит: «Слушайте, хванчкара есть?» Говорит: «Хванчкара есть, этикетки нет». Сидят в одном французском баре 2 человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит: «Месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя». Тот хуячит еще один стакан, говорит: «А мне похуй, я из России». Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорят: «С вас 53 рубля 60 копеек». Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман, достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит: «Скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается?» Он говорит: «Понимаете, я как-то один раз просто нашел волшебную лампу, оттуда вылез джинн и предложил мне загадать 3 желания. Первое мое желание было такое, чтобы я всегда имел в кармане ту сумму, которая мне необходима». Говорит: «А что это за страус и вот эта мокрая кошка?» А это как раз и было второе и третье желание. Я хотел, чтобы рядом со мной была цыпочка на длинных ногах с мокрой киской. «Эй, блядь, официант! Я что-то нихуя не могу разобрать, что это, кофе или чай? Что это такое? А какая вам разница, если вы не можете разобрать, что это, кофе или чай?» После операции больной открывает глаза, над ним капельница. Приходит медсестра и говорит: «Вы знаете, что сейчас, пока окончательно не выздоровеете, вас придется кормить через жопу». Он говорит: «Ну, через жопу, так через жопу». Поворачивается на живот. Она говорит: «Яйцо». «Хуяк в жопу?» «Яйцо». «Второе яйцо». Говорит: «Кофе». Через вороночку наливает. Он: «Ой-ой-ой-ой». Она говорит: «Что, горячий?» Говорит: «Нет, я люблю без сахара».

0: Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч.
1: Мне не нравятся ваши имена. Какие? Мое? Быстроногий олень. Или моей жены? Хитрая лисица. Нет, ваши мне нравятся. Тогда иди, бычий хуй, и подумай еще раз. На берегу, едва успев одеться и перекусить, а главное выпить и прийти в более адекватное состояние, я направился в дайвинг-центр, полагая, что мое возвращение после одинокой ночи в море будет для всех, по крайней мере, неожиданным. Или приятно неожиданным, или неприятно неожиданным. Мне очень хотелось знать одно. Когда они схватились искать меня, но не нашли, они хоть что-то почувствовали? Раскаяние, ужас или облегчение, что не надо мне платить за неделю работы? Так, перебирая все возможные варианты, я добрался до центра. Но оказалось, меня никто и не искал. Более того, меня даже не потеряли. Отряд не заметил потери бойца. «А чего ты сегодня работать-то не пришел?» — спросили в офисе. «Тебя тут утром все ждали?» Я прямо-таки не знал, с чего сразу ответить. С ноги не стал. Уже позже, выпив еще, а потом и еще чуть-чуть, и потому придя в более разумное состояние, я от официанта местного кафе узнал все события вчерашнего вечера и то, почему моего отсутствия никто не заметил. В этом я сам был частично виновен. Еще вчера утром, пребывая в эйфорическом настроении, я не уследил за несколькими туристами, полагая, что ничего не может случиться в нашем маленьком уютном раю. Как бы не так. Несколько человек протянули такие ручонки в заросли актинии и поигрались с рыбой-клоуном. Потом трое из них, не сняв перчаток и просто расстегнув костюм, как и я в первое погружение, пописали в море прямо с приступки для водолазов. Четвертый любитель рыбок поступил еще интереснее. Он, опять же в перчатках, помог своей жене вынуть загубник и, притянув ее за щеки к себе, на радостях чмокнул в губы. Первой запаниковала эта самая жена. Все-таки ее проблема была видима всем, и раздумывать, стоит ли скрывать, она не стала. А как скроешь, если губы и язык чешутся и распухают, а щеки загораются ярким малиновым цветом и принимаются нализать на глаза? Кстати, именно в этот момент мимо нее проходил капитан. «О, мэм!» — промычал он и объяснил, в чем проблема. Поскольку к тому времени почти вся группа собралась вокруг нее, то объяснение услышали и трое пострадавших другими частями тела. «Доктора!» — закричал один.
2: «В отель!»
1: «На берег срочно!» «В аптеку! Наверняка что-то есть, что помогает!» Они шумели, подпрыгивая вокруг расцветавшей маковым цветом красной девицы, удивляя столь ревностным состраданием коллег по погружению и даже ее мужа, у которого, между прочим, тоже распухло, покраснело и раздулась часть губы и щеки. Теперь он напоминал хомячка, прячущего еду про запас за щеками. А его супруга, которую уже принялась жалеть вся группа, впала в еще большую жалость к себе и страх, что она навсегда останется такой, и устроила несчастному мужу истерику, обвиняя его во всех смертных грехах. А кого еще? Сама-то соблюла все инструкции? Что, я думаю, правда. Женщины почти всегда дисциплинированы и аккуратны, слушают главного и не участвуют в состязаниях типа «Кто первым схватит за хвост акулу?» или «Кто сумеет протиснуться сквозь вон ту узкую расщелину?» Нырять с тетками легко и приятно, если бы не истерики, которые они устраивают, когда что-то все-таки случилось. Неудивительно, что в суматохе никто не заметил моего отсутствия. Тем более, что помочь я им уже ничем не мог. Что сделано, то сделано. Зато мог отругать или оштрафовать, ведь они были предупреждены, как себя вести. Им не хотелось попадаться мне на глаза, и то, что они так и не попались, посчитали случайным везением. А капитану вообще быстро надоело слушать истеричные вопли белых людей, он включил музыку и мотор на полную мощность. Вечер разругавшиеся туристы провели в разных ресторанах, а кто и лежа в постели в номере, поэтому заметить мое отсутствие не смогли, полагая, что и я тоже где-то оттягиваюсь. Я решил, что не стоит искать их и напрягать рассказами о том, как меня бросили. Все-таки виноват был мой непрофессионализм, я все равно еще новичок. Но зато капитану нашего судна на следующий день я высказал все. Все, что думаю по поводу произошедшего со мной. И это была 100% его ошибка. Для страстки я даже пообещал ему, что теперь при погружениях первым делом буду отвинчивать винт и привинчивать его обратно, только когда лично пересчитаю пассажиров. Он извинился, но мне показалось, что отнесся к моему заявлению несерьезно. Впрочем, уже во время следующей нашей совместной поездки я заметил, что он периодически пытался заглянуть под корму и поинтересоваться у выходящих из воды. «Скажите, там винт есть?»
0: «Нет»,
1: — отвечал заранее проинформированный мною народ. При этом сам капитан проверить не мог, потому что не умел плавать. Признаться же в открытую, что верит моему обещанию, он не решался. Поэтому с тех пор, перед тем, как запустить двигатель, он всегда дипломатично спрашивал: «Можем идти, мистер Эпп?»
0: «Да»,
1: — сообщал я, пересчитав туристов, но счет всякий раз, начиная с себя. Конечно, теоретически капитан мог проверить, есть ли винт, и как-нибудь иначе. Ну, например, просто включив его, но он не догадывался об этом. Местные ведь очень необразованы, здесь мало кому доступна школа. И, на мое счастье, мы благополучно проработали еще неделю. А в конце ее я решил сходить за расчетом. Юля еще не приехал. В принципе, я мог забрать деньги, когда он вернется, но что-то подсказывало мне, что чем сумма солиднее, тем получить ее нереальнее. И я просто подошел к хозяину нашего центра за текущим расчетом. Он отчитал мне причитавшееся. Денег оказалось значительно больше, чем я ожидал. Я вопросительно посмотрел на него. «Как всегда», — сказал он, — «что-то не так?» «Все очень даже так», — ухмыльнулся я. «Ай да, Юлий! Ракушки, говоришь?» Я не чувствовал себя особо обманутым. Я ведь получал от него то, что хотел, а по деньгам все было в точности так, как мы и договаривались. Просто я не знал условий игры. Вернее, меня умышленно не поставили в известность. Зато теперь я зарабатываю больше, решил я. Чего обижаться-то? Смешно ведь злиться на банк за то, что он отдает вам не всю свою прибыль, полученную с ваших денег, а только ее часть. Да и в магазине товар продается не по себестоимости. Правда, в этом случае вы в курсе этого, и партнером вас никто не называет. Да бог с ним. Словом, я не обиделся, но выводы все-таки сделал. За пару дней я наладил отношения с другими дальними.

0: смог сделать, так это удержаться и не оставить своему экс-компаньону достойного сувенира. «Господа, купите ракушку!» — гласила яркая, новенькая, аккуратная табличка, приколоченная мною прямо к столбу на любимом Юлином месте, показывая ему, где находится достойное его место.
1: А вот это, наконец-таки, четвертая, последняя часть лучших анекдотов в пересказе Романа Трахтенберга. Это заключительные аккорды, поэтому мне очень весело. Но хочется сказать пару слов о моих дальнейших планах. Готовится к выпуску целая серия матерных поэм и сказочек. Следите за рекламой. Надеюсь, это будет величайшее творение всех времен и народов. Желаю вам приятно провести этот последний час, общаясь со мной. Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит, одно желание. Тот говорит, блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. Тот говорит, пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красное, выигрывает. Все деньги ставит на черное, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит, здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит, как у нас все есть, блин, пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска, он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит, дорогая, ты знаешь, у меня... Вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочку у тебя на лбу. Ну хуя, блядь. Она говорит, не нравится, сотри ее. У нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Он говорит, блядь, не поверишь. Только что машину выиграл. Студенты сидят в общаге и квасят. Открывается дверь, заходит баба. Говорит, я к вам так бежала, чуть ноги не поломала. Они на нее скептически смотрят и говорят, поломать-то, блядь, не поломало, но погнуло основательно. Два студента идут мимо общежития. На веревочке вывешены трусы. Он говорит, блядь, первокурсники. Он говорит, как ты догадался? Он говорит, как? Первокурсники стирают трусы. Второй курс не стирает. А третий курс вообще без трусов ходит. Эстонская свадьба в самом разгаре. Один из гостей толкает соседа локтем в бок и говорит, слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста, хуй помёс кто, блядь, мусина, заинсина. Сосед говорит, как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит, ой, извините, я если бы знал, что вы отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит, теперь тебе пиздец, я ее мать. Въезд в Таллин. Знак кругового движения. Внизу приписка. Максимум 3 раза. Вовочка нарисовал на парте муху. Не отличить от настоящей. Учительница била ее указкой. Била. Нихуя, бля. Вызывает отца и говорит, ёпта, ваш сын художник? Только да я знаю. Он, бля, такую бабу на заборе нарисовал, бля, 3 дня, блядь. Из хуя, бля, занозы вытаскивал. Научился Буратино дрочить и сгорел к ебаной матери. Буратино прибегает к папе Карло и говорит, папа Карло, блядь. Я, говорит, блядь, Мальвину полюбил. Он говорит, что надо? Он говорит, хуй мне сделай, блядь. Он говорит, говно вопрос сделал, хуй, блядь. Буратино убежал, блядь. Приходит к папе Карло Мальвина, говорит, да ты заебал, старый пердун, ёпта, блядь. Смотри, у меня вся пизда в занозах, блядь. Только дай Буратино сюда. Буратино приходит, говорит, снимаешь штаны, тот снимает, он с шкурочкой. Ну иди попробуй, может сейчас будет хорошо. Тот говорит, да нахуй мне Мальвина. Пап Карл, дай шкурку. Студент сдает экзамен, ничего не знает. Профессор говорит, ну хорошо, последний вам вопрос. Можно ли сделать аборт корове? Тот говорит, можно в туалет? Тот говорит, давай. Парень выбегает в коридор, говорит, ребята, блядь, кто, блядь, знает по абортам что-нибудь? Никто ничего не знает. Он на улицу выбегает, там сидит наркоман, забивает косяк. Он говорит: парень, можно ли сделать табу?

аборт корове. Ты говорит, ну, парень, ты попал, блин. Два кобеля бегут по улице, молодой и старый. Впереди куча отбросов. Старый говорит, жрать! Раз, набросились, пожрали. Бегут дальше. Там стоит маленькая сучка. Старый говорит, ебать, они отымели. Бегут дальше. Впереди 600-й Мерседес. Старый подбегает к заднему колесу. Сать! Хуяк спасали. К переднему подбегает. Срать! Посрали. Бегут дальше. Молодой говорит, слушай, а че это мы, блядь, на Мерседес тебе посали, посрали? Так говорит, запомни, парень, если не можешь это сожрать или выебать, нужно или поссать, или посрать. Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит, ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю двойку, а не отвечу, поставлю пятерку. Тот говорит, хорошо, вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично, логично, но незаконно, и незаконно, и нелогично. Профессор думал, говорит, ну, блядь, не знаю. Что это такое? Он говорит, то, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили пятерку, это и нелогично, и незаконно. Старенький профессор принимает экзамен у студента, тот ничего не знает, он говорит, ну, последний вопрос, если ответите, я вам поставлю, так уж и быть, тройку. Скажите, как дождевого червя забить в землю? Студент говорит, блин, ну как, надо его и бокситкой намазать и потом заколотить. Тот говорит, ну хорошо, тройка. Через неделю встречается в коридоре тот же профессор и тот же студент. Профессор говорит, вот вам букет цветов от моей жены, от меня лично 25 рублей. Встречаются две бабы, одна говорит, у меня нахуй муж импотент. Вторая говорит, а у меня на 300% импотент. Он говорит, как-то на 300. Он говорит, сука, полез, блядь, лампочку вкручивать, блядь. Упал, сломал себе все пальцы, блядь, и язык прикусил. К мужику пришла любовница. Он ебал во всех позах, блядь. Вдруг смотрит на часы, через 10 минут должна прийти жена. Он хуяк с любовницу за дверь навел, марафет в квартире, к зеркалу подходит, смотрит на него, волосы, блядь, лобковые, блядь, между зубов. Оно дергал. Нихуя, вроде там отрезал его ножницами, вроде не видать. Жена заходит, я говорю, что, любовница была? Он говорит, нет, что ты, дорогая, какая любовница? Она говорит, была любовница. Он говорит, волос между зубов, да? Она говорит, нет, подбородок в говне, блядь. Приезжает в провинцию театр оперы и балета имени Гоголя. Идет постановка «Отелло». И в тот момент, когда «Отелло» должен душить Дездемону, из зала голос. «Еби ее, пока тепленькая!» На следующий день та же самая ситуация. На следующий день опять такая же ситуация. Вызвали ментов, расставили их в проходах. И в тот момент, когда Отелло душит Дездемону, милиционер поворачивает голову в зал и говорит, я, бля, сейчас кому-то поебусь, блин. Постановка Отелло в Чукотском театре. Отелло душит Дездемону. Куда? Ты, блядь. Постановка в Чукотском театре. Открывается занавес, на сцене стоит Чукча и говорит, я Цезарь. Выходит второй человек, говорит, я Брут. Занавес закрывается. Второе отделение. Выходит Чукча и говорит, я Цезарь. Выходит второй человек и говорит, я Брут. Выходит третий Чукча и говорит, я Брут. Закрывается занавес. Третье отделение. Стоит Чукча и говорит, я Цезарь. Выходит второй человек и говорит, я Брут. Выходит третий человек, говорит, я Брут. Выходит четвертый человек и говорит, я Брут. Цезарь поворачивает голову и говорит, и ты Брут.
Едут по полю Илья Муромец, Добрыня Никитич, Леша Попович. Навстречу им Соловей Разбойник. И говорит: так, ребята, если сумма ваших хуев будет составлять метр, я вас отпущу. Илья Муромец расстегивает штаны 50 сантиметров. Добрыня Никитич, хуяк 48 сантиметров. Алеша Попович, хуяк 2 сантиметра. Соловей говорит: блядь, обещал, езжайте. Они скачут. Илья Муромец говорит: да, блядь, а что бы вы делали без моего-то полуметрового? Добрыня Никитич говорит: а что же вы делали без моего 48-сантиметрового? Алеша Попович скачет на лошадке позади. 50 сантиметров, 48. Скажите спасибо, что встал, блядь. Илья Муромец приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: кто я тебя, папа? Он говорит: Соловей Разбойник. Говорит: пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит: привет, Соловей. Он говорит: привет, Илюха. Он говорит: ты знаешь, кто я такой? Он говорит: ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит: а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит: так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит: ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит: так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит: так, еще раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой? Говорит: Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от неруси. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит: Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

Илья Муромец едет по лесу. В лесу все разрушено, деревья порублены. Баба Яга летает по небу, из жопы торчит, блин, метла. Соловей-разбойник весь испизженный, блин, сидит на самой макушке какого-то, блин, чахлого дерева. Илья Муромец говорит: «Соловушка, кто тебя так?» Говорит: «Езжай, езжай, Илюшенька». Он кричит: «Баба Яга, кто это над тобой так поглумился?» Она говорит: «Ты иди, Илья, ты не обращай внимания». Он идет дальше. Соловей-разбойник сидит на дереве. Чем помочь? Кто это тебе? Бля, когда трезвый, бля, душа человека. А как напьешься, то летаешь, бля, низко, то свистишь хуево. Повадился летать на землю русскую змей Горыныч. Люди бегут к Алёше Поповичу и говорят: «Алёшенька, надо защищать Русь». Он говорит: «Тут надо подумать». Они бегом к Добрыне Никитичу. И говорит: «Добрыня, бля, тут змей охуел, блядь, нужно как бы спасать положение». То говорит: «Надо подумать». Прибегает к Илье Муромцу и говорит: «Илюша, вот повадился змей летать, что делать-то?» Тот начинает собираться. Он говорит: «Ты идешь с ним драться?» Он говорит: «Какой нахуй драться? Съебываться пора, блядь, и нехуй думать». Еврей сорвался со скалы. Летит вниз, видит дерево. Он за него рукой ухватился, вроде держится. Он кричит: «Боже, ёпта, если ты слышишь меня, помоги мне!» Разверзаются небеса и говорит: «Веришь ли ты в меня, Абрам?» То говорит: «Верю, блядь, верю, Боже». Говорит: «Отпусти руки и останешься живым». Он говорит: «Так, я понял, есть ли кто-нибудь еще там?» Еврей пришел в синагогу и неистово молится, плачет. И говорит: «Блядь, никто меня не любит, в жизни нету счастья, блядь. Может быть, мне хоть в лотерею выиграть?» Ангелы всплакнули, приходят к Господу и говорят: «Господь, блядь, помоги еврею, блядь, он хочет лотерею выиграть». Тот говорит: «Блядь, я бы рад ему помочь, но пускай он хотя бы купит лотерейный билет». На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, ну это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, чертей, ебали и ебать будем». Идут четыре раввина и спорят о каком-то вопросе Торы, никак не могут прийти к общему мнению. Один говорит: «Ребята, я прав, а вы все не правы». Он говорит: «Пошел ты нахуй, блядь. Смотри, нас трое, а ты один, блядь. Значит, точно правы мы». Он обращается к Богу и говорит: «Боже, ну ты же знаешь, что прав именно я. Докажи им». Раздвигаются небеса, и Бог говорит: «Он прав». Трое раввинов невозмутимо: «Вас все равно двое против троих». Собрались как-то православный священник, мулла и раввин и стали спорить, кому больше из них помогает Бог. Мулла говорит: «Вот я плыл как-то на пароходе, начался шторм, я помолился Богу, и вот вокруг парохода на милю штиль, а вокруг шторм». Православный священник говорит: «А я как-то летел на самолете, и вдруг раз отказал один двигатель, раз второй, самолет стал падать, я помолился Богу, оба двигателя заработали, и самолет выровнялся». Раввин говорит: «У меня был случай почище. Иду я в субботу по Иерусалиму, смотрю, валяется кошелек с деньгами. В субботу деньги трогать нельзя. А что вы думаете, я помолился Богу? У всех суббота, а у меня четверг». Встретились как-то католический священник, мулла и раввин и стали рассказывать друг другу, кто как делит деньги, полученные от богослужений. Католический священник говорит: «Я делаю так, я черчу на земле круг вокруг себя, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают в центр круга,
беру себе. Те, которые за круг, я отдаю на церковь. Мулла говорит, я примерно так же поступаю, я черчу на полу черту, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают справа, я даю на церковь, которые слева, беру себе. Равин говорит, я примерно точно так же поступаю. Я подбрасываю все деньги кверху, то, что Богу надо, он возьмет себе, остальное мое. Тридцать раввинов летят на самолете на какой-то коллоквиум. И вот перед ним бегает стюард, подносит все, исполняет их любые пожелания. Самолет приземлился, подают трап. Первый раввин выходит и говорит «спасибо». Второй говорит «спасибо». Третий говорит «спасибо». Все так говорят, 30-й дает ему штуку баксов. Стюард не выдержит и говорит «я, конечно, не знаю, распяли ли вы Христа, но то, что душу вы из него вымотали, это однозначно». Толпа побивает камнями блудницу. Выходит Иисус и говорит, кто без греха, киньте в нее камень. И тут старушка берет булыгу, хуяк прямо в теме, бля, убила нахуй. Иисус поворачивается и говорит, мама, ёпта, сколько раз я просил не лезть в мои дела. Погибает боец джихада, попадает на небеса. Открываются ворота рая, он смотрит, стоит невъебенный замок. Он идет на первый этаж, говорит, ребята, где есть Магомед найти? Я говорю, слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты. Они говорят, выше. Он на третий этаж, там сидят православные, выше. Поднимается сразу на последний этаж, там огромная зала. Сидит мужик какой-то в кипе с пейсами, что-то пишет. Он говорит, так, где здесь Магомед? Тот говорит, да успокойся. Ну ты с дороги, садись, может чаю хочешь? Он говорит, хочу. Магомед, чаю. Встречается как-то в коридоре православный священник и мулла. Православный священник говорит, Иисус воскрес. Тот говорит, ай, молодца.

Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо, а придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо, а придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.

по городу блондинка в охуенном кабриолете, он у нее ломается, она вышла, колесо попинала, лобовое стекло протерла, не едет. Смотрит, рядом стоит кавказец, она говорит: «Скажите, вы не могли бы мне починить машину, я бы вам денег дала?» Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну, дайте я вам отдамся, мне надо ехать, машину надо починить». Он посмотрел, вроде девчонка ничего, починил машину, трахнул ее. Ей так понравилось. Она говорит: «Блядь, я никогда в жизни ничего подобного не испытывала. Поехали со мной в Швейцарию, а? У меня там есть родовой замок, я вам подарю спортивную машину, денег дам сколько захотите». Он говорит: «Девочка, я что, блядь, непонятно объясняю? Мне нихуя не надо, блядь, у меня все есть. Иди к моему другу Гоге, он, блядь, еще лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» Он говорит: «В позапрошлом году медведицу выебал. Так та до сих пор ему из леса малину таскает». Грузинская свадьба в самом разгаре. Сидит прекрасная невеста, сильный жених, красивый, высокий. Встает молдаванин. И говорит: «Вы знаете, тут много чего желали. Я бы хотел пожелать, чтобы невеста у меня отсосала». Жених встает и смотрит на нее ненавидящим взором. Он говорит: «Нет, что вы, я хотел, чтобы это была именно невеста».

эстонская свадьба в самом разгаре. И вот один мужчина толкает соседа локтем в бок и говорит: слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймёт, кто, блядь, мужчина, женщина. Сосед говорит: как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? То говорит: ой, извините, я если бы знал, что вы отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит: теперь тебе пиздец, я ее мать. Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: дай три желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс. Она говорит: блядь, за что? Он говорит: не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит: в чем же ты грешен, сын мой? То говорит: святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. То говорит: сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь, я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То говорит: святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То говорит: ну, конечно, похуже, но с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью, я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит: святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась? Горячий эстонский парень переходит российско-эстонскую границу. Его остановили таможенники и говорят: ваш паспорт. Он говорит: пожалуйста. Они говорят: что-то мы вас нихуя не можем на фотографии узнать. Он говорит: что же здесь сложного? В третьем ряду, второй слева, это я. Сидит новый эстонский, курит в гамаке, стучится новый эстонский нищий. Говорит: не могли бы вы подать мне немножечко на пропитание? То говорит: нет, я не подаю, если хочешь, можешь заработать. Вот возьми ведро, краску и покрась у меня на заднем дворе сапор. То говорит: спасибо. Идет, уходит, через час возвращается и говорит: я все сделал, только там у вас был не сапор, а ПМВ. В древнем Египте у фараона заболел живот. Он призвал к себе лекаря. Тот прописал ему какое-то лекарство, но лекарство не помогло. Лекаря казнили, и он вызвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал фараону клизму. Фараону помогло. Через два года опять заболел живот у фараона. Он призвал к себе сразу еврея-лекаря. Тот опять прописал ему клизму. Фараону помогло. Еще через три года опять у фараона заболел живот. Он сразу призвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал ему клизму, но фараону не помогло. И тогда он велел поставить клизму еврею. Фараону помогло. И вот с тех пор так и повелось. Когда фараонам хуёво, евреям ставят клизму. Моисей вывел евреев из Египта. Вот они доходят до Красного моря, за ними погоня. Они не знают, что делать. К ним подходит пресс-атташе и говорит: Моисей, вы бы воздели руки кверху, помолились бы Богу. Может быть, воды Красного моря расступились бы, и мы прошли бы Аки посуху. То говорю: что, думаете, получится? Пресс-атташе говорит: ну, вы знаете, я не уверен, но если получится, я гарантирую вам публикацию в Ветхом Завете.

Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит: Пятачок, короче, назрела тема дня. Я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед. Пятачок говорит: хорошо. Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор. Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Вот он прибегает, Пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь. Пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит: Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера. Он говорит: уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво. Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, то говорит: кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь. Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит: Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так говорит: Василий Иванович, смотри в окно. Видишь два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: чистый. Говорит: неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит: понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит: хорошо, Фурманов. А что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит: грязный. Говорит: нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит: понял. Вот это называется диалектика. Говорит: хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: хуй его знает. Вот. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит: Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил? Он говорит: не, Петька, там карты. Тот говорит: нахуй, какие карты? Он говорит: ну карты, ёпта, я же еду в академию. Он говорит: да, бля, не могут карты столько весить. Он говорит: ну смотри, открывай чемодан, там картошка. Он говорит: смотри, вот здесь красные, вот здесь белки. Мужик прибегает в винный отдел и говорит: мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. И он говорит: молодой человек, ну что, мы в разлив не продаем. Он говорит: а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит: господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите.

закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина, и вот к нему коммунисты пришли и говорят: бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит: хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Он говорит: блять, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит: я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит: вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит: вот это ноги Фелиса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит: а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит: поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол. Вокруг стоят гусары, вытащили хуи и выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит: что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. А он говорит: а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит: я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит: хуйняс, я вот 15-летнюю ебался. Третий говорит: а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит: господа, я 3-летку ебал. Ему говорит: как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит: как мог? Распряг и вы, брат с сестрой, ебутся. Сестра говорит: слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит: да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался, говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик. Тоже поковырялся в машине. Говорит, ну, слушай, ну, не знаю. Вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну, все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу, говорит, ну, есть у меня секрет, тещу я ебу, ну, к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуякс в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок. Они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут 2 мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках, плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать-то? Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Говорит, блядь, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Вот, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тот чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки. Заходят на кухню, видят, там сидит теща на кастрюле с борщом. И сыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы. И говорит, злые вы все-таки. Уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда?

из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормально, и вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит: скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит: нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии. Профессор ему показывает скелет и говорит: ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит: ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит: ну, вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит: не был, а бывал, молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит: кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит: ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит: ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: я знаю 10. Говорит: ну какие? Она перечисляет задние парты. 99. Поднимает мальчика и говорит: вы сколько знаете поз? Он говорит: ну, наверное, 30. Задние парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: одну. Он говорит: ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней. Задние парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он останавливает машину, вылезает и говорит: что плачешь-то? Она говорит: мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи. Папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит: да, не твой сегодня, девочка, день. И расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку. Кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит: дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит: а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит: вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит: это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит: ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит: Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит: Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит: блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит: я не люблю детей. Он говорит: ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться. Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он кричит: девушка, здесь купаться запрещено. Она поворачивает голову. Он говорит: иди, иди. Крокодилы не тонут, блядь.

муж жена ругается, она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронит тещу, все плачут, говорят какие-то фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К нему подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя. Ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радость их нажрался, сегодня так голова болит. Она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку. Отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработает. Ты знаешь, какая теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит: я ее убил. Он говорит: да ладно. Конечно, достал, я ее ебнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты ее? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Говорит: ну пойдем посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ебнулся, в нее очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, у меня нет мужиков, блядь, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана, и стоит фалоимитатор. Он говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить, блядь. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит две недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть три новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Он говорит: дайте с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Какая-то хорошая какая. Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем. Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: кто я тебя, папа? Он говорит: Соловей-разбойник. Говорит: пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит: привет, Соловей. Он говорит: привет, Илюха. Он говорит: ты знаешь, кто я такой? Он говорит: ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит: а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит: так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит: ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит: так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит: так, еще раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой? Говорит: Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит: Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

ёбаный в рот. И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: «Получил я телеграмму, и к тебе скорее на помощь я примчался. Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля». «Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот!» Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. «На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой!» Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. «Нихуёво для начала, вроде даже полегчало!» Полегчало, отвело Айболитово бухло, и в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, Айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. «Вот спасибо, добрый доктор Айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит! И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод! Стал здоровым бегемот! И пошли они смеяться, Лимпопо! Танцевать и обниматься, Лимпопо! Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье

будто обожрались, коль так смачно просирались, и, измазавшись говном, матерились втроем. «Кабы я была царицей, — говорит одна девица, — я б с утра тогда еблась, не спеша, не торопясь, я пизду весь день чесала и хуип туда вставляла, штук по 10 сразу в раз, все деревни на показ. От хуела б я тогда, — говорит другая. Да, не пизди-ка ты, подруга, ты ж вонючая, как сука. У тебя за 3 версты дурно пахнет из пизды. Весь народ дуреет, прется и хуеет. Подмываться надо, блять, и не будешь так вонять. Молвит девица вторая. Я ж пизда, да не такая. Благородная пизда, и побрита, и чиста. Мужики, такое быдло мне давно уже обрыдло. Хуй возьмут наперевес и утянут прямо в лес. Обслюнявят, обспускают, все засрут и все охают, отъебут во все места им что жопа, что пизда. Если б я была царица, я б не стала мелочиться. Я б мужицкие хуи порубила на рубли железные, для бухла полезные. Ну а как тогда ебаться? Кому милко отдаваться? Так ведь ёбнешься от скуки, отвечают ей подруги. Лучше всех мужицкий хуй, так что сри, не паникуй. Сели девицы в кружок, навалили кучи, по деревне запашок, терпкий и вонючий. Вы же, девки, просто бляди, вы живете ебли ради, не врубаясь ни шиша, что есть сердце и душа. А душа должна стремиться, третья молвила девица, не к пизде, не к феминизму, а к простому анонизму. Если я бы все дела стать царицей могла, я бы время не теряла. Я бы к лекарю пошла, принесла бы нитку, шила и колбу бы хуй пришила. Настоящий, заебись, чтоб один и на всю жизнь. Хуй стоячий, кожаный, кремами ухоженный. Вот тогда б я оторвалась, веселилась, развлекалась, мужикам бы не давала, я б сама себя ебала. Я б на вас, на всех подружки, насрала б большую кружку. Перестаньте притворяться, вам бы только поебаться. А всего-то, блядь, на деле 3 дыры в обычном теле, всем известные места — горло, жопа и пизда. Опечалились подружки. Мы, хотя и побледушки, и ебемся, и бухаем, только вот не понимаем, как приткнуть к пизде ебальник, хуй на лбу засунуть в сральник и загнуться — это ж мука! Что-то ты пиздишь, старуха! Взяли девицу подруги, заломали белые руки, голову ее согнули и в пиздищу запихнули, в потную, ебучую, мокрую, вонючую, в жопу полную говна протолкнулась голова — и осталась там навек. Задохнулся человек. Тут одна мораль, ей-богу. Хочешь срать, не морщи жопу, а когда повалит куча, не пытайся быть всех круче. Ну а коли сел посрать, жопу надо подтирать.

0: Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: На поляне пасется корова. К ней подбегает заяц и говорит: корова. Она говорит: чуватик косой. Он говорит: корова, а давай я тебя выебу. Она говорит: еби, мне что? Заяц раз-раз попрыгал, нихуя не достать, бля. Смотрит, кирпичи валяются. Кирпичи построил один на один. Только пристроился к корове, корова хуякс отошла вправо. Он кирпичики перекидал, только пристроился к корове, хуякс влево. Проходит 2 часа. Корова поворачивает голову и говорит: косой, блядь, ты меня ебать-то будешь? Он говорит: спасибо, я тут с кирпичами наебался.

берлоге спят два медведя. Один просыпается, никак не заснуть. Он будет второго, говорит, слушай, бля, бабу бы. То, говорит, где нахуй зимой-то найдешь? Он говорит, может, мы сами как-нибудь? Он говорит, да ты чего, бля, кто узнает? Так, бля, мы тут в берлоге, кто же узнает? Он говорит, ну давай, сначала ты меня, потом я тебе. Короче, они дрючат друг друга в жопу. В этот момент заяц убегал от лисы и провалился в берлогу. Смотрит, говорит, ох, ёпта мать, медведи-пидорасы! Выбежал и бегом по лесу. Медведи думают, все, пиздец, всем растрепет. И за ним бегут. Заяц смотрит, блядь, озеро замерзло, и там полынья. Он в полынью. Хуякс! Бля, медведи подбегают, давай его ловить лапами туда. Хупс, достают. А заяц уши себе пригладил, бля, завязал их под подбородком. Они говорят, ты кто? Он говорит, бобер. Он говорит, бобер, зайца не видел? Он говорит, обознались, пидорасы, бля. Попали как-то в яму осел, заяц и лиса. Сидят уже неделю. Лиса говорит, короче, блядь, я придумала. Сейчас мы сожрем того, у кого самые большие уши. Заяц ушки так под подбородочек завязал и говорит, пиздец ослику. В лесу организовали пост ГАИ. Главным выбрали зайца. Заяц работает, всех грабит напропалую, то есть ведет тебя совершенно достойно. Волк смотрит на такие чудеса, у него денег нет, он приходит и говорит, зайка, возьми меня к себе помощником. Он говорит, ну хорошо, давай, пойдем. Поставил его на пост. Проходит 3-4 дня. Блять, у волка денег как не было, так и нет. Приходит, говорит, заяц, ты научил меня, как, блять, работать. Тот говорит, ну хорошо, пойдем, покажу. Идет корова. Корова становится, говорит, иди сюда, нахуй. Корова, блять. Ты что, охуела, что ли? Она говорит, что такое? Что у тебя, говорит, задний номер в говне, блять? Давай деньги, нахуй. Да платят, блять. Идет дальше. Навстречу лось. Говорит, лось, стоять, иди сюда, блядь. Ты охуел, блядь, что ли? Тот говорит, блядь, что это я охуел? Он говорит, бля, у тебя рога выше норматива, дай бабки плати. Хуяк платит деньги. Говорит, понял? Волк говорит, понял, блядь. Стоит на посту, идет ишак. Он говорит, блядь, ишак, стоять, ты нахуй охуел? Тот говорит, что это я охуел? Что у тебя, говорит, задний номер в говне? Ишак хвостом. Говорит, теперь же нормально? Тот говорит, теперь нормально. Он говорит, так, что это у тебя уши, бля, выше норматива? Осел хуяк, ушки опустил. Говорит, тебе нормально? То говорит, нормально. Тут заяц из кустов выходит, говорит, не, волк, нахуй с тебя гаишника не выйдет, блядь. Осел, иди сюда, ты охуел, блядь. Он говорит, что это я охуел? Говорит, ты легковой или грузовой? Он говорит, легковой. Он ему по яйцам. Хуяк, говорит, а что у тебя кардан, как у грузового? Давай, блядь, нахуй деньги, блядь. У волка забрали права в ГАИ. Он идет к лисе и говорит, лиса, бля, помоги, ты хитро что-нибудь придумай. Лиса думала, бля, не, говорит, сгои, бля, хули, ничего нельзя делать. Он к медведю говорит, медведь, может, там грубой силы. Говорит, да ты что, у меня у самого машины, я их сам нахуй боюсь. Ко льву пошел, лев говорит, слушай, не мешай, я занят, блядь, решай сам свои проблемы. Ну, идет печальный, навстречу ему ишак. Говорит, что такой печальный? Говорит, ну как, бля, права отобрали. Он говорит, ну, давай, может, я помогу? Он говорит, помоги. Ишак уходит, блядь, ну... Приносит через 5 минут права. Он говорит, ёпта, блядь. Как, блядь? Он говорит, да я захожу там в ГАИ. Там все свои, блядь. Заяц купил себе машину. Едет по лесу, рассекает. Видит волк. Говорит, заяц, ты машину купил? Он говорит, да. Говорит, покатай меня. Он говорит, давай, блядь. Залезай. Тот залезает на переднее сиденье, они едут по лесу, смотрят лисица. Лиса говорит, нихуя, заяц, ты купил себе машину? Он говорит, да. Ну, она говорит, блядь, дай я посмотрю. Он говорит, ну, видишь, волк сидит, блин. Так, загляни в салон, окошко опускает. Лисица голову засовывает, он окошко поднимает, у него башку прищемило. Заяц, не торопясь, выходит из машины, ебет лисицу в жопу, блин. Садится в машину, открывает окно, лисица падает, они едут. Волк говорит, блядь, не, на машину мне, конечно, никогда не накопить, но дверь я себе обязательно куплю.

Есть 600-й Мерседес, его тормозит гаишник, окошко опускается, он засовывает туда ебало, окошко закрывается, и из машины, с другой двери выходит амбал, ебет его в жопу, застегивает штаны, садится в машину, открывается окно, мент падает, машина уезжает. Мент открывает глаза, над ним стоит мальчик и смеется. Он говорит: «Мальчик, ну хули ты смеешься? Ты номер-то видел?» Он говорит: «Не, дяденька, таких номеров даже в цирке не видел». Стоит на посту гаишник, видит, мимо него несется 100-й ландкрузер. Он палочкой махнул, машина остановилась, он подходит к машине, смотрит, за рулем сидит бомж. Грязный, вонючий, вши по нему бегают. Он отворачивает, говорит: «Блядь, документы». Тот дает права, техпаспорт. Гаишник смотрит, говорит: «Нихуя себе, это что, блядь, твоя машина?» Он говорит: «Да». «А на какие бабки ты ее купил?» Он говорит: «Да я не купил, мне подарили новые русские». Он говорит: «А за что?» «А мы гуляли на одной пьянке, одного из них насмешил, он мне и подарил». Он говорит: «А как ты его насмешил?» «А, говорит, как, он был лысый, я ему на лысину насрал, у него волосы выросли». Гаишник говорит: «Да ты что, у меня тоже не растут, дай сирани мне». Он говорит: «Пожалуйста, говно вопрос». Насрал гаишнику на лысину, открывается заднее окно, оттуда высовывается репа и говорит: «Блядь, молодец, нахуй, я тебе еще и квартиру подарил». Две бандитских группировки решили породниться, и тогда главарь одной решил выдать свою дочь за сына главаря другой. Проходит 2 недели, дочь приходит к отцу и говорит: «Папа, мой муж меня ебет только в жопу». Тот говорит: «Блядь, это твой муж, блядь, что хочет, то и делает». Она говорит: «Ну ты понимаешь, папа, раньше у меня очко было как, блядь, рубль, а сейчас как 5 рублей. Отец говорит: «Ну давай, блядь, и за 4 рубля войну, блядь, начнем». В баре стоят 3 новых русских, пьют водку. К ним подходит старенький дедушка, подходит к одному и говорит: «Слышь ты, урод, я твою мать ебал». Тот ничего ему не отвечает, дедушка уходит. Через 10 минут возвращается, подходит ко второму и говорит: «Слышь ты, я твою мать в жопу ебал, блядь». Опять тишина, дедушка садится на свое место. Еще через 10 минут подходит к третьему и говорит: «Я твоей матери в рот давал». Все трое очень нервно: «Папа, нарезался, иди домой». А новый русский приходит, чтобы купить подарок своему другану в антикварный магазин. Говорит: «У вас есть что-нибудь такое?» Ему говорит: «Ну вот, канделябры есть всякие разные». Говорит: «Не, может, картину?» «Есть у него, говорит, картины». Говорит: «Вот есть охуенный барабан от Страдивари». Только: «Да ты что, бля, а сколько стоит?» Говорит: $1 миллион. Ты, говорит, базара нет. Платит деньги, приходит к другану, говорит: «Вот тебе барабан от Страдивари». Такая напряженная тишина. Один говорит: «Коля, по-моему, тебя, блин, наебали, блядь. Страдивари, блядь, он делал скрипки». Тот такой: «Да ты что, блядь». Берет этот барабан в охапку, бегом в антикварный магазин. Хозяина вызывает и говорит: «Ты что, сука, блядь, ты меня решил развести, что ли, блядь? Ты что это мне, блядь, дал барабан, сказал, что от Страдивари? Всем известно, что Страдивари делал скрипки». Он говорит: «Короче так, скрипки Страдивари делал, блядь, для лохов, а для реальных пацанов, блядь, он делал барабаны». Аукцион Сотби. Продается картина Пикассо. Цена зашкаливает, блядь, уже там перешла уже за 10 миллионов долларов. Вдруг голос из зала: «20 миллионов. 20 миллионов. Раз. 20 миллионов. Два. 20 миллионов. Три. Продано». Голос задних рядов: «Ну чё, блядь, открытку купили, пойдем подарок покупать». Новый русский возвращается из Соединенных Штатов и говорит: «Пацаны, бля, вы будете смеяться, но ихние доллары, бля, это точь-в-точь наши баксы, бля». К Митродотелю приходит бой и говорит: «Слушай, а что такое тути-ту-ту?» Он говорит: «Ты где услышал?» А он говорит: «Русские там». Он говорит: «Два чая в 22 номер, бля». Фиделю Кастро снится сон. 10 супружеских пар ебутся на стадионе, бля, всю ночь. Он просыпается весь разбитый, снова засыпает, и опять ему снится сон. На сей раз снится кубинский флаг, который развивается и так, и сяк. Он опять просыпается весь
весь, блин, неудовлетворенный, опять засыпает. Ему снится Майкл Джексон, который кривляется и поет. Он просыпается весь разбитый, призывает к себе всех министров и говорит: ребята, что означает этот сон? Никто не знает. Вызывает как нижнюю палату, блядь. Тоже никто не знает. И тут старенький дедушка-дворник говорит: да хули тут думать? Этот сон — это шарада из трех частей. Первая часть — уёбывай. Вторая — скубы. А третья — пидор. Группа нелегальных иммигрантов в скубы пытается перебраться на маленьком утлом суденышке в Соединенные Штаты. Одному дедушке по дороге становится плохо, он умирает и говорит: ребята, блять, есть одна мечта. Хотел бы перед смертью поцеловать кубинский флаг. Ищет кубинский флаг, но нет, блять. Одна девушка говорит: вы знаете, у меня татуировка на жопе, блядь, кубинский флаг. Говорит: давай. Если она снимает трусы, он ее поцеловал. И говорит: и последняя мечта. Хотел бы еще чмокнуться с Фиделем. Повернись ко мне передом. Брежнев толкает речь на 24-м съезде партии. Вдруг что-то жужжащее садится ему на правое плечо. Он говорит: ты кто? Говорит: я Карлсон. Ага. А где твой друг Энгельсон? Брежнев приехал с визитом в Гамбург. Его встречает немецкая делегация. Он спускается с трапа, подходит к клумбе, берет горсть земли, кладет в карман, поднимается в самолет, самолет улетает. Гамбургская делегация присылает российское правительству ноту протеста. Те говорят: извините, но в голову главы правительства была заложена программа «Лунохода-1». Сидят наркоманы у костра, курят коноплю, приходят менты. Самый главный берет эту траву, собирает у них, кидает ее в костер и говорит: ребята, как же вам не стыдно? Ведь траву курит кто? Наркоманы. Начинает клубиться дым, он принюхивается. Говорит: писатели, поэты, артисты. Парень спрашивает своей подруги: ну нахуя ты решила стать стоматологом? Она говорит: просто мне нравится, когда мужики смотрят на меня, выпучив глаза и открыв рот. Новый русский приходит к стоматологу, открывает рот, тот смотрит, у него все зубы бриллиантовые, блядь, золотые, платиновые, глаз не оторвать. Он говорит: что надо-то? Он говорит: сигнализацию поставить. Мужик приходит к стоматологу, его трясет мелкой дрожью. Стоматолог к нему подходит и говорит: может, тяпните рюмочку коньячка для смелости? Тот говорит: ага. Ёбнул 50 граммов. Говорит: может, еще 50 граммов? Тот наливает сразу 300 грамм, хуйнул. И говорит: ну, бля, кто смелый, подходите, бля. Урок в американской школе. Учительница говорит: запишите, пожалуйста, условия задачи. Жил-был художник один, домик имел и холсты. Он полюбил одну актрису, и чтобы ей понравиться, продал холсты и дом, и на эти деньги купил миллион алых роз. Спрашивается, за сколько художник вдул свой дом, если одна роза стоит $0.5, а за холсты он выручил $200,000? Старый работник сцены привел свою малолетнюю внучку на детский спектакль. Она прибегает к дедушке в антракте и говорит: дедушка, дедушка, я тут бежала за сценой и увидела, сидит на лавочке чертик и плачет. Он говорит: эх, внучка, да позавчера в этих же самых кулисах лебедь ебли. Театр, блин. Попал в катастрофу океанский лайнер, выбросил на необитаемый остров двоих, мужчину и Клаудию Шифер. Они живут 2 месяца, ебутся во все щели, но мужику что-то вот не весело. Клавка говорит: ну что тебе, хуёво-то? Он говорит: блин, ну хуёво. Она говорит: может, чем помочь? Он говорит: ну одень мою шапку. Она одевает шапку. Теперь пальто моё одень. Она одевает. Он говорит: мужик, блядь, ты не поверишь, я Клавку Шифер ебу.
Мужик идет по пустыне, умирает уже, хочется пить. Вдруг смотрит лампу, он ее потер, там джин. Он говорит, ёбать мать, ты что? На самом деле все желания выполняешь? Он говорит, да. Говорит, хочу домой. Тот говорит, пошли. Берет его за руку, они идут. Он говорит, нет, я хочу быстрее домой. Тот говорит, побежали.

выложили очередную порцию анекдотов от Трахтенберга. Теперь пора и на боковую. Не забывайте пользоваться презервативами Татлес. Ни капли мимо. Пока.

0: пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками, проходят, заходят в кабину, самолет разгоняется, едет, пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса, они самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит: надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотрит, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит: виски, водка, коньяк. Он говорит: спасибо, мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит: господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдержит и говорит: так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит: просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера. Есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору: господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору: господа, просьба не волноваться. Сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит: чем вы занимаетесь? Он говорит: я режиссер, снимаю кино. Он говорит: а про что? Он говорит: про любовь. Он говорит: я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит: нет. Он говорит: про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит: а, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит: нет. Второй спрашивает: а про что? Только про любовь мужчины к женщине. Говорит: а, вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит: я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит: дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит: а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина. И он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине. И съемка займет минут 10. Подруга говорит: ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских. Один говорит: блять, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Тот говорит: да ладно. Вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит: могу. Хули тети Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит: у него же есть зубы. А он говорит: блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрам от зубов Шуры, блядь. Сейчас сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витаса он наступил на яйца, блядь. Ну, вообще, Алла Борисовна выходит из своей грим-уборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит: девочка, ну а сделаем так. Я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Она говорит: вы что, ёбнули, что ли? Он говорит: я тебе дам $1 000 000. Она говорит: бля, ну за миллион, бля, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеет все выше и выше, покрывается какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Та говорит: дорогушка, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую. Приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом конце, на другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит: Васька, смотри, он, бля, пугачиха, руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит: бля, и не понимаю, как тебя так торкает? То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь нахуй пугачиха руки моет.
1: Бензопилу нашли на свалке. Подмандили, а вентилятор спиздили. Скрутили веревкой сторожа, залезли в магазин электровентиляторов и стырили один. Через денек на стройку заглянули. Там плит бетонных да хуя. И хуля, хозяев нет. Пригнали кран, машину, уперли декорации. Рутина подготовительная захлестнула. Всю неделю ебались с постановкой, но успели. Поставили. Премьера, воскресенье, истерика, бедлам, землетрясение. Зал филармонии заполнен до отказа. Кругом цветы для Карлсона в вазах, ромашки, колокольчики, поклонники, фанаты. По вестибюлю байкеры на самокатах. Туда-сюда колоннами шныряют, мобильниками пиво открывают. Тусовка ёбнутся. Звонок последний поведал о начале представления. Конферансье. «Привет, братишки! Соскучились по року?»
2: «Слишком!»
1: «Малыш и Карлсон, рискнем?»
2: «Давай, старик!» — раздался гром оваций. «Замути начало!»
1: Конферансье съебал со сцены, заиграла валторна, вслед виолончель. За словами «Зажигаем канитель» Собакин-Кошкин вышел под аплодисменты. В одном ботинке сел за инструментом на табурет. Запричитали зрители. «Живой Собакин-Кошкин! Охуительно!» Трясли цепями рокеры, заглатывая пиво. Траву достали в предвкушении отрыва. Забили косяки. Собакин-Кошкин пальцы засунул между струн и в стиле вальса сыграл вступление. Пришла пора Зинуле на сцену выходить. Зинуля пулей, вихляя жопой, выскочила. «Яс!» Поднялся в зале рук блудливых лес. И понеслась премьера. Рок попер. Играли круто. «Где этот бобер? Где Карлсон?» Все требовали фишку. Собакин-Кошкин в образе малышки экспромтом вызвал главного героя. «Ты где, мудак? Я жду!» Вмиг над толпою, вводя ее в неистовый кураж, промчался основной персонаж. Персонаж летел бензопилой ревя. Все головы подняли. «Нихуя!» Винт крутится, приспущены трусы. На жопе боди-арт невиданной красы. Веселый, в охуительных очках и с микрофоном замечательным в руках. «Я здесь!» — толдычил Карлсон. «Бензина нет ни капли! В полете заебали меня цапли! Но я добрался! Не психуй! Сажусь, любимый! Приземляйся, хуй! Жжжжжж!» И космонавт пошел над залом, на круг посадочный. «Тебя не доставало! Мне заебись здесь, в городе! К тому же одному! И хуй ли ты приперся? Не пойму!» С надрывом пел Собакин-Кошкин. «Чего ты рыскаешь по небу, мандавошка? На шару хочешь отовариться? Глупец! Здесь все мое! Ты понял? Всем пиздец! Теперь мои электростанции, заводы, в полях рассыпанные бутерброды! Давай-ка заправляй свой двигатель, толстяк, и улетай отсюда нахуй!» Тут же флаг раскинули, ликуя рок-фанаты. «Даешь бензин!» «Секундочку, ребята!» Маркс Феоктистович искал бензоколонку, что смастерили бутафоры из картонки, и обращался к залу. «Помогите! Хуёво вижу! Где заправка? Подскажите!» «Туда! Правее! Нет! Левей! Теперь туда! Бензин халява! Зрение беда!» Идущий на посадку матерился, в бетонный блок ебальником впилился. Очухался. «Бля! Где бензоколонка?» Зинуля подтанцовка «Хвать воронку, Карлуша, в жопу!» На заправку проводила, бензина 95-го налила. Герой завыл, пропеллером вращая. «Малыш, льды Антарктиды тают! Хуяч отсюда!» И тот взлетел по новой, но пизданулся в недра ямы оркестровой. Все рокеры ревели, Зина танцевала без трусиков, команда подпевала. «Разруха, не осталось никого, малышка жив, малышке повезло!» билеты от $100, сплошные спецэффекты, сам Карл Маркс руководит проектом. Успех был потрясающим. Журнал «Пиздец всему» Карлушу тут же пригласил на интервью к себе в издательство. Счастливый губернатор всей группе закатил банкет. Маркс, генератор идеи потрясающей, напился от радости, бухой в жопень явился на сходку и невидящим еблом в салаты тыкался за праздничным столом. Но все ему прощалось. Все правительство любило рок, а попечительство над группой «Песни для глухих» взял финансист и нефтяной магнат по кличке Ференц Лист. Лист группе объяснил конкретно, чисто: «Я был когда-то тоже органистом в тюремной самодеятельности. Очень люблю Pink Floyd и вложусь, короче, $3000. Достаточно, ребята?» Маркс вынул голову из супницы. «Пиздата».

тобою покорно вас прошу. Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, и будете.

моею, моей женой. Мне нравится колечко, горит оно, как жар.

0: послесловие и спасибо всем. И создал Бог женщину. Получилась зверушка хитрая, но забавная. Забыл, что в каждом приличном и практически автобиографическом романе надо сказать спасибо кому-нибудь из главных участников или всем им сразу. Но я все равно не знаю, кому здесь и сейчас можно его сказать. Я ведь даже имена изменил или убрал. Ну, потому что многие из них, прочитав роман, решат, что я издеваюсь и что они несчастные жертвы. И мало того, что я ляпнул лишнего, так еще и вывел их имя, фамилию в конце такого гнуснейшего опуса. Да еще спасибо сказал, гад. А они точно сочтут его гнусным, потому что кто же любит правду? И все-таки одной из них я могу сказать спасибо именно здесь и сейчас. А именно Елене Черданцевой. Имя настоящее, неизмененное. Журналисту, практически писателю и литературному редактору этого замечательного, на мой взгляд, творения. Его появлению на свет я во многом обязан именно ей. И представляю, как за это возненавидят ее многие из моих знакомых телок. Что должно отличать хорошего литературного редактора? Образование? Наверное, да. Но в случае со мной редактор должен отличаться редкостным чувством юмора и умением понимать то, что хочет сказать автор. А у женщин, как правило, нет ни чувств, ни юмора, ни даже понимания того, что им говорит умный мужчина. И только редкие особи умеют слушать, а Черданцева к ним относится. Более того, за время работы со мной она научилась схватывать на лету ход мысли любого самца и просчитывать их на два хода вперед. Так однажды, прихватив редакторшу с собой, я отправился в клуб, не свой, а чужой, и там мне очень захотелось склеить одну из официанток. Я ведь сейчас мужчина холостой. Так вот, обменявшись с девочкой телефонами, я вернулся за столик, где поедала халявный ужин сия гениальная литераторша. Но, поинтересовалась она, завтра встречаемся, гордясь собой, сообщил я. Доживав кусок кошерной свинины, запив едомое стаканчиком дорогущего, но тоже бесплатного пойла, и еще раз бросив внимательный взгляд на мою официантку, она изрекла. «Значит, завтра ты сводишь ее в какой-нибудь японский ресторан, где есть шведский стол, подаришь ей цветы, переспишь пару раз, а потом скажешь, что к тебе возвращается бывшая любовница, и ты ни с кем, кроме нее, не будешь общаться». Так ты задумал? Попал в десятку. И японский конвейер, очень экономно, и цветы бабы клюют на подарки, и дальнейшие отношения. Но угадать... А может, и хорошо, что эти особи, типа Черданцевой, слишком редкие. Работать с ними, конечно, приятно, спасибо им, и юмор они догоняют. Только ответьте мне, а что это будет за жизнь, если бабы будут просчитывать нас наперед? Этак ведь и проживешь до могилы!
1: Маркс утречком проснулся, попугайчик чирикал. «С добрым утром, мальчик! Ты где, мой птенчик? Где ты? Не найду!» Карл нихуя не видел.
2: «Я ебу!» — ответил говорящий попка. «Гони мне корма упаковку! Ту, что привез из Африки, слепец!»
1: «Карлуша, все, совсем пиздец! Ты где?»
2: «Я здесь!»
1: «Совсем темно!
2: Гони подарок мне, говно!»
1: Маркс, запев, вдоль стенки продвигался, рюкзак с подарком отыскать пытался. Вдруг дверь взорвали, грохот, стекол звон. «Ку-ку! День добрый!»
2: «Батюшки, ОМОН!»
3: «Попался, пакостный маньяк!»
1: «Карл Феоктистович, как так?»
3: «А так, что там у нас в карманах?» «Ага, мы все в марихуанах и в кокаинах!»
1: «Наебали! Подложили!» — кричал Карлуша. Но его побили.
4: Трио пришло на суд под предводительством Зинули. Судья продюсеру.
3: «И хули? Что будем делать?»
2: «Вот, смотрите, в газете «Модный анонист» статья. Любитель несовершеннолетних малышей по миру ездит в ореоле барышей. И, кстати, ваша фотография». «Анафема ему, козлу! Анафема!» — загласила группа. «Индульгенция не катит! Смерть извращенца! Доигрался! Хватит!»
1: «Минуточку!» — остановил истцов судья. «Регламент все-таки. Не вижу нихуя!» — запрыгал в клетке подсудимый Маркс.
2: «Итак, я предлагаю дать ему пятак!»
1: От стула оторвал свой необъятный зад Самсон Самсоныч Кодекс.
4: адвокат. А я бы расстреляла эту рожу. Сменив позевывая позу, пищала Конституция Васильевна Закон, почетный прокурор. Кто этот Маркс? Гандон! Но подсудимый перешел ногам. Я, блядь, расстреливать себя не дам. Я, блядь, слепой. Слепой. Мне скидки полагаются. Спасите, граждане. В меня стрелять пытаются. Маркс в клетке прыгал, возмущался. Я малышами никогда не увлекался. Слепой, да не глухой. Берите помидор. Судья, уставившись глазами в приговор, сквозь прутья фрукт Карлуша протянула. Я с удовольствием перед процессом наебнула. Берите. Очень вкусные. Мой муж объелся помидор, арбузов, груш, даров природы дохуя в этом сезоне. Мы их выращиваем с мужем на балконе. Маркс отвечал судье из-за забора. В пизду идите вместе с помидором и мужем. В чем я виноват? У нас там на балконе сад. Укроп, капуста, баклажаны на обед, чеснок, петрушка. 20 лет.
3: Что?
4: Маркс паник. Раздался вопль.
2: Отлично! Доигралась жопа!
4: Зинуля красными чулками трикотажными размахивала в воздухе. Бумажную заканчивайте поскорее волокиту и этапируйте в колонию бандита. Все разошлись. Остались только конвоиры. Те проводили Маркса до сортира, потом до парикмахерской, до бани, до ателье пошивочного. «Даме могу я пару слов хотя бы отписать?» — спросил их Маркс.
2: «Пиши, ебёна мать!»
4: Маркс написал письмо на сигаретной пачке. «Зинуля, сволочь, ёбаная прачка! Так и сидела бы на жопе у метро, когда б не я! Зинуля, ты говно!»
0: «Прошу вас, мальчики, отдайте подтанцовки!»
4: 4 конвоира со сноровкой засунули продюсера в фургон и повезли в тюрьму. Играл музон в кабине. Маркс забылся на мгновение. «Малыш и Карлсон. Мое произведение».
1: Приезжает генерал. Желая заслужить его благосклонность, поручик приглашает на балу генеральшу на мазурку и думает, какой бы ей комплимент отвесить. Ну, в конце концов, говорит: «Мадам, позвольте выразить вам свое восхищение. Вы потеете меньше, чем любая жирная баба в вашем возрасте». Французская армия. Полковник, проходя перед строем, видит, что у одного солдата штаны ниже ремня оттопырены. Он вызывает сержанта и командует: «Сержант, приказываю вам дать этому солдату месяц отпуска, чтобы он мог получить то, чего ему не хватает». Через месяц полковник снова проходит перед строем и опять замечает того же самого солдата в таком же виде. Он снова отдает приказ. «Сержант, приказываю вам дать этому солдату еще 2 месяца отпуска, чтобы он наконец-таки получил то, что ему нужно больше всего». Проходит 2 месяца. Полковник в очередной раз проходит перед строем и видит, что у этого солдата проблема не исчезла. Тогда он спрашивает у сержанта: «Сержант, я предоставлял этому солдату 3 месяца отпуска. Что с ним такое?» Сержант говорит: «Дело в том, полковник, что он в вас влюблен».
0: Товарищ не захлебнулся рвотной массой блевотины. Читая истории, кто-то скажет: «Да сколько же можно? И там пили, и тут пили. Да вы просто алкоголики». Но не совсем алкоголики. Ну, а если алкоголики, то не все. Но пьем много. Некоторые, конечно, не выдерживают и спиваются. Большинство артистов прошли через это или проходят. Человек начинает работать, и все ему наливают, не задумываясь, что у каждого своя предрасположенность к алкоголю. Сначала выпивают для смелости. Немного. И только перед выходом на сцену. Потом полтинник перед превращается в пол-литра во время. Затем в литр до, плюс литр на, плюс 1,5 литра после сцены. Потом уже разогреваться перед концертом начинают с утра и к вечеру выходят петь, держась исключительно за гитару, как, например, солист группы «Сплин» Саша Васильев, который однажды даже не заметил, что перед сценой сидят именинник с супругой. Он просто раздвинул их и поднялся на стол, пройдя по белой скатерти, как по красной ковровой дорожке, на сцену. Гости только вздыхали, понимая, что, к сожалению, рок-н-ролл жив. К несчастью, Саша еще и стал вдруг говорить неприличные вещи, отчего охранники все-таки стянули легенду русского рока со сцены и, по слухам, слегка дали пару раз по роже. Но не избили, а так, в целях воспитания. Другим, не менее знаменитым героем алкогольных хроник является Женя Осин. Когда он приезжал куда-либо выступать, его встречали с поезда администраторы. Потом под руки провожали в номер, запирали на ключ и давали указание тетеньке на этаже не выпускать героя оттуда ни под каким предлогом. Захочет поесть, пусть принесут в номер. И все же вечером он выходил на сцену, и первая песня звучала так. «Плачет девочка в автомате, ля-ля-ля-ля-ля-ля, лицо вся в слезах и губной помаде, и ля-ля-ля-ля-ля, лицо, о, и ля-ля-ля-ля-ля». Ну, в антракте ему давали понюхать нашатыря, и вроде бы он приходил в себя. Бить его не били. Он же никого не оскорблял и ничего плохого не делал. Ну, напился человек. Тем более, что это были обычные корпоративные вечеринки. И тем более, что я был немногим лучше. Рок-н-ролл-то все-таки жив. Когда работаешь на пьянке, почему-то задача каждого гостя — напоить ведущего. И надо или вообще не пить, или пить с каждым, иначе кто-нибудь обидится. Если уж пить совсем не хочется, я использую неизменно действующую отмазку. Говорю всем, что лечусь. Пью антибиотики, 24 дня пройдет, и снова пить начну обязательно. Подобная откровенность всегда подкупает, и мужики уверены, что такими вещами не шутят. «Ну ты даешь! А она кто?» «Не помню. Пьян был». «Ну лечись, лечись. Телефон доктора дашь?» «Конечно. Запишите мобильный, питерский и московский. И тогда все тебя уважают». А не пью я, потому что на это есть свои причины. Ведь на пьяную голову мы творим самые разные страшные вещи. Проматываем кучу денег в казино, покупаем проституток, которые нас обворовывают, ссоримся с лучшими друзьями или работодателями, пытаемся трахнуть чужую жену и вообще творим вещи, за которые потом приходится извиняться всю жизнь. А иногда мы просираем и саму жизнь в искусстве. Как это случилось, например, с моим коллегой. Костя капитан или просранная карьера. «Эй, девушка, еще водки и колы!» «Костенька, ну тебе уже хватит!» «Шо? Перечить? Ты знаешь, сука, свое место! Клиент всегда прав!» «Костенька, я не официантка. Я жена Трахтенберга. Ты находишься у нас в гостях, не в ресторане, в квартире».
5: «А нахуй! Нахуй тогда здесь скатерть?»
0: Костя дергает за скатерть, и мы с супругой еле успеваем схватить ее за другой край, чтобы не грохнулись на пол стаканы и тарелки. Это финал. А если рассказывать все сначала, получится долгая и поучительная история.